0: армии. По данным аналитиков, на нужды Минобороны нужно скоро найти еще около 5 триллионов рублей сверхплана, а покрыть эти дыры просто нечем. Поэтому глава Центробанка на самом деле в панике, говорит финансовый аналитик Алексей Третьяков.
1: Центробанк оказался в крайне сложном положении. Бизнес умолял радикально снизить ключевую ставку, чтобы экономика окончательно не замерзла. Но из-за дефицита топлива и огромных военных трат Набиуллина смогла опустить ее чисто символически – до 14,5%. ЦБ дал четкий сигнал рынку. Быстрого снижения ставок больше не будет, потому что инфляционная волна из-за горящих нефтебаз и дефицита бензина только начинает накрывать страну.
0: Обычные граждане в магазинах уже вовсю ощущают этот экономический поворот на своих кошельках. После недолгого затишья чеки на продукты снова растут каждую неделю, жалуется жительница Казани Ольга.
2: Вы посмотрите, что в магазинах творится. Заходишь за продуктами, каждую неделю то молоко подорожает, то хлеб, то мясо. По телевизору нам рассказывают, что все под контролем, а в реальности деньги тают на глазах. На заправках лимиты ввели, бензина нормального не сыщешь, а из-за этого логистика дорожает. Скоро, наверное, половину зарплаты будем только на еду тратить. Никакой стабильности, сплошная тревога за завтрашний день.
0: Пока чиновники фиксируют новые темпы роста цен, эксперты констатируют, что кубышка на черный день, фонд национального благосостояния страны, буквально сдувается на глазах. По их словам, воевать и одновременно держать низкие цены на продукты и бензин больше не получается. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Лидер коммунистов в Государственной Думе Геннадий Зюганов об увеличении количества миллиардеров в Российской Федерации.
5: С начала специальной операции число миллиардеров России увеличилось, слушайте, с 101 до 155. Их состояние разбухло до 700 миллиардов долларов, что превышает значительно государственный бюджет. Наши согражданам до чертика в глазах надоело это первое время чубы. Раньше ее пытались оправдывать. Экономика-то, мол, растет, но почти год как рост остановился. Многие ключевые отрасли ушли в минус. Зато толстосумы продолжают набивать свою ненасытную утробу. Один рекорд следует за другим.
3: Главные новости дня.
0: Новая атака дронов на Москву. Собянин сообщил о почти сотне сбитых БПЛА за сутки. Не успела Москва прийти в себя после масштабного удара 18 июня, как столицу снова атаковали беспилотники.
6: Это пи***ц. Это просто пи***ц. Я такого доброго утра не видела никогда. Только что 4 взрыва. Это просто...
0: Мэр Москвы Собянин публиковал сводки чуть ли не каждый час. Сначала отрапортовал о 67 сбитых беспилотниках, потом о 70, а к утру цифра приблизилась к сотне. Собянин заявляет, что все БПЛА успешно сбили, но у москвичей, кажется, уже сдают нервы.
6: Наверное, 5 попало. Я не понимаю, почему их не сбивают. Они летят очень долго.
0: Украина поняла слабые места российской системы ПВО, поэтому атаки на столицу и пошли одна за другой, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
7: Украинская армия нащупала слабые места в противовоздушной обороне Москвы и теперь методично бьет в одну и ту же точку. Ракет для комплексов ПВО просто физически не хватает, чтобы перехватывать такие стаи дронов. И то, что Собянин называет плановым перехватом, на деле паника в оборонном ведомстве. Защитить столицу на 100% Кремль уже не может, и эти налеты теперь станут для москвичей регулярной реальностью.
0: И эта реальность пугает жителей столицы больше всего. Ранее СВО была для москвичей чем-то далеким, сюжетом из теленовостей. Но сейчас все изменилось. Люди вынуждены просыпаться от грохота зениток и собирать осколки от окон у подъездов.
6: Девки, у нас просто беспилотник за беспилотником. Это просто это уже есть такой пятый.
0: Жители спальных районов, над которыми ночью сбивали новые дроны, опубликовали в соцсетях кадры со вспышками в небе. Спать в такие ночи в Москве больше никто не может.
8: Я видела там обломки, все. Это, мне кажется, взорвался.
0: Помимо Москвы, неспокойно было и в Воронеже. Там рано утром ударили по оборонному заводу, который в народе называют «Сборка». Он занимается микроэлектроникой для армии. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков подтвердил проведение уличных рейдов для поиска военнообязанных граждан.
9: Для чего проводятся эти рейды? Первое. Для розыска граждан, уклоняющихся от призыва, розыск граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет. Эти рейды проводятся на постоянной основе. Никаких новшеств здесь нет. Они проводились и проводятся ежегодно в установленные сроки. Я прошу наше население ни в коем случае не верить этим фейкам, угрозам и вести себя спокойно. У нас проводится призыв на контракт уже в течение 5 лет. Он проводится спокойно, граждане сами приходят по установленному адресу, подписывают контракт. Прежде чем подписать контракт, они проходят военно-врачебную комиссию, проходят специальные мероприятия. Это делается только с согласия граждан.
3: На радио Лента. Беда дня.
10: Первые покупатели новой российской «Волги» К40 стоимостью 3 миллиона рублей не смогли уехать из автосалона, потому что машина сразу сломалась.
3: Радио Лента. 15.57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
10: Писатель Захар Прилепин заявил, что Россия не способна победить Украину в войне.
11: Завершить это на данном этапе у нас не хватает ни силы, ни духа, ни собранности. И самое главное, не хватает целеполагания. У нас нет цели победить. Вот мы же понимаем все это. Нет цели победить. Есть какая-то другая цель. А, возможно, все это имеет рациональное обоснование. То есть мы не имеем цели победить, может быть, не потому, что мы не хотим победить, а просто исходя из сложившейся ситуации, мы, оказывается, у нас можно отрезать колонны, оказывается, можно сжечь нашу технику, оказывается, вот, все это возможно. И они все воспряли. И все, Европа воспряла за все предыдущие столетия унижения. Ах так, сейчас тогда мы в это вложимся так, как что вам мало не покажется. То есть у нас была неделя, у нас было 1,5 недели, как мы и рассчитывали там. Да? И все. И дальше получилось то, что получилось. И на данном этапе та Россия, которую мы построили, она не может в этой войне победить. Значит, надо строить какую-то другую Россию.
10: Военный аналитик Сергей Грабский о том, что противник превращает страну в мальчика для битья, используя тактику малых ударов.
12: Сейчас Россия превращается в мальчика для битья, которого методично и последовательно будут уничтожать и терзать во все стороны. Это то, что я в свое время назвал, когда меня спрашивали, как будет развиваться эта война. И я в своих интервью говорил, что говорить о том, что Россию кто-то будет пытаться удушать, типа какая-то некая операция «Анаконда», это величайшая глупость, потому что это не сработает. Еще ни одной «Анаконде» не удалось задушить слона. Но есть другая опция, которая доступна именно Украине, которая доступна именно Европе. Это операция «Варан», когда стая небольших ящериц атакует огромное животное, то есть слона, ну и укусами, которые сначала этот слон даже не ощущает, даже не видит, доводит его до инфекции, до того состояния, что он просто не может уже как бы реагировать, противостоять, у него начинается тремор, помутнение в глазах, жар, и слон в конце концов падает.
10: Писатель и волонтер Герман Садулаев ответил тем, кто предлагает шарахнуть по Украине супероружием.
13: Вот очень часто у нас в патриотическом сообществе такие поднимаются крики, что вот, надо ударить, почему мы ждем, надо вот супероружием ударить, почему мы жалеем хохлов, надо это. Потому что вот иногда власть сама, она создает такое впечатление, что у нас есть. Вот мы просто пока этого не делаем, но ого-го, если вот вы перейдете красные линии, мы как достанем, и как шарахнем, вот вам вот это все мало не покажется. Mm-hmm. Отчасти власть сама виновата, она создает такое впечатление, и патриоты потом удивляются, ну почему же, вот же уже, вот давайте шарахнем уже наконец, да? А на самом деле у нас ничего нет. Шарахать нам нечем. Все оружие, все силы и средства, которые у нас есть, они все в текущем режиме войны уже используются.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Жительница Москвы рассказала, что была очень удивлена ростом цен на бензин и не понимает, как будет дальше.
14: Я сейчас поехала на заправку. Вот только-только дома посмотрела про то, что нас ждет бензиновый кризис. Вот прям только-только я приезжаю на нашу заправку, я просто обалдела. У нас столько машин в жизни никогда не было. Я спросила у кассира, я говорю, а что тут происходит? Она такая говорит, ничего не происходит, у нас все прекрасно. Мужчина в очереди говорит, я сейчас съезжал 3 раза с МКАДа, и вот только это четвертый раз, когда я смог вообще приткнуться к заправке, там просто нету места, то есть он не смог заправиться 3 раза, четвертый раз приехал на нашу заправку, а от МКАДа наша заправка 5 километров, вот так. Это чтобы вы понимали, что нас ждет. Это, я так понимаю, первые звоночки, что делать, как заправлять машину потом, я не понимаю просто.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
15: У господина Зеленского сейчас намного больше ходов, чем у господина Лукашенко. Господин Зеленский, естественно, сейчас будет атаковать. И сейчас господин Зеленский сделает 1-1. Счет открыл господин Лукашенко, да, когда разрешил армии России напасть на Киев со своей территории. И по международным законам, которые, кстати, как бы сейчас на паузе, да, и действует международное, наверное, не законы, а больше как пронятие, так вот важно понимать, что и по законам международным, и вот по таким вот пацанским международным понятиям, если ты предоставил свою территорию или своих военных, или свою технику для нападения одной страны на другую, значит, ты играешь за команду нападающих. И, соответственно, та страна, на которую вы совместно напали, имеет полное право на защиту в любом виде. Соответственно, господин Зеленский сейчас, разжившись за эти годы совершенно каким-то невероятным количеством оружия в так называемом малом небе, а именно дронов, ракет малой дальности, вот всего такого. Господин Зеленский сейчас может совершенно спокойно атаковать. Ему не нужно ни распыляться, ничего. У него достаточно, понимаете, и оружия, и людей, и операторов, и разведданных. Он, естественно, будет атаковать по многим причинам. И вот этот ультиматум господина Зеленского, да, что немедленно уберите ретрансляторы, иначе мы их уберем сами, это на самом деле это ультиматум ни о чем. Потому что господин Зеленский все равно решение уже принял. И Беларусь уже будет воевать дальше в открытую. Потому что вот сейчас она воюет на стороне России. И воевала с первого дня, кстати. Многие писали, что батька всех удержал. Да не удержал он, естественно, в первую же секунду, когда разрешил нападать на Киев со своей территории армии чужой страны. Ничего, он не удержал никаких понятий. Просто сейчас начнет еще и прилетать по Беларуси. До этого не прилетало. То есть, до этого Беларусь воевала против Украины, де-факто, но по территории Беларуси не прилетала. Теперь будет прилетать. Значит, происходить это будет следующим образом. Сначала или господин Лукашенко сам попытается демонтировать эти ретрансляторы, что вряд ли. Ну, Украина их атакует и снесет. Все, ей вообще терять нечего, оружие дофига. Украина посмотрела, как войну свою вел Иран, атакуя не главного своего даже противника, а просто его союзников в регионе. И Украина будет делать точно так же. Соответственно, все эти ретрансляторы перенести или убрать за неделю невозможно технически. Ну, тот из вас, кто хоть раз в поле летом разворачивал военную антенну, тот понимает, о чем я говорю. А если стоит какое-то количество вдоль границы украино-белорусской, да вы что, это какая-то неделя, это все намного дольше. Должно делаться, их куда-то переносить, не суть. Украина что-то да атакует. Господин Лукашенко, естественно, сделает все возможное, чтобы об этом не было никакого упоминания нигде. Ну, потому что на самом деле это все для него, понимаете? Для всей власти это просто, ну, конец. Потому что страна уже будет в зоне открытой агрессии, а там, ну, много не надо, чтобы Беларусь вернуть фактически в каменный век. Ну, не надо, понимаете? Это маленькая страна, очень все у нее сконцентрировано. И я думаю, после того, как господин Лукашенко увидел, что Украина сделала с Капотней в Москве, да, с нефтеперерабатывающим заводом, он для себя прекрасно понял, во что может превратиться Гомельский НПЗ буквально с какие-то 2 часа. И последствия для себя тоже понял. И на остальных заводах, кстати, может произойти то же самое. Поэтому господин Лукашенко, естественно, будет всячески скрывать, что Украина атаковала эти станции ретрансляции. Как будто ничего не происходит. Как будто открытого конфликта никакого нет. Украина, естественно, через свои ресурсы покажет, но многие белорусы об этом все равно особо так и не узнают. Да, потому что, знаете, такая, ну, тяжелая вещь на самом деле, понимаешь, что тебя теперь может прилететь. И многие будут отворачиваться, по телевизору ничего не покажут. Вот, вот таким образом господин Зеленский сделает счет, ну, вот как бы 1-1. Да, как бы это цинично ни звучало. Ну, как бы. Сейчас же идет чемпионат мира по футболу, поэтому, ну, будем использовать такие вот ассоциации. Вот будет 1-1. Потом господин Зеленский проведет вторую атаку непосредственно по НПЗ. НПЗ Беларуси будут уничтожены. Это же понятно. Логика войны это подсказывает. Почему? Потому что планомерно уничтожаются НПЗ в России. Защиты против них нет, как вы видите. Ну, полноценно. Все равно что-то пролетает. Коридоры для дронов и ракет малой дальности, да и не малые на самом деле, Украина давным-давно разработала. Поймите, она их не нашла. Она их разработала планомерно, выбивая радары раннего обнаружения. Выбивая средства ПВО и ПРО по одному. Вот Украина разработала эти дырки в обороне. Она выносит НПЗ в России для того, чтобы было как можно меньше бензина, и, соответственно, у армии России было как можно меньше пространства для физического маневра. Так как в России НПЗ горят, это сезон, это уборочная, понимаете? Нужно заправлять комбайны, тракторы и грузовики, да, то нужно где-то брать бензин. Бензин пойдет из Беларуси. И, соответственно, в этот момент, когда Беларусь начнет отправлять в Россию свой бензин, сделанных на своих НПЗ, Украина разнесет эти НПЗ. И таким образом господин Зеленский выиграет этот матч, сделав 2-1. У Беларуси на самом деле ходов немного. И придется переходить полностью под открытое командование России и вот дальше уже идти в войну просто строевым шагом. Идти особо некем, это все понятно, там 20 тысяч человек, которые, ну, будут на самом деле уничтожены достаточно быстро. А и вариантов тоже-то нет. Ну, а что ты можешь сказать? Ну, если еще с ретрансляторами ты скажешь, что ничего не прилетало, а когда будет гореть Гомельский НПЗ, ну, ты уже это не спрячешь, когда нет бензина на заправке, этот клуб дыма его со всей Беларуси будет видно. Ну, что ты предъявишь? Ничего ты не предъявишь. Нет куда аргументов, понимаете? Вот так. Ни по-пацански, ни по-юридически, никак нет. Соответственно, возникает вопрос, а что делать простым белорусам? Ну, слушайте, безусловно, заправляйтесь сейчас. Вот покупайте канистры и заправляйтесь. Пусть дома будет 100-200 литров. Если живете возле НПЗ, Гомельского или другого НПЗ, или каких-то таких хитрых объектов двойного назначения, вывезти хотя бы взрослых и детей. Туда будет жарко. Причем все это происходить будет с огромной вероятностью этим летом. Ну, посмотрите, как ситуация развивается, да? Везде с этим бензином и с дистопливом. И, скорее всего, уже этим летом Украина, ну, вот таким вот кинетическим образом ответит Беларусь на ее участие в войне против Украины. Ну, и опять же, если есть у вас какая-то возможность, как-то вам не хочется во всем этом лично участвовать, идти в пехоту в какую-то или идти непосредственно воевать, озаботьтесь документами. Озаботьтесь документами, получите справки соответствующие, если ваши параметры здоровья не позволяют участвовать в таком активном боевом столкновении. Получите документы, вы же понимаете, о чем я говорю. Если вы не хотите, чтобы дети туда пошли, получайте документы сейчас. Поверьте мне, когда начнется, стоимость вырастет в разы, просто в разы. И материальная стоимость всего этого, и временная, и нервная стоимость также. Будет все намного дороже и намного неприятнее. сказать. Нет. Вот и все, а других вариантов нет. Все, их и не было на самом деле практически с первого дня войны, и мы об этом рассказываем вот уже пятый год, что существует логика войны, и вот оно все так развивается по этой военной спирали.

0: или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: Огласка спасла от смерти на СВО. В Иркутском Минздраве массовое отчисление студентов медиков назвали технической ошибкой. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов Братского медколледжа. Они продолжат учиться и не поедут воевать. Хотя несколько дней назад никто не знал, как все обернется. После госэкзамена 35 студентов были отчислены.
2: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
1: В деканате студентам предложили подписать контракт «Беспилотные войска». Это для парней, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. Восстановили студентов именно благодаря широкой огласке. Предложение студентам-медикам стать военнослужащими в Иркутском Минздраве никак не прокомментировали. Похожие ситуации в вузах происходят часто, но не везде такой результат. В Краснодаре 20-летний парень поверил в обещание больших денег и службы в тылу и подписал контракт «Беспилотные войска». Но после короткого обучения контрактника отправили в штурмовое подразделение.
3: Уйти на боевое задание можно только в один конец. С позиции никто не возвращается, еды, воды и помощи нет. И не дай бог получит ранение, потому что эвакуации тоже нет. Да еще и в 500-е записать могут.
1: Больше на связь с матерью парень не выходил. Сейчас он числится пропавшим без вести. Волонтер Сергей Алиев сообщает о больших потерях на фронте. По его словам, все дело в том, что новобранцев не обучают, не дают адаптироваться к условиям. Их сразу отправляют на боевое задание.
4: Воевали-то лучшие. Сначала воевала профессиональная армия. Вместе с ними воевали в 22-м году добровольцы, которые именно шли спасать. Они еще были в 22-м году. Потому что в 23-м разочарование полное пришло. Вот. А потом пошли уже просто мужики простые, которым деньги нужны. Сейчас выкачивалось все, что можно выкачать. Неделька, так и называли штурмовиков. О, пришла очередная неделька. Ну, это сейчас уже, если говорить, неделька, то есть неделю проживет.
1: В белгородских учебных заведениях студентов пугают мобилизацией, которая запланирована на сентябрь. Руководство правоохранительного колледжа заявило молодому человеку и его семье, что он не сможет закрыть сессию, и предложило подписать контракт. При этом там добавили, что грядет вторая волна мобилизации, и его все равно заберут. Но уже, мол, не в беспилотные войска, а в штурм. При этом официально в колледже отрицают этот разговор и заявляют, что просто хотят отчислить студента из-за академических долгов. Родители парня обратились в суд. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Крым в изоляции. После новой атаки там нет света, воды, а бензин заливают только гостранспорту. Это официальное распоряжение властей.
6: Вот нам, крымчанам,

0: недавно, что бензин по 112 рублей. Жалко, что только всего лишь 20 литров. Нельзя залить до полного бака. А очень хотелось.
1: А здесь вообще цена по 170 рублей за литр. Жесть. Заправляемся. Что делать? Сотой.
2: После серии мощных ударов по паромной переправе минувшей ночью одновременно вспыхнули нефтебаза в Керчи и порт Кавказ. Поставки горючего на полуостров полностью прекратились. Ситуация настолько критическая, что глава Крыма Сергей Аксенов издал экстренное распоряжение. Продажа бензина полностью остановлена и за наличку, и по картам, и по талонам.
3: Уважаемые крымчане, с 9:00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
2: В Севастополе объявили режим жесткой экономии электроэнергии. Уличное освещение отключили, а для жителей ввели графики. Бензина нет. Общественный транспорт заканчивает работу не позже 18, а торговые центры закрываются раньше обычного. Крым фактически попал в глухую блокаду, считает военный аналитик Ян Матвеев.
4: Удары по портам Крым и Кавказ – это логистический нокаут. Именно через эти паромы на полуостров шла основная масса топлива для гражданских и военных. Сухопутный коридор через Мариуполь сейчас тоже под постоянным огнем. Фуры туда ехать боятся. Крым оказался в изоляции. Без бензина и с веерными отключениями света удерживать нормальную жизнь там просто невозможно. Российским властям приходится выбирать. Либо дать горючее танкам, либо заправить частные машины. И выбор тут очевиден.
2: Жители Крыма от таких новостей, мягко говоря, в шоке. Люди не понимают, как добираться на работу, если автобусы перестанут ходить, а заправить личное авто нельзя ни за какие деньги, пишет жительница Севастополя Кристина.
5: Девочки, у меня просто паника. Развожаев пишет, что 2 дня бензин вообще продавать не будут. Свет отключают, фонари на улицах гореть не будут. Как на работу добираться? Нас столько лет уверяли, что Крым – это неприступная крепость. Все защищено. А по факту один прилет по порту. И мы сидим без света, без воды и без бензина. Страшно представить, что будет дальше.
2: Пока ремонтные бригады пытаются оценить масштаб разрушений в портах, власти призывают людей снизить потребление электричества и не включать чайники и кондиционеры. В Крыму сейчас плюс 35 в тени. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Говорят военкоры.
7: Запад снова собирает оружейную кассу. Военкор Живов о новых поставках вооружения Украине.
8: Лондон до конца года передаст Киеву 150 тысяч дронов и более 350 ракет для систем противовоздушной обороны, заявил глава Минобороны Британии Дэн Джаррис. По его словам, поставки будут профинансированы за счет доходов от замороженных российских активов. Речь идет о дронах, произведенных на Украине, а также о радарах. Общий объем пакета – около 74 миллиардов рублей. Средства выделяются в рамках программы «Эра». Германия выделит 400 миллионов долларов на закупку средств ПВО и ракет для зенитно-ракетного комплекса. Амстердам предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 500 миллионов евро. Стокгольм направит еще 108 миллионов долларов на американское оружие. А НАТО готовит новый пакет финансовой помощи в 70 миллиардов евро. При этом участие США в новой инициативе пока остается неопределенным. Хотя 16 июня Трамп заявил, что Вашингтон рассмотрит запрос Украины о предоставлении лицензии на производство ракет для систем «Патриот» на Украине. Кроме того, по итогам саммита «Большой семерки» лидеры стран объединения подтвердили намерение увеличить поставки Украине средств ПВО и дальнобойных систем.
7: Дух Анкориджа испарился. Военкор канал «Старшие Эды» о переговорах с Западом и иллюзиях про «как раньше».
9: Помощник президента господин Ушаков заявил, что дух Анкориджа испарился, так как одна из сторон не выполнила свои обязательства. То, что никакого толка от духа Анкориджа не будет, было, в принципе, понятно практически сразу. Американцы продолжили стабильно поставлять хохлу Starlink, что является главным и самым опасным оружием текущей войны. Нас же, в свою очередь, они от Starlink отрезали. Камлание на вызов этого самого духа и попытка некоторых выдать самый вонючий пердеж за дух переговоров являлась на самом деле постепенно уходящей точкой зрения, что, мол, вот помиримся, и будет все как раньше. Будем в Америку ездить и являться пусть и крайне ущербной, но все же частью просвещенного Запада. Ничто так не отражало эту паскудную для каждого любящего свою родину и ценящего себя человека точку зрения, как видеоролик, выпущенный перед встречей на Аляске, где американ-бой танцует девочку Россию. Очень надеюсь, что сейчас, после заявления господина Ушакова, та часть граждан, что с упорством, достойным лучшего применения, продолжала попытки цепляться за этот самый дух и тащившие все это в информационное поле, несколько охладят свои устремления и подумают над тем, что есть и другой путь разговора с Западом.
7: Крым без света, воды и детских лагерей. Алексей Живов о последствиях атаки и молчании Москвы.
10: В Крыму попросили отключить от сети все избыточные электроприборы. Из-за отсутствия электричества остановились насосные станции. Вода временно не подается. Движение через паромную переправу в районе Керчи остановлено после атаки парома. Бензовозам предлагают вернуться на трассу Р-280. Также минимум по 1 сентября остановили прием детей в детские лагеря отдыха, заявил глава Крыма Аксенов. Спасибо Сергею Валерьевичу, что в отличие от других берет не себя ответственность и говорит неудобную правду. А вообще, мне кажется, уже назрели какие-то серьезные заявления и действия со стороны Москвы. Дальнейшее молчание выглядит уже совсем неуместно. И брифингом Пескова, и плачем Рахиль заявлениями Захаровой тоже не обойтись.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Живой полигон Украина презентовала в Париже дрон с дальностью 3000 километров. Это он атаковал НПЗ в Тюмени? Похоже, что границ для дронов ВСУ больше не существует. В Париже на оружейной выставке презентовали новый беспилотник, который может пролететь почти 3000 километров. И это не просто чертежи. Прямо на стендах показывали кадры недавних ударов по Москве. А уже через два дня после презентации этот дрон долетел до Западной Сибири и ударил по нефтезаводу в Тюмени. Эту сверхдальнюю атаку подтвердил Зеленский.
11: Наши дальнобойные санкции достигли Тюменского региона России. Целью стал объект нефтепереработки, более чем в 2000 километров от нашей государственной границы. Эффективно. Отработали новые модернизированные дроны ФП. Теперь они могут достигать целей на расстоянии 3000 километров.
2: Тюменский НПЗ – это один из столпов российской энергетики, который обеспечивает топливом в том числе и армию. Местный губернатор Александр Моор попытался успокоить людей и заявил, что атаку якобы отбили. Но жителей Тюмени не обмануть. В соцсети мгновенно заполонили кадры мощного зарева на востоке города. Системы ПВО в глубоком тылу оказались бессильны перед новейшими разработками ВСУ. Атака по Тюмени показала, что даже заводы за Уралом больше нельзя назвать безопасными. Это меняет всю архитектуру логистики для армии, считает военный аналитик Ян Матвеев.
12: Прилет по Тюмени – это шок для российского командования. Раньше считалось, что за Уралом заводы находятся в полной безопасности. Туда просто физически ничего не могло долететь. В итоге вся ПВО была стянута к границам и крупным городам европейской части. Сибирь осталась абсолютно голой. Защитить такие гигантские заводы на расстоянии в 2-3 тысячи километров у России просто нечем. Теперь под ударом вообще любое предприятие страны.
2: Сами тюменцы от ночного грохота и пожара на НПЗ до сих пор пребывают в стрессе. Люди осознали, что СВО пришла даже туда, где ее никто не ждал.
13: Губернатор говорит, все под контролем, но мы же не слепые, там полгорода этот пожар видела. Если уже до Тюмени дроны долетают, то безопасных мест в России вообще не осталось. Честно, становится очень стрёмно.
2: Пока власти подсчитывают ущерб, нанесенный сибирскому нефтепрому, эксперты констатируют, что украинский ВПК за время СВО совершил колоссальный технологический рывок. И теперь дроны ВСУ фактически без препятствий пролетают 3000 километров на Дальний Восток. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Говорят военкоры.
7: Ракеты вместо БПЛА. Военкор Зыргулио об ударе по Воронежу, Storm Shadow и старых обещаниях ответки.
9: Воронеж. Ракетный удар. Судя по масштабным разрушениям и столбам дыма в десятки метров, это никакие не беспилотники, пишут про ракеты Storm Shadow. Про эти ракеты писал еще в 2023 году. Боевая часть 450 килограммов, считай полтонны. В свое время именно за удары этими ракетами обещали ответку по центрам принятия решений. Бьют? Ответки нет. Ракетные удары вглубь России. Давно ожидаемое наращивание эскалации Западом. Британия не просто так поставляет Украине 350 ракет. Ущерб от них будет кратно большим, чем от любых беспилотников. А наша власть снова максимум про красные линии поговорит и забудет. Тем временем ракетная опасность объявлена в нескольких регионах страны.
7: Новые ракеты для ударов по городам. Военкор Котенок о британских испытаниях оружия для Украины.
14: Великобритания проводит испытания новых дальнобойных ракет, предназначенных для украинских ударов по российским городам, в том числе по Москве. Об этом сообщает The Telegraph. Утверждается, что ракеты, несущие боеголовку массой 250 килограммов, будут производиться без американских компонентов, чтобы предотвратить вмешательство Вашингтона в экспорт и дальнейшее применение. Уверен, что относительно скоро и этих, и других ракет будет предостаточно у противника, так что не только беспилотники – наша опасность. Не только.
7: Мотоциклы под запрет, детские лагеря на паузу. Военкор «Канал 2 Майора» о новых ограничениях в Севастополе и Крыму.
9: Для отдельных видов мототранспорта в Севастополе вводятся ограничения на движение. Указ подписал губернатор Михаил Развожаев. Ограничения действуют до особого распоряжения для безопасности жителей и стабильной работы городских служб. Под ограничения попадают трициклы, квадроциклы, мопеды, питбайки с объемом двигателя до 125 кубических сантиметров, а также мотоциклы. Им запрещено передвигаться по городу с 10 вечера до 6 утра, а также во время сигналов «воздушная тревога» и «воздушная тревога» и «морская опасность». Контролировать исполнение указа будет полиция. Ранее аналогичные меры ввел глава Республики Крым. Также вводится приостановка бронирования мест, приема и размещения детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории республики, а также бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности. В сложившейся ситуации данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности. В общем, туристический сезон накрылся медным тазом.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Беда дня.
15: В Крыму полностью прекратили продажу бензина населению и бизнесу за наличные, по картам и даже по талонам. Из-за жесткого дефицита после ударов по НПЗ остатки горючего теперь выдают исключительно государственным службам и силовикам.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
16: Жительница Ялты Алевтина Бугаева рассказала, что накануне отправки сына в лагерь отдыха ее уведомили, что во всех детских лагерях полуострова отменены все смены.
17: Буквально полчаса назад нам позвонили из Министерства образования Крыма и сообщили о том, что в этом году отменяются абсолютно все смены в детских лагерях. У нас сын получил бесплатную путевку за дипломы, и у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание, и приняли решение отменять все смены. Мы, конечно, в шоке. Ну, ни для кого не секрет, что в Крыму нам уже с начала месяца проблемы с бензином. Он то есть, то нет. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую, и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон, и у меня пока нет понимания, что с этим делать. Такие дела.
6: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
18: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня в подкасте большой выпуск про то, что происходит с топливом в России и Крыму. Почему на заправках в Москве стоят очереди из десятков машин, почему в Крыму бензин продают только скорой и полиции, а обычным людям нет, почему автобусы в Иванове не вышли на маршруты, и как все это связано с беспилотником, который долетел аж до Тюмени. Это 2000 километров вглубь страны. Сегодня разбираем цепочку событий от взорванной Керченской переправы до пустых колонок в центре России.
19: И вот, чтобы понять саму механику этой огромной цепной реакции, нужно отмотать события немного назад и посмотреть на юг. На ту самую точку, где логистика дала первую самую масштабную трещину – паромную переправу.
18: Слушай, ну вот тут сразу хочется уточнить, почему именно переправа? Там же буквально рядом стоит огромный Крымский мост, и по нему спокойно едут машины. Зачем вообще фокусироваться на паромах, если есть капитальное бетонное сооружение?
19: Мост действительно стоит. И да, по нему могут ехать обычные легковые автомобили. Но после всех предыдущих повреждений в конструкциях ввели просто жесточайшее ограничение по весу.
18: Ага, то есть тяжелое пускать нельзя?
19: Да-да. Пропускная способность для большегрузов, тяжелых фур и, самое главное, для железнодорожных цистерн с топливом упала до критического минимума. Топливо – это колоссальный вес плюс высочайший риск детонации, поэтому вся логистическая надежда полуострова держалась именно на паромах.
18: И вот тут происходит точное попадание. Уничтожен паром «Панагия», горят нефтебазы по обе стороны пролива, железнодорожные составы с бензином просто физически больше не могут перебраться через воду.
19: Точно. Переправа полностью встала. И официальное решение властей звучит, знаешь, так довольно обыденно, просто перенаправить весь поток грузовиков на сухопутные трассы.
18: Да, вдоль побережья.
19: Угу. Через Мариуполь и Мелитополь. Это трасса Р-288, и я смотрел по карте, это, в общем-то, вполне приличная асфальтированная дорога. Кажется, ну, проедут фуры чуть дольше, сделают крюк, груз доставят. В чем проблема-то?
18: Проблема в классическом эффекте бутылочного горлышка. Представь себе обычную трассу, ну, которую строили для регионального трафика, две, ну, максимум четыре полосы.
19: Ну да.
18: Строительная техника, военные колонны, огромные бензовозы.
20: Асфальт просто не выдерживает.
18: Вот-вот начинает разрушаться под гусеницами и перегруженными осями. Трасса находится под плотным огневым контролем.
20: То есть математика рисков меняется. Медленно ползущая в глухой пробке колонна бензовозов – это же просто идеальная мишень.
18: Водители фур не слепые, они прекрасно видят, что едут, по сути, в тире.
20: Абсолютно.
18: Водители требуют просто колоссальных надбавок за риск для жизни, и стоимость доставки моментально улетает в космос. Но даже за огромные деньги количество людей, готовых реально рисковать сгореть заживо в кабине, оно сильно ограничено.
19: Логично. В итоге физический объем топлива, который реально доезжает до Крыма, катастрофически падает. Спасительный маршрут превратился в смертельную ловушку.
18: И последствия этого физического дефицита бьют по самому Крыму. Рынок топлива на полуострове просто рухнул. Власти были вынуждены пойти на беспрецедентный шаг – полный запрет на продажу бензина гражданам.
19: Не ограничение в 10 литров, а именно полный запрет. Заправляют только полицию, пожарных, скорую.
18: Да. И что делает государственная машина? Она пытается тушить панику. Анонсировали запуск системы талонов и QR-кодов. Типа человек получает код в смартфоне и заправляет строгий лимит, чтобы бензина хватило всем. Почему тут эти QR-коды не сработали?
19: Да потому что это полное непонимание природы кризиса. Во время ковида товары физически лежали на складах. Кризис был в логистике, распределении и панике. А в Крыму абсолютный физический вакуум.
18: То есть бензина просто нет?
19: Вообще нет. Никакой красивый цифровой талон не способен материализовать бензин из воздуха, если подземный резервуар пуст. Бензин либо сгорел на той самой трассе, либо остался по ту сторону пролива.
18: Да уж, цифровизация бессильна против законов физики. И вот этот вакуум начинает разрушать все вокруг по принципу домино. Топливо ведь критически необходимо не только машинам. Оно нужно для резервной генерации.
19: Вот это самый страшный этап каскадного обрушения.
20: Как только останавливаются резервные дизельные генераторы на котельных или насосных станциях, вся огромная нагрузка ложится на основную электросеть.
18: А электросеть к такому вообще не готова, трансформаторы не выдерживают, срабатывает автоматика защиты, и все, регион погружается в веерное отключение.
20: Ялта, Севастополь просто сидят в темноте.
18: Но темнота — это еще не финал. Нет электричества, останавливаются насосы, пропадает вода, и что еще хуже, падает сотовая связь.
20: Я всегда думала, что у связистов стоят какие-то супермощные батареи на базовых станциях.
18: Батареи стоят, тяжелые свинцовые кислотные аккумуляторы, но они рассчитаны буквально на 2-4 часа работы. Их задача – продержать вышку в эфире ровно до того момента, пока техники не привезут мобильный дизель-генератор.
20: А техники не могут его привезти, потому что солярки нет. Батареи высаживаются в ноль, и сеть полностью слепнет. Жуткий парадокс получается. Бензин оставили только для скорой помощи. Но человек, которому стало плохо, не может эту скорую вызвать, потому что телефон не ловит сеть. Круг сомкнулся.
18: Слушай, если бы эта картина ограничивалась только прифронтовым Крымом, все можно было бы объяснить логистической блокадой. Но самое поразительное начинается дальше. Кризис перекинулся на материк. За тысячи километров от зоны конфликта.
20: В Тверскую область, например.
18: Да. Это же центральная Россия, между Москвой и Питером. И там Министерство промышленности официально признает введение лимитов на заправках. Как такое вообще возможно?
20: Ну, когда официальное ведомство в таком глубоком тылу выходит и говорит, утверждены лимиты, это ярчайший индикатор системного сбоя.
18: В Москве, в Коломне, Саранске люди видят огромные очереди. Крупные сети вводят ограничение 30 литров 95-го бензина в одни руки. Это ж всего полбака для обычного кроссовера.
20: И тут включается психология дефицита. Что делает водитель, которому налили только полбака? Он начинает паниковать. Выезжает с одной заправки и тут же становится в очередь на следующую, чтобы долить бак под крышку.
18: Ага, и это искусственно удваивает, а то и утраивает трафик?
20: Да. Очереди растут в геометрической прогрессии и начинаются скандалы. И посмотри на цены на табло. В некоторых местах цифры доходят до 95 рублей за литр.
18: Кошмар. Ну а давай докопаемся до причин. Откуда этот дефицит в центре страны?
20: Это кумулятивный эффект из трех факторов. Первый – военный спрос. Армия потребляет топливо в невообразимых масштабах. Каналы через юг пересохли, и логисты просто напрямую, как пылесосом, вытягивают объемы с материковых НПЗ. Гражданским отдают по остаточному принципу.
18: А второй фактор?
20: Сломанная логистика самих железных дорог. Из-за постоянной смены маршрутов составы с топливом застревают на запасных путях. Цистерны стоят там, где они не нужны.
18: Ну а третий, самый болезненный фактор – это прямые удары по самим нефтеперерабатывающим заводам, верно?
20: Да. Физическое уничтожение мощностей. Меньше заводов работают, меньше бензина производится в принципе.
18: Тут еще, знаешь, важно понимать экономику самих частных заправок. К чему они вводят эти смешные лимиты в 30 литров?
20: Чтобы всем поровну досталось.
18: Не только. Частные АЗС покупают бензин оптом. Из-за дефицита оптовая цена просто улетает в стратосферу. А розничная цена на табло часто сдерживается государством. Получается, продавать полный бак владельцу заправки невыгодно, он торгует себе в убыток. Лимит – это попытку просто не обанкротиться. И вот этот коллапс бьет по общественному транспорту. В Иванове 10% автобусов просто не вышли на маршруты.
20: Ну, звучит вроде не так страшно. Всего 10%.
18: Да как не страшно? Если из 100 автобусов на линию вышло 90, интервалы сразу сбиваются. На остановках собираются толпы людей. Они мерзнут, опаздывают на работу. А оставшиеся автобусы едут переполненными. Техника ломается.
20: А водитель того самого невышедшего автобуса часами стоит в очереди на заправке за остатками дизеля. Транспортный паралич возникает буквально из воздуха.
18: Вот именно. Но давай вернемся к ударам по НПЗ, о которых ты упомянул. Атака на Антипинский завод в Тюмени, это же Западная Сибирь, 2000 километров от линии фронта. Как беспилотник вообще способен пролететь такое расстояние?
20: Технологии сделали качественный скачок. Это уже не те примитивные коптеры, которые мы видели пару лет назад. Это дальние системы, оснащенные абсолютно автономной навигацией.
18: В смысле автономной? Их разве не под GPS направляют?
20: Нет, GPS же легко заглушить системами РЭП. Современные дальние дроны используют оптическое распознавание рельефа.
18: Это как?
20: В память дрона загружается карта высот и спутниковые снимки местности. Он летит очень низко, прячется от радаров, и камера постоянно смотрит вниз. Дрон сам сравнивает то, что видит, с заложенной картой. Ему вообще не нужна связь со спутником или пультом управления на протяжении всех этих 2000 километров.
18: Ничего себе! Получается, если радиус поражения теперь равен 2000 километров, то ни один стратегический объект больше не в безопасности?
20: Совершенно верно. Защитить все математически невозможно. Ты не можешь поставить комплекс ПВО вокруг каждой трубы и каждого резервуара в стране на 11 часовых поясов.
18: Да уж.
20: Эта реальность полностью ломает психологию нефтяной отрасли. Руководители заводов в Самаре, Уфе, Омске теперь живут в страхе. Это требует миллиардов на защиту и рушит любое планирование.
18: И вот что поражает. На фоне всей этой новой реальности, пылающих заводов, государственная машина хранит монументальное молчание. Высшее руководство не комментирует ни остановку переправы, ни удары по заводам. Собирается совбез, но обсуждает исключительно внешнюю политику. Почему?
20: У этого молчания очень жесткая прагматичная логика. Во-первых, если официально признать системный дефицит топлива, это гарантированно спровоцирует моментальную дикую панику.
18: Ну да, прозвучит фраза «наблюдаются перебои, и через час очереди выстроятся километровые».
20: Точно. Выкачают все в канистры и бочки за сутки. А во-вторых, признание ущерба от ударов в глубоком тылу – это прямое признание успеха противника. Это рушит картинку, что все под контролем. Ну и у системы просто нет волшебной кнопки, чтобы все исправить.
18: Но цена такого молчания – это тотальная утрата доверия. Возникает шизофренический диссонанс. По телевизору все замечательно, а на улице автобуса нет, на заправке скандал, цены растут. И знаешь, этот кризис ведь расползается не только вглубь страны, но и за ее пределы.
20: Да, конфликт активно затягивает соседние государства. Вот яркий пример – недавний жесткий ультиматум Киева в адрес руководства Беларуси.
18: Давай разберем, в чем суть претензий. Заявлено, что на территории Беларуси обнаружены 4 мощных ретранслятора, которые координируют дроны, бьющие по энергетике. Зачем им вышки-ретрансляторы?
20: Автономно летают тяжелые камикадзе по стационарным, неподвижным целям вроде заводов. Но есть же и другие дроны, которым нужно управление в реальном времени, например, для доразведки или ударов по мобильным целям. Радиосигнал не может идти по прямой на сотни километров, земля-то круглая.
18: Ага, поняла.
20: Чтобы оператор не потерял связь с дроном, сигнал передает по цепочке через вышки. И если эти вышки стоят на сопредельной территории, эта территория де-факто становится участником боевого управления.
18: И требование звучит максимально жестко. Либо Минск демонтирует эти объекты, либо по ним будет нанесен прямой удар.
20: Что ставит руководство страны в невыносимое положение. С одной стороны, глубокая интеграция, которая не позволяет просто взять и выключить оборудование. С другой – реальная угроза удара. Дипломатический шпагат становится предельно болезненным.
18: Получается, как огромная воронка, которая затягивает все больше пространства. Но давай вернемся к главному вопросу. Зачем все это делается? Сгоревшие паромы, атаки на НПЗ – это же часть большой стратегии логистической осады. Как это влияет на саму линию фронта?
20: Влияет самым прямым образом. Особенно на наступление на Донбассе. Аналитики фиксируют поразительную цифру. Интенсивность ударов по бензовозам возле фронта выросла в 28 раз.
18: 28? То есть идет целенаправленная охота именно за цистернами?
20: Да. Цель – посадить армию на голодный паек. Аппетиты военной техники огромны. Танковый двигатель измеряет расход не в литрах на сотню километров, а в литрах на 1 километр.
18: Да уж.
20: Даже просто стоящий в засаде танк должен сжечь дизель, чтобы вращать башню и питать системы наведения. Без постоянного подвоза топлива многотонная бронемашина за 3 миллиона долларов превращается в бесполезную металлическую коробку.
18: И мы видим экономику асимметричной войны во всей красе. Копеечный дрон за 500 баксов сжигает заправщик за 50 тысяч, и из-за этого встает танк за 3 миллиона.
20: Именно. Этот логистический паралич вынуждает менять тактику. Наступление на направлениях Покровской и Доброполья существенно замедлилось. Использовать крупные колонны бронетехники стало невозможно. Их быстро замечают, а без топлива они не могут сделать глубокий прорыв.
18: Из-за этого перешли к тактике малых пехотных групп. Буквально по 3-5 человек.
20: Да, тактика инфильтрации. Они пытаются пешком просочиться сквозь оборону, закрепиться в посадках. Но трагедия для них в том, что пехота идет без брони.
18: И они становятся абсолютно незащищенной мишенью для тех же самых дронов-камикадзе.
0: Вот именно.
20: Возникает чудовищная асимметрия потерь. Логистическая удавка сжимается далеко за сотни километров от фронта, но убивает наступательный потенциал прямо в окопах. Невозможно рассматривать очередь за бензином в Твери и остановившийся танк под Покровском как два разных события. Это звенья одной жесткой логистической цепи.
18: Вот такая получилась картина. Сухопутный маршрут под ударами, бензин кончается, и все это аукается уже не только в Крыму, но и в Москве, Твери, Иваново. Война давно перестала быть чем-то далеким, она влияет на цену литра топлива и на то, приедет ли ваш автобус вовремя. До встречи в следующем выпуске. Пока!
6: Радио «Лента», 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
21: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром I, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного Великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
6: Радио «Лента», 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
22: Вынужденная смена курса. Из-за новой атаки дронов на столицу самолет «Калининград-Москва» улетел в другой город. Теперь так будет постоянно? В регионе появилось Министерство безопасности. Министром стал командир роты добровольческого подразделения, о котором никто ничего не знает. Министр – человек без биографии. Это уже норма? Анализ угроз от атак БПЛА. Администрация морских портов Балтийского моря объявила тендер на оценку рисков для 7 портов, включая Калининград. Итак, с неожиданным поворотом столкнулись калининградцы, запланировавшие полет в столицу. Самолет на Москву из Калининграда улетел в другой город. Это произошло в ночь на понедельник, 22 июня, когда были введены ограничения во всех столичных аэропортах из-за массированной атаки беспилотников. И надо сказать, впервые эти временные запреты кардинально повлияли и на работу воздушной гавани в Калининграде, когда борты начали перенаправлять в другие города. Понятно, что безопасность прежде всего, но несложно догадаться, насколько пассажиры были шокированы сменой курса. Вот что рассказал калининградец в соцсетях.
0: В 5:30 я должен был быть в Шереметьево, но в 9:30 вместо Москвы приземлился в Нижнем Новгороде. Шок!
22: Утром 22 июня в Храброво отменили 10 московских рейсов. Изменения также затронули рейсы из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Все задержки были связаны с ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах из-за атаки дронов, а она началась около 3 ночи и продолжалась утром. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о 84 беспилотниках, сбитых на подлете к городу. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Где именно падали обломки сбитых дронов, Собянин не уточнил. В итоге в московских аэропортах отменили или отложили почти 400 рейсов. По мнению военных экспертов, очередная массовая атака БПЛА по одному направлению может быть связана с попыткой ВСУ выявить системы ПВО и истощить ресурсы для последующих атак на Москву. А это значит, что рейсы из Храброво могут менять курс, время вылета и конечный пункт прибытия. Иными словами, пассажиры должны быть готовы к неприятным сюрпризам. Понятно, что все это особенно чувствительно в период летних отпусков. Но что поделать, это первое лето, когда война стала ощущаться и в Москве, и в других тыловых регионах страны. С каждым днем Минобороны отчитывается о все большем количестве сбитых над разными городами России беспилотниках. Например, в ночь на 22 июня таких было 300 над 12 регионами страны. К тому же в 8 регионах, в том числе в Московском, Чувашии и Татарстане, в понедельник объявлялась ракетная опасность. На фоне всех этих тревожных новостей в Калининградской области объявили о создании Министерства региональной безопасности. Вот что на этот счет сказал Алексей Беспрозванных.
1: Наша область особенная, и создание такого ведомства – логичный шаг. Указы подписаны. В министерстве будут централизованы все вопросы безопасности, реагирование на чрезвычайные ситуации и внутренние угрозы, более эффективное взаимодействие со службами и правоохранительными ведомствами, гражданская оборона. С 29 июня ведомство начнет работу как самостоятельное юридическое лицо. Министерство региональной безопасности возглавил Дмитрий Кононов, который находится на военной службе с 1996 года. Последние 1.5 года командовал ротой добровольческого подразделения. Кононов в звании полковника, награжден орденом за заслуги перед Отечеством, медалями Жукова и Суворова. Дмитрий Владимирович имеет достаточный боевой и организационный опыт, чтобы заняться вопросами внутренней и внешней безопасности, отметил губернатор, представляя нового члена регионального правительства.
22: В открытых источниках практически отсутствует информация о новом руководителе Министерства безопасности. Неизвестны ни биография Дмитрия Коннова, ни его место рождения, образование, предыдущие должности, место службы. Также ничего не известно о связи нового министра с Калининградской областью и почему выбор пал именно на него. Власти не объясняют и чем конкретно будет заниматься само министерство, ведь за безопасность в регионе уже отвечают полиция, ФСБ, МЧС, Росгвардия и целый набор федеральных структур. Вот и возникает справедливый вопрос. Зачем тратить 16 миллионов рублей налогоплательщиков на создание нового ведомства? Хотя некоторую ясность Беспрозванных все же внес. Но, честно говоря, вряд ли отслеживание гражданских беспилотников может стоить миллионы.
3: Беспрозванных поручил новому министру заняться вопросом гражданских беспилотников. По словам главы региона, несмотря на действующий запрет, жители Калининградской области продолжают запускать дроны без согласования. Губернатор подчеркнул, что любые такие беспилотники будут изыматься и ни один не будет возвращен. Власти напоминают, что запускать БПЛА могут только специальные службы и организации, получившие соответствующее разрешение. По словам Беспрозванных, в нынешней ситуации любой объект в небе рассматривается как потенциальная угроза и может вызывать панику среди жителей.
22: Ну да, зачем лишние стрессы, если их и так хватает? Сегодняшние серьезные опасности и риски для транспортной инфраструктуры все прекрасно понимают. В администрации морских портов Балтийского моря даже объявили тендер на оценку уязвимости 7 портов, включая Калининград, Большой и пассажирские порты Санкт-Петербурга, Выборг, Высоцк, Приморск и Усть-Лугу. Максимальная цена контракта – 2 миллиона 200 тысяч рублей. За эти деньги подрядчик должен проанализировать для портов угрозы, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных плавсредств. Согласно техническому заданию, исполнителю предстоит описать способы реализации потенциальных атак БПЛА в акватории Балтийских портов и дать рекомендации по дополнительным мерам защиты. В общем, действительно, время нынче очень неспокойное. Некоторые эксперты после пробития эшелонированной защиты противовоздушной обороны Московского региона высказывают опасения, что дроны могут долететь и до Калининградской области. Но все же будем надеяться, что ничто не омрачит празднование юбилея региона. Хотя некоторые моменты все же могут испортить праздник, поскольку доступен он будет не всем. В Калининграде озвучили жесткие ограничения по бесплатным билетам на выступления Олега Газманова, группы «Браво» и других звезд на концерте 4-5 июля.
4: Каждому прошедшему по ссылке на одну электронную почту вышлют не более 2 бесплатных билетов на Ростех-арену. Об этом на заседании правительства региона 22 июня сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. Как известно, в субботу, 4 июля, на стадионе на спортивной арене, расположенной на Солнечном бульваре 25, будут выступать Олег Газманов, Родион Газманов и группа «Браво». В воскресенье, 5 июля, «Зиверт», «Пясто Фэмили» и «Бурито». Выступление этих звезд станут кульминацией празднования 80-летия Калининградской области. Начало концертов в 18:00.
22: Как отметил губернатор, первая партия бесплатных билетов разошлась за 2 часа, поэтому решили, что оставшуюся партию пропусков на Ростех-арену будут выкладывать ежедневно примерно по 1000 в сутки. То есть билетов на всех не хватит, а ведь так обещали. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
6: Радиолента. Балтийский лоцман.
5: Мобилизация в России, которую многие так боялись, идет полным ходом. 18 июня. Пенза. Вечер. На улицах экипажи полиции, сотрудники военкоматов, ОМОН, Росгвардии в балаклавах. В общем, полный карнавал. Причем приехали все эти товарищи на гражданских машинах, ну, чтобы народ не успел разбежаться. Что происходило дальше? Людей начали останавливать прямо на тротуаре. Начали блокировать дорогу, автобусы, личные автомобили. Никаких пояснений. Просто делали, что хотели. Доставали мужиков из машин и паковали в бусы. Дальше свезли их в военкомат на улицу Складскую. И тупо заставили всех подписать контракты. Типа эти мужики, которые ехали кто домой, кто на работу, вдруг вспомнили, что очень хотели пойти на войну. Вот такой кошмар. Официально это называлось проверкой документов воинского учета. Но по факту в здании людей под психологическим и физическим давлением склоняли к подписанию контракта. И склоняли — это еще мягкое слово. Потом родственники говорили, что их просто пугали расправой или тем, что «мы сейчас тебе наркотики подкинем, ты сядешь и все равно пойдешь на спецоперацию, но уже как зэк». И такие же облавы прошли в Пензе, в Каменке, в Кузнецке. Ночью под военкоматом развернулась картина, которую я просто представить не могу. Женщины, матери, жены, дочери пытались вытащить своих родных из автобусов. Изнутри кто-то кричал: «Не оставляйте нас тут!» В общем, это похоже на какой-то жуткий цирк, где людей, как животных, загоняют в вольер. В итоге добиться справедливости не получилось. Все подписали контракты и уже где-то по дороге напередок. Только на утро после этого кошмара Росгвардия дала официальный комментарий. Сообщили, что они провели межведомственный рейд, проверили 80 водителей, выявили 9 граждан, не вставших на учет, вручили повестки. Про то, что людям пальцы ломали, конечно, ни слова. Но кое-что полезное из этого заявления мы все-таки узнали. Теперь рейды будут проводиться на системной основе во всех районах области. Я повторяю, как сказано в официальном источнике. На системной основе, во всех районах. Это не разовая акция. Так что дальше их будет только больше. Теперь о том, кого именно ловят. Целенаправленно ищут мужиков с долгами, с судимостями, тех, кто алименты должен платить. В общем, ищут, какие у вас есть слабые места. Но даже если таких нет, то это, в общем-то, ничего не значит. Одного остановили по дороге между населенными пунктами. Проверили на долги, ничего не нашли, но все равно отвезли в военкомат. Его жена сказала, что контракт он подписал после того, как его избили. Еще одного привезли вообще без документов. Просто чувак какой-то алкоголик на улице сидел. За час прямо в военкомате ему оформили новый паспорт и военный билет. Позвонил матери вечером, уже из Мариуполя. Почему я говорю, что такого на улицах будет больше? Сейчас для облав в Пензе прислали из Кировской области около 100 человек. Пензенских, в свою очередь, отправили в Киров. Обмен живым товаром. Ну, чтобы не смущать народ. А то неприятная ситуация, когда ваш сосед утром поздоровался, а в обед вашего мужика ногами бил в отделении. И это же не все. Параллельно идет целая кампания в вузах. Студенты с задолженностями, кандидаты на отчисление. Все, кто отстал по учебе, всех их шантажируют, угрожают, заставляют подписывать контракты. Я уже рассказывал про эту схему, но напомню коротко. Детям обещают специальный однолетний контракт. Служба вдали от фронта, высокие технологии. А потом оказывается, что по закону это все фигня. Никакого однолетнего контракта юридически не существует. После подписания ты обычный военнослужащий, без права выйти через год. Пока Путин частичную мобилизацию не отменит, никаких годовых контрактов просто быть не может. А про то, что ты там, типа, выберешь себе теплое место оператором дрона, вообще забудь. Вот такая реальность. И если у вас еще остался вопрос, а будет ли такое в Калининграде, то я отвечу. Конечно, будет. У нас народ расслабился так, как будто Калининград — это отдельное государство. Все, что происходит на большой земле, обязательно, рано или поздно, будет происходить и в регионе. Так что самое время сейчас подумать, что вы будете делать, когда вашего сына или мужа будут хватать мужики в балаклавах. Тем более, что варианта сбежать нет. Вот на днях буквально мужик пытался в Литве попросить убежище, а литовцы его просто упаковали обратно. На границе бедолагу уже ждал патруль. Сейчас он где-то по дороге напередок, я думаю. Вот такая получается картина маслом. На этом все. Больше важных новостей и адекватности в следующем выпуске. Пока.
6: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Опасность дня.
8: Украина разработала новую крылатую ракету «Фламинго» с дальностью полета 3000 километров и боеголовкой весом больше тонны. Ракету, способную долетать до Сибири и Урала, представили на выставке в Париже.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
16: Жительница Крымского полуострова Галина Рукасуева рассказала о непонятной ситуации, сложившейся в детском лагере «Артек».
10: Я отправила ребенка в «Артек», и сейчас происходит полный кошмар. Седьмая смена, дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных. И так получилось, что «Артек» закрыл все смены. Вернее, тот, кто успел приехать, они находятся в лагере. Все остальные дети, которые ехали из регионов, они просто застряли в Керчи. Ночь они провели в какой-то школе-интернате. Практически не спали, потому что с дочерью я созванивалась, и в 12 ночи они еще не спали, а в 4 утра она мне позвонила, что они уже куда-то едут. Планировалось, что они поедут, их разместят временно в лагере «Смена» либо «Орленок», но далее Крымский мост был закрыт, и они то останавливались, они, дети не могли даже выйти, потому что все завалено чемоданами было. И, в общем, ситуация вообще крайне непонятная, никто не дает внятных ответов, нет связи в чатах. Это логистическая компания, которая занимается перевозками детей «Аврора», они абсолютно... Ну, я понимаю, что у них у самих нет информации, но можно было бы в чате хотя бы как-то писать о перемещениях детей. То есть я сейчас на связи только с ребенком, и то у нее там осталось 20-30% на телефоне, и я в полнейшем шоке, не знаю вообще, что делать. Родители, которые оказались в этой же ситуации, пожалуйста, если есть какая-то информация, напишите, пожалуйста, в комментарии.
6: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Английский не в фаворе. С 1 сентября школьники по всей России будут учить арабский. Министерство просвещения официально утвердило программу изучения арабского языка во всех российских школах. Как заявил министр Сергей Кравцов, новые правила вступят в силу уже с 1 сентября нового учебного года. Власти уверены, что это укрепит дружбу с Арабскими Эмиратами, и даже перевели на арабский русские народные сказки и другие популярные произведения школьной программы. Это решение демонстрирует смену внешнеполитического вектора страны, считает политолог Андрей Соколов.
12: Это абсолютно логичное продолжение так называемого разворота на восток. Поскольку с Западом Кремль разругался окончательно, английский и немецкий языки в школах теперь неофициально считаются вражескими. Власти пытаются искусственно перекроить сознание детей, навязывая им сначала китайский, а теперь вот арабский. Но чиновники забывают, что язык – это инструмент глобального мира, бизнеса, науки и технологий, а не просто идеологический лозунг, который можно спустить сверху приказом Минпросвещения.
11: За кулисами этого красивого восточного проекта скрываются чисто технические проблемы. У школ нет ни учебников, ни сертифицированных преподавателей, которые могли бы массово обучать детей сложнейшей арабской вязи и фонетике. О том, к какому хаосу в классах приведет эта спешка, говорит заслуженный учитель России Лев Соболев.
13: Внедрить новый язык с 1 сентября – это какая-то утопия. Откуда возьмутся тысячи учителей арабского? У нас в обычных региональных школах до сих пор английский-то вести некому. Учителя работают на две ставки. Арабский язык – один из самых трудных в мире. Чтобы подготовить нормальные учебные пособия и обучить педагогов, нужны годы. В итоге все это превратится в очередную фикцию и показуху, от которой пострадает только качество общего образования.
11: Сами родители в соцсетях от этой инициативы не в восторге. Люди отмечают, что на рынке труда арабский язык нужен единицам, в отличие от того же английского, который Минпросвещение постепенно задвигает на задний план. Своим мнением в родительском чате поделилась москвичка Ирина.
23: У меня ребенок в 6 класс переходит. Нам уже намекнули, что вместо 2-го европейского языка могут поставить арабский. Зачем он нужен обычному ребенку? Скажите на милость. Ладно бы учили тому, что пригодится в жизни, программированию или нормальному английскому? Нет. Теперь будем писать справа налево. Ощущение, что наши чиновники просто соревнуются. Кто глупее инициативу придумает, лишь бы перед начальством выслужиться.
11: Тем временем Минпросвещение уже строит грандиозные планы. Следующим шагом арабский язык хотят включить в список предметов для сдачи ЕГЭ по выбору. А уже в новом учебном году хотят провести Олимпиаду по арабскому. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радио «Лента». Прямая речь.
16: Глава Крыма Сергей Аксенов. О том, что на АЗС полуострова прекращают продажу топлива, заправлять будут только транспорт государственных служб.
24: Уважаемые крымчане, с 9:00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
6: Криминальные новости.
2: Стали известны детали нападения на детский лагерь в Тыве. Напомню, ночью 21 июня в лагере «Орленок» на озере Чагатай произошла атака на несовершеннолетних. По данным 112, пьяный 25-летний мужчина ворвался в корпус лагеря, где находились 16 детей в возрасте от 12 до 14 лет. Выстроил их в шеренгу и начал избивать деревянной палкой. У 13 школьников зафиксированы ушибы и ссадины. Во время нападения сторожа на территории лагеря не было. Нападавшего задержали сотрудники еще до прибытия полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Также проводится проверка в отношении руководства лагеря. По информации местных пабликов, неадекват напавший на детей ветеран СВО, уволенный из армии после ранения. В Петрозаводске 38-летний военнослужащий открыл стрельбу из окна квартиры на четвертом этаже. В результате ранения получили двое мужчин. Пострадавших госпитализировали с множественными огнестрельными ранениями, каждому из них по 34 года. Их состояние оценивается как средней тяжести. Стрелка задержали. Карельское издание «Фактор» сообщает, задержанным занимается военное следствие. Выясняются все обстоятельства произошедшего и мотив. Вы мужчины. Неадекват пырнул водителя такси отверткой в шею в Орске. Пьяный мужчина находился возле жилого дома на улице Васнецова. Он поругал

0: массовому убийству в школе. По версии следствия, школьница причисляла себя к последователям движения «Колумбайн» и разделяла его цели и взгляды. Силовики утверждают, что она планировала вооруженное нападение и массовое убийство в красноярской школе в феврале текущего года. В релизе суда сказано, что для нападения девушка приобрела необходимую амуницию и посетила спортивно-стрелковый клуб. Там получила базовые навыки по стрельбе. Кроме того, у школьницы был манифест с планом массового убийства и план передвижения по учебному заведению. Девушку признали виновной в подготовке к теракту и участии в деятельности террористической организации. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Официальный представитель УФСБ России по Свердловской области Елена Докучаева о том, что фотографирование и передача снимков могил участников СВО может быть квалифицировано как государственная измена.
3: На самом деле кураторы, да, которые ведут данных лиц, они чаще всего находятся, как мы понимаем, не только за пределами нашего региона, но и за пределами нашей страны. Они аккумулируют все данные и используют уже потом, в том числе против безопасности нашей страны. В ряде случаев данная информация передается в центры телефонных мошенников, где уже звонят родственникам, которые только что похоронили своих близких, и уже с помощью тех же самых технологий искусственного интеллекта воссоздают, да, по фотографии близкого человека, который звонит и объясняет, что вы похоронили не меня, я нахожусь в плену, и вот здесь уже опять возвращаются к схеме, когда просят деньги за то, чтобы освободить, опять же, человека, который якобы находится в плену. И злоумышленники сейчас действительно играют на чувствах очень ярко, и нет ничего святого для них. Каждый случай, конечно же, индивидуален. Сложно сказать, что всем грозит, например, государственная измена, но в ряде случаев действительно могут трактоваться подобные действия как оказание помощи иностранному государству и попадать под квалификацию статьи «Государственная измена». По данной статье наказание предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы.
1: Главные новости дня.
4: Пустые бензоколонки и рекордные цены. По всей России очереди на АЗС, а в некоторых городах топлива просто нет.
5: 22 июня, город Владимир, час ночи.
6: Да. Сдвинулись хочу.
5: Да, сдвинулись чуть-чуть. Да. Чуть-чуть. Вот, собственно, 22 июня, город Владимир. Стоим в огромнейшей просто до безумства пробки. Все ждут бензин, но при этом, при всем, помимо того, что у нас просто нет топлива на всех заправках в округе, кроме одной, у нас еще и нет нормального интернета, потому что в этом городе есть только интернет по белым спискам.
4: Жители из разных регионов страны, от Тюмени до Дагестана, публикуют кадры многокилометровых очередей за бензином. А на многих АЗС топливо и вовсе исчезло.
7: Дошли до уровня, когда мы не можем заправить бензин просто. Его нету на заправках в Краснодаре. Просто решила заправиться. Офигеть.
4: В Липецкой области и в Рыбинске пистолеты на заправках заколочены. В Георгиевске нет 95-го, а в Махачкале остатки горючего теперь отдают строго скорым и МЧС.
8: Уважаемые клиенты сети АЗС АСКО, в сложившихся условиях приоритетом становится обеспечение топлива экстренных служб и объектов жизненно важной инфраструктуры. Отпуск топлива будет осуществляться только для автомобилей экстренных служб. Благодарим вас за понимание и доверие.
4: Местные губернаторы в панике, просят людей не скупать бензин впрок и сравнивают ситуацию с ажиотажем вокруг гречки. Экономист Кирилл Родионов считает, что ситуация будет еще усугубляться.
9: Мы наблюдаем классический каскадный обвал рынка. Нефтеперерабатывающие заводы, разбитые дронами, просто не успевают производить нужные объемы. Плюс огромная часть уцелевшего топлива уходит на нужды армии. Регионам достаются крохи. Министерства пытаются тушить пожар в ручном режиме, перекидывая цистерны из одного города в другой, но это лишь временно перераспределяет дефицит. Ситуация со снабжением будет только ухудшаться.
4: Ситуация зашла так далеко, что, чтобы успокоить граждан, в соцсетях запустили целую информационную кампанию. Телеграм-каналы разместили ролики, в которых блогеры-миллионники ездят на заправки и уверяют, что никаких очередей на АЗС нет. Одной из таких оказалась популярная автоблогерша Елена Лисовская. Однако она прокололась. На ее собственном видео отчетливо видны закрытые конусами колонки и нули на ценовом табло, что сразу же заметили россияне и написали об этом в комментариях.

0: Эксперт рынка Илья Шепелин считает, что правительство пытается купировать панику любыми методами.
1: Власти дико боятся паники. Пустые заправки в Москве и крупных регионах – это мощнейший удар по мифу о том, что спецоперация идет по плану. Поэтому в ход пошли самые топорные методы пропаганды. Нанимают дорогих блогеров, выдают их за обычных жителей и заставляют снимать успокаивающие ролики. Но картинка рушится сама собой. Блогер говорит, что все отлично, а на заднем плане табло горит нулями. Людей в регионах, которые часами стоят в очередях, этими видеоотчетами не обманешь.
0: В реальности простые граждане каждое утро вынуждены объезжать по 5-6 заправок в надежде залить хотя бы пару литров, чтобы доехать до работы.
2: Говорите честно, вы такие уроды. Вот у людей нету бензина, дизеля, чтобы доехать элементарно до дома. У меня 31 километр. Я ни на одной заправке не могу заправиться, а передо мной стоите вы и заливаете свои сраные канистры. Куда вам канистры?
0: Пока Минпромторг Тверской и Тюменской областей отчитывается о временных перерывах продажи топлива, связанных с переформатированием логистических цепочек, и вводит жесткие ограничения на продажу топлива в одни руки, эксперты признают, затянувшееся на 4 с лишним года СВО, похоже, лишает Россию ее главного богатства. Нефтяная сверхдержава в 2026 году осталась с пустыми бензоколонками. В 2022 представить такое могли разве что сумасшедшие. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: На Радио Лента. Беда дня.
4: Первые покупатели новой российской «Волги» К40 стоимостью 3 миллиона рублей не смогли уехать из автосалона, потому что машина сразу сломалась.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Сотрудница ФАПа из Омска рассказала, что медиков обязали отправлять минимум по одному добровольцу на спецоперацию.
5: Мне сейчас очень тяжело об этом говорить. Я работаю фельдшером на ФАПе, то есть я среднее медицинское звено. И у нас главный врач подписал документ, присланный свыше, что до конца года один сотрудник, средний персонал должен пойти добровольно на СВО на год. А где год, там и два, и три. Либо ты вернешься домой в цинковом гробу, либо... тебе повезет, и ты доживешь до победы. Но потому что я не верю, что всего лишь на год. Это так же, как со студентами, которым предлагают взять также академ на год, возьми академ, сходи на СВО, умри за родину. Я не думаю, что у нас найдется доброволец. У нас вообще как бы бронят военкоматы, как у медиков на селе, да? И если до этого не было добровольцев, то и сейчас их навряд ли найдут. А что в конце года мы будем жребий тянуть? А зная свою удачу, я ни на что особо хорошее не рассчитываю. Вот у меня двое детей, 7 и 3 года. И что я должна сказать? Давайте, детки, я схожу, заработаю нам на ипотеку, чтобы рассчитаться и вернусь домой. Так, да?
4: Экономист Валентин Новиков о том, что страну ждет рекордно низкий урожай и рост цен на продукты.
6: Из-за того, что дизельного топлива нет, сейчас уборочная компания оказалась под угрозой, и урожая может и не быть. Об этом, по крайней мере, сообщил министр сельского хозяйства Оксана Лут. Сказала, что в этом году урожай может быть самым плохим за последние 35 лет. О как! И это еще означает, ну что будет означать самый такой плохой урожай? То, что в России будет меньше, гораздо меньше еды, чем планировалось, соответственно, начнется большой рост цен на еду, то есть инфляция.
4: Глава Башкортостана Ради Хабиров сообщил, что в республике не будут включать сирены воздушной тревоги, чтобы не нервировать людей.
7: Когда вот так вот все тяжело, когда мы утром просыпаемся, а у вас или от там пикалки у вас тут объявили ракетную беспилотную опасность, а поверьте, в принципе, по регламенту мне надо еще эти сирены включать. Нормально будет, да? Вот мы сейчас, я через день будем сирены включать. Поэтому здесь разумно ко всем подходить. И вот это, когда все вот это, давайте мы еще там туда, значит, загрузим вот это все. И что остается? Вон же пишут в СМИ, я не знаю, правда, нет, что количество потребления антидепрессантов, значит, в Российской Федерации выросло. Ну, наверное, да.
3: Радио Лента. Прямая речь.
8: Житель Воронежа заснял на видео пожар в производственных цехах Воронежского завода полупроводниковых приборов, куда сегодня попал украинский беспилотник.
9: У нас тут вкусняшка происходит, смотри. Там, скорее, это, короче, завод, где мой раньше брат работал. Там вот видно пожар, дымы всякие. Фу. Обвалилась кровля, короче, беспилотники не сбили. Это плохо. Вот. Это завод, где раньше мой брат работал. Раньше. Там вот, короче, вот там вот. Ой, вот там вот, короче, пожар видно. И тут вот видно. Вот там вот прям, ой, где? Вот там вот еще прям слабо видно. Ну, видно. Пипец. Люди погребли, скорее всего, какие-то. Какие-то ранены, какие-то погибли.
3: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Крым в изоляции. После новой атаки там нет света, воды, а бензин заливает только гостранспорту. Это официальное распоряжение властей.
10: Вот нам, крымчанам, все равно, что бензин по 112 рублей. Жалко, что только всего лишь 20 литров. Нельзя залить до полного бака. А очень хотелось.
11: А здесь вообще цена по 170 рублей за литр. Жесть. Заправляемся. Что делать? Сотой?
0: После серии мощных ударов по паромной переправе минувшей ночью одновременно вспыхнули нефтебаза в Керчи и порт Кавказ. Поставки горючего на полуостров полностью прекратились. Ситуация настолько критическая, что глава Крыма Сергей Аксенов издал экстренное распоряжение. Продажа бензина полностью остановлена и за наличку, и по картам, и по талонам.
12: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
0: В Севастополе объявили режим жесткой экономии электроэнергии. Уличное освещение отключили, а для жителей ввели графики. Бензина нет. Общественный транспорт заканчивает работу не позже 18, а торговые центры закрываются раньше обычного. Крым фактически попал в глухую блокаду, считает военный аналитик Ян Матвеев.
1: Удары по портам Крым и Кавказ – это логистический нокаут. Именно через эти паромы на полуостров шла основная масса топлива для гражданских и военных. Сухопутный коридор через Мариуполь сейчас тоже под постоянным огнем. Фуры туда ехать боятся. Крым оказался в изоляции. Без бензина и с веерными отключениями света удерживать нормальную жизнь там просто невозможно. Российским властям приходится выбирать. Либо дать горючее танкам, либо заправить частные машины. И выбор тут очевиден.
0: Жители Крыма от таких новостей, мягко говоря, в шоке. Люди не понимают, как добираться на работу, если автобусы перестанут ходить. А заправить личное авто нельзя ни за какие деньги, пишет жительница Севастополя Кристина.
13: Девочки, у меня просто паника. Развожаев пишет, что 2 дня бензин вообще продавать не будут. Свет отключают, фонари на улицах гореть не будут. Как на работу добираться? Нас столько лет уверяли, что Крым – это неприступная крепость. Все защищено. А по факту один прилет по порту. И мы сидим без света, без воды и без бензина. Страшно представить, что будет дальше.
0: Пока ремонтные бригады пытаются оценить масштаб разрушений в портах, власти призывают людей снизить потребление электричества и не включать чайники и кондиционеры. В Крыму сейчас плюс 35 в тени. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
14: Южная Корея выходит на рынок войны. Подобное о новом оружейном гиганте НАТО и возможных поставках для Украины.
15: Южная Корея превратилась в одного из самых быстро растущих экспортеров оружия в мире и стала вторым по величине поставщиком вооружений для стран НАТО. На первом месте США. Ключевой драйвер роста – сделки с Польшей. Толчок развитию оборонной промышленности Сеула дала еще доктрина Никсона. Тогда, в 70-х, США сократили военное присутствие в Азии, и Южная Корея начала активно развивать собственные оборонные мощности. По оценке Стокгольмского международного института исследований проблем мира, сейчас страна занимает 9-е место в мире по экспорту вооружений. Совокупная выручка 4 крупнейших южнокорейских оборонных компаний в 2026 году может достичь 37 миллиардов. Это почти в 4 раза больше, чем в 5 лет назад. На фоне дискуссий об обязательствах штатов в рамках НАТО и высокого спроса на вооружение из-за текущих конфликтов, у южнокорейских производителей открываются новые возможности. В том числе для сбыта своей военной продукции для нужд вооруженных сил Украины. И учитывая наше партнерство с Северной Кореей, поверьте, они это сделают или уже делают.
14: Операция «Крым», военкор «Канал 2 Майора» о логистике, противовоздушной обороне и панике.
15: Если бы своевременно, централизованно реализовывался замысел по защите крымского неба, ситуация была бы сейчас пусть и не безоблачна, но более контролируемая, чем сейчас. На устранение последствий потребуется время, на выстраивание логистики и обеспечение ее безопасности тоже. Очень бы хотелось, чтобы и излишняя бюрократия была побеждена. Но здесь без окрика с матом и телеграммы сверху вряд ли что-то поменяется. А ведь именно она во многом нам видится едва ли не корнем зла, за которым скрываются в том числе и военные отрицательные успехи. Враг отлично знает все наши процедуры и сроки их исполнения. Мы для него читаемы. Противник, в свою очередь, будет развивать успех информационно-боевой операции в части дискредитации суверенитета России в Крыму. Населению нужно приготовиться к разгону панических настроений. Разумеется, Киев будет вбрасывать нарративы про десантную операцию с ограниченными целями. Это позволит ему не только третировать население, но и растягивать и выматывать наши резервы. Ну а жителям и гостям Крыма и Севастополя желаем стойкости и мужества.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Живой полигон Украина презентовала в Париже дрон с дальностью 3000 километров. Это он атаковал НПЗ в Тюмени? Похоже, что границ для дронов ВСУ больше не существует. В Париже на оружейной выставке презентовали новый беспилотник, который может пролететь почти 3000 километров. И это не просто чертежи. Прямо на стендах показывали кадры недавних ударов по Москве. А уже через 2 дня после презентации этот дрон долетел до Западной Сибири и ударил по нефтезаводу в Тюмени. Эту сверхдальнюю атаку подтвердил Зеленский.
16: Наши дальнобойные санкции достигли Тюменского региона России. Целью стал объект нефтепереработки, более чем в 2000 километров от нашей государственной границы. Эффективно. Отработали новые модернизированные дроны ФП. Теперь они могут достигать целей на расстоянии 3000 километров.
0: Тюменский НПЗ – это один из столпов российской энергетики, который обеспечивает топливом в том числе и армию. Местный губернатор Александр Мор попытался успокоить людей и заявил, что атаку якобы отбили. Но жителей Тюмени не обмануть. Соцсети мгновенно заполонили кадры мощного зарева на востоке города. Системы ПВО в глубоком тылу оказались бессильны перед новейшими разработками ВСУ. Атака по Тюмени показала, что даже заводы за Уралом больше нельзя назвать безопасными. Это меняет всю архитектуру логистики для армии, считает военный аналитик Ян Матвеев.
17: Прилет по Тюмени – это шок для российского командования. Раньше считалось, что за Уралом заводы находятся в полной безопасности. Туда просто физически ничего не могло долететь. В итоге вся ПВО была стянута к границам и крупным городам европейской части. Сибирь осталась абсолютно голой. Защитить такие гигантские заводы на расстоянии в 2-3 тысячи километров у России просто нечем. Теперь под ударом вообще любое предприятие страны.
0: Сами тюменцы от ночного грохота и пожара на НПЗ до сих пор пребывают в стрессе. Люди осознали, что СВО пришла даже туда, где ее никто не ждал.
18: Губернатор говорит, все под контролем, но мы же не слепые, там полгорода этот пожар видела. Если уже до Тюмени дроны долетают, то безопасных мест в России вообще не осталось. Честно, становится очень стрёмно.
0: Пока власти подсчитывают ущерб, нанесенный сибирскому нефтепрому, эксперты констатируют, что украинский ВПК за время СВО совершил колоссальный технологический рывок. И теперь дроны ВСУ фактически без препятствий пролетают 3000 километров на Дальний Восток. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
19: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня мы говорим о том, что еще недавно казалось фантастикой. Украина вышла на международную выставку вооружений в Париже и показала крылатую ракету длиной 13 метров с дальностью 3000 километров. 3000 – это от Харькова до Новосибирска. Почти сразу после этого горел Тюменский нефтезавод. Совпадение? Нет. Сегодня разбираем, что это за оружие, почему его почти невозможно сбить и что это говорит о состоянии российского ВПК.
20: Да, ну и начать тут стоит, наверное, с того, чтобы просто осознать вот эти физические масштабы новой реальности. География возможных ударов, она изменилась просто кардинально.
19: Абсолютно. То есть, ну, долгое время казалось, что радиус риска – это исключительно приграничные территории. Белгород, Курск…
20: Ну да, Брянск еще. А теперь появление системы FP5 «Фламинго» полностью все это перечеркивает. Деление на опасную зону и глубокий тыл, оно просто исчезло.
19: 3000 километров – это дистанция, которая стирает вообще любые прежние стратегические расчеты. В радиусе поражения теперь находятся Москва, Питер, Казань, Уфа. И это как бы далеко не предел.
20: Да, туда же идут Екатеринбург, Омск, Тюмень, Новосибирск.
19: Даже Красноярский край и Байкал теперь входят в зоны досягаемости. Нефтезаводы, железнодорожные узлы, военные базы в Западной Сибири – это все теперь потенциальные цели.
20: Это требует, знаешь, совершенно иного взгляда на само понятие тыла. И чтобы понять, почему угроза настолько серьезна, нужно разобраться в физике самого оружия. Часто ведь можно услышать, как это называют просто дроном.
19: Ой, вот это определение вообще вводит в глубокое заблуждение. Определение «дрон» тут абсолютно не подходит. Это полноценная тяжелая реактивная крылатая ракета.
20: Причем габариты там поражают воображение.
19: Да, 13 метров в длину. Ну, это размер длинного городского автобуса-гармошки.
20: Ничего себе автобус!
19: Ага, размах крыла 7 метров. Стартовая масса вообще достигает 6 тонн.
20: Это вес двух броневиков «Тигр», если я правильно помню.
19: Точно. Боевая часть весит 1150 килограммов.
20: Для понимания, знаменитая американская крылатая ракета «Томахавк» несет заряд весом около 450 килограммов.
19: То есть разрушительная мощь «Фламинго» превышает показатели «Томагавка» в 2,5 раза.
20: И в качестве начинки там используются переделанные фугасные авиабомбы.
19: Угу. И тяжелые бетонобойные блоки. Они нужны для пробивания бункеров. Представь, прямое попадание такой массы взрывчатки в ректификационную колонну нефтезавода, ну, последствия сопоставимы с тяжелой авиабомбой. Это не беспокоящий удар, это гарантированное уничтожение инфраструктуры.
20: Все это звучит, знаешь, как описание какого-то высокотехнологичного оружия будущего. Но тут есть один парадоксальный инженерный нюанс.
19: Какой?
20: Сердцем этой махины является турбореактивный двигатель АИ-25. Его делает завод «Мотор Сич». И это старая советская разработка. Базовому концепту десятки лет. Он создавался для учебно-тренировочных самолетов Л-39.
19: И пассажирских Як-40, да?
20: Да-да-да. И возникает закономерный вопрос, почему для новейшей ракеты взят двигатель из прошлого века? В чем тут вообще инновация?
19: А вот в этом парадоксе как раз и кроется инженерная прагматичность. Нет никакого смысла тратить годы и миллиарды на разработку принципиально нового двигателя, когда существует абсолютно надежный концепт.
20: То есть берут то, что проверено десятилетиями.
19: 100%. Этот агрегат серийно производился огромными тиражами. Он адаптирован под новые задачи без лишних затрат. Это экономит колоссальное количество времени и денег.
20: Логика предельно ясна. Авиационный двигатель, который работал тысячи часов в пилотируемой авиации, но он гарантированно отработает несколько часов в полете в один конец.
19: И этот, казалось бы, старый агрегат разгоняет 6-тонную ракету до скорости 950 км в час. Это крейсерская скорость современных лайнеров.
20: Но подожди. Тут возникает главное противоречие. Если ракета имеет размер автобуса, летит со скоростью лайнера на высоте в несколько десятков метров, как она вообще преодолевает ПВО? Ну, то есть комплексы из 400, панцирей, они же создавались именно для перехвата таких целей?
19: Ответ кроется в материаловедении. Секрет неуязвимости заключается в материале корпуса. Он не металлический.
20: В смысле, а какой?
19: Это бесшовная намотка композитного стекловолокна. И это полностью меняет правила игры для радаров.
20: А, то есть радиоволны сквозь него проходят.
19: Именно. Вот смотри, принцип радара — это отражение. Если посветить фонариком в зеркало, свет отразится в глаза. Так работает радар с металлическим самолетом. Но если посветить фонариком сквозь оконное стекло, свет пройдет насквозь.
20: Угу. Радиоволны ПВО проходят сквозь стекловолокно.
19: Да, практически не отражаясь обратно к приемнику.
20: Погоди. Ну а двигатель-то металлический. Внутри конструкции никакая ракета не бывает полностью невидимой. Законы физики отменить нельзя, есть тепловой след, лопатки турбины крутятся.
19: Согласна, абсолютной невидимости нет. Но этот композитный корпус снижает эффективную площадь рассеяния до критического минимума. Радар ПВО обнаруживает цель не за сотни километров, а на предельно короткой дистанции.
20: Ну и у оператора остаются считанные секунды.
19: Буквально секунды. Но даже в эти секунды система не позволяет просто взять и сбить цель.
20: Почему?
19: Потому что тяжелая ракета никогда не летит одна. Тут в дело вступает тактика роя.
20: Любая система, тот же С-400 или Patriot, имеет физический предел вычислительной мощности. Радар может сопровождать только определенное количество целей.
19: Точно. И рядом с этим 13-метровым гигантом летят десятки дешевых дронов-приманок. Их корпус специально модифицирован так, чтобы на радаре они светились как крупные цели.
20: То есть возникает хаос на экранах.
19: И пока ПВО тратит дорогущие зенитные ракеты на пустышки, «Фламинго» прорывается.
20: Допустим, радару удалось запутать, но есть же еще мощная радиоэлектронная борьба, РЭБ. Глушилки, которые давят GPS, без навигации высокоточное оружие просто улетает в никуда. Как они это решают?
19: Для защиты от РЭБ применяются антенны CRPA. Это умные устройства, которые анализируют направление помех. Они аппаратно отсекают боковой шум от наземных глушилок.
20: И формируют узкий луч прямо на спутник.
19: Да.
20: А если сигнал подавлен тотально? Ну вот мощными военными комплексами, которые вообще все пространство искажают.
19: Тогда включается автономная навигация на базе искусственного интеллекта. Ракета буквально смотрит на Землю через встроенную камеру.
20: Технология ТЕРКОМ, да?
19: Угу. Бортовой компьютер имеет детальную топографическую карту. Камера в реальном времени сканирует ландшафт, геометрию рек, лесные массивы, дороги.
20: И ИИ непрерывно сверяет картинку с картой.
19: Именно. Как навигатор с дополненной реальностью, только полностью офлайн. Глушить такую систему просто бессмысленно. Она ничего не принимает снаружи.
20: Технологическое изящество тут неоспоримо. Но слушай, возникает фундаментальный вопрос логистики. Собрать единичный образец для выставки – это одно. Но как выстроить массовое производство ракет размером с автобус, когда энергосистема страны разрушена?
19: Тут ответ в статистике. Заявленные темпы выпуска – 210 ракет в месяц.
20: Сколько?
19: 210 тяжелых крылатых ракет в месяц. Звучит почти неправдоподобно. Даже ведущие страны НАТО не производят их в таком темпе.
20: А по беспилотникам вообще цифры дикие. 4 миллиона за 2025 год. План на следующий – 5-6 миллионов. Звучит как маркетинговый ход производителей. Но согласись, собрать огромную ракету требует заводских мощностей, которые со спутника видно как на ладони. Их же одним точным ударом можно уничтожить.
19: Это было бы так в рамках классической индустриальной модели. Но здесь применяется концепция децентрализации из IT-индустрии. Нет никаких огромных заводов с тысячами рабочих.
2: Производство разбито на узлы?
19: Да, крылья выпекаются из стекловолокна на небольшом частном предприятии. Электроника появится в подвалах совершенно другого города.
2: Двигатели тестируют на третьей локации.
19: А финальная сборка огромного корпуса происходит в неприметном ангаре в лесополосе буквально за сутки до пуска. Открытая архитектура.
2: Детали унифицированы и взаимозаменяемы. Разбомбили один цех, его место сразу занимает другая частная компания.
19: Именно. И еще важный сдвиг. Доля китайских деталей упала до 38%. Остальное ЕС и местное производство.
2: Гражданский софт интегрируется в военную технику.
19: И цикл обратной связи сократился до недель. В классическом ВПК от проблемы на фронте до изменения чертежа проходят годы. А тут получили данные, переписали код, поменяли деталь.
2: При таких темпах экономика конфликта переходит в новую фазу. И «Фламинго» — это лишь часть картины. Успех этого подхода позволил создать целую триаду новых вооружений.
19: Следующее направление — баллистика.
2: Да, ракета FP-9. Дальность 855 километров, боеголовка 800 килограммов.
19: Баллистика бьет из стратосферы по отвесной траектории.
2: Подлетное время меньше 9 минут.
19: Да, и перехватить цель на гиперзвуковой скорости за это время почти невозможно.
2: Но еще более радикальная революция разворачивается на море. Безэкипажные катера «Магура», «Лилия». Раньше это были просто «Камикадзе» со взрывчаткой.
19: А теперь их функционал полностью изменили. На эти лодки установили американские ракеты «Воздух-воздух» и М9Х «Сайдвайндер».
2: И теперь беспилотный катер сбивает тяжелые истребители Су-30 и вертолеты прямо над морем.
19: Да, небольшая лодка за копейки выполняет роль плавучей платформы ПВО.
2: Ну, прикрутить ракету к лодке — это звучит как кустарщина. Как это работает с точки зрения инженерии? Ракета создана для летящего самолета? Зафиксировать цель, когда лодку качает на двухметровых волнах — это же колоссальная сложность.
19: Решение оказалось очень элегантным. Лодка не использует тяжелые радары. Ракетная установка стоит на гиростабилизированном подвесе, который компенсирует качку.
2: А целеуказание идет дистанционно?
19: Да, сетицентрическая система. Высотные дроны фиксируют взлет истребителя, передают данные на лодку. Лодка разворачивается в нужный квадрат, и головка ракеты сама захватывает цель.
2: Точно. Катер выступает исключительно в роли удаленного спускового крючка. И эта так называемая кустарщина заставила полностью изменить тактику полетов над Черным и Азовским морями.
19: Асимметричный ответ. Копеечный дрон нейтрализует самолет за десятки миллионов. Плюс они сейчас делают дешевый аналог «Патриот» для независимости от США. И вот знаешь, на фоне этих миллионов произведенных систем возникает самый фундаментальный вопрос. В каком состоянии находится российский ВПК?
2: Да уж.
19: Выделяются колоссальные бюджеты, заводы загружены. Почему нет симметричного технологического рывка? Причина кроется в глубоком разрыве подходов. Российский ВПК делает ставку на масштабирование советского индустриального наследия. Главный приоритет – валовый выпуск традиционных вооружений. Танков, бронетехники, снарядов.
2: В то время как с другой стороны выстраивается армия роботизированных систем.
19: И это технологическое отставание усугубляется тремя тяжелейшими системными кризисами.
2: Первый кризис – это санкции и изоляция.
19: Да, доступ к современным чипам возможен только через сложные серые схемы. В результате чип, который стоит доллар, обходится российским заводом в 5-10 долларов.
2: Производство высокоточного оружия становится непозволительно дорогим. А второй кризис – это кадровый голод.
19: Острый дефицит, утечка мозгов. Из страны эмигрировали сотни тысяч человек, среди которых куча инженеров, специалистов ПИ.
2: Без этих людей российские системы жестко привязаны к человеку-оператору. Каждым дроном управляет живой человек, пока украинские системы переходят на машинное зрение. Но ради справедливости заводы в России реально работают в три смены. Выпуск тех же кинжалов, артиллерии вырос кратно. Это производственная мощь, это нельзя назвать полным провалом.
19: Никто не отрицает количественного роста, но это рост в рамках старых концепций. И тут все упирается в третий фатальный кризис – кризис бюрократии и KPI.
2: Оборонка построена на базе гигантских госкорпораций. Чтобы заменить один болт, требуются месяцы согласований и проверок.
19: А этому противостоят гибкие частные компании, которые тестируют все за дни. Разница в скорости принятия решений – просто пропасть. И самое страшное – это KPI, кладители госкорпораций.
2: Количество сданных единиц техники.
19: Показательный пример. На фронт третий год подряд едут российские танки без заводской защиты от ФПВ-дронов. Почему?
2: Механика абсурда. Директор завода должен выпустить 100 танков. На фронте они сгорают от дронов. Нужно приварить защитные экраны. Но если остановить конвейер для изменения сварки, завод выпустит не 100 танков, а 80.
19: И директор лишится премии или должности.
2: В итоге техника едет без защиты. Показатель эффективности – это строчка в отчете, а не выживаемость на поле боя.
19: Бюрократическая машина просто не успевает за технологиями.
2: Да. Конфликт перешел в стадию соревнований управленческих моделей. Кто быстрее интегрирует частные компании, тот и получает преимущество.
19: Итог сегодняшнего разбора жесткий. Украина под ракетными ударами с разрушенной энергосистемой построила серийное производство крылатых ракет, баллистики и морских дронов, которые сбивают самолеты. 4 миллиона беспилотных систем за прошлый год. До 210 дальнобойных ракет в месяц. Чем отвечать на такую угрозу? Это вопрос остается открытым. До следующего разбора. Берегите себя и близких.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Очевидное. Невероятное. На радио Лента.
5: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Пустые бензоколонки и рекордные цены. По всей России очереди на АЗС, а в некоторых городах топлива просто нет.
21: 22 июня, город Владимир, час ночи.
22: Да, сдвинулись хочу.
21: Да, сдвинулись чуть-чуть. Да. Чуть-чуть. Вот, собственно, 22 июня, город Владимир. Стоим в огромнейшей просто до безумства пробки. Все ждут бензин, но при этом, при всем, помимо того, что у нас просто нет топлива на всех заправках в округе, кроме одной, у нас еще и нет нормального интернета, потому что в этом городе есть только интернет по белым спискам.
0: Жители из разных регионов страны, от Тюмени до Дагестана, публикуют кадры многокилометровых очередей за бензином. А на многих АЗС топливо и вовсе исчезло.
23: Дошли до уровня, когда мы не можем заправить бензин просто. Его нету на заправках в Краснодаре. Просто решила заправиться. Офигеть.
0: В Липецкой области и в Рыбинске пистолеты на заправках заколочены. В Георгиевске нет 95-го, а в Махачкале остатки горючего теперь отдают строго скорым и МЧС.
4: Уважаемые клиенты сети АЗС АСКО, в сложившихся условиях приоритетом становится обеспечение топлива экстренных служб и объектов жизненно важной инфраструктуры. Отпуск топлива будет осуществляться только для автомобилей экстренных служб. Благодарим вас за понимание и доверие.
0: Местные губернаторы в панике, просят людей не скупать бензин впрок и сравнивают ситуацию с ажиотажем вокруг гречки. Экономист Кирилл Родионов считает, что ситуация будет еще усугубляться.
6: Мы наблюдаем классический каскадный обвал рынка. Нефтеперерабатывающие заводы, разбитые дронами, просто не успевают производить нужные объемы. Плюс огромная часть уцелевшего топлива уходит на нужды армии. Регионам достаются крохи. Министерства пытаются тушить пожар в ручном режиме, перекидывая цистерны из одного города в другой, но это лишь временно перераспределяет дефицит. Ситуация со снабжением будет только ухудшаться.
0: Ситуация зашла так далеко, что, чтобы успокоить граждан, в соцсетях запустили целую информационную кампанию. Телеграм-каналы разместили ролики, в которых блогеры-миллионники ездят на заправки и уверяют, что никаких очередей на АЗС нет. Одной из таких оказалась популярная автоблогерша Елена Лисовская. Однако она прокололась. На ее собственном видео отчетливо видны закрытые конусами колонки и нули на ценовом табло, что сразу же заметили россияне и написали об этом в комментариях. Эксперт рынка Илья Шепелин считает, что правительство пытается купировать панику любыми методами.
1: Власти дико боятся паники. Пустые заправки в Москве и крупных регионах – это мощнейший удар по мифу о том, что спецоперация идет по плану. Поэтому в ход пошли самые топорные методы пропаганды. Нанимают дорогих блогеров, выдают их за обычных жителей и заставляют снимать успокаивающие ролики. Но картинка рушится сама собой. Блогер говорит, что все отлично, а на заднем плане табло горит нулями. Людей в регионах, которые часами стоят в очередях, этими видеоотчетами не обманешь.
0: В реальности простые граждане каждое утро вынуждены объезжать по 5-6 заправок в надежде залить хотя бы пару литров, чтобы доехать до работы.
7: Если честно, вы такие уроды. Вот у людей нету бензина, дизеля, чтобы доехать элементарно до дома. Мне 31 километр. Я ни на той заправке не могу заправиться, а передо мной стоите вы и заливаете свои сраные канистры. Куда вам канистры?
0: Пока Минпромторг Тверской и Тюменской областей отчитывается о временных перерывах продажи топлива, связанных с переформатированием логистических цепочек, и вводит жесткие ограничения на продажу топлива в одни руки, эксперты признают, затянувшееся на 4 с лишним года СВО, похоже, лишает Россию ее главного богатства. Нефтяная сверхдержава в 2026 году осталась с пустыми бензоколонками. В 2022 представить такое могли разве что сумасшедшие. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
8: Глава Банка России Эльвира Набиуллина о высокой процентной ставке годовой давности.
24: Сейчас мы на самом деле видим, что вот повышение ключевой ставки, высокие процентные ставки годовой давности, они были, да, горьким, но абсолютно необходимым лекарством. Год назад ключевым фактором бизнеса по тем же опросам был рост издержек. То есть, по сути, инфляционные риски. Тогда на это жаловалось практически, ну, каждая четвертая компания, которую мы опрашивали. И вот острота вот этой, например, темы роста издержек снизилась, она не ушла, снизилась. Сейчас 1/5 компаний об этом говорит. И это прямое следствие снижения инфляции в результате жесткой денежно-кредитной политики.
3: Главные новости дня.
0: Английский не в фаворе. С 1 сентября школьники по всей России будут учить арабский. Министерство просвещения официально утвердило программу изучения арабского языка во всех российских школах. Как заявил министр Сергей Кравцов, новые правила вступят в силу уже с 1 сентября нового учебного года. Власти уверены, что это укрепит дружбу с Арабскими Эмиратами, и даже перевели на арабский русские народные сказки и другие популярные произведения школьной программы. Это решение демонстрирует смену внешнеполитического вектора страны, считает политолог Андрей Соколов.
18: Это абсолютно логичное продолжение так называемого разворота на восток. Поскольку с Западом Кремль разругался окончательно, английский и немецкий языки в школах теперь неофициально считаются вражескими. Власти пытаются искусственно перекроить сознание детей, навязывая им сначала китайский, а теперь вот арабский. Но чиновники забывают, что язык – это инструмент глобального мира, бизнеса, науки и технологий, а не просто идеологический лозунг, который можно спустить сверху приказом Минпросвещения.
0: За кулисами этого красивого восточного проекта скрываются чисто технические проблемы. У школ нет ни учебников, ни сертифицированных преподавателей, которые могли бы массово обучать детей сложнейшей арабской вязи и фонетике. О том, к какому хаосу в классах приведет эта спешка, говорит заслуженный учитель России Лев Соболев.
17: Внедрить новый язык с 1 сентября – это какая-то утопия. Откуда возьмутся тысячи учителей арабского? У нас в обычных региональных школах до сих пор английский-то вести некому. Учителя работают на две ставки. Арабский язык – один из самых трудных в мире. Чтобы подготовить нормальные учебные пособия и обучить педагогов, нужны годы. В итоге все это превратится в очередную фикцию и показуху, от которой пострадает только качество общего образования.
0: Сами родители в соцсетях от этой инициативы не в восторге. Люди отмечают, что на рынке труда арабский язык нужен единицам, в отличие от того же английского, который Минпросвещение постепенно задвигает на задний план. Своим мнением в родительском чате поделилась москвичка Ирина.
9: У меня ребенок в 6 класс переходит. Нам уже намекнули, что вместо 2-го европейского языка могут поставить арабский. Зачем он нужен обычному ребенку? Скажите на милость. Ладно бы учили тому, что пригодится в жизни, программированию или нормальному английскому? Нет. Теперь будем писать справа налево. Ощущение, что наши чиновники просто соревнуются. Кто глупее инициативу придумает, лишь бы перед начальством выслужиться.
0: Тем временем Минпросвещение уже строит грандиозные планы. Следующим шагом арабский язык хотят включить в список предметов для сдачи ЕГЭ по выбору. А уже в новом учебном году хотят провести Олимпиаду по арабскому. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал руководство Банка России, связав высокую ключевую ставку с нехваткой средств на строительство защитных дамб в Крыму.
10: Верховный главнокомандующий, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин говорит, надо все, ставку надо снижать. Все, бизнес уже не просто пищит. Бизнес прямую говорит, все, мы уже съели все, что было. Уже проблема. Появляется статья некого Забудкина, который через губу объясняет верховному главнокомандующему, да не, ну слушайте, высокие риски ожидания. После чего Набиуллина с тем же Забудкиным, и они начинают рассказывать о том, что они оказываются вратари. Они уже были легкоатлетами, они были врачами, они были музыкантами, они были выносящими пунш с вечеринки. Теперь они решили стать вратарями. Чего несчастного Акинфеева приплели? В чьих ворота они защищают и за чью команду они играют? Когда сейчас мы делаем дамбы для того, чтобы те мосты, которые атакуют украинцы, чтобы отрезать нашу инфраструктуру, делаем дамбы. А только последние пару дней работы нет, денег нет. Как это возможно? Ах, да, мы же должны, вот, не дай бог, разогнать. Это что вы предлагаете? Просто ни разу эта женщина вместе с этим Забудкиным ни разу не произнесли СВО. Какие ворота? Что они защищают? Инфляция, что ли, наносила удар по Москве? У меня поэтому большая просьба. А нельзя в следующий раз провести заседание ЦБ в Крыму? При этом, чтобы они туда добрались на машинах. Сложно? Чтобы они узнали, что реально происходит в стране. Страна воюет. Мужчины решают тяжелейшую задачу.
3: На радио «Лента» беда дня.
11: В Крыму полностью прекратили продажу бензина населению и бизнесу за наличные, по картам и даже по талонам. Из-за жесткого дефицита после ударов по НПЗ остатки горючего теперь выдают исключительно государственным службам и силовикам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
12: Южная Корея выходит на рынок войны. Подобные о новом оружейном гиганте НАТО и возможных поставках для Украины.
13: Южная Корея превратилась в одного из самых быстро растущих экспортеров оружия в мире и стала вторым по величине поставщиком вооружений для стран НАТО. На первом месте США. Ключевой драйвер роста – сделки с Польшей. Толчок развитию оборонной промышленности Сеула дала еще доктрина Никсона. Тогда, в 70-х, США сократили военное присутствие в Азии, и Южная Корея начала активно развивать собственные оборонные мощности. По оценке Стокгольмского международного института исследований проблем мира, сейчас страна занимает 9-е место в мире по экспорту вооружений. Совокупная выручка 4 крупнейших южнокорейских оборонных компаний в 2026 году может достичь 37 миллиардов. Это почти в 4 раза больше, чем в 5 лет назад. На фоне дискуссий об обязательствах штатов в рамках НАТО и высокого спроса на вооружение из-за текущих конфликтов, у южнокорейских производителей открываются новые возможности. В том числе для сбыта своей военной продукции для нужд вооруженных сил Украины. И учитывая наше партнерство с Северной Кореей, поверьте, они это сделают или уже делают.
12: Операция «Крым», военкор «Канал-2 Майора» о логистике, противовоздушной обороне и панике.
13: Если бы своевременно, централизованно реализовывался замысел по защите крымского неба, ситуация была бы сейчас пусть и не безоблачна, но более контролируемая, чем сейчас. На устранение последствий потребуется время, на выстраивание логистики и обеспечение ее безопасности тоже. Очень бы хотелось, чтобы и излишняя бюрократия была побеждена. Но здесь без окрика с матом и телеграммы сверху вряд ли что-то поменяется. А ведь именно она во многом нам видится едва ли не корнем зла, за которым скрываются в том числе и военные отрицательные успехи. Враг отлично знает все наши процедуры и сроки их исполнения. Мы для него читаемы. Противник, в свою очередь, будет развивать успех информационно-боевой операции в части дискредитации суверенитета России в Крыму. Населению нужно приготовиться к разгону панических настроений. Разумеется, Киев будет вбрасывать нарративы про десантную операцию с ограниченными целями. Это позволит ему не только третировать население, но и растягивать и выматывать наши резервы. Ну а жителям и гостям Крыма и Севастополя желаем стойкости и мужества.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Охота на мужчин не прекращается. В Пензенской области идет жесткий отлов мужчин на СВО. Парней увозят прямо с улиц.
14: Че, 5 минут не годится? Да,
15: скажу, человеческий
14: будет.
15: Вели мы себя нормально.
14: Хватит, Волочи, человечески можно было бы. Вы избивайте их! Мы знаем, что вы избили их!
0: Облавы на мужчин в Пензенской области получили официальное подтверждение. После того, как соцсети буквально захлестнули видеоролики с кричащими женщинами, штурмующими автобусы в попытке спасти от военкомата своих мужчин, с публичным заявлением выступил военный комиссар региона Андрей Сурков. Он признал, что уличные рейды действительно проходят. Однако, по версии военкома, людей ловят исключительно ради уточнения данных, а контракты на фронт все подписывают добровольно.
16: Для чего проводятся эти рейды? Первое. Для розыска граждан, уклоняющихся от призыва, розыск граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет. Эти рейды проводятся на постоянной основе. Никаких новшеств здесь нет. Они проводились и проводятся ежегодно в установленные сроки. Я прошу наше население ни в коем случае не верить этим фейкам, угрозам и вести себя спокойно.
0: Следом за военкомом включилась и полиция. Региональная УМВД официально пригрозила уголовными делами всем, кто снимает облаву на телефон, и предупреждает о них других. Но людей не напугаешь. Жители Пензы уже создали специальные телеграм-каналы, где в реальном времени отслеживают перемещение подозрительных газелей. На одном из свежих ночных видео женщины поймали водителей таких черных бусов за руку, когда те вытащили парня прямо из рейсового автобуса.
2: А на каком? А зачем вы их берете, забираете? На каком основании вы их высадили из автобуса и забираете? Кто скажет? На каком основании вы забрали молодого мальчишку из автобуса? Слушайте, на каком?
5: Совершили кражу.
2: Какую кражу? Но давайте мы сейчас посмотрим, разберемся. Мальчишка молодой ехал в автобусе. На каком основании вы их забираете?
0: Градус кипения в регионе дошел до предела. На защиту молодежи встали даже те, кто сам прошел через фронт. В городе Кузнецк Пензенской области ветеран СВО на инвалидной коляске устроил жесткий разнос сотрудникам военной полиции, которые приехали за очередными призывниками. Мужчина достал нож и буквально погнал силовиков со двора.
19: Я из этих был. Пусть у меня песок, но я, блядь, ступим за них. Они стоят здесь, вот, молодежь, которые не могут за себя сказать.
0: Военные юристы отмечают, что к середине 2026 года скрытая мобилизация перешла на новый уровень и вскрыла нешуточные проблемы с личным составом на фронте. Ситуация в Пензенской области показала, напор военкоматов начинает упираться в яростное сопротивление местных жителей и самих фронтовиков. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
20: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня разговор непростой, но очень важный. В связи с множеством обращений военнослужащих и их близких с проблемами во время службы, я хочу дать вам несколько подсказок, особенно тем, кто желает заключить контракт. Итак, какие же вопросы звучат? Главное из них, что же нужно сделать до подписания контракта. Поэтому сегодня без эмоций, простым языком и по делу. Это не агитация, не отговоры, это обычная юридическая гигиена. Итак, если человек принял решение подписать контракт, он должен понимать, что контракт сейчас продлевается автоматически до окончания СВО. Сроков, конечно, никто не называет. Уволиться по собственному желанию просто так не получится. Отпуска дают исключительно по решению командира. Место службы и должность могут меняться. Это нужно принять трезво и заранее. Это значит, что вас могут переводить куда угодно и на какую угодно должность. Ну, в общем, вы поняли. Дальше. Здоровье. Обязательно сделайте медицинский чекап. Неформальный, а для себя, чтобы вы понимали, с каким состоянием уходите. Серьезной комиссии может не быть, а вот условия службы тяжелые. Важно понимать, если во время службы появится серьезное заболевание, которого до контракта точно не было, это может быть признано следствием службы. Но доказать это проще, когда есть документы до начала службы. Третье. Доверенность. Обязательно сделайте генеральную доверенность на самого надежного человека. На все. Банки, имущество, документы, суды. Поверьте, когда начинаются сложности, эта бумага экономит просто месяцы нервов. Четвертое. Семья. Гражданский брак у нас юридически не существует. Гражданский брак в Российской Федерации юридически не существует. Для Министерства обороны такой человек просто посторонний. И если вы живете вместе, но не расписаны, подумайте, стоит ли вам узаконить отношения. Именно официальный супруг будет представлять ваши интересы, если сами вы не сможете. Если есть иждивенцы, особенно неродные по документам, оформите это юридически, потом будет поздно. Теперь самая тяжелая тема. Если у человека нет близких родственников, стоит заранее подумать об идентификации. Это звучит страшно, но это реальность. ДНК-тест или хотя бы сохраненный биологический материал у доверенного лица – иногда это единственный способ провести опознание и лучше подготовиться к худшему. И надеяться, конечно, на лучшее. Обратите также внимание на прописку. Многие региональные выплаты положены тем, кто был зарегистрирован в регионе на момент подписания контракта. Если же вы подписываете контракт не по месту прописки, могут быть проблемы с льготами. Очень еще один важный момент – завещать выплаты за гибель нельзя. Страховка и выплаты от Министерства обороны распределяются по закону. Даже если вы с кем-то не общались годами, при наличии родства человек получит свою долю. Это нужно понимать заранее. Ну и теперь о личной жизни. Если есть неоформленные дети, признайте отцовство. Если есть любимые, но не родные дети, подумайте об усыновлении. Если есть люди, которые могут потом заявить права на брак или иждивение, лучше

0: как хватает. Кодовое слово простая, но какая-то очень даже нужная мера. И последнее, казалось бы, мелочь, но выучите наизусть хотя бы один номер телефона. Телефон теряется, разряжается, ломается. Бывали случаи, когда боец лежит в госпитале и не может позвонить родным, потому что не может вспомнить ни одного номера. Дорогие мои, взрослое решение требует взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Если вы или ваш близкий человек находится на СВО и права вдруг нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм, пишите, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
2: Ракеты вместо БПЛА. Военкор Зыргулио об ударе по Воронежу, Storm Shadow и старых обещаниях ответки.
3: Воронеж. Ракетный удар. Судя по масштабным разрушениям и столбам дыма в десятки метров, это никакие не беспилотники, пишут про ракеты Storm Shadow. Про эти ракеты писал еще в 2023 году. Боевая часть 450 килограммов, считай полтонны. В свое время именно за удары этими ракетами обещали ответку по центрам принятия решений. Бьют? Ответки нет. Ракетные удары вглубь России, давно ожидаемое наращивание эскалации Западом. Британия не просто так поставляет Украине 350 ракет. Ущерб от них будет кратно большим, чем от любых беспилотников. А наша власть снова максимум про красные линии поговорит и забудет. Тем временем ракетная опасность объявлена в нескольких регионах страны.
2: Новые ракеты для ударов по городам. Военкор Котенок о британских испытаниях оружия для Украины.
4: Великобритания проводит испытания новых дальнобойных ракет, предназначенных для украинских ударов по российским городам, в том числе по Москве. Об этом сообщает The Telegraph. Утверждается, что ракеты, несущие боеголовку массой 250 килограммов, будут производиться без американских компонентов, чтобы предотвратить вмешательство Вашингтона в экспорт и дальнейшее применение. Уверен, что относительно скоро и этих, и других ракет будет предостаточно у противника, так что не только беспилотники – наша опасность. Не только.
2: Мотоциклы под запрет, детские лагеря на паузу. Военкор «Канал 2 Майора» о новых ограничениях в Севастополе и Крыму.
3: Для отдельных видов мототранспорта в Севастополе вводятся ограничения на движение. Указ подписал губернатор Михаил Развожаев. Ограничения действуют до особого распоряжения для безопасности жителей и стабильной работы городских служб. Под ограничения попадают трициклы, квадроциклы, мопеды, питбайки с объемом двигателя до 125 кубических сантиметров, а также мотоциклы. Им запрещено передвигаться по городу с 10 вечера до 6 утра, а также во время сигналов «воздушная тревога» и «воздушная тревога» и «морская опасность». Контролировать исполнение указа будет полиция. Ранее аналогичные меры ввел глава Республики Крым. Также вводится приостановка бронирования мест, приема и размещения детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории республики, а также бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности. В сложившейся ситуации данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности. В общем, туристический сезон накрылся медным тазом.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Крым в изоляции. После новой атаки там нет света, воды, а бензин заливает только гостранспорту. Это официальное распоряжение властей.
6: Вот нам, крымчанам, все равно, что бензин по 112 рублей. Жалко, что только всего лишь 20 литров. Нельзя залить до полного бака. А очень хотелось.
7: А здесь вообще цена по 170 рублей за литр. Жесть. Заправляемся. Что делать? Сотой?
5: После серии мощных ударов по паромной переправе минувшей ночью одновременно вспыхнули нефтебаза в Керчи и порт Кавказ. Поставки горючего на полуостров полностью прекратились. Ситуация настолько критическая, что глава Крыма Сергей Аксенов издал экстренное распоряжение. Продажа бензина полностью остановлена и за наличку, и по картам, и по талонам.
8: Уважаемые крымчане, с 9:00 на крымских АЗС отпуск топлива.

0: За наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
1: В Севастополе объявили режим жесткой экономии электроэнергии. Уличное освещение отключили, а для жителей ввели графики. Бензина нет. Общественный транспорт заканчивает работу не позже 18, а торговые центры закрываются раньше обычного. Крым фактически попал в глухую блокаду, считает военный аналитик Ян Матвеев.
2: Удары по портам Крым и Кавказ – это логистический нокаут. Именно через эти паромы на полуостров шла основная масса топлива для гражданских и военных. Сухопутный коридор через Мариуполь сейчас тоже под постоянным огнем. Фуры туда ехать боятся. Крым оказался в изоляции. Без бензина и с веерными отключениями света удерживать нормальную жизнь там просто невозможно. Российским властям приходится выбирать. Либо дать горючее танкам, либо заправить частные машины. И выбор тут очевиден.
1: Жители Крыма от таких новостей, мягко говоря, в шоке. Люди не понимают, как добираться на работу, если автобусы перестанут ходить. А заправить личное авто нельзя ни за какие деньги, пишет жительница Севастополя Кристина.
3: Девочки, у меня просто паника. Развожаев пишет, что 2 дня бензин вообще продавать не будут. Свет отключают, фонари на улицах гореть не будут. Как на работу добираться? Нас столько лет уверяли, что Крым – это неприступная крепость. Все защищено. А по факту один прилет по порту. И мы сидим без света, без воды и без бензина. Страшно представить, что будет дальше.
1: Пока ремонтные бригады пытаются оценить масштаб разрушений в портах, власти призывают людей снизить потребление электричества и не включать чайники и кондиционеры. В Крыму сейчас плюс 35 в тени. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
5: Военнослужащий сил противовоздушной обороны Крыма Николай Крысин рассказал, почему им не удается сбивать беспилотные летательные аппараты. Всему виной тепловизоры.
6: Многие не понимают, почему мы не можем сбить летящий, дрон. Но посмотрите внимательно. Работаем с тепловизорами. Даже тепловизор прицел не дает гарантированного успеха в поражении вражеского дрона. С обычного стрелкового вооружения автоматы, ручные пулеметы. Но это достаточно трудно сделать. Сами попробовали.
7: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат.
8: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента».
9: «Красный карлик». На радио «Лента».
10: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В 1961 году в горах Калифорнии искатели полудрагоценных камней нашли невзрачную «жеоду», внутри которой оказался рукотворный предмет. Первичный геологический анализ показал, что возраст вмещающей породы составляет невероятные 500 000 лет. Неужели в те далекие времена, когда по Земле еще не ходили люди, кто-то уже пользовался сложными устройствами? Уоллес Лейн, Вирджиния Макси и Мак Майкл владели небольшими магазинчиками сувениров и часто выбирались в горы Коса за камнями. Очищая очередную находку, Майк испортил пилу, наткнувшись на металлический стержень, окруженный белым фарфоровым цилиндром с медным кольцом. Сделая они рентгеновский снимок в секретной лаборатории, история могла бы пойти иначе, но снимок опубликовали в уфологических журналах, и начался настоящий бум. Сторонники палеоконтакта и креационисты мгновенно объявили артефакт из Коса неопровержимым доказательством визита древних астронавтов или существования допотопной высокоразвитой цивилизации вроде Атлантиды, которая погибла в глобальном катаклизме. Они утверждали, что камень формировался сотни тысяч лет вокруг затерянной детали космолета. Некоторые приверженцы альтернативной истории даже заявляли, что этот предмет является частью древнего энергетического оружия, использовавшегося в доисторических войнах между полубогами. Они утверждали, что фарфоровая изоляция способна выдерживать колоссальные температуры, недоступные для технологий начала 20 века. Согласно этой версии, находку намеренно дискредитировали правительственные агенты, чтобы скрыть истинную хронологию развития человечества на Земле. Однако тайна продержалась недолго. Члены американского общества коллекционеров старых автомобилей провели тщательное расследование и по деталям рентгенограммы опознали в артефакте обычную свечу зажигания марки Champion, которая массово выпускалась в 1920-х годах для американских грузовиков Ford Model T. Геологи объясняли, что предмет попал в глубокую лужу или ручей, где за несколько десятилетий вокруг него образовалась плотная корка из ржавчины, глины и ракушек, которая для непрофессионала выглядела как древний окаменевший монолит. Ошибка в оценке возраста породы и страстное желание найти сенсацию превратили обычный автомобильный мусор в мировую загадку, которая в итоге оказалась лишь забавным историческим курьезом. Дальнейшие исследования показали, что в районе горы Коса в 20-е годы активно велась добыча полезных ископаемых, и использование тяжелой техники было обычным делом. Механики часто выбрасывали отработанные свечи прямо на землю, где они быстро подвергались процессам химической конкреции из-за высокого содержания минералов в местной почве. Таким образом, природа за 40 лет сымитировала процесс, на который в обычных условиях уходят миллионы, легко обманув искателей сокровищ. Ну а с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
9: Радио Лента. 1557 АМ.
7: Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
11: Руна дня на 23 июня. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день. Итак, какая же у нас руна выпадет? Ну, у нас руна Гибо. Это энергия баланса, взаимного обмена и гармонии в отношениях. Такой день, когда важна честность, открытость в общении. Гибо всегда символизирует союз. Это подарки судьбы и возможность гармонично взаимодействовать с миром и людьми вокруг. Это руна партнерства. Она напоминает о важности равноправия и взаимного уважения. И в работе, конечно же, день обещает быть благоприятным для каких-то совместных проектов. Это переговоры, создание новых связей. Если вы давно хотели предложить, может быть, кому-то сотрудничество или договориться о партнерстве, в этот день очень подходящий момент. Важно проявлять искренность и стремиться к честному диалогу. Любые сделки, какие-то совместные усилия, начатые в этот день, имеют хорошие перспективы на успех в будущем. И внутренняя гармония и баланс помогут решить задачи без лишнего стресса. В отношениях руна Гибо указывает на время подарков и проявлений любви. Это как в прямом смысле, так и в переносном, в эмоциональном. Это период, когда можно укрепить связь, проявить заботу, внимание, подарить поддержку близким. Здесь важна взаимность. Вот отдавая, вы получаете в ответ. И, возможно, важны признания и обновления отношений, например. А для одиноких людей это день, когда открытость и доброта могут привлечь очень значимого человека. И, в принципе, в такой день партнерства есть велик шанс встретить свою вторую половинку. По здоровью, опять же, руна советует уделить внимание балансу, как физическому, так и эмоциональному. Полезны будут любые упражнения для равновесия, это дыхательные практики, время на отдых себе оставьте, слушайте свое тело, там все ответы, оно подскажет, где нужно восстановить силы. Хороший день для начала оздоровительных программ, особенно связанных с гармонизацией нервной системы, тем более у нас лето, гуляем в парках, ходим к водичке, любой водичке, да, любые водоемы, и, конечно же, уже можно купаться в воде всегда, мы обретаем гармонию и покой. Так что у нас день равновесия, взаимного обмена. Гармония в делах, в отношениях откроет новые возможности. Будьте готовы принимать и отдавать, и тогда жизнь наполнится, конечно же, светом и поддержкой. Принимайте, благодарите, любите друг друга и, конечно же, берегите себя.
12: На радио Лента. Опасность дня.
13: Украина разработала новую крылатую ракету «Фламинго» с дальностью полета 3000 километров и боеголовкой весом больше тонны. Ракету, способную долетать до Сибири и Урала, представили на выставке в Париже.
12: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
5: Житель Барнаула Роман Бананов рассказал, как обстоят дела с ценами на дизельное топливо в Алтайском крае.
14: Может быть, мне кто-нибудь объяснит, что происходит с ценами на солярку? Вот он приехал, наливник к нам на колхоз. В прямом смысле слова «золотой». Такой бензовоз солярки сейчас 32 куба обходится примерно 3 800 000 рублей. То есть на Барнауле в этом году, на 18 июня, цена солярки 118 рублей за 1 литр. Сейчас мужики его будут сливать в нашу заправку. Для сравнения, в апреле мы покупали солярку по 57 рублей за 1 литр. Сейчас уже 125 на сегодняшний день было, мы еще по 118 взяли. Все цены, которые я назвал, являются оптовыми. В розницу сельхозтоваропроизводителям заправляться на заправках нельзя. На бирже цена сейчас в районе 100 рублей стоит, там до копеек точно не помню цену, но ждать ее 45 дней мы ждать не можем, поэтому приходится брать то, что в наличии. А как обстоят дела с ценами на дизельное топливо у вас в регионе? Расскажите, пожалуйста, может, у нас в Алтайском крае только так?
12: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
15: Вынужденная смена курса. Из-за новой атаки дронов на столицу самолет «Калининград-Москва» улетел в другой город. Теперь так будет постоянно? В регионе появилось Министерство безопасности. Министром стал командир роты добровольческого подразделения, о котором никто ничего не знает. Министр – человек без биографии. Это уже норма? Анализ угроз от атак БПЛА. Администрация морских портов Балтийского моря объявила тендер на оценку рисков для 7 портов, включая Калининград. Итак, с неожиданным поворотом столкнулись калининградцы, запланировавшие полет в столицу. Самолет на Москву из Калининграда улетел в другой город. Это произошло в ночь на понедельник 22 июня, когда были введены ограничения во всех столичных аэропортах из-за массированной атаки беспилотников. И, надо сказать, впервые эти временные запреты кардинально повлияли и на работу воздушной гавани в Калининграде, когда борты начали перенаправлять в другие города. Понятно, что безопасность прежде всего, но несложно догадаться, насколько пассажиры были шокированы сменой курса. Вот что рассказал калининградец в соцсетях.
16: В 5:30 я должен был быть в Шереметьево, но в 9:30 вместо Москвы приземлился в Нижнем Новгороде. Шок!
15: Утром 22 июня в Храброво отменили 10 московских рейсов. Изменения также затронули рейсы из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Все задержки были связаны с ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах из-за атаки дронов, а она началась около 3 ночи и продолжалась утром. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о 84 беспилотниках, сбитых на подлете к городу. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Где именно падали обломки сбитых дронов, Собянин не уточнил. В итоге в московских аэропортах отменили или отложили почти 400 рейсов. По мнению военных экспертов, очередная массовая атака БПЛА по одному направлению может быть связана с попыткой ВСУ выявить системы ПВО и истощить ресурсы для последующих атак на Москву. А это значит, что рейсы из Храброво могут менять курс, время вылета и конечный пункт прибытия. Иными словами, пассажиры должны быть готовы к неприятным сюрпризам. Понятно, что все это особенно чувствительно в период летних отпусков. Но что поделать, это первое лето, когда война стала ощущаться и в Москве, и в других тыловых регионах страны. С каждым днем Минобороны отчитывается о все большем количестве сбитых над разными городами России беспилотниках. Например, в ночь на 22 июня таких было 300 над 12 регионами страны. К тому же в 8 регионах, в том числе в Московском, Чувашии и Татарстане, в понедельник объявлялась ракетная опасность. На фоне всех этих тревожных новостей в Калининградской области объявили о создании Министерства региональной безопасности. Вот что на этот счет сказал Алексей Беспрозванных.
17: Наша область особенная, и создание такого ведомства – логичный шаг. Указы подписаны. В министерстве будут централизованы все вопросы безопасности, реагирование на чрезвычайные ситуации и внутренние угрозы, более эффективное взаимодействие со службами и правоохранительными ведомствами, гражданская оборона. С 29 июня ведомство начнет работу как самостоятельное юридическое лицо. Министерство региональной безопасности возглавил Дмитрий Кононов, который находится на военной службе с 1996 года. Последние полтора года командовал ротой добровольческого подразделения. Кононов в звании полковника, награжден орденом за заслуги перед Отечеством, медалями Жукова и Суворова. Дмитрий Владимирович имеет достаточный боевой и организационный опыт, чтобы заняться вопросами внутренней и внешней безопасности, отметил губернатор, представляя нового члена регионального правительства.
15: В открытых источниках практически отсутствует информация о новом руководителе Министерства безопасности. Неизвестны ни биография Дмитрия Конного, ни его место рождения, образование, предыдущие должности, место службы. Также ничего не известно о связи нового министра с Калининградской областью и почему выбор пал именно на него. Власти не объясняют и чем конкретно будет заниматься само министерство. Ведь за безопасность в регионе уже отвечают полиция, ФСБ, МЧС, Росгвардия и целый набор федеральных структур. Вот и возникает справедливый вопрос. Зачем тратить 16 миллионов рублей налогоплательщиков на создание нового ведомства? Хотя некоторую ясность Беспрозванных все же внес. Но, честно говоря, вряд ли отслеживание гражданских беспилотников может стоить миллионы.
18: Беспрозванных поручил новому министру заняться вопросом гражданских беспилотников. По словам главы региона, несмотря на действующий запрет, жители Калининградской области продолжают запускать дроны без согласования. Губернатор подчеркнул, что любые такие беспилотники будут изыматься и ни один не будет возвращен. Власти напоминают, что запускать БПЛА могут только специальные службы и организации, получившие соответствующее разрешение. По словам Беспрозванных, в нынешней ситуации любой объект в небе рассматривается как потенциальная угроза и может вызывать панику среди жителей.
15: Ну да, зачем лишние стрессы, если их и так хватает? Сегодняшние серьезные опасности и риски для транспортной инфраструктуры все прекрасно понимают. В администрации морских портов Балтийского моря даже объявили тендер на оценку уязвимости 7 портов, включая Калининград, Большой и пассажирские порты Санкт-Петербурга, Выборг, Высоцк, Приморск и Усть-Лугу. Максимальная цена контракта – 2 миллиона 200 тысяч рублей. За эти деньги подрядчик должен проанализировать для портов угрозы, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных плавсредств. Согласно техническому заданию, исполнителю предстоит описать способы реализации потенциальных атак БПЛА в акватории Балтийских портов и дать рекомендации по дополнительным мерам защиты. В общем, действительно, время нынче очень неспокойное. Некоторые эксперты после пробития эшелонированной защиты противовоздушной обороны Московского региона высказывают опасения, что дроны могут долететь и до Калининградской области. Но все же будем надеяться, что ничто не омрачит празднование юбилея региона. Хотя некоторые моменты все же могут испортить праздник, поскольку доступен он будет не всем. В Калининграде озвучили жесткие ограничения по бесплатным билетам на выступления Олега Газманова, группы «Браво» и других звезд на концерте 4-5 июля.
19: Каждому прошедшему по ссылке на одну электронную почту вышлют не более 2 бесплатных билетов на Ростех-арену. Об этом на заседании правительства региона 22 июня сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. Как известно, в субботу, 4 июля, на стадионе на спортивной арене, расположенной на Солнечном бульваре 25, будут выступать Олег Газманов, Родион Газманов и группа «Браво». В воскресенье, 5 июля, «Зиверт», «Пясто Фэмили» и «Бурито». Выступление этих звезд станут кульминацией празднования 80-летия Калининградской области. Начало концертов в 18:00.
15: Как отметил губернатор, первая партия бесплатных билетов разошлась за 2 часа, поэтому решили, что оставшуюся партию пропусков на Ростех-арену будут выкладывать ежедневно примерно по 1000 в сутки. То есть билетов на всех не хватит, а ведь так обещали. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
20: Радиолента. Балтийский лоцман.
21: Мобилизация в России, которую многие так боялись, идет полным ходом. 18 июня. Пенза. Вечер. На улицах экипажи полиции, сотрудники военкоматов, ОМОН, Росгвардии в балаклавах. В общем, полный карнавал. Причем приехали все эти товарищи на гражданских машинах, ну, чтобы народ не успел разбежаться. Что происходило дальше? Людей начали останавливать прямо на тротуаре. Начали блокировать дорогу, автобусы, личные автомобили. Никаких пояснений. Просто делали, что хотели. Доставали мужиков из машин и паковали в бусы. Дальше свезли их в военкомат на улицу Складскую. И тупо заставили всех подписать контракты. Типа эти мужики, которые ехали кто домой, кто на работу, вдруг вспомнили, что очень хотели пойти на войну. Вот такой кошмар. Официально это называлось проверкой документов воинского учета. Но по факту в здании людей под психологическим и физическим давлением склоняли к подписанию контракта. И склоняли — это еще мягкое слово. Потом родственники говорили, что их просто пугали расправой или тем, что «мы сейчас тебе наркотики подкинем, ты сядешь и все равно пойдешь на спецоперацию, но уже как зэк». И такие же облавы прошли в Пензе, в Каменке, в Кузнецке. Ночью под военкоматом развернулась картина, которую я просто представить не могу. Женщины, матери, жены, дочери пытались вытащить своих родных из автобусов. Изнутри кто-то кричал: «Не оставляйте нас тут!» В общем, это похоже на какой-то жуткий цирк, где людей, как животных, загоняют в вольер. В итоге добиться справедливости не получилось. Все подписали контракты и уже где-то по дороге напередок. Только на утро после этого кошмара Росгвардия дала официальный комментарий. Сообщили, что они провели межведомственный рейд, проверили 80 водителей, выявили 9 граждан, не вставших на учет, вручили повестки. Про то, что людям пальцы ломали, конечно, ни слова. Но кое-что полезное из этого заявления мы все-таки узнали. Теперь рейды будут проводиться на системной основе во всех районах области. Я повторяю, как сказано в официальном источнике. На системной основе, во всех районах. Это не разовая акция. Так что дальше их будет только больше. Теперь о том, кого именно ловят. Целенаправленно ищут мужиков с долгами, с судимостями, тех, кто алименты должен платить. В общем, ищут, какие у вас есть слабые места. Но даже если таких нет, то это, в общем-то, ничего не значит. Одного остановили по дороге между населенными пунктами. Проверили на долги, ничего не нашли, но все равно отвезли в военкомат. Его жена сказала, что контракт он подписал после того, как его избили. Еще одного привезли вообще без документов. Просто чувак какой-то алкоголик на улице сидел. За час прямо в военкомате ему оформили новый паспорт и военный билет. Позвонил матери вечером, уже из Мариуполя. Почему я говорю, что такого на улицах будет больше? Сейчас для облав в Пензе прислали из Кировской области около 100 человек. Пензенских, в свою очередь, отправили в Киров. Обмен живым товаром. Ну, чтобы не смущать народ. А то неприятная ситуация, когда ваш сосед утром поздоровался, а в обед вашего мужика ногами бил в отделении. И это же не все. Параллельно идет целая кампания в вузах. Студенты с задолженностями, кандидаты на отчисление. Все, кто отстал по учебе, всех их шантажируют, угрожают, заставляют подписывать контракты. Я уже рассказывал про эту схему, но напомню коротко. Детям обещают специальный однолетний контракт. Служба вдали от фронта, высокие технологии. А потом оказывается, что по закону это все фигня. Никакого однолетнего контракта юридически не существует. После подписания ты обычный военнослужащий, без права выйти через год. Пока Путин частичную мобилизацию не отменит, никаких годовых контрактов просто быть не может. А про то, что ты там, типа, выберешь себе теплое место оператором дрона, вообще забудь. Вот такая реальность. И если у вас еще остался вопрос, а будет ли такое в Калининграде, то я отвечу. Конечно, будет. У нас народ расслабился так, как будто Калининград — это отдельное государство. Все, что происходит на большой земле, обязательно, рано или поздно, будет происходить и в регионе. Так что самое время сейчас подумать, что вы будете делать, когда вашего сына или мужа будут хватать мужики в балаклавах. Тем более, что варианта сбежать нет. Вот на днях буквально мужик пытался в Литве попросить убежище, а литовцы его просто упаковали обратно. На границе бедолагу уже ждал патруль. Сейчас он где-то по дороге напередок, я думаю. Вот такая получается картина маслом. На этом все. Больше важных новостей и адекватности в следующем выпуске. Пока.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.
2: Нам пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
22: Вокруг Бермудского треугольника витает столько мифов и тайн, что это место давно стало символом мистических исчезновений. Но сколько кораблей на самом деле забрали эти смертельные воды? Загадка ли это или хорошо скрытая правда? Попробуем разобраться. Согласно одной из популярных теорий, Бермудский треугольник – это не просто участок океана, а настоящая ловушка, созданная инопланетными цивилизациями. Именно здесь, по мнению сторонников теории заговора, находятся врата в параллельные измерения, через которые инопланетяне забирают суда и самолеты для своих экспериментов. Исчезающие объекты будто бы затягиваются в невидимые порталы, находящиеся глубоко под водами треугольника. Есть и более ужасающие теории. На дне Бермудского треугольника спрятаны остатки древних технологий Атлантиды. Эти устройства якобы создают невероятные магнитные поля, способные сбить с курса любой навигационный прибор. А капитаны кораблей, потеряв ориентацию, становятся жертвами стихийных бедствий или попадают в мертвую зону, где законы физики перестают действовать. Свидетели исчезновений часто рассказывают о странных светящихся объектах под водой, которые начинают вращаться вокруг кораблей, прежде чем те бесследно исчезают. По слухам, некоторые из исчезнувших судов позже находили в совершенно других точках планеты с обезумевшими членами экипажа, утверждающими, что они побывали в другом мире. Однако есть и более реалистичное объяснение. Бермудский треугольник – это один из самых оживленных и опасных морских регионов на планете, где часто сталкиваются неблагоприятные погодные условия, сильные океанические течения и непредсказуемые бури. За последние десятилетия здесь произошло множество катастроф из-за сильных штормов и циклонов, что вполне объясняет значительную часть исчезновений. Корабли и самолеты, неподготовленные к экстремальным условиям, попадают в ловушку стихии, после чего их просто уносит под воду. По данным статистики, с начала 20 века в водах Бермудского треугольника пропало около 5 десятков судов и 20 самолетов. Однако стоит отметить, что эти цифры вовсе не превышают обычные показатели для других районов Мирового океана с таким же насыщенным судоходством. Просто Бермудский треугольник, благодаря своей репутации, попал в центр внимания СМИ и стал символом необъяснимого. Возможно, Бермудский треугольник вовсе не столько аномалия, сколько хорошо разрекламированная черная дыра. Тайна, которая захватила воображение человечества, оказалась смесью природных явлений, случайных совпадений и мистификаций. Бермудский треугольник, безусловно, остается символом таинственных исчезновений и загадок. Однако реальная статистика и факты указывают на то, что большинство случаев пропажи судов и самолетов можно объяснить природными условиями, ошибками навигации и техническими неисправностями. Может ли здесь быть что-то сверхъестественное? Возможно. Но пока загадочные смертельные Бермуды остаются скорее легендой, чем реальной угрозой для мореплавателей. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Все только начинается. Набиуллина предупредила об ускорении инфляции из-за топливного кризиса. Топливный кризис и пустые заправки в регионах уже изрядно ударили по экономике. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина признала, что цены в стране снова поползли вверх. Главная причина – резкий скачок цен на бензин, который автоматически потянул за собой ценники на все. К этому добавились огромные незапланированные траты на СВО. На своей пресс-конференции Эльвира Набиуллина заявила, что дела в экономике стали сильно хуже.
4: Подорожание бензина – это очень чувствительный фактор и для граждан, и для бизнеса. Текущий всплеск цен на топливо неизбежно повлияет на инфляцию в июне и может серьезно разогнать инфляционные ожидания. Кроме того, бюджетные риски уже реализуются, расходы казны в этом году могут оказаться заметно выше плана и сохраняется большая неопределенность относительно их итогового масштаба.
3: Под словом «расходы» скрываются колоссальные бюджеты армии. По данным аналитиков, на нужды Минобороны нужно скоро найти еще около 5 триллионов рублей сверхплана. А покрыть эти дыры просто нечем. Поэтому глава Центробанка на самом деле в панике, говорит финансовый аналитик Алексей Третьяков.
6: Центробанк оказался в крайне сложном положении. Бизнес умолял радикально снизить ключевую ставку, чтобы экономика окончательно не замерзла. Но из-за дефицита топлива и огромных военных трат Набиуллина смогла опустить ее чисто символически до 14,5%. ЦБ дал четкий сигнал рынку. Быстрого снижения ставок больше не будет, потому что инфляционная волна из-за горящих нефтебаз и дефицита бензина только начинает накрывать страну.
3: Обычные граждане в магазинах уже вовсю ощущают этот экономический поворот на своих кошельках. После недолгого затишья чеки на продукты снова растут каждую неделю, жалуется жительница Казани Ольга.
8: Вы посмотрите, что в магазинах творится. Заходишь за продуктами, каждую неделю то молоко подорожает, то хлеб, то мясо. По телевизору нам рассказывают, что все под контролем, а в реальности деньги тают на глазах. На заправках лимиты ввели, бензина нормального не сыщешь, а из-за этого логистика дорожает. Скоро, наверное, половину зарплаты будем только на еду тратить. Никакой стабильности, сплошная тревога за завтрашний день.
3: Пока чиновники фиксируют новые темпы роста цен, эксперты констатируют, что кубышка на черный день, фонд национального благосостояния страны, буквально сдувается на глазах. По их словам, воевать и одновременно держать низкие цены на продукты и бензин больше не получается. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Радиолента. Прямая речь.
5: Лидер коммунистов в Государственной Думе Геннадий Зюганов об увеличении количества миллиардеров в Российской Федерации.
10: С начала специальной операции число миллиардеров России увеличилось, слушайте, с 101 до 155. Их состояние разбухло до 700 миллиардов долларов, что превышает значительно государственный бюджет. Наши согражданам до чертиков в глазах надоело это первое время чубы. Раньше ее пытались оправдывать. Экономика-то, мол, растет, но почти год как рост остановился. Многие ключевые отрасли ушли в минус. Зато толстосумы продолжают набивать свою ненасытную утробу. Один рекорд следует за другим.
20: Главные новости дня.
3: Новая атака дронов на Москву. Собянин сообщила почти сотни сбитых БПЛА за сутки. Не успела Москва прийти в себя после масштабного удара 18 июня, как столицу снова атаковали беспилотники.
23: Это пи***ц. Это просто пи***ц. Я такого доброго утра не видела никогда. Только что 4 взрыва. Это просто.
3: Мэр Москвы Собянин публиковал сводки чуть ли не каждый час. Сначала отрапортовал о 67 сбитых беспилотниках, потом о 70, а к утру цифра приблизилась к сотне. Собянин заявляет, что все БПЛА успешно сбили, но у москвичей, кажется, уже сдают нервы.
23: Наверное, 5 попало. Я не понимаю, почему их не сбивают. Они летят очень долго.
3: Украина поняла слабые места российской системы ПВО, поэтому атаки на столицу и пошли одна за другой, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
24: Украинская армия нащупала слабые места в противовоздушной обороне Москвы и теперь методично бьет в одну и ту же точку. Ракет для комплексов ПВО просто физически не хватает, чтобы перехватывать такие стаи дронов. И то, что Собянин называет плановым перехватом, на деле паника в оборонном ведомстве, защитить столицу на 100% Кремль уже не может, и эти налеты теперь станут для москвичей регулярной реальностью.
3: И эта реальность пугает жителей столицы больше всего. Ранее СВО была для москвичей чем-то далеким, сюжетом из теленовостей. Но сейчас все изменилось. Люди вынуждены просыпаться от грохота зениток и собирать осколки от окон у подъездов.
23: У нас просто беспилотник за беспилотником. Это просто это уже из-за такой пятый.
3: Жители спальных районов, над которыми ночью сбивали новые дроны, опубликовали в соцсетях кадры со вспышками в небе. Спать в такие ночи в Москве больше никто не может.
23: Я видела там обломки, все. Это, мне кажется, взорвался.
3: Помимо Москвы, неспокойно было и в Воронеже. Там рано утром ударили по оборонному заводу, который в народе называют «Сборка». Он занимается микроэлектроникой для армии. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
20: «Радиолента». Прямая речь.
5: Военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков подтвердил проведение уличных рейдов для поиска военнообязанных граждан.
7: Для чего проводятся эти рейды? Первое. Для розыска граждан, уклоняющихся от призыва, розыск граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет. Эти рейды проводятся на постоянной основе. Никаких новшеств здесь нет. Они проводились и проводятся ежегодно в установленные сроки. Я прошу наше население ни в коем случае не верить этим фейкам, угрозам и вести себя спокойно. У нас проводится призыв на контракт уже в течение 5 лет. Он проводится спокойно, граждане сами приходят по установленному адресу, подписывают контракт. Прежде чем подписать контракт, они проходят военно-врачебную комиссию, проходят специальные мероприятия. Это делается только с согласия граждан.
20: На радио «Лента» «Беда дня».
9: Первые покупатели новой российской «Волги» К40 стоимостью 3 миллиона рублей не смогли уехать из автосалона, потому что машина сразу сломалась.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на «Радио Лента» самые важные высказывания дня.
11: Писатель Захар Прилепин заявил, что Россия не способна победить Украину в войне.
13: Завершить это на данном этапе у нас не хватает ни силы, ни духа, ни собранности. И самое главное, не хватает целеполагания. У нас нет цели победить. Вот мы же понимаем все это. Нет цели победить. Есть какая-то другая цель. А, возможно, все это имеет рациональное обоснование. То есть мы не имеем цели победить, может быть, не потому, что мы не хотим победить, а просто исходя из сложившейся ситуации, оказывается, у нас можно отрезать колонны, оказывается, можно сжечь нашу технику, оказывается, все это возможно. И они все воспряли. И все, Европа воспряла за все предыдущие столетия унижения. Ах так, сейчас тогда мы в это вложимся так, как что вам мало не покажется. То есть у нас была неделя, у нас было 1,5 недели, как мы и рассчитывали там. Да? И все. И дальше получилось то, что получилось. И на данном этапе та Россия, которую мы построили, она не может в этой войне победить. Значит, надо строить какую-то другую Россию.
11: Военный аналитик Сергей Грабский о том, что противник превращает страну в мальчика для битья, используя тактику малых ударов.
14: Сейчас Россия превращается в мальчика для битья, которого методично и последовательно будут уничтожать и терзать во все стороны. Это то, что я в свое время назвал, когда меня спрашивали, как будет развиваться эта война. И я в своих интервью говорил, что говорить о том, что Россию кто-то будет пытаться удушать, типа какая-то некая операция «Анаконда», это величайшая глупость, потому что это не сработает. Еще ни одной «Анаконде» не удалось задушить слона. Но есть другая опция, которая доступна именно Украине, которая доступна именно Европе. Это операция «Варан», когда стая небольших ящериц атакует огромное животное, то есть слона, ну и укусами, которые сначала этот слон даже не ощущает, даже не видит, доводит его до инфекции, до того состояния, что он просто не может уже как бы реагировать, противостоять, у него начинается тремор, помутнение в глазах, жар, и слон в конце концов падает.
11: Писатель и волонтер Герман Садулаев ответил тем, кто предлагает шарахнуть по Украине супероружием.
25: Вот очень часто у нас в патриотическом сообществе такие поднимаются крики, что вот, надо ударить, почему мы ждем, надо вот супероружием ударить, почему мы жалеем хохлов, надо это. Потому что вот иногда власть сама, она создает такое впечатление, что у нас есть. Вот мы просто пока этого не делаем, но ого-го, если вот вы перейдете красные линии, мы как достанем и как шарахнем, вот вам вот это все мало не покажется. Отчасти власть сама виновата, она создает такое впечатление, и патриоты потом удивляются, ну почему же, вот же уже, вот давайте шарахнем уже наконец, да? А на самом деле у нас ничего нет. Шарахать нам нечем. Все оружие, все силы и средства, которые у нас есть, они все в текущем режиме войны уже используются.
20: Радио Лента. Прямая речь.
5: Жительница Москвы рассказала, что была очень удивлена ростом цен на бензин и не понимает, как будет дальше.
12: Я сейчас поехала на заправку. Вот только-только дома посмотрела про то, что нас ждет бензиновый кризис. Вот прям только-только я приезжаю на нашу заправку, я просто обалдела. У нас столько машин в жизни никогда не было. Я спросила у кассира, я говорю, а что тут происходит? Она такая говорит, ничего не происходит, у нас все прекрасно. Мужчина в очереди говорит, я сейчас съезжал 3 раза с МКАДа, и вот только это четвертый раз, когда я смог вообще приткнуться к заправке, там просто нету места, то есть он не смог заправиться 3 раза, четвертый раз приехал на нашу заправку, а от МКАДа наша заправка 5 километров, вот так. Это чтобы вы понимали, что нас ждет. Это, я так понимаю, первые звоночки. Что делать, как заправлять машину потом, я не понимаю просто.
20: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
15: У господина Зеленского сейчас намного больше ходов, чем у господина Лукашенко. Господин Зеленский, естественно, сейчас будет атаковать. И сейчас господин Зеленский сделает 1-1. Счет открыл господин Лукашенко, да, когда разрешил армии России напасть на Киев со своей территории. И по международным законам, которые, кстати, как бы сейчас на паузе, да, и действует международное, наверное, не законы, а больше как понятие. Так вот, важно понимать, что и по законам международным, и вот по таким вот пацанским международным понятиям, если ты предоставил свою территорию или своих военных, или свою технику для нападения одной страны на другую, значит, ты играешь за команду нападающих. И, соответственно, та страна, на которую вы совместно напали, имеет полное право на защиту в любом виде. Соответственно, господин Зеленский сейчас, разжившись за эти годы совершенно каким-то невероятным количеством оружия в так называемом малом небе, а именно дронов, ракет малой дальности, вот всего такого. Господин Зеленский сейчас может совершенно спокойно атаковать. Ему не нужно ни распыляться, ничего. У него достаточно, понимаете, и оружия, и людей, и операторов, и разведданных. Он, естественно, будет атаковать по многим причинам. И вот этот ультиматум господина Зеленского, да, что немедленно уберите ретрансляторы, иначе мы их уберем сами, это на самом деле это ультиматум ни о чем. Потому что господин Зеленский все равно решение уже принял. И Беларусь уже будет воевать дальше в открытую. Потому что вот сейчас она воюет на стороне России. И воевала с первого дня, кстати. Многие писали, что батька всех удержал. Да не удержал он, естественно, в первую же секунду, когда разрешил нападать на Киев со своей территории армии чужой страны. Ничего, не удержал никаких понятий. Просто сейчас начнет еще и прилетать по Беларуси. До этого не прилетало. То есть до этого Беларусь воевала против Украины, де-факто, но по территории Беларуси не прилетала. Теперь будет прилетать. Значит, происходить это будет следующим образом. Сначала или господин Лукашенко сам попытается демонтировать эти ретрансляторы, что вряд ли. Ну, Украина их атакует и снесет. Все, ей вообще терять нечего, оружия дофига. Украина посмотрела, как войну свою вел Иран, атакуя не главного своего даже противника, а просто его союзников в регионе. И Украина будет делать точно так же. Соответственно, все эти ретрансляторы перенести или убрать за неделю невозможно технически. Ну, тот из вас, кто хоть раз в поле летом разворачивал военную антенну, тот понимает, о чем я говорю. А если их стоит какое-то количество вдоль границы украино-белорусской, да вы что, это какая-то неделя. Это все намного дольше должно делаться, их куда-то переносить, не суть. Украина что-то да атакует. Господин Лукашенко, естественно, сделает все возможное, чтобы об этом не было никакого упоминания нигде. Ну, потому что на самом деле это все для него, понимаете, для всей власти это просто, ну, конец. Потому что страна уже будет в зоне открытой агрессии, а там, ну, много не надо, чтобы Беларусь вернуть фактически в каменный век. Ну, не надо, понимаете. Это маленькая страна, очень все у нее сконцентрировано. И я думаю, после того, как господин Лукашенко увидел, что Украина сделала с Капотней в Москве, да, с нефтеперерабатывающим заводом, он для себя прекрасно понял, во что может превратиться гомельский НПЗ буквально с какие-то 2 часа. И последствия для себя тоже понял. И на остальных заводах, кстати, может произойти то же самое. Поэтому господин Лукашенко, естественно, будет всячески скрывать, что Украина атаковала эти станции ретрансляции. Как будто ничего не происходит. Как будто открытого конфликта никакого нет. Украина, естественно, через свои ресурсы покажет, но многие белорусы об этом все равно особо так и не узнают. Да, потому что, знаете, такая, ну, тяжелая вещь на самом деле, понимаешь, что тебя теперь может прилететь. И многие будут отворачиваться, по телевизору ничего не покажут. Вот, вот таким образом господин Зеленский сделает счет, ну, вот как бы 1-1. Да, как бы это цинично ни звучало. Ну, как бы. Сейчас же идет чемпионат мира по футболу, поэтому, ну, будем использовать такие вот ассоциации. Будет 1-1. Потом господин Зеленский проведет вторую атаку непосредственно по НПЗ. НПЗ Беларуси будут уничтожены. Это же понятно. Логика войны это подсказывает. Почему? Потому что планомерно уничтожаются НПЗ в России. Защиты против них нет, как вы видите. Ну, полноценной. Все равно что-то пролетает. Коридоры для дронов и ракет малой дальности, да и не малые на самом деле, Украина давным-давно разработала. Поймите, она их не нашла. Она их разработала планомерно, выбивая радары раннего обнаружения, выбивая средства ПВО и ПРО по одному. Вот Украина разработала эти дырки в обороне. Она выносит НПЗ в России для того, чтобы было как можно меньше бензина, и, соответственно, у армии России было как можно меньше пространства для физического маневра. Так как в России НПЗ горят, это сезон, это уборочная, понимаете? Нужно заправлять комбайны, тракторы и грузовики, да, то нужно где-то брать бензин. Бензин пойдет из Беларуси. И, соответственно, в этот момент, когда Беларусь начнет отправлять в Россию свой бензин, сделанных на своих НПЗ, Украина разнесет эти НПЗ. И таким образом господин Зеленский выиграет этот матч, сделав 2-1. У Беларуси на самом деле ходов немного. И придется переходить полностью под открытое командование России и вот дальше уже идти в войну просто строевым шагом. Идти особо некем, это все понятно, там 20 тысяч человек, которые, ну, будут на самом деле уничтожены достаточно быстро. А и вариантов тоже-то нет. Ну, а что ты можешь сказать? Ну, если еще с ретрансляторами ты скажешь, что ничего не прилетало, а когда будет гореть гомельский НПЗ, ну, ты уже это не спрячешь, когда нет бензина на заправке, этот клуб дыма, его со всей Беларуси будет видно. Ну, что ты предъявишь? Ничего ты не предъявишь, нет куда аргументов, понимаете? Вот так, ни по-пацански, ни по-юридически, никак нет. Соответственно, возникает вопрос, а что делать простым белорусам? Ну, слушайте, безусловно, заправляйтесь сейчас. Вот покупайте канистры и заправляйтесь. Пусть дома будет 100-200 литров. Если живете возле НПЗ, гомельского или другого НПЗ, или каких-то таких хитрых объектов двойного назначения, вывезти хотя бы взрослых и детей. Туда будет жарко. Причем все это происходить будет с огромной вероятностью этим летом. Ну, посмотрите, как ситуация развивается, да? Везде с этим бензином и здесь с топливом. И, скорее всего, уже этим летом Украина, ну, вот таким вот кинетическим образом ответит Беларусь на ее участие в войне против Украины. Ну, и опять же, если есть у вас какая-то возможность, как-то вам не хочется во всем этом лично участвовать, идти в пехоту в какую-то или идти непосредственно воевать, озаботьтесь документами. Озаботьтесь документами, получите справки соответствующие, если ваши параметры здоровья не позволяют участвовать в таком активном боевом столкновении. Получите документы, вы же понимаете, о чем я говорю. Если вы не хотите, чтобы дети туда пошли, получайте документы сейчас. Поверьте мне, когда начнется, стоимость вырастет в разы. Просто в разы. разы и материальная стоимость всего этого, и временная, и нервная стоимость также. Будет все намного дороже и намного неприятнее. Вот и все, а других вариантов нет. Все, их и не было на самом деле практически с первого дня войны, и мы об этом рассказываем вот уже пятый год, что существует логика войны, и вот оно все так развивается по этой военной спирали. Все, Беларуси не отвертеться, время пришло.
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
16: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента».

0: мысленные.
1: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
0: В деканате студентам предложили подписать контракт «Беспилотные войска». Это для парней, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. Восстановили студентов именно благодаря широкой огласке. Предложение студентам-медикам стать военнослужащими в Иркутском Минздраве никак не прокомментировали. Похожие ситуации в вузах происходят часто, но не везде такой результат. В Краснодаре 20-летний парень поверил в обещание больших денег и службы в тылу и подписал контракт «Беспилотные войска». Но после короткого обучения контрактника отправили в штурмовое подразделение.
2: Уйти на боевое задание можно только в один конец. С позиции никто не возвращается, еды, воды и помощи нет. И не дай бог получит ранение, потому что эвакуации тоже нет. Да еще и в 500-е записать могут.
0: Больше на связь с матерью парень не выходил. Сейчас он числится пропавшим без вести. Волонтер Сергей Алиев сообщает о больших потерях на фронте. По его словам, все дело в том, что новобранцев не обучают, не дают адаптироваться к условиям. Их сразу отправляют на боевое задание.
3: Воевали-то лучше. Сначала воевала профессиональная армия. Вместе с ними воевали в 22-м году добровольцы, которые именно шли спасать. Они еще были в 22-м году. Потому что в 23-м разочарование полное пришло. Вот. А потом пошли уже просто мужики простые, которым деньги нужны. Сейчас выкачивалось все, что можно выкачать. Неделька, так и называли штурмовиков. О, пришла очередная неделька. Ну, это сейчас уже, если говорить, неделька, то есть неделю проживет.
0: В белгородских учебных заведениях студентов пугают мобилизацией, которая запланирована на сентябрь. Руководство правоохранительного колледжа заявило молодому человеку и его семье, что он не сможет закрыть сессию, и предложило подписать контракт. При этом там добавили, что грядет вторая волна мобилизации, и его все равно заберут. Но уже, мол, не в беспилотные войска, а в штурм. При этом официально в колледже отрицают этот разговор и заявляют, что просто хотят отчислить студента из-за академических долгов. Родители парня обратились в суд. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Крым в изоляции. После новой атаки там нет света, воды, а бензин заливает только гостранспорту. Это официальное распоряжение властей.
6: Вот нам, крымчанам, все равно, что бензин по 112 рублей. Жалко, что только всего лишь 20 литров. Нельзя залить до полного бака, а очень хотелось.
7: А здесь вообще цена по 170 рублей за литр. Жесть. Заправляемся, что делать, сотой?
5: После серии мощных ударов по паромной переправе минувшей ночью одновременно вспыхнули нефтебаза в Керчи и порт Кавказ. Поставки горючего на полуостров полностью прекратились. Ситуация настолько критическая, что глава Крыма Сергей Аксенов издал экстренное распоряжение. Продажа бензина полностью остановлена и за наличку, и по картам, и по талонам.
8: Уважаемые крымчане, с 9:00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
5: В Севастополе объявили режим жесткой экономии электроэнергии. Уличное освещение отключили, а для жителей ввели графики. Бензина нет. Общественный транспорт заканчивает работу не позже 18, а торговые центры закрываются раньше обычного. Крым фактически попал в глухую блокаду, считает военный аналитик Ян Матвеев.
9: Удары по портам Крым и Кавказ – это логистический нокаут. Именно через эти паромы на полуостров шла основная масса топлива для гражданских

0: и военных. Сухопутный коридор через Мариуполь сейчас тоже под постоянным огнем. Фуры туда ехать боятся. Крым оказался в изоляции. Без бензина и с веерными отключениями света удерживать нормальную жизнь там просто невозможно. Российским властям приходится выбирать. Либо дать горючее танкам, либо заправить частные машины. И выбор тут очевиден.
1: Жители Крыма от таких новостей, мягко говоря, в шоке. Люди не понимают, как добираться на работу, если автобусы перестанут ходить. А заправить личное авто нельзя ни за какие деньги, пишет жительница Севастополя Кристина.
2: «Девочки, у меня просто паника. Развожаев пишет, что 2 дня бензин вообще продавать не будут, свет отключают, фонари на улицах гореть не будут. Как на работу добираться? Нас столько лет уверяли, что Крым – это неприступная крепость, все защищено. А по факту один прилет по порту, и мы сидим без света, без воды и без бензина. Страшно представить, что будет дальше».
1: Пока ремонтные бригады пытаются оценить масштаб разрушений в портах, власти призывают людей снизить потребление электричества и не включать чайники и кондиционеры. В Крыму сейчас +35 в тени. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Запад снова собирает оружейную кассу. Военкор Живов о новых поставках вооружения Украине.
5: Лондон до конца года передаст Киеву 150 тысяч дронов и более 350 ракет для систем противовоздушной обороны, заявил глава Минобороны Британии Дэн Джаррис. По его словам, поставки будут профинансированы за счет доходов от замороженных российских активов. Речь идет о дронах, произведенных на Украине, а также о радарах. Общий объем пакета – около 74 миллиардов рублей. Средства выделяются в рамках программы «Эра». Германия выделит $400 миллионов на закупку средств ПВО и ракет для зенитно-ракетного комплекса. Амстердам предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму €500 миллионов. Стокгольм направит еще $108 миллионов на американское оружие. А НАТО готовит новый пакет финансовой помощи в €70 миллиардов. При этом участие США в новой инициативе пока остается неопределенным. Хотя 16 июня Трамп заявил, что Вашингтон рассмотрит запрос Украины о предоставлении лицензии на производство ракет для систем «Патриот» на Украине. Кроме того, по итогам саммита «Большой семерки» лидеры стран объединения подтвердили намерение увеличить поставки Украине средств ПВО и дальнобойных систем.
4: Дух Анкориджа испарился. Военкор канал «Старшие Эды» о переговорах с Западом и иллюзиях про «как раньше».
6: Помощник президента господин Ушаков заявил, что дух Анкориджа испарился, так как одна из сторон не выполнила свои обязательства. То, что никакого толка от духа Анкориджа не будет, было, в принципе, понятно практически сразу. Американцы продолжили стабильно поставлять хохлу Starlink, что является главным и самым опасным оружием текущей войны. Нас же, в свою очередь, они от Starlink отрезали. Камлание на вызов этого самого духа и попытка некоторых выдать самый вонючий пердеж за дух переговоров являлась на самом деле постепенно уходящей точкой зрения, что, мол, вот помиримся и будет все как раньше. Будем в Америку ездить и являться пусть и крайне ущербной, но все же частью просвещенного Запада. Ничто так не отражало эту паскудную для каждого любящего свою родину и ценящего себя человека точку зрения, как видеоролик, выпущенный перед встречей на Аляске, где американ-бой танцует девочку Россию. Очень надеюсь, что сейчас, после заявления господина Ушакова, та часть граждан, что с упорством, достойным лучшего применения, продолжала попытки цепляться за этот самый дух и тащившие все это в информационное поле, несколько охладят свои устремления и подумают над тем, что есть и другой путь разговора с Западом.
4: Крым без света, воды и детских лагерей. Алексей Живов о последствиях атаки и молчании Москвы.
5: В Крыму попросили отключить от сети все избыточные электроприборы. Из-за отсутствия электричества остановились насосные станции. Вода временно не подается. Движение через паромную переправу в районе Керчи остановлено после атаки парома. Бензовозам предлагают вернуться на трассу Р-280. Также минимум по 1 сентября остановили прием детей в детские лагеря отдыха, заявил глава Крыма Аксенов. Спасибо Сергею Валерьевичу, что в отличие от других берет не себя ответственность и говорит неудобную правду. А вообще, мне кажется, уже назрели какие-то серьезные заявления и действия со стороны Москвы. Дальнейшее молчание выглядит уже совсем неуместно. И брифингом Пескова, и плачем Рахиль заявлениями Захаровой тоже не обойтись.
3: Радио «Лента». 15. 657 АМ. Главные новости дня.
1: Живой полигон Украина презентовала в Париже дрон с дальностью 3000 километров. Это он атаковал НПЗ в Тюмени? Похоже, что границ для дронов ВСУ больше не существует. В Париже на оружейной выставке презентовали новый беспилотник, который может пролететь почти 3000 километров. И это не просто чертежи. Прямо на стендах показывали кадры недавних ударов по Москве. А уже через два дня после презентации этот дрон долетел до Западной Сибири и ударил по нефтезаводу в Тюмени. Эту сверхдальнюю атаку подтвердил Зеленский.
7: Наши дальнобойные санкции достигли Тюменского региона России. Целью стал объект нефтепереработки, более чем в 2000 километров от нашей государственной границы. Эффективно. Отработали новые модернизированные дроны ФП. Теперь они могут достигать целей на расстоянии 3000 километров.
1: Тюменский НПЗ – это один из столпов российской энергетики, который обеспечивает топливом, в том числе и армию. Местный губернатор Александр Моор попытался успокоить людей и заявил, что атаку якобы отбили. Но жителей Тюмени не обмануть. Соцсети мгновенно заполонили кадры мощного зарева на востоке города. Системы ПВО в глубоком тылу оказались бессильны перед новейшими разработками ВСУ. Атака по Тюмени показала, что даже заводы за Уралом больше нельзя назвать безопасными. Это меняет всю архитектуру логистики для армии, считает военный аналитик Ян Матвеев.
8: Прилет по Тюмени – это шок для российского командования. Раньше считалось, что за Уралом заводы находятся в полной безопасности. Туда просто физически ничего не могло долететь. В итоге вся ПВО была стянута к границам и крупным городам европейской части. Сибирь осталась абсолютно голой. Защитить такие гигантские заводы на расстоянии в 2-3 тысячи километров у России просто нечем. Теперь под ударом вообще любое предприятие страны.
1: Сами тюменцы от ночного грохота и пожара на НПЗ до сих пор пребывают в стрессе. Люди осознали, что СВО пришла даже туда, где ее никто не ждал.
9: Губернатор говорит, все под контролем, но мы же не слепые, там полгорода этот пожар видела. Если уже до Тюмени дроны долетают, то безопасных мест в России вообще не осталось. Честно, становится очень стрёмно.
1: Пока власти подсчитывают ущерб, нанесенный сибирскому нефтепрому, эксперты констатируют, что украинский ВПК за время СВО совершил колоссальный технологический рывок. И теперь дроны ВСУ фактически без препятствий пролетают 3000 километров на Дальний Восток. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Ракеты вместо БПЛА. Военкор Зыргулио об ударе по Воронежу, Storm Shadow и старых обещаниях ответки.
6: Воронеж. Ракетный удар. Судя по масштабным разрушениям и столбам дыма в десятки метров, это никакие не беспилотники, пишут про ракеты Storm Shadow. Про эти ракеты писал еще в 2023 году. Боевая часть 450 килограммов, считай полтонны. В свое время именно за удары этими ракетами обещали ответку по центрам принятия решений. Бьют? Ответки нет. Ракетные удары вглубь России. Давно ожидаемое наращивание эскалации Западом. Британия не просто так поставляет Украине 350 ракет. Ущерб от них будет кратно большим, чем от любых беспилотников. А наша власть снова максимум про красные линии поговорит и забудет. Тем временем ракетная опасность объявлена в нескольких регионах страны.
4: Новые ракеты для ударов по городам. Военкор Котенок о британских испытаниях оружия для Украины.
10: Великобритания проводит испытания новых дальнобойных ракет, предназначенных для украинских ударов по российским городам, в том числе по Москве. Об этом сообщает The Telegraph. Утверждается, что ракеты, несущие боеголовку массой 250 килограммов, будут производиться без американских компонентов, чтобы предотвратить вмешательство Вашингтона в экспорт и дальнейшее применение. Уверен, что относительно скоро и этих, и других ракет будет предостаточно у противника, так что не только беспилотники – наша опасность. Не только.
4: Мотоциклы под запрет, детские лагеря на паузу. Военкор «Канал 2 Майора» о новых ограничениях в Севастополе и Крыму.
6: Для отдельных видов мототранспорта в Севастополе вводятся ограничения на движение. Указ подписал губернатор Михаил Развожаев. Ограничения действуют до особого распоряжения для безопасности жителей и стабильной работы городских служб. Под ограничения попадают трициклы, квадроциклы, мопеды, питбайки с объемом двигателя до 125 кубических сантиметров, а также мотоциклы. Им запрещено передвигаться по городу с 10 вечера до 6 утра, а также во время сигналов «воздушная тревога» и «воздушная тревога» и «морская опасность». Контролировать исполнение указа будет полиция. Ранее аналогичные меры ввел глава Республики Крым. Также вводится приостановка бронирования мест, приема и размещения детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории республики, а также бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности. В сложившейся ситуации данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности. В общем, туристический сезон накрылся медным тазом.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Беда дня.
11: В Крыму полностью прекратили продажу бензина населению и бизнесу за наличные, по картам и даже по талонам. Из-за жесткого дефицита после ударов по НПЗ остатки горючего теперь выдают исключительно государственным службам и силовикам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Жительница Ялты Алевтина Бугаева рассказала, что накануне отправки сына в лагерь отдыха ее уведомили, что во всех детских лагерях полуострова отменены все смены.
13: Буквально полчаса назад нам позвонили из Министерства образования Крыма и сообщили о том, что в этом году отменяются абсолютно все смены в детских лагерях. У нас сын получил бесплатную путевку за дипломы, и у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание, и приняли решение отменять все смены. Я, мы, конечно, в шоке. Ну, ни для кого не секрет, что в Крыму нам уже с начала месяца проблемы с бензином. Он то есть, то нет. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую, и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон, и у меня пока нет понимания, что с этим делать. Такие дела.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня в подкасте большой выпуск про то, что происходит с топливом в России и Крыму. Почему на заправках в Москве стоят очереди из десятков машин, почему в Крыму бензин продают только скорой и полиции, а обычным людям нет, почему автобусы в Иванове не вышли на маршруты, и как все это связано с беспилотником, который долетел аж до Тюмени. Это 2000 километров вглубь страны. Сегодня разбираем цепочку событий от взорванной Керченской переправы до пустых колонок в центре России.
15: И вот, чтобы понять саму механику этой огромной цепной реакции, нужно отмотать события немного назад и посмотреть на юг. На ту самую точку, где логистика дала первую самую масштабную трещину – паромную переправу.
14: Слушай, ну вот тут сразу хочется уточнить, почему именно переправа? Там же буквально рядом стоит огромный Крымский мост, и по нему спокойно едут машины. Зачем вообще фокусироваться на паромах, если есть капитальное бетонное сооружение?
15: Мост действительно стоит. И да, по нему могут ехать обычные легковые автомобили. Но после всех предыдущих повреждений в конструкциях ввели просто жесточайшее ограничение по весу.
14: Ага, то есть тяжелое пускать нельзя?
15: Да-да. Пропускная способность для большегрузов, тяжелых фур и, самое главное, для железнодорожных цистерн с топливом упала до критического минимума. Топливо – это колоссальный вес плюс высочайший риск детонации, поэтому вся логистическая надежда полуострова держалась именно на паромах.
14: И вот тут происходит точное попадание. Уничтожен паром «Панагия», горят нефтебазы по обе стороны пролива, железнодорожные составы с бензином просто физически больше не могут перебраться через воду.
15: Точно. Переправа полностью встала. И официальное решение властей звучит, знаешь так, довольно обыденно, просто перенаправить весь поток грузовиков на сухопутные трассы.
14: Да, вдоль побережья.
15: Угу. Через Мариуполь и Мелитополь. Это трасса Р-288, и я смотрел по карте, это, в общем-то, вполне приличная асфальтированная дорога. Кажется, ну, проедут фуры чуть дольше, сделают крюк, груз доставят. В чем проблема-то?
14: Проблема в классическом эффекте бутылочного горлышка. Представь себе обычную трассу, ну, которую строили для регионального трафика, две, ну, максимум четыре полосы.
15: Ну да.
14: Строительная техника, военные колонны, огромные бензовозы.
16: Асфальт просто не выдерживает.
14: Вот-вот начинает разрушаться под гусеницами и перегруженными осями. Трасса находится под плотным огневым контролем.
16: То есть математика рисков меняется. Медленно ползущая в глухой пробке колонна бензовозов — это же просто идеальная мишень.
14: Водители фур не слепые, они прекрасно видят, что едут, по сути, в тире.
16: Абсолютно.
14: Водители требуют просто колоссальных надбавок за риск для жизни, и стоимость доставки моментально улетает в космос. Но даже за огромные деньги количество людей, готовых реально рисковать сгореть заживо в кабине, оно сильно ограничено.
15: Логично. В итоге физический объем топлива, который реально доезжает до Крыма, катастрофически падает. Спасительный маршрут превратился в смертельную ловушку.
14: И последствия этого физического дефицита бьют по самому Крыму. Рынок топлива на полуострове просто рухнул. Власти были вынуждены пойти на беспрецедентный шаг – полный запрет на продажу бензина гражданам.
15: Не ограничение в 10 литров, а именно полный запрет. Заправляют только полицию, пожарных, скорую.
14: Да. И что делает государственная машина? Она пытается тушить панику. Анонсировали запуск системы талонов и QR-кодов. Типа человек получает код в смартфоне и заправляет строгий лимит, чтобы бензина хватило всем. Почему тут эти QR-коды не сработали?
15: Да потому что это полное непонимание природы кризиса. Во время ковида товары физически лежали на складах. Кризис был в логистике, распределении и панике. А в Крыму абсолютный физический вакуум.
14: То есть бензина просто нет?
15: Вообще нет. Никакой красивый цифровой талон не способен материализовать бензин из воздуха, если подземный резервуар пуст. Бензин либо сгорел на той самой трассе, либо остался по ту сторону пролива.
14: Да уж, цифровизация бессильна против законов физики. И вот этот вакуум начинает разрушать все вокруг по принципу домино. Топливо ведь критически необходимо не только машинам. Оно нужно для резервной генерации.
15: Вот это самый страшный этап каскадного обрушения. Как только останавливаются резервные дизельные генераторы на котельных или насосных станциях, вся огромная нагрузка ложится на основную электросеть.
14: А электросеть к такому вообще не готова, трансформаторы не выдерживают, срабатывает автоматика защиты, и все, регион погружается в веерное отключение.
15: Ялта, Севастополь просто сидят в темноте.
14: Но темнота – это еще не финал. Нет электричества, останавливаются насосы, пропадает вода, и, что еще хуже, падает сотовая связь.
15: Я всегда думала, что у связистов стоят какие-то супермощные батареи на базовых станциях.
14: Батареи стоят, тяжелые свинцовые кислотные аккумуляторы, но они рассчитаны буквально на 2-4 часа работы. Их задача – продержать вышку в эфире ровно до того момента, пока техники не привезут мобильный дизель-генератор.
15: А техники не могут его привезти, потому что солярки нет. Батареи высаживаются в ноль, и сеть полностью слепнет. Жуткий парадокс получается. Бензин оставили только для скорой помощи. Но человек, которому стало плохо, не может эту скорую вызвать, потому что телефон не ловит сеть. Круг сомкнулся.
14: Слушай, если бы эта картина ограничивалась только прифронтовым Крымом, все можно было бы объяснить логистической блокадой. Но самое поразительное начинается дальше. Кризис перекинулся на материк. За тысячи километров от зоны конфликта.
15: В Тверскую область, например.
14: Да. Это же центральная Россия, между Москвой и Питером. И там Министерство промышленности официально признает введение лимитов на заправках. Как такое вообще возможно?
15: Ну, когда официальное ведомство в таком глубоком тылу выходит и говорит, утверждены лимиты, это ярчайший индикатор системного сбоя.
14: В Москве, в Коломне, Саранске люди видят огромные очереди. Крупные сети вводят ограничение 30 литров 95-го бензина в одни руки. Это же всего полбака для обычного кроссовера.
15: И тут включается психология дефицита. Что делает водитель, которому налили только полбака? Он начинает паниковать. Выезжает с одной заправки и тут же становится в очередь на следующую, чтобы долить бак под крышку.
14: Ага, и это искусственно удваивает, а то и утраивает трафик?
15: Да. Очереди растут в геометрической прогрессии, начинаются скандалы. И посмотри на цены на табло. В некоторых местах цифры доходят до 95 рублей за литр.
14: Кошмар. Ну а давай докопаемся до причин. Откуда этот дефицит в центре страны?
15: Это кумулятивный эффект из трех факторов. Первый – военный спрос. Армия потребляет топливо в невообразимых масштабах. Каналы через юг пересохли, и логисты просто напрямую, как пылесосом, вытягивают объемы с материковых НПЗ. Гражданским отдают по остаточному принципу.
14: А второй фактор?
15: Сломанная логистика самих железных дорог. Из-за постоянной смены маршрутов составы с топливом застревают на запасных путях. Цистерны стоят там, где они не нужны.
14: Ну а третий, самый болезненный фактор – это прямые удары по самим нефтеперерабатывающим заводам, верно?
15: Да. Физическое уничтожение мощностей. Меньше заводов работают, меньше бензина производится в принципе.
14: Тут еще, знаешь, важно понимать экономику самих частных заправок. К чему они вводят эти смешные лимиты в 30 литров?
15: Чтобы всем поровну досталось.
14: Не только. Частные АЗС покупают бензин оптом. Из-за дефицита оптовая цена просто улетает в стратосферу. А розничная цена на табло часто сдерживается государством. Получается, продавать полный бак владельцу заправки невыгодно, он торгует себе в убыток. Лимит – это попытку просто не обанкротиться. И вот этот коллапс бьет по общественному транспорту. В Иванове 10% автобусов просто не вышли на маршруты.
15: Ну, звучит вроде не так страшно. Всего 10%.
14: Да как не страшно? Если из 100 автобусов на линию вышло 90, интервалы сразу сбиваются. На остановках собираются толпы людей. Они мерзнут, опаздывают на работу. А оставшиеся автобусы едут переполненными. Техника ломается.
15: А водитель того самого невышедшего автобуса часами стоит в очереди на заправке за остатками дизеля. Транспортный паралич возникает буквально из воздуха.
14: Вот именно. Но давай вернемся к ударам по НПЗ, о которых ты упомянул. Атака на Антипинский завод в Тюмени, это же Западная Сибирь, 2000 километров от линии фронта. Как беспилотник вообще способен пролететь такое расстояние?
15: Технологии сделали качественный скачок. Это уже не те примитивные коптеры, которые мы видели пару лет назад. Это дальние системы, оснащенные абсолютно автономной навигацией.
14: В смысле автономной? Их разве не под GPS направляют?
15: Нет, GPS же легко заглушить системами РЭП. Современные дальние дроны используют оптическое распознавание рельефа.
14: Это как?
15: В память дрона загружается карта высот и спутниковые снимки местности. Он летит очень низко, прячется от радаров, и камера постоянно смотрит вниз. Дрон сам сравнивает то, что видит, с заложенной картой. Ему вообще не нужна связь со спутником или пультом управления на протяжении всех этих 2000 километров.
14: Ничего себе! Получается, если радиус поражения теперь равен 2000 километров, то ни один стратегический объект больше не в безопасности?
15: Совершенно верно. Защитить все математически невозможно. Ты не можешь поставить комплекс ПВО вокруг каждой трубы и каждого резервуара в стране на 11 часовых поясов.
14: Да уж.
15: Эта реальность полностью ломает психологию нефтяной отрасли. Руководители заводов в Самаре, Уфе, Омске теперь живут в страхе. Это требует миллиардов на защиту и рушит любое планирование.
14: И вот что поражает. На фоне всей этой новой реальности, пылающих заводов, государственная машина хранит монументальное молчание. Высшее руководство не комментирует ни остановку переправы, ни удары по заводам. Собирается совбез, но обсуждает исключительно внешнюю политику. Почему?
15: У этого молчания очень жесткая прагматичная логика. Во-первых, если официально признать системный дефицит топлива, это гарантированно спровоцирует моментальную дикую панику.
14: Ну да, прозвучит фраза «наблюдаются перебои, и через час очереди выстроятся километровые».
15: Точно. Выкачают все в канистры и бочки за сутки. А во-вторых, признание ущерба от ударов в глубоком тылу – это прямое признание успеха противника. Это рушит картинку, что все под контролем. Ну и у системы просто нет волшебной кнопки, чтобы все исправить.
14: Но цена такого молчания – это тотальная утрата доверия. Возникает шизофренический диссонанс. По телевизору все замечательно, а на улице автобуса нет, на заправке скандал, цены растут. И знаешь, этот кризис ведь расползается не только вглубь страны, но и за ее пределы.
15: Да, конфликт активно затягивает соседние государства. Вот яркий пример – недавний жесткий ультиматум Киева в адрес руководства Беларуси.
14: Давай разберем, в чем суть претензий. Заявлено, что на территории Беларуси обнаружены 4 мощных ретранслятора, которые координируют дроны, бьющие по энергетике. Зачем им вышки-ретрансляторы?
15: Автономно летают тяжелые камикадзе по стационарным, неподвижным целям вроде заводов. Но есть же и другие дроны, которым нужно управление в реальном времени, например, для доразведки или ударов по мобильным целям. Радиосигнал не может идти по прямой на сотни километров, земля-то круглая.
14: Ага, поняла.
15: Чтобы оператор не потерял связь с дроном, сигнал передает по цепочке через вышки. И если эти вышки стоят на сопредельной территории, эта территория де-факто становится участником боевого управления.
14: И требование звучит максимально жестко. Либо Минск демонтирует эти объекты, либо по ним будет нанесен прямой удар.
15: Что ставит руководство страны в невыносимое положение. С одной стороны, глубокая интеграция, которая не позволяет просто взять и выключить оборудование. С другой – реальная угроза удара. Дипломатический шпагат становится предельно болезненным.
14: Получается, как огромная воронка, которая затягивает все больше пространства. Но давай вернемся к главному вопросу. Зачем все это делается? Сгоревшие паромы, атаки на НПЗ – это же часть большой стратегии логистической осады. Как это влияет на саму линию фронта?
15: Влияет самым прямым образом. Особенно на наступление на Донбассе. Аналитики фиксируют поразительную цифру. Интенсивность ударов по бензовозам возле фронта выросла в 28 раз.
14: 28? То есть идет целенаправленная охота именно за цистернами?
15: Да. Цель – посадить армию на голодный паек. Аппетиты военной техники огромны. Танковый двигатель измеряет расход не в литрах на сотню километров, а в литрах на 1 километр.
14: Да уж.
15: Даже просто стоящий в засаде танк должен сжечь дизель, чтобы вращать башню и питать системы наведения. Без постоянного подвоза топлива многотонная бронемашина за 3 миллиона долларов превращается в бесполезную металлическую коробку.
14: И мы видим экономику асимметричной войны во всей красе. Копеечный дрон за 500 баксов сжигает заправщик за 50 тысяч, и из-за этого встает танк за 3 миллиона.
15: Именно. Этот логистический паралич вынуждает менять тактику. Наступление на направлениях Покровской и Доброполья существенно замедлилось. Использовать крупные колонны бронетехники стало невозможно. Их быстро замечают, а без топлива они не могут сделать глубокий прорыв.
14: Из-за этого перешли к тактике малых пехотных групп, буквально по 3-5 человек.
15: Да, тактика инфильтрации. Они пытаются пешком просочиться сквозь оборону, закрепиться в посадках. Но трагедия для них в том, что пехота идет без брони.
14: И они становятся абсолютно незащищенной мишенью для тех же самых дронов-камикадзе.
17: Вот именно.
15: Возникает чудовищная асимметрия потерь. Логистическая удавка сжимается далеко за сотни километров от фронта, но убивает наступать.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
18: Вынужденная смена курса. Из-за новой атаки дронов на столицу самолет «Калининград-Москва» улетел в другой город. Теперь так будет постоянно? В регионе появилось Министерство безопасности. Министром стал командир роты добровольческого подразделения, о котором никто ничего не знает. Министр – человек без биографии. Это уже норма? Анализ угроз от атак БПЛА. Администрация морских портов Балтийского моря объявила тендер на оценку рисков для 7 портов, включая Калининград. Итак, с неожиданным поворотом столкнулись калининградцы, запланировавшие полет в столицу. Самолет на Москву из Калининграда улетел в другой город. Это произошло в ночь на понедельник, 22 июня, когда были введены ограничения во всех столичных аэропортах из-за массированной атаки беспилотников. И, надо сказать, впервые эти временные запреты кардинально повлияли и на работу воздушной гавани в Калининграде, когда борты начали перенаправлять в другие города. Понятно, что безопасность прежде всего, но несложно догадаться, насколько пассажиры пассажиры были шокированы сменой курса. Вот что рассказал калининградец в соцсетях.
17: В 5:30 я должен был быть в Шереметьево, но в 9:30 вместо Москвы приземлился в Нижнем Новгороде. Шок!
18: Утром 22 июня в Храброво отменили 10 московских рейсов. Изменения также затронули рейсы из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Все задержки были связаны с ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах из-за атаки дронов, а она началась около 3 ночи и продолжалась утром. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о 84 беспилотниках, сбитых на подлете к городу. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Где именно падали обломки сбитых дронов, Собянин не уточнил. В итоге в московских аэропортах отменили или отложили почти 400 рейсов. По мнению военных экспертов, очередная массовая атака БПЛА по одному направлению может быть связана с попыткой ВСУ выявить системы ПВО и истощить ресурсы для последующих атак на Москву. А это значит, что рейсы из Храброво могут менять курс, время вылета и конечный пункт прибытия. Иными словами, пассажиры должны быть готовы к неприятным сюрпризам. Понятно, что все это особенно чувствительно в период летних отпусков. Но что поделать, это первое лето, когда война стала ощущаться и в Москве, и в других тыловых регионах страны. С каждым днем Минобороны отчитывается о все большем количестве сбитых над разными городами России беспилотниках. Например, в ночь на 22 июня таких было 300 над 12 регионами страны. К тому же в 8 регионах, в том числе в Московском, Чувашии и Татарстане, в понедельник объявлялась ракетная опасность. На фоне всех этих тревожных новостей в Калининградской области объявили о создании Министерства региональной безопасности. Вот что на этот счет сказал Алексей Беспрозванных.
19: Наша область особенная, и создание такого ведомства – логичный шаг. Указы подписаны. В министерстве будут централизованы все вопросы безопасности, реагирование на чрезвычайные ситуации и внутренние угрозы, более эффективное взаимодействие со службами и правоохранительными ведомствами, гражданская оборона. С 29 июня ведомство начнет работу как самостоятельное юридическое лицо. Министерство региональной безопасности возглавил Дмитрий Кононов, который находится на военной службе с 1996 года. Последние 1.5 года командовал ротой добровольческого подразделения. Кононов в звании полковника, награжден орденом за заслуги перед Отечеством, медалями Жукова и Суворова. Дмитрий Владимирович имеет достаточный боевой и организационный опыт, чтобы заняться вопросами внутренней и внешней безопасности, отметил губернатор, представляя нового члена регионального правительства.
18: В открытых источниках практически отсутствует информация о новом руководителе Министерства безопасности. Неизвестны ни биография Дмитрия Конного, ни его место рождения, образование, предыдущие должности, место службы. Также ничего не известно о связи нового министра с Калининградской областью и почему выбор пал именно на него. Власти не объясняют и чем конкретно будет заниматься само министерство. Ведь за безопасность в регионе уже отвечают полиция, ФСБ, МЧС, Росгвардия и целый набор федеральных структур. Вот и возникает справедливый вопрос. Зачем тратить 16 миллионов рублей налогоплательщиков на создание нового ведомства? Хотя некоторую ясность Беспрозванных все же внес. Но, честно говоря, вряд ли отслеживание гражданских беспилотников может стоить миллионы.
20: Беспрозванных поручил новому министру заняться вопросом гражданских беспилотников. По словам главы региона, несмотря на действующий запрет, жители Калининградской области продолжают запускать дроны без согласования. Губернатор подчеркнул, что любые такие беспилотники будут изыматься и ни один не будет возвращен. Власти напоминают, что запускать БПЛА могут только специальные службы и организации, получившие соответствующее разрешение. По словам Беспрозванных, в нынешней ситуации любой объект в небе рассматривается как потенциальная угроза и может вызывать панику среди жителей.
18: Ну да, зачем лишние стрессы, если их и так хватает? Сегодняшние серьезные опасности и риски для транспортной инфраструктуры все прекрасно понимают. В администрации морских портов Балтийского моря даже объявили тендер на оценку уязвимости 7 портов, включая Калининград, Большой и пассажирские порты Санкт-Петербурга, Выборг, Высоцк, Приморск и Усть-Лугу. Максимальная цена контракта – 2 миллиона 200 тысяч рублей. За эти деньги подрядчик должен проанализировать для портов угрозы, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных плавсредств. Согласно техническому заданию, исполнителю предстоит описать способы реализации потенциальных атак БПЛА в акватории Балтийских портов и дать рекомендации по дополнительным мерам защиты. В общем, действительно, время нынче очень неспокойное. Некоторые эксперты после пробития эшелонированной защиты противовоздушной обороны Московского региона высказывают опасения, что дроны могут долететь и до Калининградской области. Но все же будем надеяться, что ничто не омрачит празднование юбилея региона. Хотя некоторые моменты все же могут испортить праздник, поскольку доступен он будет не всем. В Калининграде озвучили жесткие ограничения по бесплатным билетам на выступления Олега Газманова, группы «Браво» и других звезд на концерте 4-5 июля.
0: Каждому прошедшему по ссылке на одну электронную почту вышлют не более 2 бесплатных билетов на Ростех-арену. Об этом на заседании правительства региона 22 июня сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. Как известно, в субботу, 4 июля, на стадионе на спортивной арене, расположенной на Солнечном бульваре 25, будут выступать Олег Газманов, Родион Газманов и группа «Браво». В воскресенье, 5 июля, «Зиверт», «Пясто Фэмили» и «Бурито». Выступление этих звезд станут кульминацией празднования 80-летия Калининградской области. Начало концертов в 18:00.
18: Как отметил губернатор, первая партия бесплатных билетов разошлась за 2 часа, поэтому решили, что оставшуюся партию пропусков на Ростех-арену будут выкладывать ежедневно примерно по 1000 в сутки. То есть билетов на всех не хватит, а ведь так обещали. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
21: Мобилизация в России, которую многие так боялись, идет полным ходом. 18 июня. Пенза. Вечер. На улицах экипажи полиции, сотрудники военкоматов, ОМОН, Росгвардии в балаклавах. В общем, полный карнавал. Причем приехали все эти товарищи на гражданских машинах, ну, чтобы народ не успел разбежаться. Что происходило дальше? Людей начали останавливать прямо на тротуаре. Начали блокировать дорогу, автобусы, личные автомобили. Никаких пояснений. Просто делали, что хотели. Доставали мужиков из машин и паковали в бусы. Дальше свезли их в военкомат на улицу Складскую. И тупо заставили всех подписать контракты. Типа эти мужики, которые ехали кто домой, кто на работу, вдруг вспомнили, что очень хотели пойти на войну. Вот такой кошмар. Официально это называлось проверкой документов воинского учета. Но по факту в здании людей под психологическим и физическим давлением склоняли к подписанию контракта. И склоняли — это еще мягкое слово. Потом родственники говорили, что их просто пугали расправой или тем, что «мы сейчас тебе наркотики подкинем, ты сядешь и все равно пойдешь на спецоперацию, но уже как зэк». И такие же облавы прошли в Пензе, в Каменке, в Кузнецке. Ночью под военкоматом развернулась картина, которую я просто представить не могу. Женщины, матери, жены, дочери пытались вытащить своих родных из автобусов. Изнутри кто-то кричал: «Не оставляйте нас тут!» В общем, это похоже на какой-то жуткий цирк, где людей, как животных, загоняют в вольер. В итоге добиться справедливости не получилось. Все подписали контракты и уже где-то по дороге напередок. Только на утро после этого кошмара Росгвардия дала официальный комментарий. Сообщили, что они провели межведомственный рейд, проверили 80 водителей, выявили 9 граждан, не вставших на учет, вручили повестки. Про то, что людям пальцы ломали, конечно, ни слова. Но кое-что полезное из этого заявления мы все-таки узнали. Теперь рейды будут проводиться на системной основе во всех районах области. Я повторяю, как сказано в официальном источнике. На системной основе во всех районах. Это не разовая акция. Так что дальше их будет только больше. Теперь о том, кого именно ловят. Целенаправленно ищут мужиков с долгами, с судимостями, тех, кто алименты должен платить. В общем, ищут, какие у вас есть слабые места. Но даже если таких нет, то это, в общем-то, ничего не значит. Одного остановили по дороге между населенными пунктами. Проверили на долги, ничего не нашли, но все равно отвезли в военкомат. Его жена сказала, что контракт он подписал после того, как его избили. Еще одного привезли вообще без документов. Просто чувак какой-то алкоголик на улице сидел. За час прямо в военкомате ему оформили новый паспорт и военный билет. Позвонил матери вечером, уже из Мариуполя. Почему я говорю, что такого на улицах будет больше? Сейчас для облав в Пензе прислали из Кировской области около 100 человек. Пензенских, в свою очередь, отправили в Киров. Обмен живым товаром. Ну, чтобы не смущать народ. А то неприятная ситуация, когда ваш сосед утром поздоровался, а в обед вашего мужика ногами бил в отделении. И это же не все. Параллельно идет целая кампания в вузах. Студенты с задолженностями, кандидаты на отчисление. Все, кто отстал по учебе, всех их шантажируют, угрожают, заставляют подписывать контракты. Я уже рассказывал про эту схему, но напомню коротко. Детям обещают специальный однолетний контракт. Служба вдали от фронта, высокие технологии. А потом оказывается, что по закону это все фигня. Никакого однолетнего контракта юридически не существует. После подписания ты обычный военнослужащий, без права выйти через год. Пока Путин частичную мобилизацию не отменит, никаких годовых контрактов просто быть не может. А про то, что ты там типа выберешь себе теплое место оператором дрона, вообще забудь. Вот такая реальность. И если у вас еще остался вопрос, а будет ли такое в Калининграде, то я отвечу. Конечно, будет. У нас народ расслабился так, как будто Калининград — это отдельное государство. Все, что происходит на большой земле, обязательно, рано или поздно, будет происходить и в регионе. Так что самое время сейчас подумать, что вы будете делать, когда вашего сына или мужа будут хватать мужики в балаклавах. Тем более, что варианта сбежать нет. Вот на днях буквально мужик пытался в Литве попросить убежище, а литовцы его просто упаковали обратно. На границе бедолагу уже ждал патруль. Сейчас он где-то по дороге напередок, я думаю. Вот такая получается картина маслом. На этом все. Больше важных новостей и адекватности в следующем выпуске. Пока.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Опасность дня.
2: Украина разработала новую крылатую ракету «Фламинго» с дальностью полета 3000 километров и боеголовкой весом больше тонны. Ракету, способную долетать до Сибири и Урала, представили на выставке в Париже.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Жительница Крымского полуострова Галина Рукасуева рассказала о непонятной ситуации, сложившейся в детском лагере «Артек».
5: Я отправила ребенка в «Артек», и сейчас происходит полный кошмар. Седьмая смена. Дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных. И так получилось, что «Артек» закрыл все смены. Вернее, тот, кто успел приехать, они находятся в лагере. Все остальные дети, которые ехали из регионов, они просто застряли в Керчи. Ночь они провели в какой-то школе-интернате. Практически не спали, потому что с дочерью я созванивалась и в 12 ночи они еще не спали, а в 4 утра она мне позвонила, что они уже куда-то едут. Планировалось, что они поедут, их разместят временно в лагере «Смена» либо «Орленок», но далее Крымский мост был закрыт, и они то останавливались, они, дети не могли даже выйти, потому что все завалено чемоданами было. И, в общем, ситуация вообще крайне непонятная, никто не дает внятных ответов, нет связи в чатах. Это логистическая компания, которая занимается перевозками детей, «Аврора», они абсолютно... Ну, я понимаю, что у них у самих нет информации, но можно было бы в чате хотя бы как-то писать о перемещении детей. То есть я сейчас на связи только с ребенком, и то у нее там осталось 20-30% на телефоне. И я в полнейшем шоке, не знаю вообще, что делать. Родители, которые оказались в этой же ситуации, пожалуйста, если есть какая-то информация, напишите, пожалуйста, в комментарии.
3: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В
7: ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Английский не в фаворе. С 1 сентября школьники по всей России будут учить арабский. Министерство просвещения официально утвердило программу изучения арабского языка во всех российских школах. Как заявил министр Сергей Кравцов, новые правила вступят в силу уже с 1 сентября нового учебного года. Власти уверены, что это укрепит дружбу с Арабскими Эмиратами и даже перевели на арабский русские народные сказки и другие популярные произведения школьной программы. Это решение демонстрирует смену внешнеполитического вектора страны, считает политолог Андрей Соколов.
9: Это абсолютно логичное продолжение так называемого разворота на восток. Поскольку с Западом Кремль разругался окончательно, английский и немецкий языки в школах теперь неофициально считаются вражескими. Власти пытаются искусственно перекроить сознание детей, навязывая им сначала китайский, а теперь вот арабский. Но чиновники забывают, что язык – это инструмент глобального мира, бизнеса, науки и технологий, а не просто идеологический лозунг, который можно спустить сверху приказом Минпросвещения.
1: За кулисами этого красивого восточного проекта скрываются чисто технические проблемы. У школ нет ни учебников, ни сертифицированных преподавателей, которые могли бы массово обучать детей сложнейшей арабской вязи и фонетике. О том, к какому хаосу в классах приведет эта спешка, говорит заслуженный учитель России Лев Соболев.
8: Внедрить новый язык с 1 сентября – это какая-то утопия. Откуда возьмутся тысячи учителей арабского? У нас в обычных региональных школах до сих пор английский-то вести некому. Учителя работают на две ставки. Арабский язык – один из самых трудных в мире. Чтобы подготовить нормальные учебные пособия и обучить педагогов, нужны годы. В итоге все это превратится в очередную фикцию и показуху, от которой пострадает только качество общего образования.
1: Сами родители в соцсетях от этой инициативы не в восторге. Люди отмечают, что на рынке труда арабский язык нужен единицам, в отличие от того же английского, который Минпросвещение постепенно задвигает на задний план. Своим мнением в родительском чате поделилась москвичка Ирина.
22: У меня ребенок в 6 класс переходит. Нам уже намекнули, что вместо 2-го европейского языка могут поставить арабский. Зачем он нужен обычному ребенку? Скажите на милость. Ладно бы учили тому, что пригодится в жизни, программированию или нормальному английскому? Нет. Теперь будем писать справа налево. Ощущение, что наши чиновники просто соревнуются. Кто глупее инициативу придумает, лишь бы перед начальством выслужиться.
1: Тем временем Минпросвещение уже строит грандиозные планы. Следующим шагом арабский язык хотят включить в список предметов для сдачи ЕГЭ по выбору. А уже в новом учебном году хотят провести олимпиаду по арабскому. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Глава Крыма Сергей Аксенов. О том, что на АЗС полуострова прекращают продажу топлива, заправлять будут только транспорт государственных служб.
23: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
3: Криминальные новости.
24: Стали известны детали нападения на детский лагерь в Тыве. Напомню, ночью 21 июня в лагере «Орленок» на озере Чагытай произошла атака на несовершеннолетних. По данным 112, пьяный 25-летний мужчина ворвался в корпус лагеря, где находились 16 детей в возрасте от 12 до 14 лет. Выстроил их в шеренгу и начал избивать деревянной палкой. У 13 школьников зафиксированы ушибы и ссадины. Во время нападения нападения сторожа на территории лагеря не было. Нападавшего задержали сотрудники еще до прибытия полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Также проводится проверка в отношении руководства лагеря. По информации местных пабликов, неадекват напавший на детей ветеран СВО, уволенный из армии после ранения. В Петрозаводске 38-летний военнослужащий открыл стрельбу из окна квартиры на четвертом этаже. В результате ранения получили двое мужчин. Пострадавших госпитализировали с множественными огнестрельными ранениями, каждому из них по 34 года. Их состояние оценивается как средней тяжести. Стрелка задержали. Карельское издание «Фактор» сообщает, задержанным занимается военное следствие. Выясняются все обстоятельства произошедшего и мотивы. Вы мужчины. Неадекват пырнул водителя такси отверткой в шею в Орске. Пьяный мужчина находился возле жилого дома на улице Васнецова. Он поругался с водителем такси и нанес ему удар. Нападавшего остановили прохожие. Они же оказали помощь пострадавшему. СК возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Вскоре обвиняемому изберут меру пресечения. Самодельная граната взорвалась в руках у ребенка в Новой Москве. По данным 112, несколько подростков изготовили самодельную лимонку и оставили ее на улице. Позже другой ребенок поднял предмет, после чего произошел взрыв. Предварительно мальчик получил ожог сетчатки глаза. Как рассказывают местные жители, подростки после этого убежали. По их словам, компания и раньше устраивала подобные пранки, а одна из девушек состоит на учете в ПДН. На месте работали экстренные службы. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители. Девушке-подростку из Красноярска назначили 6,5 лет воспитательной колонии по делу о подготовке к массовому убийству в школе. По версии следствия, школьница причисляла себя к последователям движения «Колумбайн» и разделяла его цели и взгляды. Силовики утверждают, что она планировала вооруженное нападение и массовое убийство в красноярской школе в феврале текущего года. В релизе суда сказано, что для нападения девушка приобрела необходимую амуницию и посетила спортивно-стрелковую клуб. Там получила базовые навыки по стрельбе. Кроме того, у школьницы был манифест с планом массового убийства и план передвижения по учебному заведению. Девушку признали виновной в подготовке к теракту и участии в деятельности террористической организации. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
12: Официальный представитель УФСБ России по Свердловской области Елена Докучаева о том, что фотографирование и передача снимков могил участников СВО может быть квалифицировано как государственная измена.
4: На самом деле кураторы, да, которые ведут данных лиц, они чаще всего находятся, как мы понимаем, не только за пределами нашего региона, но и за пределами нашей страны. Они аккумулируют все данные и используют уже потом, в том числе против безопасности нашей страны. В ряде случаев данная информация передается в центры телефонных мошенников, где уже звонят родственникам, которые только что похоронили своих близких, и уже с помощью тех же самых технологий искусственного интеллекта воссоздают, да, по фотографии близкого человека, который звонит и объясняет, что вы похоронили не меня, я нахожусь в плену, и вот здесь уже опять возвращаются к схеме, когда просят деньги за то, чтобы освободить, опять же, человека, который якобы находится в плену. И злоумышленники сейчас действительно играют на чувствах очень ярко, и нет ничего святого для них. Каждый случай, конечно же, индивидуален. Сложно сказать, что всем грозит, например, государственная измена, но в ряде случаев действительно могут трактоваться подобные действия как оказание помощи иностранному государству и попадать под квалификацию статьи «Государственная измена». По данной статье наказание предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы.
3: Главные новости дня.
6: Пустые бензоколонки и рекордные цены. По всей России очереди на АЗС, а в некоторых городах топлива просто нет.
10: 22 июня, город Владимир, час ночи.
11: Да, двигаться хочу.
13: Да, сдвинулись чуть-чуть. Да.
10: Чуть-чуть. Вот, собственно, 22 июня, город Владимир. Стоим в огромнейшей просто до безумства пробки. Все ждут бензин, но при этом, при всем, помимо того, что у нас просто нет топлива на всех заправках в округе, кроме одной, у нас Еще и нет нормального интернета, потому что в этом городе есть только интернет по белым спискам.
6: Жители из разных регионов страны, от Тюмени до Дагестана, публикуют кадры многокилометровых очередей за бензином. А на многих АЗС топливо и вовсе исчезло.
14: Дошли до уровня, когда мы не можем заправить бензин просто. Его нету на заправках в Краснодаре. Просто решила заправиться. Офигеть.
6: В Липецкой области и в Рыбинске пистолеты на заправках заколочены. В Георгиевске нет 95-го, а в Махачкале остатки горючего теперь отдают строго скорым и МЧС.
15: Уважаемые клиенты сети АЗС «Аско», в сложившихся условиях приоритетом становится обеспечение топлива экстренных служб и объектов жизненно важной инфраструктуры. Отпуск топлива будет осуществляться только для автомобилей экстренных служб. Благодарим вас за понимание и доверие.
6: Местные губернаторы в панике, просят людей не скупать бензин впрок и сравнивают ситуацию с ажиотажем вокруг гречки. Экономист Кирилл Родионов считает, что ситуация будет еще усугубляться.
16: Мы наблюдаем классический каскадный обвал рынка. Нефтеперерабатывающие заводы, разбитые дронами, просто не успевают производить нужные объемы. Плюс огромная часть уцелевшего

0: табло, что сразу же заметили россияне и написали об этом в комментариях. Эксперт рынка Илья Шепелин считает, что правительство пытается купировать панику любыми методами.
1: Власти дико боятся паники. Пустые заправки в Москве и крупных регионах – это мощнейший удар по мифу о том, что спецоперация идет по плану. Поэтому в ход пошли самые топорные методы пропаганды. Нанимают дорогих блогеров, выдают их за обычных жителей и заставляют снимать успокаивающие ролики. Но картинка рушится сама собой. Блогер говорит, что все отлично, а на заднем плане табло горит нулями. Людей в регионах, которые часами стоят в очередях, этими видеоотчетами не обманешь.
0: В реальности простые граждане каждое утро вынуждены объезжать по 5-6 заправок в надежде залить хотя бы пару литров, чтобы доехать до работы.
2: Говорите честно, вы такие уроды. Вот у людей нету бензина, дизеля, чтобы доехать элементарно до дома. У меня 31 километр. Я ни на одной заправке не могу заправиться, а передо мной стоите вы и заливаете свои сраные канистры. Куда вам канистры?
0: Пока Минпромторг Тверской и Тюменской областей отчитывается о временных перерывах продажи топлива, связанных с переформатированием логистических цепочек, и вводит жесткие ограничения на продажу топлива в одни руки, эксперты признают, затянувшееся на 4 с лишним года СВО, похоже, лишает Россию ее главного богатства. Нефтяная сверхдержава в 2026 году осталась с пустыми бензоколонками. В 2022 представить такое могли разве что сумасшедшие. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: На Радио Лента. Беда дня.
4: Первые покупатели новой российской «Волги» К40 стоимостью 3 миллиона рублей не смогли уехать из автосалона, потому что машина сразу сломалась.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Сотрудница ФАПа из Омска рассказала, что медиков обязали отправлять минимум по одному добровольцу на спецоперацию.
5: Мне сейчас очень тяжело об этом говорить. Я работаю фельдшером на ФАПе, то есть я среднее медицинское звено. И у нас главный врач подписал документ, присланный свыше, что до конца года один сотрудник, средний персонал должен пойти добровольно на СВО на год. А где год, там и два, и три. Либо ты вернешься домой в цинковом гробу, либо... тебе повезет, и ты доживешь до победы. Но потому что я не верю, что всего лишь на год. Это так же, как со студентами, которым предлагают взять так же академ на год. Возьми академ, сходи на СВО, умри за родину. Я не думаю, что у нас найдется доброволец. У нас вообще как бы бронят военкоматы, как у медиков на селе, да? И если до этого не было добровольцев, то и сейчас их навряд ли найдут. А что в конце года мы будем жребий тянуть? А зная свою удачу, я ни на что особо хорошее не рассчитываю. Вот у меня двое детей, 7 и 3 года. И что я должна сказать? Давайте, детки, я схожу, заработаю нам на ипотеку, чтобы просчитаться и вернусь домой. Так, да?
4: Экономист Валентин Новиков о том, что страну ждет рекордно низкий урожай и рост цен на продукты.
6: Из-за того, что дизельного топлива нет, сейчас уборочная компания оказалась под угрозой, и урожая может и не быть. Об этом, по крайней мере, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут. Сказала, что в этом году урожай может быть самым плохим за последние 35 лет. О как! И это еще означает, ну что будет означать самый такой плохой урожай? То, что в России будет меньше, гораздо меньше еды, чем планировалось, соответственно, начнется большой рост цен на еду, то есть инфляция.
4: Глава Башкортостана Ради Хабиров сообщил, что в республике не будут включать сирены воздушной тревоги, чтобы не нервировать людей.
7: Когда вот так вот все тяжело, когда мы утром просыпаемся, а у вас или от там пикалки у вас тут объявили ракетную беспилотную опасность, а поверьте, в принципе, по регламенту мне надо еще эти сирены включать. Нормально будет, да? Вот мы сейчас, я через день будем сирены включать. Поэтому здесь разумно ко всем. И вот это, когда все вот это, давайте мы еще там туда, значит, загрузим вот это все. И что остается? Вон же пишут в СМИ, я не знаю, правда, нет, что количество...

0: что потребление антидепрессантов, значит, в Российской Федерации выросло. Ну, наверное, да.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Житель Воронежа заснял на видео пожар в производственных цехах Воронежского завода полупроводниковых приборов, куда сегодня попал украинский беспилотник.
3: У нас тут вкусняшка происходит, смотри. Там, скорее, это, короче, завод, где мой раньше брат работал. Там вот видно пожар, дымы всякие. Фу. Обвалилась кровля. Короче, беспилотники не сбили. Это плохо. Вот. Это завод, где раньше мой брат работал. Раньше. Там вот, короче, вот там вот. Ой, вот там вот, короче, пожар видно. И тут вот видно. Вот там вот прям, ой, где? Вот там вот еще прям слабо видно. Ну, видно. Пипец. Люди погребли, скорее всего, какие-то. Какие-то ранены, какие-то погибли.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: Крым в изоляции. После новой атаки там нет света, воды, а бензин заливает только гостранспорту. Это официальное распоряжение властей.
5: Вот нам, крымчанам, все равно, что бензин по 112 рублей. Жалко, что только всего лишь 20 литров. Нельзя залить до полного бака. А очень хотелось.
6: А здесь вообще цена по 170 рублей за литр. Жесть. Заправляемся. Что делать? Сотой?
4: После серии мощных ударов по паромной переправе минувшей ночью одновременно вспыхнули нефтебаза в Керчи и порт Кавказ. Поставки горючего на полуостров полностью прекратились. Ситуация настолько критическая, что глава Крыма Сергей Аксенов издал экстренное распоряжение. Продажа бензина полностью остановлена и за наличку, и по картам, и по талонам.
7: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
4: В Севастополе объявили режим жесткой экономии электроэнергии. Уличное освещение отключили, а для жителей ввели графики. Бензина нет. Общественный транспорт заканчивает работу не позже 18, а торговые центры закрываются раньше обычного. Крым фактически попал в глухую блокаду, считает военный аналитик Ян Матвеев.
8: Удары по портам Крым и Кавказ – это логистический нокаут. Именно через эти паромы на полуостров шла основная масса топлива для гражданских и военных. Сухопутный коридор через Мариуполь сейчас тоже под постоянным огнем. Фуры туда ехать боятся. Крым оказался в изоляции. Без бензина и с веерными отключениями света удерживать нормальную жизнь там просто невозможно. Российским властям приходится выбирать. Либо дать горючее танкам, либо заправить частные машины. И выбор тут очевиден.
4: Жители Крыма от таких новостей, мягко говоря, в шоке. Люди не понимают, как добираться на работу, если автобусы перестанут ходить. А заправить личное авто нельзя ни за какие деньги, пишет жительница Севастополя Кристина.
9: Девочки, у меня просто паника. Развожаев пишет, что 2 дня бензин вообще продавать не будут. Свет отключают, фонари на улицах гореть не будут. Как на работу добираться? Нас столько лет уверяли, что Крым – это неприступная крепость. Все защищено. А по факту один прилет по порту. И мы сидим без света, без воды и без бензина. Страшно представить, что будет дальше.
4: Пока ремонтные бригады пытаются оценить масштаб разрушений в портах, власти призывают людей снизить потребление электричества и не включать чайники и кондиционеры. В Крыму сейчас плюс 35 в тени. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
10: Южная Корея выходит на рынок войны. Подобные о новом оружейном гиганте НАТО и возможных поставках для Украины.
11: Южная Корея превратилась в одного из самых быстро растущих экспортеров оружия в мире и стала вторым по величине поставщиком вооружений для стран НАТО. На первом месте США. Ключевой драйвер роста – сделки с Польшей. Толчок развитию оборонной промышленности Сеула дала еще доктрина Никсона. Тогда, в 70-х, США сократили военное присутствие в Азии, и Южная Корея начала активно развивать собственные оборонные мощности. По оценке Стокгольмского международного института исследований проблем мира, сейчас страна занимает 9-е место в мире по экспорту вооружений. Совокупная выручка 4 крупнейших южнокорейских оборонных компаний в 2026 году может достичь 37 миллиардов. Это почти в 4 раза больше, чем в 5 лет назад. На фоне дискуссий об обязательствах штатов в рамках НАТО и высокого спроса на вооружение из-за текущих конфликтов, у южнокорейских производителей открываются новые возможности. В том числе для сбыта своей военной продукции для нужд вооруженных сил Украины. И учитывая наше партнерство с Северной Кореей, поверьте, они это сделают или уже делают.
10: Операция «Крым», военкор «Канал 2 Майора» о логистике, противовоздушной обороне и панике.
11: Если бы своевременно, централизованно реализовывался замысел по защите крымского неба, ситуация была бы сейчас пусть и не безоблачна, но более контролируемая, чем сейчас. На устранение последствий потребуется время, на выстраивание логистики и обеспечение ее безопасности тоже. Очень бы хотелось, чтобы и излишняя бюрократия была побеждена. Но здесь без окрика с матом и телеграммы сверху вряд ли что-то поменяется. А ведь именно она во многом нам видится едва ли не корнем зла, за которым скрываются в том числе и военные отрицательные успехи. Враг отлично знает все наши процедуры и сроки их исполнения. Мы для него читаемы. Противник, в свою очередь, будет развивать успех информационно-боевой операции в части дискредитации суверенитета России в Крыму. Населению нужно приготовиться к разгону панических настроений. Разумеется, Киев будет вбрасывать нарративы про десантную операцию с ограниченными целями. Это позволит ему не только третировать население, но и растягивать и выматывать наши резервы. Ну а жителям и гостям Крыма и Севастополя желаем стойкости и мужества.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Живой полигон Украина презентовала в Париже дрон с дальностью 3000 километров. Это он атаковал НПЗ в Тюмени? Похоже, что границ для дронов ВСУ больше не существует. В Париже на оружейной выставке презентовали новый беспилотник, который может пролететь почти 3000 километров. И это не просто чертежи. Прямо на стендах показывали кадры недавних ударов по Москве. А уже через 2 дня после презентации этот дрон долетел до Западной Сибири и ударил по нефтезаводу в Тюмени. Эту сверхдальнюю атаку подтвердил Зеленский.
12: Наши дальнобойные санкции достигли тюменского региона России. Целью стал объект нефтепереработки, более чем в 2000 километров от нашей государственной границы. Эффективно. Отработали новые модернизированные дроны ФП. Теперь они могут достигать целей на расстоянии 3000 километров.
4: Тюменский НПЗ – это один из столпов российской энергетики, который обеспечивает топливом, в том числе и армию. Местный губернатор Александр Мор попытался успокоить людей и заявил, что атаку якобы отбили. Но жителей Тюмени не обмануть. В соцсети мгновенно заполонили кадры мощного зарева на востоке города. Системы ПВО в глубоком тылу оказались бессильны перед новейшими разработками ВСУ. Атака по Тюмени показала, что даже заводы за Уралом больше нельзя назвать безопасными. Это меняет всю архитектуру логистики для армии, считает военный аналитик Ян Матвеев.
13: Прилет по Тюмени – это шок для российского командования. Раньше считалось, что за Уралом заводы находятся в полной безопасности. Туда просто физически ничего не могло долететь. В итоге вся ПВО была стянута к границам и крупным городам европейской части. Сибирь осталась абсолютно голой. Защитить такие гигантские заводы на расстоянии в 2-3 тысячи километров у России просто нечем. Теперь под ударом вообще любое предприятие страны.
4: Сами тюменцы от ночного грохота и пожара на НПЗ до сих пор пребывают в стрессе. Люди осознали, что СВО пришла даже туда, где ее никто не ждал.
14: Губернатор говорит, все под контролем, но мы же не слепые, там полгорода этот пожар видела. Если уже до Тюмени дроны долетают, то безопасных мест в России вообще не осталось. Честно, становится очень стрёмно.
4: Пока власти подсчитывают ущерб, нанесенный сибирскому нефтепрому, эксперты констатируют, что украинский ВПК за время СВО совершил колоссальный технологический рывок. И теперь дроны ВСУ фактически без препятствий пролетают 3000 километров на Дальний Восток. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня мы говорим о том, что еще недавно казалось фантастикой. Украина вышла на международную выставку вооружений в Париже и показала крылатую ракету длиной 13 метров с дальностью 3000 километров. 3000 – это от Харькова до Новосибирска. Почти сразу после этого горел Тюменский нефтезавод. Совпадение? Нет. Сегодня разбираем, что это за оружие, почему его почти невозможно сбить и что это говорит о состоянии российского ВПК.
16: Да, ну и начать тут стоит, наверное, с того, чтобы просто осознать вот эти физические масштабы новой реальности. География возможных ударов, она изменилась просто кардинально.
15: Абсолютно. То есть, ну, долгое время казалось, что радиус риска – это исключительно приграничные территории. Белгород, Курск…
16: Ну да, Брянск еще. А теперь появление системы FP5 «Фламинго» полностью все это перечеркивает. Деление на опасную зону и глубокий тыл, оно просто исчезло.
15: 3000 километров – это дистанция, которая стирает вообще любые прежние стратегические расчеты. В радиусе поражения теперь находятся Москва, Питер, Казань, Уфа. И это как бы далеко не предел.
16: Да, туда же идут Екатеринбург, Омск, Тюмень, Новосибирск.
15: Даже Красноярский край и Байкал теперь входят в зоны досягаемости. Нефтезаводы, железнодорожные узлы, военные базы в Западной Сибири – это все теперь потенциальные цели.
16: Это требует, знаешь, совершенно иного взгляда на само понятие тыла. И чтобы понять, почему угроза настолько серьезна, нужно разобраться в физике самого оружия. Часто ведь можно услышать, как это называют просто дроном.
15: Ой, вот это определение вообще вводит в глубокое заблуждение. Определение «дрон» тут абсолютно не подходит. Это полноценная тяжелая реактивная крылатая ракета.
16: Причем габариты там поражают воображение.
15: Да, 13 метров в длину. Ну, это размер длинного городского автобуса-гармошки.
16: Ничего себе автобус!
15: Ага, размах крыла 7 метров. Стартовая масса вообще достигает 6 тонн.
16: Это вес двух броневиков «Тигр», если я правильно помню.
15: Точно. Боевая часть весит 1150 килограммов.
16: Для понимания, знаменитая американская крылатая ракета «Томахавк» несет заряд весом около 450 килограммов.
15: То есть разрушительная мощь «Фламинго» превышает показатели «Томагавка» в 2,5 раза.
16: И в качестве начинки там используются переделанные фугасные авиабомбы.
15: Угу. И тяжелые бетонобойные блоки. Они нужны для пробивания бункеров. Представь, прямое попадание такой массы взрывчатки в ректификационную колонну нефтезавода, ну, последствия сопоставимы с тяжелой авиабомбой. Это не беспокоящий удар, это гарантированное уничтожение инфраструктуры.
16: Все это звучит, знаешь, как описание какого-то высокотехнологичного оружия будущего. Но тут есть один парадоксальный инженерный нюанс.
15: Какой?
16: Сердцем этой махины является турбореактивный двигатель АИ-25. Его делает завод «Мотор Сич». И это старая советская разработка. Базовому концепту десятки лет. Он создавался для учебно-тренировочных самолетов Л-39.
15: И пассажирских Як-40, да?
16: Да-да-да. И возникает закономерный вопрос, почему для новейшей ракеты взят двигатель из прошлого века? В чем тут вообще инновация?
15: А вот в этом парадоксе как раз и кроется инженерная прагматичность. Нет никакого смысла тратить годы и миллиарды на разработку принципиально нового двигателя, когда существует абсолютно надежный концепт.
16: То есть берут то, что проверено десятилетиями.
15: 100%. Этот агрегат серийно производился огромными тиражами. Он адаптирован под новые задачи без лишних затрат. Это экономит колоссальное количество времени и денег.
16: Логика предельно ясна. Авиационный двигатель, который работал 1000 часов в пилотируемой авиации, но он гарантированно отработает несколько часов в полете в один конец.
15: И этот, казалось бы, старый агрегат разгоняет 6-тонную ракету до скорости 950 км в час. Это крейсерская скорость современных лайнеров.
16: Но подожди. Тут возникает главное противоречие. Если ракета имеет размер автобуса, летит со скоростью лайнера на высоте в несколько десятков метров, как она вообще преодолевает ПВО? Ну, то есть комплексы из 400, панцирей, они же создавались именно для перехвата таких целей?
15: Ответ кроется в материаловедении. Секрет неуязвимости заключается в материале корпуса. Он не металлический.
16: В смысле, а какой?
15: Это бесшовная намотка композитного стекловолокна. И это полностью меняет правила игры для радаров.
16: А, то есть радиоволны сквозь него проходят.
15: Именно. Вот смотри, принцип радара — это отражение. Если посветить фонариком в зеркало, свет отразится в глаза. Так работает радар с металлическим самолетом. Но если посветить фонариком сквозь оконное стекло, свет пройдет насквозь.
16: Угу. Радиоволны ПВО проходят сквозь стекловолокно.
15: Да, практически не отражаясь обратно к приемнику.
16: Погоди. Но двигатель-то металлический. Внутри конструкции никакая ракета не бывает полностью невидимой. Законы физики отменить нельзя, есть тепловой след, лопатки турбины крутятся.
15: Согласна, абсолютной невидимости нет. Но этот композитный корпус снижает эффективную площадь рассеяния до критического минимума. Радар ПВО обнаруживает цель не за сотни километров, а на предельно короткой дистанции.
16: Ну и у оператора остаются считанные секунды.
15: Буквально секунды. Но даже в эти секунды система не позволяет просто взять и сбить цель.
16: Почему?
15: Потому что тяжелая ракета никогда не летит одна. Тут в дело вступает тактика роя.
16: Любая система, тот же С-400 или Patriot, имеет физический предел вычислительной мощности. Радар может сопровождать только определенное количество целей.
15: Точно. И рядом с этим 13-метровым гигантом летят десятки дешевых дронов-приманок. Их корпус специально модифицирован так, чтобы на радаре они светились как крупные цели.
16: То есть возникает хаос на экранах.
15: И пока ПВО тратит дорогущие зенитные ракеты на пустышки, «Фламинго» прорывается.
16: Допустим, радары удалось запутать, но есть же еще мощная радиоэлектронная борьба, РЭБ. Глушилки, которые давят GPS, без навигации высокоточное оружие просто улетает в никуда. Как они это решают?
15: Для защиты от РЭБ применяются антенны CRPA. Это умные устройства, которые анализируют направление помех. Они аппаратно отсекают боковой шум от наземных глушилок.
16: И формируют узкий луч прямо на спутник.
15: Да.
16: А если сигнал подавлен тотально? Ну вот мощными военными комплексами, которые вообще все пространство искажают.
15: Тогда включается автономная навигация на базе искусственного интеллекта. Ракета буквально смотрит на Землю через встроенную камеру.
16: Технология ТЕРКОМ, да?
15: Угу. Бортовой компьютер имеет детальную топографическую карту. Камера в реальном времени сканирует ландшафт, геометрию рек, лесные массивы, дороги.
16: И ИИ непрерывно сверяет картинку с картой.
15: Именно. Как навигатор с дополненной реальностью, только полностью офлайн. Глушить такую систему просто бессмысленно. Она ничего не принимает снаружи.
16: Технологическое изящество тут неоспоримо. Но слушай, возникает фундаментальный вопрос логистики. Собрать единичный образец для выставки – это одно. Но как выстроить массовое производство ракет размером с автобус, когда энергосистема страны разрушена?
15: Тут ответ в статистике. Заявленные темпы выпуска – 210 ракет в месяц.
16: Сколько?
15: 210 тяжелых крылатых ракет в месяц. Звучит почти неправдоподобно. Даже ведущие страны НАТО не производят их в таком темпе.
16: А по беспилотникам вообще цифры дикие. 4 миллиона за 2025 год. План на следующий – 5-6 миллионов. Звучит как маркетинговый ход производителей. Но согласись, собрать огромную ракету требует заводских мощностей, которые со спутника видно как на ладони. Их же одним точным ударом можно уничтожить.
15: Это было бы так в рамках классической индустриальной модели. Но здесь применяется концепция децентрализации из IT-индустрии. Нет никаких огромных заводов с тысячами рабочих.
17: Производство разбито на узлы?
15: Да, крылья выпекаются из стекловолокна на небольшом частном предприятии. Электроника появится в подвалах совершенно другого города.
17: Двигатели тестируют на третьей локации.
15: А финальная сборка огромного корпуса происходит в неприметном ангаре в лесополосе буквально за сутки до пуска. Открытая архитектура.
17: Детали унифицированы и взаимозаменяемы. Разбомбили один цех, его место сразу занимает другая частная компания.
15: Именно. И еще важный сдвиг. Доля китайских деталей упала до 38%. Остальное ЕС и местное производство.
17: Гражданский софт интегрируется в военную технику.
15: И цикл обратной связи сократился до недель. В классическом ВПК от проблемы на фронте до изменения чертежа проходят годы. А тут получили данные, переписали код, поменяли деталь.
17: При таких темпах экономика конфликта переходит в новую фазу. И «Фламинго» — это лишь часть картины. Успех этого подхода позволил создать целую триаду новых вооружений.
15: Следующее направление — баллистика.
17: Да, ракета FP-9. Дальность 855 километров, боеголовка 800 килограммов.
15: Баллистика бьет из стратосферы по отвесной траектории.
17: Подлетное время меньше 9 минут.
15: Да, и перехватить цель на гиперзвуковой скорости за это время почти невозможно.
17: Но еще более радикальная революция разворачивается на море. Безэкипажные катера «Магура», «Лилия». Раньше это были просто «Камикадзе» со взрывчаткой.
15: А теперь их функционал полностью изменили. На эти лодки установили американские ракеты «Воздух-воздух» и М9Х «Сайдвайндер».
17: И теперь беспилотный катер сбивает тяжелые истребители Су-30 и вертолеты прямо над морем.
15: Да, небольшая лодка за копейки выполняет роль плавучей платформы ПВО.
17: Ну, прикрутить ракету к лодке — это звучит как кустарщина. Как это работает с точки зрения инженерии? Ракета создана для летящего самолета? Зафиксировать цель, когда лодку качает на двухметровых волнах — это же колоссальная сложность.
15: Решение оказалось очень элегантным. Лодка не использует тяжелые радары. Ракетная установка стоит на гиростабилизированном подвесе, который компенсирует качку.
17: А целеуказание идет дистанционно?
15: Да, сетицентрическая система. Высотные дроны фиксируют взлет истребителя, передают данные на лодку. Лодка разворачивается в нужный квадрат, и головка ракеты сама захватывает цель.
17: Точно. Катер выступает исключительно в роли удаленного спускового крючка. И эта так называемая кустарщина заставила полностью изменить тактику полетов над Черным и Азовским морями.
15: Асимметричный ответ. Копеечный дрон нейтрализует самолет за десятки миллионов. Плюс они сейчас делают дешевый аналог «Патриот» для независимости от США. И вот знаешь, на фоне этих миллионов произведенных систем возникает самый фундаментальный вопрос. В каком состоянии находится российский ВПК?
17: Да уж.
15: Выделяются колоссальные бюджеты, заводы загружены. Почему нет симметричного технологического рывка? Причина кроется в глубоком разрыве подходов. Российский ВПК делает ставку на масштабирование советского индустриального наследия. Главный приоритет – валовый выпуск традиционных вооружений. Танков, бронетехники, снарядов.
17: В то время как с другой стороны выстраивается армия роботизированных систем.
15: И это технологическое отставание усугубляется тремя тяжелейшими системными кризисами.
17: Первый кризис – это санкции и изоляция.
15: Да, доступ к современным чипам возможен только через сложные серые схемы. В результате чип, который стоит доллар, обходится российским заводом в 5-10 долларов.
17: Производство высокоточного оружия становится непозволительно дорогим. А второй кризис – это кадровый голод.
15: Острый дефицит, утечка мозгов. Из страны эмигрировали сотни тысяч человек, среди которых куча инженеров, специалистов ПИ.
17: Без этих людей российские системы жестко привязаны к человеку-оператору. Каждым дроном управляет живой человек, пока украинские системы переходят на машинное зрение. Но ради справедливости заводы в России реально работают в три смены. Выпуск тех же кинжалов, артиллерии вырос кратно. Это производственная мощь, это нельзя назвать полным провалом.
15: Никто не отрицает количественного роста, но это рост в рамках старых концепций. И тут все упирается в третий фатальный кризис – кризис бюрократии и KPI.
17: Оборонка построена на базе гигантских госкорпораций. Чтобы заменить один болт, требуются месяцы согласований и проверок.
15: А этому противостоят гибкие частные компании, которые тестируют все за дни. Разница в скорости принятия решений – просто пропасть. И самое страшное – это KPI, кладители госкорпораций.
17: Количество сданных единиц техники.
15: Показательный пример. На фронт третий год подряд едут российские танки без заводской защиты от ФПВ-дронов. Почему?
17: Механика абсурда. Директор завода должен выпустить 100 танков. На фронте они сгорают от дронов. Нужно приварить защитные экраны. Но если остановить конвейер для изменения сварки, завод выпустит не 100 танков, а 80.
15: И директор лишится премии или должности.
17: В итоге техника едет без защиты. Показатель эффективности – это строчка в отчете, а не выживаемость на поле боя.
15: Бюрократическая машина просто не успевает за технологиями.
17: Да. Конфликт перешел в стадию соревнований управленческих моделей. Кто быстрее интегрирует частные компании, тот и получает преимущество.
15: Итог сегодняшнего разбора жесткий. Украина под ракетными ударами с разрушенной энергосистемой построила серийное производство крылатых ракет, баллистики и морских дронов, которые сбивают самолеты. 4 миллиона беспилотных систем за прошлый год. До 210 дальнобойных ракет в месяц. Чем отвечать на такую угрозу? Это вопрос остается открытым. До следующего разбора. Берегите себя и близких.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Очевидное. Невероятное. На радио Лента.
18: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет. Это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью. Но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света. А это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
19: Пустые бензоколонки и рекордные цены. По всей России очереди на АЗС, а в некоторых городах топлива просто нет.
20: 22 июня, город Владимир, час ночи.
21: Да, сдвинулись хочу.
20: Да, сдвинулись чуть-чуть. Да. Чуть-чуть. Вот, собственно, 22 июня, город Владимир. Стоим в огромнейшей просто до безумства пробки. Все ждут бензин, но при этом, при всем, помимо того, что у нас просто нет топлива на всех заправках в округе, кроме одной, у нас еще и нет нормального интернета, потому что в этом городе есть только интернет по белым спискам.
19: Жители из разных регионов страны, от Тюмени до Дагестана, публикуют кадры многокилометровых очередей за бензином. А на многих АЗС топливо и вовсе исчезло.
22: Дошли до уровня, когда мы не можем заправить бензин просто. Его нету на заправках в Краснодаре. Просто решила заправиться. Офигеть.
19: В Липецкой области и в Рыбинске пистолеты на заправках заколочены. В Георгиевске нет 95-го, а в Махачкале остатки горючего теперь отдают строго скорым и МЧС.
0: Уважаемые клиенты сети АЗС АСКО, в сложившихся условиях приоритетом становится обеспечение топлива экстренных служб и объектов жизненно важной инфраструктуры. Отпуск топлива будет осуществляться только для автомобилей экстренных служб. Благодарим вас за понимание и доверие.
4: Местные губернаторы в панике. Просят людей не скупать бензин впрок и сравнивают ситуацию с ажиотажем вокруг гречки. Экономист Кирилл Родионов считает, что ситуация будет еще усугубляться.
2: Мы наблюдаем классический каскадный обвал рынка. Нефтеперерабатывающие заводы, разбитые дронами, просто не успевают производить нужные объемы. Плюс огромная часть уцелевшего топлива уходит на нужды армии. Регионам достаются крохи. Министерства пытаются тушить пожар в ручном режиме, перекидывая цистерны из одного города в другой, но это лишь временно перераспределяет дефицит. Ситуация со снабжением будет только ухудшаться.
4: Ситуация зашла так далеко, что, чтобы успокоить граждан, в соцсетях запустили целую информационную кампанию. Телеграм-каналы разместили ролики, в которых блогеры-миллионники ездят на заправки и уверяют, что никаких очередей на АЗС нет. Одной из таких оказалась популярная автоблогерша Елена Лисовская. Однако она прокололась. На ее собственном видео отчетливо видны закрытые конусами колонки и нули на ценовом табло, что сразу же заметили россияне и написали об этом в комментариях. Эксперт рынка Илья Шепелин считает, что правительство пытается купировать панику любыми методами.
8: Власти дико боятся паники. Пустые заправки в Москве и крупных регионах – это мощнейший удар по мифу о том, что спецоперация идет по плану. Поэтому в ход пошли самые топорные методы пропаганды. Нанимают дорогих блогеров, выдают их за обычных жителей и заставляют снимать успокаивающие ролики. Но картинка рушится сама собой. Блогер говорит, что все отлично, а на заднем плане табло горит нулями. Людей в регионах, которые часами стоят в очередях, этими видеоотчетами не обманешь.
4: В реальности простые граждане каждое утро вынуждены объезжать по 5-6 заправок в надежде залить хотя бы пару литров, чтобы доехать до работы.
3: Блин, честно, вы такие уроды. Вот у людей нету бензина, дизеля, чтобы доехать элементарно до дома. Мне 31 километр. Я ни на той заправке не могу заправиться, а передо мной стоите вы и заливаете свои сраные канистры. Куда вам канистры?
4: Пока Минпромторг Тверской и Тюменской областей отчитывается о временных перерывах продажи топлива, связанных с переформатированием логистических цепочек, и вводит жесткие ограничения на продажу топлива в одни руки, эксперты признают, затянувшееся на 4 с лишним года СВО, похоже, лишает Россию ее главного богатства. Нефтяная сверхдержава в 2026 году осталась с пустыми бензоколонками. В 2022 представить такое могли разве что сумасшедшие. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
23: Радио Лента. Прямая речь.
24: Глава Банка России Эльвира Набиуллина о высокой процентной ставке годовой давности.
25: Сейчас мы на самом деле видим, что вот повышение ключевой ставки, высокие процентные ставки годовой давности, они были, да, горьким, но абсолютно необходимым лекарством. Год назад ключевым фактором бизнеса по тем же опросам был рост издержек. То есть, по сути, инфляционные риски. Тогда на это жаловалось практически, ну, каждая четвертая компания, которую мы опрашивали. И вот острота вот этой, например, темы роста издержек снизилась, она не ушла, снизилась. Сейчас 1/5 компаний об этом говорит. И это прямое следствие снижения инфляции в результате жесткой денежно-кредитной политики.
23: Главные новости дня.
4: Английский не в фаворе. С 1 сентября школьники по всей России будут учить арабский. Министерство просвещения официально утвердило программу изучения арабского языка во всех российских школах. Как заявил министр Сергей Кравцов, новые правила вступят в силу уже с 1 сентября нового учебного года. Власти уверены, что это укрепит дружбу с Арабскими Эмиратами, и даже перевели на арабский русские народные сказки и другие популярные произведения школьной программы. Это решение демонстрирует смену внешнеполитического вектора страны, считает политолог Андрей Соколов.
14: Это абсолютно логичное продолжение так называемого разворота на восток. Поскольку с Западом Кремль разругался окончательно, английские и немецкие языки в школах теперь неофициально считаются вражескими. Власти пытаются искусственно перекроить сознание детей, навязывая им сначала китайский, а теперь вот арабский. Но чиновники забывают, что язык – это инструмент глобального мира, бизнеса, науки и технологий, а не просто идеологический лозунг, который можно спустить сверху приказом Минпросвещения.
19: За кулисами этого красивого восточного проекта скрываются чисто технические проблемы. У школ нет ни учебников, ни сертифицированных преподавателей, которые могли бы массово обучать детей сложнейшей арабской вязи и фонетике. О том, к какому хаосу в классах приведет эта спешка, говорит заслуженный учитель России Лев Соболев.
13: Внедрить новый язык с 1 сентября – это какая-то утопия. Откуда возьмутся тысячи учителей арабского? У нас в обычных региональных школах до сих пор английский-то вести некому. Учителя работают на две ставки. Арабский язык – один из самых трудных в мире. Чтобы подготовить нормальные учебные пособия и обучить педагогов, нужны годы. В итоге все это превратится в очередную фикцию и показуху, от которой пострадает только качество общего образования.
19: Сами родители в соцсетях от этой инициативы не в восторге. Люди отмечают, что на рынке труда арабский язык нужен единицам, в отличие от того же английского, который Минпросвещение постепенно задвигает на задний план. Своим мнением в родительском чате поделилась москвичка Ирина.
5: У меня ребенок в 6 класс переходит. Нам уже намекнули, что вместо 2-го европейского языка могут поставить арабский. Зачем он нужен обычному ребенку? Скажите на милость. Ладно бы учили тому, что пригодится в жизни, программированию или нормальному английскому? Нет. Теперь будем писать справа налево. Ощущение, что наши чиновники просто соревнуются. Кто глупее инициативу придумает, лишь бы перед начальством выслужиться.
19: Тем временем Минпросвещение уже строит грандиозные планы. Следующим шагом арабский язык хотят включить в список предметов для сдачи ЕГЭ по выбору. А уже в новом учебном году хотят провести Олимпиаду по арабскому. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Радио «Лента». Прямая речь.
24: Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал руководство Банка России, связав высокую ключевую ставку с нехваткой средств на строительство защитных дамб в Крыму.
6: Верховный главнокомандующий, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин говорит, надо все, ставку надо снижать. Все, бизнес уже не просто пищит. Бизнес прямую говорит, все, мы уже съели все, что было. Уже проблема. Появляется статья некого Забудкина, который через губу объясняет верховному главнокомандующему, да не, ну слушайте, высокие риски ожидания. После чего Набиуллина с тем же Забудкиным, и они начинают рассказывать о том, что они оказываются вратари. Они уже были легкоатлетами, они были врачами, они были музыкантами, они были выносящими пунш с вечеринки. Теперь они решили стать вратарями. Чего несчастного Акинфеева приплели? В чьих ворота они защищают и за чью команду они играют? Когда сейчас мы делаем дамбы, для того, чтобы те мосты, которые атакуют украинцы, чтобы отрезать нашу инфраструктуру, делаем дамбы. А только последние пару дней работ нет, денег нет. Как это возможно? Ах, да, мы же должны, вот, не дай бог, разогнать. Это что вы предлагаете? Просто ни разу эта женщина вместе с этим Забудкиным ни разу не произнесли СВО. Какие ворота? Что они защищают? Инфляция, что ли, наносила удар по Москве? У меня поэтому большая просьба. А нельзя в следующий раз провести заседание ЦБ в Крыму? При этом, чтобы они туда добрались на машинах. Сложно? Чтобы они узнали, что реально происходит в стране. Страна воюет. Мужчины решают тяжелейшую задачу.
23: На радио «Лента» беда дня.
7: В Крыму полностью прекратили продажу бензина населению и бизнесу за наличные, по картам и даже по талонам. Из-за жесткого дефицита после ударов по НПЗ остатки горючего теперь выдают исключительно государственным службам и силовикам.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени.
1: С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
9: Южная Корея выходит на рынок войны. Подобные о новом оружейном гиганте НАТО и возможных поставках для Украины.
10: Южная Корея превратилась в одного из самых быстро растущих экспортеров оружия в мире и стала вторым по величине поставщиком вооружений для стран НАТО. На первом месте США. Ключевой драйвер роста – сделки с Польшей. Толчок развитию оборонной промышленности Сеула дала еще доктрина Никсона. Тогда, в 70-х, США сократили военное присутствие в Азии, и Южная Корея начала активно развивать собственные оборонные мощности. По оценке Стокгольмского международного института исследований проблем мира, сейчас страна занимает 9-е место в мире по экспорту вооружений. Совокупная выручка 4 крупнейших южнокорейских оборонных компаний в 2026 году может достичь 37 миллиардов. Это почти в 4 раза больше, чем в 5 лет назад. На фоне дискуссий об обязательствах штатов в рамках НАТО и высокого спроса на вооружение из-за текущих конфликтов, у южнокорейских производителей открываются новые возможности. В том числе для сбыта своей военной продукции для нужд вооруженных сил Украины. И учитывая наше партнерство с Северной Кореей, поверьте, они это сделают или уже делают.
9: Операция «Крым», военкор «Канал-2 Майора» о логистике, противовоздушной обороне и панике.
10: Если бы своевременно, централизованно реализовывался замысел по защите крымского неба, ситуация была бы сейчас пусть и не безоблачна, но более контролируемая, чем сейчас. На устранение последствий потребуется время, на выстраивание логистики и обеспечение ее безопасности тоже. Очень бы хотелось, чтобы и излишняя бюрократия была побеждена. Но здесь без окрика с матом и телеграммы сверху вряд ли что-то поменяется. А ведь именно она во многом нам видится едва ли не корнем зла, за которым скрываются в том числе и военные отрицательные успехи. Враг отлично знает все наши процедуры и сроки их исполнения. Мы для него читаемы. Противник, в свою очередь, будет развивать успех информационно-боевой операции в части дискредитации суверенитета России в Крыму. Населению нужно приготовиться к разгону панических настроений. Разумеется, Киев будет вбрасывать нарративы про десантную операцию с ограниченными целями. Это позволит ему не только третировать население, но и растягивать и выматывать наши резервы. Ну а жителям и гостям Крыма и Севастополя желаем стойкости и мужества.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
19: Охота на мужчин не прекращается. В Пензенской области идет жесткий отлов мужчин на СВО. Парней увозят прямо с улиц.
11: Че, 5 минут не годится? Да,
12: скажу,
11: человечески можно было бы. Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их!
19: Облавы на мужчин в Пензенской области получили официальное подтверждение. После того, как соцсети буквально захлестнули видеоролики с кричащими женщинами, штурмующими автобусы в попытке спасти от военкомата своих мужчин, с публичным заявлением выступил военный комиссар региона Андрей Сурков. Он признал, что уличные рейды действительно проходят. Однако, по версии военкома, людей ловят исключительно ради уточнения данных, а контракты на фронт все подписывают добровольно.
16: Для чего проводятся эти рейды? Первое. Для розыска граждан, уклоняющихся от призыва, розыск граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет. Эти рейды проводятся на постоянной основе. Никаких новшеств здесь нет. Они проводились и проводятся ежегодно в установленные сроки. Я прошу наше население ни в коем случае не верить этим фейкам, угрозам и вести себя спокойно.
19: Следом за военкомом включилась и полиция. Региональная УМВД официально пригрозила уголовными делами всем, кто снимает облавы на телефон, и предупреждает о них других. Но людей не напугаешь. Жители Пензы уже создали специальные телеграм-каналы, где в реальном времени отслеживают перемещение подозрительных газелей. На одном из свежих ночных видео женщины поймали водителей таких черных бусов за руку, когда те вытащили парня прямо из рейсового автобуса.
12: Зачем вы их берете, забираете? На каком основании вы их высадили из автобуса и забираете? Кто скажет? На каком основании вы забрали молодого мальчишку из автобуса? На каком? Какую кражу? Но давайте мы сейчас посмотрим, разберемся. Мальчишка молодой ехал в автобусе. На каком основании вы их забираете?
19: Градус кипения в регионе дошел до предела. На защиту молодежи встали даже те, кто сам прошел через фронт. В городе Кузнецк Пензенской области ветеран СВО на инвалидной коляске устроил жесткий разнос сотрудникам военной полиции, которые приехали за очередными призывниками. Мужчина достал нож и буквально погнал силовиков со двора.
15: Я из этих был. Пусть у меня песок, но я, блядь, ступлю за них. Они стоят здесь, вот, молодежь, которые не могут за себя сказать.
19: Военные юристы отмечают, что к середине 2026 года скрытая мобилизация перешла на новый уровень и вскрыла нешуточные проблемы с личным составом на фронте. Ситуация в Пензенской области показала, напор военкоматов начинает упираться в яростное сопротивление местных жителей и самих фронтовиков. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
17: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня разговор непростой, но очень важный. В связи с множеством обращений военнослужащих и их близких с проблемами во время службы, я хочу дать вам несколько подсказок, особенно тем, кто желает заключить контракт. Итак, какие же вопросы звучат? Главное из них, что же нужно сделать до подписания контракта. Поэтому сегодня без эмоций, простым языком и по делу. Это не агитация, не отговоры, это обычная юридическая гигиена. Итак, если человек принял решение подписать контракт, он должен понимать, что контракт сейчас продлевается автоматически до окончания СВО. Сроков, конечно, никто не называет. Уволиться по собственному желанию просто так не получится. Отпуска дают исключительно по решению командира. Место службы и должность могут меняться, это нужно принять трезво и заранее. Это значит, что вас могут переводить куда угодно и на какую угодно должность. Ну, в общем, вы поняли. Дальше, здоровье. Обязательно сделайте медицинский чекап. Неформальный, а для себя, чтобы вы понимали, с каким состоянием уходите. Серьезной комиссии может не быть, а вот условия службы тяжелые. Важно понимать, если во время службы появится серьезное заболевание, которого до контракта точно не было, это может быть признано следствием службы. Но доказать это проще, когда есть документы до начала службы. Третье. Доверенность. Обязательно сделайте генеральную доверенность на самого надежного человека. На все. Банки, имущество, документы, суды. Поверьте, когда начинаются сложности, эта бумага экономит просто месяцы нервов. Четвертое. Семья. Гражданский брак у нас юридически не Гражданский брак в Российской Федерации юридически не существует. Для Министерства обороны такой человек просто посторонний. И если вы живете вместе, но не расписаны, подумайте, стоит ли вам узаконить отношения. Именно официальный супруг будет представлять ваши интересы, если сами вы не сможете. Если есть иждивенцы, особенно неродные по документам, оформите это юридически, потом будет поздно. Теперь самая тяжелая тема. Если у человека нет близких родственников, стоит заранее подумать об идентификации. Это звучит страшно, но это реальность. ДНК-тест или хотя бы сохраненный биологический материал у доверенного лица иногда это единственный способ провести опознание и лучше подготовиться к худшему. И надеяться, конечно, на лучшее. Обратите также внимание на прописку. Многие региональные выплаты положены тем, кто был зарегистрирован в регионе на момент подписания контракта. Если же вы подписываете контракт не по месту прописки, могут быть проблемы с льготами. Очень еще один важный момент – завещать выплаты за гибель нельзя. Страховка и выплаты от Министерства обороны распределяются по закону. Даже если вы с кем-то не общались годами, при наличии родства человек получит свою долю. Это нужно понимать заранее. Ну и теперь о личной жизни. Если есть неоформленные дети, признайте отцовство. Если есть любимые, но не родные дети, подумайте об усыновлении. Если есть люди, которые могут потом заявить права на брак или иждивение, лучше заранее оставить нотариальные заявления. Когда человек пропадает без вести, все скрытые конфликты всплывают, и родным приходится годами судиться. Дальше кредиты. Бойцам положены, как вы знаете, кредитные каникулы. В случае гибели долги списываются, но только по кредитам, взятым до подписания контракта. Новые долги под эти нормы не подпадают. По индивидуальным предпринимателям действует списание задолженности, сформированной до 1 декабря в пределах установленного лимита, поэтому разбирайтесь со своими обязательствами этими заранее. Также обязательно договоритесь с близкими о кодовом слове. Иногда связь идет через чужие телефоны. Мошенников сейчас ох как хватает. Кодовое слово простая, но какая-то очень даже нужная мера. И последнее, казалось бы, мелочь, но выучите наизусть хотя бы один номер телефона. Телефон теряется, разряжается, ломается. Бывали случаи, когда боец лежит в госпитале и не может позвонить родным, потому что не может вспомнить ни одного номера. Дорогие мои, взрослое решение требует взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Если вы или ваш близкий человек находится на СВО и права вдруг нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите, не стесняйтесь.
23: Говорят военкоры.
9: Ракеты вместо БПЛА. Военкор Зыргулио об ударе по Воронежу, Storm Shadow и старых обещаниях ответки.
0: Воронеж. Ракетный удар. Судя по масштабным разрушениям и столбам дыма в десятки метров, это никакие не беспилотники, пишут про ракеты Storm Shadow. Про эти ракеты писал еще в 2023 году. Боевая часть 450 килограммов, считай полтонны. В свое время именно за удары этими ракетами обещали ответку по центрам принятия решений. Бьют? Ответки нет. Ракетные удары вглубь России, давно ожидаемое наращивание эскалации Западом. Британия не просто так поставляет Украине 350 ракет. Ущерб от них будет кратно большим, чем от любых беспилотников. А наша власть снова максимум про красные линии поговорит и забудет. Тем временем ракетная опасность объявлена в нескольких регионах страны.
9: Новые ракеты для ударов по городам. Военкор Котенок о британских испытаниях оружия для Украины.
2: Великобритания проводит испытания новых дальнобойных ракет, предназначенных для украинских ударов по российским городам, в том числе по Москве. Об этом сообщает The Telegraph. Утверждается, что ракеты, несущие боеголовку массой 250 килограммов, будут производиться без американских компонентов, чтобы предотвратить вмешательство Вашингтона в экспорт и дальнейшее применение. Уверен, что относительно скоро и этих, и других ракет будет предостаточно у противника, так что не только беспилотники – наша опасность. Не только.
9: Мотоциклы под запрет, детские лагеря на паузу. Военкор «Канал 2 Майора» о новых ограничениях в Севастополе и Крыму.
0: Для отдельных видов мототранспорта в Севастополе вводятся ограничения на движение. Указ подписал губернатор Михаил Развожаев. Ограничения действуют до особого распоряжения для безопасности жителей и стабильной работы городских служб. Под ограничения попадают трициклы, квадроциклы, мотоциклы.
10: мопеды, питбайки с объемом двигателя до 125 кубических сантиметров, а также мотоциклы. Им запрещено передвигаться по городу с 10 вечера до 6 утра, а также во время сигналов «воздушная тревога» и «воздушная тревога» и «морская опасность». Контролировать исполнение указа будет полиция. Ранее аналогичные меры ввел глава Республики Крым. Также вводится приостановка бронирования мест, приема и размещения детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории республики, а также бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности. В сложившейся ситуации данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности. В общем, туристический сезон накрылся медным тазом.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
8: Крым в изоляции. После новой атаки там нет света, воды, а бензин заливает только гостранспорт.

0: Аксенов издал экстренное распоряжение. Продажа бензина полностью остановлена и за наличку, и по картам, и по талонам.
1: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
0: В Севастополе объявили режим жесткой экономии электроэнергии. Уличное освещение отключили, а для жителей ввели графики. Бензина нет. Общественный транспорт заканчивает работу не позже 18, а торговые центры закрываются раньше обычного. Крым фактически попал в глухую блокаду, считает военный аналитик Ян Матвеев.
2: Удары по портам Крым и Кавказ – это логистический нокаут. Именно через эти паромы на полуостров шла основная масса топлива для гражданских и военных. Сухопутный коридор через Мариуполь сейчас тоже под постоянным огнем. Фуры туда ехать боятся. Крым оказался в изоляции. Без бензина и с веерными отключениями света удерживать нормальную жизнь там просто невозможно. Российским властям приходится выбирать. Либо дать горючее танкам, либо заправить частные машины. И выбор тут очевиден.
0: Жители Крыма от таких новостей, мягко говоря, в шоке. Люди не понимают, как добираться на работу, если автобусы перестанут ходить. А заправить личное авто нельзя ни за какие деньги, пишет жительница Севастополя Кристина.
3: Девочки, у меня просто паника. Развожаев пишет, что 2 дня бензин вообще продавать не будут. Свет отключают, фонари на улицах гореть не будут. Как на работу добираться? Нас столько лет уверяли, что Крым – это неприступная крепость. Все защищено. А по факту один прилет по порту. И мы сидим без света, без воды и без бензина. Страшно представить, что будет дальше.
0: Пока ремонтные бригады пытаются оценить масштаб разрушений в портах, власти призывают людей снизить потребление электричества и не включать чайники и кондиционеры. В Крыму сейчас плюс 35 в тени. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
5: Военнослужащий сил противовоздушной обороны Крыма Николай Крысин рассказал, почему им не удается сбивать беспилотные летательные аппараты. Всему виной тепловизоры.
6: Многие не понимают, почему мы не можем сбить летящий, дрон. Но посмотрите внимательно. Работаем с тепловизорами. Даже тепловизор прицел не дает гарантированного успеха в поражении вражеского дрона. С обычного стрелкового вооружения. Автоматы, ручные пулеметы. Но это достаточно трудно сделать. Сами попробовали.
7: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказание. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
8: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное.

0: 1961 году в горах Калифорнии искатели полудрагоценных камней нашли невзрачную жеоду, внутри которой оказался рукотворный предмет. Первичный геологический анализ показал, что возраст вмещающей породы составляет невероятные 500 000 лет. Неужели в те далекие времена, когда по земле еще не ходили люди, кто-то уже пользовался сложными устройствами? Уоллес Лейн, Вирджиния Макси и Мак Майкл владели небольшими магазинчиками сувениров и часто выбирались в горы Коса за камнями. Очищая очередную находку, Майк испортил пилу, наткнувшись на металлический стержень, окруженный белым фарфоровым цилиндром с медным кольцом. Сделая не рентгеновский снимок в секретной лаборатории, история могла бы пойти иначе, но снимок опубликовали в уфологических журналах, и начался настоящий бум. Сторонники палеоконтакта и креационисты мгновенно объявили артефакт из Коса неопровержимым доказательством визита древних астронавтов или существования допотопной высокоразвитой цивилизации вроде Атлантиды, которая погибла в глобальном катаклизме. Они утверждали, что камень формировался сотни тысяч лет вокруг затерянной детали космолета. Некоторые приверженцы альтернативной истории даже заявляли, что этот предмет является частью древнего энергетического оружия, использовавшегося в доисторических войнах между полубогами. Они утверждали, что фарфоровая изоляция способна выдерживать колоссальные температуры, недоступные для технологий начала 20 века. Согласно этой версии, находку намеренно дискредитировали правительственные агенты, чтобы скрыть истинную хронологию развития человечества на Земле. Однако тайна продержалась недолго. Члены американского общества коллекционеров старых автомобилей провели тщательное расследование и по деталям рентгенограммы опознали в артефакте обычную свечу зажигания марки Champion, которая массово выпускалась в 1920-х годах для американских грузовиков Ford Model T. Геологи объясняли, что предмет попал в глубокую лужу или ручей, где за несколько десятилетий вокруг него образовалась плотная корка из ржавчины, глины и ракушек, которая для непрофессионалов выглядела как древний окаменевший монолит. Ошибка в оценке возраста породы и страстное желание найти сенсацию превратили обычный автомобильный мусор в мировую загадку, которая в итоге оказалась лишь забавным историческим курьезом. Дальнейшие исследования показали, что в районе горы Коса в 20-е годы активно велась добыча полезных ископаемых, и использование тяжелой техники было обычным делом. Механики часто выбрасывали отработанные свечи прямо на землю, где они быстро подвергались процессам химической конкреции из-за высокого содержания минералов в местной почве. Таким образом, природа за 40 лет сымитировала процесс, на который в обычных условиях уходят миллионы, легко обманув искателей сокровищ. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 23 июня. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день. Итак, какая же у нас руна выпадет? Ну, у нас руна Гибо. Это энергия баланса, взаимного обмена и гармонии в отношениях. Такой день, когда важна честность, открытость в общении. Гибо всегда символизирует союз. Это подарки судьбы и возможность гармонично взаимодействовать с миром и людьми вокруг. Это руна партнерства. Она напоминает о важности равноправия и взаимного уважения. И в работе, конечно же, день обещает быть благоприятным для каких-то совместных проектов. Это переговоры, создание новых связей. Если вы давно хотели предложить, может быть, кому-то сотрудничество или договориться о партнерстве, в этот день очень подходящий момент. Важно проявлять искренность и стремиться к честному диалогу. Любые сделки, какие-то совместные усилия, начатые в этот день, имеют хорошие перспективы на успех в будущем. И внутренняя гармония и баланс помогут решить задачи без лишнего стресса. В отношениях руна Гибо указывает на время подарков и проявления любви. Это как в прямом смысле, так и в переносном, в эмоциональном. Это период, когда можно укрепить связь, проявить заботу, внимание, подарить поддержку близким. Здесь важна взаимность. Вот отдавая, вы получаете в ответ. И, возможно, важны признания и обновления отношений, например. А для одиноких людей это день, когда открытость и доброта могут привлечь очень значимого человека. И, в принципе, в такой день партнерства есть велик шанс встретить свою вторую половинку. По здоровью, опять же, руна советует уделить внимание балансу, как физическому, так и эмоциональному. Полезны будут любые упражнения для равновесия, это дыхательные практики, время на отдых себе оставьте, слушайте свое тело, там все ответы, оно подскажет, где нужно восстановить силы. Хороший день для начала оздоровительных программ, особенно связанных с гармонизацией нервной системы, тем более у нас лето, гуляем в парках, ходим к водичке, любой водичке, да, любые водоемы. И, конечно же, уже можно купаться в воде всегда. Мы обретаем гармонию и покой. Так что у нас день равновесия, взаимного обмена. Гармония в делах, в отношениях откроет новые возможности. Будьте готовы принимать и отдавать, и тогда жизнь наполнится, конечно же, светом и поддержкой. Принимайте, благодарите, любите друг друга. И, конечно же, берегите себя.
1: Радиолента. Опасность дня. Украина разработала новую крылатую ракету «Фламинго» с дальностью полета 3000 километров и боеголовкой весом больше тонны. Ракету, способную долетать до Сибири и Урала, представили на выставке в Париже. Радиолента. 1557 АМ. Радиолента. Прямая речь.
3: Житель Барнаула Роман Бананов рассказал, как обстоят дела с ценами на дизельное топливо в Алтайском крае.
4: Может быть, мне кто-нибудь объяснит, что происходит с ценами на солярку? Вот он приехал, наливник к нам на колхоз. В прямом смысле слова «золотой». Такой бензовоз солярки сейчас 32 куба обходится примерно 3 800 000 рублей. То бишь на Барнауле в этом году на 18 июня цена солярки 118 рублей за 1 литр. Сейчас мужики его будут сливать в нашу заправку. Для сравнения, в апреле мы покупали солярку по 57 рублей за 1 литр. Сейчас уже 125 на сегодняшний день было, мы еще по 118 взяли. Все цены, которые я назвал, являются оптовыми. В розницу сельхозтоваропроизводителям заправляться на заправках нельзя. На бирже цена сейчас в районе 100 рублей стоит, там до копеек точно не помню цену, но ждать ее 45 дней мы ждать не можем, поэтому приходится брать то, что в наличии. А как обстоят дела с ценами на дизельное топливо у вас в регионе? Расскажите, пожалуйста, может, у нас в Алтайском крае только так?
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Вынужденная смена курса. Из-за новой атаки дронов на столицу самолет «Калининград-Москва» улетел в другой город. Теперь так будет постоянно? В регионе появилось Министерство безопасности. Министром стал командир роты добровольческого подразделения, о котором никто ничего не знает. Министр – человек без биографии. Это уже норма? Анализ угроз от атак БПЛА. Администрация морских портов Балтийского моря объявила тендер на оценку рисков для 7 портов, включая Калининград. Итак, с неожиданным поворотом столкнулись калининградцы, запланировавшие полет в столицу. Самолет на Москву из Калининграда улетел в другой город. Это произошло в ночь на понедельник, 22 июня, когда были введены ограничения во всех столичных аэропортах из-за массированной атаки беспилотников. И, надо сказать, впервые эти временные запреты кардинально повлияли и на работу воздушной гавани в Калининграде, когда борты начали перенаправлять в другие города. Понятно, что безопасность прежде всего, но несложно догадаться, насколько пассажиры были шокированы сменой курса. Вот что рассказал калининградец в соцсетях.
6: В 5:30 я должен был быть в Шереметьево, но в 9:30 вместо Москвы приземлился в Нижнем Новгороде. Шок!
5: Утром 22 июня в Храброво отменили 10 московских рейсов. Изменения также затронули рейсы из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Все задержки были связаны с ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах из-за атаки дронов, а она началась около 3 ночи и продолжалась утром. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о 84 беспилотниках, сбитых на подлете к городу. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Где именно падали обломки сбитых дронов, Собянин не уточнил. В итоге в московских аэропортах отменили или отложили почти 400 рейсов. По мнению военных экспертов, очередная массовая атака БПЛА по одному направлению может быть связана с попыткой ВСУ выявить системы ПВО и истощить ресурсы для последующих атак на Москву. А это значит, что рейсы из Храброво могут менять курс, время вылета и конечный пункт прибытия. Иными словами, пассажиры должны быть готовы к неприятным сюрпризам. Понятно, что все это особенно чувствительно в период летних отпусков. Но что поделать, это первое лето, когда война стала ощущаться и в Москве, и в других тыловых регионах страны. С каждым днем Минобороны отчитывается о все большем количестве сбитых над разными городами России беспилотниках. Например, в ночь на 22 июня таких было 300 над 12 регионами страны. К тому же в 8 регионах, в том числе в Московском, Чувашии и Татарстане, в понедельник объявлялась ракетная опасность. На фоне всех этих тревожных новостей в Калининградской области объявили о создании Министерства региональной безопасности. Вот что на этот счет сказал Алексей Беспрозванных.
7: Наша область особенная, и создание такого ведомства – логичный шаг. Указы подписаны. В министерстве будут централизованы все вопросы безопасности, реагирование на чрезвычайные ситуации и внутренние угрозы, более эффективное взаимодействие со службами и правоохранительными ведомствами, гражданская оборона. С 29 июня ведомство начнет работу как самостоятельное юридическое лицо. Министерство региональной безопасности возглавил Дмитрий Кононов, который находится на военной службе с 1996 года. Последние полтора года командовал ротой добровольческого подразделения. Кононов в звании полковника, награжден орденом за заслуги перед Отечеством, медалями Жукова и Суворова. Дмитрий Владимирович имеет достаточный боевой и организационный опыт, чтобы заняться вопросами внутренней и внешней безопасности, отметил губернатор, представляя нового члена регионального правительства.
5: В открытых источниках практически отсутствует информация о новом руководителе Министерства безопасности. Неизвестны ни биография Дмитрия Конного, ни его место рождения, образование, предыдущие должности, место службы. Также ничего не известно о связи нового министра с Калининградской областью и почему выбор пал именно на него. Власти не объясняют и чем конкретно будет заниматься само министерство. Ведь за безопасность в регионе уже отвечают полиция, ФСБ, МЧС, Росгвардия и целый набор федеральных структур. Вот и возникает справедливый вопрос. Зачем тратить 16 миллионов рублей налогоплательщиков на создание нового ведомства? Хотя некоторую ясность беспрозванных все же внес. Но, честно говоря, вряд ли отслеживание гражданских беспилотников может стоить миллионы.
8: Беспрозванных поручил новому министру заняться вопросом гражданских беспилотников. По словам главы региона, несмотря на действующий запрет, жители Калининградской области продолжают запускать дроны без согласования. Губернатор подчеркнул, что любые такие беспилотники будут изыматься и ни один не будет возвращен. Власти напоминают, что запускать БПЛА могут только специальные службы и организации, получившие соответствующие разрешения. По словам беспрозванных, в нынешней ситуации любой объект в небе рассматривается как потенциальная угроза и может вызывать панику среди жителей.
5: Ну да, зачем лишние стрессы, если их и так хватает? Сегодняшние серьезные опасности и риски для транспортной инфраструктуры все прекрасно понимают. В администрации морских портов Балтийского моря даже объявили тендер на оценку уязвимости 7 портов, включая Калининград, Большой и пассажирские порты Санкт-Петербурга, Выборг, Высоцк, Приморск и Усть-Лугу. Максимальная цена контракта – 2 миллиона 200 тысяч рублей. За эти деньги подрядчик должен проанализировать для портов угрозы, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных плавсредств. Согласно техническому заданию, исполнителю предстоит описать способы реализации потенциальных атак БПЛА в акватории Балтийских портов и дать рекомендации по дополнительным мерам защиты. В общем, действительно, время нынче очень неспокойное. Некоторые эксперты после пробития эшелонированной защиты противовоздушной обороны Московского региона высказывают опасения, что дроны могут долететь и до Калининградской области. Но все же будем надеяться, что ничто не омрачит празднование юбилея региона. Хотя некоторые моменты все же могут испортить праздник, поскольку доступен он будет не всем. В Калининграде озвучили жесткие ограничения по бесплатным билетам на выступления Олега Газманова, группы «Браво» и других звезд на концерте 4-5 июля.
9: Каждому прошедшему по ссылке на одну электронную почту вышлют не более 2 бесплатных билетов на Ростех-арену. Об этом на заседании правительства региона 22 июня сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. Как известно, в субботу, 4 июля, на стадионе на спортивной арене, расположенной на Солнечном бульваре 25, будут выступать Олег Газманов, Родион Газманов и группа «Браво». В воскресенье, 5 июля, «Зиверт», «Пясто Фэмили» и «Бурито». Выступление этих звезд станут кульминацией празднования 80-летия Калининградской области. Начало концертов в 18:00.
5: Как отметил губернатор, первая партия бесплатных билетов разошлась за 2 часа, поэтому решили, что оставшуюся партию пропусков на Ростех-арену будут выкладывать ежедневно примерно по 1000 в сутки. То есть билетов на всех не хватит, а ведь так обещали. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
10: Мобилизация в России, которую многие так боялись, идет полным ходом. 18 июня. Пенза. Вечер. На улицах экипажи полиции, сотрудники военкоматов, ОМОН, Росгвардии в балаклавах. В общем, полный карнавал. Причем приехали все эти товарищи на гражданских машинах, ну, чтобы народ не успел разбежаться. Что происходило дальше? Людей начали останавливать прямо на тротуаре. Начали блокировать дорогу, автобусы, личные автомобили. Никаких пояснений. Просто делали, что хотели. Доставали мужиков из машин и паковали в бусы. Дальше свезли их в военкомат на улицу Складскую. И тупо заставили всех подписать контракты. Типа эти мужики, которые ехали кто домой, кто на работу, вдруг вспомнили, что очень хотели пойти на войну. Вот такой кошмар. Официально это называлось проверкой документов воинского учета. Но по факту в здании людей под психологическим и физическим давлением склоняли к подписанию контракта. И склоняли — это еще мягкое слово. Потом родственники говорили, что их просто пугали расправой или тем, что «мы сейчас тебе наркотики подкинем, ты сядешь и все равно пойдешь на спецоперацию, но уже как зэк». И такие же облавы прошли в Пензе, в Каменке, в Кузнецке. Ночью под военкоматом развернулась картина, которую я просто представить не могу. Женщины, матери, жены, дочери пытались вытащить своих родных из автобусов. Изнутри кто-то кричал: «Не оставляйте нас тут!» В общем, это похоже на какой-то жуткий цирк, где людей, как животных, загоняют в вольер. В итоге добиться справедливости не получилось. Все подписали контракты и уже где-то по дороге напередок. Только на утро после этого кошмара Росгвардия дала официальный комментарий. Сообщили, что они провели межведомственный рейд, проверили 80 водителей, выявили 9 граждан, не вставших на учет, вручили повестки. Про то, что людям пальцы ломали, конечно, ни слова. Но кое-что полезное из этого заявления мы все-таки узнали. Теперь рейды будут проводиться на системной основе во всех районах области. Я повторяю, как сказано в официальном источнике. На системной основе, во всех районах. Это не разовая акция. Так что дальше их будет только больше. Теперь о том, кого именно ловят. Целенаправленно ищут мужиков с долгами, с судимостями, тех, кто алименты должен платить. В общем, ищут, какие у вас есть слабые места. Но даже если таких нет, то это, в общем-то, ничего не значит. Одного остановили по дороге между населенными пунктами. Проверили на долги, ничего не нашли, но все равно отвезли в военкомат. Его жена сказала, что контракт он подписал после того, как его избили. Еще одного привезли вообще без документов. Просто чувак какой-то алкоголик на улице сидел. За час прямо в военкомате ему оформили новый паспорт и военный билет. Позвонил матери вечером, уже из Мариуполя. Почему я говорю, что такого на улицах будет больше? Сейчас для облав в Пензе прислали из Кировской области около 100 человек. Пензенских, в свою очередь, отправили в Киров. Обмен живым товаром. Ну, чтобы не смущать народ. А то неприятная ситуация, когда ваш сосед утром поздоровался, а в обед вашего мужика ногами бил в отделении. И это же не все. Параллельно идет целая кампания в вузах. Студенты с задолженностями, кандидаты на отчисление. Все, кто отстал по учебе, всех их шантажируют, угрожают, заставляют подписывать контракты. Я уже рассказывал про эту схему, но напомню коротко. Детям обещают специальный однолетний контракт. Служба вдали от фронта, высокие технологии. А потом оказывается, что по закону это все фигня. Никакого однолетнего контракта юридически не существует. После подписания ты обычный военнослужащий без права выйти через год. Пока Путин частичную мобилизацию не отменит, никаких годовых контрактов просто быть не может. А про то, что ты там типа выберешь себе теплое место оператором дрона, вообще забудь. Вот такая реальность. И если у вас еще остался вопрос, а будет ли такое в Калининграде, то я отвечу. Конечно, будет. У нас народ расслабился так, как будто Калининград — это отдельное государство. Все, что происходит на Большой Земле, обязательно, рано или поздно, будет происходить и в регионе. Так что самое время сейчас подумать, что вы будете делать, когда вашего сына или мужа будут хватать мужики в балаклавах. Тем более, что варианта сбежать нет. Вот на днях буквально мужик пытался в Литве попросить убежище, а литовцы его просто упаковали обратно. На границе бедолагу уже ждал патруль. Сейчас он где-то по дороге напередок, я думаю. Вот такая получается картина маслом. На этом все. Больше важных новостей и адекватности в следующем выпуске. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
11: Вокруг Бермудского треугольника витает столько мифов и тайн, что это место давно стало символом мистических исчезновений. Но сколько кораблей на самом деле забрали эти смертельные воды? Загадка ли это или хорошо скрытая правда? Попробуем разобраться. Согласно одной из популярных теорий, Бермудский треугольник – это не просто участок океана, а настоящая ловушка, созданная инопланетными цивилизациями. Именно здесь, по мнению сторонников теории заговора, находятся врата в параллельные измерения, через которые инопланетяне забирают суда и самолеты для своих экспериментов. Исчезающие объекты будто бы затягиваются в невидимые порталы, находящиеся глубоко под водами треугольника. Есть и более ужасающие теории. На дне Бермудского треугольника спрятаны остатки древних технологий Атлантиды. Эти устройства якобы создают невероятные магнитные поля, способные сбить с курса любой навигационный прибор. А капитаны кораблей, потеряв ориентацию, становятся жертвами стихийных бедствий или попадают в мертвую зону, где законы физики перестают действовать. Свидетели исчезновений часто рассказывают о странных светящихся объектах под водой, которые начинают вращаться вокруг кораблей, прежде чем те бесследно исчезают. По слухам, некоторые из исчезнувших судов позже находили в совершенно других точках планеты с обезумевшими членами экипажа, утверждающими, что они побывали в другом мире. Однако есть и более реалистичное объяснение. Бермудский треугольник – это один из самых оживленных и опасных морских регионов на планете, где часто сталкиваются неблагоприятные погодные условия, сильные океанические течения и непредсказуемые бури. За последние десятилетия здесь произошло множество катастроф из-за сильных штормов и циклонов, что вполне объясняет значительную часть исчезновений. Корабли и самолеты, не подготовленные к экстремальным условиям, попадают в ловушку стихии, после чего их просто уносит под воду. По данным статистики, с начала 20 века в водах Бермудского треугольника пропало около 5 десятков судов и 20 самолетов. Однако стоит отметить, что эти цифры вовсе не превышают обычные показатели для других районов Мирового океана с таким же насыщенным судоходством. Просто Бермудский треугольник, благодаря своей репутации, попал в центр внимания СМИ и стал символом необъяснимого. Возможно, Бермудский треугольник вовсе не столько аномалия, сколько хорошо разрекламированная черная дыра. Тайна, которая захватила воображение человечества, оказалась смесью природных явлений, случайных совпадений и мистификаций. Бермудский треугольник, безусловно, остается символом таинственных исчезновений и загадок. Однако реальная статистика и факты указывают на то, что большинство случаев пропажи судов и самолетов можно объяснить природными условиями, ошибками навигации и техническими неисправностями. Может ли здесь быть что-то сверхъестественное? Возможно. Но пока загадочные смертельные Бермуды остаются скорее легендой, чем реальной угрозой для мореплавателей. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Все только начинается. Набиуллина предупредила об ускорении инфляции из-за топливного кризиса. Топливный кризис и пустые заправки в регионах уже изрядно ударили по экономике. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина признала, что цены в стране снова поползли вверх. Главная причина – резкий скачок цен на бензин, который автоматически потянул за собой ценники на все. К этому добавились огромные незапланированные траты на СВО. На своей пресс-конференции Эльвира Набиуллина заявила, что дела в экономике стали сильно хуже.
13: Подорожание бензина – это очень чувствительный фактор и для граждан, и для бизнеса. Текущий всплеск цен на топливо неизбежно повлияет на инфляцию в июне и может серьезно разогнать инфляционные ожидания. Кроме того, бюджетные риски уже реализуются, расходы казны в этом году могут оказаться заметно выше плана и сохраняется большая неопределенность относительно их итогового масштаба.
12: Под словом «расходы» скрываются колоссальные бюджеты армии. По данным аналитиков, на нужды Минобороны нужно скоро найти еще около 5 триллионов рублей сверхплана. А покрыть эти дыры просто нечем. Поэтому глава Центробанка на самом деле в панике, говорит финансовый аналитик Алексей Третьяков.
14: Центробанк оказался в крайне сложном положении. Бизнес умолял радикально снизить ключевую ставку, чтобы экономика окончательно не замерзла. Но из-за дефицита топлива и огромных военных трат Набиуллина смогла опустить ее чисто символически – до 14,5%. ЦБ дал четкий сигнал рынку. Быстрого снижения ставок больше не будет, потому что инфляционная волна из-за горящих нефтебаз и дефицита бензина только начинает накрывать страну.
12: Обычные граждане в магазинах уже вовсю ощущают этот экономический поворот на своих кошельках. После недолгого затишья чеки на продукты снова растут каждую неделю, жалуется жительница Казани Ольга.
15: Вы посмотрите, что в магазинах творится. Заходишь за продуктами, каждую неделю то молоко подорожает, то хлеб, то мясо. По телевизору нам рассказывают, что все под контролем, а в реальности деньги тают на глазах. На заправках лимиты ввели, бензина нормального не сыщешь, а из-за этого логистика дорожает. Скоро, наверное, половину зарплаты будем только на еду тратить. Никакой стабильности, сплошная тревога за завтрашний день.
12: Пока чиновники фиксируют новые темпы роста цен, эксперты констатируют, что кубышка на черный день, фонд национального благосостояния страны, буквально сдувается на глазах. По их словам, воевать и одновременно держать низкие цены на продукты и бензин больше не получается. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Лидер коммунистов в Государственной Думе Геннадий Зюганов об увеличении количества миллиардеров в Российской Федерации.
16: С начала специальной операции число миллиардеров России увеличилось, слушайте, с 101 до 155. Их состояние разбухло до 700 миллиардов долларов, что превышает значительно государственный бюджет. Наши согражданам до чертика в глазах надоел этот первое время чубы. Раньше ее пытались оправдывать. Экономика-то, мол, растет, но почти год как рост остановился. Многие ключевые отрасли ушли в минус. Зато толстосумы продолжают набивать свою ненасытную утробу. Один рекорд следует за другим.
1: Главные новости дня.
12: Новая атака дронов на Москву. Собянин сообщила о почти сотне сбитых БПЛА за сутки. Не успела Москва прийти в себя после масштабного удара 18 июня, как столицу снова атаковали беспилотники.
17: Это пи***ц. Это просто пи***ц. Я такого доброго утра не видела никогда. Только что 4 взрыва. Это просто...
12: Мэр Москвы Собянин публиковал сводки чуть ли не каждый час. Сначала отрапортовал о 67 сбитых беспилотниках, потом о 70, а к утру цифра приблизилась к сотне. Собянин заявляет, что все БПЛА успешно сбили, но у москвичей, кажется, уже сдают нервы.
17: Наверное, 5 попало. Я не понимаю, почему их не сбивают. Они летят очень долго.
12: Украина поняла слабые места российской системы ПВО, поэтому атаки на столицу и пошли одна за другой, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
18: Украинская армия нащупала слабые места в противовоздушной обороне Москвы и теперь методично бьет в одну и ту же точку. Ракет для комплексов ПВО просто физически не хватает, чтобы перехватывать такие стаи дронов. И то, что Собянин называет плановым перехватом, на деле паника в оборонном ведомстве, защитить столицу на 100% Кремль уже не может, и эти налеты теперь станут для москвичей регулярной реальностью.
12: И эта реальность пугает жителей столицы больше всего. Ранее СВО была для москвичей чем-то далеким, сюжетом из теленовостей. Но сейчас все изменилось. Люди вынуждены просыпаться от грохота зениток и собирать осколки от окон у подъездов.
17: Девки, у нас просто беспилотник за беспилотником. Это просто это уже из-за такой пятый.
12: Жители спальных районов, над которыми ночью сбивали новые дроны, опубликовали в соцсетях кадры со вспышками в небе. Спать в такие ночи в Москве больше никто не может.
17: Я видела там обломки, все. Это, мне кажется, взорвался.
12: Помимо Москвы, неспокойно было и в Воронеже. Там рано утром ударили по оборонному заводу, который в народе называют «Сборка». Он занимается микроэлектроникой для армии. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков подтвердил проведение уличных рейдов для поиска военнообязанных граждан.
19: Для чего проводятся эти рейды? Первое. Для розыска граждан, уклоняющихся от призыва, розыск граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет. Эти рейды проводятся на постоянной основе. Никаких новшеств здесь нет. Они проводились и проводятся ежегодно в установленные сроки. Я прошу наше население ни в коем случае не верить этим фейкам, угрозам и вести себя спокойно. У нас проводится призыв на контракт уже в течение 5 лет. Он проводится спокойно, граждане сами приходят по установленному адресу, подписывают контракт. Прежде чем подписать контракт, они проходят военно-врачебную комиссию, проходят специальные мероприятия. Это делается только с согласия граждан.
1: На радио Лента. Беда дня.
20: Первые покупатели новой российской «Волги К-40» стоимостью 3 миллиона рублей не смогли уехать из автосалона, потому что машина сразу сломалась.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
20: Писатель Захар Прилепин заявил, что Россия не способна победить Украину в войне.
21: Завершить это на данном этапе у нас не хватает ни силы, ни духа, ни собранности. И самое главное, не хватает целеполагания. У нас нет цели победить. Вот мы же понимаем все это. Нет цели победить. Есть какая-то другая цель, а возможно, все это имеет рациональное обоснование. То есть мы не имеем цели победить, может быть, не потому, что мы не хотим победить, а просто исходя из сложившейся ситуации, оказывается, у нас можно отрезать колонны, оказывается, можно сжечь нашу технику, оказывается, вот все это возможно. И они все воспряли. И все, Европа воспряла за все предыдущие столетия унижения. Ах так, сейчас тогда мы в это вложимся так, как что вам мало не покажется. То есть у нас была неделя, у нас было 1,5 недели, как мы и рассчитывали там. Да? И все. И дальше получилось то, что получилось. И на данном этапе та Россия, которую мы построили, она не может в этой войне победить. Значит, надо строить какую-то другую Россию.
20: Военный аналитик Сергей Грабский о том, что противник превращает страну в мальчика для битья, используя тактику малых ударов.
22: Сейчас Россия превращается в мальчика для битья, которого методично и последовательно будут уничтожать и терзать во все стороны. Это то, что я в свое время назвал, когда меня спрашивали, как будет развиваться эта война. И я в своих интервью говорил, что говорить о том, что у России кто-то будет пытаться удушать, типа какая-то некая операция «Анаконда», это величайшая глупость, потому что это не сработает. Еще ни одной «Анаконде» не удалось задушить слона. Но есть другая опция, которая доступна именно Украине, которая доступна именно Европе. Это операция «Варан», когда стая небольших ящериц атакует огромное животное, то есть слона, ну и укусами, которые сначала этот слон даже не ощущает, даже не видит, доводит его до инфекции, до того состояния, что он просто не может уже как бы реагировать, противостоять, у него начинается тремор, помутнение в глазах, жар, и слон в конце концов падает.
20: Писатель и волонтер Герман Садулаев ответил тем, кто предлагает шарахнуть по Украине супероружием.
23: Вот очень часто у нас в патриотическом сообществе такие поднимаются крики, что вот, надо ударить, почему мы ждем, надо вот супероружием ударить, почему мы жалеем хохлов, надо это. Потому что вот иногда власть сама, она создает такое впечатление, что у нас есть. Вот мы просто пока этого не делаем, но ого-го, если вот вы перейдете красные линии, мы как достанем и как шарахнем, вот вам вот это все мало не покажется. Отчасти власть сама виновата, она создает такое впечатление, и патриоты потом удивляются, ну почему же, вот же уже, вот давайте шарахнем уже наконец, да? А на самом деле у нас ничего нет. Шарахать нам нечем. Все оружие, все силы и средства, которые у нас есть, они все в текущем режиме войны уже используются.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Жительница Москвы рассказала, что была очень удивлена ростом цен на бензин и не понимает, как будет дальше.
0: Я сейчас поехала на заправку. Вот только-только дома посмотрела про то, что нас ждет бензиновый кризис. Вот прям только-только я приезжаю на нашу заправку, я просто обалдела. У нас столько машин в жизни никогда не было. Я спросила у кассира, я говорю, а что тут происходит? Она такая говорит, ничего не происходит, у нас все прекрасно. Мужчина в очереди говорит, я сейчас съезжал 3 раза. С МКАДа, и вот только это четвертый раз, когда я смог вообще приткнуться к заправке, там просто нету места, то есть он не смог заправиться 3 раза, четвертый раз приехал на нашу заправку, а от МКАДа наша заправка 5 километров, вот так. Это чтобы вы понимали, что нас ждет. Это, я так понимаю, первые звоночки, что делать, как заправлять машину потом, я не понимаю просто.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
2: У господина Зеленского сейчас намного больше ходов, чем у господина Лукашенко. Господин Зеленский, естественно, сейчас будет атаковать. И сейчас господин Зеленский сделает 1-1. Счет открыл господин Лукашенко, да, когда разрешил армии России напасть на Киев со своей территории. И по международным законам, которые, кстати, как бы сейчас на паузе, да, и действуют международные, наверное, не законы, а больше как пронятие, так вот важно понимать, что и по законам международным, и вот по таким вот пацанским международным понятиям, если ты предоставил свою территорию или своих военных, или свою технику для нападения одной страны на другую, значит, ты играешь за команду нападающих. И, соответственно, та страна, на которую вы совместно напали, имеет полное право на защиту в любом виде. Соответственно, господин Зеленский сейчас, разжившись за эти годы совершенно каким-то невероятным количеством оружия в так называемом малом небе, а именно дронов, ракет малой дальности, вот всего такого. Господин Зеленский сейчас может совершенно спокойно атаковать. Ему не нужно ни распыляться, ничего. У него достаточно, понимаете, и оружия, и людей, и операторов, и разведданных. Он, естественно, будет атаковать по многим причинам. И вот этот ультиматум господина Зеленского, да, что немедленно уберите ретрансляторы, иначе мы их уберем сами, это на самом деле это ультиматум ни о чем. Потому что господин Зеленский все равно решение уже принял. И Беларусь уже будет воевать дальше в открытую. Потому что вот сейчас она воюет на стороне России. И воевала с первого дня, кстати. Многие писали, что батька всех удержал. Да не удержал он, естественно, в первую же секунду, когда разрешил нападать на Киев со своей территории армии чужой страны. Ничего, он не удержал никаких понятий. Просто сейчас начнет еще и прилетать по Беларуси. До этого не прилетало. Потому что до этого Беларусь воевала против Украины, это факт. Но по территории Беларуси не прилетала. Теперь будет прилетать. Значит, происходить это будет следующим образом. Сначала или господин Лукашенко сам попытается демонтировать эти ретрансляторы, что вряд ли. Ну, Украина их атакует и снесет. Все, ей вообще терять нечего, оружия дофига. Украина посмотрела, как войну свою вел Иран, атакуя не главного своего даже противника, а просто его союзников в регионе. И Украина будет делать точно так же. Соответственно, все эти ретрансляторы перенести или убрать за неделю невозможно технически. Ну, тот из вас, кто хоть раз в поле летом разворачивал военную антенну, тот понимает, о чем я говорю. А если их стоит какое-то количество вдоль границы украино-белорусской, да вы что, это какая там неделя? Это все намного дольше. Должно делать, их куда-то переносить, не суть. Украина что-то да атакует. Господин Лукашенко, естественно, сделает все возможное, чтобы об этом не было никакого упоминания нигде. Ну, потому что на самом деле это все для него, понимаете, для всей власти это просто, ну, конец. потому что страна уже будет в зоне открытой агрессии, а там, ну, много не надо, чтобы Беларусь вернуть фактически в каменный век. Ну, не надо, понимаете? Это маленькая страна, очень все у нее сконцентрировано, и я думаю, после того, как господин Лукашенко увидел, что Украина сделала с Капотней в Москве, да, с нефтеперерабатывающим заводом, он для себя прекрасно понял, во что может превратиться Гомельский НПЗ буквально с какие-то 2 часа. И последствия для себя тоже понял. И на остальных заводах, кстати, может произойти то же самое. Поэтому господин Лукашенко, естественно, будет всячески скрывать, что Украина атаковала эти станции ретрансляции. Как будто ничего не происходит. Как будто открытого конфликта никакого нет. Украина, естественно, через свои ресурсы покажет, но многие белорусы об этом все равно особо так и не узнают. Да, потому что, знаете, такая, ну, тяжелая вещь на самом деле, понимаешь, что тебя теперь может прилететь. И многие будут отворачиваться, по телевизору ничего не покажут. Вот, вот таким образом господин Зеленский сделает счет, ну, вот как бы 1-1. Да, как бы это цинично ни звучало. Ну, как бы. Сейчас же идет чемпионат мира по футболу, поэтому, ну, будем использовать такие вот ассоциации. Вот будет 1-1. Потом господин Зеленский проведет вторую атаку непосредственно по НПЗ. НПЗ Беларуси будут уничтожены. Это же понятно. Логика войны это подсказывает. Почему? Потому что планомерно уничтожаются НПЗ в России. Защиты против них нет, как вы видите. Ну, полноценные. Все равно что-то пролетает. Коридоры для дронов и ракет малой дальности, да и не малые на самом деле, Украина давным-давно разработала. Поймите, она их не нашла. Она их разработала планомерно, выбивая радары раннего обнаружения, выбивая средства ПВО и ПРО по одному. Вот Украина разработала эти дырки в обороне. Она выносит НПЗ в России для того, чтобы было как можно меньше бензина, и, соответственно, у армии России было как можно меньше пространства для физического маневра. Так как в России НПЗ горят, это сезон, это уборочная, понимаете? Нужно заправлять комбайны, тракторы и грузовики, да, то нужно где-то брать бензин. Бензин пойдет из Беларуси. И, соответственно, в этот момент, когда Беларусь начнет отправлять в Россию свой бензин, сделанных на своих НПЗ, Украина разнесет эти НПЗ. И таким образом господин Зеленский выиграет этот матч в 2-1. У Беларуси на самом деле ходов немного. И придется переходить полностью под открытое командование России и вот дальше уже идти в войну просто строевым шагом. Идти особо некем. Это все понятно. Там 20 тысяч человек, которые, ну, будут на самом деле уничтожены достаточно быстро. А и вариантов тоже-то нет. Ну, а что ты можешь сказать? Ну, если еще с ретрансляторами ты скажешь, что ничего не прилетало, а когда будет гореть Гомельский НПЗ, ну, ты уже это не спрячешь, когда нет бензина на заправке, этот клуб дыма, его со всей Беларуси будет видно. Ну, что ты предъявишь? Ничего ты не предъявишь. Нет куда аргументов, понимаете? Вот так. Ни по-пацански, ни по-юридически никак нет. Соответственно, возникает вопрос, а что делать простым белорусам? Ну, слушайте, безусловно, заправляйтесь сейчас. Вот покупайте канистры и заправляйтесь. Пусть дома будет 100-200 литров. Если живете возле НПЗ, Гомельского или другого НПЗ, или каких-то таких хитрых объектов двойного назначения, вывезти хотя бы взрослых и детей. Туда будет жарко. Причем все это происходить будет с огромной вероятностью этим летом. Ну, посмотрите, как ситуация развивается, да? Везде с этим бензином и с дистопливом. И, скорее всего, уже этим летом Украина, ну, вот таким вот кинетическим образом ответит Беларусь на ее участие в войне против Украины. Ну, и опять же, если есть у вас какая-то возможность, как-то вам не хочется во всем этом лично участвовать, идти в пехоту в какую-то или идти непосредственно воевать, озаботьтесь документами. Озаботьтесь документами, получите справки соответствующие, если ваши параметры здоровья не позволяют участвовать в таком активном боевом столкновении. Получите документы, вы же понимаете, о чем я говорю. Если вы не хотите, чтобы дети туда пошли, получайте документы сейчас. Поверьте мне, когда начнется, стоимость вырастет в разы. Просто в разы. И материальная стоимость всего этого, и временная, и нервная стоимость также. Будет все намного дороже и намного неприятнее. Вот и все. А других вариантов нет. Все, их и не было на самом деле. Практически с первого дня войны, и мы об этом рассказываем вот уже пятый год, что существует логика войны. И вот оно все так развивается по этой военной спирали. Все, Беларуси не отвертеться, время пришло.
4: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
6: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат.
4: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
7: Огласка спасла от смерти на СВО. В Иркутском Минздраве массовое отчисление студентов медиков назвали технической ошибкой. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов Братского медколледжа. Они продолжат учиться и не поедут воевать. Хотя несколько дней назад никто не знал, как все обернется. После госэкзамена 35 студентов были отчислены.
8: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
7: В деканате студентам предложили подписать контракт «Беспилотные войска». Это для парней, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. Восстановили студентов именно благодаря широкой огласке. Предложение студентам-медикам стать военнослужащими в Иркутском Минздраве никак не прокомментировали. Похожие ситуации в вузах происходят часто, но не везде такой результат. В Краснодаре На Даре 20-летний парень поверил в обещание больших денег и службы в тылу и подписал контракт «Беспилотные войска». Но после короткого обучения контрактника отправили в штурмовое подразделение.
24: Уйти на боевое задание можно только в один конец. С позиции никто не возвращается, еды, воды и помощи нет. И не дай бог получит ранение, потому что эвакуации тоже нет. Да еще и в 500-е записать могут.
7: Больше на связь с матерью парень не выходил. Сейчас он числится пропавшим без вести. Волонтер Сергей Алиев сообщает о больших потерях на фронте. По его словам, все дело в том, что новобранцев не обучают, не дают адаптироваться к условиям. Их сразу отправляют на боевое задание.
25: Воевали-то лучше. Сначала воевала профессиональная армия. Вместе с ними воевали в 22-м году добровольцы, которые именно шли спасать. Они еще были в 22-м году. Потому что в 23-м разочарование полное пришло. Вот. А потом пошли уже просто мужики простые, которым деньги нужны. Сейчас выкачивалось все, что можно выкачать. Неделька, так и называли штурмовиков. О, пришла очередная неделька. Ну, это уж сейчас уже, если говорить неделька, то есть неделю проживет.
7: В белгородских учебных заведениях студентов пугают мобилизацией, которая запланирована на сентябрь. Руководство правоохранительного колледжа заявило молодому человеку и его семье, что он не сможет закрыть сессию, и предложило подписать контракт. При этом там добавили, что грядет вторая волна мобилизации, и его все равно заберут. Но уже, мол, не в беспилотные войска, а в штурм. При этом официально в колледже отрицают этот разговор и заявляют, что просто хотят отчислить студента из-за академических долгов. Родители парня обратились в суд. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
12: Крым в изоляции. После новой атаки там нет света, воды, а бензин заливает только гостранспорту. Это официальное распоряжение властей.
5: Вот нам, крымчанам, все равно, что бензин по 112 рублей. Жалко, что только всего лишь 20 литров. Нельзя залить до полного бака. А очень хотелось.
9: А здесь вообще цена по 170 рублей за литр. Жесть. Заправляемся. Что делать? Сотой?
12: После серии мощных ударов по паромной переправе минувшей ночью одновременно вспыхнули нефтебаза в Керчи и порт Кавказ. Поставки горючего на полуостров полностью прекратились. Ситуация на

0: Объявили режим жесткой экономии электроэнергии. Уличное освещение отключили, а для жителей ввели графики. Бензина нет. Общественный транспорт заканчивает работу не позже 18, а торговые центры закрываются раньше обычного. Крым фактически попал в глухую блокаду, считает военный аналитик Ян Матвеев.
1: Удары по портам Крым и Кавказ – это логистический нокаут. Именно через эти паромы на полуостров шла основная масса топлива для гражданских и военных. Сухопутный коридор через Мариуполь сейчас тоже под постоянным огнем. Фуры туда ехать боятся. Крым оказался в изоляции. Без бензина и с веерными отключениями света удерживать нормальную жизнь там просто невозможно. Российским властям приходится выбирать. Либо дать горючее танкам, либо заправить частные машины. И выбор тут очевиден.
0: Жители Крыма от таких новостей, мягко говоря, в шоке. Люди не понимают, как добираться на работу, если автобусы перестанут ходить, а заправить личное авто нельзя ни за какие деньги, пишет жительница Севастополя Кристина.
2: «Девочки, у меня просто паника. Развожаев пишет, что 2 дня бензин вообще продавать не будут, свет отключают, фонари на улицах гореть не будут. Как на работу добираться? Нас столько лет уверяли, что Крым – это неприступная крепость, все защищено. А по факту один прилет по порту, и мы сидим без света, без воды и без бензина. Страшно представить, что будет дальше».
0: Пока ремонтные бригады пытаются оценить масштаб разрушений в портах, власти призывают людей снизить потребление электричества и не включать чайники и кондиционеры. В Крыму сейчас плюс 35 в тени. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Запад снова собирает оружейную кассу. Военкор Живов о новых поставках вооружения Украине.
5: Лондон до конца года передаст Киеву 150 тысяч дронов и более 350 ракет для систем противовоздушной обороны, заявил глава Минобороны Британии Дэн Джаррис. По его словам, поставки будут профинансированы за счет доходов от замороженных российских активов. Речь идет о дронах, произведенных на Украине, а также о радарах. Общий объем пакета – около 74 миллиардов рублей. Средства выделяются в рамках программы «Эра». Германия выделит 400 миллионов долларов на закупку средств ПВО и ракет для зенитно-ракетного комплекса. Амстердам предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 500 миллионов евро. Стокгольм направит еще 108 миллионов долларов на американское оружие. А НАТО готовит новый пакет финансовой помощи в 70 миллиардов евро. При этом участие США в новой инициативе пока остается неопределенным. Хотя 16 июня Трамп заявил, что Вашингтон рассмотрит запрос Украины о предоставлении лицензии на производство ракет для систем «Патриот» на Украине. Кроме того, по итогам саммита «Большой семерки» лидеры стран объединения подтвердили намерение увеличить поставки Украине средств ПВО и дальнобойных систем.
4: Дух Анкориджа испарился. Военкор канал «Старше Эдды» о переговорах с Западом и иллюзиях про «как раньше».
6: Помощник президента господин Ушаков заявил, что дух Анкориджа испарился, так как одна из сторон не выполнила свои обязательства. То, что никакого толка от духа Анкориджа не будет, было, в принципе, понятно практически сразу. Американцы продолжили стабильно поставлять хохлу Starlink, что является главным и самым опасным оружием текущей войны. Нас же, в свою очередь, они от Starlink отрезали. Камлание на вызов этого самого духа и попытка некоторых выдать самый вонючий пердеж за дух переговоров являлась на самом деле постепенно уходящей точкой зрения, что, мол, вот помиримся и будет все как раньше. Будем в Америку ездить и являться пусть и крайне ущербной, но все же частью просвещенного Запада. Ничто так не отражало эту паскудную для каждого любящего свою родину и ценящего себя человека точку зрения, как видеоролик, выпущенный перед встречей на Аляске, где американ-бой танцует девочку Россию. Очень надеюсь, что сейчас, после заявления господина Ушакова, та часть граждан, что с упорством, достойным лучшего применения, продолжала попытки цепляться за этот самый дух и тащившие все это в информационное поле, несколько охладят свои устремления и подумают над тем, что есть и другой путь разговора с Западом.
4: Крым без света, воды и детских лагерей. Алексей Живов о последствиях атаки и молчании Москвы.
5: В Крыму попросили отключить от сети все избыточные электроприборы. Из-за отсутствия электричества остановились насосные станции. Вода временно не подается. Движение через паромную переправу в районе Керчи остановлено после атаки парома. Бензовозам предлагают вернуться на трассу Р-280. Также минимум по 1 сентября

0: Остановили прием детей в детские лагеря отдыха, заявил глава Крыма Аксенов. Спасибо Сергею Валерьевичу, что в отличие от других, берет на себя ответственность и говорит неудобную правду. А вообще, мне кажется, уже назрели какие-то серьезные заявления и действия со стороны Москвы. Дальнейшее молчание выглядит уже совсем неуместно. И брифингом Пескова, и плачем Рахиль заявлениями Захаровой тоже не обойтись.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Живой полигон Украина презентовала в Париже дрон с дальностью 3000 километров. Это он атаковал НПЗ в Тюмени? Похоже, что границ для дронов ВСУ больше не существует. В Париже на оружейной выставке презентовали новый беспилотник, который может пролететь почти 3000 километров. И это не просто чертежи. Прямо на стендах показывали кадры недавних ударов по Москве. А уже через два дня после презентации этот дрон долетел до Западной Сибири и ударил по нефтезаводу в Тюмени. Эту сверхдальнюю атаку подтвердил Зеленский.
3: Наши дальнобойные санкции достигли тюменского региона России. Целью стал объект нефтепереработки, более чем в 2000 километров от нашей государственной границы. Эффективно. Отработали новые модернизированные дроны ФП. Теперь они могут достигать целей на расстоянии 3000 километров.
2: Тюменский НПЗ – это один из столпов российской энергетики, который обеспечивает топливом, в том числе и армию. Местный губернатор Александр Моор попытался успокоить людей и заявил, что атаку якобы отбили. Но жителей Тюмени не обмануть. В соцсети мгновенно заполонили кадры мощного зарева на востоке города. Системы ПВО в глубоком тылу оказались бессильны перед новейшими разработками ВСУ. Атака по Тюмени показала, что даже заводы за Уралом больше нельзя назвать безопасными. Это меняет всю архитектуру логистики для армии, считает военный аналитик Ян Матвеев.
4: Прилет по Тюмени – это шок для российского командования. Раньше считалось, что за Уралом заводы находятся в полной безопасности. Туда просто физически ничего не могло долететь. В итоге вся ПВО была стянута к границам и крупным городам европейской части. Сибирь осталась абсолютно голой. Защитить такие гигантские заводы на расстоянии в 2-3 тысячи километров у России просто нечем. Теперь под ударом вообще любое предприятие страны.
2: Сами тюменцы от ночного грохота и пожара на НПЗ до сих пор пребывают в стрессе. Люди осознали, что СВО пришла даже туда, где ее никто не ждал.
5: Губернатор говорит, все под контролем, но мы же не слепые, там полгорода этот пожар видела. Если уже до Тюмени дроны долетают, то безопасных мест в России вообще не осталось. Честно, становится очень стрёмно.
2: Пока власти подсчитывают ущерб, нанесенный сибирскому нефтепрому, эксперты констатируют, что украинский ВПК за время СВО совершил колоссальный технологический рывок. И теперь дроны ВСУ фактически без препятствий пролетают 3000 километров на Дальний Восток. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
6: Ракеты вместо БПЛА. Военкор Зыргулио об ударе по Воронежу, Storm Shadow и старых обещаниях ответки.
7: Воронеж. Ракетный удар. Судя по масштабным разрушениям и столбам дыма в десятки метров, это никакие не беспилотники, пишут про ракеты Storm Shadow. Про эти ракеты писал еще в 2023 году. Боевая часть 450 килограммов, считай полтонны. В свое время именно за удары этими ракетами обещали ответку по центрам принятия решений. Бьют? Ответки нет. Ракетные удары вглубь России. Давно ожидаемое наращивание эскалации Западом. Британия не просто так поставляет Украине 350 ракет. Ущерб от них будет кратно большим, чем от любых беспилотников. А наша власть снова максимум про красные линии поговорит и забудет. Тем временем ракетная опасность объявлена в нескольких регионах страны.
6: Новые ракеты для ударов по городам. Военкор Котенок о британских испытаниях оружия для Украины.
8: Великобритания проводит испытания новых дальнобойных ракет, предназначенных для украинских ударов по российским городам, в том числе по Москве. Об этом сообщает The Telegraph. Утверждается, что ракеты, несущие боеголовку массой 250 килограммов, будут производиться без американских компонентов, чтобы предотвратить вмешательство Вашингтона в экспорт и дальнейшее применение. Уверен, что относительно скоро и этих, и других ракет будет предостаточно у противника, так что не только беспилотники – наша опасность. Не только.
6: Мотоциклы под запрет, детские лагеря на паузу. Военкор «Канал 2 Майора» о новых ограничениях в Севастополе и Крыму.
7: Для отдельных видов мототранспорта в Севастополе вводятся ограничения на движение. Указ подписал губернатор Михаил Развожаев. Ограничения действуют до особого распоряжения для безопасности жителей и стабильной работы городских служб. Под ограничения попадают трициклы, квадроциклы, мопеды, питбайки с объемом двигателя до 125 кубических сантиметров, а также мотоциклы. Им запрещено передвигаться по городу с 10 вечера до 6 утра, а также во время сигналов «воздушная тревога» и «воздушная тревога» и «морская опасность». Контролировать исполнение указа будет полиция. Ранее аналогичные меры ввел глава Республики Крым. Также вводится приостановка бронирования мест, приема и размещения детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории республики, а также бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности. В сложившейся ситуации данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности. В общем, туристический сезон накрылся медным тазом.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Беда дня.
10: В Крыму полностью прекратили продажу бензина населению и бизнесу за наличные, по картам и даже по талонам. Из-за жесткого дефицита после ударов по НПЗ остатки горючего теперь выдают исключительно государственным службам и силовикам.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Жительница Ялты Алевтина Бугаева рассказала, что накануне отправки сына в лагерь отдыха ее уведомили, что во всех детских лагерях полуострова отменены все смены.
12: Буквально полчаса назад нам позвонили из Министерства образования Крыма и сообщили о том, что в этом году отменяются абсолютно все смены в детских лагерях. У нас сын получил бесплатную путевку за дипломы, и у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание, и приняли решение отменять все смены. Я, мы, конечно, в шоке. Ну, ни для кого не секрет, что в Крыму нам уже с начала месяца проблемы с бензином. Он то есть, то нет. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую, и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон, и у меня пока нет понимания, что с этим делать. Такие дела.
9: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
13: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня в подкасте большой выпуск про то, что происходит с топливом в России и Крыму. Почему на заправках в Москве стоят очереди из десятков машин, почему в Крыму бензин продают только скорой и полиции, а обычным людям нет, почему автобусы в Иванове не вышли на маршруты, и как все это связано с беспилотником, который долетел аж до Тюмени. Это 2000 километров вглубь страны. Сегодня разбираем цепочку событий от взорванной Керченской переправы до пустых колонок в центре России.
14: И вот, чтобы понять саму механику этой огромной цепной реакции, нужно отмотать события немного назад и посмотреть на юг. На ту самую точку, где логистика дала первую самую масштабную трещину – паромную переправу.
13: Слушай, ну вот тут сразу хочется уточнить, почему именно переправа? Там же буквально рядом стоит огромный Крымский мост, и по нему спокойно едут машины. Зачем вообще фокусироваться на паромах, если есть капитальное бетонное сооружение?
14: Мост действительно стоит. И да, по нему могут ехать обычные легковые автомобили. Но после всех предыдущих повреждений в конструкциях ввели просто жесточайшее ограничение по весу.
13: Ага, то есть тяжелое пускать нельзя?
14: Да-да. Пропускная способность для большегрузов, тяжелых фур и, самое главное, для железнодорожных цистерн с топливом упала до критического минимума. Топливо – это колоссальный вес плюс высочайший риск детонации, поэтому вся логистическая надежда полуострова держалась именно на паромах.
13: И вот тут происходит точное попадание. Уничтожен паром «Панагия», горят нефтебазы по обе стороны пролива, железнодорожные составы с бензином просто физически больше не могут перебраться через воду.
14: Точно. Переправа полностью встала. И официальное решение властей звучит, знаешь так, довольно обыденно, просто перенаправить весь поток грузовиков на сухопутные трассы.
13: Да, вдоль побережья.
14: Угу. Через Мариуполь и Мелитополь. Это трасса Р-288, и я смотрел по карте, это, в общем-то, вполне приличная асфальтированная дорога. Кажется, ну, проедут фуры чуть дольше, сделают крюк, груз доставят. В чем проблема-то?
13: Проблема в классическом эффекте бутылочного горлышка. Представь себе обычную трассу, ну, которую строили для регионального трафика, две, ну, максимум четыре полосы.
14: Ну да.
13: Строительная техника, военные колонны, огромные бензовозы.
15: Асфальт просто не выдерживает.
13: Вот-вот начинает разрушаться под гусеницами и перегруженными осями. Трасса находится под плотным огневым контролем.
15: То есть математика рисков меняется. Медленно ползущая в глухой пробке колонна бензовозов – это же просто идеальная мишень.
13: Водители фур не слепые, они прекрасно видят, что едут, по сути, в тире.
15: Абсолютно.
13: Водители требуют просто колоссальных надбавок за риск для жизни, и стоимость доставки моментально улетает в космос. Но даже за огромные деньги количество людей, готовых реально рисковать сгореть заживо в кабине, оно сильно ограничено.
15: Логично. В итоге физический объем топлива, который реально доезжает до Крыма, катастрофически падает. Спасительный маршрут превратился в смертельную ловушку.
13: И последствия этого физического дефицита бьют по самому Крыму. Рынок топлива на полуострове просто рухнул. Власти были вынуждены пойти на беспрецедентный шаг – полный запрет на продажу бензина гражданам.
15: Не ограничение в 10 литров, а именно полный запрет. Заправляют только полицию, пожарных, скорую.
13: Да. И что делает государственная машина? Она пытается тушить панику. Анонсировали запуск системы талонов и QR-кодов. Типа человек получает код в смартфоне и заправляет строгий лимит, чтобы бензина хватило всем. Почему тут эти QR-коды не сработали?
14: Да потому что это полное непонимание природы кризиса. Во время ковида товары физически лежали на складах. Кризис был в логистике, распределении и панике. А в Крыму абсолютный физический вакуум.
13: То есть бензина просто нет?
14: Вообще нет. Никакой красивый цифровой талон не способен материализовать бензин из воздуха, если подземный резервуар пуст. Бензин либо сгорел на той самой трассе, либо остался по ту сторону пролива.
13: Да уж, цифровизация бессильна против законов физики. И вот этот вакуум начинает разрушать все вокруг по принципу домино. Топливо ведь критически необходимо не только машинам. Оно нужно для резервной генерации.
14: Вот это самый страшный этап каскадного обрушения. Как только останавливаются резервные дизельные генераторы на котельных или насосных станциях, вся огромная нагрузка ложится на основную электросеть.
13: А электросеть к такому вообще не готова, трансформаторы не выдерживают, срабатывает автоматика защиты, и все, регион погружается в веерное отключение.
14: Ялта, Севастополь просто сидят в темноте.
13: Но темнота – это еще не финал. Нет электричества, останавливаются насосы, пропадает вода, и, что еще хуже, падает сотовая связь.
14: Я всегда думала, что у связистов стоят какие-то супермощные батареи на базовых станциях.
13: Батареи стоят, тяжелые свинцовые кислотные аккумуляторы, но они рассчитаны буквально на 2-4 часа работы. Их задача – продержать вышку в эфире ровно до того момента, пока техники не привезут мобильный дизель-генератор.
14: А техники не могут его привезти, потому что солярки нет. Батареи высаживаются в ноль, и сеть полностью слепнет. Жуткий парадокс получается. Бензин оставили только для скорой помощи. Но человек, которому стало плохо, не может эту скорую вызвать, потому что телефон не ловит сеть. Круг сомкнулся.
13: Слушай, если бы эта картина ограничивалась только прифронтовым Крымом, все можно было бы объяснить логистической блокадой. Но самое поразительное начинается дальше. Кризис перекинулся на материк. За тысячи километров от зоны конфликта.
14: В Тверскую область, например.
13: Да. Это же центральная Россия, между Москвой и Питером. И там Министерство промышленности официально признает введение лимитов на заправках. Как такое вообще возможно?
14: Ну, когда официальное ведомство в таком глубоком тылу выходит и говорит, утверждены лимиты, это ярчайший индикатор системного сбоя.
13: В Москве, в Коломне, Саранске люди видят огромные очереди. Крупные сети вводят ограничение 30 литров 95-го бензина в одни руки. Это ж всего полбака для обычного кроссовера.
14: И тут включается психология дефицита. Что делает водитель, которому налили только полбака? Он начинает паниковать. Выезжает с одной заправки и тут же становится в очередь на следующую, чтобы долить бак под крышку.
13: Ага, и это искусственно удваивает, а то и утраивает трафик?
14: Да. Очереди растут в геометрической прогрессии, начинаются скандалы. И посмотри на цены на табло. В некоторых местах цифры доходят до 95 рублей за литр.
13: Кошмар. Ну а давай докопаемся до причин. Откуда этот дефицит в центре страны?
14: Это кумулятивный эффект из трех факторов. Первый – военный спрос. Армия потребляет топливо в невообразимых масштабах. Каналы через юг пересохли, и логисты просто напрямую, как пылесосом, вытягивают объемы с материковых НПЗ. Гражданским отдают по остаточному принципу.
13: А второй фактор?
14: Сломанная логистика самих железных дорог. Из-за постоянной смены маршрутов составы с топливом застревают на запасных путях. Цистерны стоят там, где они не нужны.
13: Ну а третий, самый болезненный фактор – это прямые удары по самим нефтеперерабатывающим заводам, верно?
14: Да. Физическое уничтожение мощностей. Меньше заводов работают, меньше бензина производится в принципе.
13: Тут еще, знаешь, важно понимать экономику самих частных заправок. К чему они вводят эти смешные лимиты в 30 литров?
14: Чтобы всем поровну досталось.
13: Не только. Частные АЗС покупают бензин оптом. Из-за дефицита оптовая цена просто улетает в стратосферу. А розничная цена на табло часто сдерживается государством. Получается, продавать полный бак владельцу заправки невыгодно, он торгует себе в убыток. Лимит – это попытку просто не обанкротиться. И вот этот коллапс бьет по общественному транспорту. В Иванове 10% автобусов просто не вышли на маршруты.
14: Ну, звучит вроде не так страшно. Всего 10%.
13: Да как не страшно? Если из 100 автобусов на линию вышло 90, интервалы сразу сбиваются. На остановках собираются толпы людей. Они мерзнут, опаздывают на работу. А оставшиеся автобусы едут переполненными. Техника ломается.
14: А водитель того самого невышедшего автобуса часами стоит в очереди на заправке за остатками дизеля. Транспортный паралич возникает буквально из воздуха.
13: Вот именно. Но давай вернемся к ударам по НПЗ, о которых ты упомянул. Атака на Антипинский завод в Тюмени, это же Западная Сибирь, 2000 километров от линии фронта. Как беспилотник вообще способен пролететь такое расстояние?
14: Технологии сделали качественный скачок. Это уже не те примитивные коптеры, которые мы видели пару лет назад. Это дальние системы, оснащенные абсолютно автономной навигацией.
13: В смысле автономной? Их разве не под GPS направляют?
14: Нет, GPS же легко заглушить системами РЭП. Современные дальние дроны используют оптическое распознавание рельефа.
13: Это как?
14: В память дрона загружается карта высот и спутниковые снимки местности. Он летит очень низко, прячется от радаров, и камера постоянно смотрит вниз. Дрон сам сравнивает то, что видит, с заложенной картой. Ему вообще не нужна связь со спутником или пультом управления на протяжении всех этих 2000 километров.
13: Ничего себе! Получается, если радиус поражения теперь равен 2000 километров, то ни один стратегический объект больше не в безопасности?
14: Совершенно верно. Защитить все математически невозможно. Ты не можешь поставить комплекс ПВО вокруг каждой трубы и каждого резервуара в стране на 11 часовых поясов.
13: Да уж.
14: Эта реальность полностью ломает психологию нефтяной отрасли. Руководители заводов в Самаре, Уфе, Омске теперь живут в страхе. Это требует миллиардов на защиту и рушит любое планирование.
13: И вот что поражает. На фоне всей этой новой реальности, пылающих заводов, государственная машина хранит монументальное молчание. Высшее руководство не комментирует ни остановку переправы, ни удары по заводам. Собирается совбез, но обсуждает исключительно внешнюю политику. Почему?
14: У этого молчания очень жесткая прагматичная логика. Во-первых, если официально признать системный дефицит топлива, это гарантированно спровоцирует моментальную дикую панику.
13: Ну да, прозвучит фраза «наблюдаются перебои», и через час очереди выстроятся километровые.
14: Точно. Выкачают все в канистры и бочки за сутки. А во-вторых, признание ущерба от ударов в глубоком тылу – это прямое признание успеха противника. Это рушит картинку, что все под контролем. Ну и у системы просто нет волшебной кнопки, чтобы все исправить.
13: Но цена такого молчания – это тотальная утрата доверия. Возникает шизофренический диссонанс. По телевизору все замечательно, а на улице автобуса нет, на заправке скандал, цены растут. И знаешь, этот кризис ведь расползается не только вглубь страны, но и за ее пределы.
14: Да, конфликт активно затягивает соседние государства. Вот яркий пример – недавний жесткий ультиматум Киева в адрес руководства Беларуси.
13: Давай разберем, в чем суть претензий. Заявлено, что на территории Беларуси обнаружены 4 мощных ретранслятора, которые координируют дроны, бьющие по энергетике. Зачем им вышки-ретрансляторы?
14: Автономно летают тяжелые камикадзе по стационарным, неподвижным целям вроде заводов. Но есть же и другие дроны, которым нужно управление в реальном времени, например, для доразведки или ударов по мобильным целям. Радиосигнал не может идти по прямой на сотни километров. Земля-то круглая.
13: Ага, поняла.
14: Чтобы оператор не потерял связь с дроном, сигнал передает по цепочке через вышки. И если эти вышки стоят на сопредельной территории, эта территория де-факто становится участником боевого управления.
13: И требование звучит максимально жестко. Либо Минск демонтирует эти объекты, либо по ним будет нанесен прямой удар.
14: Что ставит руководство страны в невыносимое положение. С одной стороны, глубокая интеграция, которая не позволяет просто взять и выключить оборудование. С другой – реальная угроза удара. Дипломатический шпагат становится предельно болезненным.
13: Получается, как огромная воронка, которая затягивает все больше пространства. Но давай вернемся к главному вопросу. Зачем все это делается? Сгоревшие паромы, атаки на НПЗ – это же часть большой стратегии логистической осады. Как это влияет на саму линию фронта?
14: Влияет самым прямым образом. Особенно на наступление на Донбассе. Аналитики фиксируют поразительную цифру. Интенсивность ударов по бензовозам возле фронта выросла в 28 раз.
13: 28? То есть идет целенаправленная охота именно за цистернами?
14: Да. Цель – посадить армию на голодный паек. Аппетиты военной техники огромны. Танковый двигатель измеряет расход не в литрах на сотню километров, а в литрах на один километр.
13: Да уж.
14: Даже просто стоящий в засаде танк должен сжечь дизель, чтобы вращать башню и питать системы наведения. Без постоянного подвоза топлива многотонная бронемашина за 3 миллиона долларов превращается в бесполезную металлическую коробку.
13: И мы видим экономику асимметричной войны во всей красе. Копеечный дрон за 500 баксов сжигает заправщик за 50 тысяч, и из-за этого встает танк за 3 миллиона.
14: Именно. Этот логистический паралич вынуждает менять тактику. Наступление на направлениях Покровской и Доброполья существенно замедлилось. Использовать крупные колонны бронетехники стало невозможно. Их быстро замечают, а без топлива они не могут сделать глубокий прорыв.
13: Из-за этого перешли к тактике малых пехотных групп, буквально по 3-5 человек.
14: Да, тактика инфильтрации. Они пытаются пешком просочиться сквозь оборону, закрепиться в посадках. Но трагедия для них в том, что пехота идет без брони.
13: И они становятся абсолютно незащищенной мишенью для тех же самых дронов-камикадзе.
3: Вот именно.
14: Возникает чудовищная асимметрия потерь. Логистическая удавка сжимается далеко за сотни километров от фронта, но убивает наступательный потенциал прямо в окопах. Невозможно рассматривать очередь за бензином в Твери и остановившийся танк под Покровском как два разных события. Это звенья одной жесткой логистической цепи.
13: Вот такая получилась картина. Сухопутный маршрут под ударами, бензин кончается, и все это аукается уже не только в Крыму, но и в Москве, Твери, Иваново. Война давно перестала быть чем-то далеким, она влияет на цену литра топлива и на то, приедет ли ваш автобус вовремя. До встречи в следующем выпуске. Пока.
9: Радио «Лента», 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах.
1: Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
16: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром I, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного Великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Вынужденная смена курса. Из-за новой атаки дронов на столицу самолет «Калининград-Москва» улетел в другой город. Теперь так будет постоянно? В регионе появилось Министерство безопасности. Министром стал командир роты добровольческого подразделения, о котором никто ничего не знает. Министр – человек без биографии. Это уже норма? Анализ угроз от атак БПЛА. Администрация морских портов Балтийского моря объявила тендер на оценку рисков для 7 портов, включая Калининград. Итак, с неожиданным поворотом столкнулись калининградцы, запланировавшие полет в столицу. Самолет на Москву из Калининграда улетел в другой город. Это произошло в ночь на понедельник, 22 июня, когда были введены ограничения во всех столичных аэропортах из-за массированной атаки беспилотников. И, надо сказать, впервые эти временные запреты кардинально повлияли и на работу воздушной гавани в Калининграде, когда борты начали перенаправлять в другие города. Понятно, что безопасность прежде всего, но несложно догадаться, насколько пассажиры были шокированы сменой курса. Вот что рассказал калининградец в соцсетях.
17: В 5:30 я должен был быть в Шереметьево, но в 9:30 вместо Москвы приземлился в Нижнем Новгороде. Шок!
2: Утром 22 июня в Храброво отменили 10 московских рейсов. Изменения также затронули рейсы из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Все задержки были связаны с ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах из-за атаки дронов, а она началась около 3:00 и продолжалась утром. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о 84 беспилотниках, сбитых на подлете к городу. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Где именно падали обломки сбитых дронов, Собянин не уточнил. В итоге в московских аэропортах отменили или отложили почти 400 рейсов. По мнению военных экспертов, очередная массовая атака БПЛА по одному направлению может быть связана с попыткой ВСУ выявить системы ПВО и истощить ресурсы для последующих атак на Москву. А это значит, что рейсы из Храброва могут менять курс, время вылета и конечный пункт прибытия. Иными словами, пассажиры должны быть готовы к неприятным сюрпризам. Понятно, что все это особенно чувствительно в период летних отпусков. Но что поделать, это первое лето, когда война стала ощущаться и в Москве, и в других тыловых регионах страны. С каждым днем Минобороны отчитывается о все большем количестве сбитых над разными городами России беспилотниках. Например, в ночь на 22 июня таких было 300 над 12 регионами страны. К тому же в 8 регионах, в том числе в Московском, Чувашии и Татарстане, в понедельник объявлялась ракетная опасность. На фоне всех этих тревожных новостей в Калининградской области объявили о создании Министерства региональной безопасности. Вот что на этот счет сказал Алексей Беспрозванных.
18: Наша область особенная, и создание такого ведомства – логичный шаг. Указы подписаны. В министерстве будут централизованы все вопросы безопасности, реагирование на чрезвычайные ситуации и внутренние угрозы, более эффективное взаимодействие со службами и правоохранительными ведомствами, гражданская оборона. С 29 июня ведомство начнет работу как самостоятельное юридическое лицо. Министерство региональной безопасности возглавил Дмитрий Кононов, который находится на военной службе с 1996 года. Последние полтора года командовал ротой добровольческого подразделения. Кононов в звании полковника. Награжден орденом за заслуги перед Отечеством, медалями Жукова и Суворова. Дмитрий Владимирович имеет достаточный боевой и организационный опыт, чтобы заняться вопросами внутренней и внешней безопасности, отметил губернатор, представляя нового члена регионального правительства.
2: В открытых источниках практически отсутствует информация о новом руководителе Министерства безопасности. Неизвестны ни биография Дмитрия Конного, ни его место рождения, образование, предыдущие должности, место службы. Также ничего не известно о связи нового министра с Калининградской областью и почему выбор пал именно на него. Власти не объясняют и чем конкретно будет заниматься само министерство. Ведь за безопасность в регионе уже отвечают полиция, ФСБ, МЧС, Росгвардия и целый набор федеральных структур. Вот и возникает справедливый вопрос. Зачем тратить 16 миллионов рублей налогоплательщиков на создание нового ведомства? Хотя некоторую ясность Беспрозванных все же внес. Но, честно говоря, вряд ли отслеживание гражданских беспилотников может стоить миллионы.
19: Беспрозванных поручил новому министру заняться вопросом гражданских беспилотников. По словам главы региона, несмотря на действующий запрет, жители Калининградской области продолжают запускать дроны без согласования. Губернатор подчеркнул, что любые такие беспилотники будут изыматься и ни один не будет возвращен. Власти напоминают, что запускать БПЛА могут только специальные службы и организации, получившие соответствующее разрешение. По словам Беспрозванных, в нынешней ситуации любой объект в небе рассматривается как потенциальная угроза и может вызывать панику среди жителей.
2: Ну да, зачем лишние стрессы, если их и так хватает? Сегодняшние серьезные опасности и риски для транспортной инфраструктуры все прекрасно понимают. В администрации морских портов Балтийского моря даже объявили тендер на оценку уязвимости 7 портов, включая Калининград, Большой и пассажирские порты Санкт-Петербурга, Выборг, Высоцк, Приморск и Усть-Лугу. Максимальная цена контракта – 2 миллиона 200 тысяч рублей. За эти деньги подрядчик должен проанализировать для портов угрозы, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных плавсредств. Согласно техническому заданию, исполнителю предстоит описать способы реализации потенциальных атак БПЛА в акватории Балтийских портов и дать рекомендации по дополнительным мерам защиты. В общем, действительно, время нынче очень неспокойное. Некоторые эксперты после пробития эшелонированной защиты противовоздушной обороны Московского региона высказывают опасения, что дроны могут долететь и до Калининградской области. Но все же будем надеяться, что ничто не омрачит празднование юбилея региона. Хотя некоторые моменты все же могут испортить праздник, поскольку доступен он будет не всем. В Калининграде озвучили жесткие ограничения по бесплатным билетам на выступления Олега Газманова, группы «Браво» и других звезд на концерте 4-5 июля.
20: Каждому прошедшему по ссылке на одну электронную почту вышлют не более 2 бесплатных билетов на Ростех-арену. Об этом на заседании правительства региона 22 июня сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. Как известно, в субботу, 4 июля, на стадионе на спортивной арене, расположенной на Солнечном бульваре 25, будут выступать Олег Газманов, Родион Газманов и группа «Браво». В воскресенье, 5 июля, «Зиверт», «Пясто Фэмили» и «Бурито». Выступление этих звезд станут кульминацией празднования 80-летия Калининградской области. Начало концертов в 18:00.
21: Как отметил губернатор, первая партия бесплатных билетов разошлась за 2 часа, поэтому решили, что оставшуюся партию пропусков на Ростех-арену будут выкладывать ежедневно примерно по 1000 в сутки. То есть билетов на всех не хватит, а ведь так обещали. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
9: Радиолента. Балтийский лоцман.
22: Мобилизация в России, которую многие так боялись, идет полным ходом. 18 июня. Пенза. Вечер. На улицах экипажи полиции, сотрудники военкоматов, ОМОН, Росгвардии в балаклавах. В общем, полный карнавал. Причем приехали все эти товарищи на гражданских машинах, ну, чтобы народ не успел разбежаться. Что происходило дальше? Людей начали останавливать прямо на тротуаре. Начали блокировать дорогу, автобусы, личные автомобили. Никаких пояснений. Просто делали, что хотели. Доставали мужиков из машин и паковали в бусы. Дальше свезли их в военкомат на улицу Складскую. И тупо заставили всех подписать контракты. Типа эти мужики, которые ехали кто домой, кто на работу, вдруг вспомнили, что очень хотели пойти на войну. Вот такой кошмар. Официально это называлось проверкой документов воинского учета. Но по факту в здании людей под психологическим и физическим давлением склоняли к подписанию контракта. И склоняли — это еще мягкое слово. Потом родственники говорили, что их просто пугали расправой или тем, что «мы сейчас тебе наркотики подкинем, ты сядешь и все равно пойдешь на спецоперацию, но уже как зэк». И такие же облавы прошли в Пензе, в Каменке, в Кузнецке. Ночью под военкоматом развернулась картина, которую я просто представить не могу. Женщины, матери, жены, дочери пытались вытащить своих родных из автобусов. Изнутри кто-то кричал: «Не оставляйте нас тут!» В общем, это похоже на какой-то жуткий цирк, где людей, как животных, загоняют в вольер. В итоге добиться справедливости не получилось. Все подписали контракты и уже где-то по дороге напередок. Только наутро после этого кошмара Росгвардия дала официальный комментарий. Сообщили, что они провели межведомственный рейд, проверили 80 водителей, выявили 9 граждан, не вставших на учет, вручили повестки. Про то, что людям пальцы ломали, конечно, ни слова. Но кое-что полезное из этого заявления мы все-таки узнали. Теперь рейды будут проводиться на системной основе во всех районах области. Я повторяю, как сказано в официальном источнике. На системной основе во всех районах. Это не разовая акция. Так что дальше их будет только больше. Теперь о том, кого именно ловят. Целенаправленно ищут мужиков с долгами, с судимостями, тех, кто алименты должен платить. В общем, ищут, какие у вас есть слабые места. Но даже если таких нет, то это, в общем-то, ничего не значит. Одного остановили по дороге между населенными пунктами. Проверили на долги, ничего не нашли, но все равно отвезли в военкомат. Его жена сказала, что контракт он подписал после того, как его избили. Еще одного привезли вообще без документов. Просто чувак какой-то алкоголик на улице сидел. За час прямо в военкомате ему оформили новый паспорт и военный билет. Позвонил матери вечером, уже из Мариуполя. Почему я говорю, что такого на улицах будет больше? Сейчас для облав в Пензе прислали из Кировской области около 100 человек. Пензенских, в свою очередь, отправили в Киров. Обмен живым товаром. Ну, чтобы не смущать народ. А то неприятная ситуация, когда ваш сосед утром поздоровался, а в обед вашего мужика ногами бил в отделении. И это же не все. Параллельно идет целая кампания в вузах. Студенты с задолженностями, кандидаты на отчисление. Все, кто отстал по учебе, всех их шантажируют, угрожают, заставляют подписывать контракты. Я уже рассказывал про эту схему, но напомню коротко. Детям обещают специальный однолетний контракт. Служба вдали от фронта, высокие технологии. А потом оказывается, что по закону это все фигня. Никакого однолетнего контракта юридически не существует. После подписания ты обычный военнослужащий, без права выйти через год. Пока Путин частичную мобилизацию не отменит, никаких годовых контрактов просто быть не может. А про то, что ты там типа выберешь себе теплое место оператором дрона, вообще забудь. Вот такая реальность. И если у вас еще остался вопрос, а будет ли такое в Калининграде, то я отвечу. Конечно, будет. У нас народ расслабился так, как будто Калининград — это отдельное государство. Все, что происходит на большой земле, обязательно, рано или поздно, будет происходить и в регионе. Так что самое время сейчас подумать, что вы будете делать, когда вашего сына или мужа будут хватать мужики в балаклавах. Тем более, что варианта сбежать нет. Вот на днях буквально мужик пытался в Литве попросить убежище, а литовцы его просто упаковали обратно. На границе бедолагу уже ждал патруль. Сейчас он где-то по дороге напередок, я думаю. Вот такая получается картина маслом. На этом все. Больше важных новостей и адекватности в следующем выпуске. Пока.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Опасность дня.
4: Украина разработала новую крылатую ракету «Фламинго» с дальностью полета 3000 километров и боеголовкой весом больше тонны. Ракету, способную долетать до Сибири и Урала, представили на выставке в Париже.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Жительница Крымского полуострова Галина Рукасуева рассказала о непонятной ситуации, сложившейся в детском лагере «Артек».
5: Я отправила ребенка в «Артек», и сейчас происходит полный кошмар. Седьмая смена, дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных. И так получилось, что «Артек» закрыл все смены, вернее, это тот, кто успел приехать, они находятся в лагере. Все остальные дети, которые ехали из регионов, они просто застряли в Керчи. Ночь они провели в какой-то школе-интернате. Практически не спали, потому что с дочерью я созванивалась, и в 12 ночи они еще не спали, а в 4 утра она мне позвонила, что они уже куда-то едут. Планировалось, что они поедут, их разместят временно в лагере «Смена» либо «Орленок», но далее Крымский мост был закрыт, и они то останавливались, они, дети не могли даже выйти, потому что все завалено чемоданами было. И, в общем, ситуация вообще крайне непонятная, никто не дает внятных ответов, нет связи в чатах. Это логистическая компания, которая занимается перевозками детей, «Аврора», они абсолютно... Ну, я понимаю, что у них у самих нет информации, но можно было бы в чате хотя бы как-то писать о перемещении детей. То есть я сейчас на связи только с ребенком, и то у нее там осталось 20-30% на телефоне. И я в полнейшем шоке, не знаю вообще, что делать. Родители, которые оказались в этой же ситуации, пожалуйста, если есть какая-то информация, напишите, пожалуйста, в комментарии.
0: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Английский не в фаворе. С 1 сентября школьники по всей России будут учить арабский. Министерство просвещения официально утвердило программу изучения арабского языка во всех российских школах. Как заявил министр Сергей Кравцов, новые правила вступят в силу уже с 1 сентября нового учебного года. Власти уверены, что это укрепит дружбу с Арабскими Эмиратами и даже перевели на арабский русские народные сказки и другие популярные произведения школьной программы. Это решение демонстрирует смену внешнеполитического вектора страны, считает политолог Андрей Соколов.
6: Это абсолютно логичное продолжение так называемого разворота на восток. Поскольку с Западом Кремль разругался окончательно, английский и немецкий языки в школах теперь неофициально считаются вражескими. Власти пытаются искусственно перекроить сознание детей, навязывая им сначала китайский, а теперь вот арабский. Но чиновники забывают, что язык – это инструмент глобального мира, бизнеса, науки и технологий, а не просто идеологический лозунг, который можно спустить сверху приказом Минпросвещения.
2: За кулисами этого красивого восточного проекта скрываются чисто технические проблемы. У школ нет ни учебников, ни сертифицированных преподавателей, которые могли бы массово обучать детей сложнейшей арабской вязи и фонетике. О том, к какому хаосу в классах приведет эта спешка, говорит заслуженный учитель России Лев Соболев.
7: Внедрить новый язык с 1 сентября – это какая-то утопия. Откуда возьмутся тысячи учителей арабского? У нас в обычных региональных школах до сих пор английский-то вести некому. Учителя работают на две ставки. Арабский язык – один из самых трудных в мире. Чтобы подготовить нормальные учебные пособия и обучить педагогов, нужны годы. В итоге все это превратится в очередную фикцию и показуху, от которой пострадает только качество общего образования.
2: Сами родители в соцсетях от этой инициативы не в восторге. Люди отмечают, что на рынке труда арабский язык нужен единицам, в отличие от того же английского, который Минпросвещение постепенно задвигает на задний план. Своим мнением в родительском чате поделилась москвичка Ирина.
8: У меня ребенок в 6 класс переходит. Нам уже намекнули, что вместо 2-го европейского языка могут поставить арабский. Зачем он нужен обычному ребенку? Скажите на милость. Ладно бы учили тому, что пригодится в жизни, программированию или нормальному английскому? Нет. Теперь будем писать справа налево. Ощущение, что наши чиновники просто соревнуются. Кто глупее инициативу придумает, лишь бы перед начальством выслужиться.
2: Тем временем Минпросвещение уже строит грандиозные планы. Следующим шагом арабский язык хотят включить в список предметов для сдачи ЕГЭ по выбору. А уже в новом учебном году хотят провести Олимпиаду по арабскому. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Глава Крыма Сергей Аксенов. О том, что на АЗС полуострова прекращают продажу топлива, заправлять будут только транспорт государственных служб.
23: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
9: Криминальные новости.
24: Стали известны детали нападения на детский лагерь в Тыве. Напомню, ночью 21 июня в лагере «Орленок» на озере Чагатай произошла атака на несовершеннолетних. По данным 112, пьяный 25-летний мужчина ворвался в корпус лагеря, где находились 16 детей в возрасте от 12 до 14 лет. Выстроил их в шеренгу и начал избивать деревянной палкой. У 13 школьников зафиксированы ушибы и ссадины. Во время нападения сторожа на территории лагеря не было. Нападавшего задержали сотрудники еще до прибытия полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Также проводится проверка в отношении руководства лагеря. По информации местных пабликов, неадекватно павший на детей ветеран СВО, уволенный из армии после ранения. Петрозаводске 38-летний военнослужащий открыл стрельбу из окна квартиры на четвертом этаже. В результате ранения получили двое мужчин. Пострадавших госпитализировали с множественными огнестрельными ранениями, каждому из них по 34 года. Их состояние оценивается как средней тяжести. Стрелка задержали. Карельское издание «Фактор» сообщает, задержанным занимается военное следствие. Выясняются все обстоятельства произошедшего и мотивы мужчины. Неадекват пырнул водителя такси отверткой в шею в Орске. Пьяный мужчина находился возле жилого дома на улице Васнецова. Он поругался с водителем такси и нанес ему удар. Нападавшего остановили прохожие. Они же оказали помощь пострадавшему. СК возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Вскоре обвиняемому изберут меру пресечения. Самодельная граната взорвалась в руках у ребенка в Новой Москве. По данным 112, несколько подростков изготовили самодельную лимонку и оставили ее на улице. Позже другой ребенок поднял предмет, после чего произошел взрыв. Предварительно мальчик получил ожог сетчатки глаза. Как рассказывают местные жители, подростки после этого убежали. По их словам, компания и раньше устраивала подобные пранки, а одна из девушек состоит на учете в ПДН. На месте работали экстренные службы. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители. Девушке-подростку из Красноярска назначили 6,5 лет воспитательной колонии по делу о подготовке к массовому убийству в школе. По версии следствия, школьница причисляла себя к последователям движения «Колумбайн» и разделяла его цели и взгляды. Силовики утверждают, что она планировала вооруженное нападение и массовое убийство в красноярской школе в феврале текущего года. В релизе суда сказано, что для нападения девушка приобрела необходимую амуницию и посетила спортивно-стрелковый клуб. Там получила базовые навыки по стрельбе. Кроме того, у школьницы был манифест с планом массового убийства и план передвижения по учебному заведению. Девушку признали виновной в подготовке к теракту и участии в деятельности террористической организации. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
11: Официальный представитель УФСБ России по Свердловской области Елена Докучаева о том, что фотографирование и передача снимков могил участников СВО может быть квалифицировано как государственная измена.
10: На самом деле кураторы, да, которые ведут данных лиц, они чаще всего находятся, как мы понимаем, не только за пределами нашего региона, но и за пределами нашей страны. Они аккумулируют все данные и используют уже потом, в том числе против безопасности нашей страны. В ряде случаев данная информация передается в центры телефонных мошенников, где уже звонят родственникам, которые только что похоронили своих близких, и уже с помощью тех же самых технологий искусственного интеллекта воссоздают, да, по фотографии близкого человека, который звонит и объясняет, что вы похоронили не меня, я нахожусь в плену, и вот здесь уже опять возвращаются к схеме, когда просят деньги за то, чтобы освободить, опять же, человека, который якобы находится в плену. И злоумышленники сейчас действительно играют на чувствах очень ярко, и нет ничего святого для них. Каждый случай, конечно же, индивидуален. Сложно сказать, что всем грозит, например, государственная измена, но в ряде случаев действительно могут трактоваться подобные действия как оказание помощи иностранному государству и попадать под квалификацию статьи «Государственная измена». По данной статье наказание предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы.
3: Главные новости дня.
2: Пустые бензоколонки и рекордные цены. По всей России очереди на АЗС, а в некоторых городах топлива просто нет.
12: 22 июня, город Владимир, час ночи.
14: Да. Сдвинулись хочу.
12: Да, сдвинулись чуть-чуть. Да. Чуть-чуть. Вот, собственно, 22 июня, город Владимир. Стоим в огромнейшей просто до безумства пробки. Все ждут бензин, но при этом, при всем, помимо того, что у нас просто нет топлива на всех заправках в округе, кроме одной, у нас еще и нет нормального интернета, потому что в этом городе есть только интернет по белым спискам.
2: Жители из разных регионов страны, от Тюмени до Дагестана, публикуют кадры многокилометровых очередей за бензином. А на многих АЗС топливо и вовсе исчезло.
15: Дошли до уровня, когда мы не можем заправить бензин просто. Его нету на заправках в Краснодаре.
1: Просто решила заправиться. Офигеть.
2: В Липецкой области и в Рыбинске пистолеты на заправках заколочены. В Георгиевске нет 95-го, а в Махачкале остатки горючего теперь отдают строго скорым и МЧС.
13: Уважаемые клиенты сети АЗС АСКО, в сложившихся условиях приоритетом становится обеспечение топлива экстренных служб и объектов жизненно важной инфраструктуры. Отпуск топлива будет осуществляться только для автомобилей экстренных служб. Благодарим вас за понимание и доверие.
2: Местные губернаторы в панике, просят людей не скупать бензин впрок и сравнивают ситуацию с ажиотажем вокруг гречки. Экономист Кирилл Родионов считает, что ситуация будет еще усугубляться.
16: Мы наблюдаем классический каскадный обвал рынка. Нефтеперерабатывающие заводы, разбитые дронами, просто не успевают производить нужные объемы. Плюс огромная часть уцелевшего топлива уходит на нужды армии. Регионам достаются крохи. Министерства пытаются тушить пожар в ручном режиме, перекидывая цистерны из одного города в другой, но это лишь временно перераспределяет дефицит. Ситуация со снабжением будет только ухудшаться.
2: Ситуация зашла так далеко, что, чтобы успокоить граждан, в соцсетях запустили целую информационную кампанию. Телеграм-каналы разместили ролики, в которых блогеры-миллионники ездят на заправки и уверяют, что никаких очередей на АЗС нет. Одной из таких оказалась популярная автоблогерша Елена Лисовская. Однако она прокололась. На ее собственном видео отчетливо видны закрытые конусами колонки и нули на ценовом табло, что сразу же заметили россияне и написали об этом в комментариях. Эксперт рынка Илья Шепелин считает, что правительство пытается купировать панику любыми методами.
17: Власти дико боятся паники. Пустые заправки в Москве и крупных регионах – это мощнейший удар по мифу о

0: могу заправиться, а передо мной стоите вы и заливаете свои сраные канистры. Куда вам канистры?
1: Пока Минпромторг Тверской и Тюменской областей отчитывается о временных перерывах продажи топлива, связанных с переформатированием логистических цепочек, и вводит жесткие ограничения на продажу топлива в одни руки, эксперты признают, затянувшееся на 4 с лишним года СВО, похоже, лишает Россию ее главного богатства. Нефтяная сверхдержава в 2026 году осталась с пустыми бензоколонками. В 2022 представить такое могли разве что сумасшедшие. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Беда дня.
3: Первые покупатели новой российской «Волги К-40» стоимостью 3 миллиона рублей не смогли уехать из автосалона, потому что машина сразу сломалась.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Сотрудница ФАПа из Омска рассказала, что медиков обязали отправлять минимум по одному добровольцу на спецоперацию.
4: Мне сейчас очень тяжело об этом говорить. Я работаю фельдшером на ФАПе, то есть я среднее медицинское звено. И у нас главный врач подписал документ, присланный свыше, что до конца года один сотрудник, средний персонал, должен пойти добровольно на СВО на год. А где год, там и два, и три. Либо ты вернешься домой в цинковом гробу, либо... тебе повезет, и ты доживешь до победного. Потому что я не верю, что всего лишь на год. Это так же, как со студентами, которым предлагают взять также академ на год, возьми академ, сходи на СВО, умри за родину. Я не думаю, что у нас найдется доброволец. У нас вообще как бы бронят военкоматы, как у медиков на селе, да? И если до этого не было добровольцев, то и сейчас их навряд ли найдут. А что в конце года мы будем жребий тянуть? А зная свою удачу, я ни на что особо хорошее не рассчитываю. Вот у меня двое детей, 7 и 3 года. И что я должна сказать? Давайте, детки, я схожу, заработаю нам на ипотеку, чтобы рассчитаться и вернусь домой. Так, да?
3: Экономист Валентин Новиков о том, что страну ждет рекордно низкий урожай и рост цен на продукты.
5: Из-за того, что дизельного топлива нет, сейчас уборочная компания оказалась под угрозой, и урожая может и не быть. Об этом, по крайней мере, сообщил министр сельского хозяйства Оксана Лут. Сказала, что в этом году урожай может быть самым плохим за последние 35 лет. О как! И это еще означает, ну что будет означать самый такой плохой урожай? То, что в России будет меньше, гораздо меньше еды, чем планировалось, соответственно, начнется большой рост цен на еду, то есть инфляция.
3: Глава Башкортостана Ради Хабиров сообщил, что в республике не будут включать сирены воздушной тревоги, чтобы не нервировать людей.
6: Когда вот так вот все тяжело, когда мы утром просыпаемся, а у вас или от там пикалки у вас тут объявили ракетную беспилотную опасность, а поверьте, в принципе, по регламенту мне надо еще эти сирены включать. Нормально будет, да? Вот мы сейчас, я через день будем сирены включать. Поэтому здесь разумно ко всем. И вот это, когда все вот это, давайте мы еще там туда, значит, загрузим вот это все. И что остается? Вон же пишут в СМИ, я не знаю, правда, нет, что количество потребления антидепрессантов, значит, в Российской Федерации выросло. Ну, наверное, да.
2: Радио Лента. Прямая речь.
7: Житель Воронежа заснял на видео пожар в производственных цехах Воронежского завода полупроводниковых приборов, куда сегодня попал украинский беспилотник.
8: У нас тут вкусняшка происходит, смотри. Там, скорее, это, короче, завод, где мой раньше брат работал. Там вот видно пожар, дымы всякие. Фу. Обвалилась кровля, короче, беспилотники не сбили. Это плохо. Вот. Это завод, где раньше мой брат работал. Раньше. Там вот, короче, вот там вот. Вот там вот, короче, пожар видно. И тут вот видно. Вот там вот прям, ой, где? Вот там вот очень прям слабо видно. Видно. Пипец. Ну, любит.

0: люди погибли, скорее всего, какие-то. Какие-то ранены, какие-то погибли.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
2: Крым в изоляции. После новой атаки там нет света, воды, а бензин заливает только гостранспорту. Это официальное распоряжение властей.
3: Вот нам, крымчанам, все равно, что бензин по 112 рублей. Жалко, что только всего лишь 20 литров. Нельзя залить до полного бака. А очень хотелось.
4: А здесь вообще цена по 170 рублей за литр. Жесть. Заправляемся. Что делать? Сотой.
2: После серии мощных ударов по паромной переправе минувшей ночью одновременно вспыхнули нефтебаза в Керчи и порт Кавказ. Поставки горючего на полуостров полностью прекратились. Ситуация настолько критическая, что глава Крыма Сергей Аксенов издал экстренное распоряжение. Продажа бензина полностью остановлена и за наличку, и по картам, и по талонам.
5: Уважаемые крымчане, с 9:00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
2: В Севастополе объявили режим жесткой экономии электроэнергии. Уличное освещение отключили, а для жителей ввели графики. Бензина нет. Общественный транспорт заканчивает работу не позже 18, а торговые центры закрываются раньше обычного. Крым фактически попал в глухую блокаду, считает военный аналитик Ян Матвеев.
6: Удары по портам Крым и Кавказ – это логистический нокаут. Именно через эти паромы на полуостров шла основная масса топлива для гражданских и военных. Сухопутный коридор через Мариуполь сейчас тоже под постоянным огнем. Фуры туда ехать боятся. Крым оказался в изоляции. Без бензина и с веерными отключениями света удерживать нормальную жизнь там просто невозможно. Российским властям приходится выбирать. Либо дать горючее танкам, либо заправить частные машины. И выбор тут очевиден.
2: Жители Крыма от таких новостей, мягко говоря, в шоке. Люди не понимают, как добираться на работу, если автобусы перестанут ходить. А заправить личное авто нельзя ни за какие деньги, пишет жительница Севастополя Кристина.
7: Девочки, у меня просто паника. Развожаев пишет, что 2 дня бензин вообще продавать не будут. Свет отключают, фонари на улицах гореть не будут. Как на работу добираться? Нас столько лет уверяли, что Крым – это неприступная крепость. Все защищено. А по факту один прилет по порту. И мы сидим без света, без воды и без бензина. Страшно представить, что будет дальше.
2: Пока ремонтные бригады пытаются оценить масштаб разрушений в портах, власти призывают людей снизить потребление электричества и не включать чайники и кондиционеры. В Крыму сейчас плюс 35 в тени. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
8: Южная Корея выходит на рынок войны. Подобное о новом оружейном гиганте НАТО и возможных поставках для Украины.
9: Южная Корея превратилась в одного из самых быстро растущих экспортеров оружия в мире и стала вторым по величине поставщиком вооружений для стран НАТО. На первом месте США. Ключевой драйвер роста – сделки с Польшей. Толчок развитию оборонной промышленности Сеула дала еще доктрина Никсона. Тогда, в 70-х, США сократили военное присутствие в Азии, и Южная Корея начала активно развивать собственные оборонные мощности. По оценке Стокгольмского международного института исследований проблем мира, сейчас страна занимает 9-е место в мире по экспорту вооружений. Совокупная выручка 4 крупнейших южнокорейских оборонных компаний в 2026 году может достичь 37 миллиардов. Это почти в 4 раза больше, чем в 5 лет назад. На фоне дискуссий об обязательствах штатов в рамках НАТО и высокого спроса на вооружение из-за текущих конфликтов, у южнокорейских производителей открываются новые возможности. В том числе для сбыта своей военной продукции для нужд вооруженных сил Украины. И учитывая наше партнерство с Северной Кореей, поверьте, они это сделают или уже делают.
8: Операция «Крым», военкор «Канал 2 Майора» о логистике, противовоздушной обороне и панике.
9: Если бы своевременно, централизованно реализовывался замысел по защите крымского неба, ситуация была бы сейчас пусть и не безоблачна, но более контролируемая, чем сейчас. На устранение последствий потребуется время, на выстраивание логистики и обеспечение ее безопасности тоже. Очень бы хотелось, чтобы и излишняя бюрократия была побеждена. Но здесь без окрика с матом и телеграммы сверху вряд ли что-то поменяется. А ведь именно она во многом нам видится едва ли не корнем зла, за которым скрываются в том числе и военные отрицательные успехи. Враг отлично знает все наши процедуры и сроки их исполнения. Мы для него читаемы. Противник, в свою очередь, будет развивать успех информационно-боевой операции в части дискредитации суверенитета России в Крыму. Населению нужно приготовиться к разгону панических настроений. Разумеется, Киев будет вбрасывать нарративы про десантную операцию с ограниченными целями. Это позволит ему не только третировать население, но и растягивать и выматывать наши резервы. Ну а жителям и гостям Крыма и Севастополя желаем стойкости и мужества.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Живой полигон Украина презентовала в Париже дрон с дальностью 3000 километров. Это он атаковал НПЗ в Тюмени? Похоже, что границ для дронов ВСУ больше не существует. В Париже на оружейной выставке презентовали новый беспилотник, который может пролететь почти 3000 километров. И это не просто чертежи. Прямо на стендах показывали кадры недавних ударов по Москве. А уже через два дня после презентации этот дрон долетел до Западной Сибири и ударил по нефтезаводу в Тюмени. Эту сверхдальнюю атаку подтвердил Зеленский.
10: Наши дальнобойные санкции достигли Тюменского региона России. Целью стал объект нефтепереработки, более чем в 2000 километров от нашей государственной границы. Эффективно. Отработали новые модернизированные дроны ФП. Теперь они могут достигать целей на расстоянии 3000 километров.
2: Тюменский НПЗ – это один из столпов российской энергетики, который обеспечивает топливом в том числе и армию. Местный губернатор Александр Моор попытался успокоить людей и заявил, что атаку якобы отбили. Но жителей Тюмени не обмануть. Соцсети мгновенно заполонили кадры мощного зарева на востоке города. Системы ПВО в глубоком тылу оказались бессильны перед новейшими разработками ВСУ. Атака по Тюмени показала, что даже заводы за Уралом больше нельзя назвать безопасными. Это меняет всю архитектуру логистики для армии, считает военный аналитик Ян Матвеев.
11: Прилет по Тюмени – это шок для российского командования. Раньше считалось, что за Уралом заводы находятся в полной безопасности. Туда просто физически ничего не могло долететь. В итоге вся ПВО была стянута к границам и крупным городам европейской части. Сибирь осталась абсолютно голой. Защитить такие гигантские заводы на расстоянии в 2-3 тысячи километров у России просто нечем. Теперь под ударом вообще любое предприятие страны.
2: Сами тюменцы от ночного грохота и пожара на НПЗ до сих пор пребывают в стрессе. Люди осознали, что СВО пришла даже туда, где ее никто не ждал.
12: Губернатор говорит, все под контролем, но мы же не слепые, там полгорода этот пожар видела. Если уже до Тюмени дроны долетают, то безопасных мест в России вообще не осталось. Честно, становится очень стрёмно.
2: Пока власти подсчитывают ущерб, нанесенный сибирскому нефтепрому, эксперты констатируют, что украинский ВПК за время СВО совершил колоссальный технологический рывок. И теперь дроны ВСУ фактически без препятствий пролетают 3000 километров на Дальний Восток. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
13: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня мы говорим о том, что еще недавно казалось фантастикой. Украина вышла на международную выставку вооружений в Париже и показала крылатую ракету длиной 13 метров с дальностью 3000 километров. 3000 – это от Харькова до Новосибирска. Почти сразу после этого горел Тюменский нефтезавод. Совпадение? Нет. Сегодня разбираем, что это за оружие, почему его почти невозможно сбить и что это говорит о состоянии российского ВПК.
14: Да, ну и начать тут стоит, наверное, с того, чтобы просто осознать вот эти физические масштабы новой реальности. География возможных ударов, она изменилась просто кардинально.
13: Абсолютно. То есть, ну, долгое время казалось, что радиус риска – это исключительно приграничные территории. Белгород, Курск.
14: Ну да, Брянск еще. А теперь появление системы FP5 «Фламинго» полностью все это перечеркивает. Деление на опасную зону и глубокий тыл, оно просто исчезло.
13: 3000 километров – это дистанция, которая стирает вообще любые прежние стратегические расчеты. В радиусе поражения теперь находятся Москва, Питер, Казань, Уфа. И это как бы далеко не предел.
14: Да, туда же идут Екатеринбург, Омск, Тюмень, Новосибирск.
13: Даже Красноярский край и Байкал теперь входят в зоны досягаемости. Нефтезаводы, железнодорожные узлы, военные базы в Западной Сибири – это все теперь потенциальные цели.
14: Это требует, знаешь, совершенно иного взгляда на само понятие тыла. И чтобы понять, почему угроза настолько серьезна, нужно разобраться в физике самого оружия. Часто ведь можно услышать, как это называют просто дроном.
13: Ой, вот это определение вообще вводит в глубокое заблуждение. Определение «дрон» тут абсолютно не подходит. Это полноценная тяжелая реактивная крылатая ракета.
14: Причем габариты там поражают воображение.
13: Да. 13 метров в длину. Ну, это размер длинного городского автобуса-гармошки.
14: Ничего себе автобус!
13: Ага, размах крыла 7 метров. Стартовая масса вообще достигает 6 тонн.
14: Это вес двух броневиков «Тигр», если я правильно помню.
13: Точно. Боевая часть весит 1150 килограммов.
14: Для понимания, знаменитая американская крылатая ракета «Томахавк» несет заряд весом около 450 килограммов.
13: То есть разрушительная мощь «Фламинго» превышает показатели «Томагавка» в 2,5 раза.
14: И в качестве начинки там используются переделанные фугасные авиабомбы.
13: Угу. И тяжелые бетонобойные блоки. Они нужны для пробивания бункеров. Представь, прямое попадание такой массы взрывчатки в ректификационную колонну нефтезавода, ну, последствия сопоставимы с тяжелой авиабомбой. Это не беспокоящий удар, это гарантированное уничтожение инфраструктуры.
14: Все это звучит, знаешь, как описание какого-то высокотехнологичного оружия будущего. Но тут есть один парадоксальный инженерный нюанс.
13: Какой?
14: Сердцем этой махины является турбореактивный двигатель АИ-25. Его делает завод «Мотор Сич». И это старая советская разработка. Базовому концепту десятки лет. Он создавался для учебно-тренировочных самолетов Л-39.
13: И пассажирских Як-40, да?
14: Да-да-да. И возникает закономерный вопрос, почему для новейшей ракеты взят двигатель из прошлого века? В чем тут вообще инновация?
13: А вот в этом парадоксе как раз и кроется инженерная прагматичность. Нет никакого смысла тратить годы и миллиарды на разработку принципиально нового двигателя, когда существует абсолютно надежный концепт.
14: То есть берут то, что проверено десятилетиями.
13: 100%. Этот агрегат серийно производился огромными тиражами. Он адаптирован под новые задачи без лишних затрат. Это экономит колоссальное количество времени и денег.
14: Логика предельно ясна. Авиационный двигатель, который работал 1000 часов в пилотируемой авиации, но он гарантированно отработает несколько часов в полете в один конец.
13: И этот, казалось бы, старый агрегат разгоняет 6-тонную ракету до скорости 950 км в час. Это крейсерская скорость современных лайнеров.
14: Но подожди. Тут возникает главное противоречие. Если ракета имеет размер автобуса, летит со скоростью лайнера на высоте в несколько десятков метров, как она вообще преодолевает ПВО? Ну, то есть комплексы из 400, панцирей, они же создавались именно для перехвата таких целей?
13: Ответ кроется в материаловедении. Секрет неуязвимости заключается в материале корпуса. Он не металлический.
14: В смысле, а какой?
13: Это бесшовная намотка композитного стекловолокна. И это полностью меняет правила игры для радаров.
14: А, то есть радиоволны сквозь него проходят?
13: Именно. Вот смотри, принцип радара – это отражение. Если посветить фонариком в зеркало, свет отразится в глаза. Так работает радар с металлическим самолетом. Но если посветить фонариком сквозь оконное стекло, свет пройдет насквозь.
14: Угу. Радиоволны ПВО проходят сквозь стекловолокно.
13: Да, практически не отражаясь обратно к приемнику.
14: Погоди. Ну а двигатель-то металлический. Внутри конструкции никакая ракета не бывает полностью невидимой. Законы физики отменить нельзя, есть тепловой след, лопатки турбины крутятся.
13: Согласна, абсолютной невидимости нет. Но этот композитный корпус снижает эффективную площадь рассеяния до критического минимума. Радар ПВО обнаруживает цель не за сотни километров, а на предельно короткой дистанции.
14: Ну и у оператора остаются считанные секунды.
13: Буквально секунды. Но даже в эти секунды система не позволяет просто взять и сбить цель.
14: Почему?
13: Потому что тяжелая ракета никогда не летит одна. Тут в дело вступает тактика роя.
14: Любая система, тот же С-400 или Patriot, имеет физический предел вычислительной мощности. Радар может сопровождать только определенное количество целей.
13: Точно. И рядом с этим 13-метровым гигантом летят десятки дешевых дронов-приманок. Их корпус специально модифицирован так, чтобы на радаре они светились как крупные цели.
14: То есть возникает хаос на экранах.
13: И пока ПВО тратит дорогущие зенитные ракеты на пустышки, «Фламинго» прорывается.
14: Допустим, радары удалось запутать, но есть же еще мощная радиоэлектронная борьба, РЭБ, глушилки, которые давят GPS, без навигации высокоточное оружие просто улетает в никуда. Как они это решают?
13: Для защиты от РЭБ применяются антенны CRPA. Это умные устройства, которые анализируют направление помех. Они аппаратно отсекают боковой шум от наземных глушилок.
14: И формируют узкий луч прямо на спутник.
13: Да.
14: А если сигнал подавлен тотально? Ну вот мощными военными комплексами, которые вообще все пространство искажают.
13: Тогда включается автономная навигация на базе искусственного интеллекта. Ракета буквально смотрит на Землю через встроенную камеру.
14: Технология ТЕРКОМ, да?
13: Угу. Бортовой компьютер имеет детальную топографическую карту. Камера в реальном времени сканирует ландшафт, геометрию рек, лесные массивы, дороги.
14: ИИ непрерывно сверяет картинку с картой.
13: Именно. Как навигатор с дополненной реальностью, только полностью офлайн. Глушить такую систему просто бессмысленно. Она ничего не принимает снаружи.
14: Технологическое изящество тут неоспоримо. Но слушай, возникает фундаментальный вопрос логистики. Собрать единичный образец для выставки – это одно. Но как выстроить массовое производство ракет размером с автобус, когда энергосистема страны разрушена?
13: Тут ответ в статистике. Заявленные темпы выпуска – 210 ракет в месяц.
14: Сколько?
13: 210 тяжелых крылатых ракет в месяц. Звучит почти неправдоподобно. Даже ведущие страны НАТО не производят их в таком темпе.
14: А по беспилотникам вообще цифры дикие. 4 миллиона за 2025 год. План на следующий – 5-6 миллионов. Звучит как маркетинговый ход производителей. Но согласись, собрать огромную ракету требует заводских мощностей, которые со спутника видно как на ладони. Их же одним точным ударом можно уничтожить.
13: Это было бы так в рамках классической индустриальной модели. Но здесь применяется концепция децентрализации из IT-индустрии. Нет никаких огромных заводов с тысячами рабочих.
14: Производство разбито на узлы?
13: Да, крылья выпекаются из стекловолокна на небольшом частном предприятии. Электроника появится в подвалах совершенно другого города.
14: Двигатели тестируют на третьей локации.
13: А финальная сборка огромного корпуса происходит в неприметном ангаре в лесополосе буквально за сутки до пуска. Открытая архитектура.
14: Детали унифицированы, взаимозаменяемы. Разбомбили один цех, его место сразу занимает другая частная компания.
13: Именно. И еще важный сдвиг. Доля китайских деталей упала до 38%. Остальное ЕС и местное производство.
14: Гражданский софт интегрируется в военную технику.
13: И цикл обратной связи сократился до недель. В классическом ВПК от проблемы на фронте до изменения чертежа проходят годы. А тут получили данные, переписали код, поменяли деталь.
14: При таких темпах экономика конфликта переходит в новую фазу. И «Фламинго» — это лишь часть картины. Успех этого подхода позволил создать целую триаду новых вооружений.
13: Следующее направление — баллистика.
14: Да, ракета FP-9. Дальность 855 километров, боеголовка 800 килограммов.
13: Баллистика бьет из стратосферы по отвесной траектории.
14: Подлетное время меньше 9 минут.
13: Да, и перехватить цель на гиперзвуковой скорости за это время почти невозможно.
14: Но еще более радикальная революция разворачивается на море. Безэкипажные катера «Магура», «Лилия». Раньше это были просто камикадзе со взрывчаткой.
13: А теперь их функционал полностью изменили. На эти лодки установили американские ракеты «Воздух-воздух» AIM-9X Sidewinder.
14: И теперь беспилотный катер сбивает тяжелые истребители Су-30 и вертолеты прямо над морем.
13: Да, небольшая лодка за копейки выполняет роль плавучей платформы ПВО.
14: Ну, прикрутить ракету к лодке — это звучит как кустарщина. Как это работает с точки зрения инженерии? Ракета создана для летящего самолета? Зафиксировать цель, когда лодку качает на двухметровых волнах — это же колоссальная сложность.
13: Решение оказалось очень элегантным. Лодка не использует тяжелые радары. Ракетная установка стоит на гиростабилизированном подвесе, который компенсирует качку.
14: А целеуказание идет дистанционно?
13: Да, сетицентрическая система. Высотные дроны фиксируют взлет истребителя, передают данные на лодку. Лодка разворачивается в нужный квадрат, и головка ракеты сама захватывает цель.
14: Точно. Катер выступает исключительно в роли удаленного спускового крючка. И эта так называемая кустарщина заставила полностью изменить тактику полетов над Черным и Азовским морями.
13: Асимметричный ответ. Копеечный дрон нейтрализует самолет за десятки миллионов. Плюс они сейчас делают дешевый аналог «Патриот» для независимости от США.
14: Угу.
13: И вот знаешь, на фоне этих миллионов произведенных систем возникает самый фундаментальный вопрос. В каком состоянии находится российский ВПК?
14: Да уж.
13: Выделяются колоссальные бюджеты, заводы загружены. Почему нет симметричного технологического рывка? Причина кроется в глубоком разрыве подходов. Российский ВПК делает ставку на масштабирование советского индустриального наследия. Главный приоритет – валовый выпуск традиционных вооружений. Танков, бронетехники, снарядов.
14: В то время как с другой стороны выстраивается армия роботизированных систем.
13: И это технологическое отставание усугубляется тремя тяжелейшими системными кризисами.
14: Первый кризис – это санкции и изоляция.
13: Да, доступ к современным чипам возможен только через сложные СРС-схемы. В результате чип, который стоит доллар, обходится российским заводом в 5-10 долларов.
14: Производство высокоточного оружия становится непозволительно дорогим. А второй кризис – это кадровый голод.
13: Острый дефицит, утечка мозгов. Из страны эмигрировали сотни тысяч человек, среди которых куча инженеров, специалистов ПЕ.
14: Без этих людей российские системы жестко привязаны к человеку-оператору. Каждым дроном управляет живой человек, пока украинские системы переходят на машинное зрение. Но ради справедливости заводы в России реально работают в три смены. Выпуск тех же кинжалов, артиллерии вырос кратно. Это производственная мощь, это нельзя назвать полным провалом.
13: Никто не отрицает количественного роста, но это рост в рамках старых концепций. И тут все упирается в третий фатальный кризис – кризис бюрократии и KPI.
14: Оборонка построена на базе гигантских госкорпораций. Чтобы заменить один болт, требуются месяцы согласований и проверок.
13: А этому противостоят гибкие частные компании, которые тестируют все за дни. Разница в скорости принятия решений – просто пропасть. И самое страшное – это KPI, кладители госкорпораций.
14: Количество сданных единиц техники.
13: Показательный пример. На фронт третий год подряд едут российские танки без заводской защиты от FPV-дронов. Почему?
14: Механика абсурда. Директор завода должен выпустить 100 танков. На фронте они сгорают от дронов. Нужно приварить защитные экраны. Но если остановить конвейер для изменения сварки, завод выпустит не 100 танков, а 80.
13: И директор лишится премии или должности.
14: В итоге техника едет без защиты. Показатель эффективности – это строчка в отчете, а не выживаемость на поле боя.
13: Бюрократическая машина просто не успевает за технологиями.
14: Да. Конфликт перешел в стадию соревнований управленческих моделей. Кто быстрее интегрирует частные компании, тот и получает преимущество.
13: Итог сегодняшнего разбора жесткий. Украина под ракетными ударами с разрушенной энергосистемой построила серийное производство крылатых ракет, баллистики и морских дронов, которые сбивают самолеты. 4 миллиона беспилотных систем за прошлый год. До 210 дальнобойных ракет в месяц. Чем отвечать на такую угрозу? Это вопрос остается открытым. До следующего разбора. Берегите себя и близких.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Очевидное. Невероятное. На Радио Лента.
15: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Пустые бензоколонки и рекордные цены. По всей России очереди на АЗС, а в некоторых городах топлива просто нет.
16: 22 июня, город Владимир, час ночи.
17: Да, сдвинулись хочу.
16: Да, сдвинулись чуть-чуть. Да.
17: Чуть-чуть.
16: Вот, собственно, 22 июня, город Владимир. Стоим в огромнейшей просто до безумства пробки. Все ждут бензин, но при этом, при всем, помимо того, что у нас просто нет топлива на всех заправках в округе, кроме одной, у нас еще и нет нормального интернета, потому что в этом городе есть только интернет по белым спискам.
2: Жители из разных регионов страны, от Тюмени до Дагестана, публикуют кадры многокилометровых очередей за бензином. А на многих АЗС топливо и вовсе исчезло.
18: Дошли до уровня, когда мы не можем заправить бензин просто. Его нету на заправках в Краснодаре. Просто решила заправиться. Офигеть.
2: В Липецкой области и в Рыбинске пистолеты на заправках заколочены. В Георгиевске нет 95-го, а в Махачкале остатки горючего теперь отдают строго скорым и МЧС.
19: Уважаемые клиенты сети АЗС «Аско», в сложившихся условиях приоритетом становится обеспечение топлива экстренных служб и объектов жизненно важной инфраструктуры. Отпуск топлива будет осуществляться только для автомобилей экстренных служб. Благодарим вас за понимание и доверие.
2: Местные губернаторы в панике, просят людей не скупать бензин впрок и сравнивают ситуацию с ажиотажем вокруг гречки. Экономист Кирилл Родионов считает, что ситуация будет еще усугубляться.
20: Мы наблюдаем классический каскадный обвал рынка. Нефтеперерабатывающие заводы, разбитые дронами, просто не успевают производить нужные объемы. Плюс огромная часть уцелевшего топлива уходит на нужды армии. Регионам достаются крохи. Министерства пытаются тушить пожар в ручном режиме, перекидывая цистерны из одного города в другой, но это лишь временно перераспределяет дефицит. Ситуация со снабжением будет только ухудшаться.
2: Ситуация зашла так далеко, что, чтобы успокоить граждан, в соцсетях запустили целую информационную кампанию. Телеграм-каналы разместили ролики, в которых блогеры-миллионники ездят на заправки и уверяют, что никаких очередей на АЗС нет. Одной из таких оказалась популярная автоблогерша Елена Лисовская. Однако она прокололась. На ее собственном видео отчетливо видны закрытые конусами колонки и нули на ценовом табло, что сразу же заметили россияне и написали об этом в комментариях. Эксперт рынка Илья Шепелин считает, что правительство пытается купировать панику любыми методами.
0: Власти дико боятся паники. Пустые заправки в Москве и крупных регионах – это мощнейший удар по мифу о том, что спецоперация идет по плану. Поэтому в ход пошли самые топорные методы пропаганды. Нанимают дорогих блогеров, выдают их за обычных жителей и заставляют снимать успокаивающие ролики. Но картинка рушится сама собой. Блогер говорит, что все отлично, а на заднем плане табло горит нулями. Людей в регионах, которые часами стоят в очередях, этими видеоотчетами не обманешь.
2: В реальности простые граждане каждое утро вынуждены объезжать по 5-6 заправок в надежде залить хотя бы пару литров, чтобы доехать до работы.
21: Если честно, вы такие уроды. Вот у людей нету бензина, дизеля, чтобы доехать элементарно до дома. Мне 31 километр. Я ни на той заправке не могу заправиться, а передо мной стоите вы и заливаете свои сраные канистры. Куда вам канистры?
2: Пока Минпромторг Тверской и Тюменской областей отчитывается о временных перерывах продажи топлива, связанных с переформатированием логистических цепочек, и вводит жесткие ограничения на продажу топлива в одни руки, эксперты признают, затянувшееся на 4 с лишним года СВО, похоже, лишает Россию ее главного богатства. Нефтяная сверхдержава в 2026 году осталась с пустыми бензоколонками. В 2022 представить такое могли разве что сумасшедшие. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
22: Радио Лента. Прямая речь.
23: Глава Банка России Эльвира Набиуллина о высокой процентной ставке годовой давности.
24: Сейчас мы на самом деле видим, что вот повышение ключевой ставки, высокие процентные ставки годовой давности, они были, да, горьким, но абсолютно необходимым лекарством. Год назад ключевым фактором бизнеса по тем же опросам был рост издержек. То есть, по сути, инфляционные риски. Тогда на это жаловалось практически, ну, каждая четвертая компания, которую мы опрашивали. И вот острота вот этой, например, темы роста издержек снизилась, она не ушла, снизилась. Сейчас 1/5 компаний об этом говорит. И это прямое следствие снижения инфляции в результате жесткой денежно-кредитной политики.
22: Главные новости дня.
2: Английский не в фаворе. С 1 сентября школьники по всей России будут учить арабский. Министерство просвещения официально утвердило программу изучения арабского языка во всех российских школах. Как заявил министр Сергей Кравцов, новые правила вступят в силу уже с 1 сентября нового учебного года. Власти уверены, что это укрепит дружбу с Арабскими Эмиратами, и даже перевели на арабский русские народные сказки и другие популярные произведения школьной программы. Это решение демонстрирует смену внешнеполитического вектора страны, считает политолог Андрей Соколов.
12: Это абсолютно логичное продолжение так называемого разворота на восток. Поскольку с Западом Кремль разругался окончательно, английский и немецкий языки в школах теперь неофициально считаются вражескими. Власти пытаются искусственно перекроить сознание детей, навязывая им сначала китайский, а теперь вот арабский. Но чиновники забывают, что язык – это инструмент глобального мира, бизнеса, науки и технологий, а не просто идеологический лозунг, который можно спустить сверху приказом Минпросвещения.
2: За кулисами этого красивого восточного проекта скрываются чисто технические проблемы. У школ нет ни учебников, ни сертифицированных преподавателей, которые могли бы массово обучать детей сложнейшей арабской вязи и фонетике. О том, к какому хаосу в классах приведет эта спешка, говорит заслуженный учитель России Лев Соболев.
25: Внедрить новый язык с 1 сентября – это какая-то утопия. Откуда возьмутся тысячи учителей арабского? У нас в обычных региональных школах до сих пор английский-то вести некому. Учителя работают на две ставки. Арабский язык – один из самых трудных в мире. Чтобы подготовить нормальные учебные пособия и обучить педагогов, нужны годы. В итоге все это превратится в очередную фикцию и показуху, от которой пострадает только качество общего образования.
2: Сами родители в соцсетях от этой инициативы не в восторге. Люди отмечают, что на рынке труда арабский язык нужен единицам, в отличие от того же английского, который Минпросвещение постепенно задвигает на задний план. Своим мнением в родительском чате поделилась москвичка Ирина.
3: У меня ребенок в 6 класс переходит. Нам уже намекнули, что вместо 2-го европейского языка могут поставить арабский. Зачем он нужен обычному ребенку? Скажите на милость. Ладно бы учили тому, что пригодится в жизни, программированию или нормальному английскому? Нет. Теперь будем писать справа налево. Ощущение, что наши чиновники просто соревнуются. Кто глупее инициативу придумает, лишь бы перед начальством выслужиться.
2: Тем временем Минпросвещение уже строит грандиозные планы. Следующим шагом арабский язык хотят включить в список предметов для сдачи ЕГЭ по выбору. А уже в новом учебном году хотят провести олимпиаду по арабскому. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Радио «Лента». Прямая речь.
23: Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал руководство Банка России, связав высокую ключевую ставку с нехваткой средств на строительство защитных дамб в Крыму.
4: Верховный главнокомандующий, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин говорит, надо все, ставку надо снижать. Все, бизнес уже не просто пищит. Бизнес прямую говорит, все, мы уже съели все, что было. Уже проблема. Появляется статья некого Забудкина, который через губу объясняет Верховному главнокомандующему, да не, ну слушайте, высокие риски ожидания. После чего Набиуллина с тем же Забудкиным, и они начинают рассказывать о том, что они оказываются вратари. Они уже были легкоатлетами, они были врачами, они были музыкантами, они были выносящими пунш с вечеринки. Теперь они решили стать вратарями. Чего несчастного Акинфеева приплели? В чьих ворота они защищают и за чью команду они играют? Когда сейчас мы делаем дамбы для того, чтобы те мосты, которые атакуют украинцы, чтобы отрезать нашу инфраструктуру, делаем дамбы. А только последние пару дней работы нет, денег нет. Как это возможно? Ах, да, мы же должны, вот, не дай бог, разогнать. Это что вы предлагаете? Просто ни разу эта женщина вместе с этим Забудкиным ни разу не произнесли СВО. Какие ворота? Что они защищают? Инфляция, что ли, наносила удар по Москве? У меня поэтому большая просьба. А нельзя в следующий раз провести заседание ЦБ в Крыму? При этом, чтобы они туда добрались на машинах. Сложно? Чтобы они узнали, что реально происходит в стране. Страна воюет. Мужчины решают тяжелейшую задачу.
22: На радио «Лента». Беда дня.
5: В Крыму полностью прекратили продажу бензина населению и бизнесу за наличные, по картам и даже по талонам. Из-за жесткого дефицита после ударов по НПЗ остатки горючего теперь выдают исключительно государственным службам и силовикам.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
6: Южная Корея выходит на рынок войны. Подобные о новом оружейном гиганте НАТО и возможных поставках для Украины.
9: Южная Корея превратилась в одного из самых быстро растущих экспортеров оружия в мире и стала вторым по величине поставщиком вооружений для стран НАТО. На первом месте США. Ключевой драйвер роста – сделки с Польшей. Толчок развитию оборонной промышленности Сеула дала еще доктрина Никсона. Тогда, в 70-х, США сократили военное присутствие в Азии, и Южная Корея начала активно развивать собственные оборонные мощности. По оценке Стокгольмского международного института исследований проблем мира, Сейчас страна занимает 9-е место в мире по экспорту вооружений. Совокупная выручка 4 крупнейших южнокорейских оборонных компаний в 2026 году может достичь 37 миллиардов. Это почти в 4 раза больше, чем в 5 лет назад. На фоне дискуссий об обязательствах штатов в рамках НАТО и высокого спроса на вооружение из-за текущих конфликтов, у южнокорейских производителей открываются новые возможности. В том числе для сбыта своей военной продукции для нужд вооруженных сил Украины. И учитывая наше партнерство с Северной Кореей, поверьте, они это сделают или уже делают.
6: Операция «Крым», военкор «Канал 2 Майора» о логистике, противовоздушной обороне и панике.
9: Если бы своевременно, централизованно реализовывался замысел по защите крымского неба, ситуация была бы сейчас пусть и не безоблачна, но более контролируемая, чем сейчас. На устранение последствий потребуется время, на выстраивание логистики и обеспечение ее безопасности тоже. Очень бы хотелось, чтобы и излишняя бюрократия была побеждена. Но здесь без окрика с матом и телеграммы сверху вряд ли что-то поменяется. А ведь именно она во многом нам видится едва ли не корнем зла, за которым скрываются в том числе и военные отрицательные успехи. Враг отлично знает все наши процедуры и сроки их исполнения. Мы для него читаемы. Противник, в свою очередь, будет развивать успех информационно-боевой операции в части дискредитации суверенитета России в Крыму. Населению нужно приготовиться к разгону панических настроений. Разумеется, Киев будет вбрасывать нарративы про десантную операцию с ограниченными целями. Это позволит ему не только третировать население, но и растягивать и выматывать наши резервы. Ну а жителям и гостям Крыма и Севастополя желаем стойкости и мужества.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Охота на мужчин не прекращается. В Пензенской области идет жесткий отлов мужчин на СВО. Парней увозят прямо с улиц.
7: Че, 5 минут не годится? Хватит, человечески можно было бы. Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их!
2: Облавы на мужчин в Пензенской области получили официальное подтверждение. После того, как соцсети буквально захлестнули видеоролики с кричащими женщинами, штурмующими автобусы в попытке спасти от военкомата своих мужчин, с публичным заявлением выступил военный комиссар региона Андрей Сурков. Он признал, что уличные рейды действительно проходят. Однако, по версии военкома, людей ловят исключительно ради уточнения данных, а контракты на фронт все подписывают добровольно.
8: Для чего проводятся эти рейды? Первое. Для розыска граждан, уклоняющихся от призыва, розыск граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет. Эти рейды проводятся на постоянной основе, никаких новшеств здесь нет, они проводились и проводятся ежегодно в установленные сроки. Я прошу наше население ни в коем случае не верить этим фейкам, угрозам и вести себя спокойно.
2: Следом за военкомом включилась и полиция. Региональная УМВД официально пригрозила уголовными делами всем, кто снимает облавы на телефон, и предупреждает о них других. Но людей не напугаешь. Жители Пензы уже создали специальные телеграм-каналы, где в реальном времени отслеживают перемещение подозрительных газелей. На одном из свежих ночных видео женщины поймали водителей таких черных бусов за руку, когда те вытащили парня прямо из рейсового автобуса.
10: А зачем вы их берете, забираете? На каком основании вы их высадили из автобуса и забираете? Кто скажет? На каком основании вы забрали молодого мальчишку из автобуса? Слушайте, на каком?
11: Совершили кражу.
10: Какую кражу? Но давайте мы сейчас посмотрим, разберемся. Мальчишка молодой ехал в автобусе. На каком основании вы их забираете?
2: Градус кипения в регионе дошел до предела. На защиту молодежи встали даже те, кто сам прошел через фронт. В городе Кузнецк Пензенской области ветеран СВО на инвалидной коляске устроил жесткий разнос сотрудникам военной полиции, которые приехали за очередными призывниками. Мужчина достал нож и буквально погнал силовиков со двора.
1: Я из этих был. Пусть у меня кисок, но я, блядь, ступим за них. Они стоят, блядь, вот молодежь, котлованы, которые не могут за себя сказать.
2: Военные юристы отмечают, что к середине 2026 года скрытая мобилизация перешла на новый уровень и вскрыла нешуточные проблемы с личным составом на фронте. Ситуация в Пензенской области показала, напор военкоматов начинает упираться в яростное сопротивление местных жителей и самих фронтовиков. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
11: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня разговор непростой, но очень важный. В связи с множеством обращений военнослужащих и их близких с проблемами во время службы, я хочу дать вам несколько подсказок, особенно тем, кто желает заключить контракт. Итак, какие же вопросы звучат? Главное из них, что же нужно сделать до подписания контракта. Поэтому сегодня без эмоций, простым языком и по делу. Это не агитация, не отговоры, это обычная юридическая гигиена. Итак, если человек принял решение подписать контракт, он должен понимать, что контракт сейчас продлевается автоматически до окончания СВО. Сроков, конечно, никто не называет. Уволиться по собственному желанию просто так не получится. Отпуска дают исключительно по решению командира. Место службы и должность могут меняться. Это нужно принять трезво и заранее. Это значит, что вас могут переводить куда угодно и на какую угодно должность. Ну, в общем, вы поняли. Дальше. Здоровье. Обязательно сделайте медицинский чекап. Неформальный, а для себя, чтобы вы понимали, с каким состоянием уходите. Серьезной комиссии может не быть, а вот условия службы тяжелые. Важно понимать, если во время службы появится серьезное заболевание, которого до контракта точно не было, это может быть признано следствием службы. Но доказать это проще, когда есть документы до начала службы. Третье. Доверенность. Обязательно сделайте генеральную доверенность на самого надежного человека. На все. Банки, имущество, документы, суды. Поверьте, когда начинаются сложности, эта бумага экономит просто месяцы нервов. Четвертое. Семья. Гражданский брак у нас юридически не Гражданский брак в Российской Федерации юридически не существует. Для Министерства обороны такой человек просто посторонний. И если вы живете вместе, но не расписаны, подумайте, стоит ли вам узаконить отношения. Именно официальный супруг будет представлять ваши интересы, если сами вы не сможете. Если есть иждивенцы, особенно неродные по документам, оформите это юридически, потом будет поздно. Теперь самая тяжелая тема. Если у человека нет близких родственников, стоит заранее подумать об идентификации. Это звучит страшно, но это реальность. ДНК-тест или хотя бы сохраненный биологический материал у доверенного лица – иногда это единственный способ провести опознание и лучше подготовиться к худшему. И надеяться, конечно, на лучшее. Обратите также внимание на прописку. Многие региональные выплаты положены тем, кто был зарегистрирован в регионе на момент подписания контракта. Если же вы подписываете контракт не по месту прописки, могут быть проблемы с льготами. Очень еще один важный момент – завещать выплаты за гибель нельзя. Страховка и выплаты от Министерства обороны распределяются по закону. Даже если вы с кем-то не общались годами, при наличии родства человек получит свою долю. Это нужно понимать заранее. Ну и теперь о личной жизни. Если есть неоформленные дети, признайте отцовство. Если есть любимые, но не родные дети, подумайте об усыновлении. Если есть люди, которые могут потом заявить права на брак или иждивение, лучше заранее оставить нотариальные заявления. Когда человек пропадает без вести, все скрытые конфликты всплывают, и родным приходится годами судиться. Дальше кредиты. Бойцам положены, как вы знаете, кредитные каникулы. В случае гибели долги списываются, но только по кредитам, взятым до подписания контракта. Новые долги под эти нормы не подпадают. По индивидуальным предпринимателям действует списание задолженности, сформированной до 1 декабря в пределах установленного лимита, поэтому разбирайтесь со своими обязательствами этими заранее. Также обязательно договоритесь с близкими о кодовом слове. Иногда связь идет через чужие телефоны. Мошенников сейчас ох как хватает. Кодовое слово простая, но какая-то очень даже нужная мера. И последнее, казалось бы, мелочь, но выучите наизусть хотя бы один номер телефона. Телефон теряется, разряжается, ломается. Бывали случаи, когда боец лежит в госпитале и не может позвонить родным, потому что не может вспомнить ни одного номера. Дорогие мои, взрослое решение требует взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Если вы или ваш близкий человек находится на СВО и права вдруг нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм, пишите, не стесняйтесь.
22: Говорят военкоры.
6: Ракеты вместо БПЛА. Военкор Зыргулио об ударе по Воронежу, Storm Shadow и старых обещаниях ответки.
9: Воронеж. Ракетный удар. Судя по масштабным разрушениям и столбам дыма в десятки метров, это никакие не беспилотники, пишут про ракеты Storm Shadow. Про эти ракеты писал еще в 2023 году. Боевая часть 450 килограммов, считай полтонны. В свое время именно за удары этими ракетами обещали ответку по центрам принятия решений. Бьют? Ответки нет. Ракетные удары вглубь России, давно ожидаемое наращивание эскалации Западом. Британия не просто так поставляет Украине 350 ракет. Ущерб от них будет кратно большим, чем от любых беспилотников. А наша власть снова максимум про красные линии поговорит и забудет. Тем временем ракетная опасность объявлена в нескольких регионах страны.
6: Новые ракеты для ударов по городам. Военкор Котенок о британских испытаниях оружия для Украины.
13: Великобритания проводит испытания новых дальнобойных ракет, предназначенных для украинских ударов по российским городам, в том числе по Москве. Об этом сообщает The Telegraph. Утверждается, что ракеты, несущие боеголовку массой 250 килограммов, будут производиться без американских компонентов, чтобы предотвратить вмешательство Вашингтона в экспорт и дальнейшее применение. Уверен, что относительно скоро и этих, и других ракет будет предостаточно у противника, так что не только беспилотники – наша опасность. Не только.
6: Мотоциклы под запрет, детские лагеря на паузу. Военкор «Канал 2 Майора» о новых ограничениях в Севастополе и Крыму.
9: Для отдельных видов мототранспорта в Севастополе вводятся ограничения на движение. Указ подписал губернатор Михаил Развожаев. Ограничения действуют до особого распоряжения для безопасности жителей и стабильной работы городских служб. Под ограничения попадают трициклы, квадроциклы, мопеды, питбайки с объемом двигателя до 125 кубических сантиметров, а также мотоциклы. Им запрещено передвигаться по городу с 10 вечера до 6 утра, а также во время сигналов «воздушная тревога» и «воздушная тревога» и «морская опасность». Контролировать исполнение указа будет полиция. Ранее аналогичные меры ввел глава Республики Крым. Также вводится приостановка бронирования мест, приема и размещения детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории республики, а также бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности. В сложившейся ситуации данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности. В общем, туристический сезон накрылся медным тазом.
14: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Крым в изоляции. После новой атаки там нет света, воды, а бензин заливает только гостранспорту. Это официальное распоряжение властей.
15: Вот нам, крымчанам, все равно, что бензин по 112 рублей. Жалко, что только всего лишь 20 литров. Нельзя залить до полного бака. А очень хотелось.
16: А здесь вообще цена по 170 рублей за литр. Жесть. Заправляемся. Что делать? Сотой?
2: После серии мощных ударов по паромной переправе минувшей ночью одновременно вспыхнули нефтебаза в Керчи и порт Кавказ. Поставки горючего на полуостров полностью прекратились. Ситуация настолько критическая, что глава Крыма Сергей Аксенов издал экстренное распоряжение. Продажа бензина полностью остановлена и за наличку, и по картам, и по талонам.
17: Уважаемые крымчане, с 9:00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам.

0: глухую блокаду, считает военный аналитик Ян Матвеев.
1: Удары по портам Крым и Кавказ – это логистический нокаут. Именно через эти паромы на полуостров шла основная масса топлива для гражданских и военных. Сухопутный коридор через Мариуполь сейчас тоже под постоянным огнем. Фуры туда ехать боятся. Крым оказался в изоляции. Без бензина и с веерными отключениями света удерживать нормальную жизнь там просто невозможно. Российским властям приходится выбирать – либо дать горючее танкам, либо заправить частные машины. И выбор тут очевиден.
0: Жители Крыма от таких новостей, мягко говоря, в шоке. Люди не понимают, как добираться на работу, если автобусы перестанут ходить. А заправить личное авто нельзя ни за какие деньги, пишет жительница Севастополя Кристина.
2: Девочки, у меня просто паника. Развожаев пишет, что 2 дня бензин вообще продавать не будут. Свет отключают, фонари на улицах гореть не будут. Как на работу добираться? Нас столько лет уверяли, что Крым – это неприступная крепость. Все защищено. А по факту один прилет по порту. И мы сидим без света, без воды и без бензина. Страшно представить, что будет дальше.
0: Пока ремонтные бригады пытаются оценить масштаб разрушений в портах, власти призывают людей снизить потребление электричества и не включать чайники и кондиционеры. В Крыму сейчас +35 в тени. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
4: Военнослужащий сил противовоздушной обороны Крыма Николай Крысин рассказал, почему им не удается сбивать беспилотные летательные аппараты. Всему виной тепловизоры.
5: Многие не понимают, почему мы не можем сбить летящий, дрон. Но посмотрите внимательно. Работаем с тепловизорами. Даже тепловизор прицел не дает гарантированного успеха в поражении вражеского дрона. С обычного стрелкового вооружения автоматы, ручные пулеметы. Но это достаточно трудно сделать. Сами попробовали.
6: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
7: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В 1961 году в горах Калифорнии искатели полудрагоценных камней нашли невзрачную «жеоду», внутри которой оказался рукотворный предмет. Первичный геологический анализ показал, что возраст вмещающей породы составляет невероятные 500 000 лет. Неужели в те далекие времена, когда по земле еще не ходили люди, кто-то уже пользовался сложными устройствами? Уоллес Лейн, Вирджиния Макси и Мак Майкл владели небольшими магазинчиками сувениров и часто выбирались в горы Коса за камнями. Очищая очередную находку, Майк испортил пилу, наткнувшись на металлический стержень, окруженный белым фарфоровым цилиндром с медным кольцом. Сделая нерентгеновский снимок,

0: секретной лаборатории история могла бы пойти иначе, но снимок опубликовали в уфологических журналах и начался настоящий бум. Сторонники палеоконтакта и креационисты мгновенно объявили артефакт из Коса неопровержимым доказательством визита древних астронавтов или существования допотопной высокоразвитой цивилизации вроде Атлантиды, которая погибла в глобальном катаклизме. Они утверждали, что камень формировался сотни тысяч лет вокруг затерянной детали космолета. Некоторые приверженцы альтернативной истории даже заявляли, что этот предмет является частью древнего энергетического оружия, использовавшегося в доисторических войнах между полубогами. Они утверждали, что фарфоровая изоляция способна выдерживать колоссальные температуры, недоступные для технологий начала 20 века. Согласно этой версии, находку намеренно дискредитировали правительственные агенты, чтобы скрыть истинную хронологию развития человечества на Земле. Однако тайна продержалась недолго. Члены американского общества коллекционеров старых автомобилей провели тщательное расследование и по деталям рентгенограммы опознали в артефакте обычную свечу зажигания марки Champion, которая массово выпускалась в 1920-х годах для американских грузовиков Ford Model T. Геологи объясняли, что предмет попал в глубокую лужу или ручей, где за несколько десятилетий вокруг него образовалась плотная корка из ржавчины, глины и ракушек, которая для непрофессионала выглядела как древний окаменевший монолит. Ошибка в оценке возраста породы и страстное желание найти сенсацию превратили обычный автомобильный мусор в мировую загадку, которая в итоге оказалась лишь забавным историческим курьезом. Дальнейшие исследования показали, что в районе горы Коса в 20-е годы активно велась добыча полезных ископаемых, и использование тяжелой техники было обычным делом. Механики часто выбрасывали отработанные свечи прямо на землю, где они быстро подвергались процессам химической конкреции из-за высокого содержания минералов в местной почве. Таким образом, природа за 40 лет сымитировала процесс, на который в обычных условиях уходят миллионы, легко обманув искателей сокровищ. Ну а с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 23 июня. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день. Итак, какая же у нас руна выпадет? Ну, у нас руна Гибо. Это энергия баланса, взаимного обмена и гармонии в отношениях. Такой день, когда важна честность, открытость в общении. Гибо всегда символизирует союз. Это подарки судьбы и возможность гармонично взаимодействовать с миром и людьми вокруг. Это руна партнерства. Она напоминает о важности равноправия и взаимного уважения. И в работе, конечно же, день обещает быть благоприятным для каких-то совместных проектов. Это переговоры, создание новых связей. Если вы давно хотели предложить, может быть, кому-то сотрудничество или договориться о партнерстве, в этот день очень подходящий момент. Важно проявлять искренность и стремиться к честному диалогу. Любые сделки, какие-то совместные усилия, начатые в этот день, имеют хорошие перспективы на успех в будущем. И внутренняя гармония и баланс помогут решить задачи без лишних стресса. В отношениях руна Гибо указывает на время подарков и проявлений любви. Это как в прямом смысле, так и в переносном, в эмоциональном. Это период, когда можно укрепить связь, проявить заботу, внимание, подарить поддержку близким. Здесь важна взаимность. Вот отдавая, вы получаете в ответ. И, возможно, важны признания и обновления отношений, например. А для одиноких людей это день, когда открытость и доброта могут привлечь очень значимого человека. И, в принципе, в такой день партнерства есть велик шанс встретить свою вторую половинку. По здоровью, опять же, руна советует уделить внимание балансу, как физическому, так и эмоциональному. Полезны будут любые упражнения для равновесия, это дыхательные практики. Время на отдых себе оставьте, слушайте свое тело, там все ответы. Оно подскажет, где нужно восстановить силы. Хороший день для начала оздоровительных программ, особенно связанных с гармонизацией нервной системы. Тем более у нас лето, гуляем в парках, ходим к водичке. Любой водичке, да, любые водоемы. И, конечно же, уже можно купаться в воде всегда. Мы обретаем гармонию и покой. Так что у нас день равновесия, взаимного обмена. Гармония в делах, в отношениях откроет новые возможности. Будьте готовы принимать и отдавать, и тогда жизнь наполнится, конечно же, светом и поддержкой. Принимайте, благодарите, любите друг друга. И, конечно же, берегите себя.
1: Радиолента. Опасность дня. Украина разработала новую крылатую ракету «Фламинго» с дальностью полета 3000 километров и боеголовкой весом больше тонны. Ракету, способную долетать до Сибири и Урала, представили на выставке в Париже. Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
3: Житель Барнаула Роман Бананов рассказал, как обстоят дела с ценами на дизельное топливо в Алтайском крае.
4: Может быть, мне кто-нибудь объяснит, что происходит с ценами на солярку? Вот он приехал, наливник к нам на колхоз. В прямом смысле слова «золотой». Такой бензовоз солярки сейчас 32 куба обходится примерно 3 800 000 рублей. То бишь на Барнауле в этом году на 18 июня цена солярки 118 рублей за 1 литр. Сейчас мужики его будут сливать в нашу заправку. Для сравнения, в апреле мы покупали солярку по 57 рублей за 1 литр. Сейчас уже 125 на сегодняшний день было, мы еще по 118 взяли. Все цены, которые я назвал, являются оптовыми. В розницу сельхозтоваропроизводителям заправляться на заправках нельзя. На бирже цена сейчас в районе 100 рублей стоит, там до копеек точно не помню цену, но ждать ее 45 дней мы ждать не можем, поэтому приходится брать то, что в наличии. А как обстоят дела с ценами на дизельное топливо у вас в регионе? Расскажите, пожалуйста, может, у нас в Алтайском крае только так?
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Вынужденная смена курса. Из-за новой атаки дронов на столицу самолет «Калининград-Москва» улетел в другой город. Теперь так будет постоянно? В регионе появилось Министерство безопасности. Министром стал командир роты добровольческого подразделения, о котором никто ничего не знает. Министр – человек без биографии. Это уже норма? Анализ угроз от атак БПЛА. Администрация морских портов Балтийского моря объявила тендер на оценку рисков для 7 портов, включая Калининград. Итак, с неожиданным поворотом столкнулись калининградцы, запланировавшие полет в столицу. Самолет на Москву из Калининграда улетел в другой город. Это произошло в ночь на понедельник 22 июня, когда были введены ограничения во всех столичных аэропортах из-за массированной атаки беспилотников. И, надо сказать, впервые эти временные запреты кардинально повлияли и на работу воздушной гавани в Калининграде, когда борты начали перенаправлять в другие города. Понятно, что безопасность прежде всего, но несложно догадаться, насколько пассажиры были шокированы сменой курса. Вот что рассказал калининградец в соцсетях.
6: В 5:30 я должен был быть в Шереметьево, но в 9:30 вместо Москвы приземлился в Нижнем Новгороде. Шок!
5: Утром 22 июня в Храброво отменили 10 московских рейсов. Изменения также затронули рейсы из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Все задержки были связаны с ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах из-за атаки дронов, а она началась около 3 ночи и продолжалась утром. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о 84 беспилотниках, сбитых на подлете к городу. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Где именно падали обломки сбитых дронов, Собянин не уточнил. В итоге в московских аэропортах отменили или отложили почти 400 рейсов. По мнению военных экспертов, очередная массовая атака БПЛА по одному направлению может быть связана с попыткой ВСУ выявить системы ПВО и истощить ресурсы для последующих атак на Москву. А это значит, что рейсы из Храброво могут менять курс, время вылета и конечный пункт прибытия. Иными словами, пассажиры должны быть готовы к неприятным сюрпризам. Понятно, что все это особенно чувствительно в период летних отпусков. Но что поделать, это первое лето, когда война стала ощущаться и в Москве, и в других тыловых регионах страны. С каждым днем Минобороны отчитывается о все большем количестве сбитых над разными городами России беспилотниках. Например, в ночь на 22 июня таких было 300 над 12 регионами страны. К тому же в 8 регионах, в том числе в Московском, Чувашии и Татарстане, в понедельник объявлялась ракетная опасность. На фоне всех этих тревожных новостей в Калининградской области объявили о создании Министерства региональной безопасности. Вот что на этот счет сказал Алексей Беспрозванных.
7: Наша область особенная, и создание такого ведомства – логичный шаг. Указы подписаны. В министерстве будут централизованы все вопросы безопасности, реагирование на чрезвычайные ситуации и внутренние угрозы, более эффективное взаимодействие со службами и правоохранительными ведомствами, гражданская оборона. С 29 июня ведомство начнет работу как самостоятельное юридическое лицо. Министерство региональной безопасности возглавил Дмитрий Кононов, который находится на военной службе с 1996 года. Последние 1.5 года командовал ротой добровольческого подразделения. Кононов в звании полковника, награжден орденом за заслуги перед Отечеством, медалями Жукова и Суворова. Дмитрий Владимирович имеет достаточный боевой и организационный опыт, чтобы заняться вопросами внутренней и внешней безопасности, отметил губернатор, представляя нового члена регионального правительства.
5: В открытых источниках практически отсутствует информация о новом руководителе Министерства безопасности. Неизвестны ни биография Дмитрия Конного, ни его место рождения, образование, предыдущие должности, место службы. Также ничего не известно о связи нового министра с Калининградской областью и почему выбор пал именно на него. Власти не объясняют и чем конкретно будет заниматься само министерство, ведь за безопасность в регионе уже отвечают полиция, ФСБ, МЧС, Росгвардия и целый набор федеральных структур. Вот и возникает справедливый вопрос. Зачем тратить 16 миллионов рублей налогоплательщиков на создание нового ведомства? Хотя некоторую ясность Беспрозванных все же внес. Но, честно говоря, вряд ли отслеживание гражданских беспилотников может стоить миллионы.
8: Беспрозванных поручил новому министру заняться вопросом гражданских беспилотников. По словам главы региона, несмотря на действующий запрет, жители Калининградской области продолжают запускать дроны без согласования. Губернатор подчеркнул, что любые такие беспилотники будут изыматься и ни один не будет возвращен. Власти напоминают, что запускать БПЛА могут только специальные службы и организации, получившие соответствующее разрешение. По словам Беспрозванных, в нынешней ситуации любой объект в небе рассматривается как потенциальная угроза и может вызывать панику среди жителей.
5: Ну да, зачем лишние стрессы, если их и так хватает? Сегодняшние серьезные опасности и риски для транспортной инфраструктуры все прекрасно понимают. В администрации морских портов Балтийского моря даже объявили тендер на оценку уязвимости 7 портов, включая Калининград, Большой и пассажирские порты Санкт-Петербурга, Выборг, Высоцк, Приморск и Усть-Лугу. Максимальная цена контракта – 2 миллиона 200 тысяч рублей. За эти деньги подрядчик должен проанализировать для портов угрозы, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных плавсредств. Согласно техническому заданию, исполнителю предстоит описать способы реализации потенциальных атак БПЛА в акватории Балтийских портов и дать рекомендации по дополнительным мерам защиты. В общем, действительно, время нынче очень неспокойное. Некоторые эксперты после пробития эшелонированной защиты противовоздушной обороны Московского региона высказывают опасения, что дроны могут долететь и до Калининградской области. Но все же будем надеяться, что ничто не омрачит празднование юбилея региона. Хотя некоторые моменты все все же могут испортить праздник, поскольку доступен он будет не всем. В Калининграде озвучили жесткие ограничения по бесплатным билетам на выступления Олега Газманова, группы «Браво» и других звезд на концерте 4-5 июля.
8: Каждому прошедшему по ссылке на одну электронную почту вышлют не более 2 бесплатных билетов на Ростех-арену. Об этом на заседании правительства региона 22 июня сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. Как известно, в субботу, 4 июля, на стадионе на спортивной арене, расположенной на Солнечном бульваре 25, будут выступать Олег Газманов, Родион Газманов и группа «Браво». В воскресенье, 5 июля, «Зиверт», «Пясто Фэмили» и «Бурито». Выступление этих звезд станут кульминацией празднования 80-летия Калининградской области. Начало концертов в 18:00.
5: Как отметил губернатор, первая партия бесплатных билетов разошлась за 2 часа, поэтому решили, что оставшуюся партию пропусков на Ростех-арену будут выкладывать ежедневно примерно по 1000 в сутки. То есть билетов на всех не хватит, а ведь так обещали. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
9: Мобилизация в России, которую многие так боялись, идет полным ходом. 18 июня. Пенза. Вечер. На улицах экипажи полиции, сотрудники военкоматов, ОМОН, Росгвардии в балаклавах. В общем, полный карнавал. Причем приехали все эти товарищи на гражданских машинах, ну, чтобы народ не успел разбежаться. Что происходило дальше? Людей начали останавливать прямо на тротуаре. Начали блокировать дорогу, автобусы, личные автомобили. Никаких пояснений. Просто делали, что хотели. Доставали мужиков из машин и паковали в бусы. Дальше свезли их в военкомат на улицу Складскую. И тупо заставили всех подписать контракты. Типа эти мужики, которые ехали кто домой, кто на работу, вдруг вспомнили, что очень хотели пойти на войну. Вот такой кошмар. Официально это называлось проверкой документов воинского учета. Но по факту в здании людей под психологическим и физическим давлением склоняли к подписанию контракта. И склоняли — это еще мягкое слово. Потом родственники говорили, что их просто пугали расправой или тем, что «мы сейчас тебе наркотики подкинем, ты сядешь и все равно пойдешь на спецоперацию, но уже как зэк». И такие же облавы прошли в Пензе, в Каменке, в Кузнецке. Ночью под военкоматом развернулась картина, которую я просто представить не могу. Женщины, матери, жены, дочери пытались вытащить своих родных из автобусов. Изнутри кто-то кричал: «Не оставляйте нас тут!» В общем, это похоже на какой-то жуткий цирк, где людей, как животных, загоняют в вольер. В итоге добиться справедливости не получилось. Все подписали контракты и уже где-то по дороге напередок. Только на утро после этого кошмара Росгвардия дала официальный комментарий. Сообщили, что они провели межведомственный рейд, проверили 80 водителей, выявили 9 граждан, не вставших на учет, вручили повестки. Про то, что людям пальцы ломали, конечно, ни слова. Но кое-что полезное из этого заявления мы все-таки узнали. Теперь рейды будут проводиться на системной основе во всех районах области. Я повторяю, как сказано в официальном источнике. На системной основе во всех районах. Это не разовая акция. Так что дальше их будет только больше. Теперь о том, кого именно ловят. Целенаправленно ищут мужиков с долгами, с судимостями, тех, кто алименты должен платить. В общем, ищут, какие у вас есть слабые места. Но даже если таких нет, то это, в общем-то, ничего не значит. Одного остановили по дороге между населенными пунктами. Проверили на долги, ничего не нашли, но все равно отвезли в военкомат. Его жена сказала, что контракт он подписал после того, как его избили. Еще одного привезли вообще без документов. Просто чувак какой-то алкоголик на улице сидел. За час прямо в военкомате ему оформили новый паспорт и военный билет. Позвонил матери вечером, уже из Мариуполя. Почему я говорю, что такого на улицах будет больше? Сейчас для облав в Пензе прислали из Кировской области около 100 человек. Пензенских, в свою очередь, отправили в Киров. Обмен живым товаром. Ну, чтобы не смущать народ. А то неприятная ситуация, когда ваш сосед утром поздоровался, а в обед вашего мужика ногами бил в отделении. И это же не все. Параллельно идет целая кампания в вузах. Студенты с задолженностями, кандидаты на отчисление. Все, кто отстал по учебе, всех их шантажируют, угрожают, заставляют подписывать контракты. Я уже рассказывал про эту схему, но напомню коротко. Детям обещают специальный однолетний контракт. Служба вдали от фронта, высокие технологии. А потом оказывается, что по закону это все фигня. Никакого однолетнего контракта юридически не существует. После подписания ты обычный военнослужащий, без права выйти через год. Пока Путин частичную мобилизацию не отменит, никаких годовых контрактов просто быть не может. А про то, что ты там типа выберешь себе теплое место оператором дрона, вообще забудь. Вот такая реальность. И если у вас еще остался вопрос, а будет ли такое в Калининграде, то я отвечу. Конечно, будет. У нас народ расслабился так, как будто Калининград — это отдельное государство. Все, что происходит на большой земле, обязательно, рано или поздно, будет происходить и в регионе. Так что самое время сейчас подумать, что вы будете делать, когда вашего сына или мужа будут хватать мужики в балаклавах. Тем более, что варианта сбежать нет. Вот на днях буквально мужик пытался в Литве попросить убежище, а литовцы его просто упаковали обратно. На границе бедолагу уже ждал патруль. Сейчас он где-то по дороге напередок, я думаю. Вот такая получается картина маслом. На этом все. Больше важных новостей и адекватности в следующем выпуске. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
10: Вокруг Бермудского треугольника витает столько мифов и тайн, что это место давно стало символом мистических исчезновений. Но сколько кораблей на самом деле забрали эти смертельные воды? Загадка ли это или хорошо скрытая правда? Попробуем разобраться. Согласно одной из популярных теорий, Бермудский треугольник — это не просто участок океана, а настоящая ловушка, созданная инопланетными цивилизациями. Именно здесь, по мнению сторонников теории заговора, находятся врата в параллельные измерения, через которые инопланетяне забирают суда и самолеты для своих экспериментов. Исчезающие объекты будто бы затягиваются в невидимые порталы, находящиеся глубоко под водами треугольника. Есть и более ужасающие теории. На дне Бермудского треугольника спрятаны остатки древних технологий Атлантиды. Эти устройства якобы создают невероятные магнитные поля, способные сбить с курса любой навигационный прибор. А капитаны кораблей, потеряв ориентацию, становятся жертвами стихийных бедствий или попадают в мертвую зону, где законы физики перестают действовать. Свидетели исчезновений часто рассказывают о странных светящихся объектах под водой, которые начинают вращаться вокруг кораблей, прежде чем те бесследно исчезают. По слухам, некоторые из исчезнувших судов позже находили в совершенно других точках планеты с обезумевшими членами экипажа, утверждающими, что они побывали в другом мире. Однако есть и более реалистичное объяснение. Бермудский треугольник – это один из самых оживленных и опасных морских регионов на планете, где часто сталкиваются неблагоприятные погодные условия, сильные океанические течения и непредсказуемые бури. За последние десятилетия здесь произошло множество катастроф из-за сильных штормов и циклонов, что вполне объясняет значительную часть исчезновений. Корабли и самолеты, неподготовленные к экстремальным условиям, попадают в ловушку стихии, после чего их просто уносит под воду. По данным статистики, с начала 20 века в водах Бермудского треугольника пропало около 5 десятков судов и 20 самолетов. Однако стоит отметить, что эти цифры вовсе не превышают обычные показатели для других районов Мирового океана с таким же насыщенным судоходством. Просто Бермудский треугольник – благодаря своей репутации попал в центр внимания СМИ и стал символом необъяснимого. Возможно, Бермудский треугольник вовсе не столько аномалия, сколько хорошо разрекламированная черная дыра. Тайна, которая захватила воображение человечества, оказалась смесью природных явлений, случайных совпадений и мистификаций. Бермудский треугольник, безусловно, остается символом таинственных исчезновений и загадок. Однако реальная статистика и факты указывают на то, что большинство случаев пропажи судов и самолетов можно объяснить природными условиями, ошибками навигации и техническими неисправностями. Может ли здесь быть что-то сверхъестественное? Возможно. Но пока загадочные смертельные Бермуды остаются скорее легендой, чем реальной угрозой для мореплавателей. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Все только начинается. Набиуллина предупредила об ускорении инфляции из-за топливного кризиса. Топливный кризис и пустые заправки в регионах уже изрядно ударили по экономике. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина признала, что цены в стране снова поползли вверх. Главная причина – резкий скачок цен на бензин, который автоматически потянул за собой ценники на все. К этому добавились огромные незапланированные траты на СВО. На своей пресс-конференции Эльвира Набиуллина заявила, что дела в экономике стали сильно хуже.
11: Подорожание бензина – это очень чувствительный фактор и для граждан, и для бизнеса. Текущий всплеск цен на топливо неизбежно повлияет на инфляцию в июне и может серьезно разогнать инфляционные ожидания. Кроме того, бюджетные риски уже реализуются, расходы казны в этом году могут оказаться заметно выше плана и сохраняется большая неопределенность относительно их итогового масштаба.
5: Под словом «расходы» скрываются колоссальные бюджеты армии. По данным аналитиков, на нужды Минобороны нужно скоро найти еще около 5 триллионов рублей сверхплана. А покрыть эти дыры просто нечем. Поэтому глава Центробанка на самом деле в панике, говорит финансовый аналитик Алексей Третьяков.
12: Центробанк оказался в крайне сложном положении. Бизнес умолял радикально снизить ключевую ставку, чтобы экономика окончательно не замерзла. Но из-за дефицита топлива и огромных военных трат Набиуллина смогла опустить ее чисто символически до 14,5%. ЦБ дал четкий сигнал рынку. Быстрого снижения ставок больше не будет, потому что инфляционная волна из-за горящих нефтебаз и дефицита бензина только начинает накрывать страну.
5: Обычные граждане в магазинах уже вовсю ощущают этот экономический поворот на своих кошельках. После недолгого затишья чеки на продукты снова растут каждую неделю, жалуется жительница Казани Ольга.
13: Вы посмотрите, что в магазинах творится. Заходишь за продуктами, каждую неделю то молоко подорожает, то хлеб, то мясо. По телевизору нам рассказывают, что все под контролем, а в реальности деньги тают на глазах. На заправках лимиты ввели, бензина нормального не сыщешь, а из-за этого логистика дорожает. Скоро, наверное, половину зарплаты будем только на еду тратить. Никакой стабильности, сплошная тревога за завтрашний день.
5: Пока чиновники фиксируют новые темпы роста цен, эксперты констатируют, что кубышка на черный день, фонд национального благосостояния страны, буквально сдувается на глазах. По их словам, воевать и одновременно держать низкие цены на продукты и бензин больше не получается. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Лидер коммунистов в Государственной Думе Геннадий Зюганов об увеличении количества миллиардеров в Российской Федерации.
14: С начала специальной операции число миллиардеров России увеличилось, слушайте, с 101 до 155. Их состояние разбухло до 700 миллиардов долларов, что превышает значительно государственный бюджет. Наши согражданам до чертиков в глазах надоел этот первое время чубы. Раньше ее пытались оправдывать. Экономика-то, мол, растет, но почти год как рост остановился. Многие ключевые отрасли ушли в минус. Зато толстосумы продолжают набивать свою ненасытную утробу. Один рекорд следует за другим.
1: Главные новости дня.
5: Новая атака дронов на Москву. Собянин сообщила почти сотни сбитых БПЛА за сутки. Не успела Москва прийти в себя после масштабного удара 18 июня, как столицу снова атаковали беспилотники.
15: Это пи***ц. Это просто пи***ц. Я такого доброго утра не видела никогда. Только что 4 взрыва. Это просто...
5: Мэр Москвы Собянин публиковал сводки чуть ли не каждый час. Сначала отрапортовал о 67 сбитых беспилотниках, потом о 70, а к утру цифра приблизилась к сотне. Собянин заявляет, что все БПЛА успешно сбили, но у москвичей, кажется, уже сдают нервы.
15: Наверное, 5 попало. Я не понимаю, почему их не сбивают. Они летят очень долго.
5: Украина поняла слабые места российской системы ПВО, поэтому атаки на столицу и пошли одна за другой, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
16: Украинская армия нащупала слабые места в противовоздушной обороне Москвы и теперь методично бьет в одну и ту же точку. Ракет для комплексов ПВО просто физически не хватает, чтобы перехватывать такие стаи дронов. И то, что Собянин называет плановым перехватом, на деле паника в оборонном ведомстве, защитить столицу на 100% Кремль уже не может, и эти налеты теперь станут для москвичей регулярной реальностью.
5: И эта реальность пугает жителей столицы больше всего. Ранее СВО была для москвичей чем-то далеким, сюжетом из теленовостей. Но сейчас все изменилось. Люди вынуждены просыпаться от грохота зениток и собирать осколки от окон у подъездов. Жители спальных районов, над которыми ночью сбивали новые дроны, опубликовали в соцсетях кадры со вспышками в небе. Спать в такие ночи в Москве больше никто не может.
15: Я видела там обломки, все. Это, мне кажется, взорвался.
5: Помимо Москвы, неспокойно было и в Воронеже. Там рано утром ударили по оборонному заводу, который в народе называют «Сборка». Он занимается микроэлектроникой для армии. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков подтвердил проведение уличных рейдов для поиска военнообязанных граждан.
17: Для чего проводятся эти рейды? Первое. Для розыска граждан, уклоняющихся от призыва, розыск граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет. Эти рейды проводятся на постоянной основе. Никаких новшеств здесь нет. Они проводились и проводятся ежегодно. В установленные сроки. Я прошу наше население ни в коем случае не верить этим фейкам, угрозам и вести себя спокойно. У нас проводится призыв на контракт уже в течение 5 лет. Он проводится спокойно, граждане сами приходят по установленному адресу, подписывают контракт. Прежде чем подписать контракт, они проходят военно-врачебную комиссию, проходят специальные мероприятия. Это делается только с согласия граждан.
1: На радио «Лента» «Беда дня».
18: Первые покупатели новой российской «Волги» К40 стоимостью 3 миллиона рублей не смогли уехать из автосалона, потому что машина сразу сломалась.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
18: Писатель Захар Прилепин заявил, что Россия не способна победить Украину в войне.
19: Завершить это на данном этапе у нас не хватает ни силы, ни духа, ни собранности. И самое главное, не хватает целеполагания. У нас нет цели победить. Вот мы же понимаем все это. Нет цели победить. Есть какая-то другая цель, а, возможно, все это имеет рациональное обоснование. То есть мы не имеем цели победить, может быть, не потому, что мы не хотим победить, а просто исходя из сложившейся ситуации, оказывается, у нас можно отрезать колонны, оказывается, можно сжечь нашу технику, оказывается, все это возможно. И они все воспряли. И все, Европа воспряла за все предыдущие столетия унижения. Ах так, сейчас тогда мы в это вложимся так, как что вам мало не покажется. То есть у нас была неделя, у нас было 1,5 недели, как мы и рассчитывали там. Да? И все. И дальше получилось то, что получилось. И на данном этапе та Россия, которую мы построили, она не может в этой войне победить. Значит, надо строить какую-то другую Россию.
18: Военный аналитик Сергей Грабский о том, что противник превращает страну в мальчика для битья, используя тактику малых ударов.
20: Сейчас Россия превращается в мальчика для битья, которого методично и последовательно будут уничтожать и терзать во все стороны. Это то, что я в свое время назвал, когда меня спрашивали, как будет развиваться эта война. И я в своих интервью говорил, что говорить о том, что Россию кто-то будет пытаться удушать, типа какая-то некая операция «Анаконда», это величайшая глупость, потому что это не сработает. Еще ни одной «Анаконде» не удалось задушить слона. Но есть другая опция, которая доступна именно Украине, которая доступна именно Европе. Это операция «Варан», когда стая небольших ящериц атакует огромное животное, то есть слона, ну и укусами, которые сначала этот слон даже не ощущает, даже не видит, доводит его до инфекции, до того состояния, что он просто не может уже как бы реагировать, противостоять, у него начинается тремор, помутнение в глазах, жар, и слон в конце концов падает.
18: Писатель и волонтер Герман Садулаев ответил тем, кто предлагает шарахнуть по Украине супероружием.
21: Вот очень часто у нас в патриотическом сообществе такие поднимаются крики, что вот, надо ударить, почему мы ждем, надо вот супероружием ударить, почему мы жалеем хохлов, надо это. Потому что вот иногда власть сама, она создает такое впечатление, что у нас есть. Вот мы просто пока этого не делаем, но ого-го, если вот вы перейдете красные линии, мы как достанем и как шарахнем, вот вам вот это все мало не покажется. Отчасти власть сама виновата, она создает такое впечатление, и патриоты потом удивляются, ну почему же, вот же уже, вот давайте шарахнем уже наконец, да? А на самом деле у нас ничего нет. Шарахать нам нечем. Все оружие, все силы и средства, которые у нас есть, они все в текущем режиме войны уже используются.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Жительница Москвы рассказала, что была очень удивлена ростом цен на бензин и не понимает, как будет дальше.
0: Я сейчас поехала на заправку. Вот только-только дома посмотрела про то, что нас ждет бензиновый кризис. Вот прям только-только я приезжаю на нашу заправку, я просто обалдела. У нас столько машин в жизни никогда не было. Я спросила у кассира, я говорю, а что тут происходит? Она такая говорит, ничего не происходит, у нас все прекрасно. Мужчина в очереди говорит, я сейчас съезжал 3 раза с МКАДа, и вот только это четвертый раз, когда я смог вообще приткнуться к заправке, там просто нету места, то есть он не смог заправиться 3 раза, четвертый раз приехал на нашу заправку, а от МКАДа наша заправка 5 километров, вот так. Это чтобы вы понимали, что нас ждет. Это, я так понимаю, первые звоночки. Что делать, как заправлять машину потом, я не понимаю просто.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
2: У господина Зеленского сейчас намного больше ходов, чем у господина Лукашенко. Господин Зеленский, естественно, сейчас будет атаковать. И сейчас господин Зеленский сделает 1-1. Счет открыл господин Лукашенко, да, когда разрешил армии России напасть на Киев со своей территории. И по международным законам, которые, кстати, как бы сейчас на паузе, да, и действует международное, наверное, не законы, а больше как пронятие. Так вот, важно понимать, что и по законам международным, и вот по таким вот пацанским международным понятиям, если ты предоставил свою территорию или своих военных, или свою технику для нападения одной страны на другую, значит, ты играешь за команду нападающих. И, соответственно, та страна, на которую вы совместно напали, имеет полное право на защиту в любом виде. Соответственно, господин Зеленский сейчас, разжившись за эти годы совершенно каким-то невероятным количеством оружия в так называемом малом небе, а именно дронов, ракет малой дальности, вот всего такого. Господин Зеленский сейчас может совершенно спокойно атаковать. Ему не нужно ни распыляться, ничего. У него достаточно, понимаете, и оружия, и людей, и операторов, и разведданных. Он, естественно, будет атаковать по многим причинам. И вот этот ультиматум господина Зеленского, да, что немедленно уберите ретрансляторы, иначе мы их уберем сами, это на самом деле это ультиматум ни о чем. Потому что господин Зеленский все равно решение уже принял. И Беларусь уже будет воевать дальше в открытую. Потому что вот сейчас она воюет на стороне России. И воевала с первого дня, кстати. Многие писали, что батька всех удержал. Да не удержал он, естественно, в первую же секунду, когда разрешил нападать на Киев со своей территории армии чужой страны. Ничего, он не удержал никаких понятий. Просто сейчас начнет еще и прилетать по Беларуси. До этого не прилетало. То есть до этого Беларусь воевала против Украины, де-факто, но по территории Беларуси не прилетала. Теперь будет прилетать. Значит, происходить это будет следующим образом. Сначала или господин Лукашенко сам попытается демонтировать эти ретрансляторы, что вряд ли. Ну, Украина их атакует и снесет. Все, ей вообще терять нечего, оружие дофига. Украина посмотрела, как войну свою вел Иран, атакуя не главного своего даже противника, а просто его союзников в регионе. И Украина будет делать точно так же. Соответственно, все эти ретрансляторы перенести или убрать за неделю невозможно технически. Ну, тот из вас, кто хоть раз в поле летом разворачивал военную антенну, тот понимает, о чем я говорю. А если их стоит какое-то количество вдоль границы украино-белорусской, да вы что, это какая-то неделя, это все намного дольше должно делаться, их куда-то переносить, не суть. Украина что-то да атакует. Господин Лукашенко, естественно, сделает все возможное, чтобы об этом не было никакого упоминания нигде. Ну, потому что на самом деле это все для него, понимаете, для всей власти это просто, ну, конец. Потому что страна уже будет в зоне открытой агрессии, а там, ну, много не надо, чтобы Беларусь вернуть фактически в каменный век. Ну, не надо, понимаете. Это маленькая страна, очень все у нее сконцентрировано. И я думаю, после того, как господин Лукашенко увидел, что Украина сделала с Капотней в Москве, да, с нефтеперерабатывающим заводом, он для себя прекрасно понял, во что может превратиться Гомельский НПЗ буквально с какие-то 2 часа. И последствия для себя тоже понял. И на остальных заводах, кстати, может произойти то же самое. Поэтому господин Лукашенко, естественно, будет всячески скрывать, что Украина атаковала эти станции ретрансляции. Как будто ничего не происходит. Как будто открытого конфликта никакого нет. Украина, естественно, через свои ресурсы покажет, но многие белорусы об этом все равно особо так и не узнают. Да, потому что, знаете, такая, ну, тяжелая вещь на самом деле понимать, что тебя теперь может прилететь. И многие будут отворачиваться, по телевизору ничего не покажут. Вот, вот таким образом господин Зеленский сделает счет, ну, вот как бы 1-1. Да, как бы это цинично ни звучало. Ну, как бы. Сейчас же идет чемпионат мира по футболу, поэтому, ну, будем использовать такие вот ассоциации. Вот будет 1-1. Потом господин Зеленский проведет вторую атаку непосредственно по НПЗ. НПЗ Беларуси будут уничтожены. Это же понятно. Логика войны это подсказывает. Почему? Потому что планомерно уничтожаются НПЗ в России. Защиты против них нет, как вы видите. Ну, полноценные. Все равно что-то пролетает. Коридоры для дронов и ракет малой дальности, да и не малые на самом деле, Украина давным-давно разработала. Поймите, она их не нашла. Она их разработала планомерно, выбивая радары раннего обнаружения. Выбивая средства ПВО и ПРО по одному. Вот Украина разработала эти дырки в обороне. Она выносит НПЗ в России для того, чтобы было как можно меньше бензина, и, соответственно, у армии России было как можно меньше пространства для физического маневра. Так как в России НПЗ горят, это сезон, это уборочная, понимаете? Нужно заправлять комбайны, тракторы и грузовики, да, то нужно где-то брать бензин. Бензин пойдет из Беларуси. И, соответственно, в этот момент, когда Беларусь начнет отправлять в Россию свой бензин, сделанных на своих НПЗ, Украина разнесет эти НПЗ. И таким образом господин Зеленский выиграет этот матч, сделав 2-1. У Беларуси на самом деле ходов немного. И придется переходить полностью под открытое командование России и вот дальше уже идти в войну просто строевым шагом. Идти особо некем, это все понятно, там 20 тысяч человек, которые, ну, будут на самом деле уничтожены достаточно быстро. А и вариантов тоже-то нет. Ну, а что ты можешь сказать? Ну, если еще с ретрансляторами ты скажешь, что ничего не прилетало, а когда будет гореть гомельский НПЗ, ну, ты уже это не спрячешь, когда нет бензина на заправке, этот клуб дыма, его со всей Беларуси будет видно. Ну, что ты предъявишь? Ничего ты не предъявишь, нет куда аргументов, понимаете? Вот так, ни по-пацански, ни по-юридически, никак нет. Соответственно, возникает вопрос, а что делать простым белорусам? Ну, слушайте, безусловно, заправляйтесь сейчас, вот, покупайте канистры и заправляйтесь. Пусть дома будет 100-200 литров. Если живете возле НПЗ, гомельского или другого НПЗ, или каких-то таких хитрых объектов двойного назначения, вывезти хотя бы взрослых и детей. Туда будет жарко. Причем все это происходить будет с огромной вероятностью этим летом. Ну, посмотрите, как ситуация развивается, да? Везде с этим бензином и с дистопливом. И, скорее всего, уже этим летом Украина, ну, вот таким вот кинетическим образом ответит Беларусь на ее участие в войне против Украины. Ну, и опять же, если есть у вас какая-то возможность, так-то вам не хочется во всем этом лично участвовать, идти в пехоту в какую-то или идти непосредственно воевать, озаботьтесь документами. Озаботьтесь документами, получите справки соответствующие, если ваши параметры здоровья не позволяют участвовать в таком активном боевом столкновении. Получите документы, вы же понимаете, о чем я говорю. Если вы не хотите, чтобы дети туда пошли, получайте документы сейчас. Поверьте мне, когда начнется, стоимость вырастет в разы. Просто в разы. И материальная стоимость всего этого, и временная, и нервная стоимость также. Будет все намного дороже и намного неприятнее. Вот и все, а других вариантов нет. Все, их и не было на самом деле практически с первого дня войны, и мы об этом рассказываем вот уже 5-й год, что существует логика войны, и вот оно все так развивается по этой военной спирали. Все, Беларуси не отвертеться, время пришло.
4: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
6: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
7: Огласка спасла от смерти на СВО. В Иркутском Минздраве массовое отчисление студентов-медиков назвали технической ошибкой. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов Братского медколледжа. Они продолжат учиться и не поедут воевать. Хотя несколько дней назад никто не знал, как все обернется. После госэкзамена 35 студентов были отчислены.
8: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
7: В деканате студентам предложили подписать контракт «Беспилотные войска». Это для парней, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. Восстановили студентов именно благодаря широкой огласке. Предложение студентам-медикам стать военнослужащими в Иркутском Минздраве никак не прокомментировали. Похожие ситуации в вузах происходят часто, но не везде такой результат. В Краснодаре 20-летний парень поверил в обещание больших денег и службы в тылу и подписал контракт «Беспилотные войска». Но после короткого обучения контрактника отправили в штурмовое подразделение.
22: Уйти на боевое задание можно только в один конец. С позиции никто не возвращается, еды, воды и помощи нет. И не дай бог получит ранение, потому что эвакуации тоже нет. Да еще и в 500-е записать могут.
7: Больше на связь с матерью парень не выходил. Сейчас он числится пропавшим без вести. Волонтер Сергей Алиев сообщает о больших потерях на фронте. По его словам, все дело в том, что новобранцев не обучают, не дают адаптироваться к условиям. Их сразу отправляют на боевое задание.
23: И воевали-то лучше. Сначала воевала профессиональная армия. Вместе с ними воевали в 22-м году добровольцы, которые именно шли спасать. Они еще были в 22-м году. В 23-м разочарование полное пришло. Вот. А потом пошли уже просто мужики простые, которым деньги нужны. Сейчас выкачивалось все, что можно выкачать. Неделька так и называли штурмовиков. О, пришла очередная неделька. Ну, это сейчас уже, если говорить неделька, то есть неделю проживет.
7: В белгородских учебных заведениях студентов пугают мобилизацией, которая запланирована на сентябрь. Руководство правоохранительного колледжа заявило молодому человеку и его семье, что он не сможет закрыть сессию, и предложило подписать контракт. При этом там добавили, что грядет вторая волна мобилизации, и его все равно заберут. Но уже, мол, не в беспилотные войска, а в штурм. При этом официально в колледже отрицают этот разговор и заявляют, что просто хотят отчислить студента из-за академических долгов. Родители парня обратились в суд. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Крым в изоляции. После новой атаки там нет света, воды, а бензин заливает только гостранспорту. Это официальное распоряжение властей.
9: Вот нам, крымчанам, все равно, что бензин по 112 рублей. Жалко, что только всего лишь 20 литров. Нельзя залить до полного бака. А очень хотелось.
10: А здесь вообще цена по 170 рублей за литр. Жесть. Заправляемся. Что делать? Сотой?
5: После серии мощных ударов по паромной переправе минувшей ночью одновременно вспыхнули нефтебаза в Керчи и порт Кавказ. Поставки горючего на полуостров полностью прекратились. Ситуация настолько критическая, что глава Крыма Сергей Аксенов издал экстренное распоряжение. Продажа бензина полностью остановлена и за наличку, и по картам, и по талонам.
11: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
5: В Севастополе объявили режим жесткой экономии электроэнергии. Уличное освещение отключили, а для жителей ввели графики. Бензина нет. Общественный транспорт заканчивает работу не позже 18, а торговые центры закрываются раньше обычно.

0: А заправить личное авто нельзя ни за какие деньги, пишет жительница Севастополя Кристина.
1: Девочки, у меня просто паника. Развожаев пишет, что 2 дня бензин вообще продавать не будут. Свет отключают, фонари на улицах гореть не будут. Как на работу добираться? Нас столько лет уверяли, что Крым – это неприступная крепость, все защищено. А по факту один прилет по порту, и мы сидим без света, без воды и без бензина. Страшно представить, что будет дальше.
0: Пока ремонтные бригады пытаются оценить масштаб разрушений в портах, власти призывают людей снизить потребление электричества и не включать чайники и кондиционеры. В Крыму сейчас +35 в тени. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Запад снова собирает оружейную кассу. Военкор Живов о новых поставках вооружения Украине.
4: Лондон до конца года передаст Киеву 150 тысяч дронов и более 350 ракет для систем противовоздушной обороны, заявил глава Минобороны Британии Дэн Джаррис. По его словам, поставки будут профинансированы за счет доходов от замороженных российских активов. Речь идет о дронах, произведенных на Украине, а также о радарах. Общий объем пакета – около 74 миллиардов рублей. Средства выделяются в рамках программы «Эра». Германия выделит 400 миллионов долларов на закупку средств ПВО и ракет для зенитно-ракетного комплекса. Амстердам предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 500 миллионов евро. Стокгольм направит еще 108 миллионов долларов на американское оружие. А НАТО готовит новый пакет финансовой помощи в 70 миллиардов евро. При этом участие США в новой инициативе пока остается неопределенным. Хотя 16 июня Трамп заявил, что Вашингтон рассмотрит запрос Украины о предоставлении лицензии на производство ракет для систем «Патриот» на Украине. Кроме того, по итогам саммита «Большой семерки» лидеры стран объединения подтвердили намерение увеличить поставки Украине средств ПВО и дальнобойных систем.
3: Дух Анкориджа испарился. Военкор канал «Старшие Эды» о переговорах с Западом и иллюзиях про «как раньше».
5: Помощник президента господин Ушаков заявил, что дух Анкориджа испарился, так как одна из сторон не выполнила свои обязательства. То, что никакого толка от духа Анкориджа не будет, было, в принципе, понятно практически сразу. Американцы продолжили стабильно поставлять хохлу Starlink, что является главным и самым опасным оружием текущей войны. Нас же, в свою очередь, они от Starlink'а отрезали. Камлание на вызов этого самого духа и попытка некоторых выдать самый вонючий пердеж за дух переговоров являлась на самом деле постепенно уходящей точкой зрения, что, мол, вот помиримся и будет все как раньше. Будем в Америку ездить и являться пусть и крайне ущербной, но все же частью просвещенного Запада. Ничто так не отражало эту паскудную для каждого любящего свою родину и ценящего себя человека точку зрения, как видеоролик, выпущенный перед встречей на Аляске, где американ-бой танцует девочку Россию. Очень надеюсь, что сейчас, после заявления господина Ушакова, та часть граждан, что с упорством, достойным лучшего применения, продолжала попытки цепляться за этот самый дух и тащившие все это в информационное поле, несколько охладят свои устремления и подумают над тем, что есть и другой путь разговора с Западом.
3: Крым без света, воды и детских лагерей. Алексей Живов о последствиях атаки и молчании Москвы.
4: В Крыму попросили отключить от сети все избыточные электроприборы. Из-за отсутствия электричества остановились насосные станции. Вода временно не подается. Движение через паромную переправу в районе Керчи остановлено после атаки парома. Бензовозам предлагают вернуться на трассу Р-280. Также минимум по 1 сентября остановили прием детей в детские лагеря отдыха, заявил глава Крыма Аксенов. Спасибо Сергею Валерьевичу, что в отличие от других берет не себя ответственность и говорит неудобную правду. А вообще, мне кажется, уже назрели какие-то серьезные заявления и действия со стороны Москвы. Дальнейшее молчание выглядит уже совсем неуместно. И брифингом Пескова, и плачем Рахиль заявлениями Захаровой тоже не обойтись.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Живой полигон Украина презентовала в Париже дрон с дальностью 3000 километров. Это он атаковал НПЗ в Тюмени? Похоже, что границ для дронов ВСУ больше не существует. В Париже на оружейной выставке презентовали новый беспилотник, который

0: может пролететь почти 3000 километров. И это не просто чертежи. Прямо на стендах показывали кадры недавних ударов по Москве. А уже через 2 дня после презентации этот дрон долетел до Западной Сибири и ударил по нефтезаводу в Тюмени. Эту сверхдальнюю атаку подтвердил Зеленский.
1: Наши дальнобойные санкции достигли Тюменского региона России. Целью стал объект нефтепереработки. Более чем в 2000 километров от нашей государственной границы. Эффективно. Отработали новые модернизированные дроны ФП. Теперь они могут достигать целей на расстоянии 3000 километров.
0: Тюменский НПЗ – это один из столпов российской энергетики, который обеспечивает топливом в том числе и армию. Местный губернатор Александр Моор попытался успокоить людей и заявил, что атаку якобы отбили. Но жителей Тюмени не обмануть. В соцсети мгновенно заполонили кадры мощного зарева на востоке города. Системы ПВО в глубоком тылу оказались бессильны перед новейшими разработками ВСУ. Атака по Тюмени показала, что даже заводы за Уралом больше нельзя назвать безопасными. Это меняет всю архитектуру логистики для армии, считает военный аналитик Ян Матвеев.
2: Прилет по Тюмени – это шок для российского командования. Раньше считалось, что за Уралом заводы находятся в полной безопасности. Туда просто физически ничего не могло долететь. В итоге вся ПВО была стянута к границам и крупным городам европейской части. Сибирь осталась абсолютно голой. Защитить такие гигантские заводы на расстоянии в 2-3 тысячи километров у России просто нечем. Теперь под ударом вообще любое предприятие страны.
0: Сами тюменцы от ночного грохота и пожара на НПЗ до сих пор пребывают в стрессе. Люди осознали, что СВО пришла даже туда, где ее никто не ждал.
3: Губернатор говорит, все под контролем, но мы же не слепые, там полгорода этот пожар видела. Если уже до Тюмени дроны долетают, то безопасных мест в России вообще не осталось. Честно, становится очень стрёмно.
0: Пока власти подсчитывают ущерб, нанесенный сибирскому нефтепрому, эксперты констатируют, что украинский ВПК за время СВО совершил колоссальный технологический рывок. И теперь дроны ВСУ фактически без препятствий пролетают 3000 километров на Дальний Восток. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Ракеты вместо БПЛА. Военкор Зыргулио об ударе по Воронежу, Storm Shadow и старых обещаниях ответки.
6: Воронеж. Ракетный удар. Судя по масштабным разрушениям и столбам дыма в десятки метров, это никакие не беспилотники, пишут про ракеты Storm Shadow. Про эти ракеты писал еще в 2023 году. Боевая часть 450 килограммов, считай полтонны. В свое время именно за удары этими ракетами обещали ответку по центрам принятия решений. Бьют? Ответки нет. Ракетные удары вглубь России. Давно ожидаемое наращивание эскалации Западом. Британия не просто так поставляет Украине 350 ракет. Ущерб от них будет кратно большим, чем от любых беспилотников. А наша власть снова максимум про красные линии поговорит и забудет. Тем временем ракетная опасность объявлена в нескольких регионах страны.
5: Новые ракеты для ударов по городам. Военкор Котенок о британских испытаниях оружия для Украины.
7: Великобритания проводит испытания новых дальнобойных ракет, предназначенных для украинских ударов по российским городам, в том числе по Москве. Об этом сообщает The Telegraph. Утверждается, что ракеты, несущие боеголовку массой 250 килограммов, будут производиться без американских компонентов, чтобы предотвратить вмешательство Вашингтона в экспорт и дальнейшее применение. Уверен, что относительно скоро и этих, и других ракет будет предостаточно у противника, так что не только беспилотники – наша опасность. Не только.
5: Мотоциклы под запрет, детские лагеря на паузу. Военкор «Канал 2 Майора» о новых ограничениях в Севастополе и Крыму.
6: Для отдельных видов мототранспорта в Севастополе вводятся ограничения на движение. Указ подписал губернатор Михаил Развожаев. Ограничения действуют до особого распоряжения для безопасности жителей и стабильной работы городских служб. Под ограничения попадают трициклы, квадроциклы, мопеды, питбайки с объемом двигателя до 125 кубических сантиметров, а также мотоциклы. Им запрещено передвигаться по городу с 10 вечера до 6 утра, а также во время сигналов «воздушная тревога» и «воздушная тревога» и «морская опасность». Контролировать исполнение указа будет полиция. Ранее аналогичные меры ввел глава Республики Крым. Также вводится приостановка бронирования мест приема и размещения детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории республики, а также бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности. В сложившейся ситуации данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности. В общем, туристический сезон накрылся медным тазом.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Беда дня.
8: В Крыму полностью прекратили продажу бензина населению и бизнесу за наличные, по картам и даже по талонам. Из-за жесткого дефицита после ударов по НПЗ остатки горючего теперь выдают исключительно государственным службам и силовикам.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Жительница Ялты Алевтина Бугаева рассказала, что накануне отправки сына в лагерь отдыха ее уведомили, что во всех детских лагерях полуострова отменены все смены.
10: Буквально полчаса назад нам позвонили из Министерства образования Крыма и сообщили о том, что в этом году отменяются абсолютно все смены в детских лагерях. У нас сын получил бесплатную путевку за дипломы, и у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание, и приняли решение отменять все смены. Мы, конечно, в шоке. Ни для кого не секрет, что в Крыму там уже с начала месяца проблемы с бензином. Он то есть, то нет. Сегодня, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую, и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон, и у меня пока нет понимания, что с этим делать. Такие дела.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня в подкасте большой выпуск про то, что происходит с топливом в России и Крыму. Почему на заправках в Москве стоят очереди из десятков машин, почему в Крыму бензин продают только скорой и полиции, а обычным людям нет, почему автобусы в Иванове не вышли на маршруты, и как все это связано с беспилотником, который долетел аж до Тюмени. Это 2000 километров вглубь страны. Сегодня разбираем цепочку событий от взорванной Керченской переправы до пустых колонок в центре России.
12: И вот, чтобы понять саму механику этой огромной цепной реакции, нужно отмотать события немного назад и посмотреть на юг. На ту самую точку, где логистика дала первую самую масштабную трещину – паромную переправу.
11: Слушай, тут сразу хочется уточнить, почему именно переправа? Там же буквально рядом стоит огромный Крымский мост, и по нему спокойно едут машины. Зачем вообще фокусироваться на паромах, если есть капитальное бетонное сооружение?
12: Мост действительно стоит. И да, по нему могут ехать обычные легковые автомобили. Но после всех предыдущих повреждений в конструкциях ввели просто жесточайшее ограничение по весу.
11: Ага, то есть тяжелое пускать нельзя?
12: Да-да. Пропускная способность для большегрузов, тяжелых фур и, самое главное, для железнодорожных цистерн с топливом упала до критического минимума. Топливо – это колоссальный вес плюс высочайший риск детонации, поэтому вся логистическая надежда полуострова держалась именно на паромах.
11: И вот тут происходит точное попадание. Уничтожен паром «Панагия», горят нефтебазы по обе стороны пролива, железнодорожные составы с бензином просто физически больше не могут перебраться через воду.
12: Точно. Переправа полностью встала. И официальное решение властей звучит, довольно обыденно, просто перенаправить весь поток грузовиков на сухопутные трассы.
11: Да, вдоль побережья.
12: Угу. Через Мариуполь и Мелитополь. Это трасса R-288, и я смотрел по карте, это, в общем-то, вполне приличная асфальтированная дорога. Кажется, ну, проедут фуры чуть дольше, сделают крюк, груз доставят. В чем проблема-то?
11: Проблема в классическом эффекте бутылочного горлышка. Представь себе обычную трассу, ну, которую строили для регионального трафика, две, ну, максимум четыре полосы.
12: Ну да.
11: Строительная техника, военные колонны, огромные бензовозы.
12: Асфальт просто не выдерживает.
11: Вот-вот начинает разрушаться под гусеницами и перегруженными осями. Трасса находится под плотным огневым контролем.
12: То есть математика рисков меняется. Медленно ползущая в глухой пробке колонна бензовозов – это же просто идеальная мишень.
11: Водители фур не слепые, они прекрасно видят, что едут, по сути, в тире.
12: Абсолютно.
11: Водители требуют просто колоссальных надбавок за риск для жизни, и стоимость доставки моментально улетает в космос. Но даже за огромные деньги количество людей, готовых реально рисковать сгореть заживо в кабине, оно сильно ограничено.
12: Логично. В итоге физический объем топлива, который реально доезжает до Крыма, катастрофически падает. Спасительный маршрут превратился в смертельную ловушку.
11: И последствия этого физического дефицита бьют по самому Крыму. Рынок топлива на полуострове просто рухнул. Власти были вынуждены пойти на беспрецедентный шаг – полный запрет на продажу бензина гражданам.
12: Не ограничение в 10 литров, а именно полный запрет. Заправляют только полицию, пожарных, скорую.
11: Да. И что делает государственная машина? Она пытается тушить панику. Анонсировали запуск системы талонов и QR-кодов. Типа человек получает код в смартфоне и заправляет строгий лимит, чтобы бензина хватило всем. Почему тут эти QR-коды не сработали?
12: Да потому что это полное непонимание природы кризиса. Во время ковида товары физически лежали на складах. Кризис был в логистике, распределении и панике. А в Крыму абсолютный физический вакуум.
11: То есть бензина просто нет?
12: Вообще нет. Никакой красивый цифровой талон не способен материализовать бензин из воздуха, если подземный резервуар пуст. Бензин либо сгорел на той самой трассе, либо остался по ту сторону пролива.
11: Да уж, цифровизация бессильна против законов физики. И вот этот вакуум начинает разрушать все вокруг по принципу домино. Топливо ведь критически необходимо не только машинам. Оно нужно для резервной генерации.
12: Вот это самый страшный этап каскадного обрушения. Как только останавливаются резервные дизельные генераторы на котельных или насосных станциях, вся огромная нагрузка ложится на основную электросеть.
11: А электросеть к такому вообще не готова, трансформаторы не выдерживают, срабатывает автоматика защиты, и все, регион погружается в веерное отключение.
12: Ялта, Севастополь просто сидят в темноте.
11: Но темнота – это еще не финал. Нет электричества, останавливаются насосы, пропадает вода, и, что еще хуже, падает сотовая связь.
12: Я всегда думала, что у связистов стоят какие-то супермощные батареи на базовых станциях.
11: Батареи стоят, тяжелые свинцовые кислотные аккумуляторы, но они рассчитаны буквально на 2-4 часа работы. Их задача – продержать вышку в эфире ровно до того момента, пока техники не привезут мобильный дизель-генератор.
12: А техники не могут его привезти, потому что солярки нет. Батареи высаживаются в ноль, и сеть полностью слепнет. Жуткий парадокс получается. Бензин оставили только для скорой помощи. Но человек, которому стало плохо, не может эту скорую вызвать, потому что телефон не ловит сеть. Круг сомкнулся.
11: Слушай, если бы эта картина ограничивалась только прифронтовым Крымом, все можно было бы объяснить логистической блокадой. Но самое поразительное начинается дальше. Кризис перекинулся на материк. За тысячи километров от зоны конфликта.
12: В Тверскую область, например.
11: Да. Это же центральная Россия, между Москвой и Питером. И там Министерство промышленности официально признает введение лимитов на заправках. Как такое вообще возможно?
12: Ну, когда официальное ведомство в таком глубоком тылу выходит и говорит, утверждены лимиты, это ярчайший индикатор системного сбоя.
11: В Москве, в Коломне, Саранске люди видят огромные очереди. Крупные сети вводят ограничение 30 литров 95-го бензина в одни руки. Это же всего полбака для обычного кроссовера.
12: И тут включается психология дефицита. Что делает водитель, которому налили только полбака? Он начинает паниковать. Выезжает с одной заправки и тут же становится в очередь на следующую, чтобы долить бак под крышку.
11: Ага, и это искусственно удваивает, а то и утраивает трафик?
12: Да. Очереди растут в геометрической прогрессии и начинаются скандалы. И посмотри на цены на табло. В некоторых местах цифры доходят до 95 рублей за литр.
11: Кошмар. Ну а давай докопаемся до причин. Откуда этот дефицит в центре страны?
12: Это кумулятивный эффект из трех факторов. Первый – военный спрос. Армия потребляет топливо в невообразимых масштабах. Каналы через юг пересохли, и логисты просто напрямую, как пылесосом, вытягивают объемы с материковых НПЗ. Гражданским отдают по остаточному принципу.
11: А второй фактор?
12: Сломанная логистика самих железных дорог. Из-за постоянной смены маршрутов составы с топливом застревают на запасных путях. Цистерны стоят там, где они не нужны.
11: Ну а третий, самый болезненный фактор – это прямые удары по самим нефтеперерабатывающим заводам, верно?
12: Да. Физическое уничтожение мощностей. Меньше заводов работают, меньше бензина производится в принципе.
11: Тут еще, знаешь, важно понимать экономику самих частных заправок. К чему они вводят эти смешные лимиты в 30 литров?
12: Чтобы всем поровну досталось.
11: Не только. Частные АЗС покупают бензин оптом. Из-за дефицита оптовая цена просто улетает в стратосферу. А розничная цена на табло часто сдерживается государством. Получается, продавать полный бак владельцу заправки невыгодно, он торгует себе в убыток. Лимит – это попытку просто не обанкротиться. И вот этот коллапс бьет по общественному транспорту. В Иванове 10% автобусов просто не вышли на маршруты.
12: Ну, звучит вроде не так страшно. Всего 10%.
11: Да как не страшно? Если из 100 автобусов на линию вышло 90, интервалы сразу сбиваются. На остановках собираются толпы людей. Они мерзнут, опаздывают на работу. А оставшиеся автобусы едут переполненными. Техника ломается.
12: А водитель того самого невышедшего автобуса часами стоит в очереди на заправке за остатками дизеля. Транспортный паралич возникает буквально из воздуха.
11: Вот именно. Но давай вернемся к ударам по НПЗ, о которых ты упомянул. Атака на Антипинский завод в Тюмени, это же Западная Сибирь, 2000 километров от линии фронта. Как беспилотник вообще способен пролететь такое расстояние?
12: Технологии сделали качественный скачок. Это уже не те примитивные коптеры, которые мы видели пару лет назад. Это дальние системы, оснащенные абсолютно автономной навигацией.
11: В смысле автономной? Их разве не под GPS направляют?
12: Нет, GPS же легко заглушить системами РЭП. Современные дальние дроны используют оптическое распознавание рельефа.
11: Это как?
12: В память дрона загружается карта высот и спутниковые снимки местности. Он летит очень низко, прячется от радаров, и камера постоянно смотрит вниз. Дрон сам сравнивает то, что видит, с заложенной картой. Ему вообще не нужна связь со спутником или пультом управления на протяжении всех этих 2000 километров.
11: Ничего себе! Получается, если радиус поражения теперь равен 2000 километров, то ни один стратегический объект больше не в безопасности?
12: Совершенно верно. Защитить все математически невозможно. Ты не можешь поставить комплекс ПВО вокруг каждой трубы и каждого резервуара в стране на 11 часовых поясов.
11: Да уж.
12: Эта реальность полностью ломает психологию нефтяной отрасли. Руководители заводов в Самаре, Уфе, Омске теперь живут в страхе. Это требует миллиардов на защиту и рушит любое планирование.
11: И вот что поражает. На фоне всей этой новой реальности, пылающих заводов, государственная машина хранит монументальное молчание. Высшее руководство не комментирует ни остановку переправы, ни удары по заводам. Собирается совбез, но обсуждает исключительно внешнюю политику. Почему?
12: У этого молчания очень жесткая прагматичная логика. Во-первых, если официально признать системный дефицит топлива, это гарантированно спровоцирует моментальную дикую панику.
11: Ну да, прозвучит фраза «наблюдаются перебои» и через час очереди выстроятся километровые.
12: Точно. Выкачают все в канистры и бочки за сутки. А во-вторых, признание ущерба от ударов в глубоком тылу – это прямое признание успеха противника. Это рушит картинку, что все под контролем. Ну и у системы просто нет волшебной кнопки, чтобы все исправить.
11: Но цена такого молчания – это тотальная утрата доверия. Возникает шизофренический диссонанс. По телевизору все замечательно, а на улице автобуса нет, на заправке скандал, цены растут. И знаешь, этот кризис ведь расползается не только вглубь страны, но и за ее пределы.
12: Да, конфликт активно затягивает соседние государства. Вот яркий пример – недавний жесткий ультиматум Киева в адрес руководства Беларуси.
11: Давай разберем, в чем суть претензий. Заявлено, что на территории Беларуси обнаружены 4 мощных ретранслятора, которые координируют дроны, бьющие по энергетике. Зачем им вышки-ретрансляторы?
12: Автономно летают тяжелые камикадзе по стационарным, неподвижным целям вроде заводов. Но есть же и другие дроны, которым нужно управление в реальном времени, например, для доразведки или ударов по мобильным целям. Радиосигнал не может идти по прямой на сотни километров, земля-то круглая.
11: Ага, поняла.
12: Чтобы оператор не потерял связь с дроном, сигнал передает по цепочке через вышки. И если эти вышки стоят на сопредельной территории, эта территория де-факто становится участником боевого управления.
11: И требование звучит максимально жестко. Либо Минск демонтирует эти объекты, либо по ним будет нанесен прямой удар.
12: Что ставит руководство страны в невыносимое положение. С одной стороны, глубокая интеграция, которая не позволяет просто взять и выключить оборудование. С другой – реальная угроза удара. Дипломатический шпагат становится предельно болезненным.
11: Получается, как огромная воронка, которая затягивает все больше пространства. Но давай вернемся к главному вопросу. Зачем все это делается? Сгоревшие паромы, атаки на НПЗ – это же часть большой стратегии логистической осады. Как это влияет на саму линию фронта?
12: Влияет самым прямым образом. Особенно на наступление на Донбассе. Аналитики фиксируют поразительную цифру. Интенсивность ударов по бензовозам возле фронта выросла в 28 раз.
11: 28? То есть идет целенаправленная охота именно за цистернами?
12: Да. Цель – посадить армию на голодный паек. Аппетиты военной техники огромны. Танковый двигатель измеряет расход не в литрах на сотню километров, а в литрах на один километр.
11: Да уж.
12: Даже просто стоящий в засаде танк должен сжечь дизель, чтобы вращать башню и питать системы наведения. Без постоянного подвоза топлива многотонная бронемашина за 3 миллиона долларов превращается в бесполезную металлическую коробку.
11: И мы видим экономику асимметричной войны во всей красе. Копеечный дрон за 500 баксов сжигает заправщик за 50 тысяч, и из-за этого встает танк за 3 миллиона.
12: Именно. Этот логистический паралич вынуждает менять тактику. Наступление на направлениях Покровской и Доброполья существенно замедлилось. Использовать крупные колонны бронетехники стало невозможно. Их быстро замечают, а без топлива они не могут сделать глубокий прорыв.
11: Из-за этого перешли к тактике малых пехотных групп. Буквально по 3-5 человек.
12: Да, тактика инфильтрации. Они пытаются пешком просочиться сквозь оборону, закрепиться в посадках. Но трагедия для них в том, что пехота идет без брони.
11: И они становятся абсолютно незащищенной мишенью для тех же самых дронов-камикадзе.
13: Вот именно.
12: Возникает чудовищная асимметрия потерь. Логистическая удавка сжимается далеко за сотни километров от фронта, но убивает наступательный потенциал прямо в окопах. Невозможно рассматривать очередь за бензином в Твери и остановившийся танк под Покровском как два разных события. Это звенья одной жесткой логистической цепи.
11: Вот такая получилась картина. Сухопутный маршрут под ударами, бензин кончается, и все это аукается уже не только в Крыму, но и в Москве, Твери, Иваново. Война давно перестала быть чем-то далеким, она влияет на цену литра топлива и на то, приедет ли ваш автобус вовремя. До встречи в следующем выпуске. Пока!
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
13: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром I, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного Великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Вынужденная смена курса. Из-за новой атаки дронов на столицу самолет «Калининград-Москва» улетел в другой город. Теперь так будет постоянно? В регионе появилось Министерство безопасности. Министром стал командир роты добровольческого подразделения, о котором никто ничего не знает. Министр – человек без биографии. Это уже норма? Анализ угроз от атак БПЛА. Администрация морских портов Балтийского моря объявила тендер на оценку рисков для 7 портов, включая Калининград. Итак, с неожиданным поворотом столкнулись калининградцы, запланировавшие полет в столицу. Самолет на Москву из Калининграда улетел в другой город. Это произошло в ночь на понедельник, 22 июня, когда были введены ограничения во всех столичных аэропортах из-за массированной атаки беспилотников. И, надо сказать, впервые эти временные запреты кардинально повлияли и на работу воздушной гавани в Калининграде, когда борты начали перенаправлять в другие города. Понятно, что безопасность прежде всего, но несложно догадаться, насколько пассажиры были шокированы сменой курса. Вот что рассказал калининградец в соцсетях.
14: В 5:30 я должен был быть в Шереметьево, но в 9:30 вместо Москвы приземлился в Нижнем Новгороде. Шок!
0: Утром 22 июня в Храброво отменили 10 московских рейсов. Изменения также затронули рейсы из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Все задержки были связаны с ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах из-за атаки дронов, а она началась около 3 ночи и продолжалась утром. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о 84 беспилотниках, сбитых на подлете к городу. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Где именно падали обломки сбитых дронов, Собянин не уточнил. В итоге в московских аэропортах отменили или отложили почти 400 рейсов. По мнению военных экспертов, очередная массовая атака БПЛА по одному направлению может быть связана с попыткой ВСУ выявить системы ПВО и истощить ресурсы для последующих атак на Москву. А это значит, что рейсы из Храброво могут менять курс, время вылета и конечный пункт прибытия. Иными словами, пассажиры должны быть готовы к неприятным сюрпризам. Понятно, что все это особенно чувствительно в период летних отпусков. Но что поделать, это первое лето, когда война стала ощущаться и в Москве, и в других тыловых регионах страны. С каждым днем Минобороны отчитывается о все большем количестве сбитых над разными городами России беспилотниках. Например, в ночь на 22 июня таких было 300 над 12 регионами страны. К тому же в 8 регионах, в том числе в Московском, Чувашии и Татарстане, в понедельник объявлялась ракетная опасность. На фоне всех этих тревожных новостей в Калининградской области объявили о создании Министерства региональной безопасности. Вот что на этот счет сказал Алексей Беспрозванных.
15: Наша область особенная, и создание такого ведомства – логичный шаг. Указы подписаны. В министерстве будут централизованы все вопросы безопасности, реагирование на чрезвычайные ситуации и внутренние угрозы, более эффективное взаимодействие со службами и правоохранительными ведомствами, гражданская оборона. С 29 июня ведомство начнет работу как самостоятельное юридическое лицо. Министерство региональной безопасности возглавил Дмитрий Кононов, который находится на военной службе с 1996 года. Последние полтора года командовал ротой добровольческого подразделения. Кононов в звании полковника, награжден орденом за заслуги перед Отечеством, медалями Жукова и Суворова. Дмитрий Владимирович имеет достаточный боевой и организационный опыт, чтобы заняться вопросами внутренней и внешней безопасности, отметил губернатор, представляя нового члена регионального правительства.
0: В открытых источниках практически отсутствует информация о новом руководителе Министерства безопасности. Неизвестны ни биография Дмитрия Конного, ни его место рождения, образование, предыдущие должности, место службы. Также ничего не известно о связи нового министра с Калининградской областью и почему выбор пал именно на него. Власти не объясняют и чем конкретно будет заниматься само министерство. Ведь за безопасность в регионе уже отвечают полиция, ФСБ, МЧС, Росгвардия и целый набор федеральных структур. Вот и возникает справедливый вопрос. Зачем тратить 16 миллионов рублей налогоплательщиков на создание нового ведомства? Хотя некоторую ясность Беспрозванных все же внес. Но, честно говоря, вряд ли отслеживание гражданских беспилотников может стоить миллионы.
16: Беспрозванных поручил новому министру заняться вопросом гражданских беспилотников. По словам главы региона, несмотря на действующий запрет, жители Калининградской области продолжают запускать дроны без согласования. Губернатор подчеркнул, что любые такие беспилотники будут изыматься и ни один не будет возвращен. Власти напоминают, что запускать БПЛА могут только специальные службы и организации, получившие соответствующее разрешение. По словам Беспрозванных, в нынешней ситуации любой объект в небе рассматривается как потенциальная угроза и может вызывать панику среди жителей.
0: Ну да, зачем лишние стрессы, если их и так хватает? Сегодняшние серьезные опасности и риски для транспортной инфраструктуры все прекрасно понимают. В администрации морских портов Балтийского моря даже объявили тендер на оценку уязвимости 7 портов, включая Калининград, Большой и пассажирские порты Санкт-Петербурга, Выборг, Высоцк, Приморск и Усть-Лугу. Максимальная цена контракта – 2 миллиона 200 тысяч рублей. За эти деньги подрядчик должен проанализировать для портов угрозы, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных плавсредств. Согласно техническому заданию, исполнителю предстоит описать способы реализации потенциальных атак БПЛА в акватории Балтийских портов и дать рекомендации по дополнительным мерам защиты. В общем, действительно, время нынче очень неспокойное. Некоторые эксперты после пробития эшелонированной защиты противовоздушной обороны Московского региона высказывают опасения, что дроны могут долететь и до Калининградской области. Но все же будем надеяться, что ничто не омрачит празднование юбилея региона. Хотя некоторые моменты все же могут испортить праздник, поскольку доступен он будет не всем. В Калининграде озвучили жесткие ограничения по бесплатным билетам на выступления Олега Газманова, группы «Браво» и других звезд на концерте 4-5 июля.
17: Каждому прошедшему по ссылке на одну электронную почту вышлют не более 2 бесплатных билетов на Ростех-арену. Об этом на заседании правительства региона 22 июня сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. Как известно, в субботу, 4 июля, на стадионе на спортивной арене, расположенной на Солнечном бульваре 25, будут выступать Олег Газманов, Родион Газманов и группа «Браво». В воскресенье, 5 июля, «Зиверт», «Пясто Фэмили» и «Бурито». Выступление этих звезд станут кульминацией празднования 80-летия Калининградской области. Начало концертов в 18:00.
0: Как отметил губернатор, первая партия бесплатных билетов разошлась за 2 часа, поэтому решили, что оставшуюся партию пропусков на Ростех-арену будут выкладывать ежедневно примерно по 1000 в сутки. То есть билетов на всех не хватит, а ведь так обещали. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Радиолента. Балтийский лоцман.
18: Мобилизация в России, которую многие так боялись, идет полным ходом. 18 июня. Пенза. Вечер. На улицах экипажи полиции, сотрудники военкоматов, ОМОН, Росгвардии в балаклавах. В общем, полный карнавал. Причем приехали все эти товарищи на гражданских машинах, ну, чтобы народ не успел разбежаться. Что происходило дальше? Людей начали останавливать прямо на тротуаре. Начали блокировать дорогу, автобусы, личные автомобили. Никаких пояснений. Просто делали, что хотели. Доставали мужиков из машин и паковали в бусы. Дальше свезли их в военкомат на улицу Складскую. И тупо заставили всех подписать контракты. Типа эти мужики, которые ехали кто домой, кто на работу, вдруг вспомнили, что очень хотели пойти на войну. Вот такой кошмар. Официально это называлось проверкой документов воинского учета. Но по факту в здании людей под психологическим и физическим давлением склоняли к подписанию контракта. И склоняли — это еще мягкое слово. Потом родственники говорили, что их просто пугали расправой или тем, что «мы сейчас тебе наркотики подкинем, ты сядешь и все равно пойдешь на спецоперацию, но уже как зэк». И такие же облавы прошли в Пензе, в Каменке, в Кузнецке. Ночью под военкоматом развернулась картина, которую я просто представить не могу. Женщины, матери, жены, дочери пытались вытащить своих родных из автобусов. Изнутри кто-то кричал: «Не оставляйте нас тут!» В общем, это похоже на какой-то жуткий цирк, где людей, как животных, загоняют в вольер. В итоге добиться справедливости не получилось. Все подписали контракты и уже где-то по дороге напередок. Только на утро после этого кошмара Росгвардия дала официальный комментарий. Сообщили, что они провели межведомственный рейд, проверили 80 водителей, выявили 9 граждан, не вставших на учет, вручили повестки. Про то, что людям пальцы ломали, конечно, ни слова. Но кое-что полезное из этого заявления мы все-таки узнали. Теперь рейды будут проводиться на системной основе во всех районах области. Я повторяю, как сказано в официальном источнике. На системной основе во всех районах. Это не разовая акция. Так что дальше их будет только больше. Теперь о том, кого именно ловят. Целенаправленно ищут мужиков с долгами, с судимостями, тех, кто алименты должен платить. В общем, ищут, какие у вас есть слабые места. Но даже если таких нет, то это, в общем-то, ничего не значит. Одного остановили по дороге между населенными пунктами. Проверили на долги, ничего не нашли, но все равно отвезли в военкомат. Его жена сказала, что контракт он подписал после того, как его избили. Еще одного привезли вообще без документов. Просто чувак какой-то алкоголик на улице сидел. За час прямо в военкомате ему оформили новый паспорт и военный билет. Позвонил матери вечером, уже из Мариуполя. Почему я говорю, что такого на улицах будет больше? Сейчас для облав в Пензе прислали из Кировской области около 100 человек. Пензенских, в свою очередь, отправили в Киров. Обмен живым товаром. Ну, чтобы не смущать народ. А то неприятная ситуация, когда ваш сосед утром поздоровался, а в обед вашего мужика ногами бил в отделении. И это же не все. Параллельно идет целая кампания в вузах. Студенты с задолженностями, кандидаты на отчисление. Все, кто отстал по учебе, всех их шантажируют, угрожают, заставляют подписывать контракты. Я уже рассказывал про эту схему, но напомню коротко. Детям обещают специальный однолетний контракт. Служба вдали от фронта, высокие технологии. А потом оказывается, что по закону это все фигня. Никакого однолетнего контракта юридически не существует. После подписания ты обычный военнослужащий без права выйти через год. Пока Путин частичную мобилизацию не отменит, никаких годовых контрактов просто быть не может. А про то, что ты там типа выберешь себе теплое место оператором дрона, вообще забудь. Вот такая реальность. И если у вас еще остался вопрос, а будет ли такое в Калининграде, то я отвечу. Конечно, будет. У нас народ расслабился так, как будто Калининград — это отдельное государство. Все, что происходит на большой земле, обязательно, рано или поздно, будет происходить и в регионе. Так что самое время сейчас подумать, что вы будете делать, когда вашего сына или мужа будут хватать мужики в балаклавах. Тем более, что варианта сбежать нет. Вот на днях буквально мужик пытался в Литве попросить убежище, а литовцы его просто упаковали обратно. На границе бедолагу уже ждал патруль. Сейчас он где-то по дороге напередок, я думаю. Вот такая получается картина маслом. На этом все. Больше важных новостей и адекватности в следующем выпуске. Пока.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Опасность дня.
8: Украина разработала новую крылатую ракету «Фламинго» с дальностью полета 3000 километров и боеголовкой весом больше тонны. Ракету, способную долетать до Сибири и Урала, представили на выставке в Париже.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Жительница Крымского полуострова Галина Рукасуева рассказала о непонятной ситуации, сложившейся в детском лагере «Артек».
19: Я отправила ребенка в «Артек», и сейчас происходит полный кошмар. Седьмая смена. Дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных. И так получилось, что «Артек» закрыл все смены. Вернее, тот, кто успел приехать, они находятся в лагере. Все остальные дети, которые ехали из регионов, они просто застряли в Керчи. Ночь они провели в какой-то школе-интернате. Практически не спали, потому что с дочерью я созванивалась и в 12 ночи они еще не спали, а в 4 утра она мне позвонила, что они уже куда-то едут. Планировалось, что они поедут, их разместят временно в лагере «Смена» либо «Орленок», но далее Крымский мост был закрыт, и они то останавливались, они, дети не могли даже выйти, потому что все завалено чемоданами было. И, в общем, ситуация вообще крайне непонятная, никто не дает внятных ответов, нет связи в чатах. Это логистическая компания, которая занимается перевозками детей, «Аврора», они абсолютно... Ну, я понимаю, что у них у самих нет информации, но можно было бы в чате хотя бы как-то писать о перемещении детей. То есть я сейчас на связи только с ребенком, и то у нее там осталось 20-30% на телефоне. И я в полнейшем шоке, не знаю вообще, что делать. Родители, которые оказались в этой же ситуации, пожалуйста, если есть какая-то информация, напишите, пожалуйста, в комментарии.
4: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Английский не в фаворе. С 1 сентября школьники по всей России будут учить арабский. Министерство просвещения официально утвердило программу изучения арабского языка во всех российских школах. Как заявил министр Сергей Кравцов, новые правила вступят в силу уже с 1 сентября нового учебного года. Власти уверены, что это укрепит дружбу с Арабскими Эмиратами и даже перевели на арабский русские народные сказки и другие популярные произведения школьной программы. Это решение демонстрирует смену внешнеполитического вектора страны, считает политолог Андрей Соколов.
3: Это абсолютно логичное продолжение так называемого разворота на восток. Поскольку с Западом Кремль разругался окончательно, английский и немецкий языки в школах теперь неофициально считаются вражескими. Власти пытаются искусственно перекроить сознание детей, навязывая им сначала китайский, а теперь вот арабский. Но чиновники забывают, что язык – это инструмент глобального мира, бизнеса, науки и технологий, а не просто идеологический лозунг, который можно спустить сверху приказом Минпросвещения.
0: За кулисами этого красивого восточного проекта скрываются чисто технические проблемы. У школ нет ни учебников, ни сертифицированных преподавателей, которые могли бы массово обучать детей сложнейшей арабской вязи и фонетике. О том, к какому хаосу в классах приведет эта спешка, говорит заслуженный учитель России Лев Соболев.
2: Внедрить новый язык с 1 сентября – это какая-то утопия. Откуда возьмутся тысячи учителей арабского? У нас в обычных региональных школах до сих пор английский-то вести некому. Учителя работают на две ставки. Арабский язык – один из самых трудных в мире. Чтобы подготовить нормальные учебные пособия и обучить педагогов, нужны годы. В итоге все это превратится в очередную фикцию и показуху, от которой пострадает только качество общего образования.
0: Сами родители в соцсетях от этой инициативы не в восторге. Люди отмечают, что на рынке труда арабский язык нужен единицам, в отличие от того же английского, который Минпросвещение постепенно задвигает на задний план. Своим мнением в родительском чате поделилась москвичка Ирина.
20: У меня ребенок в 6 класс переходит. Нам уже намекнули, что вместо 2-го европейского языка могут поставить арабский. Зачем он нужен обычному ребенку? Скажите на милость. Ладно бы учили тому, что пригодится в жизни, программированию или нормальному английскому? Нет. Теперь будем писать справа налево. Ощущение, что наши чиновники просто соревнуются. Кто глупее инициативу придумает, лишь бы перед начальством выслужиться.
0: Тем временем Минпросвещение уже строит грандиозные планы. Следующим шагом арабский язык хотят включить в список предметов для сдачи ЕГЭ по выбору. А уже в новом учебном году хотят провести Олимпиаду по арабскому. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Глава Крыма Сергей Аксенов. О том, что на АЗС полуострова прекращают продажу топлива, заправлять будут только транспорт государственных служб.
21: Уважаемые крымчане, с 9:00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
4: Криминальные новости.
22: Стали известны детали нападения на детский лагерь в Тыве. Напомню, ночью 21 июня в лагере «Орленок» на озере Чагатай произошла атака на несовершеннолетних. По данным 112, пьяный 25-летний мужчина ворвался в корпус лагеря, где находились 16 детей в возрасте от 12 до 14 лет. Выстроил их в шеренгу и начал избивать деревянной палкой. У 13 школьников зафиксированы ушибы и ссадины. Во время нападения сторожа на территории лагеря не было. Нападавшего задержали сотрудники еще до прибытия полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Также проводится проверка в отношении руководства лагеря. По информации местных пабликов, неадекват напавший на детей ветеран СВО, уволенный из армии после ранения. В Петрозаводске 38-летний военнослужащий открыл стрельбу из окна квартиры на 4-м этаже. В результате ранения получили 2 мужчин. Пострадавших госпитализировали с множественными огнестрельными ранениями, каждому из них по 34 года. Их состояние оценивается как средней тяжести. Стрелка задержали. Карельское издание «Фактор» сообщает, задержанным занимается военное следствие. Выясняются все обстоятельства произошедшего и мотивы мужчины. Неадекват пырнул водителя такси отверткой в шею в Орске. Пьяный мужчина находился возле жилого дома на улице Васнецова. Он поругался с водителем такси и нанес ему удар. Нападавшего остановили прохожие. Они же оказали помощь пострадавшему. СК возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Вскоре обвиняемому изберут меру пресечения. С Самодельная граната взорвалась в руках у ребенка в Новой Москве. По данным 112, несколько подростков изготовили самодельную лимонку и оставили ее на улице. Позже другой ребенок поднял предмет, после чего произошел взрыв. Предварительно мальчик получил ожог сетчатки глаза. Как рассказывают местные жители, подростки после этого убежали. По их словам, компания и раньше устраивала подобные пранки, а одна из девушек состоит на учете в ПДН. На месте работали экстренные службы. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители. Девушке-подростку из Красноярска назначили 6,5 лет воспитательной колонии по делу о подготовке к массовому убийству в школе. По версии следствия, школьница причисляла себя к последователям движения «Колумбайн» и разделяла его цели и взгляды. Силовики утверждают, что она планировала вооруженное нападение и массовое убийство в красноярской школе в феврале текущего года. В релизе суда сказано, что для нападения девушка приобрела необходимую амуницию и посетила спортивно-стрелковую клуб. Там получила базовые навыки по стрельбе. Кроме того, у школьницы был манифест с планом массового убийства и план передвижения по учебному заведению. Девушку признали виновной в подготовке к теракту и участии в деятельности террористической организации. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
4: Радиолента. Прямая речь.
9: Официальный представитель УФСБ России по Свердловской области Елена Докучаева о том, что фотографирование и передача снимков могил участников СВО может быть квалифицировано как государственная измена.
1: На самом деле кураторы, да, которые ведут данных лиц, они чаще всего находятся, как мы понимаем, не только за пределами нашего региона, но и за пределами нашей страны. Они аккумулируют все данные и используют уже потом, в том числе против безопасности нашей страны. В ряде случаев данная информация передается в центры телефонных мошенников, где уже звонят родственникам, которые только что похоронили своих близких, и уже с помощью тех же самых технологий искусственного интеллекта воссоздают, да, по фотографии близкого человека, который звонит и объясняет, что вы похоронили не меня, я нахожусь в плену, и вот здесь уже опять возвращаются к схеме, когда просят деньги за то, чтобы освободить, опять же, человека, который якобы находится в плену. И злоумышленники сейчас действительно играют на чувствах очень ярко, и нет ничего святого для них. Каждый случай, конечно же, индивидуален. Сложно сказать, что всем грозит, например, государственная измена, но в ряде случаев действительно могут трактоваться подобные действия как оказание помощи иностранному государству и попадать под квалификацию статьи «Государственная измена». По данной статье наказание предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы.
4: Главные новости дня.
0: Пустые бензоколонки и рекордные цены. По всей России очереди на АЗС, а в некоторых городах топлива просто нет.
5: 22 июня, город Владимир, час ночи.
7: Да, двигаться хочу.
23: Да, сдвинулись чуть-чуть. Да.
5: Чуть-чуть. Вот, собственно, 22 июня, город Владимир. Стоим в огромнейшей просто до безумства пробки. Все ждут бензин, но при этом, при всем, помимо того, что у нас просто нет топлива на всех заправках в округе, кроме одной, у нас еще и нет нормального интернета, потому что в этом городе есть только интернет по белым спискам.
0: Жители из разных регионов страны, от Тюмени до Дагестана, публикуют кадры многокилометровых очередей за бензином. А на многих АЗС топливо и вовсе исчезло.
24: Дошли до уровня, когда мы не можем заправить бензин просто. Его нету на заправках в Краснодаре. Просто решила заправиться. Офигеть.
0: В Липецкой области и в Рыбинске пистолеты на заправках заколочены. В Георгиевске нет 95-го, а в Махачкале остатки горючего теперь отдают строго скорым и МЧС.
25: Уважаемые клиенты сети АЗС «Аско», в сложившихся условиях приоритетом становится обеспечение топлива экстренных служб и объектов жизненно важной инфраструктуры. Отпуск топлива будет осуществляться только для автомобилей экстренных служб. Благодарим вас за понимание и доверие.
0: Местные губернаторы в панике, просят людей не скупать бензин впрок и сравнивают ситуацию с ажиотажем вокруг гречки. Экономист Кирилл Родионов считает, что ситуация будет еще усугубляться.
6: Мы наблюдаем классический каскадный обвал рынка. Нефтеперерабатывающие заводы, разбитые дронами, просто не успевают производить нужные объемы. Плюс огромная часть уцелевшего топлива уходит на нужды армии. Регионам достаются крохи. Министерства пытаются тушить пожар в ручном режиме, перекидывая цистерны из одного города в другой, но это лишь временно перераспределяет дефицит. Ситуация со снабжением будет только ухудшаться.
0: Ситуация зашла так далеко, что, чтобы успокоить граждан, в соцсетях запустили целую информационную кампанию. Телеграм-каналы разместили ролики, в которых блогеры-миллионники ездят на заправки и уверяют, что никаких очередей на АЗС нет. Одной из таких оказалась популярная автоблогерша Елена Лисовская. Однако она прокололась. На ее собственном видео отчетливо видны закрытые конусами колонки и нули на ценовом табло, что сразу же заметили россияне и написали об этом в комментариях. Эксперт рынка Илья Шепелин считает, что правительство пытается купировать панику любыми методами.
10: Власти дико боятся паники. Пустые заправки в Москве и крупных регионах – это мощнейший удар по мифу о том, что спецоперация идет по плану. Поэтому в ход пошли самые топорные методы пропаганды. Нанимают дорогих блогеров, выдают их за обычных жителей и заставляют снимать успокаивающие ролики. Но картинка рушится сама собой. Блогер говорит, что все отлично, а на заднем плане табло горит нулями. Людей в регионах, которые часами стоят в очередях, этими видеоотчетами не обманешь.
0: В реальности простые граждане каждое утро вынуждены объезжать по 5-6 заправок в надежде залить хотя бы пару литров, чтобы доехать до работы.
11: Люди, честно, вы такие уроды. Вот у людей нету бензина, дизеля, чтобы доехать элементарно до дома. У меня 31 километр. Я ни на одной заправке не могу заправиться, а передо мной стоите вы и заливаете свои сраные канистры. Куда вам канистры?
0: Пока Минпромторг Тверской и Тюменской областей отчитывается о временных перерывах

0: Первые покупатели новой российской «Волги» К40 стоимостью 3 миллиона рублей не смогли уехать из автосалона, потому что машина сразу сломалась.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
2: Сотрудница ФАПа из Омска рассказала, что медиков обязали отправлять минимум по одному добровольцу на спецоперацию.
3: Мне сейчас очень тяжело об этом говорить. Я работаю фельдшером на ФАПе, то есть я среднее медицинское звено. И у нас главный врач подписал документ, присланный свыше, что до конца года один сотрудник, средний персонал, должен пойти добровольно на СВО на год. А где год, там и два, и три. Либо ты вернешься домой в цинковом гробу, либо тебе повезет, и ты доживешь до победного. Потому что я не верю, что всего лишь на год. Это так же, как со студентами, которым предлагают взять также академ на год. Возьми академ, сходи на СВО, умри за родину. Я не думаю, что у нас найдется доброволец. У нас вообще как бы бронят военкоматы, как у медиков на селе, да? И если до этого не было добровольцев, то и сейчас их навряд ли найдут. А что в конце года мы будем жребий тянуть? А зная свою удачу, я ни на что особо хорошее не рассчитываю. Вот у меня двое детей, 7 и 3 года. И что я должна сказать? Давайте, детки, я схожу, заработаю нам на ипотеку, чтобы рассчитаться и вернусь домой. Так, да?
2: Экономист Валентин Новиков о том, что страну ждет рекордно низкий урожай и рост цен на продукты.
4: Из-за того, что дизельного топлива нет, сейчас уборочная компания оказалась под угрозой, и урожая может и не быть. Об этом, по крайней мере, сообщил министр сельского хозяйства Оксана Лут. Сказала, что в этом году урожай может быть самым плохим за последние 35 лет. О как! И это еще означает, ну что будет означать самый такой плохой урожай? То, что в России будет меньше, гораздо меньше еды, чем планировалось, соответственно, начнется большой рост цен на еду, то есть инфляция.
2: Глава Башкортостана Ради Хабиров сообщил, что в республике не будут включать сирены воздушной тревоги, чтобы не нервировать людей.
5: Когда вот так вот все тяжело, когда мы утром просыпаемся, а у вас или от там пикалки у вас тут объявили ракетную беспилотную опасность, а поверьте, в принципе, по регламенту мне надо еще эти сирены включать. Нормально будет, да? Вот мы сейчас, я через день будем сирены включать. Поэтому здесь разумно ко всему. И вот это, когда все вот это, давайте мы еще там туда, значит, загрузим вот это все. И что остается? Вон же пишут в СМИ, я не знаю, правда, нет, что количество потребления антидепрессантов, значит, в Российской Федерации выросло. Ну, наверное, да.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Житель Воронежа заснял на видео пожар в производственных цехах Воронежского завода полупроводниковых приборов, куда сегодня попал украинский беспилотник.
7: У нас тут вкусняшка происходит, смотри. Там, скорее, это, короче, завод, где мой раньше брат работал. Там вот видно пожар, дымы всякие. Фу. Обвалилась кровля, короче, беспилотники не сбили. Это плохо. Вот. Это завод, где раньше мой брат работал. Раньше. Там вот, короче, вот там вот. Ой, вот там вот, короче, пожар видно. И тут вот видно. Вот там вот прям, ой, где? Вот там вот очень прям слабо видно. Ну, видно. Пипец. Люди погибли, скорее всего, какие-то. Какие-то ранены, какие-то погибли.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
8: Крым в изоляции. После новой атаки там нет света, воды, а бензин заливает только гостранспорту. Это официальное распоряжение властей.
9: Вот нам, крымчанам, все равно, что бензин по 112 рублей. Жалко, что только всего лишь 20 литров. Нельзя залить до

0: полного бака, а очень хотелось.
1: А здесь вообще цена по 170 рублей за литр. Жесть. Заправляемся, что делать, сотой?
2: После серии мощных ударов по паромной переправе минувшей ночью одновременно вспыхнули нефтебаза в Керчи и порт Кавказ. Поставки горючего на полуостров полностью прекратились. Ситуация настолько критическая, что глава Крыма Сергей Аксенов издал экстренное распоряжение. Продажа бензина полностью остановлена и за наличку, и по картам, и по талонам.
3: Уважаемые крымчане, с 9:00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
2: В Севастополе объявили режим жесткой экономии электроэнергии. Уличное освещение отключили, а для жителей ввели графики. Бензина нет. Общественный транспорт заканчивает работу не позже 18, а торговые центры закрываются раньше обычного. Крым фактически попал в глухую блокаду, считает военный аналитик Ян Матвеев.
4: Удары по портам Крым и Кавказ – это логистический нокаут. Именно через эти паромы на полуостров шла основная масса топлива для гражданских и военных. Сухопутный коридор через Мариуполь сейчас тоже под постоянным огнем. Фуры туда ехать боятся. Крым оказался в изоляции. Без бензина и с веерными отключениями света удерживать нормальную жизнь там просто невозможно. Российским властям приходится выбирать. Либо дать горючее танкам, либо заправить частные машины. И выбор тут очевиден.
2: Жители Крыма от таких новостей, мягко говоря, в шоке. Люди не понимают, как добираться на работу, если автобусы перестанут ходить. А заправить личное авто нельзя ни за какие деньги, пишет жительница Севастополя Кристина.
5: Девочки, у меня просто паника. Развожаев пишет, что 2 дня бензин вообще продавать не будут. Свет отключают, фонари на улицах гореть не будут. Как на работу добираться? Нас столько лет уверяли, что Крым – это неприступная крепость. Все защищено. А по факту один прилет по порту. И мы сидим без света, без воды и без бензина. Страшно представить, что будет дальше.
2: Пока ремонтные бригады пытаются оценить масштаб разрушений в портах, власти призывают людей снизить потребление электричества и не включать чайники и кондиционеры. В Крыму сейчас плюс 35 в тени. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Говорят военкоры.
7: Южная Корея выходит на рынок войны. Подобные о новом оружейном гиганте НАТО и возможных поставках для Украины.
8: Южная Корея превратилась в одного из самых быстро растущих экспортеров оружия в мире и стала вторым по величине поставщиком вооружений для стран НАТО. На первом месте США. Ключевой драйвер роста – сделки с Польшей. Толчок развитию оборонной промышленности Сеула дала еще доктрина Никсона. Тогда, в 70-х, США сократили военное присутствие в Азии, и Южная Корея начала активно развивать собственные оборонные мощности. По оценке Стокгольмского международного института исследований проблем мира, сейчас страна занимает 9-е место в мире по экспорту вооружений. Совокупная выручка 4 крупнейших южнокорейских оборонных компаний – в 2026 году может достичь 37 миллиардов. Это почти в 4 раза больше, чем в 5 лет назад. На фоне дискуссий об обязательствах штатов в рамках НАТО и высокого спроса на вооружение из-за текущих конфликтов, у южнокорейских производителей открываются новые возможности. В том числе для сбыта своей военной продукции для нужд вооруженных сил Украины. И учитывая наше партнерство с Северной Кореей, поверьте, они это сделают или уже делают.
7: Операция «Крым», военкор «Канал 2 Майора» о логистике, противовоздушной обороне и панике.
8: Если бы своевременно, централизованно реализовывался замысел по защите крымского неба, ситуация была бы сейчас пусть и не безоблачна, но более контролируемая, чем сейчас. На устранение последствий потребуется время, на выстраивание логистики и обеспечение ее безопасности тоже. Очень бы хотелось, чтобы и излишняя бюрократия была побеждена. Но здесь без окрика с матом и телеграммы сверху вряд ли что-то поменяется. А ведь именно она во многом нам видится едва ли не корнем зла, за которым скрываются в том числе и военные отрицательные успехи. Враг отлично знает все наши процедуры и сроки их исполнения. мы для него читаемы. Противник, в свою очередь, будет развивать успех информационно-боевой операции в части дискредитации суверенитета России в Крыму. Населению нужно приготовиться к разгону панических настроений. Разумеется, Киев будет вбрасывать нарративы про десантную операцию с ограниченными целями. Это позволит ему не только третировать население, но и растягивать и выматывать наши резервы. Ну а жителям и гостям Крыма и Севастополя желаем стойкости и мужества.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Живой полигон Украина презентовала в Париже дрон с дальностью 3000 километров. Это он атаковал НПЗ в Тюмени? Похоже, что границ для дронов ВСУ больше не существует. В Париже на оружейной выставке презентовали новый беспилотник, который может пролететь почти 3000 километров. И это не просто чертежи. Прямо на стендах показывали кадры недавних ударов по Москве. А уже через два дня после презентации этот дрон долетел до Западной Сибири и ударил по нефтезаводу в Тюмени. Эту сверхдальнюю атаку подтвердил Зеленский.
9: Наши дальнобойные санкции достигли тюменского региона России. Целью стал объект нефтепереработки, более чем в 2000 километров от нашей государственной границы. Эффективно. Отработали новые модернизированные дроны ФП. Теперь они могут достигать целей на расстоянии 3000 километров.
2: Тюменский НПЗ – это один из столпов российской энергетики, который обеспечивает топливом, в том числе и армию. Местный губернатор Александр Мор попытался успокоить людей и заявил, что атаку якобы отбили. Но жителей Тюмени не обмануть. Соцсети мгновенно заполонили кадры мощного зарева на востоке города. Системы ПВО в глубоком тылу оказались бессильны перед новейшими разработками ВСУ. Атака по Тюмени показала, что даже заводы за Уралом больше нельзя назвать безопасными. Это меняет всю архитектуру логистики для армии, считает военный аналитик Ян Матвеев.
10: Прилет по Тюмени – это шок для российского командования. Раньше считалось, что за Уралом заводы находятся в полной безопасности. Туда просто физически ничего не могло долететь. В итоге вся ПВО была стянута к границам и крупным городам европейской части. Сибирь осталась абсолютно голой. Защитить такие гигантские заводы на расстоянии в 2-3 тысячи километров у России просто нечем. Теперь под ударом вообще любое предприятие страны.
2: Сами тюменцы от ночного грохота и пожара на НПЗ до сих пор пребывают в стрессе. Люди осознали, что СВО пришла даже туда, где ее никто не ждал.
11: Губернатор говорит, все под контролем, но мы же не слепые, там полгорода этот пожар видела. Если уже до Тюмени дроны долетают, то безопасных мест в России вообще не осталось. Честно, становится очень стрёмно.
2: Пока власти подсчитывают ущерб, нанесенный сибирскому нефтепрому, эксперты констатируют, что украинский ВПК за время СВО совершил колоссальный технологический рывок. И теперь дроны ВСУ фактически без препятствий пролетают 3000 километров на Дальний Восток. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня мы говорим о том, что еще недавно казалось фантастикой. Украина вышла на международную выставку вооружений в Париже и показала крылатую ракету длиной 13 метров с дальностью 3000 километров. 3000 – это от Харькова до Новосибирска. Почти сразу после этого горел Тюменский нефтезавод. Совпадение? Нет. Сегодня разбираем, что это за оружие, почему его почти невозможно сбить и что это говорит о состоянии российского ВПК.
13: Да, ну и начать тут стоит, наверное, с того, чтобы просто осознать вот эти физические масштабы новой реальности. География возможных ударов, она изменилась просто кардинально.
12: Абсолютно. То есть, ну, долгое время казалось, что радиус риска – это исключительно приграничные территории. Белгород, Курск,
13: Ну да, Брянск еще. А теперь появление системы FP5 «Фламинго» полностью все это перечеркивает. Деление на опасную зону и глубокий тыл, оно просто исчезло.
12: 3000 километров – это дистанция, которая стирает вообще любые прежние стратегические расчеты. В радиусе поражения теперь находится Москва, Питер, Казань, Уфа. И это как бы далеко не предел.
13: Да, туда же идут Екатеринбург, Омск, Тюмень, Новосибирск.
12: Даже Красноярский край и Байкал теперь входят в зоны досягаемости. Нефтезаводы, железнодорожные узлы, военные базы в Западной Сибири – это все теперь потенциальные цели.
13: Это требует, знаешь, совершенно иного взгляда на само понятие тыла. И чтобы понять, почему угроза настолько серьезна, нужно разобраться в физике самого оружия. Часто ведь можно услышать, как это называют просто дроном.
12: Ой, вот это определение вообще вводит в глубокое заблуждение. Определение «дрон» тут абсолютно не подходит. Это полноценная тяжелая реактивная крылатая ракета.
13: Причем габариты там поражают воображение.
12: Да, 13 метров в длину. Ну, это размер длинного городского автобуса-гармошки.
13: Ничего себе автобус!
12: Ага, размах крыла 7 метров. Стартовая масса вообще достигает 6 тонн.
13: Это вес двух броневиков «Тигр», если я правильно помню.
12: Точно. Боевая часть весит 1150 килограммов.
13: Для понимания, знаменитая американская крылатая ракета «Томахавк» несет заряд весом около 450 килограммов.
12: То есть разрушительная мощь «Фламинго» превышает показатели «Томагавка» в 2,5 раза.
13: И в качестве начинки там используются переделанные фугасные авиабомбы.
12: Угу. И тяжелые бетонобойные блоки. Они нужны для пробивания бункеров. Представь, прямое попадание такой массы взрывчатки в ректификационную колонну нефтезавода, ну, последствия сопоставимы с тяжелой авиабомбой. Это не беспокоящий удар, это гарантированное уничтожение инфраструктуры.
13: Все это звучит, знаешь, как описание какого-то высокотехнологичного оружия будущего. Но тут есть один парадоксальный инженерный нюанс.
12: Какой?
13: Сердцем этой махины является турбореактивный двигатель АИ-25. Его делает завод «Мотор Сич». И это старая советская разработка. Базовому концепту десятки лет. Он создавался для учебно-тренировочных самолетов Л-39.
12: И пассажирских Як-40, да?
13: Да-да-да. И возникает закономерный вопрос, почему для новейшей ракеты взят двигатель из прошлого века? В чем тут вообще инновация?
12: А вот в этом парадоксе как раз и кроется инженерная прагматичность. Нет никакого смысла тратить годы и миллиарды на разработку принципиально нового двигателя, когда существует абсолютно надежный концепт.
13: То есть берут то, что проверено десятилетиями.
12: 100%. Этот агрегат серийно производился огромными тиражами. Он адаптирован под новые задачи без лишних затрат. Это экономит колоссальное количество времени и денег.
13: Логика предельно ясна. Авиационный двигатель, который работал 1000 часов в пилотируемой авиации, но он гарантированно отработает несколько часов в полете в один конец.
12: И этот, казалось бы, старый агрегат разгоняет 6-тонную ракету до скорости 950 км в час. Это крейсерская скорость современных лайнеров.
13: Но подожди. Тут возникает главное противоречие. Если ракета имеет размер автобуса, летит со скоростью лайнера на высоте в несколько десятков метров, как она вообще преодолевает ПВО? Ну, то есть комплексы из 400, панцири, они же создавались именно для перехвата таких целей?
12: Ответ кроется в материаловедении. Секрет неуязвимости заключается в материале корпуса. Он не металлический.
13: В смысле, а какой?
12: Это бесшовная намотка композитного стекловолокна. И это полностью меняет правила игры для радаров.
13: А, то есть радиоволны сквозь него проходят.
12: Именно. Вот смотри, принцип радара — это отражение. Если посветить фонариком в зеркало, свет отразится в глаза. Так работает радар с металлическим самолетом. Но если посветить фонариком сквозь оконное стекло, свет пройдет насквозь.
13: Угу. Радиоволны ПВО проходят сквозь стекловолокно.
12: Да, практически не отражаясь обратно к приемнику.
13: Погоди, погоди. Ну а двигатель-то металлический. Внутри конструкции никакая ракета не бывает полностью невидимой. Законы физики отменить нельзя, есть тепловой след, лопатки турбины крутятся.
12: Согласна, абсолютной невидимости нет. Но этот композитный корпус снижает эффективную площадь рассеяния до критического минимума. Радар ПВО обнаруживает цель не за сотни километров, а на предельно короткой дистанции.
13: Ну и у оператора остаются считанные секунды.
12: Буквально секунды. Но даже в эти секунды система не позволяет просто взять и сбить цель.
13: Почему?
12: Потому что тяжелая ракета никогда не летит одна. Тут в дело вступает тактика роя.
13: Любая система, тот же С-400 или Patriot, имеет физический предел вычислительной мощности. Радар может сопровождать только определенное количество целей.
12: Точно. И рядом с этим 13-метровым гигантом летят десятки дешевых дронов-приманок. Их корпус специально модифицирован так, чтобы на радаре они светились как крупные цели.
13: То есть возникает хаос на экранах.
12: И пока ПВО тратит дорогущие зенитные ракеты на пустышки, «Фламинго» прорывается.
13: Допустим, радары удалось запутать, но есть же еще мощная радиоэлектронная борьба, РЭБ. Глушилки, которые давят GPS, без навигации высокоточное оружие просто улетает в никуда. Как они это решают?
12: Для защиты от РЭБ применяются антенны CRPA. Это умные устройства, которые анализируют направление помех. Они аппаратно отсекают боковой шум от наземных глушилок.
13: И формируют узкий луч прямо на спутник.
12: Да.
13: А если сигнал подавлен тотально? Ну вот мощными военными комплексами, которые вообще все пространство искажают.
12: Тогда включается автономная навигация на базе искусственного интеллекта. Ракета буквально смотрит на Землю через встроенную камеру.
13: Технология ТЕРКОМ, да?
12: Угу. Бортовой компьютер имеет детальную топографическую карту. Камера в реальном времени сканирует ландшафт, геометрию рек, лесные массивы, дороги.
13: И ИИ непрерывно сверяет картинку с картой.
12: Именно. Как навигатор с дополненной реальностью, только полностью офлайн. Глушить такую систему просто бессмысленно. Она ничего не принимает снаружи.
13: Технологическое изящество тут неоспоримо. Но слушай, возникает фундаментальный вопрос логистики. Собрать единичный образец для выставки – это одно. Но как выстроить массовое производство ракет размером с автобус, когда энергосистема страны разрушена?
12: Тут ответ в статистике. Заявленные темпы выпуска – 210 ракет в месяц.
13: Сколько?
12: 210 тяжелых крылатых ракет в месяц. Звучит почти неправдоподобно. Даже ведущие страны НАТО не производят их в таком темпе.
13: А по беспилотникам вообще цифры дикие. 4 миллиона за 2025 год. План на следующий – 5-6 миллионов. Звучит как маркетинговый ход производителей. Но согласись, собрать огромную ракету требует заводских мощностей, которые со спутника видно как на ладони. Их же одним точным ударом можно уничтожить.
12: Это было бы так в рамках классической индустриальной модели. Но здесь применяется концепция децентрализации из IT-индустрии. Нет никаких огромных заводов с тысячами рабочих.
13: Производство разбито на узлы?
12: Да, крылья выпекаются из стекловолокна на небольшом частном предприятии. Электроника появится в подвалах совершенно другого города.
13: Двигатели тестируют на третьей локации.
12: А финальная сборка огромного корпуса происходит в неприметном ангаре в лесополосе буквально за сутки до пуска. Открытая архитектура.
13: Детали унифицированы и взаимозаменяемы. Разбомбили один цех, его место сразу занимает другая частная компания.
12: Именно. И еще важный сдвиг. Доля китайских деталей упала до 38%. Остальное ЕС и местное производство.
13: Гражданский софт интегрируется в военную технику.
12: И цикл обратной связи сократился до недель. В классическом ВПК от проблемы на фронте до изменения чертежа проходят годы. А тут получили данные, переписали код, поменяли деталь.
13: При таких темпах экономика конфликта переходит в новую фазу. И «Фламинго» — это лишь часть картины. Успех этого подхода позволил создать целую триаду новых вооружений.
12: Следующее направление — баллистика.
13: Да, ракета FP-9. Дальность 855 километров, боеголовка 800 килограммов.
12: Баллистика бьет из стратосферы по отвесной траектории.
13: Подлетное время меньше 9 минут.
12: Да, и перехватить цель на гиперзвуковой скорости за это время почти невозможно.
13: Но еще более радикальная революция разворачивается на море. Безэкипажные катера «Магура», «Лилия». Раньше это были просто «Камикадзе» со взрывчаткой.
12: А теперь их функционал полностью изменили. На эти лодки установили американские ракеты «Воздух-воздух» AIM-9X Sidewinder.
13: И теперь беспилотный катер сбивает тяжелые истребители Су-30 и вертолеты прямо над морем.
12: Да, небольшая лодка за копейки выполняет роль плавучей платформы ПВО.
13: Ну, прикрутить ракету к лодке — это звучит как кустарщина. Как это работает с точки зрения инженерии? Ракета создана для летящего самолета? Зафиксировать цель, когда лодку качает на двухметровых волнах — это же колоссальная сложность.
12: Решение оказалось очень элегантным. Лодка не использует тяжелые радары. Ракетная установка стоит на гиростабилизированном подвесе, который компенсирует качку.
13: А целеуказание идет дистанционно?
12: Да, сетицентрическая система. Высотные дроны фиксируют взлет истребителя, передают данные на лодку. Лодка разворачивается в нужный квадрат, и головка ракеты сама захватывает цель.
13: Точно. Катер выступает исключительно в роли удаленного спускового крючка. И эта так называемая кустарщина заставила полностью изменить тактику полетов над Черным и Азовским морями.
12: Асимметричный ответ. Копеечный дрон нейтрализует самолет за десятки миллионов. Плюс они сейчас делают дешевый аналог «Патриот» для независимости от США.
13: Угу.
12: И вот знаешь, на фоне этих миллионов произведенных систем возникает самый фундаментальный вопрос. В каком состоянии находится российский ВПК?
13: Да уж.
12: Выделяются колоссальные бюджеты, заводы загружены. Почему нет симметричного технологического рывка? Причина кроется в глубоком разрыве подходов. Российский ВПК делает ставку на масштабирование советского индустриального наследия. Главный приоритет – валовый выпуск традиционных вооружений. Танков, бронетехники, снарядов.
13: В то время как с другой стороны выстраивается армия роботизированных систем.
12: И это технологическое отставание усугубляется тремя тяжелейшими системными кризисами.
13: Первый кризис – это санкции и изоляция.
12: Да, доступ к современным чипам возможен только через сложные сырые схемы. В результате чип, который стоит доллар, обходится российским заводом в 5-10 долларов.
13: Производство высокоточного оружия становится непозволительно дорогим. А второй кризис – это кадровый голод.
12: Острый дефицит, утечка мозгов. Из страны эмигрировали сотни тысяч человек, среди которых куча инженеров, специалистов ПИ.
13: Без этих людей российские системы жестко привязаны к человеку-оператору. Каждым дроном управляет живой человек, пока украинские системы переходят на машинное зрение. Но ради справедливости заводы в России реально работают в три смены. Выпуск тех же кинжалов, артиллерии вырос кратно. Это производственная мощь, это нельзя назвать полным провалом.
12: Никто не отрицает количественного роста, но это рост в рамках старых концепций. И тут все упирается в третий фатальный кризис – кризис бюрократии и KPI.
13: Оборонка построена на базе гигантских госкорпораций. Чтобы заменить один болт, требуются месяцы согласований и проверок.
12: А этому противостоят гибкие частные компании, которые тестируют все за дни. Разница в скорости принятия решений – просто пропасть. И самое страшное – это KPI, кладители госкорпораций.
13: Количество сданных единиц техники.
12: Показательный пример. На фронт третий год подряд едут российские танки без заводской защиты от FPV-дронов. Почему?
13: Механика абсурда. Директор завода должен выпустить 100 танков. На фронте они сгорают от дронов. Нужно приварить защитные экраны. Но если остановить конвейер для изменения сварки, завод выпустит не 100 танков, а 80.
12: И директор лишится премии или должности.
13: В итоге техника едет без защиты. Показатель эффективности – это строчка в отчете, а не выживаемость на поле боя.
12: Бюрократическая машина просто не успевает за технологиями.
13: Да. Конфликт перешел в стадию соревнований управленческих моделей. Кто быстрее интегрирует частные компании, тот и получает преимущество.
12: Итог сегодняшнего разбора жесткий. Украина под ракетными ударами с разрушенной энергосистемой построила серийное производство крылатых ракет, баллистики и морских дронов, которые сбивают самолеты. 4 миллиона беспилотных систем за прошлый год. До 210 дальнобойных ракет в месяц. Чем отвечать на такую угрозу? Это вопрос остается открытым. До следующего разбора. Берегите себя и близких.
6: Радиолента. 15:57 АМ. Очевидное. Невероятное. На радио Лента.
14: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Пустые бензоколонки и рекордные цены. По всей России очереди на АЗС, а в некоторых городах топлива просто нет.
15: 22 июня, город Владимир, час ночи.
16: Да, сдвинуть хочу.
17: Да, сдвинулись чуть-чуть. Да.
15: Чуть-чуть. Вот, собственно, 22 июня, город Владимир. Стоим в огромнейшей просто до безумства пробки. Все ждут бензин, но при этом, при всем, помимо того, что у нас просто нет топлива на всех заправках в округе, кроме одной, у нас еще и нет нормального интернета, потому что в этом городе есть только интернет по белым спискам.
2: Жители из разных регионов страны, от Тюмени до Дагестана, публикуют кадры многокилометровых очередей за бензином. А на многих АЗС топливо и вовсе исчезло.
18: Дошли до уровня, когда мы не можем заправить бензин просто. Его нету на заправках в Краснодаре. Просто решила заправиться. Офигеть.
2: В Липецкой области и в Рыбинске пистолеты на заправках заколочены. В Георгиевске нет 95-го, а в Махачкале остатки горючего теперь отдают строго скорым и МЧС.
19: Уважаемые клиенты сети АЗС «Аско», в сложившихся условиях приоритетом становится обеспечение топлива экстренных служб и объектов жизненно важной инфраструктуры. Отпуск топлива будет осуществляться только для автомобилей экстренных служб. Благодарим вас за понимание и доверие.
2: Местные губернаторы в панике, просят людей не скупать бензин впрок и сравнивают ситуацию с ажиотажем вокруг гречки. Экономист Кирилл Родионов считает, что ситуация будет еще усугубляться.
20: Мы наблюдаем классический каскадный обвал рынка. Нефтеперерабатывающие заводы, разбитые дронами, просто не успевают производить нужные объемы. Плюс огромная часть уцелевшего топлива уходит на нужды армии. Регионам достаются крохи. Министерства пытаются тушить пожар в ручном режиме, перекидывая цистерны из одного города в другой, но это лишь временно перераспределяет дефицит. Ситуация со снабжением будет только ухудшаться.
2: Ситуация зашла так далеко, что, чтобы успокоить граждан, в соцсетях запустили целую информационную кампанию. Телеграм-каналы разместили ролики, в которых блогеры-миллионники ездят на заправки и уверяют, что никаких очередей на АЗС нет. Одной из таких оказалась популярная автоблогерша Елена Лисовская. Однако она прокололась. На ее собственном видео отчетливо видны закрытые конусами колонки и нули на ценовом табло, что сразу же заметили россияне и написали об этом в комментариях. Эксперт рынка Илья Шепелин считает, что правительство пытается купировать панику любыми методами.
4: Власти дико боятся паники. Пустые заправки в Москве и крупных регионах – это мощнейший удар по мифу о том, что спецоперация идет по плану. Поэтому в ход пошли самые топорные методы пропаганды. Нанимают дорогих блогеров, выдают их за обычных жителей и заставляют снимать успокаивающие ролики. Но картинка рушится сама собой. Блогер говорит, что все отлично, а на заднем плане табло горит нулями. Людей в регионах, которые часами стоят в очередях, этими видеоотчетами не обманешь.
2: В реальности простые граждане каждое утро вынуждены объезжать по 5-6 заправок в надежде залить хотя бы пару литров, чтобы доехать до работы.
0: Люди, честно, вот такие уроды. Вот у людей нету бензина, дизеля, чтобы доехать элементарно до дома. У меня 31 километр. Я ни на одной заправке не могу заправиться, а передо мной стоите вы и заливаете свои сраные канистры. Куда вам канистры?
2: Пока Минпромторг Тверской и Тюменской областей отчитывается о временных перерывах продажи топлива, связанных с переформатированием логистических цепочек, и вводит жесткие ограничения на продажу топлива в одни руки, эксперты признают, затянувшееся на 4 с лишним года СВО, похоже, лишает Россию ее главного богатства. Нефтяная сверхдержава в 2026 году осталась с пустыми бензоколонками. В 2022 представить такое могли разве что сумасшедшие. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Радио Лента. Прямая речь.
21: Глава Банка России Эльвира Набиуллина о высокой процентной ставке годовой давности.
22: Сейчас мы на самом деле видим, что вот повышение ключевой ставки, высокие процентные ставки годовой давности, они были, да, горьким, но абсолютно необходимым лекарством. Год назад ключевым фактором бизнеса по тем же опросам был рост издержек. То есть, по сути, инфляционные риски. Тогда на это жаловалось практически каждая четвертая компания, которую мы опрашивали. И вот острота вот этой, например, темы роста издержек снизилась, она не ушла, снизилась. Сейчас 1/5 компаний об этом говорит. И это прямое следствие снижения инфляции в результате жесткой денежно-кредитной политики.
6: Главные новости дня.
2: Английский не в фаворе. С 1 сентября школьники по всей России будут учить арабский. Министерство просвещения официально утвердило программу изучения арабского языка во всех российских школах. Как заявил министр Сергей Кравцов, новые правила вступят в силу уже с 1 сентября нового учебного года. Власти уверены, что это укрепит дружбу с Арабскими Эмиратами, и даже перевели на арабский русские народные сказки и другие популярные произведения школьной программы. Это решение демонстрирует смену внешнеполитического вектора страны, считает политолог Андрей Соколов.
11: Это абсолютно логичное продолжение так называемого разворота на восток. Поскольку с Западом Кремль разругался окончательно, английский и немецкий языки в школах теперь неофициально считаются вражескими. Власти пытаются искусственно перекроить сознание детей, навязывая им сначала китайский, а теперь вот арабский. Но чиновники забывают, что язык – это инструмент глобального мира, бизнеса, науки и технологий, а не просто идеологический лозунг, который можно спустить сверху приказом Минпросвещения.
2: За кулисами этого красивого восточного проекта скрываются чисто технические проблемы. У школ нет ни учебников, ни сертифицированных преподавателей, которые могли бы массово обучать детей сложнейшей арабской вязи и фонетике. О том, к какому хаосу в классах приведет эта спешка, говорит заслуженный учитель России Лев Соболев.
10: Внедрить новый язык с 1 сентября – это какая-то утопия. Откуда возьмутся тысячи учителей арабского? У нас в обычных региональных школах до сих пор английский-то вести некому. Учителя работают на две ставки. Арабский язык – один из самых трудных в мире. Чтобы подготовить нормальные учебные пособия и обучить педагогов, нужны годы. В итоге все это превратится в очередную фикцию и показуху, от которой пострадает только качество общего образования.
2: Сами родители в соцсетях от этой инициативы не в восторге. Люди отмечают, что на рынке труда арабский язык нужен единицам, в отличие от того же английского, который Минпросвещение постепенно задвигает на задний план. Своим мнением в родительском чате поделилась москвичка Ирина.
1: У меня ребенок в 6 класс переходит. Нам уже намекнули, что вместо 2-го европейского языка могут поставить арабский. Зачем он нужен обычному ребенку? Скажите на милость. Ладно бы учили тому, что пригодится в жизни, программированию или нормальному английскому? Нет. Теперь будем писать справа налево. Ощущение, что наши чиновники просто соревнуются. Кто глупее инициативу придумает, лишь бы перед начальством выслужиться.
2: Тем временем Минпросвещение уже строит грандиозные планы. Следующим шагом арабский язык хотят включить в список предметов для сдачи ЕГЭ по выбору. А уже в новом учебном году хотят провести Олимпиаду по арабскому. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радио «Лента». Прямая речь.
21: Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал руководство Банка России, связав высокую ключевую ставку с нехваткой средств на строительство защитных дамб в Крыму.
3: Верховный главнокомандующий, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин говорит, надо все, ставку надо снижать. Все, бизнес уже не просто пищит. Бизнес прямую говорит, все, мы уже съели все, что было, уже проблема. Появляется статья некого Забудкина, который через губу объясняет верховному главнокомандующему, да не, ну слушайте, высокие риски ожидания. После чего Набиуллина с тем же Забудкиным, и они начинают рассказывать о том, что они оказываются вратари. Они уже были легкоатлетами, они были врачами, они были музыкантами, они были выносящими пунш с вечеринки. Теперь они решили стать вратарями. Чего несчастного Акинфеева приплели? В чьих ворота они защищают и за чью команду они играют? Когда сейчас мы делаем дамбы для того, чтобы те мосты, которые атакуют украинцы, чтобы отрезать нашу инфраструктуру, делаем дамбы. А только в последние пару дней работ нет, денег нет. Как это возможно? Ах, да, мы же должны, вот, не дай бог, разогнать. Это что вы предлагаете? Просто ни разу эта женщина вместе с этим Забудкиным ни разу не произнесли СВО. Какие ворота? Что они защищают? Инфляция, что ли, наносила удар по Москве? У меня поэтому большая просьба. А нельзя в следующий раз провести заседание ЦБ в Крыму? При этом, чтобы они туда добрались на машинах. Сложно? Чтобы они узнали, что реально происходит в стране. Страна воюет. Мужчины решают тяжелейшую задачу.
6: На радио «Лента». Беда дня.
8: В Крыму полностью прекратили продажу бензина населению и бизнесу за наличные, по картам и даже по талонам. Из-за жесткого дефицита после ударов по НПЗ остатки горючего теперь выдают исключительно государственным службам и силовикам.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
7: Южная Корея выходит на рынок войны. Подобные о новом оружейном гиганте НАТО и возможных поставках для Украины.
8: Южная Корея превратилась в одного из самых быстро растущих экспортеров оружия в мире и стала вторым по величине поставщиком вооружений для стран НАТО. На первом месте США. Ключевой драйвер роста – сделки с Польшей. Толчок развитию оборонной промышленности Сеула дала еще доктрина Никсона. Тогда, в 70-х, США сократили военное присутствие в Азии, и Южная Корея начала активно развивать собственные оборонные мощности. По оценке Стокгольмского международного института исследований проблем мира, сейчас страна занимает 9-е место в мире по экспорту вооружений. Совокупная выручка 4 крупнейших южнокорейских оборонных компаний в 2026 году может достичь 37 миллиардов. Это почти в 4 раза больше, чем в 5 лет назад. На фоне дискуссий об обязательствах штатов в рамках НАТО и высокого спроса на вооружение из-за текущих конфликтов, у южнокорейских производителей открываются новые возможности. В том числе для сбыта своей военной продукции для нужд вооруженных сил Украины. И учитывая наше партнерство с Северной Кореей, поверьте, они это сделают или уже делают.
7: Операция «Крым», военкор «Канал 2 Майора» о логистике, противовоздушной обороне и панике.
8: Если бы своевременно, централизованно реализовывался замысел по защите крымского неба, ситуация была бы сейчас пусть и не безоблачна, но более контролируемая, чем сейчас. На устранение последствий потребуется время, на выстраивание логистики и обеспечение ее безопасности тоже. Очень бы хотелось, чтобы и излишняя бюрократия была побеждена. Но здесь без окрика с матом и телеграммы сверху вряд ли что-то поменяется. А ведь именно она во многом нам видится едва ли не корнем зла, за которым скрываются в том числе и военные отрицательные успехи. Враг отлично знает все наши процедуры и сроки их исполнения. Мы для него читаемы. Противник, в свою очередь, будет развивать успех информационно-боевой операции в части дискредитации суверенитета России в Крыму. Населению нужно приготовиться к разгону панических настроений. Разумеется, Киев будет вбрасывать нарративы про десантную операцию с ограниченными целями. Это позволит ему не только третировать население, но и растягивать и выматывать наши резервы. Ну а жителям и гостям Крыма и Севастополя желаем стойкости и мужества.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Охота на мужчин не прекращается. В Пензенской области идет жесткий отлов мужчин на СВО. Парней увозят прямо с улиц.
5: Че, 5 минут не годится, нашему человечеству?
9: Двинулась она нормально.
5: Хватит положить, человечески можно было бы. Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их!
2: Облавы на мужчин в Пензенской области получили официальное подтверждение. После того, как соцсети буквально захлестнули видеоролики с кричащими женщинами, штурмующими автобусы в попытке спасти от военкомата своих мужчин, с публичным заявлением выступил военный комиссар региона Андрей Сурков. Он признал, что уличные рейды действительно проходят. Однако, по версии военкома, людей ловят исключительно ради уточнения данных, а контракты на фронт все подписывают добровольно.
13: Для чего проводятся эти рейды? Первое. Для розыска граждан, уклоняющихся от призыва, розыск граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет. Эти рейды проводятся на постоянной основе, никаких новшеств здесь нет. Они проводились и проводятся ежегодно в установленные сроки. Я прошу наше население ни в коем случае не верить этим фейкам, угрозам и вести себя спокойно.
2: Следом за военкомом включилась и полиция. Региональная УМВД официально пригрозила уголовными делами всем, кто снимает облаву на телефон, и предупреждает о них других. Но людей не напугаешь. Жители Пензы уже создали специальные телеграм-каналы, где в реальном времени отслеживают перемещение подозрительных газелей. На одном из свежих ночных видео женщины поймали водителей таких черных бусов за руку, когда те вытащили парня прямо из рейсового автобуса.
23: А зачем вы их берете, забираете? На каком основании вы их высадили из автобуса и забираете? Кто скажет? На каком основании вы забрали молодого мальчишку из автобуса? На каком?
24: Совершили кражу.
23: Какую кражу? Но давайте мы сейчас посмотрим. Разберемся. Мальчишка молодой, ехал в автобусе. На каком основании вы их забираете?
2: Градус кипения в регионе дошел до предела. На защиту молодежи встали даже те, кто сам прошел через фронт. В городе Кузнецк Пензенской области ветеран СВО на инвалидной коляске устроил жесткий разнос сотрудникам военной полиции, которые приехали за очередными призывниками. Мужчина достал нож и буквально погнал силовиков со двора.
25: Я из этих был! Пусть у меня кишок, но я, блядь, тупым залил. Они стоят, блядь, вот молодежь, как котлованы, блядь, которые не могут за себя сказать.
2: Военные юристы отмечают, что к середине 2026 года скрытая мобилизация перешла на новый уровень и вскрыла нешуточные проблемы с личным составом на фронте. Ситуация в Пензенской области показала, напор военкоматов начинает упираться в яростное сопротивление местных жителей и самих фронтовиков. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
9: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня разговор непростой, но очень важный. В связи с множеством обращений военнослужащих и их близких с проблемами во время службы, я хочу дать вам несколько подсказок, особенно тем, кто желает заключить контракт. Итак, какие же вопросы звучат? Главное из них, что же нужно сделать до подписания контракта. Поэтому сегодня без эмоций, простым языком и по делу, это не агитация, не отговор. Это обычная юридическая гигиена. Итак, если человек принял решение подписать контракт, он должен понимать, что контракт сейчас продлевается автоматически до окончания СВО. Сроков, конечно, никто не называет. Уволиться по собственному желанию просто так не получится. Отпуска дают исключительно по решению командира. Место службы и должность могут меняться, это нужно принять трезво и заранее. Это значит, что вас могут переводить куда угодно и на какую угодно должность. Ну, в общем, вы поняли. Дальше, здоровье. Обязательно сделайте медицинский чекап, неформальный, а для себя, чтобы вы понимали, с каким состоянием уходите. Серьезной комиссии может не быть, а вот условия службы тяжелые. Важно понимать, если во время службы появится серьезное заболевание, которого до контракта точно не было, это может быть признано следствием службы. Но доказать это проще, когда есть документы до начала службы. Третье. Доверенность. Обязательно сделайте генеральную доверенность на самого надежного человека. На все. Банки, имущество, документы, суды. Поверьте, когда начинаются сложности, эта бумага экономит просто месяцы нервов. Четвертое. Семья. Гражданский брак у нас юридически не Гражданский брак в Российской Федерации юридически не существует. Для Министерства обороны такой человек просто посторонний. И если вы живете вместе, но не расписаны, подумайте, стоит ли вам узаконить отношения. Именно официальный супруг будет представлять ваши интересы, если сами вы не сможете. Если есть иждивенцы, особенно неродные по документам, оформите это юридически, потом будет поздно. Теперь самая тяжелая тема. Если у человека нет близких родственников, стоит заранее подумать об идентификации. Это звучит страшно, но это реальность. ДНК-тест или хотя бы сохраненный биологический материал у доверенного лица – иногда это единственный способ провести опознание и лучше подготовиться к худшему. И надеяться, конечно, на лучшее. Обратите также внимание на прописку. Многие региональные выплаты положены тем, кто был зарегистрирован в регионе на момент подписания контракта. Если же вы подписываете контракт не по месту прописки, могут быть проблемы с льготами. Очень еще один важный момент – завещать выплаты за гибель нельзя. Страховка и выплаты от Министерства обороны распределяются по закону. Даже если вы с кем-то не общались годами, при наличии родства человек получит свою долю. Это нужно понимать заранее. Ну и теперь о личной жизни. Если есть неоформленные дети, признайте отцовство. Если есть любимые, но не родные дети, подумайте об усыновлении. Если есть люди, которые могут потом заявить права на брак или иждивение, лучше заранее оставить нотариальные заявления. Когда человек пропадает без вести, все скрытые конфликты всплывают, и родным приходится годами судиться. Дальше кредиты. Бойцам положены, как вы знаете, кредитные каникулы. В случае гибели долги списываются, но только по кредитам, взятым до подписания контракта. Новые долги под эти нормы не подпадают. По индивидуальным предпринимателям действует списание задолженности, сформированной до 1 декабря в пределах установленного лимита. Поэтому разбирайтесь со своими обязательствами этими заранее. Также обязательно договоритесь с близкими о кодовом слове. Иногда связь идет через чужие телефоны. Мошенников сейчас ох как хватает. Кодовое слово простая, но какая-то очень даже нужная мера. И последнее, казалось бы, мелочь, но выучите наизусть хотя бы один номер телефона. Телефон теряется, разряжается, ломается. Бывали случаи, когда боец лежит в госпитале и не может позвонить родным, потому что не может вспомнить ни одного номера. Дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Если вы или ваш близкий человек находится на СВО и права вдруг нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм, пишите, не стесняйтесь.
6: Говорят военкоры.
7: Ракеты вместо БПЛА. Военкор Зыргулио об ударе по Воронежу, Storm Shadow и старых обещаниях ответки.
8: Воронеж. Ракетный удар. Судя по масштабным разрушениям и столбам дыма в десятки метров, это никакие не беспилотники, пишут про ракеты Storm Shadow. Про эти ракеты писал еще в 2023 году. Боевая часть 450 килограммов, считай полтонны. В свое время именно за удары этими ракетами обещали ответку по центрам принятия решений. Бьют? Ответки нет. Ракетные удары вглубь России. Давно ожидаемое наращивание эскалации Западом. Британия не просто так поставляет Украине 350 ракет. Ущерб от них будет кратно большим, чем от любых беспилотников. А наша власть снова максимум про красные линии поговорит и забудет. Тем временем ракетная опасность объявлена в нескольких регионах страны.
7: Новые ракеты для ударов по городам. Военкор Котенок о британских испытаниях оружия для Украины.
12: Великобритания проводит испытания новых дальнобойных ракет, предназначенных для украинских ударов по российским городам, в том числе по Москве. Об этом сообщает The Telegraph. Утверждается, что ракеты, несущие боеголовку массой 250 килограммов, будут производиться без американских компонентов, чтобы предотвратить вмешательство Вашингтона в экспорт и дальнейшее применение. Уверен, что относительно скоро и этих, и других ракет будет предостаточно у противника, так что не только беспилотники – наша опасность. Не только.
7: Мотоциклы под запрет, детские лагеря на паузу. Военкор «Канал 2 Майора» о новых ограничениях в Севастополе и Крыму.
8: Для отдельных видов мототранспорта в Севастополе вводятся ограничения на движение. Указ подписал губернатор Михаил Развожаев. Ограничения действуют до особого распоряжения для безопасности жителей и стабильной работы городских служб. Под ограничения попадают трициклы, квадроциклы, мопеды, питбайки с объемом двигателя до 125 кубических сантиметров, а также мотоциклы. Им запрещено передвигаться по городу с 10 вечера до 6 утра, а также во время сигналов «воздушная тревога» и «воздушная тревога» и «морская опасность». Контролировать исполнение указа будет полиция. Ранее аналогичные меры ввел глава Республики Крым. Также вводится приостановка бронирования мест, приема и размещения детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории республики, а также бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности. В сложившейся ситуации данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности. В общем, туристический сезон накрылся медным тазом.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Крым в изоляции. После новой атаки там нет света, воды, а бензин заливает только гостранспорту. Это официальное распоряжение властей.
14: Вот нам, крымчанам, все равно, что бензин по 112 рублей. Жалко, что только всего лишь 20 литров. Нельзя залить до полного бака. А очень хотелось.
15: А здесь вообще цена по 170 рублей за литр. Жесть.
14: Заправляемся. Что делать? Сотой?
2: После серии мощных ударов по паромной переправе минувшей ночью одновременно вспыхнули нефтебаза в Керчи и порт Кавказ. Поставки горючего на полуостров полностью прекратились. Ситуация настолько критическая, что глава Крыма Сергей Аксенов издал экстренное распоряжение. Продажа бензина полностью остановлена и за наличку, и по картам, и по талонам.
16: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
2: В Севастополе объявили режим жесткой экономии электроэнергии. Уличное освещение отключили, а для жителей ввели графики. Бензина нет. Общественный транспорт заканчивает работу не позже 18, а торговые центры закрываются раньше обычного. Крым фактически попал в глухую блокаду, считает военный аналитик Ян Матвеев.
4: Удары по портам Крым и Кавказ – это логистический нокаут. Именно через эти паромы на полуостров шла основная масса топлива для гражданских и военных. Сухопутный коридор через Мариуполь сейчас тоже под постоянным огнем. Фуры туда ехать боятся. Крым оказался в изоляции. Без бензина и с веерными отключениями света

0: Крым – это неприступная крепость, все защищено. А по факту один прилет по порту, и мы сидим без света, без воды и без бензина. Страшно представить, что будет дальше.
1: Пока ремонтные бригады пытаются оценить масштаб разрушений в портах, власти призывают людей снизить потребление электричества и не включать чайники и кондиционеры. В Крыму сейчас плюс 35 в тени. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
3: Военнослужащий сил противовоздушной обороны Крыма Николай Крысин рассказал, почему им не удается сбивать беспилотные летательные аппараты. Всему виной тепловизоры.
4: Многие не понимают, почему мы не можем сбить летящий, дрон. Но посмотрите внимательно. Работаем с тепловизорами. Даже тепловизор прицел не дает гарантированного успеха в поражении вражеского дрона. С обычного стрелкового вооружения автоматы, ручные пулеметы. Но это достаточно трудно сделать. Сами попробовали.
2: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
5: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В 1961 году в горах Калифорнии искатели полудрагоценных камней нашли невзрачную «жеоду», внутри которой оказался рукотворный предмет. Первичный геологический анализ показал, что возраст вмещающей породы составляет невероятные 500 000 лет. Неужели в те далекие времена, когда по земле еще не ходили люди, кто-то уже пользовался сложными устройствами? Уоллес Лейн, Вирджиния Макси и Мак Майкл владели небольшими магазинчиками сувениров и часто выбирались в горы Косо за камнями. Очищая очередную находку, Майк испортил пилу, наткнувшись на металлический стержень, окруженный белым фарфоровым цилиндром с медным кольцом. Сделая они рентгеновский снимок в секретной лаборатории, история могла бы пойти иначе, но снимок опубликовали в уфологических журналах и начался настоящий бум. Сторонники палеоконтакта и креационисты мгновенно объявили артефакт из Косо неопровержимым доказательством визита древних астронавтов или существования допотопной высокоразвитой цивилизации вроде Атлантиды, которая погибла в глобальном катаклизме. Они утверждали, что камень формировался сотни тысяч лет вокруг затерянной детали космолета. Некоторые приверженцы альтернативной истории даже заявляли, что этот предмет является частью древнего энергетического оружия, использовавшегося в доисторических войнах между полубогами. Они утверждали, что фарфоровая изоляция способна выдерживать колоссальные температуры, не

0: доступные для технологий начала 20 века. Согласно этой версии, находку намеренно дискредитировали правительственные агенты, чтобы скрыть истинную хронологию развития человечества на Земле. Однако тайна продержалась недолго. Члены американского общества коллекционеров старых автомобилей провели тщательное расследование и по деталям рентгенограммы опознали в артефакте обычную свечу зажигания марки Champion, которая массово выпускалась в 1920-х годах для американских грузовиков Ford Model T. Геологи объясняли, что предмет попал в глубокую лужу или ручей, где за несколько десятилетий вокруг него образовалась плотная корка из ржавчины, глины и ракушек, которая для непрофессионала выглядела как древний окаменевший монолит. Ошибка в оценке возраста породы и страстное желание найти сенсацию превратили обычный автомобильный мусор в мировую загадку, которая в итоге оказалась лишь забавным историческим курьезом. Дальнейшие исследования показали, что в районе горы Коса в 20-е годы активно велась добыча полезных ископаемых, и использование тяжелой техники было обычным делом. Механики часто выбрасывали отработанные свечи прямо на землю, где они быстро подвергались процессам химической конкреции из-за высокого содержания минералов в местной почве. Таким образом, природа за 40 лет сымитировала процесс, на который в обычных условиях уходят миллионы, легко обманув искателей сокровищ. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 23 июня. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день. Итак, какая же у нас руна выпадет? Ну, у нас руна Гибо. Это энергия баланса, взаимного обмена и гармонии в отношениях. Такой день, когда важна честность, открытость в общении. Гибо всегда символизирует союз. Это подарки судьбы и возможность гармонично взаимодействовать с миром и людьми вокруг. Это руна партнерства. Она напоминает о важности равноправия и взаимного уважения. И в работе, конечно же, день обещает быть благоприятным для каких-то совместных проектов. Это переговоры, создание новых связей. Если вы давно хотели предложить, может быть, кому-то сотрудничество или договориться о партнерстве, в этот день очень подходящий момент. Важно проявлять искренность и стремиться к честному диалогу. Любые сделки, какие-то совместные усилия, начатые в этот день, имеют хорошие перспективы на успех в будущем. И внутренняя гармония и баланс помогут решить задачи без лишнего стресса. В отношениях руна Гибо указывает на время подарков и проявлений любви. Это как в прямом смысле, так и в переносном, в эмоциональном. Это период, когда можно укрепить связь, проявить заботу, внимание, подарить поддержку близким. Здесь важна взаимность. Вот отдавая, вы получаете в ответ. И, возможно, важны признания и обновления отношений, например. А для одиноких людей это день, когда открытость и доброта могут привлечь очень значимого человека. И, в принципе, в такой день партнерства есть велик шанс встретить свою вторую половинку. По здоровью, опять же, руна советует уделить внимание балансу, как физическому, так и эмоциональному. Полезны будут любые упражнения для равновесия, это дыхательные практики, время на отдых себе оставьте, слушайте свое тело, там все ответы, оно подскажет, где нужно восстановить силы. Хороший день для начала оздоровительных программ, особенно связанных с гармонизацией нервной системы, тем более у нас лето, гуляем в парках, ходим к водичке, любой водичке, да, любые водоемы, и, конечно же, уже можно купаться в воде всегда, мы обретаем гармонию и покой. Так что у нас день равновесия, взаимного обмена. Гармония в делах, в отношениях откроет новые возможности. Будьте готовы принимать и отдавать, и тогда жизнь наполнится, конечно же, светом и поддержкой. Принимайте, благодарите, любите друг друга и, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента. Опасность дня. Украина разработала новую крылатую ракету «Фламинго» с дальностью полета 3000 километров и боеголовкой весом больше тонны. Ракету, способную долетать до Сибири и Урала, представили на выставке в Париже. Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Житель Барнаула Роман Бананов рассказал, как обстоят дела с ценами на дизельное топливо в Алтайском крае.
4: Может быть, мне кто-нибудь объяснит, что происходит с ценами на солярку? Вот он приехал, наливник к нам на колхоз. В прямом смысле слова «золотой». Такой бензовоз солярки сейчас 32 куба обходится примерно 3 800 000 рублей. То есть на Барнауле в этом году, на 18 июня, цена солярки 118 рублей за 1 литр. Сейчас мужики его будут сливать в нашу заправку. Для сравнения, в апреле мы покупали солярку по 57 рублей за 1 литр. Сейчас уже 125 на сегодняшний день было, мы еще по 118 взяли. Все цены, которые я назвал, являются оптовыми. В розницу сельхозтоваропроизводителям заправляться на заправках нельзя. На бирже цена сейчас в районе 100 рублей стоит, там до копеек точно не помню цену, но ждать ее 45 дней мы ждать не можем, поэтому приходится брать то, что в наличии. А как обстоят дела с ценами на дизельное топливо у вас в регионе? Расскажите, пожалуйста, может, у нас в Алтайском крае только так?
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
5: Вынужденная смена курса. Из-за новой атаки дронов на столицу самолет «Калининград-Москва» улетел в другой город. Теперь так будет постоянно? В регионе появилось Министерство безопасности. Министром стал командир роты добровольческого подразделения, о котором никто ничего не знает. Министр – человек без биографии. Это уже норма? Анализ угроз от атак БПЛА. Администрация морских портов Балтийского моря объявила тендер на оценку рисков для 7 портов, включая Калининград. Итак, с неожиданным поворотом столкнулись калининградцы, запланировавшие полет в столицу. Самолет на Москву из Калининграда улетел в другой город. Это произошло в ночь на понедельник 22 июня, когда были введены ограничения во всех столичных аэропортах из-за массированной атаки беспилотников. И, надо сказать, впервые эти временные запреты кардинально повлияли и на работу воздушной гавани в Калининграде, когда борты начали перенаправлять в другие города. Понятно, что безопасность прежде всего, но несложно догадаться, насколько пассажиры были шокированы сменой курса. Вот что рассказал калининградец в соцсетях.
6: В 5:30 я должен был быть в Шереметьево, но в 9:30 вместо Москвы приземлился в Нижнем Новгороде. Шок!
5: Утром 22 июня в Храброво отменили 10 московских рейсов. Изменения также затронули рейсы из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Все задержки были связаны с ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах из-за атаки дронов, а она началась около 3 ночи и продолжалась утром. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о 84 беспилотниках, сбитых на подлете к городу. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Где именно падали обломки сбитых дронов, Собянин не уточнил. В итоге в московских аэропортах отменили или отложили почти 400 рейсов. По мнению военных экспертов, очередная массовая атака БПЛА по одному направлению может быть связана с попыткой ВСУ выявить системы ПВО и истощить ресурсы для последующих атак на Москву. А это значит, что рейсы из Храброво могут менять курс, время вылета и конечный пункт прибытия. Иными словами, пассажиры должны быть готовы к неприятным сюрпризам. Понятно, что все это особенно чувствительно в период летних отпусков. Но что поделать, это первое лето, когда война стала ощущаться и в Москве, и в других тыловых регионах страны. С каждым днем Минобороны отчитывается о все большем количестве сбитых над разными городами России беспилотниках. Например, в ночь на 22 июня таких было 300 над 12 регионами страны. К тому же в 8 регионах, в том числе в Московском, Чувашии и Татарстане, в понедельник объявлялась ракетная опасность. На фоне всех этих тревожных новостей в Калининградской области объявили о создании Министерства региональной безопасности. Вот что на этот счет сказал Алексей Беспрозванных.
7: Наша область особенная, и создание такого ведомства – логичный шаг. Указы подписаны. В министерстве будут централизованы все вопросы безопасности, реагирование на чрезвычайные ситуации и внутренние угрозы, более эффективное взаимодействие со службами и правоохранительными ведомствами, гражданская оборона. С 29 июня ведомство начнет работу как самостоятельное юридическое лицо. Министерство региональной безопасности возглавил Дмитрий Кононов, который находится на военной службе с 1996 года. Последние полтора года командовал ротой добровольческого подразделения. Кононов в звании полковника. Награжден орденом за заслуги перед Отечеством, медалями Жукова и Суворова. Дмитрий Владимирович имеет достаточный боевой и организационный опыт, чтобы заняться вопросами внутренней и внешней безопасности, отметил губернатор, представляя нового члена регионального правительства.
5: В открытых источниках практически отсутствует информация о новом руководителе Министерства безопасности. Неизвестны ни биография Дмитрия Конного, ни его место рождения, образование, предыдущие должности, место службы. Также ничего не известно о связи нового министра с Калининградской областью и почему выбор пал именно на него. Власти не объясняют и чем конкретно будет заниматься само министерство, ведь за безопасность в регионе уже отвечают полиция, ФСБ, МЧС, Росгвардия и целый набор федеральных структур. Вот и возникает справедливый вопрос. Зачем тратить 16 миллионов рублей налогоплательщиков на создание нового ведомства? Хотя некоторую ясность Беспрозванных все же внес. Но, честно говоря, вряд ли отслеживание гражданских беспилотников может стоить миллионы.
8: Беспрозванных поручил новому министру заняться вопросом гражданских беспилотников. По словам главы региона, несмотря на действующий запрет, жители Калининградской области продолжают запускать дроны без согласования. Губернатор подчеркнул, что любые такие беспилотники будут изыматься и ни один не будет возвращен. Власти напоминают, что запускать БПЛА могут только специальные службы и организации, получившие соответствующие разрешения. По словам Беспрозванных, в нынешней ситуации любой объект в небе рассматривается как потенциальная угроза и может вызывать панику среди жителей.
5: Ну да, зачем лишние стрессы, если их и так хватает? Сегодняшние серьезные опасности и риски для транспортной инфраструктуры все прекрасно понимают. В администрации морских портов Балтийского моря даже объявили тендер на оценку уязвимости 7 портов, включая Калининград, Большой и пассажирские порты Санкт-Петербурга, Выборг, Высоцк, Приморск и Усть-Лугу. Максимальная цена контракта – 2 миллиона 200 тысяч рублей. За эти деньги подрядчик должен проанализировать для портов угрозы, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных плавсредств. Согласно техническому заданию, исполнителю предстоит описать способы реализации потенциальных атак БПЛА в акватории Балтийских портов и дать рекомендации по дополнительным мерам защиты. В общем, действительно, время нынче очень неспокойное. Некоторые эксперты после пробития эшелонированной защиты противовоздушной обороны Московского региона высказывают опасения, что дроны могут долететь и до Калининградской области. Но все же будем надеяться, что ничто не омрачит празднование юбилея региона. Хотя некоторые моменты все же могут испортить праздник, поскольку доступен он будет не всем. В Калининграде озвучили жесткие ограничения по бесплатным билетам на выступления Олега Газманова, группы «Браво» и других звезд на концерте 4-5 июля.
9: Каждому прошедшему по ссылке на одну электронную почту вышлют не более 2 бесплатных билетов на Ростех-арену. Об этом на заседании правительства региона 22 июня сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. Как известно, в субботу, 4 июля, на стадионе на спортивной арене, расположенной на Солнечном бульваре 25, будут выступать Олег Газманов, Родион Газманов и группа «Браво». В воскресенье, 5 июля, «Зиверт», «Пясто Фэмили» и «Бурито». Выступление этих звезд станут кульминацией празднования 80-летия Калининградской области. Начало концертов в 18:00.
5: Как отметил губернатор, первая партия бесплатных билетов разошлась за 2 часа, поэтому решили, что оставшуюся партию пропусков на Ростех-арену будут выкладывать ежедневно примерно по 1000 в сутки. То есть билетов на всех не хватит, а ведь так обещали. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
10: Мобилизация в России, которую многие так боялись, идет полным ходом. 18 июня. Пенза. Вечер. На улицах экипажи полиции, сотрудники военкоматов, ОМОН, Росгвардии в балаклавах. В общем, полный карнавал. Причем приехали все эти товарищи на гражданских машинах, ну, чтобы народ не успел разбежаться. Что происходило дальше? Людей начали останавливать прямо на тротуаре. Начали блокировать дорогу, автобусы, личные автомобили. Никаких пояснений. Просто делали, что хотели. Доставали мужиков из машин и паковали в бусы. Дальше свезли их в военкомат на улицу Складскую. И тупо заставили всех подписать контракты. Типа эти мужики, которые ехали кто домой, кто на работу, вдруг вспомнили, что очень хотели пойти на войну. Вот такой кошмар. Официально это называлось проверкой документов воинского учета. Но по факту в здании людей под психологическим и физическим давлением склоняли к подписанию контракта. И склоняли — это еще мягкое слово. Потом родственники говорили, что их просто пугали расправой или тем, что «мы сейчас тебе наркотики подкинем, ты сядешь и все равно пойдешь на спецоперацию, но уже как зэк». И такие же облавы прошли в Пензе, в Каменке, в Кузнецке. Ночью под военкоматом развернулась картина, которую я просто представить не могу. Женщины, матери, жены, дочери пытались вытащить своих родных из автобусов. Изнутри кто-то кричал: «Не оставляйте нас тут!» В общем, это похоже на какой-то жуткий цирк, где людей, как животных, загоняют в вольер. В итоге добиться справедливости не получилось. Все подписали контракты и уже где-то по дороге напередок. Только на утро после этого кошмара Росгвардия дала официальный комментарий. Сообщили, что они провели межведомственный рейд, проверили 80 водителей, выявили 9 граждан, не вставших на учет, вручили повестки. Про то, что людям пальцы ломали, конечно, ни слова. Но кое-что полезное из этого заявления мы все-таки узнали. Теперь рейды будут проводиться на системной основе во всех районах области. Я повторяю, как сказано в официальном источнике. На системной основе, во всех районах. Это не разовая акция. Так что дальше их будет только больше. Теперь о том, кого именно ловят. Целенаправленно ищут мужиков с долгами, с судимостями, тех, кто алименты должен платить. В общем, ищут, какие у вас есть слабые места. Но даже если таких нет, то это, в общем-то, ничего не значит. Одного остановили по дороге между населенными пунктами. Проверили на долги, ничего не нашли, но все равно отвезли в военкомат. Его жена сказала, что контракт он подписал после того, как его избили. Еще одного привезли вообще без документов. Просто чувак какой-то алкоголик на улице сидел. За час прямо в военкомате ему оформили новый паспорт и военный билет. Позвонил матери вечером, уже из Мариуполя. Почему я говорю, что такого на улицах будет больше? Сейчас для облав в Пензе прислали из Кировской области около 100 человек. Пензенских, в свою очередь, отправили в Киров. Обмен живым товаром. Ну, чтобы не смущать народ. А то неприятная ситуация, когда ваш сосед утром поздоровался, а в обед вашего мужика ногами бил в отделении. И это же не все. Параллельно идет целая кампания в вузах. Студенты с задолженностями, кандидаты на отчисление. Все, кто отстал по учебе, всех их шантажируют, угрожают, заставляют подписывать контракты. Я уже рассказывал про эту схему, но напомню коротко. Детям обещают специальный однолетний контракт. Служба вдали от фронта, высокие технологии. А потом оказывается, что по закону это все фигня. Никакого однолетнего контракта юридически не существует. После подписания ты обычный военнослужащий без права выйти через год. Пока Путин частичную мобилизацию не отменит, никаких годовых контрактов просто быть не может. А про то, что ты там типа выберешь себе теплое место оператором дрона, вообще забудь. Вот такая реальность. И если у вас еще остался вопрос, а будет ли такое в Калининграде, то я отвечу. Конечно, будет. У нас народ расслабился так, как будто Калининград — это отдельное государство. Все, что происходит на большой земле, обязательно, рано или поздно, будет происходить и в регионе. Так что самое время сейчас подумать, что вы будете делать, когда вашего сына или мужа будут хватать мужики в балаклавах. Тем более, что варианта сбежать нет. Вот на днях буквально мужик пытался в Литве попросить убежище, а литовцы его просто упаковали обратно. На границе бедолагу уже ждал патруль. Сейчас он где-то по дороге напередок, я думаю. Вот такая получается картина маслом. На этом все. Больше важных новостей и адекватности в следующем выпуске. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
11: Вокруг Бермудского треугольника витает столько мифов и тайн, что это место давно стало символом мистических исчезновений. Но сколько кораблей на самом деле забрали эти смертельные воды? Загадка ли это или хорошо скрытая правда? Попробуем разобраться. Согласно одной из популярных теорий, Бермудский треугольник — это не просто участок океана, а настоящая ловушка, созданная инопланетными цивилизациями. Именно здесь, по мнению сторонников теории заговора, находятся врата в параллельные измерения, через которые инопланетяне забирают суда и самолеты для своих экспериментов. Исчезающие объекты будто бы затягиваются в невидимые порталы, находящиеся глубоко под водами треугольника. Есть и более ужасающие теории. На дне Бермудского треугольника спрятаны остатки древних технологий Атлантиды. Эти устройства якобы создают невероятные магнитные поля, способные сбить с курса любой навигационный прибор. А капитаны кораблей, потеряв ориентацию, становятся жертвами стихийных бедствий или попадают в мертвую зону, где законы физики перестают действовать. Свидетели исчезновений часто рассказывают о странных светящихся объектах под водой, которые начинают вращаться вокруг кораблей, прежде чем те бесследно исчезают. По слухам, некоторые из исчезнувших судов позже находили в совершенно других точках планеты с обезумевшими членами экипажа, утверждающими, что они побывали в другом мире. Однако есть и более реалистичное объяснение. Бермудский треугольник — это один из самых оживленных и опасных морских регионов на планете, где часто сталкиваются неблагоприятные погодные условия, сильные океанические течения и непредсказуемые бури. За последние десятилетия здесь произошло множество катастроф из-за сильных штормов и циклонов, что вполне объясняет значительную часть исчезновений. Корабли и самолеты, не подготовленные к экстремальным условиям, попадают в ловушку стихии, после чего их просто уносит под воду. По данным статистики, с начала 20 века в водах Бермудского треугольника пропало около 5 десятков судов и 20 самолетов. Однако стоит отметить, что эти цифры вовсе не превышают обычные показатели для других районов Мирового океана с таким же насыщенным судоходством. Просто Бермудский треугольник благодаря своей репутации попал в центр внимания СМИ и стал символом необъяснимого. Возможно, Бермудский треугольник вовсе не столько аномалия, сколько хорошо разрекламированная черная дыра. Тайна, которая захватила воображение человечества, оказалась смесью природных явлений, случайных совпадений и мистификаций. Бермудский треугольник, безусловно, остается символом таинственных исчезновений и загадок. Однако реальная статистика и факты указывают на то, что большинство случаев пропажи судов и самолетов можно объяснить природными условиями, ошибками навигации и техническими неисправностями. Может ли здесь быть что-то сверхъестественное? Возможно. Но пока загадочные смертельные Бермуды остаются скорее легендой, чем реальной угрозой для мореплавателей. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Все только начинается. Набиуллина предупредила об ускорении инфляции из-за топливного кризиса. Топливный кризис и пустые заправки в регионах уже изрядно ударили по экономике. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина признала, что цены в стране снова поползли вверх. Главная причина – резкий скачок цен на бензин, который автоматически потянул за собой ценники на все. К этому добавились огромные незапланированные траты на СВО. На своей пресс-конференции Эльвира Набиуллина заявила, что дела в экономике стали сильно хуже.
12: Подорожание бензина – это очень чувствительный фактор и для граждан, и для бизнеса. Текущий всплеск цен на топливо неизбежно повлияет на инфляцию в июне и может серьезно разогнать инфляционные ожидания. Кроме того, бюджетные риски уже реализуются, расходы казны в этом году могут оказаться заметно выше плана и сохраняется большая неопределенность относительно их итогового масштаба.
5: Под словом «расходы» скрываются колоссальные бюджеты армии. По данным аналитиков, на нужды Минобороны нужно скоро найти еще около 5 триллионов рублей сверхплана. А покрыть эти дыры просто нечем. Поэтому глава Центробанка на самом деле в панике, говорит финансовый аналитик Алексей Третьяков.
13: Центробанк оказался в крайне сложном положении. Бизнес умолял радикально снизить ключевую ставку, чтобы экономика окончательно не замерзла. Но из-за дефицита топлива и огромных военных трат Набиуллина смогла опустить ее чисто символически – до 14,5%. ЦБ дал четкий сигнал рынку. Быстрого снижения ставок больше не будет, потому что инфляционная волна из-за горящих нефтебаз и дефицита бензина только начинает накрывать страну.
5: Обычные граждане в магазинах уже вовсю ощущают этот экономический поворот на своих кошельках. После недолгого затишья чеки на продукты снова растут каждую неделю, жалуется жительница Казани Ольга.
14: Вы посмотрите, что в магазинах творится. Заходишь за продуктами, каждую неделю то молоко подорожает, то хлеб, то мясо. По телевизору нам рассказывают, что все под контролем, а в реальности деньги тают на глазах. На заправках лимиты ввели, бензина нормального не сыщешь, а из-за этого логистика дорожает. Скоро, наверное, половину зарплаты будем только на еду тратить. Никакой стабильности, сплошная тревога за завтрашний день.
5: Пока чиновники фиксируют новые темпы роста цен, эксперты констатируют, что кубышка на черный день, фонд национального благосостояния страны, буквально сдувается на глазах. По их словам, воевать и одновременно держать низкие цены на продукты и бензин больше не получается. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Лидер коммунистов в Государственной Думе Геннадий Зюганов об увеличении количества миллиардеров в Российской Федерации.
15: С начала специальной операции число миллиардеров России увеличилось, слушайте, с 101 до 155. Их состояние разбухло до 700 миллиардов долларов, что превышает значительно государственный бюджет. Наши сограждане До чертика в глазах надоел этот пир во время чубы. Раньше ее пытались оправдывать. Экономика-то, мол, растет, но почти год, как рос, остановился. Многие ключевые отрасли ушли в минус. Зато толстосумы продолжают набивать свою ненасытную утробу. Один рекорд следует за другим.
1: Главные новости дня.
2: Новая атака дронов на Москву. Собянин сообщил о почти сотне сбитых БПЛА за сутки. Не успела Москва прийти в себя после масштабного удара 18 июня, как столицу снова атаковали беспилотники.
16: Это пи***ц. Это просто пи***ц. Я такого доброго утра не видела никогда. Только что 4 взрыва. Это просто...
2: Мэр Москвы Собянин публиковал сводки чуть ли не каждый час. Сначала отрапортовал о 67 сбитых беспилотниках, потом о 70, а к утру цифра приблизилась к сотне. Собянин заявляет, что все БПЛА успешно сбили, но у москвичей, кажется, уже сдают нервы.
16: Наверное, 5 попало. Я не понимаю, почему их не сбивают. Они летят очень долго.
2: Украина поняла слабые места российской системы ПВО, поэтому атаки на столицу и пошли одна за другой, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
17: Украинская армия нащупала слабые места в противовоздушной обороне Москвы и теперь методично бьет в одну и ту же точку. Ракет для комплексов ПВО просто физически не хватает, чтобы перехватывать такие стаи дронов. И то, что Собянин называет плановым перехватом, на деле паника в оборонном ведомстве. Защитить столицу на 100% Кремль уже не может, и эти налеты теперь станут для москвичей регулярной реальностью.
2: И эта реальность пугает жителей столицы больше всего. Ранее СВО была для москвичей чем-то далеким, сюжетом из теленовостей. Но сейчас все изменилось. Люди вынуждены просыпаться от грохота зениток и собирать осколки от окон у подъездов.
16: У нас просто беспилотник за беспилотником. Это просто пи***ц. Это уже из-за такой пятый.
2: Жители спальных районов, над которыми ночью сбивали новые дроны, опубликовали в соцсетях кадры со вспышками в небе. Спать в такие ночи в Москве больше никто не может.
16: Я видела там обломки, все. Это, мне кажется, взорвался.
2: Помимо Москвы, неспокойно было и в Воронеже. Там рано утром ударили по оборонному заводу, который в народе называют «Сборка». Он занимается микроэлектроникой для армии. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков подтвердил проведение уличных рейдов для поиска военнообязанных граждан.
18: Для чего проводятся эти рейды? Первое. Для розыска граждан, уклоняющихся от призыва, розыск граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет. Эти рейды проводятся на постоянной основе. Никаких новшеств здесь нет. Они проводились и проводятся ежегодно в установленные сроки. Я прошу наше население ни в коем случае не верить этим фейкам, угрозам и вести себя спокойно. У нас проводится призыв на контракт уже в течение 5 лет. Он проводится спокойно, граждане сами приходят по установленному адресу, подписывают контракт. Прежде чем подписать контракт, они проходят военно-врачебную комиссию, проходят специальные мероприятия. Это делается только с согласия граждан.
1: На радио Лента. Беда дня.
19: Первые покупатели новой российской «Волги» К40 стоимостью 3 миллиона рублей не смогли уехать из автосалона, потому что машина сразу сломалась.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
19: Писатель Захар Прилепин заявил, что Россия не способна победить Украину в войне.
20: Завершить это На данном этапе у нас не хватает ни силы, ни духа, ни собранности. И самое главное, не хватает целеполагания. У нас нет цели победить. Вот мы же понимаем все это. Нет цели победить. Есть какая-то другая цель, а, возможно, все это имеет рациональное обоснование. То есть мы не имеем цели победить, mm-hmm. может быть, не потому, что мы не хотим победить, а просто исходя из сложившейся ситуации, мы, оказывается, у нас можно отрезать колонны, оказывается, можно сжечь нашу технику, оказывается, вот, все это возможно. И они все воспряли. И все, Европа воспряла за все предыдущие столетия унижения. Ах так, сейчас тогда мы в это вложимся так, как что вам мало не покажется. То есть у нас была неделя, у нас было полторы недели, как мы и рассчитывали там, да, и все. И дальше получилось то, что получилось, и на данном этапе та Россия, которую мы построили, она не может в этой войне победить. Значит, надо строить какую-то другую Россию.
21: Военный аналитик Сергей Грабский о том, что противник превращает страну в мальчика для битья, используя тактику малых ударов.
22: Сейчас Россия превращается в мальчика для битья, которого методично и последовательно будут уничтожать и терзать во все стороны. Это то, что я в свое время назвал, когда меня спрашивали, как будет развиваться эта война. И я в своих интервью говорил, что говорить о том, что у России кто-то будет пытаться удушать, типа какая-то некая операция «Анаконда», это величайшая глупость, потому что это не сработает. Еще ни одной «Анаконде» не удалось задушить слона. Но есть другая опция, которая доступна именно Украине, которая доступна именно Европе. Это операция «Варан», когда стая небольших ящериц атакует огромное животное, то есть слона, ну и укусами, которые сначала этот слон даже не ощущает, даже не видит, доводит его до инфекции, до того состояния, что он просто не может уже как бы реагировать, противостоять, у него начинается тремор, помутнение в глазах, жар, и слон в конце концов падает.
21: Писатель и волонтер Герман Садулаев ответил тем, кто предлагает шарахнуть по Украине супероружием.
23: Вот очень часто у нас в патриотическом сообществе такие поднимаются крики, что вот, надо ударить, почему мы ждем, надо вот супероружием ударить, почему мы жалеем хохлов, надо это. Потому что вот иногда власть сама, она создает такое впечатление, что у нас есть. Вот мы просто пока этого не делаем, но ого-го, если вот вы перейдете красные линии, мы как достанем и как шарахнем, вот вам вот это все мало не покажется. Отчасти власть сама виновата, она создает такое впечатление, и патриоты потом удивляются, ну почему же, вот же уже, вот давайте шарахнем уже наконец, да? А на самом деле у нас ничего нету. Шарахать нам нечем. Все оружие, все силы и средства, которые у нас есть, они все в текущем режиме войны уже используются.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Жительница Москвы рассказала, что была очень удивлена ростом цен на бензин и не понимает, как будет дальше.
24: Я сейчас поехала на заправку. Вот только-только дома посмотрела про то, что нас ждет бензиновый кризис. Вот прям только-только я приезжаю на нашу заправку, я просто обалдела. У нас столько машин в жизни никогда не было. Я спросила у кассира, я говорю, а что тут происходит? Она такая говорит, ничего не происходит, у нас все прекрасно. Мужчина в очереди говорит, я сейчас съезжал 3 раза. С МКАДа, и вот только это четвертый раз, когда я смог вообще приткнуться к заправке, там просто нету места, то есть он не смог заправиться 3 раза, четвертый раз приехал на нашу заправку, а от МКАДа наша заправка 5 километров, вот так, это чтобы вы понимали, что нас ждет, это, я так понимаю, первые звоночки, что делать, как заправлять машину потом, я не понимаю просто.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
25: У господина Зеленского сейчас намного больше ходов, чем у господина Лукашенко. Господин Зеленский, естественно, сейчас будет атаковать. И сейчас господин Зеленский сделает 1-1. Счет открыл господин Лукашенко, да, когда разрешил армии России напасть на Киев со своей территории. И по международным законам, которые, кстати, как бы сейчас на паузе, да, и действует международное, наверное, не законы, а больше как пронятие. Так вот, важно понимать, что и по законам международным, и вот по таким вот пацанским международным понятиям, если ты предоставил свою территорию или своих военных, или свою технику для нападения одной страны на другую, значит, ты играешь за команду нападающих. И, соответственно, та страна, на которую вы совместно напали, имеет полное право на защиту в любом виде. Соответственно, господин Зеленский сейчас, разжившись за эти годы совершенно каким-то невероятным количеством оружия в так называемом малом небе, а именно дронов, ракет малой дальности, вот всего такого, господин Зеленский сейчас может совершенно спокойно атаковать. Ему не нужно ни распыляться, ничего. У него достаточно, понимаете, и оружия, и людей, и операторов, и разведданных. Он, естественно, будет атаковать по многим причинам. И вот этот ультиматум господина Зеленского, да, что немедленно уберите ретрансляторы, иначе мы их уберем сами, это на самом деле-то ультиматум ни о чем. Потому что господин Зеленский все равно решение уже принял. И Беларусь уже будет воевать дальше в открытую. Потому что вот сейчас она воюет на стороне России. И воевала с первого дня, кстати. Многие писали, что батька всех удержал. Да не удержал он, естественно, в первую же секунду, когда разрешил нападать на Киев со своей территории армии чужой страны. Ничего, он не удержал никаких понятий. Просто сейчас начнет еще и прилетать по Беларуси. До этого не прилетало. То есть до этого Беларусь воевала против Украины, де-факто, но по территории Беларуси не прилетала. Теперь будет прилетать. Значит, происходить-то будет следующим образом. Сначала или господин Лукашенко сам попытается демонтировать эти ретрансляторы, что вряд ли. Ну, Украина их атакует и снесет. Все, ей вообще терять нечего, оружие дофига. Украина посмотрела, как войну свою вел Иран, атакуя не главного своего даже противника, а просто его союзников в регионе. И Украина будет делать точно так же. Соответственно, все эти ретрансляторы перенести или убрать за неделю невозможно технически. Ну, тот из вас, кто хоть раз в поле летом разворачивал военную антенну, тот понимает, о чем я говорю. А если стоит какое-то количество вдоль границы украино-белорусской, да вы что, это какая-то неделя, это все намного дольше должно делаться, их куда-то переносить, не суть. Украина что-то да атакует. Господин Лукашенко, естественно, сделает все возможное, чтобы об этом не было никакого упоминания нигде. Ну, потому что на самом деле это все для него, понимаете, для всей власти это просто, ну, конец. Потому что страна уже будет в зоне открытой агрессии, а там, ну, много не надо, чтобы Беларусь вернуть фактически в каменный век. Ну, не надо, понимаете. Это маленькая страна, очень все у нее сконцентрировано. И я думаю, после того, как господин Лукашенко увидел, что Украина сделала с Капотней в Москве, да, с нефтедобывающим заводом, он для себя прекрасно понял, во что может превратиться гомельский НПЗ буквально с какие-то 2 часа. И последствия для себя тоже понял. И на остальных заводах, кстати, может произойти то же самое. Поэтому господин Лукашенко, естественно, будет всячески скрывать, что Украина атаковала эти станции ретрансляции. Как будто ничего не происходит. Как будто открытого конфликта никакого нет. Украина, естественно, через свои ресурсы покажет, но многие белорусы об этом все равно особо так и не узнают. Да, потому что, знаете, такая, ну, тяжелая вещь на самом деле, понимаешь, что тебя теперь может прилететь. И многие будут отворачиваться, по телевизору ничего не покажут. Вот таким образом господин Зеленский сделает счет, ну, вот как бы 1-1. Да, как бы это цинично ни звучало. Ну, как бы. Сейчас же идет чемпионат мира по футболу, поэтому, ну, будем использовать такие вот ассоциации. Вот будет 1-1. Потом господин Зеленский проведет вторую атаку непосредственно по НПЗ. НПЗ Беларуси будут уничтожены. Это же понятно. Логика войны это подсказывает. Почему? Потому что планомерно уничтожаются НПЗ в России. Защиты против них нет, как вы видите. Ну, полноценные. Все равно что-то пролетает. Коридоры для дронов и ракет малой дальности, да и не малые на самом деле, Украина давным-давно разработала. Поймите, она их не нашла. она их разработала планомерно, выбивая даже раннего обнаружения, выбивая средства ПВО и ПРО по одному. Вот Украина разработала эти дырки в обороне. Она выносит НПЗ в России для того, чтобы было как можно меньше бензина, и, соответственно, у армии России было как можно меньше пространства для физического маневра. Так как в России НПЗ горят, это сезон, это уборочная, понимаете? Нужно заправлять комбайны, тракторы и грузовики, да, то нужно где-то брать бензин. Бензин пойдет из Беларуси. И, соответственно, в этот момент, когда Беларусь начнет отправлять в Россию свой бензин, сделанных на своих НПЗ, Украина разнесет эти НПЗ. И таким образом господин Зеленский выиграет этот матч, сделав 2-1. У Беларуси на самом деле ходов немного. И придется переходить полностью под открытое командование России и вот дальше уже идти в войну просто строевым шагом. Идти особо некем, это все понятно, там 20 тысяч человек, которые, ну, будут на самом деле уничтожены достаточно быстро. А и вариантов тоже-то нет. Ну, а что ты можешь сказать? Ну, если еще с ретрансляторами ты скажешь, что ничего не прилетало, а когда будет гореть гомельский НПЗ, ну, ты уже это не спрячешь, когда нет бензина на заправке, этот клуб дыма его со всей Беларуси будет видно. Ну, что ты предъявишь? Ничего ты не предъявишь. Нет куда аргументов, понимаете? Вот так. Ни по-пацански, ни по-юридически, никак нет. Соответственно, возникает вопрос, а что делать простым белорусам? Ну, слушайте, безусловно, заправляйтесь сейчас. Вот покупайте канистры и заправляйтесь. Пусть дома будет 100-200 литров. Если живете возле НПЗ, гомельского или другого НПЗ, или каких-то таких хитрых объектов двойного назначения, вывезти хотя бы взрослых и детей. Туда будет жарко. Причем все это происходить будет с огромной вероятностью этим летом. Ну, посмотрите, как ситуация развивается, да? Везде с этим бензином и с дистопливом. И, скорее всего, уже этим летом Украина, ну, вот таким вот кинетическим образом ответит Беларусь на ее участие в войне против Украины. Ну, и опять же, если есть у вас какая-то возможность, как-то вам не хочется во всем этом лично участвовать, идти в пехоту в какую-то или идти непосредственно воевать, озаботьтесь документами. Озаботьтесь документами, получите справки соответствующие, если ваши параметры здоровья не позволяют участвовать в таком активном боевом столкновении. Получите документы, вы же понимаете, о чем я говорю. Если вы не хотите, чтобы дети туда пошли, получайте документы сейчас. Поверьте мне, когда начнется, стоимость вырастет в разы, просто в разы. И материальная стоимость всего этого, и временная, и нервная стоимость также. Будет все намного дороже и намного неприятнее. Вот и все. А других вариантов нет. Все, их и не было на самом деле практически с первого дня войны. И мы об этом рассказываем вот уже 5-й год, что существует логика войны. И вот оно все так развивается по этой военной спирали. Все, Беларуси не отвертеться, время пришло.
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
4: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат.
0: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Датская почта.
6: Огласка спасла от смерти на СВО. В Иркутском Минздраве массовое отчисление студентов-медиков назвали технической ошибкой. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов Братского медколледжа. Они продолжат учиться и не поедут воевать. Хотя несколько дней назад никто не знал, как все обернется. После госэкзамена 35 студентов были отчислены.
7: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали в эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
6: В деканате студентам предложили подписать контракт «Беспилотные войска». Это для парней, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. Восстановили студентов именно благодаря широкой огласке. Предложение студентам-медикам стать военнослужащими в Иркутском Минздраве никак не прокомментировали. Похожие ситуации в вузах происходят часто, но не везде такой результат. В Краснодаре 20-летний парень поверил в обещание больших денег и службы в тылу и подписал контракт «Беспилотные войска». Но после короткого обучения контрактника отправили в штурмовое подразделение.
8: Уйти на боевое задание можно только в один конец. С позиции никто не возвращается, еды, воды и помощи нет. И не дай бог получит ранение, потому что эвакуации тоже нет. Да еще и в 500-е записать могут.
6: Больше на связь с матерью парень не выходил. Сейчас он числится пропавшим без вести. Волонтер Сергей Алиев сообщает о больших потерях на фронте. По его словам, все дело в том, что новобранцев не обучают, не дают адаптироваться к условиям. Их сразу отправляют на боевое задание.
9: И воевали-то лучше. Сначала воевала профессиональная армия. Вместе с ними воевали в 22-м году добровольцы, которые именно шли спасать. Они еще были в 22-м году. Потому что в 23-м разочарование полное пришло. Вот. А потом пошли уже просто мужики простые, которым деньги нужны. Сейчас выкачивалось все, что можно выкачать. Неделька так и называли штурмовиков. О, пришла очередная неделька. Ну, это уж сейчас уже, если говорить, неделька, то есть неделю проживет.
6: В белгородских учебных заведениях студентов пугают мобилизацией, которая запланирована на сентябрь. Руководство правоохранительного колледжа заявило молодому человеку и его семье, что он не сможет закрыть сессию, и предложило подписать контракт. При этом там добавили, что грядет вторая волна мобилизации, и его все равно заберут. Но уже, мол, не в беспилотные войска, а в штурм. При этом официально в колледже отрицают этот разговор и заявляют, что просто хотят отчислить студента из-за академических долгов. Родители парня обратились в суд. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Крым в изоляции. После новой атаки там нет света, воды, а бензин заливает только гостранспорту. Это официальное распоряжение властей.
10: Вот нам, крымчанам, все равно, что бензин по 112 рублей. Жалко, что только всего лишь 20 литров. Нельзя залить до полного бака, а очень хотелось.
11: А здесь вообще цена по 170 рублей за литр. Жесть. Заправляемся, что делать, сотой?
5: После серии мощных ударов по паромной переправе минувшей ночью одновременно вспыхнули нефтебаза в Керчи и порт Кавказ. Поставки горючего на полуостров полностью прекратились. Ситуация настолько критическая, что глава Крыма Сергей Аксенов издал экстренное распоряжение. Продажа бензина полностью остановлена и за наличку, и по картам, и по талонам.
26: Уважаемые крымчане, с 9:00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
5: Севастополе объявили режим жесткой экономии электроэнергии. Уличное освещение отключили, а для жителей ввели графики. Бензина нет. Общественный транспорт заканчивает работу не позже 18, а торговые центры закрываются раньше обычного. Крым фактически попал в глухую блокаду, считает военный аналитик Ян Матвеев.
2: Удары по портам Крым и Кавказ – это логистический нокаут. Именно через эти паромы на полуостров шла основная масса топлива для гражданских и военных. Сухопутный коридор через Мариуполь сейчас тоже под постоянным огнем. Фуры туда ехать боятся. Крым оказался в изоляции. Без бензина и с веерными отключениями света удерживать нормальную жизнь там просто невозможно. Российским властям приходится выбирать. Либо дать горючее танкам, либо заправить частные машины. И выбор тут очевиден.
5: Жители Крыма от таких новостей, мягко говоря, в шоке. Люди не понимают, как добираться на работу, если автобусы перестанут ходить. А заправить личное авто нельзя ни за какие деньги, пишет жительница Севастополя Кристина.
12: Девочки, у меня просто паника. Развожаев пишет, что 2 дня бензин вообще продавать не будут. Свет отключают, фонари на улицах гореть не будут. Как на работу добираться?

0: Говорят военкоры.
1: Запад снова собирает оружейную кассу. Военкор Живов о новых поставках вооружения Украине.
2: Лондон до конца года передаст Киеву 150 тысяч дронов и более 350 ракет для систем противовоздушной обороны, заявил глава Минобороны Британии Дэн Джаррис. По его словам, поставки будут профинансированы за счет доходов от замороженных российских активов. Речь идет о дронах, произведенных на Украине, а также о радарах. Общий объем пакета – около 74 миллиардов рублей. Средства выделяются в рамках программы «Эра». Германия выделит 400 миллионов долларов на закупку средств ПВО и ракет для зенитно-ракетного комплекса. Амстердам предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 500 миллионов евро. Стокгольм направит еще 108 миллионов долларов на американское оружие. А НАТО готовит новый пакет финансовой помощи в 70 миллиардов евро. При этом участие США в новой инициативе пока остается неопределенным. Хотя 16 июня Трамп заявил, что Вашингтон рассмотрит запрос Украины о предоставлении лицензии на производство ракет для систем «Патриот» на Украине. Кроме того, по итогам саммита «Большой семерки» лидеры стран объединения подтвердили намерение увеличить поставки Украине средств ПВО и дальнобойных систем.
1: Дух Анкориджа испарился. Военкор канал «Старшие Эды» о переговорах с Западом и иллюзиях про «как раньше».
3: Помощник президента господин Ушаков заявил, что дух Анкориджа испарился, так как одна из сторон не выполнила свои обязательства. То, что никакого толка от духа Анкориджа не будет, было, в принципе, понятно практически сразу. Американцы продолжили стабильно поставлять хохлу Starlink, что является главным и самым опасным оружием текущей войны. Нас же, в свою очередь, они от Starlink'а отрезали. Камлание на вызов этого самого духа и попытка некоторых выдать самый вонючий пердеж за дух переговоров являлась на самом деле постепенно уходящей точкой зрения, что, мол, вот помиримся и будет все как раньше. Будем в Америку ездить и являться пусть и крайне ущербной, но все же частью просвещенного Запада. Ничто так не отражало эту паскудную для каждого любящего свою родину и ценящего себя человека точку зрения, как видеоролик, выпущенный перед встречей на Аляске, где американ-бой танцует девочку Россию. Очень надеюсь, что сейчас, после заявления господина Ушакова, та часть граждан, что с упорством, достойным лучшего применения, продолжала попытки цепляться за этот самый дух и тащившие все это в информационное поле, несколько охладят свои устремления и подумают над тем, что есть и другой путь разговора с Западом.
1: Крым без света, воды и детских лагерей. Алексей Живов о последствиях атаки и молчании Москвы.
2: В Крыму попросили отключить от сети все избыточные электроприборы. Из-за отсутствия электричества остановились насосные станции. Вода временно не подается. Движение через паромную переправу в районе Керчи остановлено после атаки парома. Бензовозам предлагают вернуться на трассу Р-280. Также минимум по 1 сентября остановили прием детей в детские лагеря отдыха, заявил глава Крыма Аксенов. Спасибо Сергею Валерьевичу, что в отличие от других берет не себя ответственность и говорит неудобную правду. А вообще, мне кажется, уже назрели какие-то серьезные заявления и действия со стороны Москвы. Дальнейшее молчание выглядит уже совсем неуместно. И брифингом Пескова, и плачем Рахиль заявлениями Захаровой тоже не обойтись.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Живой полигон Украина презентовала в Париже дрон с дальностью 3000 километров. Это он атаковал НПЗ в Тюмени? Похоже, что границ для дронов ВСУ больше не существует. В Париже на оружейной выставке презентовали новый беспилотник, который может пролететь почти 3000 километров. И это не просто чертежи. Прямо на стендах показывали кадры недавних ударов по Москве. А уже через два дня после презентации этот дрон долетел до Западной Сибири и ударил по нефтезаводу в Тюмени. Эту сверхдальнюю атаку подтвердил Зеленский.
5: Наши дальнобойные санкции достигли Тюменского региона России. Целью стал объект нефтепереработки, более чем в 2000 километров от нашей государственной границы. Эффективно. Отработали новые модернизированные дроны ФП. Теперь они могут достигать целей на расстоянии 3000 километров.
4: Тюменский НПЗ – это один из столпов российской энергетики, который обеспечивает топливом в том числе и армию. Местный губернатор Александр Моор попытался успокоить людей и заявил, что атаку якобы отбили. Но жителей Тюмени не обмануть. Соцсети мгновенно заполонили кадры мощного зарева на востоке города.

0: Ракета. Завод.
1: Системы ПВО в глубоком тылу оказались бессильны перед новейшими разработками ВСУ. Атака по Тюмени показала, что даже заводы за Уралом больше нельзя назвать безопасными. Это меняет всю архитектуру логистики для армии, считает военный аналитик Ян Матвеев.
2: Прилет по Тюмени – это шок для российского командования. Раньше считалось, что за Уралом заводы находятся в полной безопасности. Туда просто физически ничего не могло долететь. В итоге вся ПВО была стянута к границам и крупным городам европейской части. Сибирь осталась абсолютно голой. Защитить такие гигантские заводы на расстоянии в 2-3 тысячи километров у России просто нечем. Теперь под ударом вообще любое предприятие страны.
1: Сами тюменцы от ночного грохота и пожара на НПЗ до сих пор пребывают в стрессе. Люди осознали, что СВО пришла даже туда, где ее никто не ждал.
3: Губернатор говорит, все под контролем, но мы же не слепые, там полгорода этот пожар видела. Если уже до Тюмени дроны долетают, то безопасных мест в России вообще не осталось. Честно, становится очень стрёмно.
1: Пока власти подсчитывают ущерб, нанесенный сибирскому нефтепрому, эксперты констатируют, что украинский ВПК за время СВО совершил колоссальный технологический рывок. И теперь дроны ВСУ фактически без препятствий пролетают 3000 километров на Дальний Восток. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Ракеты вместо БПЛА. Военкор Зыргулио об ударе по Воронежу, Storm Shadow и старых обещаниях ответки.
6: Воронеж. Ракетный удар. Судя по масштабным разрушениям и столбам дыма в десятки метров, это никакие не беспилотники, пишут про ракеты Storm Shadow. Про эти ракеты писал еще в 2023 году. Боевая часть 450 килограммов, считай полтонны. В свое время именно за удары этими ракетами обещали ответку по центрам принятия решений. Бьют? Ответки нет. Ракетные удары вглубь России. Давно ожидаемое наращивание эскалации Западом. Британия не просто так поставляет Украине 350 ракет. Ущерб от них будет кратно большим, чем от любых беспилотников. А наша власть снова максимум про красные линии поговорит и забудет. Тем временем ракетная опасность объявлена в нескольких регионах страны.
5: Новые ракеты для ударов по городам. Военкор Котенок о британских испытаниях оружия для Украины.
7: Великобритания проводит испытания новых дальнобойных ракет, предназначенных для украинских ударов по российским городам, в том числе по Москве. Об этом сообщает The Telegraph. Утверждается, что ракеты, несущие боеголовку массой 250 килограммов, будут производиться без американских компонентов, чтобы предотвратить вмешательство Вашингтона в экспорт и дальнейшее применение. Уверен, что относительно скоро и этих, и других ракет будет предостаточно у противника, так что не только беспилотники – наша опасность. Не только.
5: Мотоциклы под запрет, детские лагеря на паузу. Военкор «Канал-2 Майора» о новых ограничениях в Севастополе и Крыму.
6: Для отдельных видов мототранспорта в Севастополе вводятся ограничения на движение. Указ подписал губернатор Михаил Развожаев. Ограничения действуют до особого распоряжения для безопасности жителей и стабильной работы городских служб. Под ограничения попадают трициклы, квадроциклы, мопеды, питбайки с объемом двигателя до 125 кубических сантиметров, а также мотоциклы. Им запрещено передвигаться по городу с 10 вечера до 6 утра, а также во время сигналов «воздушная тревога» и «воздушная тревога» и «морская опасность». Контролировать исполнение указа будет полиция. Ранее аналогичные меры ввел глава Республики Крым. Также вводится приостановка бронирования мест, приема и размещения детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории республики, а также бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности. В сложившейся ситуации данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности. В общем, туристический сезон накрылся медным тазом.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Беда дня.
8: В Крыму полностью прекратили продажу бензина населению и бизнесу за наличные, по картам и даже по талонам. Из-за жесткого дефицита после ударов по НПЗ остатки горючего теперь выдают исключительно государственным службам и силовикам.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
0: Жительница Ялты Алевтина Бугаева рассказала, что накануне отправки сына в лагерь отдыха ее уведомили, что во всех детских лагерях полуострова отменены все смены.
9: Буквально полчаса назад нам позвонили из Министерства образования Крыма и сообщили о том, что в этом году отменяются абсолютно все смены в детских лагерях. У нас сын получил бесплатную путевку за дипломы, и у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание, и приняли решение отменять все смены. Я, мы, конечно, в шоке. Ну, ни для кого не секрет, что в Крыму там уже с начала месяца проблемы с бензином. Он то есть, то нет. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую, и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон, и у меня пока нет понимания, что с этим делать. Такие дела.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня в подкасте большой выпуск про то, что происходит с топливом в России и Крыму. Почему на заправках в Москве стоят очереди из десятков машин, почему в Крыму бензин продают только скорой и полиции, а обычным людям нет, почему автобусы в Иванове не вышли на маршруты, и как все это связано с беспилотником, который долетел аж до Тюмени. Это 2000 километров вглубь страны. Сегодня разбираем цепочку событий от взорванной Керченской переправы до пустых колонок в центре России.
11: И вот, чтобы понять саму механику этой огромной цепной реакции, нужно отмотать события немного назад и посмотреть на юг. На ту самую точку, где логистика дала первую самую масштабную трещину – паромную переправу.
10: Слушай, ну вот тут сразу хочется уточнить, почему именно переправа? Там же буквально рядом стоит огромный Крымский мост, и по нему спокойно едут машины. Зачем вообще фокусироваться на паромах, если есть капитальное бетонное сооружение?
11: Мост действительно стоит. И да, по нему могут ехать обычные легковые автомобили. Но после всех предыдущих повреждений в конструкциях ввели просто жесточайшее ограничение по весу.
10: Ага, то есть тяжелое пускать нельзя?
11: Да-да. Пропускная способность для большегрузов, тяжелых фур и, самое главное, для железнодорожных цистерн с топливом упала до критического минимума. Топливо – это колоссальный вес плюс высочайший риск детонации, поэтому вся логистическая надежда полуострова держалась именно на паромах.
10: И вот тут происходит точное попадание. Уничтожен паром «Панагия», горят нефтебазы по обе стороны пролива, железнодорожные составы с бензином просто физически больше не могут перебраться через воду.
11: Точно. Переправа полностью встала. И официальное решение властей звучит, знаешь так, довольно обыденно, просто перенаправить весь поток грузовиков на сухопутные трассы.
10: Да, вдоль побережья.
11: Угу. Через Мариуполь и Мелитополь. Это трасса Р-288, и я смотрел по карте, это, в общем-то, вполне приличная асфальтированная дорога. Кажется, ну, проедут фуры чуть дольше, сделают крюк, груз доставят. В чем проблема-то?
10: Проблема в классическом эффекте бутылочного горлышка. Представь себе обычную трассу, ну, которую строили для регионального трафика, две, ну, максимум четыре полосы.
11: Ну да.
10: Строительная техника, военные колонны, огромные бензовозы.
12: Асфальт просто не выдерживает.
10: Вот-вот начинает разрушаться под гусеницами и перегруженными осями. Трасса находится под плотным огневым контролем.
12: То есть математика рисков меняется. Медленно ползущая в глухой пробке колонна бензовозов – это же просто идеальная мишень.
10: Водители фур не слепые, они прекрасно видят, что едут, по сути, в тире.
12: Абсолютно.
10: Водители требуют просто колоссальных надбавок за риск для жизни, и стоимость доставки моментально улетает в космос. Но даже за огромные деньги количество людей, готовых реально рисковать сгореть заживо в кабине, оно сильно ограничено.
11: Логично. В итоге физический объем топлива, который реально доезжает до Крыма, катастрофически падает. Спасительный маршрут превратился в смертельную ловушку.
10: И последствия этого физического дефицита бьют по самому Крыму. Рынок топлива на полуострове просто рухнул. Власти были вынуждены пойти на беспрецедентный шаг – полный запрет на продажу бензина гражданам.
11: Не ограничение в 10 литров, а именно полный запрет. Заправляют только полицию, пожарных, скорую.
10: Да. И что делает государственная машина? Она пытается тушить панику. Анонсировали запуск системы талонов и QR-кодов. Типа человек получает код в смартфоне и заправляет строгий лимит, чтобы бензина хватило всем. Почему тут эти QR-коды не сработали?
11: Да потому что это полное непонимание природы кризиса. Во время ковида товары физически лежали на складах. Кризис был в логистике, распределении и панике. А в Крыму абсолютный физический вакуум.
10: То есть бензина просто нет?
11: Вообще нет. Никакой красивый цифровой талон не способен материализовать бензин из воздуха, если подземный резервуар пуст. Бензин либо сгорел на той самой трассе, либо остался по ту сторону пролива.
10: Да уж, цифровизация бессильна против законов физики. И вот этот вакуум начинает разрушать все вокруг по принципу домино. Топливо ведь критически необходимо не только машинам. Оно нужно для резервной генерации.
11: Вот это самый страшный этап каскадного обрушения. Как только останавливаются резервные дизельные генераторы на котельных или насосных станциях, вся огромная нагрузка ложится на основную электросеть.
10: А электросеть к такому вообще не готова, трансформаторы не выдерживают, срабатывает автоматика защиты, и все, регион погружается в веерное отключение.
11: Ялта, Севастополь просто сидят в темноте.
10: Но темнота – это еще не финал. Нет электричества, останавливаются насосы, пропадает вода, и, что еще хуже, падает сотовая связь.
11: Я всегда думала, что у связистов стоят какие-то супермощные батареи на базовых станциях.
10: Батареи стоят, тяжелые свинцовые кислотные аккумуляторы, но они рассчитаны буквально на 2-4 часа работы. Их задача – продержать вышку в эфире ровно до того момента, пока техники не привезут мобильный дизель-генератор.
11: А техники не могут его привезти, потому что солярки нет. Батареи высаживаются в ноль, и сеть полностью слепнет. Жуткий парадокс получается. Бензин оставили только для скорой помощи. Но человек, которому стало плохо, не может эту скорую вызвать, потому что телефон не ловит сеть. Круг сомкнулся.
10: Слушай, если бы эта картина ограничивалась только прифронтовым Крымом, все можно было бы объяснить логистической блокадой. Но самое поразительное начинается дальше. Кризис перекинулся на материк. За тысячи километров от зоны конфликта.
11: В Тверскую область, например.
10: Да. Это же центральная Россия, между Москвой и Питером. И там Министерство промышленности официально признает введение лимитов на заправках. Как такое вообще возможно?
11: Ну, когда официальное ведомство в таком глубоком тылу выходит и говорит, утверждены лимиты, это ярчайший индикатор системного сбоя.
10: В Москве, в Коломне, Саранске люди видят огромные очереди. Крупные сети вводят ограничение 30 литров 95-го бензина в одни руки. Это ж всего полбака для обычного кроссовера.
11: И тут включается психология дефицита. Что делает водитель, которому налили только полбака? Он начинает паниковать. Выезжает с одной заправки и тут же становится в очередь на следующую, чтобы долить бак под крышку.
10: Ага, и это искусственно удваивает, а то и утраивает трафик?
11: Да. Очереди растут в геометрической прогрессии и начинаются скандалы. И посмотри на цены на табло. В некоторых местах цифры доходят до 95 рублей за литр.
10: Кошмар. Ну а давай докопаемся до причин. Откуда этот дефицит в центре страны?
11: Это кумулятивный эффект из трех факторов. Первый – военный спрос. Армия потребляет топливо в невообразимых масштабах. Каналы через юг пересохли, и логисты просто напрямую, как пылесосом, вытягивают объемы с материковых НПЗ. Гражданским отдают по остаточному принципу.
10: А второй фактор?
11: Сломанная логистика самих железных дорог. Из-за постоянной смены маршрутов составы с топливом застревают на запасных путях. Цистерны стоят там, где они не нужны.
10: Ну а третий, самый болезненный фактор – это прямые удары по самим нефтеперерабатывающим заводам, верно?
11: Да, физическое уничтожение мощностей. Меньше заводов работают, меньше бензина производится в принципе.
10: Тут еще, знаешь, важно понимать экономику самих частных заправок. К чему они вводят эти смешные лимиты в 30 литров?
11: Чтобы всем поровну досталось.
10: Не только. Частные АЗС покупают бензин оптом. Из-за дефицита оптовая цена просто улетает в стратосферу, а розничная цена на табло часто сдерживается государством. Получается, продавать полный бак владельцу заправки невыгодно, он торгует себе в убыток. Лимит – это попытку просто не обанкротиться. И вот этот коллапс бьет по общественному транспорту. В Иванове 10% автобусов просто не вышли на маршруты.
11: Ну, звучит вроде не так страшно. Всего 10%.
10: Да как не страшно? Если из 100 автобусов на линию вышло 90, интервалы сразу сбиваются. На остановках собираются толпы людей. Они мерзнут, опаздывают на работу. А оставшиеся автобусы едут переполненными. Техника ломается.
11: А водитель того самого невышедшего автобуса часами стоит в очереди на заправке за остатками дизеля. Транспортный паралич возникает буквально из воздуха.
10: Вот именно. Но давай вернемся к ударам по НПЗ, о которых ты упомянул. Атака на Антипинский завод в Тюмени, это же Западная Сибирь, 2000 километров от линии фронта. Как беспилотник вообще способен пролететь такое расстояние?
11: Технологии сделали качественный скачок. Это уже не те примитивные коптеры, которые мы видели пару лет назад. Это дальние системы, оснащенные абсолютно автономной навигацией.
10: В смысле автономной? Их разве не под GPS направляют?
11: Нет, GPS же легко заглушить системами РЭП. Современные дальние дроны используют оптическое распознавание рельефа.
10: Это как?
11: В память дрона загружается карта высот и спутниковые снимки местности. Он летит очень низко, прячется от радаров, и камера постоянно смотрит вниз. Дрон сам сравнивает то, что видит, с заложенной картой. Ему вообще не нужна связь со спутником или пультом управления на протяжении всех этих 2000 километров.
10: Ничего себе! Получается, если радиус поражения теперь равен 2000 километров, то ни один стратегический объект больше не в безопасности?
11: Совершенно верно. Защитить все математически невозможно. Ты не можешь поставить комплекс ПВО вокруг каждой трубы и каждого резервуара в стране на 11 часовых поясов.
10: Да уж.
11: Эта реальность полностью ломает психологию нефтяной отрасли. Руководители заводов в Самаре, Уфе, Омске теперь живут в страхе. Это требует миллиардов на защиту и рушит любое планирование.
10: И вот что поражает. На фоне всей этой новой реальности, пылающих заводов, государственная машина хранит монументальное молчание. Высшее руководство не комментирует ни остановку переправы, ни удары по заводам. Собирается совбез, но обсуждает исключительно внешнюю политику. Почему?
11: У этого молчания очень жесткая прагматичная логика. Во-первых, если официально признать системный дефицит топлива, это гарантированно спровоцирует моментальную дикую панику.
10: Ну да, прозвучит фраза «наблюдаются перебои» и через час очереди выстроятся километровые.
11: Точно. Выкачают все в канистры и бочки за сутки. А во-вторых, признание ущерба от ударов в глубоком тылу – это прямое признание успеха противника. Это рушит картинку, что все под контролем. Ну и у системы просто нет волшебной кнопки, чтобы все исправить.
10: Но цена такого молчания – это тотальная утрата доверия. Возникает шизофренический диссонанс. По телевизору все замечательно, а на улице автобуса нет, на заправке скандал, цены растут. И знаешь, этот кризис ведь расползается не только вглубь страны, но и за ее пределы.
11: Да, конфликт активно затягивает соседние государства. Вот яркий пример – недавний жесткий ультиматум Киева в адрес руководства Беларуси.
10: Давай разберем, в чем суть претензий. Заявлено, что на территории Беларуси обнаружены 4 мощных ретранслятора, которые координируют дроны, бьющие по энергетике. Зачем им вышки-ретрансляторы?
11: Автономно летают тяжелые камикадзе по стационарным, неподвижным целям вроде заводов. Но есть же и другие дроны, которым нужно управление в реальном времени, например, для доразведки или ударов по мобильным целям. Радиосигнал не может идти по прямой на сотни километров, земля-то круглая.
10: Ага, поняла.
11: Чтобы оператор не потерял связь с дроном, сигнал передает по цепочке через вышки. И если эти вышки стоят на сопредельной территории, эта территория де-факто становится участником боевого управления.
10: И требование звучит максимально жестко. Либо Минск демонтирует эти объекты, либо по ним будет нанесен прямой удар.
11: Что ставит руководство страны в невыносимое положение. С одной стороны, глубокая интеграция, которая не позволяет просто взять и выключить оборудование. С другой – реальная угроза удара. Дипломатический шпагат становится предельно болезненным.
10: Получается, как огромная воронка, которая затягивает все больше пространства. Но давай вернемся к главному вопросу. Зачем все это делается? Сгоревшие паромы, атаки на НПЗ – это же часть большой стратегии логистической осады. Как это влияет на саму линию фронта?
11: влияет самым прямым образом, особенно на наступление на Донбассе. Аналитики фиксируют поразительную цифру. Интенсивность ударов по бензовозам возле фронта выросла в 28 раз.
10: 28? То есть идет целенаправленная охота именно за цистернами?
11: Да. Цель – посадить армию на голодный паек. Аппетиты военной техники огромны. Танковый двигатель измеряет расход не в литрах на сотню километров, а в литрах на один километр.
10: Да уж.
11: Даже просто стоящий в засаде танк должен сжечь дизель, чтобы вращать башню и питать системы наведения. Без постоянного подвоза топлива многотонная бронемашина за 3 миллиона долларов превращается в бесполезную металлическую коробку.
10: И мы видим экономику асимметричной войны во всей красе. Копеечный дрон за 500 баксов сжигает заправщик за 50 тысяч, и из-за этого встает танк за 3 миллиона.
11: Именно. Этот логистический паралич вынуждает менять тактику. Наступление на направлениях Покровской и Доброполья существенно замедлилось. Использовать крупные колонны бронетехники стало невозможно. Их быстро замечают, а без топлива они не могут сделать глубокий прорыв.
10: Из-за этого перешли к тактике малых пехотных групп. Буквально по 3-5 человек.
11: Да, тактика инфильтрации. Они пытаются пешком просочиться сквозь оборону, закрепиться в посадках. Но трагедия для них в том, что пехота идет без брони.
10: И они становятся абсолютно незащищенной мишенью для тех же самых дронов-камикадзе.
13: Вот именно.
11: Возникает чудовищная асимметрия потерь. Логистическая удавка сжимается далеко за сотни километров от фронта, но убивает наступательный потенциал прямо в окопах. Невозможно рассматривать очередь за бензином в Твери и остановившийся танк под Покровском как два разных события. Это звенья одной жесткой логистической цепи.
10: Вот такая получилась картина. Сухопутный маршрут под ударами, бензин кончается, и все это аукается уже не только в Крыму, но и в Москве, Твери, Иваново. Война давно перестала быть чем-то далеким, она влияет на цену литра топлива и на то, приедет ли ваш автобус вовремя. До встречи в следующем выпуске. Пока!
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
14: Вынужденная смена курса. Из-за новой атаки дронов на столицу самолет «Калининград-Москва» улетел в другой город. Теперь так будет постоянно? В регионе появилось Министерство безопасности. Министром стал командир роты добровольческого подразделения, о котором никто ничего не знает. Министр – человек без биографии. Это уже норма? Анализ угроз от атак БПЛА. Администрация морских портов Балтийского моря объявила тендер на оценку рисков для 7 портов, включая Калининград. Итак, с неожиданным поворотом столкнулись калининградцы, запланировавшие полет в столицу. Самолет на Москву из Калининграда улетел в другой город. Это произошло в ночь на понедельник, 22 июня, когда были введены ограничения во всех столичных аэропортах из-за массированной атаки беспилотников. И, надо сказать, впервые эти временные запреты кардинально повлияли и на работу воздушной гавани в Калининграде, когда борты начали перенаправлять в другие города. Понятно, что безопасность прежде всего, но несложно догадаться, насколько пассажиры были шокированы сменой курса. Вот что рассказал калининградец в соцсетях.
15: В 5:30 я должен был быть в Шереметьево, но в 9:30 вместо Москвы приземлился в Нижнем Новгороде. Шок!
14: Утром 22 июня в Храброво отменили 10 московских рейсов. Изменения также затронули рейсы из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Все задержки были связаны с ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах из-за атаки дронов, а она началась около 3 ночи и продолжалась утром. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о 84 беспилотниках, сбитых на подлете к городу. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Где именно падали обломки сбитых дронов, Собянин не уточнил. В итоге в московских аэропортах отменили или отложили почти 400 рейсов. По мнению военных экспертов, очередная массовая атака БПЛА по одному направлению может быть связана с попыткой ВСУ выявить системы ПВО и истощить ресурсы для последующих атак на Москву. А это значит, что рейсы из Храброво могут менять курс, время вылета и конечный пункт прибытия. Иными словами, пассажиры должны быть готовы к неприятным сюрпризам. Понятно, что все это особенно чувствительно в период летних отпусков. Но что поделать, это первое лето, когда война стала ощущаться и в Москве, и в других тыловых регионах страны. С каждым днем Минобороны отчитывается о все большем количестве сбитых над разными городами России беспилотниках. Например, в ночь на 22 июня таких было 300 над 12 регионами страны. К тому же в 8 регионах, в том числе в Московском, Чувашии и Татарстане, в понедельник объявлялась ракетная опасность. На фоне всех этих тревожных новостей в Калининградской области объявили о создании Министерства региональной безопасности. Вот что на этот счет сказал Алексей Беспрозванных.
13: Наша область особенная, и создание такого ведомства – логичный шаг. Указы подписаны. В министерстве будут централизованы все вопросы безопасности, реагирование на чрезвычайные ситуации и внутренние угрозы, более эффективное взаимодействие со службами и правоохранительными ведомствами, гражданская оборона. С 29 июня ведомство начнет работу как самостоятельное юридическое лицо. Министерство региональной безопасности возглавил Дмитрий Кононов, который находится на военной службе с 1996 года. Последние полтора года командовал ротой добровольческого подразделения. Кононов в звании полковника, награжден орденом за заслуги перед Отечеством, медалями Жукова и Суворова. Дмитрий Владимирович имеет достаточный боевой и организационный опыт, чтобы заняться вопросами внутренней и внешней безопасности, отметил губернатор, представляя нового члена регионального правительства.
14: В открытых источниках практически отсутствует информация о новом руководителе Министерства безопасности. Неизвестны ни биография Дмитрия Конного, ни его место рождения, образование, предыдущие должности, место службы. Также ничего не известно о связи нового министра с Калининградской областью и почему выбор пал именно на него. Власти не объясняют и чем конкретно будет заниматься само министерство, ведь за безопасность в регионе уже отвечают полиция, ФСБ, МЧС, Росгвардия и целый набор федеральных структур. Вот и возникает справедливый вопрос. Зачем тратить 16 миллионов рублей налогоплательщиков на создание нового ведомства? Хотя некоторую ясность Беспрозванных все же внес. Но, честно говоря, вряд ли отслеживание гражданских беспилотников может стоить миллионы.
16: Беспрозванных поручил новому министру заняться вопросом гражданских беспилотников. По словам главы региона, несмотря на действующий запрет, жители Калининградской области продолжают запускать дроны без согласования. Губернатор подчеркнул, что любые такие беспилотники будут изыматься и ни один не будет возвращен. Власти напоминают, что запускать БПЛА могут только специальные службы и организации, получившие соответствующее разрешение. По словам Беспрозванных, в нынешней ситуации любой объект в небе рассматривается как потенциальная угроза и может вызывать панику среди жителей.
14: Ну да, зачем лишние стрессы, если их и так хватает? Сегодняшние серьезные опасности и риски для транспортной инфраструктуры все прекрасно понимают. В администрации морских портов Балтийского моря даже объявили тендер на оценку уязвимости 7 портов, включая Калининград, Большой и пассажирские порты Санкт-Петербурга, Выборг, Высоцк, Приморск и Усть-Лугу. Максимальная цена контракта – 2 миллиона 200 тысяч рублей. За эти деньги подрядчик должен проанализировать для портов угрозы, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных плавсредств. Согласно техническому заданию, исполнителю предстоит описать способы реализации потенциальных атак БПЛА в акватории Балтийских портов и дать рекомендации по дополнительным мерам защиты. В общем, действительно, время нынче очень неспокойное. Некоторые эксперты после пробития эшелонированной защиты противовоздушной обороны Московского региона высказывают опасения, что дроны могут долететь и до Калининградской области. Но все же будем надеяться, что ничто не омрачит празднование юбилея региона. Хотя некоторые моменты все же могут испортить праздник, поскольку доступен он будет не всем. В Калининграде озвучили жесткие ограничения по бесплатным билетам на выступления Олега Газманова, группы «Браво» и других звезд на концерте 4-5 июля.
17: Каждому прошедшему по ссылке на одну электронную почту вышлют не более 2 бесплатных билетов на Ростех-арену. Об этом на заседании правительства региона 22 июня сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. Как известно, в субботу, 4 июля, на стадионе на спортивной арене, расположенной на Солнечном бульваре 25, будут выступать Олег Газманов, Родион Газманов и группа «Браво». В воскресенье, 5 июля, «Зиверт», «Пясто Фэмили» и «Бурито». Выступления этих звезд станут кульминацией празднования 80-летия Калининградской области. Начало концертов в 18:00.
14: Как отметил губернатор, первая партия бесплатных билетов разошлась за 2 часа, поэтому решили, что оставшуюся партию пропусков на Ростех-арену будут выкладывать ежедневно примерно по 1000 в сутки. То есть билетов на всех не хватит, а ведь так обещали. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Радиолента. Балтийский лоцман.
18: Мобилизация в России, которую многие так боялись, идет полным ходом. 18 июня. Пенза. Вечер. На улицах экипажи полиции, сотрудники военкоматов, ОМОН, Росгвардии в балаклавах. В общем, полный карнавал. Причем приехали все эти товарищи на гражданских машинах, ну, чтобы народ не успел разбежаться. Что происходило дальше? Людей начали останавливать прямо на тротуаре. Начали блокировать дорогу, автобусы, личные автомобили. Никаких пояснений. Просто делали, что хотели. Доставали мужиков из машин и паковали в бусы. Дальше свезли их в военкомат на улицу Складскую. И тупо заставили всех подписать контракты. Типа эти мужики, которые ехали кто домой, кто на работу, вдруг вспомнили, что очень хотели пойти на войну. Вот такой кошмар. Официально это называлось проверкой документов воинского учета. Но по факту в здании людей под психологическим и физическим давлением склоняли к подписанию контракта. И склоняли — это еще мягкое слово. Потом родственники говорили, что их просто пугали расправой или тем, что «мы сейчас тебе наркотики подкинем, ты сядешь и все равно пойдешь на спецоперацию, но уже как зэк». И такие же облавы прошли в Пензе, в Каменке, в Кузнецке. Ночью под военкоматом развернулась картина, которую я просто представить не могу. Женщины, матери, жены, дочери пытались вытащить своих родных из автобусов. Изнутри кто-то кричал: «Не оставляйте нас тут!» В общем, это похоже на какой-то жуткий цирк, где людей, как животных, загоняют в вольер. В итоге добиться справедливости не получилось. Все подписали контракты и уже где-то по дороге напередок. Только на утро после этого кошмара Росгвардия дала официальный комментарий. Сообщили, что они провели межведомственный рейд, проверили 80 водителей, выявили 9 граждан, не вставших на учет, вручили повестки. Про то, что людям пальцы ломали, конечно, ни слова. Но кое-что полезное из этого заявления мы все-таки узнали. Теперь рейды будут проводиться на системной основе во всех районах области. Я повторяю, как сказано в официальном источнике. На системной основе во всех районах. Это не разовая акция. Так что дальше их будет только больше. Теперь о том, кого именно ловят. Целенаправленно ищут мужиков с долгами, с судимостями, тех, кто алименты должен платить. В общем, ищут, какие у вас есть слабые места. Но даже если таких нет, то это, в общем-то, ничего не значит. Одного остановили по дороге между населенными пунктами. Проверили на долги, ничего не нашли, но все равно отвезли в военкомат. Его жена сказала, что контракт он подписал после того, как его избили. Еще одного привезли вообще без документов. Просто чувак какой-то алкоголик на улице сидел. За час прямо в военкомате ему оформили новый паспорт и военный билет. Позвонил матери вечером, уже из Мариуполя. Почему я говорю, что такого на улицах будет больше? Сейчас для облав в Пензе прислали из Кировской области около 100 человек. Пензенских, в свою очередь, отправили в Киров. Обмен живым товаром. Ну, чтобы не смущать народ. А то неприятная ситуация, когда ваш сосед утром поздоровался, а в обед вашего мужика ногами бил в отделении. И это же не все. Параллельно идет целая кампания в вузах. Студенты с задолженностями, кандидаты на отчисление. Все, кто отстал по учебе, всех их шантажируют, угрожают, заставляют подписывать контракты. Я уже рассказывал про эту схему, но напомню коротко. Детям обещают специальный однолетний контракт. Служба вдали от фронта, высокие технологии. А потом оказывается, что по закону это все фигня. Никакого однолетнего контракта юридически не существует. После подписания ты обычный военнослужащий, без права выйти через год. Пока Путин частичную мобилизацию не отменит, никаких годовых контрактов просто быть не может. А про то, что ты там типа выберешь себе теплое место оператором дрона, вообще забудь. Вот такая реальность. И если у вас еще остался вопрос, а будет ли такое в Калининграде, то я отвечу. Конечно, будет. У нас народ расслабился так, как будто Калининград — это отдельное государство. Все, что происходит на большой земле, обязательно, рано или поздно, будет происходить и в регионе. Так что самое время сейчас подумать, что вы будете делать, когда вашего сына или мужа будут хватать мужики в балаклавах. Тем более, что варианта сбежать нет. Вот на днях буквально мужик пытался в Литве попросить убежище, а литовцы его просто упаковали обратно. На границе бедолагу уже ждал патруль. Сейчас он где-то по дороге напередок, я думаю. Вот такая получается картина маслом. На этом все. Больше важных новостей и адекватности в следующем выпуске. Пока.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Опасность дня.
8: Украина разработала новую крылатую ракету «Фламинго» с дальностью полета 3000 километров и боеголовкой весом больше тонны. Ракету, способную долетать до Сибири и Урала, представили на выставке в Париже.
4: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
0: Жительница Крымского полуострова Галина Рукасуева рассказала о непонятной ситуации, сложившейся в детском лагере «Артек».
19: Я отправила ребенка в «Артек», и сейчас происходит полный кошмар. Седьмая смена, дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных. И так получилось, что «Артек» закрыл все смены. Вернее, тот, кто успел приехать, они находятся в лагере. Все остальные дети, которые ехали из регионов, они просто застряли в Керчи. Ночь они провели в какой-то школе-интернате. Практически не спали, потому что с дочерью я созванивалась и в 12 ночи они еще не спали, а в 4 утра она мне позвонила, что они уже куда-то едут. Планировалось, что они поедут, их разместят временно в лагере «Смена» либо «Орленок», но далее Крымский мост был закрыт, и они то останавливались, они, дети не могли даже выйти, потому что все завалено чемоданами было. И, в общем, ситуация вообще крайне непонятная, никто не дает внятных ответов, нет связи в чатах. Это логистическая компания, которая занимается перевозками детей «Аврора», они абсолютно... Ну, я понимаю, что у них у самих нет информации, но можно было бы в чате хотя бы как-то писать о перемещении детей. То есть я сейчас на связи только с ребенком, и то у нее там осталось 20-30% на телефоне. И я в полнейшем шоке, не знаю вообще, что делать. Родители, которые оказались в этой же ситуации, пожалуйста, если есть какая-то информация, напишите, пожалуйста, в комментарии.
4: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Английский не в фаворе. С 1 сентября школьники по всей России будут учить арабский. Министерство просвещения официально утвердило программу изучения арабского языка во всех российских школах. Как заявил министр Сергей Кравцов, новые правила вступят в силу уже с 1 сентября нового учебного года. Власти уверены, что это укрепит дружбу с Арабскими Эмиратами и даже перевели на арабский русские народные сказки и другие популярные произведения школьной программы. Это решение демонстрирует смену внешнеполитического вектора страны, считает политолог Андрей Соколов.
3: Это абсолютно логичное продолжение так называемого разворота на восток. Поскольку с Западом Кремль разругался окончательно, английские и немецкие языки в школах теперь неофициально считаются вражескими. Власти пытаются искусственно перекроить сознание детей, навязывая им сначала китайский, а теперь вот арабский. Но чиновники забывают, что язык – это инструмент глобального мира, бизнеса, науки и технологий, а не просто идеологический лозунг, который можно спустить сверху приказом Минпросвещения.
1: За кулисами этого красивого восточного проекта скрываются чисто технические проблемы. У школ нет ни учебников, ни сертифицированных преподавателей, которые могли бы массово обучать детей сложнейшей арабской вязи и фонетике. О том, к какому хаосу в классах приведет эта спешка, говорит заслуженный учитель России Лев Соболев.
2: Внедрить новый язык с 1 сентября – это какая-то утопия. Откуда возьмутся тысячи учителей арабского? У нас в обычных региональных школах до сих пор английский-то вести некому, учителя работают на две ставки. Арабский язык – один из самых трудных в мире. Чтобы подготовить нормальные учебные пособия и обучить педагогов, нужны годы. В итоге все это превратится в очередную фикцию и показуху, от которой пострадает только качество общего образования.
1: Сами родители в соцсетях от этой инициативы не в восторге. Люди отмечают, что на рынке труда арабский язык нужен единицам, в отличие от того же английского, который Минпросвещение постепенно задвигает на задний план. Своим мнением в родительском чате поделилась москвичка Ирина.
20: У меня ребенок в 6 класс переходит. Нам уже намекнули, что вместо 2-го европейского языка могут поставить арабский. Зачем он нужен обычному ребенку? Скажите на милость. Ладно бы учили тому, что пригодится в жизни, программированию или нормальному английскому? Нет. Теперь будем писать справа налево. Ощущение, что наши чиновники просто соревнуются. Кто глупее инициативу придумает, лишь бы перед начальством выслужиться.
1: Тем временем Минпросвещение уже строит грандиозные планы. Следующим шагом арабский язык хотят включить в список предметов для сдачи ЕГЭ по выбору. А уже в новом учебном году хотят провести Олимпиаду по арабскому. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
0: Глава Крыма Сергей Аксенов. О том, что на АЗС полуострова прекращают продажу топлива, заправлять будут только транспорт государственных служб.
21: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
4: Криминальные новости.
22: Стали известны детали нападения на детский лагерь в Тыве. Напомню, ночью 21 июня в лагере «Орленок» на озере Чагатай произошла атака на несовершеннолетних. По данным 112, пьяный 25-летний мужчина ворвался в корпус лагеря, где находились 16 детей в возрасте от 12 до 14 лет. Выстроил их в шеренгу и начал избивать деревянной палкой. У 13 школьников зафиксированы ушибы и ссадины. Во время нападения сторожа на территории лагеря не было. Нападавшего задержали сотрудники еще до прибытия полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Также проводится проверка в отношении руководства лагеря. По информации местных пабликов, неадекватно напавший на детей ветеран СВО, уволенный из армии после ранения. В Петрозаводске 38-летний военнослужащий открыл стрельбу из окна квартиры на четвертом этаже. В результате ранения получили двое мужчин. Пострадавших госпитализировали с множественными огнестрельными ранениями, каждому из них по 34 года. Их состояние оценивается как средней тяжести. Стрелка задержали. Карельское издание «Фактор» сообщает, задержанным занимается военное следствие. Выясняются все обстоятельства произошедшего и мотивы мужчины. Неадекват пырнул водителя такси отверткой в шею в Орске. Пьяный мужчина находился возле жилого дома на улице Васнецова. Он поругался с водителем такси и нанес ему удар. Нападавшего остановили прохожие. Они же оказали помощь пострадавшему. СК возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Вскоре обвиняемому изберут меру пресечения. Самодельная граната взорвалась в руках у ребенка в Новой Москве. По данным 112, несколько подростков изготовили самодельную лимонку и оставили ее на улице. Позже другой ребенок поднял предмет, после чего произошел взрыв. Предварительно мальчик получил ожог сетчатки глаза. Как рассказывают местные жители, подростки после этого убежали. По их словам, компания и раньше устраивала подобные пранки, а одна из девушек состоит на учете в ПДН. На месте работали экстренные службы. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители. Девушке-подростку из Красноярска назначили 6,5 лет воспитательной колонии по делу о подготовке к массовому убийству в школе. По версии следствия, школьница причисляла себя к последователям движения «Колумбайн» и разделяла его цели и взгляды. Силовики утверждают, что она планировала вооруженное нападение и массовое убийство в красноярской школе в феврале текущего года. В релизе суда сказано, что для нападения девушка приобрела необходимую амуницию и посетила спортивно-стрелковую клуб. Там получила базовые навыки по стрельбе. Кроме того, у школьницы был манифест с планом массового убийства и план передвижения по учебному заведению. Девушку признали виновной в подготовке к теракту и участии в деятельности террористической организации. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
4: Радио Лента. Прямая речь.
0: Официальный представитель УФСБ России по Свердловской области Елена Докучаева о том, что фотографирование и передача снимков могил участников СВО может быть квалифицировано как государственная измена.
5: На самом деле кураторы, да, которые ведут данных лиц, они чаще всего находятся, как мы понимаем, не только за пределами нашего региона, но и за пределами нашей страны. Они аккумулируют все данные и используют уже потом, в том числе против безопасности нашей страны. В ряде случаев данная информация передается в центры телефонных мошенников, где уже звонят родственникам, которые только что похоронили своих близких, и уже с помощью тех же самых технологий искусственного интеллекта воссоздают, да, по фотографии близкого человека, который звонит и объясняет, что вы похоронили не меня, я нахожусь в плену, и вот здесь уже опять возвращаются к схеме, когда просят деньги за то, чтобы освободить, опять же, человека, который якобы находится в плену. И злоумышленники сейчас действительно играют на чувствах очень ярко, и нет ничего святого для них. Каждый случай, конечно же, индивидуален. Сложно сказать, что всем грозит, например, государственная измена, но в ряде случаев действительно могут трактоваться подобные действия как оказание помощи иностранному государству и попадать под квалификацию статьи «Государственная измена». По данной статье наказание предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы.
4: Главные новости дня.
1: Пустые бензоколонки и рекордные цены. По всей России очереди на АЗС, а в некоторых городах топлива просто нет.
6: 22 июня, город Владимир, час ночи.
7: Да, двигаться хочу.
23: Да, сдвинулись чуть-чуть. Да.
6: Чуть-чуть. Вот, собственно, 22 июня, город Владимир. Стоим в огромнейшей просто до безумства пробки. Все ждут бензин, но при этом, при всем, помимо того, что у нас просто нет топлива на всех заправках в округе, кроме одной, у нас еще и нет нормального интернета, потому что в этом городе есть только интернет по белым спискам.
1: Жители из разных регионов страны, от Тюмени до Дагестана, публикуют кадры многокилометровых очередей за бензином. А на многих АЗС топливо и вовсе исчезло.
24: Дошли до уровня, когда мы не можем заправить бензин, просто его нету на заправках в Краснодаре. просто решила запариться. Офигеть.
1: В Липецкой области и в Рыбинске пистолеты на заправках заколочены. В Георгиевске нет 95-го, а в Махачкале остатки горючего теперь отдают строго скорым и МЧС.
9: Уважаемые клиенты сети АЗС АСКО, в сложившихся условиях приоритетом становится обеспечение топлива экстренных служб и объектов жизненно важной инфраструктуры. Отпуск топлива будет осуществляться только для автомобилей экстренных служб. Благодарим вас за понимание и доверие.
1: Местные губернаторы в панике, просят людей не скупать бензин впрок и сравнивают ситуацию с ажиотажем вокруг гречки. Экономист Кирилл Родионов считает, что ситуация будет еще усугубляться.
10: Мы наблюдаем классический каскадный обвал рынка. Нефтеперерабатывающие заводы, разбитые дронами, просто не успевают производить нужные объемы. Плюс огромная часть уцелевшего топлива уходит на нужды армии. Регионам достаются крохи. Министерства пытаются тушить пожар в ручном режиме, перекидывая цистерны из одного города в другой, но это лишь временно перераспределяет дефицит. Ситуация со снабжением будет только ухудшаться.
1: Ситуация зашла так далеко, что, чтобы успокоить граждан, в соцсетях запустили целую информационную кампанию. Телеграм-каналы разместили ролики, в которых блогеры-миллионники ездят на заправки и уверяют, что никаких очередей на АЗС нет. Одной из таких оказалась популярная автоблогерша Елена Лисовская. Однако она прокололась. На ее собственном видео отчетливо видны закрытые конусами колонки и нули на ценовом табло, что сразу же заметили россияне и написали об этом в комментариях. Эксперт рынка Илья Шепелин считает, что правительство пытается купировать панику любыми методами.
11: Власти дико боятся паники. Пустые заправки в Москве и крупных регионах – это мощнейший удар по мифу о том, что спецоперация идет по плану. Поэтому в ход пошли самые топорные методы пропаганды. Нанимают дорогих блогеров, выдают их за обычных жителей и заставляют снимать успокаивающие ролики. Но картинка рушится сама собой. Блогер говорит, что все отлично, а на заднем плане табло горит нулями. Людей в регионах, которые часами стоят в очередях, этими видеоотчетами не обманешь.
1: В реальности простые граждане каждое утро вынуждены объезжать по 5-6 заправок в надежде залить хотя бы пару литров, чтобы доехать до работы.
12: Люди, честно, вот такие уроды. Вот у людей нету бензина, дизеля, чтобы доехать элементарно до дома. У меня 37 километров. Я ни на одной заправке не могу заправиться, а передо мной стоите вы и заливаете свои сраные канистры. Куда вам канистры?
1: Пока Минпромторг Тверской и Тюменской областей отчитывается о временных перерывах продажи топлива, связанных с переформатированием логистических цепочек, и вводит жесткие ограничения на продажу топлива в одни руки, эксперты признают, затянувшееся на 4 с лишним года СВО, похоже, лишает Россию ее главного богатства. Нефтяная сверхдержава в 2026 году осталась с пустыми бензоколонками. В 2022 представить такое могли разве что сумасшедшие. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: На Радио Лента. Беда дня.
15: Первые покупатели новой российской «Волги» К40 стоимостью 3 миллиона рублей не смогли уехать из автосалона, потому что машина сразу сломалась.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
15: Сотрудница ФАПа из Омска рассказала, что медиков обязали отправлять минимум по одному добровольцу на спецоперацию.
25: Мне сейчас очень тяжело об этом говорить. Я работаю фельдшером на ФАПе, то есть я среднее медицинское звено. И у нас главный врач подписал документ, присланный свыше, что до конца года один сотрудник, средний персонал должен пойти добровольно на СВО на год. А где год, там и два, и три. Либо ты вернешься домой в цинковом гробу, либо... тебе повезет, и ты доживешь до победного. Потому что я не верю, что всего лишь на год. Это так же, как со студентами, которым предлагают взять также академ на год. Возьми академ, сходи на СВО, умри за родину. Я не думаю, что у нас найдется доброволец. У нас вообще как бы бронят военкомата, как у медиков на селе, да? И Если до этого не было добровольцев, то и сейчас их навряд ли найдут. А что в конце года мы будем жребий тянуть? А зная свою удачу, я ни на что особо хорошее не рассчитываю. Вот у меня двое детей, 7 и 3 года. И что я должна сказать? Давайте, детки, я схожу, заработаю нам на ипотеку, чтобы рассчитаться и вернусь домой. Так, да?
15: Экономист Валентин Новиков о том, что страну ждет рекордно низкий урожай и рост цен на продукты.
8: Из-за того, что дизельного топлива нет, сейчас уборочная компания оказалась под угрозой, и урожая может и не быть. Об этом, по крайней мере, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут. Сказала, что в этом году урожай может быть самым плохим за последние 35 лет. О как! И это еще означает, ну что будет означать самый такой плохой урожай? То, что в России будет меньше, гораздо меньше еды, чем планировалось, соответственно, начнется большой рост цен на еду, то есть инфляция.
15: Глава Башкортостана Ради Хабиров сообщил, что в республике не будут включать сирены воздушной тревоги, чтобы не нервировать людей.
13: Когда вот так вот все тяжело, когда мы утром просыпаемся, а у вас или от там пикалки у вас тут объявили ракетную беспилотную опасность, а поверьте, в принципе, по регламенту мне надо еще эти сирены включать. Нормально будет, да? Вот мы сейчас, я через день будем сирены включать. Поэтому здесь разумно ко всем. И вот это, когда все вот это, давайте мы еще там туда, значит, загрузим вот это все. И что остается? Вон же пишут в СМИ, я не знаю, правда, нет, что количество потребления антидепрессантов, значит, в Российской Федерации выросло. Ну, наверное, да.

0: Там вот, короче, вот там вот. Ой, вот там вот, короче, пожар видно, и тут вот видно. Вот там вот прям, ой, где? Вот там вот очень прям слабо видно. Ну, видно. Пипец. Ну, люди погибли, скорее всего, какие-то. Какие-то ранены, какие-то погибли.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
2: Крым в изоляции. После новой атаки там нет света, воды, а бензин заливает только гостранспорту. Это официальное распоряжение властей.
3: Вот нам, крымчанам, все равно, что бензин по 112 рублей. Жалко, что только всего лишь 20 литров. Нельзя залить до полного бака. А очень хотелось.
4: А здесь вообще цена по 170 рублей за литр. Жесть. Заправляемся. Что делать? Сотой?
2: После серии мощных ударов по паромной переправе минувшей ночью одновременно вспыхнули нефтебаза в Керчи и порт Кавказ. Поставки горючего на полуостров полностью прекратились. Ситуация настолько критическая, что глава Крыма Сергей Аксенов издал экстренное распоряжение. Продажа бензина полностью остановлена и за наличку, и по картам, и по талонам.
5: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
2: В Севастополе объявили режим жесткой экономии электроэнергии. Уличное освещение отключили, а для жителей ввели графики. Бензина нет. Общественный транспорт заканчивает работу не позже 18, а торговые центры закрываются раньше обычного. Крым фактически попал в глухую блокаду, считает военный аналитик Ян Матвеев.
6: Удары по портам Крым и Кавказ – это логистический нокаут. Именно через эти паромы на полуостров шла основная масса топлива для гражданских и военных. Сухопутный коридор через Мариуполь сейчас тоже под постоянным огнем. Фуры туда ехать боятся. Крым оказался в изоляции. Без бензина и с веерными отключениями света удерживать нормальную жизнь там просто невозможно. Российским властям приходится выбирать. Либо дать горючее танкам, либо заправить частные машины. И выбор тут очевиден.
2: Жители Крыма от таких новостей, мягко говоря, в шоке. Люди не понимают, как добираться на работу, если автобусы перестанут ходить. А заправить личное авто нельзя ни за какие деньги, пишет жительница Севастополя Кристина.
7: Девочки, у меня просто паника. Развожаев пишет, что 2 дня бензин вообще продавать не будут. Свет отключают, фонари на улицах гореть не будут. Как на работу добираться? Нас столько лет уверяли, что Крым – это неприступная крепость, все защищено. А по факту один прилет по порту, и мы сидим без света, без воды и без бензина. Страшно представить, что будет дальше.
2: Пока ремонтные бригады пытаются оценить масштаб разрушений в портах, власти призывают людей снизить потребление электричества и не включать чайники и кондиционеры. В Крыму сейчас плюс 35 в тени. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
8: Южная Корея выходит на рынок войны. Подробнее о новом оружейном гиганте НАТО и возможных поставках для Украины.
9: Южная Корея превратилась в одного из самых быстро растущих экспортеров оружия в мире и стала вторым по величине поставщиком вооружений для стран НАТО. На первом месте США. Ключевой драйвер роста – сделки с Польшей. Толчок развитию оборонной промышленности Сеула дала еще доктрина Никсона. Тогда, в 70-х, США сократили военное присутствие в Азии, и Южная Корея начала активно развивать собственные оборонные мощности. По оценке Стокгольмского международного института исследований проблем мира, сейчас страна занимает 9-е место в мире по экспорту вооружений. Совокупная выручка 4 крупнейших южнокорейских оборонных компаний – в 2026 году может достичь 37 миллиардов. Это почти в 4 раза больше, чем в 5 лет назад. На фоне дискуссий об обязательствах штатов в рамках НАТО

0: и высокого спроса на вооружение из-за текущих конфликтов, у южнокорейских производителей открываются новые возможности, в том числе для сбыта своей военной продукции для нужд вооруженных сил Украины. И учитывая наше партнерство с Северной Кореей, поверьте, они это сделают или уже делают.
1: Операция «Крым», военкор «Канал 2 Майора» о логистике, противовоздушной обороне и панике.
0: Если бы своевременно, централизованно реализовывался замысел по защите крымского неба, ситуация была бы сейчас пусть и не безоблачна, но более контролируемая, чем сейчас. На устранение последствий потребуется время, на выстраивание логистики и обеспечение ее безопасности тоже. Очень бы хотелось, чтобы и излишняя бюрократия была побеждена. Но здесь без окрика с матом и телеграммы сверху вряд ли что-то поменяется. А ведь именно она во многом нам видится едва ли не корнем зла, за которым скрываются в том числе и военные отрицательные успехи. Враг отлично знает все наши процедуры и сроки их исполнения. Мы для него читаемы. Противник, в свою очередь, будет развивать успех информационно-боевой операции в части дискредитации суверенитета России в Крыму. Населению нужно приготовиться к разгону панических настроений. Разумеется, Киев будет вбрасывать нарративы про десантную операцию с ограниченными целями. Это позволит ему не только третировать население, но и растягивать и выматывать наши резервы. Ну а жителям и гостям Крыма и Севастополя желаем стойкости и мужества.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Живой полигон Украина презентовала в Париже дрон с дальностью 3000 километров. Это он атаковал НПЗ в Тюмени? Похоже, что границ для дронов ВСУ больше не существует. В Париже на оружейной выставке презентовали новый беспилотник, который может пролететь почти 3000 километров. И это не просто чертежи. Прямо на стендах показывали кадры недавних ударов по Москве. А уже через два дня после презентации этот дрон долетел до Западной Сибири и ударил по нефтезаводу в Тюмени. Эту сверхдальнюю атаку подтвердил Зеленский.
4: Наши дальнобойные санкции достигли тюменского региона России. Целью стал объект нефтепереработки, более чем в 2000 километров от нашей государственной границы. Эффективно. Отработали новые модернизированные дроны ФП. Теперь они могут достигать целей на расстоянии 3000 километров.
3: Тюменский НПЗ – это один из столпов российской энергетики, который обеспечивает топливом в том числе и армию. Местный губернатор Александр Мор попытался успокоить людей и заявил, что атаку якобы отбили. Но жителей Тюмени не обмануть. В соцсети мгновенно заполонили кадры мощного зарева на востоке города. Системы ПВО в глубоком тылу оказались бессильны перед новейшими разработками ВСУ. Атака по Тюмени показала, что даже заводы за Уралом больше нельзя назвать безопасными. Это меняет всю архитектуру логистики для армии, считает военный аналитик Ян Матвеев.
5: Прилет по Тюмени – это шок для российского командования. Раньше считалось, что за Уралом заводы находятся в полной безопасности. Туда просто физически ничего не могло долететь. В итоге вся ПВО была стянута к границам и крупным городам европейской части. Сибирь осталась абсолютно голой. Защитить такие гигантские заводы на расстоянии в 2-3 тысячи километров у России просто нечем. Теперь под ударом вообще любое предприятие страны.
3: Сами тюменцы от ночного грохота и пожара на НПЗ до сих пор пребывают в стрессе. Люди осознали, что СВО пришла даже туда, где ее никто не ждал.
6: Губернатор говорит, все под контролем, но мы же не слепые, там полгорода этот пожар видела. Если уже до Тюмени дроны долетают, то безопасных мест в России вообще не осталось. Честно, становится очень стрёмно.
3: Пока власти подсчитывают ущерб, нанесенный сибирскому нефтепрому, эксперты констатируют, что украинский ВПК за время СВО совершил колоссальный технологический рывок. И теперь дроны ВСУ фактически без препятствий пролетают 3000 километров на Дальний Восток. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. на радио «Лента». Разбор дня.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня мы говорим о том, что еще недавно казалось фантастикой. Украина вышла на международную выставку вооружений в Париже и показала крылатую ракету длиной 13 метров с дальностью 3000 километров. 3000 – это от Харькова до Новосибирска. Почти сразу после этого горел Тюменский нефтезавод. Совпадение? Нет. Сегодня разбираем, что это за оружие, почему его почти невозможно сбить и что это говорит о состоянии российского ВПК.
8: Да, ну и начать тут стоит, наверное, с того, чтобы просто осознать вот эти физические масштабы новой реальности. География возможных ударов, она изменилась просто кардинально.
7: Абсолютно. То есть, ну, долгое время казалось, что радиус риска – это исключительно приграничные территории. Белгород, Курск.
8: Ну да, Брянск еще. А теперь появление системы FP5 «Фламинго» полностью все это перечеркивает. Деление на опасную зону и глубокий тыл, оно просто исчезло.
7: 3000 километров – это дистанция, которая стирает вообще любые прежние стратегические расчеты. В радиусе поражения теперь находится Москва, Питер, Казань, Уфа, и это как бы далеко не предел.
8: Да, туда же идут Екатеринбург, Омск, Тюмень, Новосибирск.
7: Даже Красноярский край и Байкал теперь входят в зоны досягаемости. Нефтезаводы, железнодорожные узлы, военные базы в Западной Сибири – это все теперь потенциальные цели.
8: Это требует, знаешь, совершенно иного взгляда на само понятие тыла. И чтобы понять, почему угроза настолько серьезна, нужно разобраться в физике самого оружия. Часто ведь можно услышать, как это называют просто дроном.
7: Ой, вот это определение вообще вводит в глубокое заблуждение. Определение «дрон» тут абсолютно не подходит. Это полноценная тяжелая реактивная крылатая ракета.
8: Причем габариты там поражают воображение.
7: Да, 13 метров в длину. Ну, это размер длинного городского автобуса-гармошки.
8: Ничего себе автобус!
7: Ага, размах крыла 7 метров. Стартовая масса вообще достигает 6 тонн.
8: Это вес двух броневиков «Тигр», если я правильно помню.
7: Точно. Боевая часть весит 1150 килограммов.
8: Для понимания, знаменитая американская крылатая ракета «Томахавк» несет заряд весом около 450 килограммов.
7: То есть разрушительная мощь «Фламинго» превышает показатели «Томахавка» в 2.5 раза.
8: И в качестве начинки там используются переделанные фугасные авиабомбы.
7: Угу. И тяжелые бетонобойные блоки. Они нужны для пробивания бункеров. Представь, прямое попадание такой массы взрывчатки в ректификационную колонну нефтезавода, ну, последствия сопоставимы с тяжелой авиабомбой. Это не беспокоящий удар, это гарантированное уничтожение инфраструктуры.
8: Все это звучит, знаешь, как описание какого-то высокотехнологичного оружия будущего. Но тут есть один парадоксальный инженерный нюанс.
7: Какой?
8: Сердцем этой махины является турбореактивный двигатель АИ-25. Его делает завод «Моторсич». И это старая советская разработка. Базовому концепту десятки лет. Он создавался для учебно-тренировочных самолетов Л-39.
7: И пассажирских Як-40, да?
8: Да-да-да. И возникает закономерный вопрос, почему для новейшей ракеты взят двигатель из прошлого века? В чем тут вообще инновация?
7: А вот в этом парадоксе как раз и кроется инженерная прагматичность. Нет никакого смысла тратить годы и миллиарды на разработку принципиально нового двигателя, когда существует абсолютно надежный концепт.
8: То есть берут то, что проверено десятилетиями.
7: 100%. Этот агрегат серийно производился огромными тиражами. Он адаптирован под новые задачи без лишних затрат. Это экономит колоссальное количество времени и денег.
8: Логика предельно ясна. Авиационный двигатель, который работал 1000 часов в пилотируемой авиации, но он гарантированно отработает несколько часов в полете в один конец.
7: И этот, казалось бы, старый агрегат разгоняет 6-тонную ракету до скорости 950 км в час. Это крейсерская скорость современных лайнеров.
8: Но подожди. Тут возникает главное противоречие. Если ракета имеет размер автобуса, летит со скоростью лайнера на высоте в несколько десятков метров, как она вообще преодолевает ПВО? Ну, то есть комплексы из 400, панцири, они же создавались именно для перехвата таких целей?
7: Ответ кроется в материаловедении. Секрет неуязвимости заключается в материале корпуса. Он не металлический.
8: В смысле, а какой?
7: Это бесшовная намотка композитного стекловолокна. И это полностью меняет правила игры для радаров.
8: А, то есть радиоволны сквозь него проходят?
7: Именно. Вот смотри, принцип радара – это отражение. Если посветить фонариком в зеркало, свет отразится в глаза. Так работает радар с металлическим самолетом. Но если посветить фонариком сквозь оконное стекло, свет пройдет насквозь.
8: Угу. Радиоволны ПВО проходят сквозь стекловолокно.
7: Да, практически не отражаясь обратно к приемнику.
8: Погоди. Ну а двигатель-то металлический. Внутри конструкции никакая ракета не бывает полностью невидимой. Законы физики отменить нельзя, есть тепловой след, лопатки турбины крутятся.
7: Согласна, абсолютной невидимости нет. Но этот композитный корпус снижает эффективную площадь рассеяния до критического минимума. Радар ПВО обнаруживает цель не за сотни километров, а на предельно короткой дистанции.
8: Ну и у оператора остаются считанные секунды.
7: Буквально секунды. Но даже в эти секунды система не позволяет просто взять и сбить цель.
8: Почему?
7: Потому что тяжелая ракета никогда не летит одна. Тут в дело вступает тактика роя.
8: Любая система, тот же С-400 или Patriot, имеет физический предел вычислительной мощности. Радар может сопровождать только определенное количество целей.
7: Точно. И рядом с этим 13-метровым гигантом летят десятки дешевых дронов-приманок. Их корпус специально модифицирован так, чтобы на радаре они светились как крупные цели.
8: То есть возникает хаос на экранах.
7: И пока ПВО тратит дорогущие зенитные ракеты на пустышки, «Фламинго» прорывается.
8: Допустим. Радары удалось запутать. Но есть же еще мощная радиоэлектронная борьба. РЭБ. Глушилки, которые давят GPS. Без навигации высокоточное оружие просто улетает в никуда. Как они это решают?
7: Для защиты от РЭБ применяются антенны CRPA. Это умные устройства, которые анализируют направление помех. Они аппаратно отсекают боковой шум от наземных глушилок.
8: И формируют узкий луч прямо на спутник.
7: Да.
8: А если сигнал подавлен тотально? Ну вот мощными военными комплексами, которые вообще все пространство искажают.
7: Тогда включается автономная навигация на базе искусственного интеллекта. Ракета буквально смотрит на Землю через встроенную камеру.
8: Технология ТЕРКОМ, да?
7: Угу. Бортовой компьютер имеет детальную топографическую карту. Камера в реальном времени сканирует ландшафт, геометрию рек, лесные массивы, дороги.
8: И ИИ непрерывно сверяет картинку с картой.
7: Именно. Как навигатор с дополненной реальностью, только полностью офлайн. Глушить такую систему просто бессмысленно. Она ничего не принимает снаружи.
8: Технологическое изящество тут неоспоримо. Но слушай, возникает фундаментальный вопрос логистики. Собрать единичный образец для выставки – это одно. Но как выстроить массовое производство ракет размером с автобус, когда энергосистема страны разрушена?
7: Тут ответ в статистике. Заявленные темпы выпуска – 210 ракет в месяц.
8: Сколько?
7: 210 тяжелых крылатых ракет в месяц. Звучит почти неправдоподобно. Даже ведущие страны НАТО не производят их в таком темпе.
8: А по беспилотникам вообще цифры дикие. 4 миллиона за 2025 год. План на следующий – 5-6 миллионов. Звучит как маркетинговый ход производителей. Но согласись, собрать огромную ракету требует заводских мощностей, которые со спутника видно как на ладони. Их же одним точным ударом можно уничтожить.
7: Это было бы так в рамках классической индустриальной модели. Но здесь применяется концепция децентрализации из IT-индустрии. Нет никаких огромных заводов с тысячами рабочих.
8: Производство разбито на узлы?
7: Да, крылья выпекаются из стекловолокна на небольшом частном предприятии. Электроника появится в подвалах совершенно другого города.
8: Двигатели тестируют на третьей локации.
7: А финальная сборка огромного корпуса происходит в неприметном ангаре в лесополосе буквально за сутки до пуска. Открытая архитектура.
8: Детали унифицированы и взаимозаменяемы. Разбомбили один цех, его место сразу занимает другая частная компания.
7: Именно. И еще важный сдвиг. Доля китайских деталей упала до 38%. Остальное ЕС и местное производство.
8: Гражданский софт интегрируется в военную технику.
7: И цикл обратной связи сократился до недель. В классическом ВПК от проблемы на фронте до изменения чертежа проходят годы. А тут получили данные, переписали код, поменяли деталь.
8: При таких темпах экономика конфликта переходит в новую фазу. И «Фламинго» — это лишь часть картины. Успех этого подхода позволил создать целую триаду новых вооружений.
7: Следующее направление — баллистика.
8: Да, ракета FP-9. Дальность 855 километров, боеголовка 800 килограммов.
7: Баллистика бьет из стратосферы по отвесной траектории.
8: Подлетное время меньше 9 минут.
7: Да, и перехватить цель на гиперзвуковой скорости за это время почти невозможно.
8: Но еще более радикальная революция разворачивается на море. Безэкипажные катера «Магура», «Лилия». Раньше это были просто «камикадзе» со взрывчаткой.
7: А теперь их функционал полностью изменили. На эти лодки установили американские ракеты «Воздух-воздух» AIM-9X Sidewinder.
8: И теперь беспилотный катер сбивает тяжелые истребители Су-30 и вертолеты прямо над морем.
7: Да, небольшая лодка за копейки выполняет роль плавучей платформы ПВО.
8: Ну, прикрутить ракету к лодке — это звучит как кустарщина. Как это работает с точки зрения инженерии? Ракета создана для летящего самолета. Зафиксировать цель, когда лодку качает на двухметровых волнах — это же колоссальная сложность.
7: Решение оказалось очень элегантным. Лодка не использует тяжелые радары. Ракетная установка стоит на гиростабилизированном подвесе, который компенсирует качку.
8: А целеуказание идет дистанционно?
7: Да, сети-центрическая система. Высотные дроны фиксируют взлет истребителя, передают данные на лодку. Лодка разворачивается в нужный квадрат, и головка ракеты сама захватывает цель.
8: Точно. Катер выступает исключительно в роли удаленного спускового крючка. И эта так называемая кустарщина заставила полностью изменить тактику полетов над Черным и Азовским морями.
7: Асимметричный ответ. Копеечный дрон нейтрализует самолет за десятки миллионов. Плюс они сейчас делают дешевый аналог «Патриот» для независимости от США.
8: Угу.
7: И вот знаешь, на фоне этих миллионов произведенных систем возникает самый фундаментальный вопрос. В каком состоянии находится российский ВПК?
8: Да уж.
7: Выделяются колоссальные бюджеты, заводы загружены. Почему нет симметричного технологического рывка? Причина кроется в глубоком разрыве подходов. Российский ВПК делает ставку на масштабирование советского индустриального наследия. Главный приоритет – валовый выпуск традиционных вооружений. Танков, бронетехники, снарядов.
8: В то время как с другой стороны выстраивается армия роботизированных систем.
7: И это технологическое отставание усугубляется тремя тяжелейшими системными кризисами.
8: Первый кризис — это санкции и изоляция.
7: Да, доступ к современным чипам возможен только через сложные сырые схемы. В результате чип, который стоит доллар, обходится российским заводом в 5-10 долларов.
8: Производство высокоточного оружия становится непозволительно дорогим. А второй кризис — это кадровый голод.
7: Острый дефицит, утечка мозгов. Из страны эмигрировали сотни тысяч человек, среди которых куча инженеров, специалистов ПИ.
8: Без этих людей российские системы жестко привязаны к человеку-оператору. Каждым дроном управляет живой человек, пока украинские системы переходят на машинное зрение. Но ради справедливости заводы в России реально работают в 3 смены. Выпуск тех же кинжалов, артиллерии вырос кратно. Это производственная мощь, это нельзя назвать полным провалом.
7: Никто не отрицает количественного роста, но это рост в рамках старых концепций. И тут все упирается в третий фатальный кризис – кризис бюрократии и KPI.
8: Оборонка построена на базе гигантских госкорпораций. Чтобы заменить один болт, требуются месяцы согласований и проверок.
7: А этому противостоят гибкие частные компании, которые тестируют все за дни. Разница в скорости принятия решений – просто пропасть. И самое страшное – это KPI, кладители госкорпораций.
8: Количество сданных единиц техники.
7: Показательный пример. На фронт 3-й год подряд едут российские танки без заводской защиты от FPV-дронов. Почему?
8: Механика абсурда. Директор завода должен выпустить 100 танков. На фронте они сгорают от дронов. Нужно приварить защитные экраны. Но если остановить конвейер для изменения сварки, завод выпустит не 100 танков, а 80.
7: И директор лишится премии или должности.
8: В итоге техника едет без защиты. Показатель эффективности — это строчка в отчете, а не выживаемость на поле боя.
7: Бюрократическая машина просто не успевает за технологиями.
8: Да. Конфликт перешел в стадию соревнований управленческих моделей. Кто быстрее интегрирует частные компании, тот и получает преимущество.
7: Итог сегодняшнего разбора жесткий. Украина под ракетными ударами с разрушенной энергосистемой построила серийное производство крылатых ракет, баллистики и морских дронов, которые сбивают самолеты. 4 миллиона беспилотных систем за прошлый год. До 210 дальнобойных ракет в месяц. Чем отвечать на такую угрозу? Это вопрос остается открытым. До следующего разбора. Берегите себя и близких.
2: Радиолента. 15:57 АМ. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
9: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью. Но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Пустые бензоколонки и рекордные цены. По всей России очереди на АЗС. А в некоторых городах топлива просто нет.
10: 22 июня, город Владимир, час ночи.
11: Да, двигайте хочу.
10: Да, сдвинулись чуть-чуть.
11: Да.
10: Чуть-чуть. Вот, собственно, 22 июня, город Владимир. Стоим в огромнейшей просто до безумства пробки. Все ждут бензин, но при этом, при всем, помимо того, что у нас просто нет топлива на всех заправках в округе, кроме одной, у нас еще и нет и нормального интернета, потому что в этом городе есть только интернет по белым спискам.
3: Жители из разных регионов страны, от Тюмени до Дагестана, публикуют кадры многокилометровых очередей за бензином. А на многих АЗС топливо и вовсе исчезло.
12: Дошли до уровня, когда мы не можем заправить бензин, просто его нету на заправках в Краснодаре. Просто решила заправиться. Офигеть.
3: В Липецкой области и в Рыбинске пистолеты на заправках заколочены. В Георгиевске нет 95-го, а в Махачкале остатки горючего теперь отдают строго скорым и МЧС.
13: Уважаемые клиенты сети АЗС «Аско», в сложившихся условиях приоритетом становится обеспечение топлива экстренных служб и объектов жизненно важной инфраструктуры. Отпуск топлива будет осуществляться только для автомобилей экстренных служб. Благодарим вас за понимание и доверие.
3: Местные губернаторы в панике. Просят людей не скупать бензин впрок и сравнивают ситуацию с ажиотажем вокруг гречки. Экономист Кирилл Родионов считает, что ситуация будет еще усугубляться.
14: Мы наблюдаем классический каскадный обвал рынка. Нефтеперерабатывающие заводы, разбитые дронами, просто не успевают производить нужные объемы. Плюс огромная часть уцелевшего топлива уходит на нужды армии. Регионам достаются крохи. Министерства пытаются тушить пожар в ручном режиме, перекидывая цистерны из одного города в другой, но это лишь временно перераспределяет дефицит. Ситуация со снабжением будет только ухудшаться.
3: Ситуация зашла так далеко, что, чтобы успокоить граждан, в соцсетях запустили целую информационную кампанию. Телеграм-каналы разместили ролики, в которых блогеры-миллионники ездят на заправки и уверяют, что никаких очередей на АЗС нет. Одной из таких оказалась популярная автоблогерша Елена Лисовская. Однако она прокололась. На ее собственном видео отчетливо видны закрытые конусами колонки и нули на ценовом табло, что сразу же заметили россияне и написали об этом в комментариях. Эксперт рынка Илья Шепелин считает, что правительство пытается купировать панику любыми методами.
15: Власти дико боятся паники. Пустые заправки в Москве и крупных регионах – это мощнейший удар по мифу о том, что спецоперация идет по плану. Поэтому в ход пошли самые топорные методы пропаганды. Нанимают дорогих блогеров, выдают их за обычных жителей и заставляют снимать успокаивающие ролики. Но картинка рушится сама собой. Блогер говорит, что все отлично, а на заднем плане табло горит нулями. Людей в регионах, которые часами стоят в очередях, этими видеоотчетами не обманешь.
3: В реальности простые граждане каждое утро вынуждены объезжать по 5-6 заправок в надежде залить хотя бы пару литров, чтобы доехать до работы.
16: Честно, вы такие уроды. Вот у людей нету бензина, дизеля, чтобы доехать элементарно до дома. У меня 31 километр. Я ни на одной заправке не могу заправиться, а передо мной стоите вы и заливаете свои сраные канистры. Куда вам канистры?
3: Пока Минпромторг Тверской и Тюменской областей отчитывается о временных перерывах продажи топлива, связанных с переформатированием логистических цепочек, и вводит жесткие ограничения на продажу топлива в одни руки, эксперты признают, затянувшееся на 4 с лишним года СВО, похоже, лишает Россию ее главного богатства. Нефтяная сверхдержава в 2026 году осталась с пустыми бензоколонками. В 2022 представить такое могли разве что сумасшедшие. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
17: Глава Банка России Эльвира Набиуллина о высокой процентной ставке годовой давности.
18: Сейчас мы на самом деле видим, что вот повышение ключевой ставки, высокие процентные ставки, годовой давности, они были, да, горьким, но абсолютно необходимым лекарством. Год назад ключевым фактором бизнеса по тем же опросам был рост издержек. То есть, по сути, инфляционные риски. Тогда на это жаловалось практически, ну, каждая четвертая компания, которую мы опрашивали. И вот острота вот этой, например, темы роста издержек снизилась, она не ушла, снизилась. Сейчас одна пятая компания об этом говорит. И это прямое следствие снижения инфляции в результате жесткой денежно-кредитной политики.
2: Главные новости дня.
3: Английский не в фаворе. С 1 сентября школьники по всей России будут учить арабский. Министерство просвещения официально утвердило программу изучения арабского языка во всех российских школах. Как заявил министр Сергей Кравцов, новые правила вступят в силу уже с 1 сентября нового учебного года. Власти уверены, что это укрепит дружбу с Арабскими Эмиратами и даже перевели на арабский русские народные сказки и другие популярные произведения школьной программы. Это решение демонстрирует смену внешнеполитического вектора страны, считает политолог Андрей Соколов.
6: Это абсолютно логичное продолжение так называемого разворота на восток. Поскольку с Западом Кремль разругался окончательно, английский и немецкий языки в школах теперь неофициально считаются вражескими. Власти пытаются искусственно перекроить сознание детей, навязывая им сначала китайский, а теперь вот арабский. Но чиновники забывают, что язык – это инструмент глобального мира, бизнеса, науки и технологий, а не просто идеологический лозунг, который можно спустить сверху приказом Минпросвещения.
3: За кулисами этого красивого восточного проекта скрываются чисто технические проблемы. У школ нет ни учебников, ни сертифицированных преподавателей, которые могли бы массово обучать детей сложнейшей арабской вязи и фонетике. О том, к какому хаосу в классах приведет эта спешка, говорит заслуженный учитель России Лев Соболев.
5: Внедрить новый язык с 1 сентября – это какая-то утопия. Откуда возьмутся тысячи учителей арабского? У нас в обычных региональных школах до сих пор английский-то вести некому. Учителя работают на две ставки. Арабский язык – один из самых трудных в мире. Чтобы подготовить нормальные учебные пособия и обучить педагогов, нужны годы. В итоге все это превратится в очередную фикцию и показуху, от которой пострадает только качество общего образования.
3: Сами родители в соцсетях от этой инициативы не в восторге. Люди отмечают, что на рынке труда арабский язык нужен единицам, в отличие от того же английского, который Минпросвещение постепенно задвигает на задний план. Своим мнением в родительском чате поделилась москвичка Ирина.
19: У меня ребенок в 6 класс переходит. Нам уже намекнули, что вместо 2-го европейского языка могут поставить арабский. Зачем он нужен обычному ребенку? Скажите на милость. Ладно бы учили тому, что пригодится в жизни, программированию или нормальному английскому? Нет. Теперь будем писать справа налево. Ощущение, что наши чиновники просто соревнуются. Кто глупее инициативу придумает, лишь бы перед начальством выслужиться.
3: Тем временем Минпросвещение уже строит грандиозные планы. Следующим шагом арабский язык хотят включить в список предметов для сдачи ЕГЭ по выбору. А уже в новом учебном году хотят провести олимпиаду по арабскому. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
17: Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал руководство Банка России, связав высокую ключевую ставку с нехваткой средств на строительство защитных дамб в Крыму.
20: Верховный главнокомандующий, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин говорит, надо все, ставку надо снижать. Все, бизнес уже не просто пищит. Бизнес прямую говорит, все, мы уже съели все, что было. Уже проблема. Появляется статья некого Забудкина, который через губу объясняет верховному главнокомандующему, да не, ну слушайте, высокие риски ожидания. После чего Набиуллина с тем же Забудкиным, и они начинают рассказывать о том, что они оказываются вратари. Они уже были легкоатлетами, они были врачами, они были музыкантами, они были выносящими пунш с вечеринки. Теперь они решили стать вратарями. Чего несчастного Акинфеева приплели? В чьих ворота они защищают и за чью команду они играют? Когда сейчас мы делаем дамбы, для того, чтобы те мосты, которые атакуют украинцы, чтобы отрезать нашу инфраструктуру, делаем дамбы. А только последние пару дней работ нет, денег нет. Как это возможно? Ах, да, мы же должны, вот, не дай бог, разогнать. Это что вы предлагаете? Просто ни разу эта женщина вместе с этим Забудкиным ни разу не произнесли СВО. Какие ворота? Что они защищают? Инфляция, что ли, наносила удар по Москве? У меня поэтому большая просьба. А нельзя в следующий раз провести заседание ЦБ в Крыму? При этом, чтобы они туда добрались на машинах. Сложно? Чтобы они узнали, что реально происходит в стране. Страна воюет. Мужчины решают тяжелейшую задачу.
2: На радио «Лента» беда дня.
21: В Крыму полностью прекратили продажу бензина населению и бизнесу за наличные, по картам и даже по талонам. Из-за жесткого дефицита после ударов по НПЗ остатки горючего теперь выдают исключительно государственным службам и силовикам.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента», голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
1: Южная Корея выходит на рынок войны. Подобные о новом оружейном гиганте НАТО и возможных поставках для Украины.
22: Южная Корея превратилась в одного из самых быстро растущих экспортеров оружия в мире и стала вторым по величине поставщиком вооружений для стран НАТО. На первом месте США. Ключевой драйвер роста – сделки с Польшей. Толчок развитию оборонной промышленности Сеула дала еще доктрина Никсона. Тогда, в 70-х, США сократили военное присутствие в Азии, и Южная Корея начала активно развивать собственные оборонные мощности. По оценке Стокгольмского международного института исследований проблем мира, Сейчас страна занимает 9-е место в мире по экспорту вооружений. Совокупная выручка 4 крупнейших южнокорейских оборонных компаний в 2026 году может достичь 37 миллиардов. Это почти в 4 раза больше, чем в 5 лет назад. На фоне дискуссий об обязательствах штатов в рамках НАТО и высокого спроса на вооружение из-за текущих конфликтов, у южнокорейских производителей открываются новые возможности. В том числе для сбыта своей военной продукции для нужд вооруженных сил Украины. И учитывая наше партнерство с Северной Кореей, поверьте, они это сделают или уже делают.
1: Операция «Крым», военкор «Канал 2 Майора» о логистике, противовоздушной обороне и панике.
22: Если бы своевременно, централизованно реализовывался замысел по защите крымского неба, ситуация была бы сейчас пусть и не безоблачна, но более контролируемая, чем сейчас. На устранение последствий потребуется время, на выстраивание логистики и обеспечение ее безопасности тоже. Очень бы хотелось, чтобы и излишняя бюрократия была побеждена. Но здесь без окрика с матом и телеграммы сверху вряд ли что-то поменяется. А ведь именно она во многом нам видится едва ли не корнем зла, за которым скрываются в том числе и военные отрицательные успехи. Враг отлично знает все наши процедуры и сроки их исполнения. Мы для него читаемы. Противник, в свою очередь, будет развивать успех информационно-боевой операции в части дискредитации суверенитета России в Крыму. Населению нужно приготовиться к разгону панических настроений. Разумеется, Киев будет вбрасывать нарративы про десантную операцию с ограниченными целями. Это позволит ему не только третировать население, но и растягивать и выматывать наши резервы. Ну а жителям и гостям Крыма и Севастополя желаем стойкости и мужества.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Охота на мужчин не прекращается. В Пензенской области идет жесткий отлов мужчин на СВО. Парней увозят прямо с улиц.
0: Че, 5 минут не годится,
4: даже по-человечески
0: были. Давайте по-человечески можно было бы. Вы избивайте их! Мы знаем, что вы избили их!
3: Облавы на мужчин в Пензенской области получили официальное подтверждение. После того, как соцсети буквально захлестнули видеоролики с кричащими женщинами, штурмующими автобусы в попытке спасти от военкомата своих мужчин, с публичным заявлением выступил военный комиссар региона Андрей Сурков. Он признал, что уличные рейды действительно проходят. Однако, по версии военкома, людей ловят исключительно ради уточнения данных, а контракты на фронт все подписывают добровольно.
8: Для чего проводятся эти рейды? Первое. Для розыска граждан, уклоняющихся от призыва, розыск граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет. Эти рейды проводятся на постоянной основе. Никаких новшеств здесь нет. Они проводились и проводятся ежегодно в установленные сроки. Я прошу наше население ни в коем случае не верить этим фейкам, угрозам и вести себя спокойно.
3: Следом за военкомом включилась и полиция. Региональная УМВД официально пригрозила уголовными делами всем, кто снимает облавы на телефон, и предупреждает о них других. Но людей не напугаешь. Жители Пензы уже создали специальные телеграм-каналы, где в реальном времени отслеживают перемещение подозрительных газелей. На одном из свежих ночных видео женщины поймали водителей таких черных бусов за руку, когда те вытащили парня прямо из рейсового автобуса.
23: А зачем вы их берете, забираете? На каком основании вы их высадили из автобуса и забираете? Кто скажет? На каком основании вы забрали молодого мальчишку из автобуса? На каком? Какую кражу? Но давайте мы сейчас посмотрим, разберемся. Мальчишка молодой ехал в автобусе. На каком основании вы их забираете?
3: Градус кипения в регионе дошел до предела. На защиту молодежи встали даже те, кто сам прошел через фронт. В городе Кузнецк Пензенской области ветеран СВО на инвалидной коляске устроил жесткий разнос сотрудникам военной полиции, которые приехали за очередными призывниками. Мужчина достал нож и буквально погнал силовиков со двора. Военные юристы отмечают, что к середине 2026 года скрытая мобилизация перешла на новый уровень и вскрыла нешуточные проблемы с личным составом на фронте. Ситуация в Пензенской области показала, напор военкоматов начинает упираться в яростное сопротивление местных жителей и самих фронтовиков. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
7: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня разговор непростой, но очень важный. В связи с множеством обращений военнослужащих и их близких с проблемами во время службы, я хочу дать вам несколько подсказок, особенно тем, кто желает заключить контракт. Итак, какие же вопросы звучат? Главное из них, что же нужно сделать до подписания контракта. Поэтому сегодня без эмоций, простым языком и по делу. Это не агитация, не отговоры, это обычная юридическая гигиена. Итак, если человек принял решение подписать контракт, он должен понимать, что контракт сейчас продлевается автоматически до окончания СВО. Сроков, конечно, никто не называет. Уволиться по собственному желанию просто так не получится. Отпуска дают исключительно по решению командира. Место службы и должность могут меняться, это нужно принять трезво и заранее. Это значит, что вас могут переводить куда угодно и на какую угодно должность. Ну, в общем, вы поняли. Дальше, здоровье. Обязательно сделайте медицинский чекап, неформальный, а для себя, чтобы вы понимали, с каким состоянием уходите. Серьезной комиссии может не быть, а вот условия службы тяжелые. Важно понимать, если во время службы появится серьезное заболевание, которого до контракта точно не было, это может быть признано следствием службы. Но доказать это проще, когда есть документы до начала службы. Третье. Доверенность. Обязательно сделайте генеральную доверенность на самого надежного человека. На все. Банки, имущество, документы, суды. Поверьте, когда начинаются сложности, эта бумага экономит просто месяцы нервов. Четвертое. Семья. Гражданский брак у нас юридически не Гражданский брак в Российской Федерации юридически не существует. Для Министерства обороны такой человек просто посторонний. И если вы живете вместе, но не расписаны, подумайте, стоит ли вам узаконить отношения. Именно официальный супруг будет представлять ваши интересы, если сами вы не сможете. Если есть иждивенцы, особенно неродные по документам, оформите это юридически, потом будет поздно. Теперь самая тяжелая тема. Если у человека нет близких родственников, стоит заранее подумать об идентификации. Это звучит страшно, но это реальность. ДНК-тест или хотя бы сохраненный биологический материал у доверенного лица – иногда это единственный способ провести опознание и лучше подготовиться к худшему. И надеяться, конечно, на лучшее. Обратите также внимание на прописку. Многие региональные выплаты положены тем, кто был зарегистрирован в регионе на момент подписания контракта. Если же вы подписываете контракт не по месту прописки, могут быть проблемы с льготами. Очень еще один важный момент. Завещать выплаты за гибель нельзя. Страховка и выплаты от Министерства обороны распределяются по закону. Даже если вы с кем-то не общались годами, при наличии родства человек получит свою долю. Это нужно понимать заранее. Ну и теперь о личной жизни. Если есть неоформленные дети, признайте отцовство. Если есть любимые, но не родные дети, подумайте об усыновлении. Если есть люди, которые могут потом заявить права на брак или иждивение, лучше заранее оставить нотариальные заявления. Когда человек пропадает без вести, все скрытые конфликты всплывают, и родным приходится годами судиться. Дальше кредиты. Бойцам положены, как вы знаете, кредитные каникулы. В случае гибели долги списываются, но только по кредитам, взятым до подписания контракта. Новые долги под эти нормы не подпадают. По индивидуальным предпринимателям действует списание задолженности, сформированной до 1 декабря в пределах установленного лимита. Поэтому разбирайтесь со своими обязательствами этими заранее. Также обязательно договоритесь с близкими о кодовом слове. Иногда связь идет через чужие телефоны. Мошенников сейчас ох как хватает. Кодовое слово простая, но какая-то очень даже нужная мера. И последнее, казалось бы, мелочь, но выучите наизусть хотя бы один номер телефона. Телефон теряется, разряжается, ломается. Бывали случаи, когда боец лежит в госпитале и не может позвонить родным, потому что не может вспомнить ни одного номера. Дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Если вы или ваш близкий человек находится на СВО и права вдруг нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм, пишите, не стесняйтесь.
2: Говорят военкоры.
1: Ракеты вместо БПЛА. Военкор Зыргулио об ударе по Воронежу, Storm Shadow и старых обещаниях ответки.
22: Воронеж. Ракетный удар. Судя по масштабным разрушениям и столбам дыма в десятки метров, это никакие не беспилотники, пишут про ракеты Storm Shadow. Про эти ракеты писал еще в 2023 году. Боевая часть 450 килограммов, считай полтонны. В свое время именно за удары этими ракетами обещали ответку по центрам принятия решений. Бьют? Ответки нет. Ракетные удары вглубь России. Давно ожидаемое наращивание эскалации Западом. Британия не просто так поставляет Украине 350 ракет. Ущерб от них будет кратно большим, чем от любых беспилотников. А наша власть снова максимум про красные линии поговорит и забудет. Тем временем ракетная опасность объявлена в нескольких регионах страны.
1: Новые ракеты для ударов по городам. Военкор Котенок о британских испытаниях оружия для Украины.
9: Великобритания проводит испытания новых дальнобойных ракет, предназначенных для украинских ударов по российским городам, в том числе по Москве. Об этом сообщает The Telegraph. Утверждается, что ракеты, несущие боеголовку массой 250 килограммов, будут производиться без американских компонентов, чтобы предотвратить вмешательство Вашингтона в экспорт и дальнейшее применение. Уверен, что относительно скоро и этих, и других ракет будет предостаточно у противника, так что не только беспилотники – наша опасность. Не только.
1: Мотоциклы под запрет, детские лагеря на паузу. Военкор «Канал-2 Майора» о новых ограничениях в Севастополе и Крыму.
22: Для отдельных видов мототранспорта в Севастополе вводятся ограничения на движение. Указ подписал губернатор Михаил Развожаев. Ограничения действуют до особого распоряжения для безопасности жителей и стабильной работы городских служб. Под ограничения попадают трициклы, квадроциклы, мопеды, питбайки с объемом двигателя до 125 кубических сантиметров, а также мотоциклы. Им запрещено передвигаться по городу с 10 вечера до 6 утра, а также во время сигналов «воздушная тревога» и «воздушная тревога» и «морская опасность». Контролировать исполнение указа будет полиция. Ранее аналогичные меры ввел глава Республики Крым. Также вводится приостановка бронирования мест, приема и размещения детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории республики, а также бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности. В сложившейся ситуации данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности. В общем, туристический сезон накрылся медным тазом.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Крым в изоляции. После новой атаки там нет света, воды, а бензин заливает только гостранспорту. Это официальное распоряжение властей.
10: Вот нам, крымчанам, все равно, что бензин по 112 рублей. Жалко, что только всего лишь 20 литров. Нельзя залить до полного бака. А очень хотелось.
11: А здесь вообще цена по 170 рублей за литр. Жесть. Заправляемся. Что делать? Сотой?
3: После серии мощных ударов по паромной переправе минувшей ночью одновременно вспыхнули нефтебаза в Керчи и порт Кавказ. Поставки горючего на полуостров полностью прекратились. Ситуация настолько критическая, что глава Крыма Сергей Аксенов издал экстренное распоряжение. Продажа бензина полностью остановлена и за наличку, и по картам, и по талонам.
12: Уважаемые крымчане, с 9:00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
3: В Севастополе объявили режим жесткой экономии электроэнергии. Уличное освещение отключили, а для жителей ввели графики. Бензина нет. Общественный транспорт заканчивает работу не позже 18, а торговые центры закрываются раньше обычного. Крым фактически попал в глухую блокаду, считает военный аналитик Ян Матвеев.
15: Удары по портам Крым и Кавказ – это логистический нокаут. Именно через эти паромы на полуостров шла основная масса топлива для гражданских и военных. Сухопутный коридор через Мариуполь сейчас тоже под постоянным огнем. Фуры туда ехать боятся. Крым оказался в изоляции. Без бензина и с веерными отключениями света удерживать нормальную жизнь там просто невозможно. Российским властям приходится выбирать. Либо дать горючее танкам, либо заправить частные машины. И выбор тут очевиден.
3: Жители Крыма от таких новостей, мягко говоря, в шоке. Люди не понимают, как добираться на работу, если автобусы перестанут ходить, а заправить личное авто нельзя ни за какие деньги, пишет жительница Севастополя Кристина.
13: Девочки, у меня просто паника. Развожаев пишет, что 2 дня бензин вообще продавать не будут. Свет отключают, фонари на улицах гореть не будут. Как на работу добираться? Нас столько лет уверяли, что Крым – это неприступная крепость. Все защищено. А по факту один прилет по порту. И мы сидим без света, без воды и без бензина. Страшно представить, что будет дальше.
3: Пока ремонтные бригады пытаются оценить масштаб разрушений в портах, власти призывают людей снизить потребление электричества и не включать чайники и кондиционеры. В Крыму сейчас плюс 35 в тени. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
17: Военнослужащий сил противовоздушной обороны Крыма Николай Крысин рассказал, почему им не удается сбивать беспилотные летательные аппараты. Всему виной тепловизоры.
24: Многие не понимают, почему мы не можем сбить летящий, дрон. Но посмотрите внимательно. Работаем с тепловизорами. Даже тепловизор, прицел не дает гарантированного успеха в поражении вражеского дрона. Ну, с обычного стрелкового вооружения. Автоматы, ручные пулеметы. Но это достаточно трудно сделать. Сами попробовали.
2: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах.
5: далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
6: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В 1961 году в горах Калифорнии

0: очередную находку, Майк испортил пилу, наткнувшись на металлический стержень, окруженный белым фарфоровым цилиндром с медным кольцом. Сделая они рентгеновский снимок в секретной лаборатории, история могла бы пойти иначе, но снимок опубликовали в уфологических журналах, и начался настоящий бум. Сторонники палеоконтакта и креационисты мгновенно объявили артефакт из Коса неопровержимым доказательством визита древних астронавтов или существования допотопной высокоразвитой цивилизации вроде Атлантиды, которая погибла в глобальном катаклизме. Они утверждали, что камень формировался сотни тысяч лет вокруг затерянной детали космолета. Некоторые приверженцы альтернативной истории даже заявляли, что этот предмет является частью древнего энергетического оружия, использовавшегося в доисторических войнах между полубогами. Они утверждали, что фарфоровая изоляция способна выдерживать колоссальные температуры, недоступные для технологий начала 20 века. Согласно этой версии, находку намеренно дискредитировали правительственные агенты, чтобы скрыть истинную хронологию развития человечества на Земле. Однако тайна продержалась недолго. Члены американского общества коллекционеров старых автомобилей провели тщательное расследование и по деталям рентгенограммы опознали в артефакте обычную свечу зажигания марки Champion, которая массово выпускалась в 1920-х годах для американских грузовиков Ford Model T. Геологи объясняли, что предмет попал в глубокую лужу или ручей, где за несколько десятилетий вокруг него образовалась плотная корка из ржавчины, глины и ракушек, которая для непрофессионала выглядела как древний окаменевший монолит. Ошибка в оценке возраста породы и страстное желание найти сенсацию превратили обычный автомобильный мусор в мировую загадку, которая в итоге оказалась лишь забавным историческим курьезом. Дальнейшие исследования показали, что в районе горы Коса в 20-е годы активно велась добыча полезных ископаемых, и использование тяжелой техники было обычным делом. Механики часто выбрасывали отработанные свечи прямо на землю, где они быстро подвергались процессам химической конкреции из-за высокого содержания минералов в местной почве. Таким образом, природа за 40 лет сымитировала процесс, на который в обычных условиях уходят миллионы, легко обманув искателей сокровищ. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 23 июня. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день. Итак, какая же у нас руна выпадет? Ну, у нас руна Гибо. Это энергия баланса, взаимного обмена и гармонии в отношениях. Такой день, когда важна честность, открытость в общении. Гибо всегда символизирует союз. Это подарки судьбы и возможность гармонично взаимодействовать с миром и людьми вокруг. Это руна партнерства. Она напоминает о важности равноправия и взаимного уважения. И в работе, конечно же, день обещает быть благоприятным для каких-то совместных проектов. Это переговоры, создание новых связей. Если вы давно хотели предложить, может быть, кому-то сотрудничество или договориться о партнерстве, в этот день очень подходящий момент. Важно проявлять искренность и стремиться к честному диалогу. Любые сделки, какие-то совместные усилия, начатые в этот день, имеют хорошие перспективы на успех в будущем. И внутренняя гармония и баланс помогут решить задачи без лишнего стресса. В отношениях руна Гибо указывает на время,

0: Подарков и проявление любви, это как в прямом смысле, так и в переносном, в эмоциональном. Это период, когда можно укрепить связь, проявить заботу, внимание, подарить поддержку близким. Здесь важна взаимность. Вот отдавая, вы получаете в ответ. И, возможно, важны признания и обновления отношений, например. А для одиноких людей это день, когда открытость и доброта могут привлечь очень значимого человека. И, в принципе, в такой день партнерства есть велик шанс встретить свою вторую половинку. По здоровью, опять же, руна советует уделить внимание балансу, как физическому, так и эмоциональному. Полезны будут любые упражнения для равновесия, это дыхательные практики, время на отдых себе оставьте, слушайте свое тело, там все ответы, оно подскажет, где нужно восстановить силы. Хороший день для начала оздоровительных программ, особенно связанных с гармонизацией нервной системы, тем более у нас лето, гуляем в парках, ходим к водичке. Любой водичке, да, любые водоемы. И, конечно же, уже можно купаться в воде всегда. Мы обретаем гармонию и покой. Так что у нас день равновесия, взаимного обмена. Гармония в делах, в отношениях откроет новые возможности. Будьте готовы принимать и отдавать, и тогда жизнь наполнится, конечно же, светом и поддержкой. Принимайте, благодарите, любите друг друга. И, конечно же, берегите себя.
1: Радиолента. Опасность дня.
2: Украина разработала новую крылатую ракету «Фламинго» с дальностью полета 3000 километров и боеголовкой весом больше тонны. Ракету, способную долетать до Сибири и Урала, представили на выставке в Париже.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
3: Житель Барнаула Роман Бананов рассказал, как обстоят дела с ценами на дизельное топливо в Алтайском крае.
4: Может быть, мне кто-нибудь объяснит, что происходит с ценами на солярку? Вот он приехал, наливник к нам на колхоз. В прямом смысле слова «золотой». Такой бензовоз солярки сейчас 32 куба обходится примерно 3 миллиона 800 тысяч рублей. То бишь на Барнауле в этом году, на 18 июня, цена солярки 118 рублей за 1 литр. Сейчас мужики его будут сливать в нашу заправку. Для сравнения, в апреле мы покупали солярку по 57 рублей за 1 литр. Сейчас уже 125 на сегодняшний день было, мы еще по 118 взяли. Все цены, которые я назвал, являются оптовыми. В розницу сельхозтоваропроизводителям заправляться на заправках нельзя. На бирже цена сейчас в районе 100 рублей стоит, там до копеек точно не помню цену, но ждать ее 45 дней мы ждать не можем, поэтому приходится брать то, что в наличии. А как обстоят дела с ценами на дизельное топливо у вас в регионе? Расскажите, пожалуйста, может, у нас в Алтайском крае только так?
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Вынужденная смена курса. Из-за новой атаки дронов на столицу самолет «Калининград-Москва» улетел в другой город. Теперь так будет постоянно? В регионе появилось Министерство безопасности. Министром стал командир роты добровольческого подразделения, о котором никто ничего не знает. Министр – человек без биографии. Это уже норма? Анализ угроз от атак БПЛА. Администрация морских портов Балтийского моря объявила тендер на оценку рисков для 7 портов, включая Калининград. Итак, с неожиданным поворотом столкнулись калининградцы, запланировавшие полет в столицу. Самолет на Москву из Калининграда улетел в другой город. Это произошло в ночь на понедельник, 22 июня, когда были введены ограничения во всех столичных аэропортах из-за массированной атаки беспилотников. И, надо сказать, впервые эти временные запреты кардинально повлияли и на работу воздушной гавани в Калининграде, когда борты начали перенаправлять в другие города. Понятно, что безопасность прежде всего, но несложно догадаться, насколько пассажиры были шокированы сменой курса. Вот что рассказал калининградец в соцсетях.
6: В 5:30 я должен был быть в Шереметьево, но в 9:30 вместо Москвы приземлился в Нижнем Новгороде. Шок!
5: Утром 22 июня в Храброво отменили 10 московских рейсов. Изменения также затронули рейсы из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Все задержки были связаны с ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах из-за атаки дронов, а она началась около 3 ночи и продолжалась утром. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о 84 беспилотников, сбитых на подлете к городу. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Где именно падали обломки сбитых дронов, Собянин не уточнил. В итоге в московских аэропортах отменили или отложили почти 400 рейсов. По мнению военных экспертов, очередная массовая атака БПЛА по одному направлению может быть связана с попыткой ВСУ выявить системы ПВО и истощить ресурсы для последующих атак на Москву. А это значит, что рейсы из Храброво могут менять курс, время вылета и конечный пункт прибытия. Иными словами, пассажиры должны быть готовы к неприятным сюрпризам. Понятно, что все это особенно чувствительно в период летних отпусков. Но что поделать, это первое лето, когда война стала ощущаться и в Москве, и в других тыловых регионах страны. С каждым днем Минобороны отчитывается о все большем количестве сбитых над разными городами России беспилотниках. Например, в ночь на 22 июня таких было 300 над 12 регионами страны. К тому же в 8 регионах, в том числе в Московском, Чувашии и Татарстане, в понедельник объявлялась ракетная опасность. На фоне всех этих тревожных новостей в Калининградской области объявили о создании Министерства региональной безопасности. Вот что на этот счет сказал Алексей Беспрозванных.
7: Наша область особенная, и создание такого ведомства – логичный шаг. Указы подписаны. В министерстве будут централизованы все вопросы безопасности, реагирование на чрезвычайные ситуации и внутренние угрозы, более эффективное взаимодействие со службами и правоохранительными ведомствами, гражданская оборона. С 29 июня ведомство начнет работу как самостоятельное юридическое лицо. Министерство региональной безопасности возглавил Дмитрий Кононов, который находится на военной службе с 1996 года. Последние полтора года командовал ротой добровольческого подразделения. Кононов в звании полковника. Награжден орденом за заслуги перед Отечеством, медалями Жукова и Суворова. Дмитрий Владимирович имеет достаточный боевой и организационный опыт, чтобы заняться вопросами внутренней и внешней безопасности, отметил губернатор, представляя нового члена регионального правительства.
5: В открытых источниках практически отсутствует информация о новом руководителе Министерства безопасности. Неизвестны ни биография Дмитрия Конного, ни его место рождения, образование, предыдущие должности, место службы. Также ничего не известно о связи нового министра с Калининградской областью и почему выбор пал именно на него. Власти не объясняют и чем конкретно будет заниматься само министерство. Ведь за безопасность в регионе уже отвечают полиция, ФСБ, МЧС, Росгвардия и целый набор федеральных структур. Вот и возникает справедливый вопрос. Зачем тратить 16 миллионов рублей налогоплательщиков на создание нового ведомства? Хотя некоторую ясность Беспрозванных все же внес. Но, честно говоря, вряд ли отслеживание гражданских беспилотников может стоить миллионы.
8: Беспрозванных поручил новому министру заняться вопросом гражданских беспилотников. По словам главы региона, несмотря на действующий запрет, жители Калининградской области продолжают запускать дроны без согласования. Губернатор подчеркнул, что любые такие беспилотники будут изыматься и ни один не будет возвращен. Власти напоминают, что запускать БПЛА могут только специальные службы и организации, получившие соответствующие разрешения. По словам Беспрозванных, в нынешней ситуации любой объект в небе рассматривается как потенциальная угроза и может вызывать панику среди жителей.
5: Ну да, зачем лишние стрессы, если их и так хватает? Сегодняшние серьезные опасности и риски для транспортной инфраструктуры все прекрасно понимают. В администрации морских портов Балтийского моря даже объявили тендер на оценку уязвимости 7 портов, включая Калининград, Большой и пассажирские порты Санкт-Петербурга, Выборг, Высоцк, Приморск и Усть-Лугу. Максимальная цена контракта – 2 миллиона 200 тысяч рублей. За эти деньги подрядчик должен проанализировать для портов угрозы, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных плавсредств. Согласно техническому заданию, исполнителю предстоит описать способы реализации потенциальных атак БПЛА в акватории Балтийских портов и дать рекомендации по дополнительным мерам защиты. В общем, действительно, время нынче очень неспокойное. Некоторые эксперты после пробития эшелонированной защиты противовоздушной обороны Московского региона высказывают опасения, что дроны могут долететь и до Калининградской области. Но все же будем надеяться, что ничто не омрачит празднование юбилея региона. Хотя некоторые моменты все все же могут испортить праздник, поскольку доступен он будет не всем. В Калининграде озвучили жесткие ограничения по бесплатным билетам на выступления Олега Газманова, группы «Браво» и других звезд на концерте 4-5 июля.
9: Каждому прошедшему по ссылке на одну электронную почту вышлют не более 2 бесплатных билетов на Ростех-арену. Об этом на заседании правительства региона 22 июня сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. Как известно, в субботу, 4 июля, на стадионе на спортивной арене, расположенной на Солнечном бульваре 25, будут выступать Олег Газманов, Родион Газманов и группа «Браво». В воскресенье, 5 июля, «Зиверт», «Пясть Фэмили» и «Бурита». Выступление этих звезд станут кульминацией празднования 80-летия Калининградской области. Начало концертов в 18:00.
5: Как отметил губернатор, первая партия бесплатных билетов разошлась за 2 часа, поэтому решили, что оставшуюся партию пропусков на Ростех-арену будут выкладывать ежедневно примерно по 1000 в сутки. То есть билетов на всех не хватит, а ведь так обещали. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
10: Мобилизация в России, которую многие так боялись, идет полным ходом. 18 июня. Пенза. Вечер. На улицах экипажи полиции, сотрудники военкоматов, ОМОН, Росгвардии в балаклавах. В общем, полный карнавал. Причем приехали все эти товарищи на гражданских машинах, ну, чтобы народ не успел разбежаться. Что происходило дальше? Людей начали останавливать прямо на тротуаре. Начали блокировать дорогу, автобусы, личные автомобили. Никаких пояснений. Просто делали, что хотели. Доставали мужиков из машин и паковали в бусы. Дальше свезли их в военкомат на улицу Складскую. И тупо заставили всех подписать контракты. Типа эти мужики, которые ехали кто домой, кто на работу, вдруг вспомнили, что очень хотели пойти на войну. Вот такой кошмар. Официально это называлось проверкой документов воинского учета. Но по факту в здании людей под психологическим и физическим давлением склоняли к подписанию контракта. И склоняли — это еще мягкое слово. Потом родственники говорили, что их просто пугали расправой или тем, что «мы сейчас тебе наркотики подкинем, ты сядешь и все равно пойдешь на спецоперацию, но уже как зэк». И такие же облавы прошли в Пензе, в Каменке, в Кузнецке. Ночью под военкоматом развернулась картина, которую я просто представить не могу. Женщины, матери, жены, дочери пытались вытащить своих родных из автобусов. Изнутри кто-то кричал: «Не оставляйте нас тут!» В общем, это похоже на какой-то жуткий цирк, где людей, как животных, загоняют в вольер. В итоге добиться справедливости не получилось. Все подписали контракты и уже где-то по дороге напередок. Только на утро после этого кошмара Росгвардия дала официальный комментарий. Сообщили, что они провели межведомственный рейд, проверили 80 водителей, выявили 9 граждан, не вставших на учет, вручили повестки. Про то, что людям пальцы ломали, конечно, ни слова. Но кое-что полезное из этого заявления мы все-таки узнали. Теперь рейды будут проводиться на системной основе во всех районах области. Я повторяю, как сказано в официальном источнике. На системной основе во всех районах. Это не разовая акция. Так что дальше их будет только больше. Теперь о том, кого именно ловят. Целенаправленно ищут мужиков с долгами, с судимостями, тех, кто алименты должен платить. В общем, ищут, какие у вас есть слабые места. Но даже если таких нет, то это, в общем-то, ничего не значит. Одного остановили по дороге между населенными пунктами. Проверили на долги, ничего не нашли, но все равно отвезли в военкомат. Его жена сказала, что контракт он подписал после того, как его избили. Еще одного привезли вообще без документов. Просто чувак какой-то алкоголик на улице сидел. За час прямо в военкомате ему оформили новый паспорт и военный билет. Позвонил матери вечером, уже из Мариуполя. Почему я говорю, что такого на улицах будет больше? Сейчас для облав в Пензе прислали из Кировской области около 100 человек. Пензенских, в свою очередь, отправили в Киров. Обмен живым товаром. Ну, чтобы не смущать народ. А то неприятная ситуация, когда ваш сосед утром поздоровался, а в обед вашего мужика ногами бил в отделении. И это же не все. Параллельно идет целая кампания в вузах. Студенты с задолженностями, кандидаты на отчисление. Все, кто отстал по учебе, всех их шантажируют, угрожают, заставляют подписывать контракты. Я уже рассказывал про эту схему, но напомню коротко. Детям обещают специальный однолетний контракт. Служба вдали от фронта, высокие технологии. А потом оказывается, что по закону это все фигня. Никакого однолетнего контракта юридически не существует. После подписания ты обычный военнослужащий без права выйти через год. Пока Путин частичную мобилизацию не отменит, никаких годовых контрактов просто быть не может. А про то, что ты там типа выберешь себе теплое место оператором дрона, вообще забудь. Вот такая реальность. И если у вас еще остался вопрос, а будет ли такое в Калининграде, то я отвечу. Конечно, будет. У нас народ расслабился так, как будто Калининград — это отдельное государство. Все, что происходит на большой земле, обязательно, рано или поздно, будет происходить и в регионе. Так что самое время сейчас подумать, что вы будете делать, когда вашего сына или мужа будут хватать мужики в балаклавах. Тем более, что варианта сбежать нет. Вот на днях буквально мужик пытался в Литве попросить убежище, а литовцы его просто упаковали обратно. На границе бедолагу уже ждал патруль. Сейчас он где-то по дороге напередок, я думаю. Вот такая получается картина маслом. На этом все. Больше важных новостей и адекватности в следующем выпуске. Пока.
11: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
12: Вокруг Бермудского треугольника витает столько мифов и тайн, что это место давно стало символом мистических исчезновений. Но сколько кораблей на самом деле забрали эти смертельные воды? Загадка ли это или хорошо скрытая правда? Попробуем разобраться. Согласно одной из популярных теорий, Бермудский треугольник — это не просто участок океана, а настоящая ловушка, созданная инопланетными цивилизациями. Именно здесь, по мнению сторонников теории заговора, находятся врата в параллельные измерения, через которые инопланетяне забирают суда и самолеты для своих экспериментов. Исчезающие объекты будто бы затягиваются в невидимые порталы, находящиеся глубоко под водами треугольника. Есть и более ужасающие теории. На дне Бермудского треугольника спрятаны остатки древних технологий Атлантиды. Эти устройства якобы создают невероятные магнитные поля, способные сбить с курса любой навигационный прибор. А капитаны кораблей, потеряв ориентацию, становятся жертвами стихийных бедствий или попадают в мертвую зону, где законы физики перестают действовать. Свидетели исчезновений часто рассказывают о странных светящихся объектах под водой, которые начинают вращаться вокруг кораблей, прежде чем те бесследно исчезают. По слухам, некоторые из исчезнувших судов позже находили в совершенно других точках планеты с обезумевшими членами экипажа, утверждающими, что они побывали в другом мире. Однако есть и более реалистичное объяснение. Бермудский треугольник – это один из самых оживленных и опасных морских регионов на планете, где часто сталкиваются неблагоприятные погодные условия, сильные океанические течения и непредсказуемые бури. За последние десятилетия здесь произошло множество катастроф из-за сильных штормов и циклонов, что вполне объясняет значительную часть исчезновений. Корабли и самолеты, неподготовленные к экстремальным условиям, попадают в ловушку стихии, после чего их просто уносит под воду. По данным статистики, с начала 20 века в водах Бермудского треугольника пропало около 5 десятков судов и 20 самолетов. Однако стоит отметить, что эти цифры вовсе не превышают обычные показатели для других районов Мирового океана с таким же насыщенным судоходством. Просто Бермудский треугольник, благодаря своей репутации, попал в центр внимания СМИ и стал символом необъяснимого. Возможно, Бермудский треугольник вовсе не столько аномалия, сколько хорошо разрекламированная черная дыра. Тайна, которая захватила воображение человечества, оказалась смесью природных явлений, случайных совпадений и мистификаций. Бермудский треугольник, безусловно, остается символом таинственных исчезновений и загадок. Однако реальная статистика и факты указывают на то, что большинство случаев пропажи судов и самолетов можно объяснить природными условиями, ошибками навигации и техническими неисправностями. Может ли здесь быть что-то сверхъестественное? Возможно. Но пока загадочные смертельные Бермуды остаются скорее легендой, чем реальной угрозой для мореплавателей. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Все только начинается. Набиуллина предупредила об ускорении инфляции из-за топливного кризиса. Топливный кризис и пустые заправки в регионах уже изрядно ударили по экономике. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина признала, что цены в стране снова поползли вверх. Главная причина – резкий скачок цен на бензин, который автоматически потянул за собой ценники на все. К этому добавились огромные незапланированные траты на СВО. На своей пресс-конференции Эльвира Набиуллина заявила, что дела в экономике стали сильно хуже.
13: Подорожание бензина – это очень чувствительный фактор и для граждан, и для бизнеса. Текущий всплеск цен на топливо неизбежно повлияет на инфляцию в июне и может серьезно разогнать инфляционные ожидания. Кроме того, бюджетные риски уже реализуются, расходы казны в этом году могут оказаться заметно выше плана и сохраняется большая неопределенность относительно их итогового масштаба.
5: Под словом «расходы» скрываются колоссальные бюджеты армии. По данным аналитиков, на нужды Минобороны нужно скоро найти еще около 5 триллионов рублей сверхплана. А покрыть эти дыры просто нечем. Поэтому глава Центробанка на самом деле в панике, говорит финансовый аналитик Алексей Третьяков.
14: Центробанк оказался в крайне сложном положении. Бизнес умолял радикально снизить ключевую ставку, чтобы экономика окончательно не замерзла. Но из-за дефицита топлива и огромных военных трат Набиуллина смогла опустить ее чисто символически – до 14,5%. ЦБ дал четкий сигнал рынку. Быстрого снижения ставок больше не будет, потому что инфляционная волна из-за горящих нефтебаз и дефицита бензина только начинает накрывать страну.
5: Обычные граждане в магазинах уже вовсю ощущают этот экономический поворот на своих кошельках. После недолгого затишья чеки на продукты снова растут каждую неделю, жалуется жительница Казани Ольга.
15: Вы посмотрите, что в магазинах творится. Заходишь за продуктами, каждую неделю то молоко подорожает, то хлеб, то мясо. По телевизору нам рассказывают, что все под контролем, а в реальности деньги тают на глазах. На заправках лимиты ввели, бензина нормального не сыщешь, а из-за этого логистика дорожает. Скоро, наверное, половину зарплаты будем только на еду тратить. Никакой стабильности, сплошная тревога за завтрашний день.
5: Пока чиновники фиксируют новые темпы роста цен, эксперты констатируют, что кубышка на черный день, фонд национального благосостояния страны буквально сдувается на глазах. По их словам, воевать и одновременно держать низкие цены на продукты и бензин больше не получается. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Лидер коммунистов в Государственной Думе Геннадий Зюганов об увеличении количества миллиардеров в Российской Федерации.
16: С начала специальной операции число миллиардеров России увеличилось, слушайте, с 101 до 155. Их состояние разбухло до 700 миллиардов долларов, что превышает значительно государственный бюджет. Наши согражданам до чертика в глазах надоел этот первое время чубы. Раньше ее пытались оправдывать. Экономика-то, мол, растет, но почти год как рост остановился. Многие ключевые отрасли ушли в минус. Зато толстосумы продолжают набивать свою ненасытную утробу. Один рекорд следует за другим.
1: Главные новости дня.
5: Новая атака дронов на Москву. Собянин сообщил о почти сотне сбитых БПЛА за сутки. Не успела Москва прийти в себя после масштабного удара 18 июня, как столицу снова атаковали беспилотники.
17: Это пи***ц. Это просто пи***ц. Я такого доброго утра не видела никогда. Только что 4 взрыва. Это просто...
5: Мэр Москвы Собянин публиковал сводки чуть ли не каждый час. Сначала отрапортовал о 67 сбитых беспилотниках, потом о 70, а к утру цифра приблизилась к сотне. Собянин заявляет, что все БПЛА успешно сбили, но москвичей, кажется, уже сдают нервы.
17: Наверное, 5 попало. Я не понимаю, почему их не сбивают. Они летят очень долго.
5: Украина поняла слабые места российской системы ПВО, поэтому атаки на столицу и пошли одна за другой, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
18: Украинская армия нащупала слабые места в противовоздушной обороне Москвы и теперь методично бьет в одну и ту же точку. Ракет для комплексов ПВО просто физически не хватает, чтобы перехватывать такие стаи дронов. И то, что Собянин называет плановым перехватом, на деле паника в оборонном ведомстве, защитить столицу на 100% Кремль уже не может, и эти налеты теперь станут для москвичей регулярной реальностью.
5: И эта реальность пугает жителей столицы больше всего. Ранее СВО была для москвичей чем-то далеким, сюжетом из теленовостей. Но сейчас все изменилось. Люди вынуждены просыпаться от грохота зениток и собирать осколки от окон у подъездов.
17: Девки, у нас просто беспилотник за беспилотником. Это просто это уже есть такой пятый.
5: Жители спальных районов, над которыми ночью сбивали новые дроны, опубликовали в соцсетях кадры со вспышками в небе. Спать в такие ночи в Москве больше никто не может.
17: Я видела там обломки, все. Это, мне кажется, взорвался.
5: Помимо Москвы, неспокойно было и в Воронеже. Там рано утром ударили по оборонному заводу, который в народе называют «Сборка». Он занимается микроэлектроникой для армии. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков подтвердил проведение уличных рейдов для поиска военнообязанных граждан.
19: Для чего проводятся эти рейды? Первое. Для розыска граждан, уклоняющихся от призыва, розыск граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет. Эти рейды проводятся на постоянной основе. Никаких новшеств здесь нет. Они проводились и проводятся ежегодно в установленные сроки. Я прошу наше население ни в коем случае не верить этим фейкам, угрозам и вести себя спокойно. У нас проводится призыв на контракт уже в течение 5 лет. Он проводится спокойно, граждане сами приходят по установленному адресу, подписывают контракт. Прежде чем подписать контракт, они проходят военно-врачебную комиссию, проходят специальные мероприятия, Это делается только с согласия граждан.
1: На радио «Лента». Беда дня.
2: Первые покупатели новой российской «Волги» К40 стоимостью 3 миллиона рублей не смогли уехать из автосалона, потому что машина сразу сломалась.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
2: Писатель Захар Прилепин заявил, что Россия не способна победить Украину в войне.
20: Завершить это на данном этапе у нас не хватает ни силы, ни духа, ни собранности. И самое главное, не хватает целеполагания. У нас нет цели победить. Вот мы же понимаем все это. Нет цели победить. Есть какая-то другая цель. А, возможно, все это имеет рациональное обоснование. То есть мы не имеем цели победить, может быть, не потому, что мы не хотим победить, а просто исходя из сложившейся ситуации, мы, оказывается, у нас можно отрезать колонны, оказывается, можно сжечь нашу технику, оказывается, вот все это возможно. И они все воспряли. И все, Европа воспряла за все предыдущие столетия унижения. Ах так, сейчас тогда мы в это вложимся так, как что вам мало не покажется. То есть у нас была неделя, у нас было полторы недели, как мы и рассчитывали там, да? И все. И дальше получилось то, что получилось. И на данном этапе та Россия, которую мы построили, она не может в этой войне победить. Значит, надо строить какую-то другую Россию.
2: Военный аналитик Сергей Грабский о том, что противник превращает страну в мальчика для битья, используя тактику малых ударов.
21: Сейчас Россия превращается в мальчика для битья, которого методично и последовательно будут уничтожать и терзать во все стороны. Это то, что я в свое время назвал, когда меня спрашивали, как будет развиваться эта война. И я в своих интервью говорил, что говорить о том, что в Россию кто-то будет пытаться удушать, типа какая-то некая операция «Анаконда», это величайшая глупость, потому что это не сработает. Еще ни одной «Анаконде» не удалось задушить слона. Но есть другая опция, которая доступна именно Украине, которая доступна именно Европе. Это операция «Варан», когда стая небольших ящериц атакует огромное животное, то есть слона, ну и укусами, которые сначала этот слон даже не ощущает, даже не видит, доводит его до инфекции, до того состояния, что он просто не может уже как бы реагировать, противостоять, у него начинается тремор, помутнение в глазах, жар, и слон в конце концов падает.
2: Писатель и волонтер Герман Садулаев ответил тем, кто предлагает шарахнуть по Украине супероружием.
22: Вот очень часто у нас в патриотическом сообществе такие поднимаются крики, что вот, надо ударить, почему мы ждем, надо вот супероружием ударить, почему мы жалеем хохлов, надо это. Потому что вот иногда власть сама, она создает такое впечатление, что у нас есть. Вот мы просто пока этого не делаем, но ого-го, если вот вы перейдете красные линии, мы как достанем и как шарахнем, вот вам вот это все мало не покажется. Отчасти власть сама виновата, она создает такое впечатление, и патриоты потом удивляются, ну почему же, вот же уже, вот давайте шарахнем уже наконец, да? А на самом деле у нас ничего нет. Шарахать нам нечем. Все оружие, все силы и средства, которые у нас есть, они все в текущем режиме войны уже используются.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Жительница Москвы рассказала, что была очень удивлена ростом цен на бензин и не понимает, как будет дальше.
23: Я сейчас поехала на заправку. Вот только-только дома посмотрела про то, что нас ждет бензиновый кризис. Вот прям только-только я приезжаю на нашу заправку, я просто обалдела. У нас столько машин в жизни никогда не было. Я спросила у кассира, я говорю, а что тут происходит? Она такая говорит, ничего не происходит, у нас все прекрасно. Мужчина в очереди говорит, я сейчас съезжал 3 раза Самкада, и вот только это четвертый раз, когда я смог вообще приткнуться к заправке, там просто нету места, то есть он не смог заправиться три раза, четвертый раз приехал на нашу заправку, а от МКАДа наша заправка километров 5, вот так. Это чтобы вы понимали, что нас ждет. Это, я так понимаю, первые звоночки. Что делать, как заправлять машину потом, я не понимаю просто.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
0: У господина Зеленского сейчас намного больше ходов, чем у господина Лукашенко. Господин Зеленский, естественно, сейчас будет атаковать. И сейчас господин Зеленский сделает 1-1. Счет открыл господин Лукашенко, да, когда разрешил армии России напасть на Киев со своей территории. И по международным законам, которые, кстати, как бы сейчас на паузе, да, и действуют международные, наверное, не законы, а больше как пронятие. Так вот, важно понимать, что и по законам международным, и вот по таким вот пацанским международным понятиям, если ты предоставил свою территорию или своих военных, или свою технику для нападения одной страны на другую, значит, ты играешь за команду нападающих. И, соответственно, та страна, на которую вы совместно напали, имеет полное право на защиту в любом виде. Соответственно, господин Зеленский сейчас, разжившись за эти годы совершенно каким-то невероятным количеством оружия в так называемом малом небе, а именно дронов, ракет малой дальности, вот всего такого. Господин Зеленский сейчас может совершенно спокойно атаковать. Ему не нужно ни распыляться, ничего. У него достаточно, понимаете, и оружия, и людей, и операторов, и разведданных. Он, естественно, будет атаковать по многим причинам. И вот этот ультиматум господина Зеленского, да, что немедленно уберите ретрансляторы, иначе мы их уберем сами, это на самом деле это ультиматум ни о чем. Потому что господин Зеленский все равно решение уже принял. И Беларусь уже будет воевать дальше в открытую. Потому что вот сейчас она воюет на стороне России. И воевала с первого дня, кстати. Многие писали, что батька всех удержал. Да не удержал он, естественно, в первую же секунду, когда разрешил нападать на Киев со своей территории армии чужой страны. Ничего, он не удержал никаких понятий. Просто сейчас начнет еще и прилетать по Беларуси. До этого не прилетало. Потому что до этого Беларусь воевала против Украины, это факт. Но по территории Беларуси не прилетала. Теперь будет прилетать. Значит, происходить это будет следующим образом. Сначала или господин Лукашенко сам попытается демонтировать эти ретрансляторы, что вряд ли. Ну, Украина их атакует и снесет. Все, ей вообще терять нечего, оружие дофига. Украина посмотрела, как войну свою вел Иран, атакуя не главного своего даже противника, а просто его союзников в регионе. И Украина будет делать точно так же. Соответственно, все эти ретрансляторы перенести или убрать за неделю невозможно технически. Ну, тот из вас, кто хоть раз в поле летом разворачивал военную антенну, тот понимает, о чем я говорю. А если их стоит какое-то количество вдоль границы украино-белорусской, да вы что, это какая-то неделя, это все намного дольше. Должно делать, их куда-то переносить, не суть. Украина что-то да атакует. Господин Лукашенко, естественно, сделает все возможное, чтобы об этом не было никакого упоминания нигде. Ну, потому что на самом деле это все для него, понимаете, для всей власти это просто, ну, конец. Потому что страна уже будет в зоне открытой агрессии, а там, ну, много не надо, чтобы Беларусь вернуть фактически в каменный век. Ну, не надо, понимаете. Это маленькая страна, очень все у нее сконцентрировано. И я думаю, после того, как господин Лукашенко увидел, что Украина сделала с Капотней в Москве, да, с нефтеперерабатывающим заводом, он для себя прекрасно понял, во что может превратиться Гомельский НПЗ буквально с какие-то 2 часа. И последствия для себя тоже понял. И на остальных заводах, кстати, может произойти то же самое. Поэтому господин Лукашенко, естественно, будет всячески скрывать, что Украина атаковала эти станции ретрансляции. Как будто ничего не происходит. Как будто открытого конфликта никакого нет. Украина, естественно, через свои ресурсы покажет, но многие белорусы об этом все равно особо так и не узнают. Да, потому что, знаете, такая, ну, тяжелая вещь на самом деле, понимаешь, что тебя теперь может прилететь. И многие будут отворачиваться, по телевизору ничего не покажут. Вот таким образом господин Зеленский сделает счет, ну, вот как бы 1-1.
4: Да, как бы это цинично ни звучало. Ну, как бы. Сейчас же идет чемпионат мира по футболу, поэтому мы будем использовать такие вот ассоциации. Будет 1-1. Потом господин Зеленский проведет вторую атаку непосредственно по НПЗ. НПЗ Беларуси будут уничтожены. Это же понятно. Логика войны это подсказывает. Почему? Потому что планомерно уничтожаются НПЗ в России. Защиты против них нет, как вы видите. Ну, полноценно. Все равно что-то пролетает. Торидоры для дронов и ракет малой дальности, да и не малой на самом деле, Украина давным-давно разработала. Поймите, она их не нашла. Она их разработала планомерно, выбивая радары раннего обнаружения. Выбивая средства ПВО и ПРО по одному. Вот Украина разработала эти дырки в обороне. Она выносит НПЗ в России для того, чтобы было как можно меньше бензина, и, соответственно, у армии России было как можно меньше пространства для физического маневра. Так как в России НПЗ горят, это сезон, это уборочная, понимаете? Нужно заправлять комбайны, тракторы и грузовики, да, то нужно где-то брать бензин. Бензин пойдет из Беларуси. И, соответственно, в этот момент, когда Беларусь начнет отправлять в Россию свой бензин, сделанных на своих НПЗ, Украина разнесет эти НПЗ. И таким образом господин Зеленский выиграет этот матч, стало в 2-1. У Беларуси на самом деле ходов немного. И придется переходить полностью под открытое командование России и вот дальше уже идти в войну просто строевым шагом. Идти особо некем, это все понятно, там 20 тысяч человек, которые, ну, будут на самом деле уничтожены достаточно быстро. А и вариантов тоже-то нет. Ну, а что ты можешь сказать? Ну, если еще с ретрансляторами ты скажешь, что ничего не прилетало, а когда будет гореть гомельский НПЗ, ну, ты уже это не спрячешь, когда нет бензина на заправке, этот клуб дыма его со всей Беларуси будет видно. Ну, что ты предъявишь? Ничего ты не предъявишь. Нет куда аргументов, понимаете? Вот так. Ни по-пацански, ни по-юридически, никак нет. Соответственно, возникает вопрос, а что делать простым белорусам? Ну, слушайте, безусловно, заправляйтесь сейчас. Вот покупайте канистры и заправляйтесь. Пусть дома будет 100-200 литров. Если живете возле НПЗ, гомельского или другого НПЗ, или каких-то таких хитрых объектов двойного назначения, вывезти хотя бы взрослых и детей. Туда будет жарко. Причем все это происходить будет с огромной вероятностью этим летом. Ну, посмотрите, как ситуация развивается, да, везде с этим бензином и с дистопливом. И, скорее всего, уже этим летом Украина, ну, вот таким вот кинетическим образом ответит Беларусь на ее участие в войне против Украины. Ну, и опять же, если есть у вас какая-то возможность, как-то вам не хочется во всем этом лично участвовать, идти в пехоту в какую-то или идти непосредственно воевать, озаботьтесь документами. Озаботьтесь документами, получите справки соответствующие, если ваши параметры здоровья не позволяют участвовать в таком активном боевом столкновении. Получите документы, вы же понимаете, о чем я говорю. Если вы не хотите, чтобы дети туда пошли, получайте документы сейчас. Поверьте мне, когда начнется, стоимость вырастет в разы. Просто в разы. И материальная стоимость всего этого, и временная, и нервная стоимость также. Будет все намного дороже и намного неприятнее. Вот и все. А других вариантов нет. Все, их и не было на самом деле практически с первого дня войны. И мы об этом рассказываем вот уже 5-й год, что существует логика войны. И вот оно все так развивается по этой военной спирали. Все, Беларуси не отвертеться, время пришло.
6: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
7: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией,
1: искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
8: Огласка спасла от смерти на СВО. В Иркутском Минздраве массовое отчисление студентов медиков назвали технической ошибкой. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов Братского медколледжа. Они продолжат учиться и не поедут воевать. Хотя несколько дней назад никто не знал, как все обернется. После госэкзамена 35 студентов были отчислены.
9: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали в эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
8: В деканате студентам предложили подписать контракт «Беспилотные войска». Это для парней, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. Восстановили студентов именно благодаря широкой огласке. Предложение студентам-медикам стать военнослужащими в Иркутском Минздраве никак не прокомментировали. Похожие ситуации в вузах происходят часто, но не везде такой результат. В Краснодаре 20-летний парень поверил в обещание больших денег и службы в тылу и подписал контракт «Беспилотные войска». Но после короткого обучения контрактника отправили в штурмовое подразделение.
10: Уйти на боевое задание можно только в один конец. С позиции никто не возвращается, еды, воды и помощи нет. И не дай бог получит ранение, потому что эвакуации тоже нет. Да еще и в 500-е записать могут.
8: Больше на связь с матерью парень не выходил. Сейчас он числится пропавшим без вести. Волонтер Сергей Алиев сообщает о больших потерях на фронте. По его словам, все дело в том, что новобранцев не обучают, не дают адаптироваться к условиям. Их сразу отправляют на боевое задание.
11: Воевали-то лучше. Сначала воевала профессиональная армия. Вместе с ними воевали в 22-м году добровольцы, которые именно шли спасать. Они еще были в 22-м году. Потому что в 23-м разочарование полное пришло. Вот. А потом пошли уже просто мужики простые, которым деньги нужны. Сейчас выкачивалось все, что можно выкачать. Неделька, так и называли штурмовиков. О, пришла очередная неделька. Ну, это уж сейчас уже, если говорить, неделька, то есть неделю проживет.
8: В белгородских учебных заведениях студентов пугают мобилизацией, которая запланирована на сентябрь. Руководство правоохранительного колледжа заявило молодому человеку и его семье, что он не сможет закрыть сессию, и предложило подписать контракт. При этом там добавили, что грядет вторая волна мобилизации, и его все равно заберут. Но уже, мол, не в беспилотные войска, а в штурм. При этом официально в колледже отрицают этот разговор и заявляют, что просто хотят отчислить студента из-за академических долгов. Родители парня обратились в суд. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
24: Крым в изоляции. После новой атаки там нет света, воды, а бензин заливают только гостранспорту. Это официальное распоряжение властей.
25: Вот нам, крымчанам, все равно, что бензин по 112 рублей. Жалко, что только всего лишь 20 литров. Нельзя залить до полного бака. А очень хотелось.
26: А здесь вообще цена по 170 рублей за литр. Жесть. Заправляемся. Что делать? Сотой?
24: После серии мощных ударов по паромной переправе минувшей ночью одновременно вспыхнули нефтебаза в Керчи и порт Кавказ. Поставки горючего на полуостров полностью прекратились. Ситуация настолько критическая, что глава Крыма Сергей Аксенов издал экстренное распоряжение. Продажа бензина полностью остановлена и за наличку, и по картам, и по талонам.
12: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
24: В Севастополе объявили режим жесткой экономии электроэнергии. Уличное освещение отключили, а для жителей ввели графики. Бензина нет. Общественный транспорт заканчивает работу не позже 18, а торговые центры закрываются раньше обычного. Крым фактически попал в глухую блокаду, считает военный аналитик Ян Матвеев.
13: Удары по портам Крым и Кавказ – это логистический нокаут. Именно через эти паромы на полуостров шла основная масса топлива для гражданских и военных. Сухопутный коридор через Мариуполь сейчас тоже под постоянным огнем. Фуры туда ехать боятся. Крым оказался в изоляции. Без бензина и с веерными отключениями света удерживать нормальную жизнь там просто невозможно. Российским властям приходится выбирать. Либо дать горючее танкам, либо заправить частные машины. И выбор тут очевиден.
24: Жители Крыма от таких новостей, мягко говоря, в шоке. Люди не понимают, как добираться на работу, если автобусы перестанут ходить. А заправить личное авто нельзя ни за какие деньги, пишет жительница Севастополя Кристина.
14: «Девочки, у меня просто паника. Развожаев пишет, что 2 дня бензин вообще продавать не будут, свет отключают, фонари на улицах гореть не будут. Как на работу добираться? Нас столько лет уверяли, что Крым – это неприступная крепость, все защищено. А по факту один прилет по порту, и мы сидим без света, без воды и без бензина. Страшно представить, что будет дальше».
24: Пока ремонтные бригады пытаются оценить масштаб разрушений в портах, власти призывают людей снизить потребление электричества и не включать чайники и кондиционеры. В Крыму сейчас плюс 35 в тени. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
15: Запад снова собирает оружейную кассу. Военкор Живов о новых поставках вооружения Украине.
16: Лондон до конца года передаст Киеву 150 тысяч дронов и более 350 ракет для систем противовоздушной обороны, заявил глава Минобороны Британии Дэн Джаррис. По его словам, поставки будут профинансированы за счет доходов от замороженных российских активов. Речь идет о дронах, произведенных на Украине, а также о радарах. Общий объем пакета – около 74 миллиардов рублей. Средства выделяются в рамках программы «Эра». Германия выделит 400 миллионов долларов на закупку средств ПВО и ракет для зенитно-ракетного комплекса. Амстердам предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 500 миллионов евро. Стокгольм направит еще 108 миллионов долларов на американское оружие. А НАТО готовит новый пакет финансовой помощи в 70 миллиардов евро. При этом участие США в новой инициативе пока остается неопределенным. Хотя 16 июня Трамп заявил, что Вашингтон рассмотрит запрос Украины о предоставлении лицензии на производство ракет для систем «Патриот» на Украине. Кроме того, по итогам саммита «Большой семерки» лидеры стран объединения подтвердили намерение увеличить поставки Украине средств ПВО и дальнобойных систем.
15: Дух Анкориджа испарился. Военкор канал «Старшие Эды» о переговорах с Западом и иллюзиях про «как раньше».
17: Помощник президента господин Ушаков заявил, что дух Анкориджа испарился, так как одна из сторон не выполнила свои обязательства. То, что никакого толка от духа Анкориджа не будет, было, в принципе, понятно практически сразу. Американцы продолжили стабильно поставлять хохлу Starlink, что является главным и самым опасным оружием текущей войны. Нас же, в свою очередь, они от Starlink'а отрезали. Камлание на вызов этого самого духа и попытка некоторых выдать самый вонючий пердеж за дух переговоров являлась на самом деле постепенно уходящей точкой зрения, что, мол, вот помиримся и будет все как раньше. Будем в Америку ездить и являться пусть и крайне ущербной, но все же частью просвещенного Запада. Ничто так не отражало эту паскудную для каждого любящего свою родину и ценящего себя человека точку зрения, как видеоролик, выпущенный перед встречей на Аляске, где американ-бой танцует девочку Россию. Очень надеюсь, что сейчас, после заявления господина Ушакова, та часть граждан, что с упорством, достойным лучшего применения, продолжала попытки цепляться за этот самый дух и тащившие все это в информационное поле, несколько охладят свои устремления и подумают над тем, что есть и другой путь разговора с Западом.
15: Крым без света, воды и детских лагерей. Алексей Живов о последствиях атаки и молчании Москвы.
2: В Крыму попросили отключить от сети все избыточные электроприборы. Из-за отсутствия электричества остановились насосные станции. Вода временно не подается. Движение через паромную переправу в районе Керчи остановлено после атаки парома. Бензовозам предлагают вернуться на трассу Р-280. Также минимум по 1 сентября остановили прием детей в детские лагеря отдыха.

0: Живой полигон Украина презентовала в Париже дрон с дальностью 3000 километров. Это он атаковал НПЗ в Тюмени? Похоже, что границ для дронов ВСУ больше не существует. В Париже на оружейной выставке презентовали новый беспилотник, который может пролететь почти 3000 километров. И это не просто чертежи. Прямо на стендах показывали кадры недавних ударов по Москве. А уже через два дня после презентации этот дрон долетел до Западной Сибири и ударил по нефтезаводу в Тюмени. Эту сверхдальнюю атаку подтвердил Зеленский.
1: Наши дальнобойные санкции достигли Тюменского региона России. Целью стал объект нефтепереработки, более чем в 2000 километров от нашей государственной границы. Эффективно. Отработали новые модернизированные дроны ФП. Теперь они могут достигать целей на расстоянии 3000 километров.
0: Тюменский НПЗ – это один из столпов российской энергетики, который обеспечивает топливом, в том числе и армию. Местный губернатор Александр Моор попытался успокоить людей и заявил, что атаку якобы отбили. Но жителей Тюмени не обмануть. В соцсети мгновенно заполонили кадры мощного зарева на востоке города. Системы ПВО в глубоком тылу оказались бессильны перед новейшими разработками ВСУ. Атака по Тюмени показала, что даже заводы за Уралом больше нельзя назвать безопасными. Это меняет всю архитектуру логистики для армии, считает военный аналитик Ян Матвеев.
2: Прилет по Тюмени – это шок для российского командования. Раньше считалось, что за Уралом заводы находятся в полной безопасности. Туда просто физически ничего не могло долететь. В итоге вся ПВО была стянута к границам и крупным городам европейской части. Сибирь осталась абсолютно голой. Защитить такие гигантские заводы на расстоянии в 2-3 тысячи километров у России просто нечем. Теперь под ударом вообще любое предприятие страны.
0: Сами тюменцы от ночного грохота и пожара на НПЗ до сих пор пребывают в стрессе. Люди осознали, что СВО пришла даже туда, где ее никто не ждал.
3: Губернатор говорит, все под контролем, но мы же не слепые, там полгорода этот пожар видела. Если уже до Тюмени дроны долетают, то безопасных мест в России вообще не осталось. Честно, становится очень стрёмно.
0: Пока власти подсчитывают ущерб, нанесенный сибирскому нефтепрому, эксперты констатируют, что украинский ВПК за время СВО совершил колоссальный технологический рывок. И теперь дроны ВСУ фактически без препятствий пролетают 3000 километров на Дальний Восток. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Ракеты вместо БПЛА. Военкор Зыргулио об ударе по Воронежу, Storm Shadow и старых обещаниях ответки.
6: Воронеж. Ракетный удар. Судя по масштабным разрушениям и столбам дыма в десятки метров, это никакие не беспилотники, пишут про ракеты Storm Shadow. Про эти ракеты писал еще в 2023 году. Боевая часть 450 килограммов, считай полтонны. В свое время именно за удары этими ракетами обещали ответку по центрам принятия решений. Бьют? Ответки нет. Ракетные удары вглубь России. Давно ожидаемое наращивание эскалации Западом. Британия не просто так поставляет Украине 350 ракет. Ущерб от них будет кратно большим, чем от любых беспилотников. А наша власть снова максимум про красные линии поговорит и забудет. Тем временем ракетная опасность объявлена в нескольких регионах страны.
5: Новые ракеты для ударов по городам. Военкор Котенок о британских испытаниях оружия для Украины.
7: Великобритания проводит испытания новых дальнобойных ракет, предназначенных для украинских ударов по российским городам, в том числе по Москве. Об этом сообщает The Telegraph. Утверждается, что ракеты, несущие боеголовку массой 250 килограммов, будут производиться без американских компонентов, чтобы предотвратить вмешательство Вашингтона в экспорт и дальнейшее применение. Уверен, что относительно скоро и этих, и других ракет будет предостаточно у противника, так что не только беспилотники – наша опасность. Не только.
5: Мотоциклы под запрет, детские лагеря на паузу. Военкор «Канал 2 Майора» о новых ограничениях в Севастополе и Крыму.
6: Для отдельных видов мототранспорта в Севастополе вводятся ограничения на движение. Указ подписал губернатор Михаил Развожаев. Ограничения действуют до особого распоряжения для безопасности жителей и стабильной работы городских служб. Под ограничения попадают трициклы, квадроциклы, мопеды, питбайки с объемом двигателя до 125 кубических сантиметров, а также мотоциклы. Им запрещено передвигаться по городу с 10 вечера до 6 утра, а также во время сигналов

0: воздушная тревога и воздушная тревога и морская опасность. Контролировать исполнение указа будет полиция. Ранее аналогичные меры ввел глава Республики Крым. Также вводится приостановка бронирования мест, приема и размещения детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории республики, а также бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности. В сложившейся ситуации данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности. В общем, туристический сезон накрылся медным тазом.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Беда дня.
2: В Крыму полностью прекратили продажу бензина населению и бизнесу за наличные, по картам и даже по талонам. Из-за жесткого дефицита после ударов по НПЗ остатки горючего теперь выдают исключительно государственным службам и силовикам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Жительница Ялты Алевтина Бугаева рассказала, что накануне отправки сына в лагерь отдыха ее уведомили, что во всех детских лагерях полуострова отменены все смены.
4: Буквально полчаса назад нам позвонили из Министерства образования Крыма и сообщили о том, что в этом году отменяются абсолютно все смены в детских лагерях. У нас сын получил бесплатную путевку за дипломы, и у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание, и приняли решение отменять все смены. Я, мы, конечно, в шоке. Ну, ни для кого не секрет, что в Крыму нам уже с начала месяца проблемы с бензином. Он то есть, то нет. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую, и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон, и у меня пока нет понимания, что с этим делать. Такие дела.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня в подкасте большой выпуск про то, что происходит с топливом в России и Крыму. Почему на заправках в Москве стоят очереди из десятков машин, почему в Крыму бензин продают только скорой и полиции, а обычным людям нет, почему автобусы в Иванове не вышли на маршруты, и как все это связано с беспилотником, который долетел аж до Тюмени. Это 2000 километров вглубь страны. Сегодня разбираем цепочку событий от взорванной Керченской переправы до пустых колонок в центре России.
6: И вот, чтобы понять саму механику этой огромной цепной реакции, нужно отмотать события немного назад и посмотреть на юг. На ту самую точку, где логистика дала первую самую масштабную трещину – паромную переправу.
5: Слушай, ну вот тут сразу хочется уточнить, почему именно переправа? Там же буквально рядом стоит огромный Крымский мост, и по нему спокойно едут машины. Зачем вообще фокусироваться на паромах, если есть капитальное бетонное сооружение?
6: Мост действительно стоит. И да, по нему могут ехать обычные легковые автомобили. Но после всех предыдущих повреждений в конструкциях ввели просто жесточайшее ограничение по весу.
5: Ага, то есть тяжелое пускать нельзя?
6: Да-да. Пропускная способность для большегрузов, тяжелых фур и, самое главное, для железнодорожных цистерн с топливом упала до критического минимума. Топливо – это колоссальный вес плюс высочайший риск детонации, поэтому вся логистическая надежда полуострова держалась именно на паромах.
5: И вот тут происходит точное попадание. Уничтожен паром «Панагия», горят нефтебазы по обе стороны пролива, железнодорожные составы с бензином просто физически больше не могут перебраться через воду.
6: Точно. Переправа полностью встала. И официальное решение властей звучит, знаешь так, довольно обыденно, просто перенаправить весь поток грузовиков на сухопутные трассы.
5: Да, вдоль побережья.
6: Угу. Через Мариуполь и Мелитополь. Это трасса Р-288 И я смотрел по карте, это, в общем-то, вполне приличная асфальтированная дорога. Кажется, ну, проедут фуры чуть дольше, сделают крюк, груз доставят. В чем проблема-то?
5: Проблема в классическом эффекте бутылочного горлышка. Представь себе обычную трассу, ну, которую строили для регионального трафика, две, ну, максимум четыре полосы.
6: Ну да.
5: Строительная техника, военные колонны, огромные бензовозы.
7: Асфальт просто не выдерживает.
5: Вот-вот начинает разрушаться под гусеницами и перегруженными осями. Трасса находится под плотным огневым контролем.
7: То есть математика рисков меняется. Медленно ползущая в глухой пробке колонна бензовозов – это же просто идеальная мишень.
5: Водители фур не слепые, они прекрасно видят, что едут, по сути, в тире.
7: Абсолютно.
5: Водители требуют просто колоссальных надбавок за риск для жизни, и стоимость доставки моментально улетает в космос. Но даже за огромные деньги количество людей, готовых реально рисковать сгореть заживо в кабине, оно сильно ограничено.
6: Логично. В итоге физический объем топлива, который реально доезжает до Крыма, катастрофически падает. Спасительный маршрут превратился в смертельную ловушку.
5: И последствия этого физического дефицита бьют по самому Крыму. Рынок топлива на полуострове просто рухнул. Власти были вынуждены пойти на беспрецедентный шаг – полный запрет на продажу бензина гражданам.
6: Не ограничение в 10 литров, а именно полный запрет. Заправляют только полицию, пожарных, скорую.
5: Да. И что делает государственная машина? Она пытается тушить панику. Анонсировали запуск системы талонов и QR-кодов. Типа человек получает код в смартфоне и заправляет строгий лимит, чтобы бензина хватило всем. Почему тут эти QR-коды не сработали?
6: Да потому что это полное непонимание природы кризиса. Во время ковида товары физически лежали на складах. Кризис был в логистике, распределении и панике. А в Крыму абсолютный физический вакуум.
5: То есть бензина просто нет?
6: Вообще нет. Никакой красивый цифровой талон не способен материализовать бензин из воздуха, если подземный резервуар пуст. Бензин либо сгорел на той самой трассе, либо остался по ту сторону пролива.
5: Да уж, цифровизация бессильна против законов физики. И вот этот вакуум начинает разрушать все вокруг по принципу домино. Топливо ведь критически необходимо не только машинам. Оно нужно для резервной генерации.
6: Вот это самый страшный этап каскадного обрушения. Как только останавливаются резервные дизельные генераторы на котельных или насосных станциях, вся огромная нагрузка ложится на основную электросеть.
5: А электросеть к такому вообще не готова, трансформаторы не выдерживают, срабатывает автоматика защиты, и все, регион погружается в веерное отключение.
6: Ялта, Севастополь просто сидят в темноте.
5: Но темнота – это еще не финал. Нет электричества, останавливаются насосы, пропадает вода, и что еще хуже, падает сотовая связь.
6: Я всегда думала, что у связистов стоят какие-то супермощные батареи на базовых станциях.
5: Батареи стоят, тяжелые свинцовые кислотные аккумуляторы, но они рассчитаны буквально на 2-4 часа работы. Их задача – продержать вышку в эфире ровно до того момента, пока техники не привезут мобильный дизель-генератор.
6: А техники не могут его привезти, потому что солярки нет. Батареи высаживаются в ноль, и сеть полностью слепнет. Жуткий парадокс получается. Бензин оставили только для скорой помощи. Но человек, которому стало плохо, не может эту скорую вызвать, потому что телефон не ловит сеть. Круг сомкнулся.
5: Слушай, если бы эта картина ограничивалась только прифронтовым Крымом, все можно было бы объяснить логистической блокадой. Но самое поразительное начинается дальше. Кризис перекинулся на материк. За тысячи километров от зоны конфликта.
6: В Тверскую область, например.
5: Да. Это же центральная Россия, между Москвой и Питером. И там Министерство промышленности официально признает введение лимитов на заправках. Как такое вообще возможно?
6: Ну, когда официальное ведомство в таком глубоком тылу выходит и говорит, утверждены лимиты, это ярчайший индикатор системного сбоя.
5: В Москве, в Коломне, Саранске люди видят огромные очереди. Крупные сети вводят ограничение 30 литров 95-го бензина в одни руки. Это ж всего полбака для обычного кроссовера.
6: И тут включается психология дефицита. Что делает водитель, которому налили только полбака? Он начинает паниковать. Выезжает с одной заправки и тут же становится в очередь на следующую, чтобы долить бак под крышку.
5: Ага, и это искусственно удваивает, а то и утраивает трафик?
6: Да. Очереди растут в геометрической прогрессии и начинаются скандалы. И посмотри на цены на табло. В некоторых местах цифры доходят до 95 рублей за литр.
5: Кошмар. Ну а давай докопаемся до причин. Откуда этот дефицит в центре страны?
6: Это кумулятивный эффект из трех факторов. Первый – военный спрос. Армия потребляет топливо в невообразимых масштабах. Каналы через юг пересохли, и логисты просто напрямую, как пылесосом, вытягивают объемы с материковых НПЗ. Гражданским отдают по остаточному принципу.
5: А второй фактор?
6: Сломанная логистика самих железных дорог. Из-за постоянной смены маршрутов составы с топливом застревают на запасных путях. Цистерны стоят там, где они не нужны.
5: Ну а третий и самый болезненный фактор – это прямые удары по самим нефтеперерабатывающим заводам, верно?
6: Да. Физическое уничтожение мощностей. Меньше заводов работают, меньше бензина производится в принципе.
5: Тут еще, знаешь, важно понимать экономику самих частных заправок. К чему они вводят эти смешные лимиты в 30 литров?
6: Чтобы всем поровну досталось.
5: Не только. Частные АЗС покупают бензин оптом. Из-за дефицита оптовая цена просто улетает в стратосферу. А розничная цена на табло часто сдерживается государством. Получается, продавать полный бак владельцу заправки невыгодно, он торгует себе в убыток. Лимит – это попытку просто не обанкротиться. И вот этот коллапс бьет по общественному транспорту. В Иванове 10% автобусов просто не вышли на маршруты.
6: Ну, звучит вроде не так страшно. Всего 10%.
5: Да как не страшно? Если из 100 автобусов на линию вышло 90, интервалы сразу сбиваются. На остановках собираются толпы людей. Они мерзнут, опаздывают на работу. А оставшиеся автобусы едут переполненными. Техника ломается.
6: А водитель того самого невышедшего автобуса часами стоит в очереди на заправке за остатками дизеля. Транспортный паралич возникает буквально из воздуха.
5: Вот именно. Но давай вернемся к ударам по НПЗ, о которых ты упомянул. Атака на Антипинский завод в Тюмени, это же Западная Сибирь, 2000 километров от линии фронта. Как беспилотник вообще способен пролететь такое расстояние?
6: Технологии сделали качественный скачок. Это уже не те примитивные коптеры, которые мы видели пару лет назад. Это дальние системы, оснащенные абсолютно автономной навигацией.
5: В смысле автономной? Их разве не под GPS направляют?
6: Нет, GPS же легко заглушить системами РЭП. Современные дальние дроны используют оптическое распознавание рельефа.
5: Это как?
6: В память дрона загружается карта высот и спутниковые снимки местности. Он летит очень низко, прячется от радаров, и камера постоянно смотрит вниз. Дрон сам сравнивает то, что видит, с заложенной картой. Ему вообще не нужна связь со спутником или пультом управления на протяжении всех этих 2000 километров.
5: Ничего себе! Получается, если радиус поражения теперь равен 2000 километров, то ни один стратегический объект больше не в безопасности?
6: Совершенно верно. Защитить все математически невозможно. Ты не можешь поставить комплекс ПВО вокруг каждой трубы и каждого резервуара в стране на 11 часовых поясов.
5: Да уж.
6: Эта реальность полностью ломает психологию нефтяной отрасли. Руководители заводов в Самаре, Уфе, Омске теперь живут в страхе. Это требует миллиардов на защиту и рушит любое планирование.
5: И вот что поражает. На фоне всей этой новой реальности, пылающих заводов, государственная машина хранит монументальное молчание. Высшее руководство не комментирует ни остановку переправы, ни удары по заводам. Собирается совбез, но обсуждает исключительно внешнюю политику. Почему?
6: У этого молчания очень жесткая прагматичная логика. Во-первых, если официально признать системный дефицит топлива, это гарантированно спровоцирует моментальную дикую панику.
5: Ну да, прозвучит фраза «наблюдаются перебои, и через час очереди выстроятся километровые».
6: Точно. Выкачают все в канистры и бочки за сутки. А во-вторых, признание ущерба от ударов в глубоком тылу – это прямое признание успеха противника. Это рушит картинку, что все под контролем. Ну и у системы просто нет волшебной кнопки, чтобы все исправить.
5: Но цена такого молчания – это тотальная утрата доверия. Возникает шизофренический диссонанс. По телевизору все замечательно, а на улице автобуса нет, на заправке скандал, цены растут. И знаешь, этот кризис ведь расползается не только вглубь страны, но и за ее пределы.
6: Да, конфликт активно затягивает соседние государства. Вот яркий пример – недавний жесткий ультиматум Киева в адрес руководства Беларуси.
5: Давай разберем, в чем суть претензий. Заявлено, что на территории Беларуси обнаружены 4 мощных ретранслятора, которые координируют дроны, бьющие по энергетике. Зачем им вышки-ретрансляторы?
6: Автономно летают тяжелые камикадзе по стационарным, неподвижным целям вроде заводов. Но есть же и другие дроны, которым нужно управление в реальном времени, например, для доразведки или ударов по мобильным целям. Радиосигнал не может идти по прямой на сотни километров, земля-то круглая.
5: Ага, поняла.
6: Чтобы оператор не потерял связь с дроном, сигнал передает по цепочке через вышки. И если эти вышки стоят на сопредельной территории, эта территория де-факто становится участником боевого управления.
5: И требование звучит максимально жестко. Либо Минск демонтирует эти объекты, либо по ним будет нанесен прямой удар.
6: Что ставит руководство страны в невыносимое положение. С одной стороны, глубокая интеграция, которая не позволяет просто взять и выключить оборудование. С другой – реальная угроза удара. Дипломатический шпагат становится предельно болезненным.
5: Получается, как огромная воронка, которая затягивает все больше пространства. Но давай вернемся к главному вопросу. Зачем все это делается? Сгоревшие паромы, атаки на НПЗ – это же часть большой стратегии логистической осады. Как это влияет на саму линию фронта?
6: Влияет самым прямым образом. Особенно на наступление на Донбассе. Аналитики фиксируют поразительную цифру. Интенсивность ударов по бензовозам возле фронта выросла в 28 раз.
5: 28? То есть идет целенаправленная охота именно за цистернами?
6: Да. Цель – посадить армию на голодный паек. Аппетиты военной техники огромны. Танковый двигатель измеряет расход не в литрах на сотню километров, а в литрах на 1 километр.
5: Да уж.
6: Даже просто стоящий в засаде танк должен сжечь дизель, чтобы вращать башню и питать системы наведения. Без постоянного подвоза топлива многотонная бронемашина за 3 миллиона долларов превращается в бесполезную металлическую коробку.
5: И мы видим экономику асимметричной войны во всей красе. Копеечный дрон за 500 баксов сжигает заправщик за 50 тысяч, и из-за этого встает танк за 3 миллиона.
6: Именно. Этот логистический паралич вынуждает менять тактику. Наступление на направлениях Покровской и Доброполья существенно замедлилось. Использовать крупные колонны бронетехники стало невозможно. Их быстро замечают, а без топлива они не могут сделать глубокий прорыв.
5: Из-за этого перешли к тактике малых пехотных групп, буквально по 3-5 человек.
6: Да, тактика инфильтрации. Они пытаются пешком просочиться сквозь оборону, закрепиться в посадках. Но трагедия для них в том, что пехота идет без брони.
5: И они становятся абсолютно незащищенной мишенью для тех же самых дронов-камикадзе.
8: Вот именно.
6: Возникает чудовищная асимметрия потерь. Логистическая удавка сжимается далеко за сотни километров от фронта, но убивает наступательный потенциал прямо в окопах. Невозможно рассматривать очередь за бензином в Твери и остановившийся танк под Покровском как два разных события. Это звенья одной жесткой логистической цепи.
5: Вот такая получилась картина. Сухопутный маршрут под ударами, бензин кончается, и все это аукается уже не только в Крыму, но и в Москве, Твери, Иваново. Война давно перестала быть чем-то далеким, она влияет на цену литра топлива и на то, приедет ли ваш автобус вовремя. До встречи в следующем выпуске. Пока!
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
8: среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром I, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного Великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
9: Вынужденная смена курса. Из-за новой атаки дронов на столицу самолет «Калининград-Москва» улетел в другой город. Теперь так будет постоянно? В регионе появилось Министерство безопасности. Министром стал командир роты добровольческого подразделения, о котором никто ничего не знает. Министр – человек без биографии. Это уже норма? Анализ угроз от атак БПЛА. Администрация морских портов Балтийского моря объявила тендер на оценку рисков для 7 портов, включая Калининград. Итак, с неожиданным поворотом столкнулись калининградцы, запланировавшие полет в столицу. Самолет на Москву из Калининграда улетел в другой город. Это произошло в ночь на понедельник, 22 июня, когда были введены ограничения во всех столичных аэропортах из-за массированной атаки беспилотников. И, надо сказать, впервые эти временные запреты кардинально повлияли и на работу воздушной гавани в Калининграде, когда борты начали перенаправлять в другие города. Понятно, что безопасность прежде всего, но несложно догадаться, насколько пассажиры были шокированы сменой курса. Вот что рассказал калининградец в соцсетях.
10: В 5:30 я должен был быть в Шереметьево, но в 9:30 вместо Москвы приземлился в Нижнем Новгороде. Шок!
9: Утром 22 июня в Храброво отменили 10 московских рейсов. Изменения также затронули рейсы из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Все задержки были связаны с ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах из-за атаки дронов, а она началась около 3 ночи и продолжалась утром. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о 84 беспилотниках, сбитых на подлете к городу. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Где именно падали обломки сбитых дронов, Собянин не уточнил. В итоге в московских аэропортах отменили или отложили почти 400 рейсов. По мнению военных экспертов, очередная массовая атака БПЛА по одному направлению может быть связана с попыткой ВСУ выявить системы ПВО и истощить ресурсы для последующих атак на Москву. А это значит, что рейсы из Храброво могут менять курс, время вылета и конечный пункт прибытия. Иными словами, пассажиры должны быть готовы к неприятным сюрпризам. Понятно, что все это особенно чувствительно в период летних отпусков. Но что поделать, это первое лето, когда война стала ощущаться и в Москве, и в других тыловых регионах страны. С каждым днем Минобороны отчитывается о все большем количестве сбитых над разными городами России беспилотниках. Например, в ночь на 22 июня таких было 300 над 12 регионами страны. К тому же в 8 регионах, в том числе в Московском, Чувашии и Татарстане, в понедельник объявлялась ракетная опасность. На фоне всех этих тревожных новостей в Калининградской области объявили о создании Министерства региональной безопасности. Вот что на этот счет сказал Алексей Беспрозванных.
11: Наша область особенная, и создание такого ведомства – логичный шаг. Указы подписаны. В министерстве будут централизованы все вопросы безопасности, реагирование на чрезвычайные ситуации и внутренние угрозы, более эффективное взаимодействие со службами и правоохранительными ведомствами, гражданская оборона. С 29 июня ведомство начнет работу как самостоятельное юридическое лицо. Министерство региональной безопасности возглавил Дмитрий Кононов, который находится на военной службе с 1996 года. Последние полтора года командовал ротой добровольческого подразделения. Кононов в звании полковника, награжден орденом за заслуги перед Отечеством, медалями Жукова и Суворова. Дмитрий Владимирович имеет достаточный боевой и организационный опыт, чтобы заняться вопросами внутренней и внешней безопасности, отметил губернатор, представляя нового члена регионального правительства.
9: В открытых источниках практически отсутствует информация о новом руководителе Министерства безопасности. Неизвестны ни биография Дмитрия Коннова, ни его место рождения, образование, предыдущие должности, место службы. Также ничего не известно о связи нового министра с Калининградской областью и почему выбор пал именно на него. Власти не объясняют и чем конкретно будет заниматься само министерство. Ведь за безопасность в регионе уже отвечают полиция, ФСБ, МЧС, Росгвардия и целый набор федеральных структур. Вот и возникает справедливый вопрос. Зачем тратить 16 миллионов рублей налогоплательщиков на создание нового ведомства? Хотя некоторую ясность Беспрозванных все же внес. Но, честно говоря, вряд ли отслеживание гражданских беспилотников может стоить миллионы.
12: Беспрозванных поручил новому министру заняться вопросом гражданских беспилотников. По словам главы региона, несмотря на действующий запрет, жители Калининградской области продолжают запускать дроны без согласования. Губернатор подчеркнул, что любые такие беспилотники будут изыматься и ни один не будет возвращен. Власти напоминают, что запускать БПЛА могут только специальные службы и организации, получившие соответствующее разрешение. По словам Беспрозванных, в нынешней ситуации любой объект в небе рассматривается как потенциальная угроза и может вызывать панику среди жителей.
9: Ну да, зачем лишние стрессы, если их и так хватает? Сегодняшние серьезные опасности и риски для транспортной инфраструктуры все прекрасно понимают. В администрации морских портов Балтийского моря даже объявили тендер на оценку уязвимости 7 портов, включая Калининград, Большой и пассажирские порты Санкт-Петербурга, Выборг, Высоцк, Приморск и Усть-Лугу. Максимальная цена контракта – 2 миллиона 200 тысяч рублей. За эти деньги подрядчик должен проанализировать для портов угрозы, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных плавсредств. Согласно техническому заданию, исполнителю предстоит описать способы реализации потенциальных атак БПЛА в акватории Балтийских портов и дать рекомендации по дополнительным мерам защиты. В общем, действительно, время нынче очень неспокойное. Некоторые эксперты после пробития эшелонированной защиты противовоздушной обороны Московского региона высказывают опасения, что дроны могут долететь и до Калининградской области. Но все же будем надеяться, что ничто не омрачит празднование юбилея региона. Хотя некоторые моменты все же могут испортить праздник, поскольку доступен он будет не всем. В Калининграде озвучили жесткие ограничения по бесплатным билетам на выступления Олега Газманова, группы «Браво» и других звезд на концерте 4-5 июля.
13: Каждому прошедшему по ссылке на одну электронную почту вышлют не более 2 бесплатных билетов на Ростех-арену. Об этом на заседании правительства региона 22 июня сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. Как известно, в субботу, 4 июля, на стадионе на спортивной арене, расположенной на Солнечном бульваре 25, будут выступать Олег Газманов, Родион Газманов и группа «Браво». В воскресенье, 5 июля, «Зиверт», «Пясто Фэмили» и «Бурито». Выступление этих звезд станут кульминацией празднования 80-летия Калининградской области. Начало концертов в 18:00.
9: Как отметил губернатор, первая партия бесплатных билетов разошлась за 2 часа, поэтому решили, что оставшуюся партию пропусков на Ростех-арену будут выкладывать ежедневно примерно по 1000 в сутки. То есть билетов на всех не хватит, а ведь так обещали. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
14: Мобилизация в России, которую многие так боялись, идет полным ходом. 18 июня. Пенза. Вечер. На улицах экипажи полиции, сотрудники военкоматов, ОМОН, Росгвардии в балаклавах. В общем, полный карнавал. Причем приехали все эти товарищи на гражданских машинах, ну, чтобы народ не успел разбежаться. Что происходило дальше? Людей начали останавливать прямо на тротуаре. Начали блокировать дорогу, автобусы, личные автомобили. Никаких пояснений. Просто делали, что хотели. Доставали мужиков из машин и паковали в бусы. Дальше свезли их в военкомат на улицу Складскую. И тупо заставили всех подписать контракты. Типа эти мужики, которые ехали кто домой, кто на работу, вдруг вспомнили, что очень хотели пойти на войну. Вот такой кошмар. Официально это называлось проверкой документов воинского учета. Но по факту в здании людей под психологическим и физическим давлением склоняли к подписанию контракта. И склоняли — это еще мягкое слово. Потом родственники говорили, что их просто пугали расправой или тем, что «мы сейчас тебе наркотики подкинем, ты сядешь и все равно пойдешь на спецоперацию, но уже как зэк». И такие же облавы прошли в Пензе, в Каменке, в Кузнецке. Ночью под военкоматом развернулась картина, которую я просто представить не могу. Женщины, матери, жены, дочери пытались вытащить своих родных из автобусов. Изнутри кто-то кричал: «Не оставляйте нас тут!» В общем, это похоже на какой-то жуткий цирк, где людей, как животных, загоняют в вольер. В итоге добиться справедливости не получилось. Все подписали контракты и уже где-то по дороге напередок. Только на утро после этого кошмара Росгвардия дала официальный комментарий. Сообщили, что они провели межведомственный рейд, проверили 80 водителей, выявили 9 граждан, не вставших на учет, вручили повестки. Про то, что людям пальцы ломали, конечно, ни слова. Но кое-что полезное из этого заявления мы все-таки узнали. Теперь рейды будут проводиться на системной основе во всех районах области. Я повторяю, как сказано в официальном источнике. На системной основе во всех районах. Это не разовая акция. Так что дальше их будет только больше. Теперь о том, кого именно ловят. Целенаправленно ищут мужиков с долгами, с судимостями, тех, кто алименты должен платить. В общем, ищут, какие у вас есть слабые места. Но даже если таких нет, то это, в общем-то, ничего не значит. Одного остановили по дороге между населенными пунктами. Проверили на долги, ничего не нашли, но все равно отвезли в военкомат. Его жена сказала, что контракт он подписал после того, как его избили. Еще одного привезли вообще без документов. Просто чувак какой-то алкоголик на улице сидел. За час прямо в военкомате ему оформили новый паспорт и военный билет. Позвонил матери вечером, уже из Мариуполя. Почему я говорю, что такого на улицах будет больше? Сейчас для облав в Пензе прислали из Кировской области около 100 человек. Пензенских, в свою очередь, отправили в Киров. Обмен живым товаром. Ну, чтобы не смущать народ. А то неприятная ситуация, когда ваш сосед утром поздоровался, а в обед вашего мужика ногами бил в отделении. И это же не все. Параллельно идет целая кампания в вузах. Студенты с задолженностями, кандидаты на отчисление. Все, кто отстал по учебе, всех их шантажируют, угрожают, заставляют подписывать контракты. Я уже рассказывал про эту схему, но напомню коротко. Детям обещают специальный однолетний контракт. Служба вдали от фронта, высокие технологии. А потом оказывается, что по закону это все фигня. Никакого однолетнего контракта юридически не существует. После подписания ты обычный военнослужащий без права выйти через год. Пока Путин частичную мобилизацию не отменит, никаких годовых контрактов просто быть не может. А про то, что ты там типа выберешь себе теплое место оператором дрона, вообще забудь. Вот такая реальность. И если у вас еще остался вопрос, а будет ли такое в Калининграде, то я отвечу. Конечно, будет. У нас народ расслабился так, как будто Калининград — это отдельное государство. Все, что происходит на большой земле, обязательно, рано или поздно, будет происходить и в регионе. Так что самое время сейчас подумать, что вы будете делать, когда вашего сына или мужа будут хватать мужики в балаклавах. Тем более, что варианта сбежать нет. Вот на днях буквально мужик пытался в Литве попросить убежище, а литовцы его просто упаковали обратно. На границе бедолагу уже ждал патруль. Сейчас он где-то по дороге напередок, я думаю. Вот такая получается картина маслом. На этом все. Больше важных новостей и адекватности в следующем выпуске. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Опасность дня.
2: Украина разработала новую крылатую ракету «Фламинго» с дальностью полета 3000 километров и боеголовкой весом больше тонны. Ракету, способную долетать до Сибири и Урала, представили на выставке в Париже.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Жительница Крымского полуострова Галина Рукасуева рассказала о непонятной ситуации, сложившейся в детском лагере «Артек».
15: Я отправила ребенка в «Артек», и сейчас происходит полный кошмар. Седьмая смена. Дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных. И так получилось, что «Артек» закрыл все смены. Вернее, тот, кто успел приехать, они находятся в лагере. Все остальные дети, которые ехали из регионов, они просто застряли в Керчи. Ночь они провели в какой-то школе-интернате. Практически не спали, потому что с дочерью я созванивалась и в 12 ночи они еще не спали, а в 4 утра она мне позвонила, что они уже куда-то едут. Планировалось, что они поедут, их разместят временно в лагере «Смена» либо «Орленок», но далее Крымский мост был закрыт, и они то останавливались, они, дети, не могли даже выйти, потому что все завалено чемоданами было. И, в общем, ситуация вообще крайне непонятная, никто не дает внятных ответов, нет связи в чатах. Это логистическая компания, которая занимается перевозками детей, «Аврора», они абсолютно... Ну, я понимаю, что у них у самих нет информации, но можно было бы в чате хотя бы как-то писать о перемещении детей. То есть я сейчас на связи только с ребенком, и то у нее там осталось 20-30% на телефоне, и я в полнейшем шоке, не знаю вообще, что делать. Родители, которые оказались в этой же ситуации, пожалуйста, если есть какая-то информация, напишите, пожалуйста, в комментарии.
1: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
16: Английский не в фаворе. С 1 сентября школьники по всей России будут учить арабский. Министерство просвещения официально утвердило программу изучения арабского языка во всех российских школах. Как заявил министр Сергей Кравцов, новые правила вступят в силу уже с 1 сентября нового учебного года. Власти уверены, что это укрепит дружбу с Арабскими Эмиратами и даже перевели на арабский русские народные сказки и другие популярные произведения школьной программы. Это решение демонстрирует смену внешнеполитического вектора страны, считает политолог Андрей Соколов.
17: Это абсолютно логичное продолжение так называемого разворота на восток. Поскольку с Западом Кремль разругался окончательно, английский и немецкий языки в школах теперь неофициально считаются вражескими. Власти пытаются искусственно перекроить сознание детей, навязывая им сначала китайский, а теперь вот арабский. Но чиновники забывают, что язык – это инструмент глобального мира, бизнеса, науки и технологий, а не просто идеологический лозунг, который можно спустить сверху приказом Минпросвещения.
16: За кулисами этого красивого восточного проекта скрываются чисто технические проблемы. У школ нет ни учебников, ни сертифицированных преподавателей, которые могли бы массово обучать детей сложнейшей арабской вязи и фонетике. О том, к какому хаосу в классах приведет эта спешка, говорит заслуженный учитель России Лев Соболев.
18: Внедрить новый язык с 1 сентября – это какая-то утопия. Откуда возьмутся тысячи учителей арабского? У нас в обычных региональных школах до сих пор английский-то вести некому. Учителя работают на две ставки. Арабский язык – один из самых трудных в мире. Чтобы подготовить нормальные учебные пособия и обучить педагогов, нужны годы. В итоге все это превратится в очередную фикцию и показуху, от которой пострадает только качество общего образования.
16: Сами родители в соцсетях от этой инициативы не в восторге. Люди отмечают, что на рынке труда арабский язык нужен единицам, в отличие от того же английского, который Минпросвещение постепенно задвигает на задний план. Своим мнением в родительском чате поделилась москвичка Ирина.
19: У меня ребенок в 6 класс переходит. Нам уже намекнули, что вместо 2-го европейского языка могут поставить арабский. Зачем он нужен обычному ребенку? Скажите на милость. Ладно бы учили тому, что пригодится в жизни, программированию или нормальному английскому? Нет. Теперь будем писать справа налево. Ощущение, что наши чиновники просто соревнуются. Кто глупее инициативу придумает, лишь бы перед начальством выслужиться.
16: Тем временем Минпросвещение уже строит грандиозные планы. Следующим шагом арабский язык хотят включить в список предметов для сдачи ЕГЭ по выбору. А уже в новом учебном году хотят провести олимпиаду по арабскому. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Глава Крыма Сергей Аксенов. О том, что на АЗС полуострова прекращают продажу топлива, заправлять будут только транспорт государственных служб.
20: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
1: Криминальные новости.
21: Стали известны детали нападения на детский лагерь в Тыве. Напомню, ночью 21 июня в лагере «Орленок» на озере Чагатай произошла атака на несовершеннолетних. По данным 112, пьяный 25-летний мужчина ворвался в корпус лагеря, где находились 16 детей в возрасте от 12 до 14 лет. Выстроил их в шеренгу и начал избивать деревянной палкой. У 13 школьников зафиксированы ушибы и ссадины. Во время нападения сторожа на территории лагеря не было. Нападавшего задержали сотрудники еще до прибытия полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Также проводится проверка в отношении руководства лагеря. По информации местных пабликов, неадекватно напавший на детей ветеран СВО, уволенный из армии после ранения. В Петрозаводске 38-летний военнослужащий открыл стрельбу из окна квартиры на 4-м этаже. В результате ранения получили 2 мужчин. Пострадавших госпитализировали с множественными огнестрельными ранениями, каждому из них по 34 года. Их состояние оценивается как средней тяжести. Стрелка задержали. Карельское издание «Фактор» сообщает, задержанным занимается военное следствие. Выясняются все обстоятельства произошедшего и мотивы. Мужчины. Неадекват пырнул водителя такси отверткой в шею в Орске. Пьяный мужчина находился возле жилого дома на улице Васнецова. Он поругался с водителем такси и нанес ему удар. Нападавшего остановили прохожие. Они же оказали помощь пострадавшему. СК возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Вскоре обвиняемому изберут меру пресечения. Самодельная граната взорвалась в руках у ребенка в Новой Москве. По данным 112, несколько подростков изготовили самодельную лимонку и оставили ее на улице. Позже другой ребенок поднял предмет, после чего произошел взрыв. Предварительно мальчик получил ожог сетчатки глаза. Как рассказывают местные жители, подростки после этого убежали. По их словам, компания и раньше устраивала подобные пранки, а одна из девушек состоит на учете в ПДН. На месте работали экстренные службы. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители. Девушке-подростку из Красноярска назначили 6,5 лет воспитательной колонии по делу о подготовке к массовому убийству в школе. По версии следствия, школьница причисляла себя к последователям движения «Колумбайн» и разделяла его цели и взгляды. Силовики утверждают, что она планировала вооруженное нападение и массовое убийство в красноярской школе в феврале текущего года. В релизе суда сказано, что для нападения девушка приобрела необходимую амуницию и посетила спортивно-стрелковую клуб. Там получила базовые навыки по стрельбе. Кроме того, у школьницы был манифест с планом массового убийства и план передвижения по учебному заведению. Девушку признали виновной в подготовке к теракту и участии в деятельности террористической организации. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Официальный представитель УФСБ России по Свердловской области Елена Докучаева о том, что фотографирование и передача снимков могил участников СВО может быть квалифицировано как государственная измена.
0: На самом деле кураторы, да, которые ведут данных лиц, они чаще всего находятся, как мы понимаем, не только за пределами нашего региона, но и за пределами нашей страны. Они аккумулируют все данные и используют уже потом, в том числе против безопасности нашей страны. В ряде случаев данная информация передается в центры телефонных мошенников, где уже звонят родственникам, которые только что похоронили своих близких, и уже с помощью тех же самых технологий искусственного интеллекта воссоздают, да, по фотографии близкого человека, который звонит и объясняет, что вы похоронили не меня, я нахожусь в плену, и вот здесь уже опять возвращаются к схеме, когда просят деньги за то, чтобы освободить, опять же, человека, который якобы находится в плену. И злоумышленники сейчас действительно играют на чувствах очень ярко, и нет ничего святого для них. Каждый случай, конечно же, индивидуален. Сложно сказать, что всем грозит, например, государственная измена, но в ряде случаев действительно могут трактоваться подобные действия как оказание помощи иностранному государству и попадать под квалификацию статьи «Государственная измена». По данной статье наказание предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы.
1: Главные новости дня.
4: Пустые бензоколонки и рекордные цены. По всей России очереди на АЗС, а в некоторых городах топлива просто нет.
22: 22 июня, город Владимир, час ночи.
23: Да, двигаться хочу.
24: Да, сдвинулись чуть-чуть. Да.
22: Чуть-чуть. Вот, собственно, 22 июня, город Владимир. Стоим в огромнейшей просто до безумства пробки. Все ждут бензин, но при этом, при всем, помимо того, что у нас просто нет топлива на всех заправках в округе, кроме одной, у нас еще и нет и нормального интернета, потому что в этом городе есть только интернет по белым спискам.
4: Жители из разных регионов страны, от Тюмени до Дагестана, публикуют кадры многокилометровых очередей за бензином. А на многих АЗС топливо и вовсе исчезло.
25: Дошли до уровня, когда мы не можем заправить бензин, просто его нету на заправках в Краснодаре. Просто решила заправиться. Офигеть.
4: В Липецкой области и в Рыбинске пистолеты на заправках заколочены. В Георгиевске нет 95-го, а в Махачкале остатки горючего теперь отдают строго скорым и МЧС.
26: Уважаемые клиенты сети АЗС «Аско», в сложившихся условиях приоритетом становится обеспечение топлива экстренных служб и объектов жизненно важной инфраструктуры. Отпуск топлива будет осуществляться только для автомобилей экстренных служб. Благодарим вас за понимание и доверие.
4: Местные губернаторы в панике, просят людей не скупать бензин впрок и сравнивают ситуацию с ажиотажем вокруг гречки. Экономист Кирилл Родионов считает, что ситуация будет еще усугубляться.
5: Мы наблюдаем классический каскадный обвал рынка. Нефтеперерабатывающие заводы, разбитые дронами, просто не успевают производить нужные объемы. Плюс огромная часть уцелевшего топлива уходит на нужды армии. Регионам достаются крохи. Министерства пытаются тушить пожар в ручном режиме, перекидывая цистерны из одного города в другой, но это лишь временно перераспределяет дефицит. Ситуация со снабжением будет только ухудшаться.
4: Ситуация зашла так далеко, что, чтобы успокоить граждан, в соцсетях запустили целую информационную кампанию. Телеграм-каналы разместили ролики, в которых блогеры-миллионники ездят на заправки и уверяют, что никаких очередей на АЗС нет. Одной из таких оказалась популярная автоблогерша Елена Лисовская. Однако она прокололась. На ее собственном видео отчетливо видны закрытые конусами колонки и нули на ценовом табло, что сразу же заметили россияне и написали об этом в комментариях. Эксперт рынка Илья Шепелин считает, что правительство пытается купировать панику любыми методами.
6: Власти дико боятся паники. Пустые заправки в Москве и крупных регионах – это мощнейший удар по мифу о том, что спецоперация идет по плану. Поэтому в ход пошли самые топорные методы пропаганды. Нанимают дорогих блогеров, выдают их за обычных жителей и заставляют снимать успокаивающие ролики. Но картинка рушится сама собой. Блогер говорит, что все отлично, а на заднем плане табло горит нулями. Людей в регионах, которые часами стоят в очередях, этими видеоотчетами не обманешь.
4: В реальности простые граждане каждое утро вынуждены объезжать по 5-6 заправок в надежде залить хотя бы пару литров, чтобы доехать до работы.
7: Блин, честно, вы такие уроды. Вот у людей нету бензина, дизеля, чтобы доехать элементарно до дома. У меня 37 километров. Я ни на одной заправке не могу заправиться, а передо мной стоите вы и заливаете свои сраные канистры. Куда вам канистры?
4: Пока Минпромторг Тверской и Тюменской областей отчитывается о временных перерывах продажи топлива, связанных с переформатированием логистических цепочек, и вводит жесткие ограничения на продажу топлива в одни руки, эксперты признают, затянувшееся на 4 с лишним года СВО, похоже, лишает Россию ее главного богатства. Нефтяная сверхдержава в 2026 году осталась с пустыми бензоколонками. В 2022 представить такое могли разве что сумасшедшие. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Беда дня.
2: Первые покупатели новой российской «Волги К-40» стоимостью 3 миллиона рублей не смогли уехать из автосалона, потому что машина сразу сломалась.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Сотрудница ФАПа из Омска рассказала, что медиков обязали отправлять минимум по одному добровольцу на спецоперацию.
8: Мне сейчас очень тяжело об этом говорить. Я работаю фельдшером на ФАПе, то есть я среднее медицинское звено. И у нас главный врач подписал документ, присланный свыше, что до конца года один сотрудник, средний персонал должен пойти добровольно на СВО на год. А где год, там и два, и три. Либо ты вернешься домой в цинковом гробу, либо... тебе повезет, и ты доживешь до победного. Потому что я не верю, что всего лишь на год. Это так же, как со студентами, которым предлагают взять также академ на год. Возьми академ, сходи на СВО, умри за родину. Я не думаю, что у нас найдется доброволец. У нас вообще как бы броня от военкомата, как у медиков на селе, да? И если до этого не было добровольцев, то и сейчас их навряд ли найдут. А что в конце года мы будем жребий тянуть? А зная свою удачу, я ни на что особо хорошее не рассчитываю. Вот у меня двое детей, 7 и 3 года. И что я должна сказать? Давайте, детки, я схожу, заработаю нам на ипотеку, чтобы рассчитаться и вернусь домой. Так, да?
2: Экономист Валентин Новиков о том, что страну ждет рекордно низкий урожай и рост цен на продукты.
9: Из-за того, что дизельного топлива нет, сейчас уборочная компания оказалась под угрозой, и урожая может и не быть. Об этом, по крайней мере, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут. Сказала, что в этом году урожай может быть самым плохим за последние 35 лет. О как! И это еще означает, ну что будет означать самый такой плохой урожай? То, что в России будет меньше, гораздо меньше еды, чем планировалось, соответственно, начнется большой рост цен на еду, то есть инфляция.
2: Глава Башкортостана. Ради Хабиров сообщил, что в республике не будут включать сирены воздушной тревоги, чтобы не нервировать людей.
10: Когда вот так вот все тяжело, когда мы утром просыпаемся, а у вас или от там пикалки у вас тут объявили ракетную беспилотную опасность, а поверьте, в принципе, по регламенту мне надо еще эти сирены включать. Нормально будет, да? Вот мы сейчас, я через день будем сирены включать. Поэтому здесь разумно ко всем. И вот это, когда все вот это, давайте мы еще там туда, значит, загрузим вот это все. И что остается? Вон же пишут в СМИ, я не знаю, правда, нет, что количество потребления антидепрессантов, значит, в Российской Федерации выросло. Ну, наверное, да.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Житель Воронежа заснял на видео пожар в производственных цехах Воронежского завода полупроводниковых приборов, куда сегодня попал украинский беспилотник.
11: У нас тут вкусняшка происходит, смотри. Там скорее, это, короче, завод, где мой раньше брат работал. Там вот видно пожар, дымы всякие. Фу. Обвалилась кровля, короче, беспилотники не сбили. Это плохо. Вот. Это завод, где раньше мой брат работал. Раньше. Там вот, короче, вот там, пожар видно, и тут видно. Вот там вот прям, ой, где? Вот там вот очень прям слабо видно. Видно. Пипец. Люди погребли, скорее всего, какие-то.

0: в изоляции. После новой атаки там нет света, воды, а бензин заливает только гостранспорту. Это официальное распоряжение властей.
1: Вот нам, крымчанам, все равно, что бензин по 112 рублей. Жалко, что только всего лишь 20 литров. Нельзя залить до полного бака. А очень хотелось.
2: А здесь вообще цена по 170 рублей за литр. Жесть. Заправляемся. Что делать? Сотой?
0: После серии мощных ударов по паромной переправе минувшей ночью одновременно вспыхнули нефтебаза в Керчи и порт Кавказ. Поставки горючего на полуостров полностью прекратились. Ситуация настолько критическая, что глава Крыма Сергей Аксенов издал экстренное распоряжение. Продажа бензина полностью остановлена и за наличку, и по картам, и по талонам.
3: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
0: В Севастополе объявили режим жесткой экономии электроэнергии. Уличное освещение отключили, а для жителей ввели графики. Бензина нет. Общественный транспорт заканчивает работу не позже 18, а торговые центры закрываются раньше обычного. Крым фактически попал в глухую блокаду, считает военный аналитик Ян Матвеев.
4: Удары по портам Крым и Кавказ – это логистический нокаут. Именно через эти паромы на полуостров шла основная масса топлива для гражданских и военных. Сухопутный коридор через Мариуполь сейчас тоже под постоянным огнем. Фуры туда ехать боятся. Крым оказался в изоляции. Без бензина и с веерными отключениями света удерживать нормальную жизнь там просто невозможно. Российским властям приходится выбирать. Либо дать горючее танкам, либо заправить частные машины. И выбор тут очевиден.
0: Жители Крыма от таких новостей, мягко говоря, в шоке. Люди не понимают, как добираться на работу, если автобусы перестанут ходить. А заправить личное авто нельзя ни за какие деньги, пишет жительница Севастополя Кристина.
5: Девочки, у меня просто паника. Развожаев пишет, что 2 дня бензин вообще продавать не будут. Свет отключают, фонари на улицах гореть не будут. Как на работу добираться? Нас столько лет уверяли, что Крым – это неприступная крепость. Все защищено. А по факту один прилет по порту. И мы сидим без света, без воды и без бензина. Страшно представить, что будет дальше.
0: Пока ремонтные бригады пытаются оценить масштаб разрушений в портах, власти призывают людей снизить потребление электричества и не включать чайники и кондиционеры. В Крыму сейчас плюс 35 в тени. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Говорят военкоры.
7: Южная Корея выходит на рынок войны. Подобное о новом оружейном гиганте НАТО и возможных поставках для Украины.
8: Южная Корея превратилась в одного из самых быстро растущих экспортеров оружия в мире и стала вторым по величине поставщиком вооружений для стран НАТО. На первом месте США. Ключевой драйвер роста – сделки с Польшей. Толчок развитию оборонной промышленности Сеула дала еще доктрина Никсона. Тогда, в 70-х, США сократили военное присутствие в Азии, и Южная Корея начала активно развивать собственные оборонные мощности. По оценке Стокгольмского международного института исследований проблем мира, сейчас страна занимает 9-е место в мире по экспорту вооружений. Совокупная выручка 4 крупнейших южнокорейских оборонных компаний – в 2026 году может достичь 37 миллиардов. Это почти в 4 раза больше, чем в 5 лет назад. На фоне дискуссий об обязательствах штатов в рамках НАТО и высокого спроса на вооружение из-за текущих конфликтов, у южнокорейских производителей открываются новые возможности. В том числе для сбыта своей военной продукции для нужд вооруженных сил Украины. И учитывая наше партнерство с Северной Кореей, поверьте, они это сделают или уже делают.
7: Операция «Крым», военкор «Канал 2 Майора» о логистике, противовоздушной обороне и панике.
8: Если бы своевременно, централизованно реализовывался замысел по защите крымского неба, ситуация была бы сейчас пусть и не безоблачна, но более контролируемая, чем сейчас. На устранение последствий потребуется время, на выстраивание логистики и обеспечение ее безопасности тоже. Очень бы хотелось, чтобы и излишняя бюрократия была побеждена. Но здесь без окрика с матом и телеграммы сверху вряд ли что

0: поменяется. А ведь именно она во многом нам видится едва ли не корнем зла, за которым скрываются в том числе и военные отрицательные успехи. Враг отлично знает все наши процедуры и сроки их исполнения. Мы для него читаемы. Противник, в свою очередь, будет развивать успех информационно-боевой операции в части дискредитации суверенитета России в Крыму. Населению нужно приготовиться к разгону панических настроений. Разумеется, Киев будет вбрасывать нарративы про десантную операцию с ограниченными целями. Это позволит ему не только третировать население, но и растягивать и выматывать наши резервы. Ну а жителям и гостям Крыма и Севастополя желаем стойкости и мужества.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Живой полигон Украина презентовала в Париже дрон с дальностью 3000 километров. Это он атаковал НПЗ в Тюмени? Похоже, что границ для дронов ВСУ больше не существует. В Париже на оружейной выставке презентовали новый беспилотник, который может пролететь почти 3000 километров. И это не просто чертежи. Прямо на стендах показывали кадры недавних ударов по Москве. А уже через два дня после презентации этот дрон долетел до Западной Сибири и ударил по нефтезаводу в Тюмени. Эту сверхдальнюю атаку подтвердил Зеленский.
3: Наши дальнобойные санкции достигли тюменского региона России. Целью стал объект нефтепереработки, более чем в 2000 километров от нашей государственной границы. Эффективно. Отработали новые модернизированные дроны ФП. Теперь они могут достигать целей на расстоянии 3000 километров.
2: Тюменский НПЗ – это один из столпов российской энергетики, который обеспечивает топливом, в том числе и армию. Местный губернатор Александр Мор попытался успокоить людей и заявил, что атаку якобы отбили. Но жителей Тюмени не обмануть. Соцсети мгновенно заполонили кадры мощного зарева на востоке города. Системы ПВО в глубоком тылу оказались бессильны перед новейшими разработками ВСУ. Атака по Тюмени показала, что даже заводы за Уралом больше нельзя назвать безопасными. Это меняет всю архитектуру логистики для армии, считает военный аналитик Ян Матвеев.
4: Прилет по Тюмени – это шок для российского командования. Раньше считалось, что за Уралом заводы находятся в полной безопасности. Туда просто физически ничего не могло долететь. В итоге вся ПВО была стянута к границам и крупным городам европейской части. Сибирь осталась абсолютно голой. Защитить такие гигантские заводы на расстоянии в 2-3 тысячи километров у России просто нечем. Теперь под ударом вообще любое предприятие страны.
2: Сами тюменцы от ночного грохота и пожара на НПЗ до сих пор пребывают в стрессе. Люди осознали, что СВО пришла даже туда, где ее никто не ждал.
5: Губернатор говорит, все под контролем, но мы же не слепые, там полгорода этот пожар видела. Если уже до Тюмени дроны долетают, то безопасных мест в России вообще не осталось. Честно, становится очень стрёмно.
2: Пока власти подсчитывают ущерб, нанесенный сибирскому нефтепрому, эксперты констатируют, что украинский ВПК за время СВО совершил колоссальный технологический рывок. И теперь дроны ВСУ фактически без препятствий пролетают 3000 километров на Дальний Восток. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня мы говорим о том, что еще недавно казалось фантастикой. Украина вышла на международную выставку вооружений в Париже и показала крылатую ракету длиной 13 метров с дальностью 3000 километров. 3000 – это от Харькова до Новосибирска. Почти сразу после этого горел Тюменский нефтезавод. Совпадение? Нет. Сегодня разбираем, что это за оружие, почему его почти невозможно сбить и что это говорит о состоянии российского ВПК.
7: Да, ну и начать тут стоит, наверное, с того, чтобы просто осознать вот эти физические масштабы новой реальности. География возможных ударов, она изменилась просто кардинально.
6: Абсолютно. То есть, ну, долгое время казалось, что радиус риска – это исключительно приграничные территории. Белгород, Курск.
7: Ну да, Брянск еще. А теперь появление системы FP5 «Фламинго» полностью все это перечеркивает. Деление на опасную зону и глубокий тыл – оно просто исчезло.
6: 3000 километров – это дистанция, которая стирает вообще любые прежние стратегические расчеты. В радиусе поражения теперь находится Москва, Питер, Казань, Уфа, и это как бы далеко не предел.
7: Да, туда же идут Екатеринбург, Омск, Тюмень, Новосибирск.
6: Даже Красноярский край и Байкал теперь входят в зоны досягаемости. Нефтезаводы, железнодорожные узлы, военные базы в Западной Сибири – это все теперь потенциальные цели.
7: Это требует, знаешь, совершенно иного взгляда на само понятие тыла. И чтобы понять, почему угроза настолько серьезна, нужно разобраться в физике самого оружия. Часто ведь можно услышать, как это называют просто дроном.
6: Ой, вот это определение вообще вводит в глубокое заблуждение. Определение «дрон» тут абсолютно не подходит. Это полноценная тяжелая реактивная крылатая ракета.
7: Причем габариты там поражают воображение.
6: Да. 13 метров в длину. Ну, это размер длинного городского автобуса-гармошки.
7: Ничего себе автобус!
6: Ага, размах крыла 7 метров. Стартовая масса вообще достигает 6 тонн.
7: Это вес двух броневиков «Тигр», если я правильно помню.
6: Точно. Боевая часть весит 1150 килограммов.
7: Для понимания, знаменитая американская крылатая ракета «Томахавк» несет заряд весом около 450 килограммов.
6: То есть разрушительная мощь «Фламинго» превышает показатели «Томагавка» в 2,5 раза.
7: И в качестве начинки там используются переделанные фугасные авиабомбы.
6: Угу. И тяжелые бетонобойные блоки. Они нужны для пробивания бункеров. Представь, прямое попадание такой массы взрывчатки в ректификационную колонну нефтезавода, ну, последствия сопоставимы с тяжелой авиабомбой. Это не беспокоящий удар, это гарантированное уничтожение инфраструктуры.
7: Все это звучит, знаешь, как описание какого-то высокотехнологичного оружия будущего. Но тут есть один парадоксальный инженерный нюанс.
6: Какой?
7: Сердцем этой махины является турбореактивный двигатель АИ-25. Его делает завод «Мотор Сич». И это старая советская разработка. Базовому концепту десятки лет. Он создавался для учебно-тренировочных самолетов Л-39.
6: И пассажирских Як-40, да?
7: Да-да-да. И возникает закономерный вопрос, почему для новейшей ракеты взят двигатель из прошлого века? В чем тут вообще инновация?
6: А вот в этом парадоксе как раз и кроется инженерная прагматичность. Нет никакого смысла тратить годы и миллиарды на разработку принципиально нового двигателя, когда существует абсолютно надежный концепт.
7: То есть берут то, что проверено десятилетиями.
6: 100%. Этот агрегат серийно производился огромными тиражами. Он адаптирован под новые задачи без лишних затрат. Это экономит колоссальное количество времени и денег.
7: Логика предельно ясна. Авиационный двигатель, который работал 1000 часов в пилотируемой авиации, но он гарантированно отработает несколько часов в полете в один конец.
6: И этот, казалось бы, старый агрегат разгоняет 6-тонную ракету до скорости 950 км в час. Это крейсерская скорость современных лайнеров.
7: Но подожди. Тут возникает главное противоречие. Если ракета имеет размер автобуса, летит со скоростью лайнера на высоте в несколько десятков метров, как она вообще преодолевает ПВО? Ну, то есть комплексы из 400, панцири, они же создавались именно для перехвата таких целей?
6: Ответ кроется в материаловедении. Секрет неуязвимости заключается в материале корпуса. Он не металлический.
7: В смысле, а какой?
6: Это бесшовная намотка композитного стекловолокна. И это полностью меняет правила игры для радаров.
7: А, то есть радиоволны сквозь него проходят.
6: Именно. Вот смотри, принцип радара — это отражение. Если посветить фонариком в зеркало, свет отразится в глаза. Так работает радар с металлическим самолетом. Но если посветить фонариком сквозь оконное стекло, свет пройдет насквозь.
7: Угу. Радиоволны ПВО проходят сквозь стекловолокно.
6: Да, практически не отражаясь обратно к приемнику.
7: Погоди. Ну а двигатель-то металлический. Внутри конструкции никакая ракета не бывает полностью невидимой. Законы физики отменить нельзя, есть тепловой след, лопатки турбины крутятся.
6: Согласна, абсолютной невидимости нет. Но этот композитный корпус снижает эффективную площадь рассеяния до критического минимума. Радар ПВО обнаруживает цель не за сотни километров, а на предельно короткой дистанции.
7: Ну и у оператора остаются считанные секунды.
6: Буквально секунды. Но даже в эти секунды система не позволяет просто взять и сбить цель.
7: Почему?
6: Потому что тяжелая ракета никогда не летит одна. Тут в дело вступает тактика роя.
7: Любая система, тот же С-400 или Patriot, имеет физический предел вычислительной мощности. Радар может сопровождать только определенное количество целей.
6: Точно. И рядом с этим 13-метровым гигантом летят десятки дешевых дронов-приманок. Их корпус специально модифицирован так, чтобы на радаре они светились как крупные цели.
7: То есть возникает хаос на экранах.
6: И пока ПВО тратит дорогущие зенитные ракеты на пустышки, «Фламинго» прорывается.
7: Допустим, радары удалось запутать, но есть же еще мощная радиоэлектронная борьба, РЭБ. Глушилки, которые давят GPS, без навигации высокоточное оружие просто улетает в никуда. Как они это решают?
6: Для защиты от РЭБ применяются антенны CRPA. Это умные устройства, которые анализируют направление помех. Они аппаратно отсекают боковой шум от наземных глушилок.
7: И формируют узкий луч прямо на спутник.
6: Да.
7: А если сигнал подавлен тотально? Ну вот мощными военными комплексами, которые вообще все пространство искажают.
6: Тогда включается автономная навигация на базе искусственного интеллекта. Ракета буквально смотрит на Землю через встроенную камеру.
7: Технология ТЕРКОМ, да?
6: Угу. Бортовой компьютер имеет детальную топографическую карту. Камера в реальном времени сканирует ландшафт, геометрию рек, лесные массивы, дороги.
7: И ИИ непрерывно сверяет картинку с картой.
6: Именно. Как навигатор с дополненной реальностью, только полностью офлайн. Глушить такую систему просто бессмысленно. Она ничего не принимает снаружи.
7: Технологическое изящество тут неоспоримо. Но слушай, возникает фундаментальный вопрос логистики. Собрать единичный образец для выставки – это одно. Но как выстроить массовое производство ракет размером с автобус, когда энергосистема страны разрушена?
6: Тут ответ в статистике. Заявленные темпы выпуска – 210 ракет в месяц.
7: Сколько?
6: 210 тяжелых крылатых ракет в месяц. Звучит почти неправдоподобно. Даже ведущие страны НАТО не производят их в таком темпе.
7: А по беспилотникам вообще цифры дикие. 4 миллиона за 2025 год. План на следующий – 5-6 миллионов. Звучит как маркетинговый ход производителей. Но согласись, собрать огромную ракету требует заводских мощностей, которые со спутника видно как на ладони. Их же одним точным ударом можно уничтожить.
6: Это было бы так в рамках классической индустриальной модели. Но здесь применяется концепция децентрализации из IT-индустрии. Нет никаких огромных заводов с тысячами рабочих.
7: Производство разбито на узлы?
6: Да, крылья выпекаются из стекловолокна на небольшом частном предприятии. Электроника появится в подвалах совершенно другого города.
7: Двигатели тестируют на третьей локации.
6: А финальная сборка огромного корпуса происходит в неприметном ангаре в лесополосе буквально за сутки до пуска. Открытая архитектура.
7: Детали унифицированы и взаимозаменяемы. Разбомбили один цех, его место сразу занимает другая частная компания.
6: Именно. И еще важный сдвиг. Доля китайских деталей упала до 38%. Остальное ЕС и местное производство.
7: Гражданский софт интегрируется в военную технику.
6: И цикл обратной связи сократился до недель. В классическом ВПК от проблемы на фронте до изменения чертежа проходят годы. А тут получили данные, переписали код, поменяли деталь.
7: При таких темпах экономика конфликта переходит в новую фазу. И «Фламинго» — это лишь часть картины. Успех этого подхода позволил создать целую триаду новых вооружений.
6: Следующее направление — баллистика.
7: Да, ракета FP-9. Дальность 855 километров, боеголовка 800 килограммов.
6: Баллистика бьет из стратосферы по отвесной траектории.
7: Подлетное время меньше 9 минут.
6: Да, и перехватить цель на гиперзвуковой скорости за это время почти невозможно.
7: Но еще более радикальная революция разворачивается на море. Безэкипажные катера «Магура», «Лилия». Раньше это были просто «Камикадзе» со взрывчаткой.
6: А теперь их функционал полностью изменили. На эти лодки установили американские ракеты «Воздух-воздух» и М9Х «Сайдвайндер».
7: И теперь беспилотный катер сбивает тяжелые истребители Су-30 и вертолеты прямо над морем.
6: Да, небольшая лодка за копейки выполняет роль плавучей платформы ПВО.
7: Ну, прикрутить ракету к лодке — это звучит как кустарщина. Как это работает с точки зрения инженерии? Ракета создана для летящего самолета? Зафиксировать цель, когда лодку качает на двухметровых волнах — это же колоссальная сложность.
6: Решение оказалось очень элегантным. Лодка не использует тяжелые радары. Ракетная установка стоит на гиростабилизированном подвесе, который компенсирует качку.
7: А целеуказание идет дистанционно?
6: Да, сетицентрическая система. Высотные дроны фиксируют взлет истребителя, передают данные на лодку. Лодка разворачивается в нужный квадрат, и головка ракеты сама захватывает цель.
7: Точно. Катер выступает исключительно в роли удаленного спускового крючка. И эта так называемая кустарщина заставила полностью изменить тактику полетов над Черным и Азовским морями.
6: Асимметричный ответ. Копеечный дрон нейтрализует самолет за десятки миллионов. Плюс они сейчас делают дешевый аналог «Патриот» для независимости от США.
7: Угу.
6: И вот знаешь, на фоне этих миллионов произведенных систем возникает самый фундаментальный вопрос. В каком состоянии находится российский ВПК?
7: Да уж.
6: Выделяются колоссальные бюджеты, заводы загружены. Почему нет симметричного технологического рывка? Причина кроется в глубоком разрыве подходов. Российский ВПК делает ставку на масштабирование советского индустриального наследия. Главный приоритет – валовый выпуск традиционных вооружений. Танков, бронетехники, снарядов.
7: В то время как с другой стороны выстраивается армия роботизированных систем.
6: И это технологическое отставание усугубляется тремя тяжелейшими системными кризисами.
7: Первый кризис – это санкции и изоляция.
6: Да, доступ к современным чипам возможен только через сложные сырые схемы. В результате чип, который стоит доллар, обходится российским заводом в 5-10 долларов.
7: Производство высокоточного оружия становится непозволительно дорогим. А второй кризис – это кадровый голод.
6: Острый дефицит, утечка мозгов. Из страны эмигрировали сотни тысяч человек, среди которых куча инженеров, специалистов ПИ.
7: Без этих людей российские системы жестко привязаны к человеку-оператору. Каждым дроном управляет живой человек, пока украинские системы переходят на машинное зрение. Но ради справедливости заводы в России реально работают в три смены. Выпуск тех же кинжалов, артиллерии вырос кратно. Это производственная мощь, это нельзя назвать полным провалом.
6: Никто не отрицает количественного роста, но это рост в рамках старых концепций. И тут все упирается в третий фатальный кризис – кризис бюрократии и KPI.
7: Оборонка построена на базе гигантских госкорпораций. Чтобы заменить один болт, требуются месяцы согласований и проверок.
6: А этому противостоят гибкие частные компании, которые тестируют все за дни. Разница в скорости принятия решений – просто пропасть. И самое страшное – это KPI, кладители госкорпораций.
7: Количество сданных единиц техники.
6: Показательный пример. На фронт третий год подряд едут российские танки без заводской защиты от FPV-дронов. Почему?
7: Механика абсурда. Директор завода должен выпустить 100 танков. На фронте они сгорают от дронов. Нужно приварить защитные экраны. Но если остановить конвейер для изменения сварки, завод выпустит не 100 танков, а 80.
6: И директор лишится премии или должности.
7: В итоге техника едет без защиты. Показатель эффективности – это строчка в отчете, а не выживаемость на поле боя.
6: Бюрократическая машина просто не успевает за технологиями.
7: Да. Конфликт перешел в стадию соревнований управленческих моделей. Кто быстрее интегрирует частные компании, тот и получает преимущество.
6: Итог сегодняшнего разбора жесткий. Украина под ракетными ударами с разрушенной энергосистемой построила серийное производство крылатых ракет, баллистики и морских дронов, которые сбивают самолеты. 4 миллиона беспилотных систем за прошлый год. До 210 дальнобойных ракет в месяц. Чем отвечать на такую угрозу? Это вопрос остается открытым. До следующего разбора. Берегите себя и близких.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Очевидное. Невероятное. На Радио Лента.
8: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет. Это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Проблемный и военный почти остров. В Крыму после атаки на крупную электроподстанцию отключилось электричество, а главная трасса под огневым контролем дронов. Крым погружается в полнейший хаос. Следом за бензиновым коллапсом на полуострове начался блэкаут. Минувшей ночью дроны разбомбили крупнейшую электроподстанцию «Насосная-2». Без света разом остались Евпатория, Саки и Джанкой. Местные власти призвали жителей не нагнетать и сослались на технический сбой. Но в городах уже паника. Терминалы в магазинах не работают, в банкоматы выстроились огромные очереди за наличкой.
9: У нас ночка была тяжелая. Громко было. Но мы все это смогли пережить. Поэтому советуют нам не выходить, но кому надо, там в аптеку, в магазин. Банкомат во Фрешино, Ворошилово не работает, в Минбанке тоже не работает, в Сельпо, вернее в Яблоке, там где путь на Ворошилово, тоже нету света, там вообще никакой банк не работает.
2: Ситуация усугубляется тем, что главная трасса в Крым сейчас под полным огневым контролем беспилотников. По сути, полуостров загнали в глухую блокаду, говорит военный эксперт Ян Матвеев. Известно, что на востоке, в Керчи, дроны второй раз за неделю атаковали многострадальную нефтебазу, порт «Кавказ» и комплекс «ТЭС-терминал». Вдобавок загорелась ТЭЦ в Аршинцево. Там полыхнуло мазутохранилище, а огромный шлейф черного дыма растянулся почти на 50 километров. Вдобавок ВСУ намекнули, что под прицелом железнодорожный мост через Северо-Крымский канал.
10: Украинская армия планомерно превращает Крым в логистический тупик. Сначала выбили паромы с горючим, теперь бьют по ключевым энергообъектам. Крым сейчас полностью зависит от поставок по сухопутному коридору через Мариуполь, но эта трасса простреливается дронами, да фуры туда идти боятся. Полуостров загоняют в тотальную изоляцию, и как удерживать там оборону и снабжать города в таких условиях, у российского командования ответа нет.
2: Но сильнее всего топливный и энергетический кризис ударил по туристам.
11: Мы сейчас находимся в Крыму, а именно в Ялте. А сейчас такие дела с бензином, что бензин невозможно вообще купить. То есть можно приобрести только по талонам. А талоны дает организация, чтобы человек мог доехать до работы. Местные жители сейчас ходят пешком, потому что бензина вообще нету. Но у них есть возможность хотя бы пешком дойти. А туристы остались вообще без бензина. То есть бензин они не могут купить. Вот у нас, допустим, осталось на 50 километров. А ближайшая заправка, как говорят, и то не факт, что там есть бензин, в Симферополе. То есть у нас даже нет возможности доехать до Симферополя. Ну, у нас с мужем единственный вариант остался – это остаться здесь жить. Мы остаемся здесь жить.
2: Соцсети буквально разрываются от видеороликов, доведенных до отчаяния россиян. Из-за официального запрета продавать бензин люди оказались в ловушке. Блогер из Твери записала эмоциональное видео о том, что сотни детей сейчас застряли в лагере «Артек», а забрать их оттуда домой просто невозможно.
12: На чем мне дитя везти? На автобусы билетов нет, свет отключают, связи толком нет. Зато Аксенов нам рассказывает, что все под контролем. Да у вас люди в заложниках на острове оказались.
2: В самих городах Крыма обстановка накаляется с каждым часом. Из-за 40-градусной жары, без кондиционеров и холодильников продукты в магазинах начинают портиться, поделилась жительница Евпатории Елена.
13: Зачем, объясните, люди скупают сахар? То есть вы будете умирать с голоду и такие, попью воды с сахаром и выживу, или что? Метро, кстати, ввели ограничение 10 килограмм одно лицо. Надеюсь, вам эта информация пригодится.
14: Все берем по 3 штуки. Больше нельзя. Мне все нравится. Паника у людей. Рис тоже по 3 штуки. Тушенка тоже не более 3 штук.
2: Власти Севастополя уже объявили о введении жестких графиков веерных отключений света. Крымчан просят не включать лишний раз бытовые приборы. Также власти официально разрешили горожанам спасать себя самостоятельно. Советник Аксенова Олег Крючков заявил, что теперь частным машинам можно провозить через Крымский мост до 200 литров бензина в канистрах. Правда, чиновник забыл уточнить, где именно крымчане должны брать это горючее.
15: Я был у главы республики перед эфиром. С сегодняшнего дня будет разрешен провоз через Крымский мост 200 литров бензина.
2: Судя по роликам очевидцев, Крым окончательно перестал быть курортом, превратившись в изолированную фронтовую зону. Без света, бензина и других благ цивилизации и с постоянными хлопками между пением цикад. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
16: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о том, что российская экономика в полном порядке.
17: Стабильность российской экономики обеспечена, макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечена, и здесь не вызывает ни у кого сомнений. Об этом неоднократно заходила речь на экономических совещаниях у президента, и он об этом говорил, и председатель правительства об этом докладывал главе государства. Вот в этом плане. Что касается сильной волатильности на нефтяных рынках, да, она имеет место, и она так или иначе влияет на все экономики мира. На все экономики мира, влияет это и на нашу экономику. Вот вместе с тем, хотя, безусловно, нефтяные доходы продолжают оставаться существенным вкладом, так сказать, в формирование бюджета нашей страны, и растет все-таки доля не нефтегазовых доходов. Об этом также постоянно докладывает правительство, вы слышали соответствующие заявления на экономических форумах. Поэтому, да, ситуация чрезвычайно волатильна на мировых энергетических рынках, влияет на все страны мира, но вместе с тем никаких поводов для сомнений в макроэкономической стабильности у нас в стране нет и в настоящее время.
1: Главные новости дня.
18: Экономика на грани. Еще 6 регионов России ввели ограничения на продажу бензина. Индекс Мосбиржи совершил самое резкое падение с начала СВО. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии 22 июня упал на 4,23%. Это стало самым сильным падением с 26 сентября 2022 года. Сильнее всего падают акции Циана, Алроса, Русагра, МКПАО ВК и Аэрофлота. При этом акции Газпрома упали ниже 100 рублей. Впервые с ноября 2008 года, отмечает финансовый аналитик Ярослав Кабаков.
19: Рынок в чаду, переписываем стратегии. Рынок находится в стадии поиска дна и похоже, что оно близко.
18: Аналитики отмечают прекращение роста потребления и инвестиций, а также снижение экспорта и производства в промышленности и строительстве. На деле промышленность фактически не растет, при этом сжимаются как добывающие отрасли, так и обрабатывающие. Также стагнируют строительство и розничная торговля, а грузооборот транспорта и вовсе снижается, отметил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Вот что говорится в его отчете.
20: Судя по оперативной информации, наметился переход к стагнации экономической активности, а данные о развитии ряда ключевых секторов внушают напряжение.
18: Аналитики связывают замедление экономики с исчерпанием драйверов роста, высокими процентными ставками и снижением рентабельности в промышленности. Следующий год может оказаться гораздо тяжелее для граждан и экономики страны в целом, считают эксперты. Они предупреждают, что чем дольше продлится СВО, тем более зависимой экономика станет от военных расходов, что порождает угрозу полного кризиса. Тем временем в стране все острее ощущается дефицит топлива. В 6 российских регионах за день ввели ограничения на продажу бензина. В частности, о введении лимитов в своем телеграм-канале написал губернатор Омской области Виталий Хаценко.
21: Во избежание искусственного ажиотажа на заправках и спекуляции в Омской области введены лимиты на отпуск бензина и дистоплива. Залив топлива в канистры запрещен.
18: Глава Иркутской области Игорь Кобзев также констатировал, что на отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть временно прекратили обслуживание. Ограничения на продажу бензина также ввели в Саратовской и Воронежской областях. Кроме того, об ограничениях на покупку топлива сообщают жители Преамурья. В региональном министерстве ЖКХ это объяснили необходимостью не допустить искусственный ажиотаж и предотвратить спекуляции. Также ограничения имеют место в Тамбовской области. Эксперты прогнозируют, что на фоне дефицита скачка цен на топливо не избежать. Поэтому советуют россиянам запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к падению рубля и последующему росту цен на продукты, товары и услуги. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
16: Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадий Зюганов о том, что экономика Российской Федерации трещит по швам.
22: Рост экономики свалился почти в 4 раза. Это абсолютно недопустимо. Из 26 отраслей обрабатывающей и добывающей промышленности 21 или стагнирует, или ушла в минус. В условиях войны металлурги сократили на 14% производства, автомобильные промышленности на 30%, тракторы и комбайны на минус 21%. Это в условиях, когда у нас на полях не хватает ни комбайнов, ни тракторов. Это тоже недопустимо. Можно было спокойно отрегулировать эти показатели. Даже космос всего 17 запусков. А у нас только вот на праздник день назад 500 дронов пролетело. Слава богу, наши военные сбили, только 2 пролетело. Но кто наводит, если у вас нет космоса, вы завтра голенькие. Инвестиции только в разработке уже их нет. Внешний долг 380 миллиардов, это полбюджета. Бюджетный дефицит, мы вам говорили и предлагали бюджет, который был на 6 триллионов больше, если бы приняли на 10 триллионов, не было, не, уже 6 триллионов, если так дело пойдет, в конце года будет 10, это четвертая часть бюджета. Ну и, к сожалению, страна продолжает вымирать.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
23: Ракетный удар полностью уничтожил Воронежский оборонный завод «Сборка», лишив армию ключевого производителя микросхем для «Искандеров». Крупнейшее в стране производство полупроводников превратилось в пылающие руины.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
24: В одну калитку. Товарищ Артем о молчании Москвы и драматической точке войны.
25: Изоляция Крыма не встречает никакого сопротивления. Враг вносит логистику, что называется, в одну калитку. Гибнут водители, уничтожается сама возможность доставлять что-либо в Крым. Первые лица делают вид, что ничего не происходит, а также продолжают вымаливать дух анкориджа и переговоры. Никаких ответных мер не осуществляют. Только стандартные удары, непонятно куда, после которых на Украине реальность не меняется. Что бы нам ни говорили, свет в домах есть. Бензин на заправках есть. И вообще мирная жизнь никак не меняется. Очевидно, что вопрос перед правящим слоем стал ребром. Или воюем по полной, идем ва-банк и все такое, или принимаем условия британо-француза-немецкого ультиматума. Сейчас, с моей точки зрения, самая драматическая точка идущей более 12 лет войны. Драматическая для нас.
24: Не заправимся, но продадим. Военкор, канал «Синяя Z-борода» о топливе, экспорте нефти и ассоциациях с Первой мировой.
25: Крыму вообще перестали отпускать топливо гражданским и для негосударственного сектора. Ни по талонам, ни за деньги. Однако нефтяная игла продолжает загонять деньги в вены российского бюджета по контрактам с зарубежными партнерами. В связи с этим и без того удручающие ассоциации с Первой мировой мощно так добила формула «не доедим, но вывезем». Под словом «вывезем» надо понимать экспорт, а не преодоление ситуации. Как и более 100 лет в такой же затянутой, кровавой со всех сторон наглухо позиционной войне, когда нас окончательно загнали в окопы, изделия типа пулемет и танки, мы еще из-за системных проблем с логистикой вдобавок получили ситуацию на грани голода с продовольствием. Мудрое во всех отношениях руководство решило, что исполнение контактов по тогдашним зерновым сделкам куда важнее пропитание крестьян, солдат, рабочих. В общем, тех, чьими руками ведется война, также тыловая работа. Конечно же, именно сейчас держать планку и даже увеличивать экспорт, подзабив болта на внутреннее потребление. Это же так логично. Примерно так же, как гнать на экспорт газ мимо фактически негазифицированных регионов. С нефтью примерно такая же история, как тогда с зерном. Не заправимся, но продадим, короче.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: За долг по кредитке в учебку Мариуполя жена пензенца, которого упаковали в газель прямо на улице, рассказала, где нашла мужа.
0: А на каком? А зачем вы их берете, забираете? На каком основании вы их высадили из автобуса и забираете?
2: В регионах не утихает настоящая охота на мужчин. В Пензенской области людей ловят прямо на улицах. Счет им липовые долги и силой заставляют подписывать контракты. Человека заталкивают в газель, увозят в военкомат и ставят перед выбором. Либо тюрьма, либо окопы. Женщин, которые в слезах прибежали спасать своих мужей, местный военком просто поднял на смех, назвал происходящее дешевой комедией.
3: У нас проводится призыв на контракт уже в течение 5 лет. Он проводится спокойно, граждане сами приходят по установленному адресу, подписывают контракт. Прежде чем подписать контракт, они проходят военно-врачебную комиссию, проходят специальные мероприятия. Это делается только с согласия граждан.
2: Вот только у самих жен от этого обмана опускаются руки. О том, почему власти перешли к методам откровенного похищения людей, говорит правозащитник Сергей Кривенко.
4: Это чистой воды бандитизм со стороны государства. Ресурсы добровольцев полностью исчерпаны, огромные выплаты больше не привлекают людей, потому что все понимают, это билет в один конец. Поэтому силовики получили карт-бланш. Хватать любого, у кого есть хоть какой-то долг перед банком или мелкое нарушение. Людей лишают связи и буквально выбивают подписи на контрактах под дулом автомата. Юридически это рабство.
2: Методы у военкомов действительно дикие. Мужчин караулят на остановках, заманивают в паспортные столы или забирают из дома на глазах у детей. О том, как ее мужа скрутили и жестоко избили в кабинетах, сквозь слезы рассказывает жительница Пензенской области Наталья Соломина.
5: Его били, колотили в военкомате, очень сильно били. Мой муж никогда в жизни сам бы этот контракт не подписал. У него сын на этой войне уже погиб, второй раненый лежит. У него документов даже с собой не было, а ему там за 2 часа паспорт новый состряпали и старый аннулировали. Я примчалась туда, умоляла дать увидеться, а военком мне в лицо смеется. На следующий день муж позвонил уже из Ростова, а еще через день из Мариуполя. У него даже подготовки военной никогда не было.
2: Сейчас вся группа пензенских призывников уже находится в Мариуполе. По словам военных юристов, у этих людей осталось ровно 2 недели так называемой учебки, после чего их бросят в первый штурм, выжить в котором практически невозможно. По словам военкоров, необученные солдаты живут не больше 40 минут в первом же бою. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
6: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. С вами снова военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая касается, практически каждой семьи в стране. С 2026 года в России вступил в силу круглогодичный призыв. И это значит, что теперь призывные мероприятия идут не только весной и осенью, они проходят весь год. И я объясню вам простым языком, что же это значит, какие новые обязанности появились у призывников и где можно защитить свои права, если возникнут проблемы. Итак, что изменилось? И главное в двух словах. 29 декабря президент подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году. Сроки призыва теперь с 1 января по 31 декабря, а план – 261 тысяча человек. Но важное уточнение. Призывные мероприятия весь год, а отправка в войска только два раза в году. Давайте разберемся подробнее. Призывные мероприятия теперь круглый год. Медкомиссия, психологический отбор, заседание призывной комиссии – все это можно проводить с 1 января по 31 декабря. Но отправлять юношей к месту службы будут только в два периода – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для чего это сделано? Для того, чтобы у призывника оставалось время оспорить решение призывной комиссии, пройти независимую военно-врачебную экспертизу, подать жалобу или обратиться в суд. Это важно, и это право никто не отменял. Какая же будет ответственность, если не явиться? Вот здесь, друзья, будьте особо внимательны. Неявка на призывные мероприятия теперь возможна в любое время года. И уголовная статья 328 УК РФ при этом никуда не делась. Но есть важные различия. Первое. Неявка по повестке с требованием явиться на мероприятие призыва может повлечь уголовную ответственность. Неявка по повестке для уточнения данных – это не уголовка, но штраф от 10 до 30 тысяч рублей по статье 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. И еще одно новое обязательство. Если вы уезжаете более чем на 3 месяца, вы обязаны уведомить военкомат, и это теперь круглый год. Электронные повестки и как они работают? Да, продолжает функционировать реестр повесток. Повестка, размещенная там, должна дублироваться бумажной и содержать дату явки не позднее 30 дней с момента размещения. Отдельно электронные повестки направлять не могут. Что же будет, если не прийти? С момента размещения повестки в реестре могут ввести ограничительные меры, например, запрет на выезд за границу, иные ограничения, предусмотренные законом. Как же их снять, возможно, спросите вы. Очень просто – явиться в военкомат. Личная явка на комиссию больше не обязательна. И вот это действительно новшество. Если гражданин не состоит в запасе, призывная комиссия имеет право предоставить отсрочку, освободить от службы или признать негодным без личного присутствия призывника. Но помните, друзья, если возникла спорная ситуация или вам нужно защитить права, присутствие, участие в процессе, как правило, конечно же, помогает. Итог. Что же нужно помнить теперь каждому призывнику? Первое. Призывные мероприятия идут круглый год, а значит, повестки могут приходить в любое время. Дальше. Отправка в войска. Это два периода. Это ваш шанс оспорить решение. Электронная повестка действует, но она должна обязательно дублироваться бумажной. За пропуск мероприятий уже уголовная ответственность. Отсрочку или освобождение могут дать и без вашего присутствия. Ну и если возникли новые основания, решение о призыве тоже можно отменить. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат», там есть мой телеграм, обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
24: Крым хотят взять в осаду. Военкор канал «Записки ветерана» о системной изоляции полуострова и угрозе Крымскому мосту.
25: Системность в этом вопросе просматривается железная. Сначала удары по мостам на севере полуострова. По мостам через северо-крымский канал в районе населенных пунктов Преображенка и Мирная. Автомобильному мосту на направлении Перекоп-Армянск. Мост в районе населенного пункта Ставки. Далее системная работа по уничтожению противовоздушной обороны на полуострове. Сегодня удары по паромам. Выведены из строя три парома, которые могли курсировать между материком и полуостровом. Сейчас совершенно очевидно, что кульминацией будет массированная атака Крымского моста при помощи ракет «Фламинго» и не только, и большого количества беспилотников различных типов, в результате чего Крымский мост может быть поврежден и стать непригодным для использования. И как итог, полная временная блокада Крыма, учитывая еще нерешенные проблемы с вражескими БПЛА на трассе Р-280 «Новороссия». Как писалось на канале ранее, все факты указывают на то, что военно-политическое руководство Украины под консультативным и обеспечительным сопровождением их союзников из НАТО этим летом готовят основательную осаду полуострова и наступление на юге в Новороссии. Ситуация крайне напряженная.
24: Дешевые ракеты вместо Storm Shadow. Военкор канал «Архангел спецназа» о британских разработках для Украины.
25: Британские СМИ после объявления о новом пакете военной помощи для Украины на сумму более 900 миллионов долларов заявили о том, что в Британии проведены тесты сразу трех дешевых ракет. Речь идет о программе «Breakstop». Это инициатива Министерства обороны, направленная на ускорение разработки и внедрение ударных систем дальнего действия. Ключевая задача участвовавших в тендере 27 предприятий была в том, что собрать быстро и дешево ракету как альтернативу более дорогим. Компания, что прибрала к себе производство украинских «Нептунов», отчиталась об успешных летных испытаниях ракеты «Crossbow». В MGI Engineering в рамках этого же проекта провели тесты «Tiger Shark», которая может лететь на 500 километров. А Rotron Aerospace сообщила об успешных испытаниях реактивного BPLA Skylance, который вообще может лететь на 1200 километров, а при уменьшении боевой части на 2700. Самое важное то, что в СМИ говорят о возможности их передачи Украине. Учитывая, что британцы много чего испытали в зоне спецоперации, такой вариант более чем вероятен для прямого тестирования на поле боя.
24: Крым как точка слома. Военкор канал «Записки ветерана» о словах Бровди и осаде полуострова.
25: Командующий украинскими силами беспилотных систем Роберт Бровди озвучил то, что не скажут вслух Зеленский и другие высокопоставленные противники. Их главная цель — Крым. Именно Крым они считают точкой психологического слома. По словам Мадяра, с Крыма все началось. На нем все должно и закончиться. Идеологическая составляющая их замысла понятна как никогда. Крым — это символ нашего величия 21-го столетия. Его и надо ломать. Этим они и занялись. Расчет хирургически точный. Будет очень трудно, но надо выстоять и дать бой. Ни о каких переговорах и мире речи вообще быть не может. Ибо это будет не мир, а поражение. Без битвы за Киев никакого мира не будет никогда, а у наших границ будет государство, которое будет только укрепляться и милитаризироваться, пока в один прекрасный момент не нападет.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Закон военного времени. ПВО важнее парка. На месте вырубки леса в парке Москворецкий готовят площадку под С-400. Сколько систем уже есть в Москве? Жители московского Кунцево вместо прогулок на свежем воздухе теперь будут любоваться зенитными ракетами. По данным столичных журналистов, на месте вырубленного леса в природном парке Москворецкий военные спешно строят новую площадку для систем С-400. Это место возле стадиона «Медик» идеально подошло Минобороны, поскольку находится на одной из самых высоких точек на западе Москвы, рассказывает военный аналитик Алексей Коваленко.
7: Вокруг Москвы и внутри города развернуто уже больше сотни различных позиций противовоздушной обороны, включая С-300 и С-400. Но после недавних сокрушительных налетов на нефтезавод в Капотне и рынок Садовод, командование в панике. Прежние кольца ПВО дырявые, дроны их обходят.
2: Атаки на глубокий тыл обнажили куда более серьезную проблему. Городам физически не хватает систем ПВО для защиты всех объектов. Дошло до того, что комплексы начали забирать прямо с передовой. Так, возле нефтезаводов Капотне и рынка Садовод заметили новейший комплекс «Панцирь» со специальной металлической решеткой над кабиной, фронтовым мангалом от дронов. Раньше в глубоком тылу такие конструкции никогда не использовались. В Москву начали стягивать все, что есть, чтобы обезопасить столицу от налетов дронов, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
4: Российское командование оказалось в ловушке. С одной стороны, украинские беспилотники методично выносят НПЗ и склады. С другой, фронт требует постоянного прикрытия. Теперь защита Москвы напрямую конкурирует с потребностями передовой. Снимая комплексы с фронта, они оголяют войска под удары, но у них просто нет выбора, политический центр и нефтепереработка горят, и их приходится прикрывать любой ценой.
2: Согласно данным западных разведок, только с начала мая ВСУ нанесли около 500 точечных ударов по российской логистике и нефтебазам. В итоге командование вынуждено буквально размывать остатки противовоздушной обороны между фронтом, Крымом и спальными районами Москвы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
16: Управляющий Скопинской епархии епископ Петерим поведал прихожанам мысли святителя Феофана о театрах и классической русской литературе.
9: Святитель Феофан очень ругал увлечение театрами. Он приводил в одном из писем пример того, как какой-то духовник благословил одной женщине во время войны не посещать театры. А святитель Феофан прибавляет к этому: а почему только во время войны? Вообще не нужно посещать театры. Театры, говорит святитель Феофан, придуманы правительством для тех, кто забыли Бога. Те, которые ушли от Бога, чтобы они, эти люди, которые забыли Бога, чтобы они не предались более худшим порокам. И вот для них вот это вот развлечение, чтобы они наполнили чем-то ту пустоту, которая образовалась в их сердце после того, как оттуда они изгнали Бога. И святитель Феофан говорит, что театр – это величайшее зло для мира. И не только театр, но даже и художественную литературу он тоже ругает. И говорит, что театры, они появились у нас под влиянием Запада. И вся наша даже художественная литература, та литература, которой мы гордимся сейчас с вами, она тоже формировалась и развивалась под влиянием театров, под влиянием Запада, для того, чтобы заполнить вот эту пустоту, которая образовывается, непременно образовывается в сердце человека, забывшего Бога. И таким образом святитель Феофан говорит, что это величайшее зло – богозабвение.
8: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
10: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В Национальной библиотеке Швеции хранится огромный средневековый фолиант «Кодекс Гигас», на создание которого у обычного писца ушли бы десятилетия непрерывного труда. Легенда гласит, что запертый в келье монах создал эту гигантскую книгу всего за одну ночь, призвав на помощь самого сатану. Изучая кодекс Гигас,

0: Ему стало понятно, что это невозможно. Тогда Герман в отчаянии опустился на колени и вознес молитву падшему ангелу. Пакт традиционно был скреплен кровью, и к утру чудовищный том весом в 75 килограммов лежал на столе, а на одной из страниц красовалось цветное изображение рогатого чудовища с четырьмя пальцами и раздвоенным языком. Любители мистики уверяют, что Библия дьявола проклята. Монастыри, где она хранилась, горели, а владельцы сходили с ума. Оккультисты 19 века утверждали, что в тексте кодекса Гигас зашифрованы тайные формулы для вызова демонов и предсказания точной даты конца света. Но они верили, что чернила, которыми нарисован портрет сатаны, содержит кровь самого грешного монаха, что придает книге особую темную энергетику. Каждое прикосновение к этим страницам, по их мнению, сокращает жизнь человека и приближает пришествие Антихриста. Палеографы провели масштабную экспертизу рукописи и пришли к поразительному выводу. Весь текст действительно написан одним человеком, причем чернилами из гнезд насекомых, рецепт которых не менялся на протяжении всей работы. Однако, современные ученые категорически отвергают черную магию. По их расчетам, Герман Отшельник писал этот кодекс примерно 20-30 лет. Почерк оставался неизменным, потому что монах посвятил этому труду всю свою жизнь, превратив его в форму строгой аскезы и покаяния. А пугающий рисунок дьявола был не автографом заказчика, а обычной для того времени иллюстрацией к главе о покаянии и искушении, призванной напоминать верующим о цене греха. Исторический анализ показывает, что монастырь в Подлажице действительно был разрушен во время гуситских войн, но сама книга уцелела благодаря тому, что была заложена в другой монастырь в качестве ценного имущества. Позже она попала в коллекцию императора Рудольфа II, известного своей страстью к алхимии и магии, который и популяризовал зловещую легенду ради развлечения двора. Рациональный взгляд на историю доказывает, что за пугающим мифом скрывается невероятный человеческий подвиг усидчивости и веры. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 24 июня. Что же нам напророчат руны в этот день? Давайте спросим. Итак, у нас выпала руна Иса. Она всегда символизирует лед, застой и необходимость паузы. Этот день может принести ощущение замедления, когда важна концентрация и осознанное принятие текущего положения. И Иса всегда напоминает, что иногда лучший шаг – это остановиться, собраться силами и посмотреть на ситуацию под другим углом. Так что это время для внутреннего анализа, для восстановления энергии, подготовки к будущим движениям. Научитесь выдыхать, останавливаться, иногда просто побыть в роли наблюдателя своей жизни. В работе Иса предупреждает о возможных задержках или затормаживании проектов. То есть не стоит пытаться форсировать события, не продавливаем пространство, друзья. Здесь важна выдержка и терпение. Еще важно тщательно проанализировать текущие задачи, привести в порядок документы, планы. Если чувствуете усталость или, может, внутренний застой, лучше посвятите день какой-то рефлексии, отдыху, а не активным действиям. В перспективе это позволит избежать ошибок и подготовить почву для дальнейшего роста. Но и к тому же, если вы очень устали и не даете телу отдых, то поверьте, Вселенная даст вам ответочку. Поломайте ногу, где-то что-то

0: пойдет не так, и придется лежать дома в постельке, таким образом отдыхать. Лучше не доводите до этого. В отношениях Руна советует обратить внимание на молчание и паузы. Возможно, сейчас не время для серьезных разговоров и решений. И лучше сосредоточиться на внутреннем мире и понимании себя. Если назревают конфликты, Иса напоминает, что нужно сохранять холодную голову и не поддаваться эмоциям. И временная тишина и дистанция – тоже залог крепких отношений, дающий пространство для размышлений и понимания. То есть давайте своему партнеру вот место, где он может побыть один, да, чувствуйте границы. И сами тоже немножко отстраняйтесь, дабы в одиночестве, в тишине понять, чего же вы сами хотите. По здоровью Иса указывает на необходимость заботы о себе, особенно о состоянии нервной системы и кровообращения. Это хороший день для отдыха, медитации, дыхательных практик. То есть не перетруждаемся, слушаем сигналы тела и даем ему возможность восстановиться. Это время замедления, и оно помогает укрепить силы перед новыми вызовами. Но еще так как Иса – это руна льда, то здесь обязательно избегаем всего, что может быть связано с холодом. То есть ни в коем случае не сидим под кондиционерами, вентиляторами. Если у вас работа связана, например, с морозильными камерами, будьте осторожны, чтобы вас там, не дай бог, не закрыли. То есть избегаем любого обморожения или холода. Так что у нас день тишины, концентрации, внутреннего покоя. Не спешим, даем себе время для восстановления и переосмысления. Иса помогает обрести ясность и подготовиться к новому этапу.
1: На радио Лента. Опасность дня.
2: В Москве в районе Кунцево зенитную батарею С-400 установили прямо посреди жилых кварталов. Технику фактически прикрыли живым щитом из мирных граждан, превратив многоэтажки в приоритетную цель для ответного удара.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Жительница Евпатории Надежда Бабыкина о том, что из-за отсутствия бензина у нее пропадает лавандовый бизнес.
4: Информация к этому часу такая, что в Крыму закончился бензин, у нас начался сезон лаванды, вернее, вот он вот-вот должен был начаться, мы вчера буквально закрыли сезон розы, и с сегодняшнего дня должны были начать подготовку к сезону лаванды для того, чтобы дистиллировать гидролат и эфирное масло. У нас 17 гектаров лавандовых полей в Крыму и 60 литров бензина. И бензин больше не продают. И мы не можем доехать до наших полей. Вернее, мы можем доехать туда и обратно, но это никак не поможет нам закрыть сезон.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
5: В Калининградской области появился главный по безопасности. Новым министром в правительстве стал боевой командир отряда добровольцев. То есть калининградцам нужно готовиться к отправке в зону СВО. В регионе топливный ажиотаж. На некоторых заправках бензина нет, на остальных он втридорога. Ситуация точно под контролем. Беднее нищих. Каждый 12-й калининградец живет за чертой бедности. Когда начнут зарплаты поднимать? Итак, в Калининградской области со следующего понедельника, 29 июня, начнет работу Министерство региональной безопасности. На заседании правительства 22 июня губернатор Алексей Беспрозванных представил руководителя министерства Дмитрия Конного. Полковник 30 лет своей жизни отдал военной службе. Последние полтора года командовал отрядом добровольцев в зоне СВО, награжден государственными наградами. Пока это все подробности о новом министре. Его биография по большей части оказалась полностью засекреченной. Правительство сообщило только, что Коннов родился 17 17 апреля 1973 года и получил высшее образование по техническому и управленческому направлениям, без указания учебного заведения и места рождения. Каким образом новый министр связан с Калининградской областью и почему выбор пал именно на боевого полковника, история тоже умалчивает. Зато губернатор публично дал ему первое задание – усилить контроль за использованием гражданских беспилотников. Мол, запускать их нельзя, а граждане запреты нарушают.
6: Бывает, иногда запускают нас еще до сих пор гражданские беспилотники. Указ о запрете я уже подписывал. Значит, там исключительно работают только специализированные беспилотники касаемо. И по согласованию, ну, тоже обратить на это внимание.
5: По официальной версии, Министерство региональной безопасности будет отвечать за вопросы гражданской обороны, реагирование на чрезвычайные ситуации и внутренние угрозы, взаимодействие с правоохранительными органами и экстренными службами. Но, как оказалось, помимо этого, новому министерству установили 128 полномочий от борьбы с пьянством и миграцией до политического мониторинга и организации комплектования воинских частей военнослужащими по контракту, гражданами из запаса, а также резервистами мобилизационного резерва БАРС-39. Вот теперь становится понятно, почему на должность министра взят кадровый военнослужащий, который будет иметь прямое отношение к увеличению набора контрактников и отправке их в зону боевых действий. Стоит ли ожидать в регионе принудительной мобилизации и облав на военнообязанных, как это происходит в других регионах, пока не ясно. Известно другое. У Дмитрия Конного будет только один заместитель, а координировать Министерство безопасности будет сам губернатор. Все это говорит о том, что работа с военнообязанными и уклонистами в регионе станет более жесткой, считает полковник запаса, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
7: Назначение боевого полковника министром безопасности Калининградской области совпадает с общероссийским трендом на ужесточение воинского учета. Сейчас по всей России разворачивается цифровая система учета. Назначение Конного ускорит синхронизацию баз данных местных ведомств, к примеру, МВД и вузов с военкоматами. К тому же с введением электронных повесток калининградские ведомства под контролем нового министерства будут оперативно применять автоматические санкции к уклонистам, среди которых запрет на выезд за границу, блокировка водительских удостоверений, запрет на сделки с недвижимостью. К тому же опыт Конного в командовании добровольцами будет использован для оптимизации и усиления кампании по набору на контрактную службу.
5: И к другим важным новостям. Жители региона жалуются в соцсетях на проблемы с топливом. За неделю бензин и дизель вновь подорожали на большинстве заправок Калининграда. Люди также рассказывают об ограничениях на продажу в канистры или отсутствии отдельных видов топлива на некоторых станциях. В Министерстве развития инфраструктуры постоянно убеждают, что дефицита нет. В свою очередь губернатор беспрозванных проблему все же частично признал, но в нехватке бензина обвинил калининградцев. Сами, мол, создают ажиотаж на некоторых заправках, и потому приходится вводить ограничения.
6: На ежедневном контроле у меня этот вопрос. Каждый день по каждой заправочной станции все остатки есть, по каждому виду топлива. И пока все у нас в этом смысле стабильно, кроме, еще раз, единичных случаев заправок. Но видим на некоторых сетях какой-то такой ажиотаж со стороны жителей. Ну, с одной стороны, понятно, потому что все смотрят новости и видят, что происходит и в других регионах. Но, коллеги, в связи с этим заправочные станции начинают вводить ограничения в одни руки. Значит, в крупных сетях такого ограничения, как Лукойл, нету, да, мы продолжаем работу. Я прошу здесь, пользуясь случаем, не создавать ажиотаж, потому что если он будет создаваться, мы смотрим каждый день рост, если видим рост по заправочным сетям, то сами заправочные станции определяют ограничения по бензину. Поэтому прошу вас в этом смысле сохранять спокойствие. По ценам на бензин, тут тоже пишет, Федеральная служба, антимонопольная служба следит за этим вопросом, знаю, что занимается.
5: В общем, получается, калининградцы сами виноваты. Вот не заправлялись бы впрок, не было бы ажиотажа. И вообще на самокаты или велосипеды могли бы пересесть. А за ростом цен на топливо следит ФАС, поэтому все нормально. А вот и не совсем. И вот почему. Автомобильное топливо в Калининградскую область доставляют сейчас исключительно морским путем. Железнодорожные поставки приостановлены, как и транзит через Литву. Следовательно, задержки с поставками неминуемы, учитывая сроки загрузки, которые составляют от 7 дней, что уже автоматически может привести к острому дефициту бензина в регионе. Кстати, на фоне обострения топливного кризиса из-за ударов ВСУ по нефтеперерабатывающей и транспортной инфраструктуре, только за один день в 6 российских регионах ввели ограничения на продажу бензина. Итого, бензиновый коллапс сейчас наблюдается фактически по всей стране, как бы власти не убеждали в обратном. А вот следующую проблему власти предпочитают умалчивать, но факты и цифры – вещь упрямая, и они, откровенно говоря, шокируют. Согласно последним исследованиям, каждый 12-й калининградец живет за чертой бедности.
8: Калининградская область заняла 54-е место среди российских регионов по уровню доходов населения. По оценке аналитиков, за чертой бедности находится 8% жителей региона. Это означает, что примерно каждый 12-й житель области живет на доходы ниже официального уровня бедности. Для сравнения, в среднем по России за чертой бедности находится 6,7% населения. При этом власти называют Калининградскую в числе успешных регионов, но оказалось, что нуждающихся с каждым годом прибавляется. Зарплаты не растут, в магазинах все дорожает.
0: Хотя стоит отметить, что ситуация с бедностью в регионе демонстрирует общую тенденцию по стране. Например, долги россиян и бизнеса по налогам выросли до рекордных 4 триллионов рублей или до 53,5 миллиардов долларов в первом квартале 2026 года. Это подсчитал Росстат. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем долгов увеличился примерно на треть. По мнению экономистов, ситуация с долгами и падением доходов граждан России в будущем будет только ухудшаться на фоне экономического кризиса, который возник вследствие западных санкций и проведения спецоперации. А она съедает львиную часть федерального и регионального бюджетов. Но есть и хорошие новости.
9: Калининград занял первое место в рейтинге миграционной привлекательности российских городов, набрав 90 баллов из 100 возможных, согласно РИА Рейтинг. Исследование показало, что желающих переехать в Калининград значительно больше, чем тех, кто хотел бы уехать. Также город стал лидером по интересу к покупке жилья со стороны жителей других регионов. В первую десятку рейтинга также вошли Новороссийск, Сочи, Краснодар, Санкт-Петербург, Тюмень, Казань, Севастополь и Москва.
0: Однако популярность региона имеет и обратную сторону. На фоне постоянного притока новых жителей в Калининградской области продолжают расти цены на жилье и аренду, дорожают товары и услуги, а застройка все активнее занимает свободные территории. Жители регулярно жалуются на вырубку зеленых зон и парков ради новых жилых комплексов, а нагрузка на дороги, школы и коммунальную инфраструктуру продолжает увеличиваться. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
10: Обычный день. Пенсионерка Наталья и ее 9-летняя внучка. Обычная квартира, обычный вечер, и вдруг потолок. В 2022 году в зале провалился огромный кусок. Просто взял и рухнул вниз. Прямо в комнате, где живут люди. До этого, в 2018, то же самое случилось на кухне. Ни маленькая трещина, ни немного осыпалась штукатурка. Кусок потолка в жилой квартире. Если бы девочка стояла на метр левее, эта история могла закончиться совсем иначе. Это Советск, Калининградская область. Аварийный многоквартирный дом. Наталья живет здесь. И когда идут дожди, они не спят. Просто лежат и ждут. Потому что боятся. Потому что уже знают, что бывает с этим потолком, когда он намокает. Комиссия после обвала 2022 года приходила. Составила огромную смету. А сделала что? Подбила потолок снизу фанеркой. Прикрутила проволочкой к стене. Фанеркой. Проволочкой. В жилой квартире с ребенком. А теперь давайте разберем, как дом вообще дошел до такого состояния. Это же не за одну ночь происходит. В 2020 году жильцам наконец удалось добиться, чтобы дом признали аварийным. Не быстро, годами добивались. Сейчас он стоит 7-м в очереди на расселение среди 12 таких же домов в Советске. 7-м. То есть перед ним еще 6. Чиновники обещали расселить до 2025 года. Потом перенесли до конца 2026. Сейчас говорят, может быть, к 2030. Наталья уже слабо верит и в это. Из разговора с чиновниками она поняла главное – жаловаться бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно вернут обратно в Советск. Замкнутый круг. Жалоба, отписка, новая жалоба, новая отписка. И так годами, пока потолок не падает уже по-настоящему. И вот тут я хочу спросить одну вещь. Почему вообще понадобился Бастрыкин? Центральный аппарат Следственного комитета России – это не районная прокуратура и не местная администрация. Это федеральный уровень. Туда дела попадают не потому, что все хорошо. Туда дела попадают, когда на местном уровне – провал. Разве администрация Советска не видела состояние этого дома? Видела. Разве прокуратура не могла вмешаться раньше? Могла. Разве обязательно было ждать, пока потолок снова рухнет, и об этом напишут СМИ? Только тогда федеральный центр затребует доклад. Получается, обязательно. Именно так это работает. Теперь самое интересное. После всего этого было возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи работают. Проверяются действия должностных лиц. Дело на контроле в центральном аппарате СКР. Звучит серьезно. Звучит как «сейчас все решится». Но расселения нет. Люди продолжают жить в том же доме, с тем же потолком. Потому что денег нет. На расселение нужно примерно 40-45 миллионов рублей. В бюджете Советска этих денег не предвидится. Уголовное дело есть, денег нет. Люди живут под падающим потолком. И это происходит одновременно. Хорошо, может, действительно денег нет? Давайте честно. Советск – небольшой город, около 40 тысяч жителей. Бюджет маленький, долгов много. Это реальность малых городов России. Их финансовые возможности очень ограничены. Большая часть расходов идет из трансфертов региона и федерации. 45 миллионов рублей для Советска – это действительно серьезная сумма. Это не просто взяли и заплатили. Это может быть несколько месяцев всего городского бюджета на определенные статьи. И вот именно здесь я хочу вам кое-что показать. Пока в Советске нет 45 миллионов рублей на то, чтобы переселить людей из разваливающегося дома, в это же самое время появляется другая новость. Заводу «Янтарь» — это прибалтийский судостроительный завод в Калининграде — по ошибке перечислили лишние 10 миллиардов рублей. 10 миллиардов рублей. Вы понимаете, что это такое? 10 миллиардов – это 10 тысяч миллионов. Это примерно 220 домов, как тот аварийный в Советске, если по 45 миллионов на каждый. Это все 12 аварийных домов в Советске можно расселить 20 раз. С остатком. 10 миллиардов рублей. По ошибке. Просто взяли и перечислили не туда. Как вообще технически можно ошибиться на 10 миллиардов? Я пытаюсь это представить. Вот обычный человек ошибся в налоговой декларации на 1000 рублей. Штраф. Предприниматель ошибся в платежке. Санкции. Пенсионер неправильно заполнил форму. Проблемы на месяц вперед. А здесь 10 миллиардов. По ошибке. Сколько людей подписывало этот платеж? Сколько уровней согласования прошла эта сумма? Какие механизмы контроля существуют и где они были в этот момент? Кто конкретно нажал «подтвердить»? Кто проверял? Кто согласовывал? Потому что 10 миллиардов – это не опечатка в одну цифру. Это не случайно добавил ноль. Это несколько нулей, которые кто-то не заметил. Или заметил, но промолчал. И вот что я хочу сказать. Люди понимают, ошибаются все. Это жизнь. Никто не идеален. Но люди не понимают другого. Почему последствия разные? Обычный человек ошибся, отвечает сразу. Лично, рублем, нервами, временем, иногда свободой. Ошибка на 10 миллиардов государственных денег. И что? Где фамилии? Где последствия? Где хотя бы публичное объяснение, как это произошло, кто допустил, что сделано, чтобы этого не повторилось? Именно это чувство и есть самое разрушительное. Не сама ошибка, а ощущение, что у этой ошибки нет фамилии, что виноватых нет, что система сама себя не видит. А теперь вернемся туда, откуда начали. Советск, аварийный дом, пенсионерка Наталья, 9-летняя внучка. Они там до сих пор, в той же квартире, с тем же потолком, который уже дважды падал. Когда идут дожди, не спят. Маневренный фонд, который им предлагают как временное жилье, по словам Натальи, может оказаться таким же аварийным. Она боится переехать туда, потому что не верит, что это будет действительно временно. Она боится остаться там, потому что знает, что бывает с этим потолком. Пока взрослые люди в кабинетах обсуждают миллиарды, которые куда-то не туда перечислили, конкретная женщина и конкретный ребенок продолжают жить под потолком, который уже однажды упал на них. Потолок упал – это факт. Уголовное дело возбуждено – это факт. Денег на расселение нет – это факт. 10 миллиардов рублей ушли не туда – это тоже факт. И у меня только несколько вопросов. Кто ответит за эти 10 миллиардов? Кого уже наказали? Есть хоть одна фамилия? Когда Наталья и ее внучка наконец получат нормальное жилье? В 2026-м? В 2030-м? Или снова перенесут? Или опять получится так, виноватых нет, миллиарды растворились, а жить под падающей крышей будут те же самые люди?
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Артек закрылся. В Крыму официально отменили все летние лагеря для детей. Тех, кто уже там, отправят домой в срочном порядке. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации региона. Вот что указано в этом документе.
12: С 22 июня по 1 сентября вводится приостановка бронирования мест приема и размещения детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории республики, а также бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности.
11: Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, такие меры необходимы для обеспечения общественной безопасности. По словам родителей, автобус с детьми, который направлялся в лагерь, развернули в Керчь без объяснения причин. Сопровождающим и организаторам сообщили информацию о возможном развороте части детских групп и возвращении их к местам проживания.
13: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар. Седьмая смена, дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных. И так получилось, что Артек закрыл все смены. Вернее, это тот, кто успел приехать, они находятся в лагере. Все остальные дети, которые ехали из регионов, они просто застряли в Керчи. Ночь они провели в какой-то школе-интернате. Практически не спали, потому что с дочерью я созванивалась и в 12 ночи они еще не спали. А в 4 утра она мне позвонила, что они уже куда-то едут. Планировалось, что они поедут, их разместят временно в лагере «Смена» либо «Орленок». Но далее Крымский мост был закрыт, и они то останавливались, они дети не могли даже выйти, потому что все завалено чемоданами было. И, в общем, ситуация вообще крайне непонятная. Никто не дает внятных ответов, нет связи в чатах. Это логистическая компания, которая занимается перевозками детей «Аврора». Они абсолютно... Ну, я понимаю, что у них у самих нет информации, но можно было бы в чате хотя бы как-то писать о перемещении детей. То есть я сейчас на связи только с ребенком, и то у нее там осталось 20-30% на телефоне. И я в полнейшем шоке, не знаю вообще, что делать. Родители, которые оказались в этой же ситуации, пожалуйста, если есть какая-то информация, напишите, пожалуйста, в комментарии.
11: Мать еще одного из детей сообщила, что ее сын должен был отправиться в лагерь «Арт-Квест» в Крыму. Но им сообщили, что лагерь также не примет смену. При этом некоторые родители утверждают, что их дети успели заехать на смену и уже находятся на территории лагеря.
14: Буквально полчаса назад нам позвонили из Министерства образования Крыма и сообщили о том, что в этом году отменяются абсолютно все пусть смены в детских лагерях. У нас сын получил бесплатную путевку за дипломы, и у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание, и приняли решение отменять все смены. Я, мы, конечно, в шоке. Ну, ни для кого не секрет, что в Крыму нам уже с начала месяца проблемы с бензином. Он то есть, то нет. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую, и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон, и у меня пока нет понимания, что с этим делать.
11: Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что обстановка на полуострове непростая, но принимаются все необходимые меры для стабилизации. Напомню, с конца мая в Крыму продолжается топливный кризис из-за того, что дроны атакуют бензовозы и другие автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 Новороссия. После атаки в ночь на 21 июня власти полуострова приостановили отпуск бензина как физическим, так и юридическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан сохранять спокойствие информации и доверять только официальным источникам информации.
15: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
11: В ночь на 21 июня после атаки часть Крыма оказалась обесточена. Власти попросили жителей полуострова на время ликвидации аварии в энергосистеме ограничить потребление электричества. В Севастополе ввели график временного отключения электричества. При этом глава города Михаил Развожаев заявил, что в Севастополе заезд детей на смены в лагеря 24 и 25 июня состоится. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
1: «Радиолента». Прямая речь.
3: Глава Банка России Эльвира Набиуллина о том, что Центробанк рассматривал вариант снижения ключевой ставки до 14%.
16: Фигурировали в вопросах экономистов. За каждый из вариантов были весомые аргументы. И, надо сказать, высказывалось солидное число участников обсуждения. И, на мой взгляд, итоговое решение – это действительно взвешенное рассмотрение всех аргументов, в том числе с точки зрения цены ошибки. И если так обобщить, можно сказать, что позиции участников обсуждения различались по трем основным параметрам. Первый – это оценка степени устойчивости наблюдаемых последние месяцы показателей устойчивой инфляции. Два раза устойчиво произнесла, но вот у нас есть показатели устойчивой инфляции, нужно понимать, насколько действительно они устойчивы, степень этой устойчивости. Второе – это оценка масштаба дополнительных проинфляционных факторов, которые возникли с прошлого заседания Совета директоров.
1: Главные новости дня.
11: Удар по сердцу оборонки. В Воронеже под атаку попал завод микроэлектроники, в народе «Сборка». Около полудня в понедельник, 22 июня, в Воронеже прогремели взрывы, после которых вспыхнул масштабный пожар. Очевидцы сообщали об огромных клубах черного дыма, которые поднимались в небо.
17: Вот это пожарище!
11: Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, силы ПВО уничтожили в небе над Воронежем несколько высокоскоростных воздушных целей. При этом оказались повреждены объекты одного из предприятий Воронежа, фасады и остекление нескольких многоквартирных домов, а также несколько автомобилей. Глава региона написал в соцсетях, что погибли 5 человек.
18: В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан, но большая часть из них после оказания помощи уже отпущена домой.
11: Судя по кадрам, опубликованным очевидцами, целью атаки стал Воронежский завод полупроводниковых приборов, который находится на левом берегу реки Воронеж. В сети появилось видео момента ракетного удара по заводу. Судя по нему, предприятие атаковали не менее 3 ракет. Удары по предприятию Воронежа официально подтвердили ВСУ. Там утверждают, что на этом заводе производили компоненты для ракет, которые атакуют города Украины.
12: В Воронеже ракетами поражен завод по производству электроники для российских ракет «Искандер» и «Х-101». Данное предприятие является критически важным элементом российского военно-промышленного комплекса. Оно производит электронику, используемую в российских ракетах. Также в рамках кооперации завод осуществляет производство и поставку электронной компонентной базы для российского ракетного вооружения и систем противовоздушной обороны.
11: Мониторинговые каналы писали о сбитии над Воронежем французско-британских крылатых ракет Storm Shadow. В сети появились многочисленные видео с места. У завода рухнула крыша и возник масштабный пожар, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
19: Вероятно, ракета была не одна, потому что на кадрах видны 2 очага горения с разных сторон здания.
11: По словам экспертов, Воронежский завод полупроводниковых приборов, который в народе называют «Сборка», один из ведущих российских разработчиков и производителей дискретных полупроводниковых приборов, интегральных микросхем и силовых модулей. Завод достаточно современный и считается одним из заметных российских предприятий в сфере микроэлектроники и корпусирования микросхем. Оно выпускает и собирает широкий спектр компонентов для промышленности, связи, энергетики, авиации и других отраслей, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова о том, что на дискредитацию осенних выборов в Госдуму деньги уже выделены.
20: И вот ваша армия, мирная армия общественных наблюдателей, для нас имеет огромное значение. Я хочу сказать огромное спасибо, потому что действительно на всех предыдущих выборах именно общественные наблюдатели, да, спасибо, хорошо, есть наблюдатели от партии, есть наблюдатели от непосредственных кандидатов, они выражают интересы конкретного кандидата, выражают интересы конкретной партии, а вы выражаете интересы общества для того, в том, чтобы выборы прошли честно, достойно, справедливо, вовремя поправить нас, вовремя указать и предупредить, где что-то не так, чтобы мы могли исправить. И в то же время давать бой всем лжецам и подонкам, которые будут и снаружи, и извне, и снаружи пытаться дискредитировать эти выборы. Обязательно будут. Огромные средства на это уже выделены. Здесь они давно уже проснувшиеся. Будут пытаться что-то делать. Силой правды, фактами мы должны поставить преграду этому.
1: На радио «Лента» цифра дня.
2: Меньше $1000 тратит Украина на ликвидацию одного российского солдата с помощью дрона. В руководстве ВСУ заявили, что дешевые технологии позволили поставить этот процесс на поток.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
2: Адвокат Владимир Перестаев о нарастающих проблемах и о том, что стране грозит голод.
21: Ситуация в стране накаляется за последний месяц, прям вот просто накаляется, это чувствуется в атмосфере. Уничтожение сельского хозяйства, разорение фермеров, как крупных, так и малых частных, бомбежки НПЗ. Вот. После чего, естественно, нехватка бензина, ограничение топлива, QR-кодчина, это там по талонам разложая все это. Успокоиться не может, все вводит цифровую курятину эту. Продали страну вообще. Я неоднократно выражался о том, что нам готовят голод. А кроме того, есть еще те, кто раскачивает внутри.
2: Военнослужащий, участник спецоперации Дмитрий Гилев, заявил, что отказывается от участия в боевых действиях, но боится, что его вернут на фронт насильно.
22: Официально отказываюсь от принятия боевых действий, специальной военной операции, отказываюсь от убытия в зону СВО и выполнения своих должностных обязанностей в качестве боевых действий, участия в боевых действиях. Если все-таки я погиб или меня отправили куда-то с приема сбора Сочи города Магадан, значит, это было против моей воли. Против моей воли. Воюю я с 24 года, неоднократно принимал участие в боевых действиях.
2: Военнослужащие 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, имеющие ВИЧ-статус, заявили, что им отказывают в лечении и пытаются обнулить из-за болезни.
23: В общем, начнем с того, что мы, военнослужащие части 69-647, город Кяхта, республика Бурятия, 36-й армии, 37-й бригады, из-за сложившихся обстоятельств внутри роты попали в яму. Службу проходим в республике ДНР,
4: Восточный полигон столкнулись с несправедливостью и прямой опасностью нашей жизни и здоровья. Со стороны нашего командования нас 14 человек, которые просят о помощи и защите, происходит постоянное вымогательство денег в крупных размерах. Ко всему имеем ранения. Нам не предоставляют должного лечения и прохождения ВВК и реабилитации за статус ВИЧ. И стараются нас не отправлять на Россию из-за ВИЧ-инфекции. Нас на последнем БЗ хотели обнулить из-за нашего статуса, пугая нас тем, что наше нахождение стало нелегален и что таких на территории прохождения СВО нет и не должно быть. И возвращение нас домой невозможно. Обращаемся ко всем неравнодушным жителям Российской Федерации за помощью.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Уроженка Пензы Алла Мирзяева, которая живет и ведет бизнес в Ялте, рассказала, что из-за отсутствия бензина и небезопасной ситуации на дорогах на материковой части России заказчики отказываются принимать крымские вина.
5: Всем привет! Нахожусь сейчас между Нижним Новгородом и Пензой. Еду в родной город на день рождения к своему папе и провести там гастрономический ужин. И, честно говоря, нахожусь в тревожном состоянии, потому что получаю новости из Крыма, из Севастополя. То, что там происходит сейчас, уже начались перебои с электричеством. Топлива сегодняшнего дня поставок нет совсем. У меня нечем заправлять трактор на хозяйстве. У меня на месте находятся сотрудники, и им сейчас непросто. Что хочу сказать? Надеемся на лучшее. Я сейчас буду заниматься продажами вин в Москве. Из Москвы в основном, потому что поставки вина из Крыма по городам России по понятным причинам сейчас практически приостановлены. Мы не отправили последнюю партию, но мы отправили клиентам последние какие-то партии, и нам уже транспортные компании начали возвращать вина. Ну, то есть даже не принимать. Вот приняли сначала, потом вернули, а сейчас уже даже не принимают. Поэтому такая ситуация. Ситуация очень непростая. Так что такие дела на данный момент.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
6: У господина Зеленского сейчас намного больше ходов, чем у господина Лукашенко. Господин Зеленский, естественно, сейчас будет атаковать. И сейчас господин Зеленский сделает 1-1. Счет открыл господин Лукашенко, да, когда разрешил армии России напасть на Киев со своей территории. И по международным законам, которые, кстати, как бы сейчас на паузе, да, и действует международное, наверное, не законное, а больше как пронятие. Так вот, важно понимать, что и по законам международным, и вот по таким вот пацанским международным понятиям, если ты предоставил свою территорию или своих военных, или свою технику для нападения одной страны на другую, значит, ты играешь за команду нападающих. И, соответственно, та страна, на которую вы совместно напали, имеет полное право на защиту в любом виде. Соответственно, господин Зеленский сейчас, разжившись за эти годы совершенно каким-то невероятным количеством оружия в так называемом малом небе, а именно дронов, ракет малой дальности, вот всего такого. Господин Зеленский сейчас может совершенно спокойно атаковать. Ему не нужно ни распыляться, ничего. У него достаточно, понимаете, и оружия, и людей, и операторов, и разведданных. И он, естественно, будет атаковать по многим причинам. И вот этот ультиматум господина Зеленского, да, что немедленно уберите ретрансляторы, иначе мы их уберем сами, это на самом деле это ультиматум ни о чем. Потому что господин Зеленский все равно решение уже принял. И Беларусь уже будет воевать дальше в открытую. Потому что вот сейчас она воюет на стороне России. И воевала с первого дня, кстати. Многие писали, что батька всех удержал. Да не удержал он, естественно, в первую же секунду, когда разрешил нападать на Киев со своей территории армии чужой страны. Ничего, он не удержал никаких понятий. Просто сейчас начнет еще и прилетать по Беларуси. До этого не прилетало. То есть до этого Беларусь воевала против Украины, это факт, но по территории Беларуси не прилетала. Теперь будет прилетать. Значит, происходить это будет следующим образом. Сначала или господин Лукашенко сам попытается демонтировать эти ретрансляторы, что вряд ли. Ну, Украина их атакует и снесет. Все, ей вообще терять нечего, оружия дофига. Украина посмотрела, как войну свою вел Иран. атакуя не главного своего даже противника, а просто его союзников в регионе. И Украина будет делать точно так же. Соответственно, все эти ретрансляторы перенести или убрать за неделю невозможно технически. Ну, тот из вас, кто хоть раз в поле летом разворачивал военную антенну, тот понимает, о чем я говорю. А если стоит какое-то количество вдоль границы Украино-Белорусской, да вы что, это какая там неделя? Это все намного дольше. Должно делаться, их куда-то переносить, не суть. Украина что-то, да, атакует. Господин Лукашенко, естественно, сделает все возможное, чтобы об этом не было никакого упоминания нигде. Ну, потому что на самом деле это все для него, понимаете, для всей власти это просто, ну, конец. Потому что страна уже будет в зоне открытой агрессии, а там, ну, много не надо, чтобы Беларусь вернуть фактически в каменный век. Ну, не надо, понимаете. Это маленькая страна, очень все у нее сконцентрировано. И я думаю, после того, как господин Лукашенко увидел, что Украина сделала с Капотней в Москве, да, с нефтеперерабатывающим заводом, он для себя прекрасно понял, во что может превратиться гомельский НПЗ буквально с какие-то 2 часа. И последствия для себя тоже понял. И на остальных заводах, кстати, может произойти то же самое. Поэтому господин Лукашенко, естественно, будет всячески скрывать, что Украина атаковала эти станции ретрансляции. Как будто ничего не происходит. Как будто открытого конфликта никакого нет. Украина, естественно, через свои ресурсы покажет, но многие белорусы об этом все равно особо так и не узнают. Да, потому что, знаете, такая, ну, тяжелая вещь на самом деле, понимаешь, что тебя теперь может прилететь. И многие будут отворачиваться, по телевизору ничего не покажут. Вот, вот таким образом господин Зеленский сделает счет, ну, вот как бы 1-1. Да, как бы это цинично ни звучало. Ну, как бы. Сейчас же идет чемпионат мира по футболу, поэтому, ну, будем использовать такие вот ассоциации. Вот будет 1-1. Потом господин Зеленский проведет вторую атаку непосредственно по НПЗ. НПЗ Беларуси будут уничтожены. Это же понятно. Логика войны это подсказывает. Почему? Потому что планомерно уничтожаются НПЗ в России. Защиты против них нет, как вы видите. Ну, полноценно. Ценный. Все равно что-то пролетает. Коридоры для дронов и ракет малой дальности, да и не малые на самом деле, Украина давным-давно разработала. Поймите, она их не нашла. Она их разработала планомерно, выбивая радары раннего обнаружения, выбивая средства ПВО и ПРО по одному. Вот Украина разработала эти дырки в обороне. Она выносит НПЗ в России для того, чтобы было как можно меньше бензина и, соответственно, у армии России было как можно меньше пространства для физического маневра. Так как в России НПЗ горят, это сезон, это уборочная, понимаете? Нужно заправлять комбайны, тракторы и грузовики, да, то нужно где-то брать бензин. Бензин пойдет из Беларуси. И, соответственно, в этот момент, когда Беларусь начнет отправлять в Россию свой бензин, сделанных на своих НПЗ, Украина разнесет эти НПЗ. И таким образом господин Зеленский выиграет этот матч в 2-1. У Беларуси на самом деле ходов немного. И придется переходить полностью под открытое командование России и вот дальше уже идти в войну просто строевым шагом. Идти особо некем. Это все понятно. Там 20 тысяч человек, которые, ну, будут на самом деле уничтожены достаточно быстро. А и вариантов тоже-то нет. Ну, а что ты можешь сказать? Ну, если еще с ретрансляторами ты скажешь, что ничего не прилетало, а когда будет гореть гомельский НПЗ, ну, ты уже это не спрячешь, когда нет бензина на заправке, этот клуб дыма его со всей Беларуси будет видно. Ну, что ты предъявишь? Ничего ты не предъявишь. Нет тут аргументов, понимаете? Вот так. Ни по-пацански, ни по-юридически никак нет. Соответственно, возникает вопрос, а что делать простым белорусам? Ну, слушайте, безусловно, заправляйтесь сейчас. Вот покупайте канистры и заправляйтесь. Пусть дома будет 100-200 литров. Если живете возле НПЗ, гомельского или другого НПЗ, или каких-то таких хитрых объектов двойного назначения, вывезти хотя бы взрослых и детей. Туда будет жарко. Причем все это происходить будет с огромной вероятностью этим летом. Ну, посмотрите, как ситуация развивается, да, везде с этим бензином и с дистопливом. И, скорее всего, уже этим летом Украина, ну, вот таким вот кинетическим образом ответит Беларусь на ее участие в войне против Украины. Ну, и опять же, если есть у вас какая-то возможность,
0: так-то вам не хочется во всем этом лично участвовать, идти в пехоту в какую-то или идти непосредственно воевать, озаботьтесь документами. Озаботьтесь документами, получите справки соответствующие, если ваши параметры здоровья не позволяют участвовать в таком активном боевом столкновении. Получите документы, вы же понимаете, о чем я говорю. Если вы не хотите, чтобы дети туда пошли, получайте документы сейчас. Поверьте мне, когда начнется, стоимость вырастет в разы. Просто в разы. И материальная стоимость всего этого, и временная, и нервная стоимость также. Будет все намного дороже и намного неприятнее. Вот и все. А других вариантов нет. Все, их и не было на самом деле практически с первого дня войны, и мы об этом рассказываем вот уже пятый год, что существует логика войны, и вот оно все так развивается по этой военной спирали. Все, Беларуси не отвертеться, время пришло.
7: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
8: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат.
7: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
9: Верните ребенка, он еще студент. Мать второкурсника политеха в Симферополе обвинила Минобороны в издевательствах над сыном ради подписания контракта на СВО. Марина Беликова, многодетная мать, воспитывает 4 детей, в том числе ребенка с инвалидностью. Старший сын Даниил учится на 2-м курсе Политехнического аграрно-технологического колледжа в Симферополе. На днях он позвонил матери в слезах, сказал, его заставили подписать контракт с Минобороны.
24: Под физическим давлением его заставили подписать контракт с Министерством обороны России на управление беспилотниками. Мой сын звонил мне со слезами. Вопрос, что случилось, сказал, давай я тебе напишу. Он мне написал, что его, на него надавили. Там он подписал 2 экземпляра, 2 бланка. Где? Я так понимаю, что он путем ничего не почитал, потому что он не может мне объяснить какие-то вырванные фразы.
9: Под физическим и психологическим давлением парень подписал документы, которые толком даже не читал. Мать уверена, служить Данил вообще не собирался. Ему нравилась учеба в колледже.
24: Мой сын контракт подписан не собирался. В нашей семье воспитывается 4 детей. Мой сын самый старший. Младшему ребенку 3 года. Ребенок инвалид с диагнозом ДЦП. То есть в план моего ребенка не входило подписывать контракт. То есть до этого все было хорошо. Мы должны были в воскресенье поехать к нему. То есть он нас ждал, ничего не предвещало.
9: Сейчас мать Данила ищет контакты юристов и людей, которые сталкивались с подобными ситуациями и могут подсказать, какие шаги необходимо предпринять для защиты прав ее сына. В то время, когда на СВО безжалостно отправляют юных студентов, госслужащих призывают беречь от подобной участи. Губернатор Башкортостана Радий Хабиров запретил чиновникам ездить в зону СВО, потому что там, оказывается, опасно.
10: Не надо лезть, вот я всегда всех прошу. Ну, для понимания, чтобы я вот, например, вчера запретил всем главам муниципалитетов выезжать на территорию, по крайней мере, до выборов. Ситуация там очень сложная. Поэтому вот когда и военкор цель, и там представители муниципальной, республиканской власти, федеральной власти, они цель прежде всего.
13: Оказывается, чиновников надо беречь, а 18-летних детей прямо из-за парты техникума отправлять на фронт можно. Случаи вербовки студентов на СВО распространяются по всей стране. В Братском медицинском колледже в Иркутске отчислили 35 студентов. Парням сразу же предложили подписать контракт с Минобороны. Студенты рассказали, что их отчислили после госэкзамена, без объявления итоговых баллов. Многие до этого учились хорошо. При этом никаких задолженностей у них не было. После публичной огласки в Иркутском Минздраве заявили, что произошла техническая ошибка с выгрузкой результатов экзамена. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов. Они продолжат учиться. Однако, если бы кто-то из этих ребят в отчаянии подписал бы контракт и уехал на СВО, техническая ошибка превратилась бы в непоправимую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
14: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
15: Закон военного времени. ПВО важнее парка. На месте вырубки леса в парке Москворецкий готовят площадку под С-400. Сколько систем уже есть в Москве? Жители московского Кунцево вместо прогулок на свежем воздухе теперь будут любоваться зенитными ракетами. По данным столичных журналистов, на месте вырубленного леса в природном парке Москворецкий военные спешно строят новую площадку для систем С-400. Это место возле стадиона «Медик» идеально подошло Минобороны, поскольку находится на одной из самых высоких точек на западе Москвы, рассказывает военный аналитик Алексей Коваленко.
16: Вокруг Москвы и внутри города развернуто уже больше сотни различных позиций противовоздушной обороны, включая С-300 и С-400. Но после недавних сокрушительных налетов на нефтезавод в Капотне и рынок Садовод, командование в панике. Прежние кольца ПВО дырявые, дроны их обходят.
15: Атаки на глубокий тыл обнажили куда более серьезную проблему. Городам физически не хватает систем ПВО для защиты всех объектов. Дошло до того, что комплексы начали забирать прямо с передовой. Так, возле нефтезаводов «Капотня» и рынка «Садовод» заметили новейший комплекс «Панцирь» со специальной металлической решеткой над кабиной, фронтовым мангалом от дронов. Раньше в глубоком тылу такие конструкции никогда не использовались. В Москву начали стягивать все, что есть, чтобы обезопасить столицу от налетов дронов, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
25: Российское командование оказалось в ловушке. С одной стороны, украинские беспилотники методично выносят НПЗ и склады. С другой, фронт требует постоянного прикрытия. Теперь защита Москвы напрямую конкурирует с потребностями передовой. Снимая комплексы с фронта, они оголяют войска под удары, но у них просто нет выбора, политический центр и нефтепереработка горят, и их приходится прикрывать любой ценой.
15: Согласно данным западных разведок, только с начала мая ВСУ нанесли около 500 точечных ударов по российской логистике и нефтебазам. В итоге командование вынуждено буквально размывать остатки противовоздушной обороны между фронтом, Крымом и спальными районами Москвы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
14: Говорят военкоры.
26: Дрон, который учится воевать. Военкор канал «Архангел» спецназа о «Хорнете».
27: Все мы прекрасно знаем, что дрон «Хорнет» оснащен искусственным интеллектом с целой библиотекой целей, что позволяет ему самостоятельно строить путь до нее, а также поражать ее без участия оператора. По крайней мере, так заявляют. А теперь стоит сказать о самом интересном. Сколько раз Украина запускает дрон «Хорнет», столько раз он и совершенствуется. О чем мы говорим? Искусственный интеллект проходит дообучение. Строит карты безопасных маршрутов по итогам предыдущих вылетов, а также улучшает распознавание цели. Также он ведет непрерывную запись полета, не просто видео, а описание технических процессов работы дронов. В случае инцидента выдает отчет о проблемном месте, и дальше ведется изучение и доработка. По сути, мы наблюдаем процесс, как подобного рода модели становятся не просто прогрессивным программным обеспечением, но еще и готовыми пакетными технологиями для разработки новых дронов, а также дополнительной прошивкой для уже существующих. Получается, каждый беспилотник с такими технологиями уже нарабатывает базу для обучения последующих. Если говорить проще, то увидел Hornet позицию противовоздушной обороны, по нему прилетело, а следующий дрон уже будет знать о том, где находится ЗРК или МОК.
26: Снова коридор на Москву. Военкор канал Архангел спецназа о новом налете украинских беспилотников.
27: После массированного удара по Крыму украинская сторона снова переместила внимание на Московскую область. Всю ночь их сбивали над регионами на маршруте пролета в сторону столицы, начиная от Калужской и заканчивая Тверской областью. Всего в ночь на 22 июня было сбито не менее 301 беспилотника. А за сутки с утра 21 июня поражено не менее 469. Противник таким образом прорубает коридор и вынуждает тратить ресурсы на сбитие дронов. При этом на Крым и другие районы на юге также были атаки.

0: вакцинации дала первые результаты. На недавнем круглом столе в Общественной палате, на котором разбиралась проблема ряженых, мы поднимали этот вопрос. Поводом послужила ситуация, когда региональный депутат Милеев пошел на прайнерис как участник спецоперации, хотя не воевал ни одного дня. После того резонанса участник праймерис «Единой России» в Самарской области, бизнесмен и депутат Александр Милеев, был лишен статуса, который он получил незаконно. По результатам проверки документ аннулирован. Действия депутата теперь рассмотрит комиссия по этике. И региональные единороссы уже сейчас будут решать, оставлять его в партии или нет. Общественный резонанс был настолько масштабным, что и другие псевдоучастники стали убирать незаконно полученный статус из своей биографии. Это откровенное мошенничество и дискредитация армии.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: «Почет для чужих». В школьный учебник по истории добавят информацию об успехах северокорейских военных на СВО. У российских солдат есть вопросы. Не успели родители отойти от новости об обязательных уроках арабского во всех школах страны, как появилась информация о новых учебниках истории. Команда Владимира Мединского срочно обновляет школьную программу. В новые книги добавляют целую главу об успехах военных из Северной Кореи, которые участвовали в освобождении Курской области. Более того, российские дипломаты уже пообещали поставить корейцам памятники под Курском. Вот только у самих российских военных из-за военкоров такой почет для чужих вызвал массу вопросов.
3: Мы тут на передовой без продыху, пацаны пачками ложатся, а у нас до сих пор с выплатами проблемы и дронов не хватает. И тут мы открываем новости. Корейцам, оказывается, памятники ставить собираются, и в учебники их записывают как освободителей. Вы серьезно? Наших пацанов, которые там с самого первого дня кровь проливали, в этих учебниках одной строчкой упомянут. Зато про КНДР целую главу накатают. Обидно, честно. Своих не ценим, зато перед чужими прогибаемся.
2: Новые учебники Мединского планируют напечатать к новому учебному году. Туда также обещают добавить параграфы о ракете «Орешник» и о тактике беспилотников. О том, зачем властям понадобилось делать из северокорейских солдат национальных героев России и вписывать их в школьную программу, рассказывает политолог Андрей Алмазов.
4: Включение северокорейских военных в российские учебники истории – это акт геополитического отчаяния и легитимизации зависимости. Кремль пытается показать своему же населению, что Россия не находится в полной изоляции, что у нее есть мощные союзники, готовые проливать за нее кровь. Но для внутренней аудитории это выглядит скорее унизительно. Великая держава, которая не способна защитить собственные границы без привлечения наемников из Пхеньяна, теперь обязана славить их в школьной программе.
2: В самих школах от этой спешки педагоги уже хватаются за голову. Мало того, что учебники приходится перепечатывать каждый год за огромные деньги, которых в бюджете так и нет, так учителям теперь нужно как-то объяснять детям новые, постоянно меняющиеся политические догмы, говорит учитель истории из Воронежа Юрий Соболев.
5: История – это наука, требующая времени, осмысления и дистанции от событий. А когда учебник превращают в утреннюю газету, которую дописывают на коленке прямо по ходу боевых действий, образование исчезает. Сегодня мы вписываем корейцев, завтра – ракеты, послезавтра все снова поменяется. Школьники просто запутаются в этой бесконечной пропаганде. А учителя окажутся крайними, потому что им приходится преподавать то, что уже через полгода может быть признано неактуальным.
2: Сами родители в соцсетях тоже иронизируют. Мол, с такими темпами учебники детям придется менять каждую четверть. Отмечу, что во время боев за Курскую область, по предварительным данным военкоров, погибло или ранено 62 тысячи российских военных. Выжившие ветераны неоднократно жаловались на бойцов из Северной Кореи, которые нередко убегали с поля боя или открывали так называемый «дружественный огонь» на фоне незнания русского языка. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
6: Крым хотят взять в осаду. Военкор канал «Записки ветерана» о системной изоляции полуострова и угрозе Крымскому мосту.
7: Системность в этом вопросе просматривается железная. Сначала удары по мостам на севере полуострова. По мостам через северо-крымский канал в районе

0: населенных пунктов Преображенка и Мирное, автомобильному мосту на направлении Перекоп-Армянск, мост в районе населенного пункта Ставки. Далее системная работа по уничтожению противовоздушной обороны на полуострове. Сегодня удары по паромам. Выведены из строя 3 парома, которые могли курсировать между материком и полуостровом. Сейчас совершенно очевидно, что кульминацией будет массированная атака Крымского моста при помощи ракет «Фламинго» и не только, и большого количества беспилотников различных типов, в результате чего Крымский мост может быть поврежден и стать непригодным для использования. И как итог, полная временная блокада Крыма, учитывая еще нерешенные проблемы с вражескими БПЛА на трассе Р-280 Новороссия. Как писалось на канале ранее, все факты указывают на то, что военно-политическое руководство Украины под консультативным и обеспечительным сопровождением их союзников из НАТО этим летом готовит основательную осаду полуострова и наступление на юге в Новороссии. Ситуация крайне напряженная.
1: Дешевые ракеты вместо Storm Shadow. Военкор-канал «Архангел» спецназа о британских разработках для Украины.
0: Британские СМИ после объявления о новом пакете военной помощи для Украины на сумму более 900 миллионов долларов заявили о том, что в Британии проведены тесты сразу 3 дешевых ракет. Речь идет о программе «Breakstop». Это инициатива Министерства обороны, направленная на ускорение разработки и внедрение ударных систем дальнего действия. Ключевая задача участвовавших в тендере 27 предприятий была в том, что собрать быстро и дешево ракету как альтернативу более дорогим. Компания, что прибрала к себе производство украинских «Нептунов», отчиталась об успешных летных испытаниях ракеты «Crossbow». В MGI Engineering в рамках этого же проекта провели тесты «Tiger Shark», которая может лететь на 500 километров. А Rotron Aerospace сообщила об успешных испытаниях реактивного BPLA Skylance, который вообще может лететь на 1200 километров, а при уменьшении боевой части на 2700. Самое важное то, что в СМИ говорят о возможности их передачи Украине. Учитывая, что британцы много чего испытали в зоне спецоперации, такой вариант более чем вероятен для прямого тестирования на поле боя.
1: Крым как точка слома. Военкор-канал «Записки ветерана» о словах Бровди и осаде полуострова.
0: Командующий украинскими силами беспилотных систем Роберт Бровди озвучил то, что не скажут вслух Зеленский и другие высокопоставленные противники. Их главная цель — Крым. Именно Крым они считают точкой психологического слома. По словам Мадяра, с Крыма все началось. На нем все должно и закончиться. Идеологическая составляющая их замысла понятна как никогда. Крым — это символ нашего величия 21-го столетия. Его и надо ломать. Этим они и занялись. Расчет хирургически точный. Будет очень трудно, но надо выстоять и дать бой. Ни о каких переговорах и мире речи вообще быть не может. Ибо это будет не мир, а поражение. Без битвы за Киев никакого мира не будет никогда, а у наших границ будет государство, которое будет только укрепляться и милитаризироваться, пока в один прекрасный момент не нападет.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. На радио «Лента» потеря дня.
3: Ракетный удар полностью уничтожил Воронежский оборонный завод «Сборка», лишив армию ключевого производителя микросхем для «Искандеров». Крупнейшее в стране производство полупроводников превратилось в пылающие руины.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента», прямая речь.
4: Житель Волгограда Всеволод Лаптев рассказал, что по дороге до Саратова не встретил ни одной автозаправочной станции «Лукойл», на которой был бы бензин.
5: Короче, ситуация следующая. От Волгограда до Саратова ни одна «Лукойловская» заправка не имеет бензина абсолютно вообще никакого. На некоторых заправках есть сотый. Либо его нет вообще и сливают сотый, и не заправляют, либо стоим в очереди и ждем, как и сейчас в данный момент это и происходит. Вот стоим и ждем, собственно. Не знаю, насколько там это все. Ну, видно, что очень плохо.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня у нас история про мост, которого больше нет. Украинские военные уничтожили железнодорожный мост в Крыму, тот самый, через который шло все снабжение полуострова с материка. Казалось бы, один мост, но именно он держал на себе всю логистику полуострова. Что теперь? Разбираемся. И знаешь, тут самое интересное, что для того, чтобы остановить огромную военную махину, ну, не обязательно разбивать там 1000 танков.
7: Ага.
6: Достаточно просто перебить одну стальную балку, буквально 20 метров длиной.
7: Да, слушай, если вот внимательно посмотреть на даты, тут же поражает не только сама физика процесса, но и математика ударов.
6: В смысле математика?
7: Ну смотри, 18 июня летит целый рой беспилотников, вот эти Middle Strike, модификация баллиста. Они атакуют мост возле села Раздольное.
6: Это там, где рельсы идут через Северо-Крымский канал.
7: Точно. И фиксируются где-то 20 мощных взрывов, 20 попаданий, пожар дикий. Казалось бы, но от конструкции должна одна пыль остаться, а мост-то устоял.
6: Ну, справедливости ради, железнодорожный мост – это же не картонная коробка.
7: Это понятно, да.
6: Это массивнейшая штука, легированная сталь, бетонные быки. Они изначально, ну, строятся с огромным запасом прочности под дикие динамические нагрузки.
7: Ну да, когда товарняк тормозит.
6: Вот именно. Многотонный состав тормозит, и мост должен всю эту кинетическую энергию как бы поглотить. Поэтому 20 дронов пробили полотно, нарушили геометрию ферм, вызвали пожар, но прям вот обрушить все сразу они не смогли.
7: Но подожди, тут возникает резонный вопрос. Был сильный пожар. Сталь же, ну, при нагреве, просто теряет свойства. Разве этих деформаций не хватило, чтобы закрыть мост навсегда? Зачем понадобился вот этот второй удар 23 июня?
6: Слушай, деформации хватило, чтобы движение остановить? Сталь реально становится пластичной. Пускать туда груженный эшелон – это, ну, гарантированная катастрофа. Он бы сложился под локомотивом.
7: Ну вот, я про это и говорю.
6: Но проблема в том, что поврежденные узлы можно быстро заменить. Приезжают мостовики, вырезают куски, наваривают новые.
7: А, то есть это вопрос времени?
6: Да, относительно короткого времени.
7: Получается, этот первый налет 18 числа – это была, типа, разведка боем? Ну, или критическое ослабление конструкции?
6: Именно так. Чтобы поезда не ходили долго, нужно было физически сбросить пролеты в канал. И вот этот добивающий удар 23 числа, он как раз эту задачу и выполнил.
7: Сбросил фермы в воду. Но тут есть одна деталь. Она вообще меняет оптику всей этой ситуации.
6: Так, какая?
7: В ту же самую ночь, вот 23 числа, ударили же не только по Раздольному. Очень мощно прилетело по железнодорожной станции Владиславовка, а это, ну, сильно восточнее.
6: Ага.
7: То есть это не просто удар по одному мосту, это системное выжигание вообще всего транзитного коридора от Керчи вглубь полуострова.
6: Классическое перерезание главной артерии. И чтобы, ну, осознать масштаб катастрофы из-за одного моста в Раздольном, надо просто открыть карту железных дорог.
7: Угу.
6: В Крыму эта сеть — это не паутина, где можно в объезд поехать. Она скорее как кровеносная система.
7: И у нее есть сердце.
6: Джанкой. Абсолютно верно.
7: Ну, Джанкой же — это небольшой районный центр, там 1035 человек. Совершенно ничем не примечательный на вид город.
6: Внешне да. Но для логистики это абсолютный центр тяжести. Вся железная дорога от Керчи идет прямой стрелой именно туда. А уже из Джанкоя это логистическая, так сказать, кровь.
7: Топливо, техника, еда.
6: Да-да, вот все это растекается по остальной территории. На юг к Симферополю, на запад к Евпатории.
7: То есть уничтожение моста – это буквально ампутация главной артерии. Причем, ну, за пару десятков километров до этого самого сердца.
6: Полный блок. Все, доступ к главному узлу отрезан. Полуостров просто раскололи на два изолированных куска. Восточный, где Керчь и Владиславовка, он еще, ну, как-то может принимать поезда.
7: А западно-центральный Симферополь-Джанкой отрезан наглухо.
6: Там остались рельсы, поезда, станции, но связи с Востоком больше нет.
7: Подожди, тут надо кое-что уточнить. Там же рядом стоит автомобильный горбатый мост.
6: Да, стоит.
7: И по нему тоже ударили. 18-го. Но машины-то это не поезда. Фура может съехать, дать крюк по грунтовке, по полям, в конце концов. Почему потери именно железной дорожной ветки вызывает прям такой логистический коллапс.
8: Потому что поезд из 50 вагонов по полям не пустишь. Шаг влево, шаг вправо, все, сход с рельсов. А главная ценность железной дороги – это объемы. До удара там проходило от 15 до 18 пар грузовых поездов в сутки.
7: Пара – это туда и обратно.
8: Да. То есть от 30 до 36 составов в день. Поезд шел каждые полтора часа. Круглосуточно. И бац, весь этот поток умножается на ноль.
7: Ого, и грузы-то никуда не делись. Их надо как-то везти?
8: Вот. Поэтому всю систему экстренно переводят на мультимодальную схему. Звучит, конечно, красиво, но на деле это просто организационный ад.
7: Ну, давай разберем. Поезд заходит с материка, проезжает Керчь, доходит до Владиславовки и... все. Тупик.
8: Нужны тяжелые краны, погрузчики, куча людей.
7: Слушай, ну если перевести один поезд в фуры, это же, ну, грузовиков 100 надо, не меньше.
8: Минимум 100. И это только на один поезд. А мы говорили, их было 16 пар.
7: Кошмар. Это тысячи фур должны приехать на маленькую станцию, встать в очередь, дождаться крана.
8: Ага, а кран работает медленно. Это съедает колоссальные часы. А потом эта армада грузовиков выезжает на трассу и делает огромный крюк в обход моста.
7: И самое, наверное, абсурдное в этом, что когда они доезжают до того же Симферополя, груз иногда надо переложить обратно в вагоны, ну, чтобы развести по мелким станциям.
8: Двойная перевалка, да, это рушит любую экономику процесса. Сроки и стоимость доставки взлетают в 3-4 раза. Одна перебитая балка просто перекроила всю карту.
7: Но фуры же не по воздуху летят. Весь этот дикий вес ложится на дороге. И прежде всего на трассу Таврида.
8: Именно. А железная дорога хороша тем, что стальное колесо по стальному рельсу катится и землю не убивает. А Тавриду строили для обычных легковушек, ну, как скоростную трассу.
7: А не как полигон для тяжеловозов. Слушай, ну давай тут сместим фокус. Мы все про фуры с продуктами. А ведь этот маршрут, это же в первую очередь военное снабжение.
8: 100%.
7: Это снабжение группировок Днепр и Восток. А военные Грузии — это вообще другая категория. Веса.
8: Бронетехника, артиллерия, все такое.
7: Ну вот танк, например. Он весит 40-50 тонн. На платформе поезда он стоит идеально, она под это рассчитана. Но чтобы вести танк по шоссе, нужен автотрал.
8: Которых не так много.
7: Да. Едет он супер медленно.
8: И представь, лето, жара, асфальт под такими тралами превращается просто в пластилин. Колея образуется за недели.
7: Да колея — это полбеды. Гораздо опаснее логистика снарядов и топлива.
8: О, да.
7: Раньше эшелон пролетал этот участок за 2 часа. Никто его толком не видел. А теперь снаряды надо перегружать кранами в чистом поле. Это же, ну, гигантские горы взрывчатки под открытым небом.
8: А потом это все кидают в обычные тентованные КАМАЗы, и они едут на ту же Тавриду.
7: И встают в пробку. Возникает логистический тромб. Фуры на заправках, на весовом контроле. И вместо быстрого эшелона у тебя медленно ползущая бесконечная колонна бензовозов и грузовиков с тротилом.
8: Для любой разведки это просто подарок. Идеальная малоподвижная мишень.
7: Да, а на фронте-то нужен бесперебойный конвейер. Замедление доставки – это моментальное снижение боеспособности.
8: Но танк без топлива – это просто бесполезная железная коробка.
7: 100%. Слушай, ну вот любой нормальный человек посмотрит на этот коллапс, на эти пробки и спросит, а почему просто не починить мост?
8: Ой, это моя любимая иллюзия.
7: Ну а чё, пригнали инженеров, залили бетон, кинули балку и поехали.
8: В массовом сознании залатать мост – это как яму во дворе заделать, но тут вообще другой уровень сложности.
7: Ну, срезанную балку убрал, новую положил, что не так?
8: Она весит 100 тонн. Чтобы ее поднять, нужны уникальные краны. Либо мостовые, либо плавучие. Они же не стоят в соседнем селе. Их надо привезти. Потом водолазы должны проверить дно.
7: А, если опоры повреждены под водой?
8: Да. Если там трещины, нужны буровые установки, гидротехнический бетон. А ему нужно время, чтобы схватиться. Плюс новая арматура, опалубка, потом ювелирная укладка рельсов, автоматика. Инженеры говорят, что капитальный ремонт – это минимум 2-3 месяца. И то, если погода идеальная.
7: Ладно, капитальный ремонт долго, но есть же инженерные войска. Они постоянно на учениях за часы наводят понтоны, танки по ним едут только в путь. Что мешает кинуть понтон через канал и пустить вагоны?
8: Физика мешает. а конкретно статика и динамика, ну и распределение массы.
7: Подожди, танк весит 40 тонн, вода его держит, закон Архимеда же. Чем поезд-то хуже?
8: Танк едет один, и он распределяет свой вес на широкие гусеницы, а товарняк — это монолитная сцепка. Она весит 3-4 тысячи тонн.
7: Ага.
8: И когда эта масса наезжает на понтон, возникает дикая динамическая нагрузка. Поезд толкает воду, создает вибрацию. Вес локомотива давит на крошечную точку, где колесо касается рельса.
7: То есть он просто проломит этот военный понтон?
8: Запросто. Понтон уйдет под воду, рельсы выгнет, и все это рухнет на дно. Обычные армейские переправы тут вообще бесполезны.
7: Ничего себе.
8: Нужны либо жесткие сваи, забитые в дно, либо какие-то невероятно сложные наплавные железнодорожные мосты, которых, ну, в природе почти нет. Да и канал в Раздольном — это не ручеек, это серьезное сооружение.
7: Глубокое и широкое.
8: Да. Это не Чонгарский мост, где мелкое можно дамбу насыпать, и не Керченский, где можно было реверс пустить по соседней полосе. В Раздольном ветка однопутная. Порвалась нить, связи нет.
7: И любая попытка начать ремонт сразу проспровоцирует атаку.
9: Конечно. Чтобы это защитить, придется стягивать туда ПВО со всего фронта. Рабочие будут постоянно бегать в укрытии из-за тревог, глушить технику, останавливать бетонные работы. И эти 2-3 месяца легко превратятся в полгода.
7: Ситуация выглядит как тотальный пад. Огромная военная машина, которая привыкла, что ресурсы текут рекой по рельсам, внезапно должна цедить это все через узкую соломинку разбитых дорог. И все это под постоянной угрозой.
9: Итак, подведем черту. Один мост, и вся железнодорожная карта Крыма перекроилась. Поезда встали, грузовики поехали в объезд через полуострова, а восстановление займет минимум 2-3 месяца, и то, если никто не помешает строителям. Пресс-служба украинских ССО в своем заявлении написала «Первый пошел», намекая, что это не последний объект в списке. Следим за развитием событий. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
10: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: В Калининградской области появился главный по безопасности. Новым министром в правительстве стал боевой командир отряда добровольцев, то есть калининградцам нужно готовиться к отправке в зону СВО. В регионе топливный ажиотаж. На некоторых заправках бензина нет, на остальных он втридорога. Ситуация точно под контролем? Беднее нищих. Каждый 12-й калининградец живет за чертой бедности. Когда начнут зарплаты поднимать? Итак, в Калининградской области со следующего понедельника, 29 июня, начнет работу Министерство региональной безопасности. На заседании правительства 22 июня губернатор Алексей Беспрозванных представил руководителя министерства Дмитрия Конного. Полковник 30 лет своей жизни отдал военной службе. Последние полтора года командовал отрядом добровольцев в зоне СВО, награжден государственными наградами. Пока это все подробности о новом министре. Его биография по большей части оказалась полностью засекреченной. Правительство сообщило только, что Коннов родился 17 апреля 1973 года и получил высшее образование по техническому и управленческому направлениям, без указания учебного заведения и места рождения. Каким образом новый министр связан с Калининградской областью и почему выбор пал именно на боевого полковника, история тоже умалчивает. Зато губернатор публично дал ему первое задание – усилить контроль за использованием гражданских беспилотников. Мол, запускать их нельзя, а граждане запреты нарушают.
11: Бывает, иногда запускают нас еще до сих пор гражданские беспилотники. Указ о запрете я уже подписывал. Значит, там исключительно работают только специализированные беспилотники касаемо и по согласованию. Ну, тоже обратить на это внимание.
1: По официальной версии, Министерство региональной безопасности будет отвечать за вопросы гражданской обороны, реагирование на чрезвычайные ситуации и внутренние угрозы, взаимодействие с правоохранительными органами и экстренными службами. Но, как оказалось, помимо этого, новому министерству установили 128 полномочий от борьбы с пьянством и миграцией до политического мониторинга и организации комплектования воинских частей военнослужащими по контракту, гражданами из запаса, а также резервистами мобилизационного резерва БАРС-39. Вот теперь становится понятно, почему на должность министра взят кадровый военнослужащий, который будет иметь прямое отношение к увеличению набора контрактников и отправке их в зону боевых действий. Стоит ли ожидать в регионе принудительной мобилизации и облав на военнообязанных, как это происходит в других регионах, пока не ясно. Известно другое. У Дмитрия Конного будет только один заместитель, а координировать Министерство безопасности будет сам губернатор. Все это говорит о том, что работа с военнообязанными и уклонистами в регионе станет более жесткой, считает полковник запаса, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
12: Назначение боевого полковника министром безопасности Калининградской области совпадает с общероссийским трендом на ужесточение воинского учета. Сейчас по всей России разворачивается цифровая система учета. Назначение Конного ускорит синхронизацию баз данных местных ведомств, к примеру, МВД и вузов с военкоматами. К тому же с введением электронных повесток калининградские ведомства под контролем нового министерства будут оперативно применять автоматические санкции к уклонению, среди которых запрет на выезд за границу, блокировка водительских удостоверений, запрет на сделки с недвижимостью. К тому же опыт Конного в командовании добровольцами будет использован для оптимизации и усиления кампании по набору на контрактную службу.
1: И к другим важным новостям. Жители региона жалуются в соцсетях на проблемы с топливом. За неделю бензин и дизель вновь подорожали на большинстве заправок Калининграда. Люди также рассказывают об ограничениях на продажу в канистры или отсутствии отдельных видов топлива на некоторых станциях. В Министерстве развития инфраструктуры постоянно убеждают, что дефицита нет. В свою очередь губернатор Беспрозванных проблему все же частично признал, но в нехватке бензина обвинил калининградцев. Сами, мол, создают ажиотаж на некоторых заправках, и потому приходится вводить ограничения.
13: На ежедневном контроле у меня этот вопрос. Каждый день по каждой заправочной станции все остатки есть, по каждому виду топлива. И пока все у нас в этом смысле стабильно, кроме, еще раз, единичных случаев заправок. Но видим на некоторых сетях какой-то такой ажиотаж со стороны жителей. Ну, с одной стороны, понятно, потому что все смотрят новости и видят, что происходит и в других регионах. Но, коллеги, в связи с этим заправочные станции начинают вводить ограничения в одни руки. Значит, в крупных сетях такого ограничения, как Лукойл, нету, да, мы продолжаем работу. Я прошу здесь, пользуясь случаем, не создавать ажиотаж, потому что если он будет создаваться, мы смотрим каждый день рост, если видим рост по заправочным сетям, то сами заправочные станции определяют ограничения по бензину. Поэтому прошу вас в этом смысле сохранять спокойствие. По ценам на бензин, тут тоже пишет Федеральная служба, антимонопольная служба следит за этим вопросом, знает, что занимается.
1: В общем, получается, калининградцы сами виноваты. Вот не заправлялись бы впрок, не было бы ажиотажа. И вообще, на самокаты или велосипеды могли бы пересесть. А за ростом цен на топливо следит ФАС, поэтому все нормально. А вот и не совсем. И вот почему. Автомобильное топливо в Калининградскую область доставляют сейчас исключительно морским путем. Железнодорожные поставки приостановлены, как и транзит через Литву. Следовательно, задержки с поставками неминуемы, учитывая сроки загрузки, которые составляют от 7 дней, что уже автоматически может привести к острому дефициту бензина в регионе. Кстати, на фоне обострения топливного кризиса из-за ударов ВСУ по нефтеперерабатывающей и транспортной инфраструктуре, только за один день в 6 российских регионах ввели ограничения на продажу бензина. Итого, бензиновый коллапс сейчас наблюдается фактически по всей стране, как бы власти не убеждали в обратном. А вот следующую проблему власти предпочитают умалчивать, но факты и цифры – вещь упрямая. И они, откровенно говоря, шокируют. Согласно последним исследованиям, каждый 12-й калининградец живет за чертой бедности.
14: Калининградская область заняла 54-е место среди российских регионов по уровню доходов населения. По оценке аналитиков, за чертой бедности находится 8% жителей региона. Это означает, что примерно каждый 12-й житель области живет на доходы ниже официального уровня бедности. Для сравнения, в среднем по России за чертой бедности находится 6,7% населения. При этом власти называют Калининградскую в числе успешных регионов, но оказалось, что нуждающихся с каждым годом прибавляется. Зарплаты не растут, в магазинах все дорожает.
1: Хотя стоит отметить, что ситуация с бедностью в регионе демонстрирует общую тенденцию по стране. Например, долги россиян и бизнеса по налогам выросли до рекордных 4 триллионов рублей или до 53,5 миллиардов долларов в первом квартале 2026 года. Это подсчитал Росстат. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем долгов увеличился примерно на треть. По мнению экономистов, ситуация с долгами и падением доходов граждан России в будущем будет только ухудшаться на фоне экономического кризиса, который возник вследствие западных санкций и проведения спецоперации. А она съедает львиную часть федерального и регионального бюджетов. Но есть и хорошие новости.
15: Калининград занял первое место в рейтинге миграционной привлекательности российских городов, набрав 90 баллов из 100 возможных, согласно РИА Рейтинг. Исследование показало, что желающих переехать в Калининград значительно больше, чем тех, кто хотел бы уехать. Также город стал лидером по интересу к покупке жилья со стороны жителей других регионов. В первую десятку рейтинга также вошли Новороссийск, Сочи, Краснодар, Санкт-Петербург, Тюмень, Казань, Севастополь и Москва.
1: Однако популярность региона имеет и обратную сторону. На фоне постоянного притока новых жителей в Калининградской области продолжают расти цены на жилье и аренду, дорожают товары и услуги, а застройка все активнее занимает свободные территории. Жители регулярно жалуются на вырубку зеленых зон и парков ради новых жилых комплексов, а нагрузка на дороги, школы и коммунальную инфраструктуру продолжает увеличиваться. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
16: Обычный день. Пенсионерка Наталья и ее 9-летняя внучка. Обычная квартира, обычный вечер, и вдруг потолок. В 2022 году в зале провалился огромный кусок. Просто взял и рухнул вниз. прямо в комнате, где живут люди. До этого, в 2018-м, то же самое случилось на кухне. Ни маленькая трещина, ни немного осыпалась штукатурка. Кусок потолка в жилой квартире. Если бы девочка стояла на метр левее, эта история могла закончиться совсем иначе. Это Советск, Калининградская область. Аварийный многоквартирный дом. Наталья живет здесь. И когда идут дожди, они не спят. Просто лежат и ждут. Потому что боятся. Потому что уже знают, что бывает с этим потолком, когда он намокает. Комиссия после обвала 2022 года приходила. Составила огромную смету. А сделала что? Подбила потолок снизу фанеркой. Прикрутила проволочкой к стене. Фанеркой. Проволочкой. В жилой квартире с ребенком. А теперь давайте разберем, как дом вообще дошел до такого состояния. Это же не за одну ночь происходит. В 2020 году жильцам наконец удалось добиться, чтобы дом признали аварийным. Не быстро, годами добивались. Сейчас он стоит седьмым в очереди на расселение среди 12 таких же домов в Советске. Седьмым. То есть перед ним еще шесть. Чиновники обещали расселить до 2025 года. Потом перенесли до конца 2026. Сейчас говорят, может быть, к 2030. Наталья уже слабо верит и в это. Из разговора с чиновниками она поняла главное – жаловаться бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно вернут обратно в Советск. Замкнутый круг. Жалоба, отписка, новая жалоба, новая отписка. И так годами. Пока потолок не падает уже по-настоящему. И вот тут я хочу спросить одну вещь. Почему вообще понадобился Бастрыкин? Центральный аппарат Следственного комитета России – это не районная прокуратура и не местная администрация. Это федеральный уровень. Туда дела попадают не потому, что все хорошо. Туда дела попадают, когда на местном уровне – провал. Разве администрация Советска не видела состояние этого дома? Видела. Разве прокуратура не могла вмешаться раньше? Могла. Разве обязательно было ждать, пока потолок снова рухнет и об этом напишут СМИ? Только тогда федеральный центр затребует доклад. Получается, обязательно. Именно так это работает. Теперь самое интересное. После всего этого было возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи работают. Проверяются действия должностных лиц. Дело на контроле в центральном аппарате СКР. Звучит серьезно. Звучит как «сейчас все решится». Но расселения нет. Люди продолжают жить в том же доме, с тем же потолком. Потому что денег нет. На расселение нужно примерно 40-45 миллионов рублей. В бюджете Советска этих денег не предвидится. Уголовное дело есть, денег нет. Люди живут под падающим потолком. И это происходит одновременно. Хорошо, может, действительно денег нет? Давайте честно. Советск – небольшой город. Около 40 тысяч жителей. Бюджет маленький, долгов много. Это реальность малых городов России. Их финансовые возможности очень ограничены. Большая часть расходов идет из трансфертов региона и федерации. 45 миллионов рублей для Советска – это действительно серьезная сумма. Это не просто взяли и заплатили. Это может быть несколько месяцев всего городского бюджета на определенные статьи. И вот именно здесь я хочу вам кое-что показать. Пока в Советске нет 45 миллионов рублей на то, чтобы переселить людей из разваливающегося дома, в это же самое время появляется другая новость. Заводу «Янтарь» — это прибалтийский судостроительный завод в Калининграде — по ошибке перечислили лишние 10 миллиардов рублей. 10 миллиардов рублей. Вы понимаете, что это такое? 10 миллиардов – это 10 тысяч миллионов. Это примерно 220 домов, как тот аварийный в Советске, если по 45 миллионов на каждый. Это все 12 аварийных домов в Советске можно расселить 20 раз. С остатком. 10 миллиардов рублей. По ошибке. Просто взяли и перечислили не туда. Как вообще технически можно ошибиться на 10 миллиардов? Я пытаюсь это представить. Вот обычный человек ошибся в налоговой декларации на 1000 рублей. Штраф. Предприниматель ошибся в платежке. Санкции. Пенсионер неправильно заполнил форму. Проблемы на месяц вперед. А здесь 10 миллиардов. По ошибке. Сколько людей подписывало этот платеж? Сколько уровней согласования прошла эта сумма? Какие механизмы контроля существуют и где они были в этот момент? Кто конкретно нажал «подтвердить»? Кто проверял? Кто согласовывал? Потому что 10 миллиардов – это не опечатка в одну цифру. Это не случайно добавил ноль. Это несколько нулей, которые кто-то не заметил. Или заметил, но промолчал. И вот что я хочу сказать. Люди понимают, ошибаются все. Это жизнь. Никто не идеален. Но люди не понимают другого. Почему последствия разные? Обычный человек ошибся, отвечает сразу. Лично, рублем, нервами, временем, иногда свободой. Ошибка на 10 миллиардов государственных денег. И что? Где фамилии? Где последствия? Где хотя бы публичное объяснение, как это произошло, кто допустил, что сделано, чтобы этого не повторилось? Именно это чувство и есть самое разрушительное. Не сама ошибка, а ощущение, что у этой ошибки нет фамилии, что виноватых нет, что система сама себя не видит. А теперь вернемся туда, откуда начали. Советск, аварийный дом, пенсионерка Наталья, 9-летняя внучка. Они там до сих пор, в той же квартире, с тем же потолком, который уже дважды падал. Когда идут дожди, не спят. Маневренный фонд, который им предлагают как временное жилье, по словам Натальи, может оказаться таким же аварийным. Она боится переехать туда, потому что не верит, что это будет действительно временно. Она боится остаться там, потому что знает, что бывает с этим потолком. Пока взрослые люди в кабинетах обсуждают миллиарды, которые куда-то не туда перечислили, конкретная женщина и конкретный ребенок продолжают жить под потолком, который уже однажды упал на них. Потолок упал – это факт. Уголовное дело возбуждено – это факт. Денег на расселение нет – это факт. 10 миллиардов рублей ушли не туда – это тоже факт. И у меня только несколько вопросов. Кто ответит за эти 10 миллиардов? Кого уже наказали? Есть хоть одна фамилия? Когда Наталья и ее внучка наконец получат нормальное жилье? В 2026-м? В 2030-м? Или снова перенесут? Или опять получится так, виноватых нет, миллиарды растворились, а жить под падающей крышей будут те же самые люди?
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Опасность дня.
3: В Москве в районе Кунцево зенитную батарею С-400 установили прямо посреди жилых кварталов. Технику фактически прикрыли живым щитом из мирных граждан, превратив многоэтажки в приоритетную цель для ответного удара.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
4: Жители многих российских городов, в том числе и Москвы, снимают видео, где рассказывают либо о высоких ценах на бензин, либо на его полное отсутствие.
17: А с каких пор бензин стоит 120 рублей? Я просто в шоке. Это заправка на въезде в Нижний Новгород. С каких пор мы вообще начали жить в Европе?
18: Так, заправляем в Адлере бензин, вот 100 рублей литр, 95-й, все четко. Там ребята вообще в канистры все наливают, у них вообще все хорошо в жизни. А что делать? Это вам не Москва, здесь все по-другому бывает. Вот 100 рублей литр, ребята, 100 рублей литр, это нормально. Я на трассе заправлял 63-66 рублей литр. Здесь 100 рублей литр. Адлер, погода прекрасная, невероятнейшая просто.
19: Что, друзья, я в гараже, грею свое авто и сейчас повезу ребенка на экзамены в колледж. По пути хочу посмотреть, что у нас там, какая обстановка на АЗС.
20: Что у нас получается? Два дистоплива и газ, да? Грязь под Ангарским мостом, да?
19: Ну, друзья, вы все видели сами. Возможно, просто люди на панике бензин раскупили. Возможно, реально дефицит в связи с последними событиями в Москве. Но в любом случае, что могу сказать? Держимся, держимся. На то же мы и россияне.
21: Ну что, кто там говорил не паниковать? На заливе мы сейчас стояли 40 минут, чтобы заправить 95-й бензин за 120 рублей за литр. Кто писал, что тут свободно, на сегодняшний день картина уже не такая прекрасная.
2: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
22: Экономика на грани. Еще 6 регионов России ввели ограничения на продажу бензина. Индекс Мосбиржи совершил самое резкое падение с начала СВО. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии 22 июня упал на 4,23%. Это стало самым сильным падением с 26 сентября 2022 года. Сильнее всего падают акции Циана, Алроса, Русагра, МКПАО ВК и Аэрофлота. При этом акции Газпрома упали ниже 100 рублей. Впервые с ноября 2008 года, отмечает финансовый аналитик Ярослав Кабаков.
0: Рынок в чаду, переписываем стратегии. Рынок находится в стадии поиска дна и похоже, что оно близко.
22: Аналитики отмечают прекращение роста потребления и инвестиций, а также снижение экспорта и производства в промышленности и строительстве. На деле промышленность фактически не растет, при этом сжимаются как добывающие отрасли, так и обрабатывающие. Также стагнируют строительство и розничная торговля, а грузооборот транспорта и вовсе снижается, отметил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Вот что говорится в его отчете.
5: Судя по оперативной информации, наметился переход к стагнации экономической активности, а данные о развитии ряда ключевых секторов внушают напряжение.
22: Аналитики связывают замедление экономики с исчерпанием драйверов роста, высокими процентными ставками и снижением рентабельности в промышленности. Следующий год может оказаться гораздо тяжелее для граждан и экономики страны в целом, считают эксперты. Они предупреждают, что чем дольше продлится СВО, тем более зависимой экономика станет от военных расходов, что порождает угрозу полного кризиса. Тем временем в стране все острее ощущается дефицит топлива. В 6 российских регионах за день ввели ограничения на продажу бензина. В частности, о введении лимитов в своем телеграм-канале написал губернатор Омской области Виталий Хаценко.
6: Во избежание искусственного ажиотажа на заправках и спекуляции в Омской области введены лимиты на отпуск бензина и дистоплива. Залив топлива в канистры запрещен.
22: Глава Иркутской области Игорь Кобзев также констатировал, что на отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть временно прекратили обслуживание. Ограничения на продажу бензина также ввели в Саратовской и Воронежской областях. Кроме того, об ограничениях на покупку топлива сообщают жители Преамурья. В региональном министерстве ЖКХ это объяснили необходимостью не допустить искусственный ажиотаж и предотвратить спекуляции. Также ограничения имеют место в Тамбовской области. Эксперты прогнозируют, что на фоне дефицита скачка цен на топливо не избежать. Поэтому советуют россиянам запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к падению рубля и последующему росту цен на продукты, товары и услуги. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Супруг и автор песен певицы Вики Цыгановой Вадим о том, что настали тяжелые времена, и пообещал победить с Божьей помощью.
23: Желаем всем Божьей благодати. Ну, предупреждали мы, говорили, что все, точка невозврата пройдена. Крым заблокирован энергетически. То есть мы понимаем, что мы довоевались, доворовались. Вот эти все, все, что связано с РЭБом, у нас управлял этим унитаз. Ну, я думаю, что займутся. Все у нас есть. Мы, конечно, выправимся и победим с Божьей помощью. Но то, что нас впереди ждут тяжелейшие времена, и если мы не начнем воевать по-настоящему, как говорят, перестанут нас водить за нос и не будут докладывать, что у нас все отлично, мы находимся в тяжелейшем состоянии. Ну, с Божьей помощью победим.
2: Криминальные новости.
24: Герой СВО облил кислотой бывшую, ей удалили глаз. В Санкт-Петербурге продолжается расследование дела 27-летнего Сергея Михайлова. Его обвиняют в нападении на бывшую девушку. По данным следствия, мужчина подкараулил Анастасию на улице, ударил ее ножом, выстрелил из сигнального пистолета, затем облил азотной кислотой. Во время нападения он угрожал возлюбленной, заявлял, что она никому не достанется. Пострадавшая до сих пор находится в тяжелом состоянии. Кислотой было поражено 40%. Поверхности тела. Из-за тяжелых повреждений и начавшегося сепсиса врачам пришлось удалить ей глаз. Впереди пострадавшие ждут длительная реабилитация, операции по пересадке кожи и протезирование. Обвиняемый ранее участвовал в СВО в составе ЧВК «Вагнер». После задержания его отправили в СИЗО. В ТВ группа мужчин напала на еще один детский лагерь. Несколько мужчин ворвались на территорию детского лагеря «Таежный» в городе Ак-Довурак, передает «Сибирский экспресс». По информации полиции, неизвестные вели себя неадекватно и запугали детей. После их ухода один из воспитанников обнаружил пропажу мобильного телефона. В МВД утверждают, что никто из детей не пострадал. Ведомство проводит проверку. Родители детей рассказали, что мужчины проникли в комнату, где спали трое мальчиков, и около получаса допрашивали их, проверяя карманы и личные вещи. Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Напомню, несколько дней назад в Тыве произошел похожий инцидент. Пьяный мужчина проник в лагерь «Орленок», выстроил детей в шеренгу, угрожал расправой и начал бить их палкой. У 14 школьников диагностированы ссадины и ушибы. Неадеквата задержали. Арестован 19-летний Григорий, устроивший резню в Краснодарском торговом центре «Вестмолл». Местный суд отправил его в СИЗО минимум до 20 августа. Обвиняемому может грозить вплоть до пожизненного. На него возбуждено уголовное дело по двум тяжелым статьям. Убийство, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений, и покушение на убийство двух и более лиц. 20 июня 19-летний Григорий пришел в торговый центр в Краснодаре, взорвал самодельное взрывное устройство и стал резать людей, преимущественно женщин, ножом и мачете. 41-летнюю стоматолога он ударил мачете по голове и убил, ранил еще 5 человек. Среди пострадавших была беременная девушка. Убийца собак Сергей Пай приговорен к 2 годам лишения свободы колонии поселения. Ранее прокурор запросил 5 лет колонии для Пая. Мужчина отказался признать вину по делу, заявил, что действовал как зооинженер, когда убивал похищенную собаку. Метод расправы живодер назвал безболезненным. По данным следствия, в ноябре прошлого года Пай украл собаку породы бордер-колли по кличке Сима в Новой Москве, а затем вывез ее в безлюдное место и убил беззащитное животное молотком. Сергей Пай якобы хотел так вылечить свою семью от непонятной простуды, которая никак не проходила. Задержанный за убийство собаки признался, хотел кормить жену и дочь собачьим жиром, а мясо продать в корейские рестораны. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радио Лента. Прямая речь.
4: Россиянка, которая несколько лет тому назад купила дом в Крыму, рассказала, стоит ли ехать сейчас отдыхать.
7: Сегодня в Севастополе произошло землетрясение. Вот если мы большую часть времени живем на Бали, там это типично. Для Крыма это нетипично. И вообще я, в принципе, решила рассказать вам, стоит ли летом ехать в Крым, потому что многие меня спрашивают, что здесь действительно происходит. Первое – бензин. Бензина у нас нет, вообще нет. 2 недели назад у меня муж покупал за 250 рублей бензин у перекупов, вчера он уже покупал его за 400. Ехал из Севастополя в Симферополь. Если ехать на материк, разрешают перевозить 100 литров, но сейчас рядом с Крымом никто в канистры не заправляет. То, что касается безопасности, у нас тревоги регулярно. Бывает такое, что целый день тревога. То, что касается взрывов, у нас реально бомбят. Небезопасно. Недавно рядом со мной, прямо из моего окошка, было видно, как на соседней улице подорвали дом. Что касается логистики, сегодня мама моего мужа уезжает к себе на родину. И поезд от Севастополя и других городов отменен. Теперь поезда будут отходить от Керчи. То есть она поедет на автобусе до Керчи, и в Керчи уже будет пересаживаться. Мы в Крыму каждое лето, у нас здесь свой дом. И это первый год, когда здесь реально небезопасно. Я приехала сюда со своим 4-месячным ребенком, который родился у нас на Бали. И я до сих пор офигеваю, потому что это реальное чувство небезопасности.
2: Главные новости дня.
8: Проблемный и военный почти остров. В Крыму после атаки на крупную электроподстанцию отключилось электричество, а главная трасса под огневым контролем дронов. Крым погружается в полнейший хаос. Следом за бензиновым коллапсом на полуострове начался блэкаут. Минувшей ночью дроны разбомбили крупнейшую электроподстанцию «Насосная-2». Без света разом остались Евпатория, Саки и Джанкой. Местные власти призвали жителей не нагнетать и сослались на технический сбой. Но в городах уже паника. Терминалы в магазинах не работают, в банкоматы выстроились огромные очереди за наличкой.
9: У нас ночь-то была тяжелая. Громко было. Но мы все это смогли пережить.
10: Поэтому советуют нам не выходить, но кому надо, там в аптеку, в магазин. Банкомат во Фрэше на Ворошилова не работает, в Генбанке тоже не работает, в Сельпо, вернее в Яблоке, там где путь на Ворошилова, тоже нету света, там вообще никакой банк не работает.
8: Ситуация усугубляется тем, что главная трасса в Крым сейчас под полным огневым контролем беспилотников. По сути, полуостров загнали в глухую блокаду, говорит военный эксперт Ян Матвеев. Известно, что на востоке, в Керчи, дроны второй раз за неделю атаковали многострадальную нефтебазу, порт «Кавказ» и комплекс «ТЭС-терминал». Вдобавок загорелась ТЭЦ в Аршинцево. Там полыхнуло мазутохранилище, а огромный шлейф черного дыма растянулся почти на 50 километров. Вдобавок ВСУ намекнули, что под прицелом железнодорожный мост через Северо-Крымский канал.
11: Украинская армия планомерно превращает Крым в логистический тупик. Сначала выбили паромы с горючим, теперь бьют по ключевым энергообъектам. Крым сейчас полностью зависит от поставок по сухопутному коридору через Мариуполь, но эта трасса простреливается дронами, да фуры туда идти боятся. Полуостров загоняют в тотальную изоляцию, и как удерживать там оборону и снабжать города в таких условиях, у российского командования ответа нет.
8: Но сильнее всего топливный и энергетический кризис ударил по туристам.
12: Мы сейчас находимся в Крыму, а именно в Ялте. А сейчас такие дела с бензином, что бензин невозможно вообще купить. То есть можно приобрести только по талонам. А талоны дает организация, чтобы человек мог доехать до работы. Местные жители сейчас ходят пешком, потому что бензина вообще нету. Но у них есть возможность хотя бы пешком дойти. А туристы остались вообще без бензина. То есть бензин они не могут купить. Вот у нас, допустим, осталось на 50 километров. А ближайшая заправка, как говорят, и то не факт, что там есть бензин, в Симферополе. То есть у нас даже нет возможности доехать до Симферополя. Ну, у нас с мужем единственный вариант остался – это остаться здесь жить. Мы остаемся здесь жить.
8: Соцсети буквально разрываются от видеороликов, доведенных до отчаяния россиян. Из-за официального запрета продавать бензин люди оказались в ловушке. Блогер из Твери записала эмоциональное видео о том, что сотни детей сейчас застряли в лагере «Артек», а забрать их оттуда домой просто невозможно.
13: На чем мне дитя везти? На автобусы билетов нет, свет отключают, связи толком нет. Зато Аксенов нам рассказывает, что все под контролем. Да у вас люди в заложниках на острове оказались.
8: В самих городах Крыма обстановка накаляется с каждым часом. Из-за 40-градусной жары, без кондиционеров и холодильников продукты в магазинах начинают портиться, поделилась жительница Евпатории Елена.
14: Зачем, объясните, люди скупают сахар? То есть вы будете умирать с голоду и такие, попью воды с сахаром и выживу, или что? В метро, кстати, ввели ограничение 10 килограмм одно лицо. Надеюсь, вам эта информация пригодится.
25: Все берем по три штуки. Больше нельзя. Вообще нравится. Паника у людей. Рис тоже по три штуки. Тушенка тоже не более трех штук.
8: Власти Севастополя уже объявили о введении жестких графиков веерных отключений света. Крымчан просят не включать лишний раз бытовые приборы. Также власти официально разрешили горожанам спасать себя самостоятельно. Советник Аксенова Олег Крючков заявил, что теперь частным машинам можно провозить через Крымский мост до 200 литров бензина в канистрах. Правда, чиновник забыл уточнить, где именно крымчане должны брать это горючее.
26: Я был у главы республики перед эфиром. С сегодняшнего дня будет разрешен провоз через Крымский мост 200 литров бензина.
8: Судя по роликам очевидцев, Крым окончательно перестал быть курортом, превратившись в изолированную фронтовую зону. Без света, бензина и других благ цивилизации и с постоянными хлопками между пением цикад. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: На радио «Лента» цифра дня.
3: Меньше $1000 тратит Украина на ликвидацию одного российского солдата с помощью дрона. В руководстве ВСУ заявили, что дешевые технологии позволили поставить этот процесс на поток.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуации напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
3: Военный юрист Сергей Мамонтов о том, как вербовщики обманывают студентов, предлагая службу в беспилотных войсках, и о том, какая на самом деле смертность среди операторов БПЛА.
1: Прошла новость, что погиб первый студент, заключивший контракт на оператора БПЛА. И мы с вами прекрасно знаем, что сейчас

0: в течение 3 месяцев, подъемные несколько миллионов рублей, короткий срок контракта на 1 год. А дальше ты можешь вернуться к обучению, получишь удостоверение ветерана боевых действий, получишь карьерные возможности. Ну, понятное дело, что молодые люди, некоторые, так как имеют огромное желание реализовать себя в жизни, соглашаются на такие условия. Но оператор БПЛА – это небезопасная технологическая служба. И уровень смертности операторов БПЛА сопоставим с уровнем смертности артиллеристов. Вот еще раз повторю, что это небезопасная технологическая служба. Но вербовка идет по всей стране. Почему идет вербовка? Ну, понятно, потому что иссяк поток добровольцев. Поэтому надо как-то наполнять ряды вооруженных сил. И, соответственно, идет вот набор, такая волна предложений для молодых людей. Но кого еще можно зацепить, да, какими-то уловками, какими-то предложениями? Потому что добровольцы были, получали деньги. Вот за эти деньги, ну, там же еще зарплата хорошая платит. Поэтому, конечно же, хочется как-то себя в этом реализовать. Но уже многие понимают, что такое СВО. И что можно обратно не вернуться, либо вернуться с такими тяжелыми ранениями, да, где ты вообще никому будешь не нужен. Потому что реально, если человек возвращается обратно инвалидом, кому он нужен? Вот кому он нужен? Там хорошо, если родственники добропорядочные люди и возьмут на обеспечение. А так все. Человек никому не нужен. Он может сколько угодно заявлять о том, что я вот родину защищал, но все покивают головой, скажут там, что да, Колян, ты молодец, держись, держись, брат, и уходят. И человек один.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: В Челябинске женщина подожгла свою квартиру по указанию мошенников. Сперва она перевела им 40 тысяч рублей, после чего аферисты убедили ее устроить пожар якобы ради страховой выплаты.
3: Да, где именно мокро, где хорошо вы налили.
4: Выбрасывать?
3: Да. Ложите, не бойтесь, конечно, все фиксируется. Вот, ждем, пока рано, пока еще ничего не делаем. Теперь смотрите, рано ничего не делайте. Да, подложите. Еще ложим бумажку. Да, вот, еще рано, ждем. Теперь нужно по регламенту нам выждать. По регламенту сейчас нам нужно выждать ровно 5 минут. Время засекаем, Евгений, тогда. Нет, 5 минут. 5 минут по регламенту обязательно. Так, Кариночка, идите сейчас ближе к камере. Подходите. Кариночка, ближе к камере, подходите.
4: Потолок у меня же
3: стоит. Все в порядке, Кариночка. Подходите к камере. Ничего сейчас не делаем. Все. Ничего не делайте. Время еще не истекло. 5 минут ждем по регламенту.
4: Мои постелы.
3: Дайте молитву сейчас.
4: Все.
1: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии. И профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
5: В одну калитку. Товарищ Артем о молчании Москвы и драматической точке войны.
6: Изоляция Крыма не встречает никакого сопротивления. Враг выносит логистику, что называется, в одну калитку. Гибнут водители, уничтожается сама возможность доставлять что-либо в Крым. Первые лица делают вид, что ничего не происходит, а также продолжают вымаливать дух анкориджа и переговоры. Никаких ответных мер не осуществляют. Только стандартные удары, непонятно куда, после которых на Украине реальность не меняется. Что бы нам ни говорили, свет в домах есть, бензин на заправках есть, и вообще мирная жизнь никак не меняется. Очевидно, что вопрос перед правящим слоем стал ребром. Или воюем по полной, идем ва-банк и все такое, или принимаем условия британо-француза-немецкого ультиматума. Сейчас, с моей точки зрения, самая драматическая точка идущей более 12 лет войны. Драматическая для нас.
5: Не заправимся, но продадим. Военкор канал «Синяя Z Борода» о топливе, экспорте нефти и ассоциациях с Первой мировой.
6: Крыму вообще перестали отпускать топливо.

0: гражданским и для негосударственного сектора. Ни по талонам, ни за деньги. Однако нефтяная игла продолжает загонять деньги в вены российского бюджета по контрактам с зарубежными партнерами. В связи с этим и без того удручающие ассоциации с Первой мировой мощно так добила формула «не доедим, но вывезем». Под словом «вывезем» надо понимать экспорт, а не преодоление ситуации. Как и более 100 лет в такой же затянутой, кровавой со всех сторон наглухо позиционной войне, когда нас окончательно загнали в окопы, изделия типа пулемет и танки, мы еще из-за системных проблем с логистикой вдобавок получили ситуацию на грани голода с продовольствием. Мудрое во всех отношениях руководство решило, что исполнение контактов по тогдашним зерновым сделкам куда важнее пропитание крестьян, солдат, рабочих. В общем, тех, чьим руками ведется война, также тыловая работа. Конечно же, именно сейчас держать планку и даже увеличивать экспорт, подзабив болта на внутреннее потребление. Это же так логично. Примерно так же, как гнать на экспорт газ мимо фактически негазифицированных регионов. С нефтью примерно такая же история, как тогда с зерном. Не заправимся, но продадим, короче.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Всем привет! Сегодня говорим про Крым. И нет, это не очередная история про пробки на трассе или дорогие отели. Полуостров фактически перестал быть курортом. Теперь это закрытая и опасная зона. Как это вообще стало возможным, разбираемся прямо сейчас. Знаешь, в любой кризисной ситуации всегда есть такой, момент, когда количество накопленных проблем резко переходит в совершенно новое пугающее качество.
3: Точка невозврата.
2: Вот именно. И тут это июнь 26-го года. 21 июня, если быть совсем точной. Это день, когда вот эта многолетняя иллюзия о том, что можно как-то совмещать расслабленную курортную жизнь и жесткие военные реалии, она просто окончательно рассыпалась.
3: Я бы сказал, что это не просто поворотная точка. Это прямо момент системного слома. 21 числа происходит массированный удар беспилотников по Керченскому полуострову.
2: Угу.
3: Официальные сводки фиксируют жертвы среди мирного населения. 4 погибших, 28 раненых.
2: Ужасно.
3: Да, безусловно. Но помимо этой трагедии наносится критический, просто парализующий удар по базовой логистике всего региона.
2: Речь идет о прямом попадании в нефтетерминал в Керчи, ну и масштабном пожаре там.
3: Именно. И это запускает настоящую цепную реакцию. Одновременно с пожаром на терминале полностью останавливается паромная переправа через пролив.
2: То есть из-за угрозы новых атак движение паромов замораживают.
3: Абсолютно верно.
2: Слушай, напрашивается очень простая визуализация. Транспортную топливную систему полуострова можно описать, как классическую табуретку на трех ножках.
3: И интересное сравнение.
2: Смотри, первая ножка – это мост, вторая – паромы, а третья – это сухопутный коридор через материк.
3: Да, все так.
2: И вот 21 июня кто-то с размаху просто выбивает сразу две ножки из трех, табуретка мгновенно рушится вместе со всем регионом.
3: Метафора с табуреткой яркая, согласен, но, знаешь, она немного скрывает суть проблемы.
2: В смысле? Разве не и так все произошло?
3: Конструкция не просто лишилась опор в один день. Вся система гнила изнутри и изнашивалась последние 4 года. Эти события — это не какая-то роковая случайность одного неудачного дня.
2: То есть запас прочности был исчерпан задолго до этого удара?
3: Это математически неизбежный финал. Инфраструктура просто перестала успевать восстанавливаться между инцидентами. Раньше как работала система? Удар по объекту, его быстро чинят, логистика как-то адаптируется.
2: Потоки перераспределяются, ага.
3: Да-да-да. Но когда воздействие становится непрерывным и бьет по ключевым узлам одновременно, наступает момент, когда скорость разрушения окончательно превышает скорость ремонта.
2: Понятно. И последствия этого пробитого дна, они же проявились пугающей скоростью. Нефтетерминал горит, значит, перекрывается главный топливный кран.
3: Паромы стоят.
2: И в итоге уже к 9 утра того же дня появляется распоряжение главы региона Сергея Аксенова. Свободная продажа бензина остановлена. Вообще.
3: регион в течение нескольких часов рухнул в жесточайшую экономическую дефицит.
2: Да, это просто поражает. 95-й бензин полностью исчезает из свободного оборота. По документам его резервируют исключительно для машин скорой помощи, полиции, аварийных служб и военных.
3: А для обычных граждан остается только 92-й.
2: И тут тоже жесткий лимит. Не больше 20 литров в одни руки. И самое главное, категорический запрет на залив топлива в канистры.
3: Чтобы невозможно было сделать хоть какой-то частный запас.
2: Здесь критически важно понимать саму механику снабжения, почему система высохла за считанные часы.
3: Нефтетерминал в Керчи – это не просто большая бочка с бензином. Это сердце всей логистической кровеносной системы. Танкеры сливают туда топливо, оттуда оно перекачивается в береговые резервуары.
2: А уже оттуда сотнями бензовозов ежедневно развозятся по местным заправкам.
3: Точно. Удар по терминалу останавливает этот главный насос. И это только половина проблемы. Паромы, которые бесперебойно возили железнодорожные цистерны с топливом, тоже встали. Альтернативный канал обнулился в ту же минуту.
2: Но подожди, физически остается Крымский мост. По нему же можно пустить грузовики с топливом?
3: В теории – да. На практике режим его работы изменился до неузнаваемости. Мост перекрывают от 3 до 6 раз в сутки из-за постоянных воздушных тревог.
2: Водители описывают это как настоящий кошмар. Пробки по 500, иногда по 800 машин перед шлагбаумом.
3: Угу.
2: Люди стоят на жаре от часа до 5,5 часов, и никто не знает, в какую минуту откроют проезд.
3: А теперь переложи эту ситуацию на логистику. Для водителя тяжелого бензовоза такая непредсказуемость фатальна. Система поставок теряет ритм.
2: И остается та самая третья ножка от табуретки, сухопутная трасса Р-280, известная как Новороссия. 650 километров через Мариуполь и Мелитополь.
3: Который на минуточку проходит прямо через зону, прилегающую к боевым действиям.
2: Причем это же не просто комфортная поездка по асфальту. Логистика там превращается в испытание на выносливость. Жесткие военные блокпосты, тотальные досмотры каждого грузовика.
3: Плюс трасса забита тяжелыми военными колоннами.
2: Да. И в итоге доставка, которая раньше занимала часы, растягивается на 2-3 суток.
3: Что делает невозможным поддержание ритмичной работы заправок.
2: Слушай, возникает очень логичный вопрос, очевидный для любого наблюдателя. Разве нельзя было создать масштабные резервы заранее? Ситуация ведь не стала сюрпризом.
3: Это очень популярное заблуждение о том, как работает современный топливный бизнес.
2: В смысле?
3: Ни одна современная сеть АЗС не хранит под землей бензин на неделю вперед. Это колоссально дорого и крайне опасно по нормативам. Вся система работает с колес.
2: То есть рассчитывается суточное потребление, и бензовозы по графику пополняют резервуары?
3: Вот именно. Как только рвется логистическая цепь, бензин на заправке физически заканчивается к вечеру того же дня.
2: Для туристов это обернулось просто шоком. Арендованные за большие деньги машины мгновенно превратились в бесполезные куски металла на парковках.
3: А таксисты, у которых оставался бензин, взвинтили цены по тройному тарифу.
2: Это же декорации классического советского дефицита, только в 21 веке.
3: Хуже. Этот паралич ударил далеко не только по туристам. Представь состояние малого бизнеса в этот момент. Местный фермер собирает урожай, но не может вывести овощи на рынки Ялты.
2: Ага.
3: Предприниматель не может доставить скоропортящиеся продукты, потому что рефрижераторы стоят без топлива. Когда грузовая логистика замирает на 2 суток, полки магазинов пустеют.
2: А цены на остатки взлетают до небес.
3: 100%. В стоимость каждой буханки хлеба моментально закладываются гигантские риски доставки.
2: И вот в этот момент, когда логистика мертва, а инфраструктура пылает, встает самый жестокий вопрос – кого спасать первыми?
3: Да.
2: 22 июня выходит новый указ, и это невероятно по своему символизму.
3: Вводится полный и безоговорочный запрет на прием организованных детских групп на всей территории полуострова, вплоть до 1 сентября.
2: Начинается экстренная эвакуация. От 15 до 17 тысяч детей вывозят по сухопутному коридору. Международный центр «Артек» пустеет досрочно, впервые за многие десятилетия.
3: Причем под каток попали не только лагеря на Востоке. Вывозить начали даже из Севастополя, Ласпи, Горный.
2: Знаешь, эта картина напоминает огромные яркие парк аттракционов. Вот в самый разгар праздника кто-то просто берет и выключает главный рубильник. Карусели останавливаются, гаснет свет, и голос в рупор командует: «Всем немедленно на выход».
3: Сравнение с парком отличное, но тут гораздо важнее политический и психологический контекст. Артека ж не просто место отдыха.
2: Ну да.
3: Это мощнейший государственный бренд. Главная витрина нормальности.
2: Инструмент, который годами транслировал идею, что ситуация под абсолютным контролем.
3: Именно так. И когда государственные структуры в спешке формируют колонны автобусов с детьми в сопровождении военных по тяжелой трассе...
2: Это разрушительный сигнал.
3: Да. Обычные семейные туристы смотрят на это и делают единственный логичный вывод. Если уж государство экстренно спасает детей, значит, взрослым оставаться здесь смертельно опасно.
2: Абсолютный конец любых иллюзий.
3: Можно было годами маскировать проблемы. Чиновники объясняли отключение света плановыми ремонтами. Многокилометровые пробки списывали на наплыв туристов.
2: Но скрыть вывоз 17 тысяч детей из главных лагерей страны физически невозможно.
3: К тому же параллельно начала рассыпаться энергосистема. Из-за перегрузок власти ввели веерные отключения электричества.
2: Да, это описывали в репортажах. Гостиницы без генераторов погрузились в хаос. Кондиционеры не работают, и это в условиях жесточайшей жары.
3: В ресторанах текут холодильники, портятся тонны продуктов.
2: Плюс тотальный запрет на любые массовые мероприятия под открытым небом. То есть курортный город разом лишается концертов, фестивалей, исчезает атмосфера беззаботного отдыха.
3: Логика запретов понятна. Нельзя допускать скопления людей. Но с точки зрения экономики это означает хладнокровное убийство целой индустрии.
2: Раз уж затронули экономику, стоит посмотреть, во что этот шок обходится в цифрах. Статистика прошлых лет выглядит поразительно. В 2024 году 6 миллионов туристов. В 2025 рекордные 6,9 миллионов.
3: А план на 2026 год был более 7 миллионов.
2: И эти амбициозные планы были уничтожены ровно за 48 часов. Прогнозируемые финансовые потери только за 3 летних месяца оцениваются от 40 до 50 миллиардов рублей.
3: Это невосполнимая брешь. Прямой удар по благосостоянию людей. От 150 до 200 тысяч человек в одночасье остались без доходов.
2: В основном это касается тех, кто работает в сезон.
3: Разумеется. Аниматоры, водители экскурсионных автобусов, официанты, спасатели. Формула предельно проста. Нет туристов – нет выручки. И никто не будет выплачивать компенсации за сорванный сезон.
2: У меня тут возникает парадокс, который трудно осмыслить. Как вообще в 2025 году на фоне постоянно воюющих сирен туда приехало почти 7 миллионов человек? Это звучит как какой-то массовый сюрреализм.
3: Этот феномен хорошо изучен. В психологии это называется адаптацией под огнем. Психика нормализует фоновую угрозу, если она не касается напрямую. Люди привыкают к сиренам как к шуму поездов. Но был и прагматический фактор.
2: Отсутствие доступных альтернатив. Заграничные курорты отрезаны санкциями или стали неподъемно дорогими.
3: Да, а безопасный юг России переполнен до предела. Поэтому миллионы выбирали этот регион.
2: Но нужно четко зафиксировать фундаментальную разницу между 25-м и 26-м годом. Это два разных мира.
3: Разница катастрофическая. Одно дело игнорировать сирену, сидя в ресторане с кондиционером, когда на парковке ждет машина с полным баком.
2: То есть риски 25-го года воспринимались как виртуальные?
3: Да. А 26-й год обернулся жестким, осязаемым физическим коллапсом всей системы жизнеобеспечения.
2: Невозможно игнорировать отсутствие бензина или темноту в номере.
3: Или пересохшие краны, потому что из-за отсутствия света встали водяные насосы. Базовые условия для туриста были физически уничтожены.
2: Слушай, существует мнение о невероятной живучести местного малого бизнеса. Пережили пандемию, блэкауты прошлых лет. Кажется, предприниматели выкрутятся и сейчас. Найдут теневые схемы, закупят генераторы.
3: Этот оптимизм разбивается о суровую математику. Финансовые законы безжалостны при нулевой выручке. Рассмотрим экономику среднего гостевого дома. Владелец берет кредит, делает ремонт, нанимает персонал.
2: И внезапно сезон обнуляется еще в июне.
3: Денежный поток пересыхает мгновенно. Туристы массово отменяют брони, требуют возврат предоплаты. А кредиты никуда не исчезают.
2: Плюс зарплата персонала нужно платить.
3: Иначе люди просто уедут. Те же генераторы требуют дефицитного топлива. Ни один бизнес не способен долго выживать в кассовом разрыве.
2: Запускается цепная реакция массовых банкротств.
3: Никакая смекалка не поможет, когда целевая аудитория физически не может доехать до твоего порога.
2: Если сезон 26-го года убит настолько бесповоротно, логично заглянуть за горизонт. Это разовая аномалия или пройдена точка невозврата? Интересно проанализировать прогнозы до 2030 года.
3: Эксперты оперируют тремя сценариями. Первый – быстрое восстановление. Атаки прекращаются, терминал отстраивают, логистика в норме. Но этот сценарий отбрасывается как утопичный.
2: Потому что военная логика диктует обратное.
3: Да, она работает на истощение ресурсов. Тенденции к снижению интенсивности ударов нет.
2: Тогда второй вариант.
3: Затяжная стагнация. Смирение с потерей сезона, бизнес консервирует объекты и ждет перезапуска в 27-м. Тысячи мелких игроков навсегда исчезнут. Начнется плавный отток населения.
2: А третий сценарий?
3: Нарастающая деградация. И макроэкономические данные указывают, что именно он наиболее вероятен. Если давление сохранится, турпоток рухнет ниже 1,5 миллиона человек к 2028 году.
2: Падение с 7 миллионов до 1,5 – ого! Это же полное уничтожение отрасли.
3: В гостиничном бизнесе есть порог рентабельности. Комплексы с заполняемостью ниже 30% генерируют только убытки. За гибелью сферы услуг последует массовый исход людей.
2: Поедут в другие регионы?
3: Да, туда, где есть работа. По демографическим моделям, к 30-му году регион может потерять от 15 до 20% населения. Речь о сотнях тысяч жителей.
2: Знаешь, что часто возникает контраргумент? Разве не очевидно, что федеральный бюджет просто зальет эту проблему деньгами? В России ведь существует практика гигантских дотаций стратегическим регионам. Раздадут субсидии бизнесу, и экономика не рухнет.
3: Государственные субсидии удержат базовую систему жизнеобеспечения. Но никакие субсидии не способны заставить туристов добровольно приехать отдыхать. Можно залить миллиардами ремонт электростанции, но за эти деньги невозможно купить туристический поток в зону без бензина и с сиренами по расписанию.
2: Получается, регион просто безвозвратно изменит свой статус?
3: Да, запускается спираль депопуляции. Туристический сектор перестанет существовать. Территория трансформируется исключительно в военную базу. Для силовых структур, чиновников и тех, кому некогда уехать.
2: Жестокий экономический цикл. Меньше людей – меньше спрос. Закрывается бизнес, уезжает еще больше людей.
3: Точно.
2: Знаешь, за сухими цифрами миллиардных убытков очень легко потерять человеческое измерение этой катастрофы. Представь состояние людей, которые приехали с семьями на отдых и внезапно оказались заперты в ловушке.
3: Выехать оттуда оказалось гораздо сложнее, чем въехать. Билеты на поезда через сухопутный коридор раскупались мгновенно. Их сметали семьи эвакуируемых детей и местные жители.
2: А Керченский мост может закрыться в любую минуту без предупреждения.
3: И это создает абсолютно сюрреалистичные ситуации. Человек выселяется из отеля, тратит дефицитный бензин, чтобы доехать до моста,
2: ага.
3: Стоит 3 часа в пробке, узнает, что проезд перекрыт, он разворачивается и едет обратно в город, где уже нет ни брони, ни света, ни бензина.
2: И гарантий на следующий день никаких. После такого опыта ни этот человек, ни его знакомый больше сюда не вернутся. Репутация направления уничтожена.
3: Туристическая репутация строится десятилетиями, а сгорает за 48 часов. Восстановить доверие при разрушенной базовой логике отдыха практически невозможно.
2: Итог сегодняшнего разбора жесткий. Полуостров, который в 2025 году принял почти 7 миллионов туристов, летом 2026-го закрыл детский сезон официальным указом и ввел бензин по карточкам. 1 год и 2 разных мира. Керченский пролив встал. Нефтетерминал горел, энергосистема не справляется. И это не разовый кризис. Это 4 года нарастающего давления, каждое лето хуже предыдущего. Вопрос один. Где дно? До следующего разбора. Берегите себя и близких.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Проблемный и военный почти остров. В Крыму после атаки на крупную электроподстанцию отключилось электричество, а главная трасса под огневым контролем дронов. Крым погружается в полнейший хаос. Следом за бензиновым коллапсом на полуострове начался блэкаут. Минувшей ночью дроны разбомбили крупнейшую электроподстанцию «Насосная-2». Без света разом остались Евпатория, Саки и Джанкой. Местные власти призвали жителей не нагнетать и сослались на технический сбой. Но в городах уже паника. Терминалы в магазинах не работают, в банкоматы выстроились огромные очереди за наличкой.
5: У нас ночка была тяжелая. Громко было, но мы все это смогли пережить. Поэтому советуют нам не выходить, но кому надо, там в аптеку, в магазин. Банкомат во Фрешино, Ворошилова не работает, в Генбанке тоже не работает, в Серпо, вернее в Яблоке, там где путь на Ворошилова, тоже нету света, там вообще никакой банк не работает.
4: Ситуация усугубляется тем, что главная трасса в Крым сейчас под полным огневым контролем беспилотников. По сути, полуостров загнали в глухую блокаду, говорит военный эксперт Ян Матвеев. Известно, что на востоке, в Керчи, дроны второй раз за неделю атаковали многострадальную нефтебазу, порт «Кавказ» и комплекс «ТЭС-терминал». Вдобавок загорелась ТЭЦ в Аршинцево. Там полыхнуло мазутохранилище, а огромный шлейф черного дыма растянулся почти на 50 километров. Вдобавок ВСУ намекнули, что под прицелом железнодорожный мост через Северо-Крымский канал.
6: Украинская армия планомерно превращает Крым в логистический тупик. Сначала выбили паромы с горючим, теперь бьют по ключевым энергообъектам. Крым сейчас полностью зависит от поставок по сухопутному коридору через Мариуполь, но эта трасса простреливается дронами, да фуры туда идти боятся. Полуостров загоняют в тотальную изоляцию, и как удерживать там оборону и снабжать города в таких условиях, у российского командования ответа нет.
4: Но сильнее всего топливный и энергетический кризис ударил по туристам.
7: Мы сейчас находимся в Крыму, а именно в Ялте. А сейчас такие дела с бензином, что бензин невозможно вообще купить. То есть можно приобрести только по талонам. А талоны дает организация, чтобы человек мог доехать до работы. Местные жители сейчас ходят пешком, потому что бензина вообще нету. Но у них есть возможность хотя бы пешком дойти. А туристы остались вообще без бензина. То есть бензин они не могут купить. Вот у нас, допустим, осталось на 50 километров. А ближайшая заправка, как говорят, и то не факт, что там есть бензин, в Симферополе. То есть у нас даже нет возможности доехать до Симферополя. Ну, у нас с мужем единственный вариант остался – это остаться здесь жить. Мы остаемся здесь жить.
4: Соцсети буквально разрываются от видеороликов, доведенных до отчаяния россиян. Из-за официального запрета продавать бензин люди оказались в ловушке. Блогер из Твери записала эмоциональное видео о том, что сотни детей сейчас застряли в лагере «Артек», а забрать их оттуда домой просто невозможно.
8: На чем мне дитя везти? На автобусы билетов нет, свет отключают, связи толком нет. Зато Аксенов нам рассказывает, что все под контролем. Да у вас люди в заложниках на острове оказались.
4: В самих городах Крыма обстановка накаляется с каждым часом. Из-за 40-градусной жары, без кондиционеров и холодильников продукты в магазинах начинают портиться, поделилась жительница Евпатории Елена.
9: А зачем, объясните, люди скупают сахар? То есть вы будете умирать с голоду и такие, попью воды с сахаром и выживу, или что? Метро, кстати, ввели ограничение 10 килограмм одно лицо. Надеюсь, вам эта информация пригодится.
10: Все берем по этой штуке. Больше нельзя. Мне все нравится. Паника у людей. Рис тоже по этой штуке.
11: Тушенка тоже не более 3 штук.
4: Власти Севастополя уже объявили о введении жестких графиков веерных отключений света. Крымчан просят не включать лишний раз бытовые приборы. Также власти официально разрешили горожанам спасать себя самостоятельно. Советник Аксенова Олег Крючков заявил, что теперь частным машинам можно провозить через Крымский мост до 200 литров бензина в канистрах. Правда, чиновник забыл уточнить, где именно крымчане должны брать это горючее.
12: Я был у главы республики перед эфиром. С сегодняшнего дня будет разрешен провоз через Крымский мост 200 литров бензина.
4: Судя по роликам очевидцев, Крым окончательно перестал быть курортом, превратившись в изолированную фронтовую зону. Без света, бензина и других благ цивилизации и с постоянными хлопками между пением цикад. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о том, что российская экономика в полном порядке.
14: Стабильность российской экономики обеспечена, макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечена, и здесь не вызывает ни у кого сомнений. Об этом неоднократно заходила речь на экономических совещаниях у президента, и он об этом говорил, и председатель правительства об этом докладывал главе государства. Вот в этом плане. Что касается сильной волатильности на нефтяных рынках, да, она имеет место, и она так или иначе влияет на все экономики мира. На все экономики мира. Влияет это и на нашу экономику. Вот вместе с тем, хотя, безусловно, нефтяные доходы продолжают оставаться существенным вкладом, так сказать, в формирование бюджета нашей страны. И растет все-таки доля не нефтегазовых доходов. Об этом также постоянно докладывает правительство. Вы слышали соответствующие заявления на экономических форумах. Поэтому, да, ситуация чрезвычайно волатильна на мировых энергетических рынках. Влияет на все страны мира. Но вместе с тем никаких поводов для сомнений в макроэкономической стабильности у нас в стране нет в настоящее время.
1: Главные новости дня.
13: Экономика на грани. Еще 6 регионов России ввели ограничения на продажу бензина. Индекс Мосбиржи совершил самое резкое падение с начала СВО. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии 22 июня упал на 4,23%. Это стало самым сильным падением с 26 сентября 2022 года. Сильнее всего падают акции Циана, Алроса, Русагра, МКПАО ВК и Аэрофлота. При этом акции Газпрома упали ниже 100 рублей. Впервые с ноября 2008 года, отмечает финансовый аналитик Ярослав Кабаков.
15: Рынок в чаду, переписываем стратегии. Рынок находится в стадии поиска дна и похоже, что оно близко.
13: Аналитики отмечают прекращение роста потребления и инвестиций, а также снижение экспорта и производства в промышленности и строительстве. На деле промышленность фактически не растет, при этом сжимаются как добывающие отрасли, так и обрабатывающие. Также стагнируют строительство и розничная торговля, а грузооборот транспорта и вовсе снижается, отметил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Вот что говорится в его отчете.
16: Судя по оперативной информации, наметился переход к стагнации экономической активности, а данные о развитии ряда ключевых секторов внушают напряжение.
13: Аналитики связывают замедление экономики с исчерпанием драйверов роста, высокими процентными ставками и снижением рентабельности в промышленности. Следующий год может оказаться гораздо тяжелее для граждан и экономики страны в целом, считают эксперты. Они предупреждают, что чем дольше продлится СВО, тем более зависимой экономика станет от военных расходов, что порождает угрозу полного кризиса. Тем временем в стране все острее ощущается дефицит топлива. В 6 российских регионах за день ввели ограничения на продажу бензина. В частности, о введении лимитов в своем телеграм-канале написал губернатор Омской области Виталий Хаценко.
17: Во избежание искусственного ажиотажа на заправках и спекуляции в Омской области введены лимиты на отпуск бензина и дистоплива. Залив топлива в канистры запрещен.
13: Глава Иркутской области Игорь Кобзев также констатировал, что на отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть временно прекратили обслуживание. Ограничения на продажу бензина также ввели в Саратовской и Воронежской областях. Кроме того, об ограничениях на покупку топлива сообщают жители Приамурья. В региональном министерстве ЖКХ это объяснили необходимостью не допустить искусственный ажиотаж и предотвратить спекуляции. Также ограничения имеют место в Тамбовской области. Эксперты прогнозируют, что на фоне дефицита скачка цен на топливо не избежать. Поэтому советуют россиянам запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к падению рубля и последующему росту цен на продукты, товары и услуги. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
18: Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадий Зюганов о том, что экономика Российской Федерации трещит по швам.
19: Рост экономики свалился почти в 4 раза. Это абсолютно недопустимо. Из 26 отраслей обрабатывающей и добывающей промышленности 21 или стагнирует, или ушла в минус. В условиях войны металлурги сократили на 14% производства, автомобильные промышленности на 30%, тракторы и комбайны на минус 21%. Это в условиях, когда у нас на полях не хватает ни комбайнов, ни тракторов. Это тоже недопустимо. Можно было спокойно отрегулировать эти показатели. Даже космос, всего 17 запусков. А у нас только вот на праздник, день назад, 500 дронов пролетело. Слава богу, наши военные сбили, только 2 пролетело. Но кто наводит? Если у вас нет космоса, вы завтра голенькие. Инвестиции только в текущие, в разработке уже их нет. Внешний долг 380 миллиардов, это полбюджета. Бюджетный дефицит, мы вам говорили и предлагали бюджет, который был на 6 триллионов больше. Если бы приняли на 10 триллионов, уже 6 триллионов, если так дело пойдет, в конце года будет 10. Это четвертая часть бюджета. Ну и, к сожалению, страна продолжает вымирать.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
3: Ракетный удар полностью уничтожил Воронежский оборонный завод «Сборка», лишив армию ключевого производителя микросхем для «Искандеров». Крупнейшее в стране производство полупроводников превратилось в пылающие руины.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
20: В одну калитку. Товарищ Артем о молчании Москвы и драматической точке войны.
21: Изоляция Крыма не встречает никакого сопротивления. Враг выносит логистику, что называется, в одну калитку. Гибнут водители, уничтожается сама возможность доставлять что-либо в Крым. Первые лица делают вид, что ничего не происходит, а также продолжают вымаливать дух анкориджа и переговоры. Никаких ответных мер не осуществляют. Только стандартные удары, непонятно куда, после которых на Украине реальность не меняется. Что бы нам ни говорили, свет в домах есть, бензин на заправках есть, и вообще мирная жизнь никак не меняется. Очевидно, что вопрос перед правящим слоем стал ребром. Или воюем по полной, идем ва-банк и все такое, или принимаем условия британо-француза-немецкого ультиматума. Сейчас, с моей точки зрения, самая драматическая точка идущей более 12 лет войны. Драматическая для нас.
20: Не заправимся, но продадим. Военкор канал «Синяя Z-борода» о топливе, экспорте нефти и ассоциациях с Первой мировой.
21: Крыму вообще перестали отпускать топливо гражданским и для негосударственного сектора. Ни по талонам, ни за деньги. Однако нефтяная игла продолжает загонять деньги в вены российского бюджета по контрактам с зарубежными партнерами. В связи с этим и без того удручающие ассоциации с Первой мировой мощно так добила формула «не доедим, но вывезем». Под словом «вывезем» надо понимать экспорт, а не преодоление ситуации. Как и более 100 лет в такой же затянутой, кровавой со всех сторон наглухо позиционной войне, когда нас окончательно загнали в окопы, изделия типа пулемет и танки, мы еще из-за системных проблем с логистикой вдобавок получили ситуацию на грани голода с продовольствием. Мудрое во всех отношениях руководство решило, что исполнение контактов по тогдашним зерновым сделкам куда важнее пропитания крестьян, солдат, рабочих. В общем, тех, чьими руками ведется война, также тыловая работа. Конечно же, именно сейчас держать планку и даже увеличивать экспорт, подзабив болта на внутреннее потребление. Это же так логично. Примерно так же, как гнать на экспорт газ мимо фактически негазифицированных регионов. С нефтью примерно такая же история, как тогда с зерном. Не заправимся, но продадим, короче.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: За долг по кредитке в учебку Мариуполя жена пензенца, которого упаковали в газель прямо на улице, рассказала, где нашла мужа.
0: Зачем вы их берете, забираете? На каком основании вы их высадили из автобуса и забираете?
4: В регионах не утихает настоящая охота на мужчин. В Пензенской области людей ловят прямо на улицах, счет им липовые долги и силой заставляют подписывать контракты. Человека заталкивают в газель, увозят в военкомат и ставят перед выбором – либо тюрьма, либо окопы. Женщин, которые в слезах прибежали спасать своих мужей, местный военком просто поднял на смех, назвал происходящее дешевой комедией.
2: У нас проводится призыв на контракт уже в течение 5 лет. Он проводится спокойно, граждане сами приходят по установленному адресу, подписывают контракт. Прежде чем подписать контракт, они проходят военно-врачебную комиссию, проходят специальные мероприятия. Это делается только с согласия граждан.
4: Вот только у самих жен от этого обмана опускаются руки. О том, почему власти перешли к методам откровенного похищения людей, говорит правозащитник Сергей Кривенко.
22: Это чистой воды бандитизм со стороны государства. Ресурсы добровольцев полностью исчерпаны, огромные выплаты больше не привлекают людей, потому что все понимают, это билет в один конец. Поэтому силовики получили карт-бланш. Хватать любого, у кого есть хоть какой-то долг перед банком или мелкое нарушение. Людей лишают связи и буквально выбивают подписи на контрактах под дулом автомата. Юридически это рабство.
4: Методы у военкомов действительно дикие. Мужчин караулят на остановках, заманивают в паспортные столы или забирают из дома на глазах у детей. О том, как ее мужа скрутили и жестоко избили в кабинетах, сквозь слезы рассказывает жительница Пензенской области Наталья Соломина.
23: Его били, колотили в военкомате, очень сильно били. Мой муж никогда в жизни сам бы этот контракт не подписал. У него сын на этой войне уже погиб, второй раненый лежит. У него документов даже с собой не было, а ему там за 2 часа паспорт новый состряпали и старый аннулировали. Я примчалась туда, умоляла дать увидеться, а военком мне в лицо смеется. На следующий день муж позвонил уже из Ростова, а еще через день из Мариуполя. У него даже подготовки военной никогда не было.
4: Сейчас вся группа пензенских призывников уже находится в Мариуполе. По словам военных юристов, у этих людей осталось ровно 2 недели так называемой учебки, после чего их бросят в первый штурм, выжить в котором практически невозможно. По словам военкоров, необученные солдаты живут не больше 40 минут в первом же бою. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
24: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. С вами снова военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая касается, практически каждой семьи в стране. С 2026 года в России вступил в силу круглогодичный призыв. И это значит, что теперь призывные мероприятия идут не только весной и осенью, они проходят весь год. И я объясню вам простым языком, что же это значит, какие новые обязанности появились у призывников и где можно защитить свои права, если возникнут проблемы. Итак, что изменилось? И главное в двух словах. 29 декабря президент подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году. Сроки призыва теперь с 1 января по 31 декабря, а план – 261 тысяча человек. Но важное уточнение. Призывные мероприятия весь год, а отправка в войска только 2 раза в году. Давайте разберемся подробнее. Призывные мероприятия теперь круглый год. Медкомиссия, психологический отбор, заседание призывной комиссии – все это можно проводить с 1 января по 31 декабря. Но Отправлять юношей к месту службы будут только в два периода – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для чего это сделано? Для того, чтобы у призывника оставалось время оспорить решение призывной комиссии, пройти независимую военно-врачебную экспертизу, подать жалобу или обратиться в суд. Это важно, и это право никто не отменял. Какая же будет ответственность, если не явиться? Вот здесь, друзья, будьте особо внимательны. Неявка на призывные мероприятия теперь возможна в любое время года. И уголовная статья 328 УК РФ при этом никуда не делась. Но есть важные различия. Первое. Неявка по повестке с требованием явиться на мероприятие призыва может повлечь уголовную ответственность. Неявка по повестке для уточнения данных – это не уголовка, но штраф от 10 до 30 тысяч рублей по статье 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. И еще одно новое обязательство. Если вы уезжаете более чем на 3 месяца, вы обязаны уведомить военкомат, и это теперь круглый год. Электронные повестки и как они работают? Да, продолжает функционировать реестр повесток. Повестка, размещенная там, должна дублироваться бумажной и содержать дату явки не позднее 30 дней с момента размещения. Отдельно электронные повестки направлять не могут. Что же будет, если не прийти? С момента размещения повестки в реестре могут ввести ограничительные меры, например, запрет на выезд за границу, иные ограничения, предусмотренные законом. Как же их снять, возможно, спросите вы? Очень просто – явиться в военкомат. Личная явка на комиссию больше не обязательна. И вот это действительно новшество. Если гражданин не состоит в запасе, призывная комиссия имеет право предоставить отсрочку, освободить от службы или признать негодным без личного присутствия призывника. Но помните, друзья, если возникла спорная ситуация или вам нужно защитить права, присутствие, участие в процессе, как правило, конечно же, помогает. Итог. Что же нужно помнить теперь каждому призывнику? Первое. Призывные мероприятия идут круглый год, а значит, повестки могут приходить в любое время. Дальше. Отправка в войска. Это два периода. Это ваш шанс оспорить решение. Электронная повестка действует, но она должна обязательно дублироваться бумажной. За пропуск мероприятий уже уголовная ответственность. Отсрочку или освобождение могут дать и без вашего присутствия. Ну и если возникли новые основания, решение о призыве тоже можно отменить. Берегите себя и своих близких. Пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
5: Крым хотят взять в осаду. Военкор канал «Записки ветерана» о системной изоляции полуострова и угрозе Крымскому мосту.
21: Системность в этом вопросе просматривается железная. Сначала удары по мостам на севере полуострова. По мостам через северо-крымский канал в районе населенных пунктов Преображенка и Мирная. Автомобильному мосту на направлении Перекоп-Армянск. Мост в районе населенного пункта Ставки. Далее системная работа по уничтожению противовоздушной обороны на полуострове. Сегодня удары по паромам. Выведены из строя 3 парома, которые могли курсировать между материком и полуостровом. Сейчас совершенно очевидно, что кульминацией будет массированная атака Крымского моста при помощи ракет «Фламинго» и не только, и большого количества беспилотников различных типов, в результате чего Крымский мост может быть поврежден и стать непригодным для использования. И как итог, полная временная блокада Крыма, учитывая еще нерешенные проблемы с вражескими БПЛА на трассе Р-280 Новороссия. Как писалось на канале ранее, все факты указывают на то, что военно-политическое руководство Украины под консультативным и обеспечительным сопровождением их союзников из НАТО Этим летом готовят основательную осаду полуострова и наступление на юге в Новороссии. Ситуация крайне напряженная.
20: Дешевые ракеты вместо Storm Shadow. Военкор-канал «Архангел» спецназа о британских разработках для Украины.
21: Британские СМИ после объявления о новом пакете военной помощи для Украины на сумму более 900 миллионов долларов заявили о том, что в Британии проведены тесты сразу трех дешевых ракет. Речь идет о программе «Breakstop». Это инициатива Министерства обороны, направленная на ускорение разработки и внедрения ударных систем дальнего действия. Ключевая задача участвовавших в тендере 27 предприятий была в том, что собрать быстро и дешево ракету как альтернативу более дорогим. Компания, что прибрала к себе производство украинских «Нептунов», отчиталась об успешных летных испытаниях ракеты «Crossbow». В MGI Engineering в рамках этого же проекта провели тесты «Tiger Shark», которая может лететь на 500 километров. А Rotron Aerospace сообщила об успешных испытаниях реактивного BPLA Skylance, который вообще может лететь на 1200 километров, а при уменьшении боевой части на 2700. Самое важное то, что в СМИ говорят о возможности их передачи Украине. Учитывая, что британцы много чего испытали в зоне спецоперации, такой вариант более чем вероятен для прямого тестирования на поле боя.
20: Крым как точка слома. Военкор-канал «Записки ветерана» о словах Бровді и осаде полуострова.
21: Командующий украинскими силами беспилотных систем Роберт Бровді озвучил то, что не скажут вслух Зеленский и другие высокопоставленные противники. Их главная цель — Крым. Именно Крым они считают точкой психологического слома. По словам Мадяра, с Крыма все началось. На нем все должно и закончиться. Идеологическая составляющая их замысла понятна как никогда. Крым — это символ нашего величия 21-го столетия. Его и надо ломать. Этим они и занялись. Расчет хирургически точный. Будет очень трудно, но надо выстоять и дать бой. Ни о каких переговорах и мире речи вообще быть не может. Ибо это будет не мир, а поражение. Без битвы за Киев никакого мира не будет никогда, а у наших границ будет государство, которое будет только укрепляться и милитаризироваться, пока в один прекрасный момент не нападет.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Закон военного времени. ПВО важнее парка. На месте вырубки леса в парке Москворецкий готовят площадку под С-400. Сколько систем уже есть в Москве? Жители московского Кунцево вместо прогулок на свежем воздухе теперь будут любоваться зенитными ракетами. По данным столичных журналистов, на месте вырубленного леса в природном парке Москворецкий военные спешно строят новую площадку для систем С-400. Это место возле стадиона «Медик» идеально подошло Минобороны, поскольку находится на одной из самых высоких точек на западе Москвы, рассказывает военный аналитик Алексей Коваленко.
6: Вокруг Москвы и внутри города развернуто уже больше сотни различных позиций противовоздушной обороны, включая С-300 и С-400. Но после недавних сокрушительных налетов на нефтезавод в Капотне и рынок Садовод, командование в панике. Прежние кольца ПВО дырявые, дроны их обходят.
4: Атаки на глубокий тыл обнажили куда более серьезную проблему. Городам физически не хватает систем ПВО для защиты всех объектов. Дошло до того, что комплексы начали забирать прямо с передовой. Так, возле нефтезавода в Капотне и рынка Садовод заметили новейший комплекс «Панцирь» со специальной металлической решеткой над кабиной, фронтовым мангалом от дронов. Раньше в глубоком тылу такие конструкции никогда не использовались. В Москву начали стягивать все, что есть, чтобы обезопасить столицу от налетов дронов, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
7: Российское командование оказалось в ловушке. С одной стороны, украинские беспилотники методично выносят НПЗ и склады. С другой, фронт требует постоянного прикрытия. Теперь защита Москвы напрямую конкурирует с потребностями передовой. Снимая комплексы с фронта, они оголяют войска под удары, но у них просто нет выбора, политический центр и нефтепереработка горят, и их приходится прикрывать любой ценой.
4: Согласно данным западных разведок, только с начала мая ВСУ нанесли около 500 точечных ударов по российской логистике и нефтебазам. В итоге командование вынуждено буквально размывать остатки противовоздушной обороны между фронтом, Крымом и спальными районами Москвы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
18: Управляющий Скопинской епархией епископ Петерим поведал прихожанам мысли святителя Феофана о театрах и классической русской литературе.
8: Святитель Феофан очень ругал увлечение театрами. Он приводил в одном из писем пример того, как какой-то духовник благословил одной женщине во время войны не посещать театры. А святитель Феофан прибавляет к этому: а почему только во время войны? Вообще не нужно посещать театры. Театры, говорит святитель Феофан, придуманы правительством для тех, кто забыли Бога. Те, которые ушли от Бога, чтобы они, эти люди, которые забыли Бога, чтобы они не предались более худшим порокам. И вот для них вот это вот развлечение, чтобы они наполнили чем-то ту пустоту, которая образовалась в их сердце после того, как оттуда они изгнали Бога. И святитель Феофан говорит, что театр – это величайшее зло для мира. И не только театр, но даже и художественную литературу он тоже ругает. И говорит, что театры, они появились у нас под влиянием Запада. И вся наша даже художественная литература, та литература, которой мы гордимся сейчас с вами, она тоже формировалась и развивалась под влиянием театров, под влиянием Запада, для того, чтобы заполнить вот эту пустоту, которая образовывается, непременно образовывается в сердце человека, забывшего Бога. И таким образом святитель Феофан говорит, что это величайшее зло – богозабвение.
1: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
9: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В Национальной библиотеке Швеции хранится огромный средневековый фолиант «Кодекс Гигас», на создание которого у обычного писца ушли бы десятилетия непрерывного труда. Легенда гласит, что запертый в келье монах создал эту гигантскую книгу всего за одну ночь, призвав на помощь самого сатану. Изучая кодекс Гигас, исследователи поражаются пугающему единообразию почерка и гигантскому портрету лукавого, застывшему на одной из страниц. В 13 веке в бенедиктианском монастыре чешского города Подлажице монах по имени Герман совершил тяжкий грех. Чтобы избежать мучительной смертной казни, он пообещал настоятелю за одну ночь написать величайшую книгу, которая прославит их обитель и соберет в себе все человеческие знания. В полночь ему стало понятно, что это невозможно. Тогда Герман в отчаянии опустился на колени и вознес молитву падшему ангелу. Пакт традиционно был скреплен кровью, и к утру чудовищный том весом в 75 килограммов лежал на столе, а на одной из страниц красовалось цветное изображение рогатого чудовища с четырьмя пальцами и раздвоенным языком. Любители мистики уверяют, что Библия дьявола проклята. Монастыри, где она хранилась, горели, а владельцы сходили с ума. Оккультисты 19 века утверждали, что в тексте кодекса Гигас зашифрованы тайные формулы для вызова демонов и предсказания точной даты конца света. Но они верили, что чернила, которыми нарисован портрет сатаны, содержит кровь самого грешного монаха, что придает книге особую темную энергетику. Каждый

0: дорога аскезы и покаяния. А пугающий рисунок дьявола был не автографом заказчика, а обычной для того времени иллюстрацией к главе о покаянии и искушении, призванной напоминать верующим о цене греха. Исторический анализ показывает, что монастырь в Подлажице действительно был разрушен во время гуситских войн, но сама книга уцелела благодаря тому, что была заложена в другой монастырь в качестве ценного имущества. Позже она попала в коллекцию императора Рудольфа II, известного своей страстью к алхимии и магии, который и популяризовал зловещую легенду ради развлечения двора. Рациональный взгляд на историю доказывает, что за пугающим мифом скрывается невероятный человеческий подвиг усидчивости и веры. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 24 июня. Что же нам напророчат руны в этот день? Давайте спросим. Итак, у нас выпала руна Иса. Она всегда символизирует лед, застой и необходимость паузы. Этот день может принести ощущение замедления, когда важна концентрация и осознанное принятие текущего положения. И Иса всегда напоминает, что иногда лучший шаг – это остановиться, собраться силами и посмотреть на ситуацию под другим углом. Так что это время для внутреннего анализа, для восстановления энергии и подготовки к будущим движениям. Научитесь выдыхать, останавливаться, иногда просто побыть в роли наблюдателя своей жизни. В работе Иса предупреждает о возможных задержках или затормаживании проектов. То есть не стоит пытаться форсировать события, не продавливаем пространство, друзья. Здесь важна выдержка и терпение. Еще важно тщательно проанализировать текущие задачи, привести в порядок документы, планы. Если чувствуете усталость или, может, внутренний застой, лучше посвятите день какой-то рефлексии, отдыху, а не активным действиям. В перспективе это позволит избежать ошибок и подготовить почву для дальнейшего роста. Но и к тому же, если вы очень устали и не даете телу отдых, то поверьте, Вселенная даст вам ответочку. Поломайте ногу, где-то что-то пойдет не так и придется лежать дома в постельке, таким образом отдыхать. Лучше не доводите до этого. В отношениях руна советует обратить внимание на молчание и паузы. Возможно, сейчас не время для серьезных разговоров и решений. И лучше сосредоточиться на внутреннем мире и понимании себя. Если назревают конфликты, Иса напоминает, что нужно сохранять холодную голову и не поддаваться эмоциям. И временная тишина и дистанция тоже залог крепких отношений, дающий пространство для размышлений и понимания. То есть давайте своему партнеру вот место, где он может побыть один, да, чувствуйте границы. И сами тоже немножко отстраняйтесь, дабы в одиночестве, в тишине понять, чего же вы сами хотите. По здоровью Иса указывает на необходимость заботы о себе, особенно о состоянии нервной системы и кровообращения. Это хороший день для отдыха, медитации, дыхательных практик. То есть не перетруждаемся, слушаем сигналы тела и даем ему возможность восстановиться. Это время замедления, и оно помогает укрепить силы перед новыми вызовами. Но еще так как Иса – это руна льда, то здесь обязательно избегаем всего, что может быть связано с холодом. То есть ни в коем случае не сидим под кондиционерами, вентиляторами. Если у вас работа связана, например, с морозильными камерами, будьте осторожны, чтобы вас там, не дай бог, не закрыли. То есть избегаем любого обморожения или холода. Так что у нас день тишины, концентрации, внутреннего покоя. Не спешим, даем себе время для восстановления и переосмысления. Иса помогает обрести ясность и подготовиться к новому этапу.

0: Радиолента. Опасность дня.
1: В Москве в районе Кунцево зенитную батарею С-400 установили прямо посреди жилых кварталов. Технику фактически прикрыли живым щитом из мирных граждан, превратив многоэтажки в приоритетную цель для ответного удара.
0: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
2: Жительница Евпатории Надежда Бабыкина о том, что из-за отсутствия бензина у нее пропадает лавандовый бизнес.
3: Информация к этому часу такая, что в Крыму закончился бензин. У нас начался сезон лаванды. Вернее, вот он вот-вот должен был начаться. Мы вчера буквально закрыли сезон розы. И с сегодняшнего дня должны были начать подготовку к сезону лаванды для того, чтобы дистиллировать гидролат и эфирное масло. У нас 17 гектаров лавандовых полей в Крыму. И 60 литров бензина. И бензин больше не продают. И мы не можем доехать до наших полей. Вернее, мы можем доехать туда и обратно. Но это никак не поможет нам закрыть сезон.
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: В Калининградской области появился главный по безопасности. Новым министром в правительстве стал боевой командир отряда добровольцев. То есть калининградцам нужно готовиться к отправке в зону СВО. В регионе топливный ажиотаж. На некоторых заправках бензина нет, на остальных он втридорога. Ситуация точно под контролем? Беднее нищих. Каждый 12-й калининградец живет за чертой бедности. Когда начнут зарплаты поднимать? Итак, в Калининградской области со следующего понедельника, 29 июня, начнет работу Министерство региональной безопасности. На заседании правительства 22 июня губернатор Алексей Беспрозванных представил руководителя министерства Дмитрия Конного. Полковник 30 лет своей жизни отдал военной службе. Последние полтора года командовал отрядом добровольцев в зоне СВО, награжден государственными наградами. Пока это все подробности о новом министре. Его биография по большей части оказалась полностью засекреченной. Правительство сообщило только, что Коннов родился 17 апреля 1973 года и получил высшее образование по техническому и управленческому направлениям, без указания учебного заведения и места рождения. Каким образом новый министр связан с Калининградской областью и почему выбор пал именно на боевого полковника, история тоже умалчивает. Зато губернатор публично дал ему первое задание – усилить контроль за использованием гражданских беспилотников. Мол, запускать их нельзя, а граждане запреты нарушают.
5: Бывает, иногда запускают нас еще до сих пор гражданские беспилотники. Указ о запрете я уже подписывал. Значит, там исключительно работают только специализированные беспилотники касаемо. И по согласованию, ну, тоже обратить на это внимание.
4: По официальной версии, Министерство региональной безопасности будет отвечать за вопросы гражданской обороны, реагирование на чрезвычайные ситуации и внутренние угрозы, взаимодействие с правоохранительными органами и экстренными службами. Но, как оказалось, помимо этого, новому министерству установили 128 полномочий от борьбы с пьянством и миграцией до политического мониторинга и организации комплектования воинских частей военнослужащими по контракту, гражданами из запаса, а также резервистами мобилизационного резерва БАРС-39. Вот теперь становится понятно, почему на должность министра взят кадровый военнослужащий, который будет иметь прямое отношение к увеличению набора контрактников и отправке их в зону боевых действий. Стоит ли ожидать в регионе принудительной мобилизации и облав на военнообязанных, как это происходит в других регионах, пока не ясно. Известно другое. У Дмитрия Конного будет только один заместитель, а координировать Министерство безопасности будет сам губернатор. Все это говорит о том, что работа с военнообязанными и уклонистами в регионе станет более жесткой, считает полковник запаса, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
6: Назначение боевого полковника министром безопасности Калининградской области совпадает с общероссийским трендом на ужесточение воинского учета. Сейчас по всей России разворачивается цифровая система учета. Назначение конного ускорит синхронизацию баз данных местных ведомств, к примеру, МВД и вузов с военкоматами. К тому же с введением электронных повесток калининградские ведомства под контролем нового министерства будут оперативно применять автоматические санкции к уклонистам, среди которых запрет на выезд за границу, блокировка водительских удостоверений, запрет на сделки с недвижимостью. К тому же опыт конного в командовании добровольцами будет использован для оптимизации и усиления кампании по набору на контрактную службу.
4: И к другим важным новостям. Жители региона жалуются в соцсетях на проблемы с топливом. За неделю бензин и дизель вновь подорожали на большинстве заправок Калининграда. Люди также рассказывают об ограничениях на продажу в канистры или отсутствии отдельных видов топлива на некоторых станциях. В Министерстве развития инфраструктуры постоянно убеждают, что дефицита нет. В свою очередь губернатор Беспрозванных проблему все же частично признал, но в нехватке бензина обвинил калининградцев. Сами, мол, создают ажиотаж на некоторых заправках, и потому приходится вводить ограничения.
5: На ежедневном контроле у меня этот вопрос. Каждый день по каждой заправочной станции все остатки есть, по каждому виду топлива. И пока все у нас в этом смысле стабильно, кроме еще раз единичных случаев заправок. Но видим на некоторых сетях какой-то такой ажиотаж со стороны жителей. С одной стороны, понятно, потому что все смотрят новости и видят, что происходит и в других регионах. Но, коллеги, в связи с этим заправочные станции начинают вводить ограничения в одни руки. Значит, в крупных сетях такого ограничения, как Лукойл, нету, да, мы продолжаем работу. Я прошу здесь, пользуясь случаем, не создавать ажиотаж, потому что если он будет создаваться, мы смотрим каждый день рост, если видим рост по заправочным сетям, то сами заправочные станции определяют ограничения по бензину. Поэтому прошу вас в этом смысле сохранять спокойствие. По ценам на бензин, вот тут тоже пишет, Федеральная служба, антимонопольная служба следит за этим вопросом, знаю, что занимается.
4: В общем, получается, калининградцы сами виноваты. Вот не заправлялись бы впрок, не было бы ажиотажа. И вообще на самокаты или велосипеды могли бы пересесть. А за ростом цен на топливо следит ФАС, поэтому все нормально. А вот и не совсем. И вот почему. Автомобильное топливо в Калининградскую область доставляют сейчас исключительно морским путем. Железнодорожные поставки приостановлены, как и транзит через Литву. Следовательно, задержки с поставками неминуемы, учитывая сроки загрузки, которые составляют от 7 дней, что уже автоматически может привести к острому дефициту бензина в регионе. Кстати, на фоне обострения топливного кризиса из-за ударов ВСУ по нефтеперерабатывающей и транспортной инфраструктуре, только за один день в 6 российских регионах ввели ограничения на продажу бензина. Итого, бензиновый коллапс сейчас наблюдается фактически по всей стране, как бы власти не убеждали в обратном. А вот следующую проблему власти предпочитают умалчивать, но факты и цифры – вещь упрямая. И они, откровенно говоря, шокируют. Согласно последним исследованиям, каждый 12-й калининградец живет за чертой бедности.
7: Калининградская область заняла 54-е место среди российских регионов по уровню доходов населения. По оценке аналитиков, за чертой бедности находится 8% жителей региона. Это означает, что примерно каждый 12-й житель области живет на доходы ниже официального уровня бедности. Для сравнения, в среднем по России за чертой бедности находится 6,7% населения. При этом власти называют Калининградскую в числе успешных регионов, но оказалось, что нуждающихся с каждым годом прибавляется. Зарплаты не растут, в магазинах все дорожает.
4: Хотя стоит отметить, что ситуация с бедностью в регионе демонстрирует общую тенденцию по стране. Например, долги россиян и бизнеса по налогам выросли до рекордных 4 триллионов рублей или до 53,5 миллиардов долларов в первом квартале 2026 года. Это подсчитал Росстат. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем долгов увеличился примерно на треть. По мнению экономистов, ситуация с долгами и падением доходов граждан России в будущем будет только ухудшаться на фоне экономического кризиса, который возник вследствие западных санкций и проведения спецоперации. А она съедает львиную часть федерального и регионального бюджетов. Но есть и хорошие новости.
8: Ленинград занял первое место в рейтинге миграционной привлекательности российских городов, набрав 90 баллов из 100 возможных, согласно РИА Рейтинг. Исследование показало, что желающих переехать в Калининград значительно больше, чем тех, кто хотел бы уехать. Также город стал лидером по интересу к покупке жилья со стороны жителей других регионов. В первую десятку рейтинга также вошли Новороссийск, Сочи, Краснодар, Санкт-Петербург, Тюмень, Казань, Севастополь и Москва.
4: Однако популярность региона имеет и обратную сторону. На фоне постоянного притока новых жителей в Калининградской области продолжают расти цены на жилье и аренду, дорожают товары и услуги, а застройка все активнее занимает свободные территории. Жители регулярно жалуются на вырубку зеленых зон и парков ради новых жилых комплексов, а нагрузка на дороги, школы и коммунальную инфраструктуру продолжает увеличиваться. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
9: Обычный день. Пенсионерка Наталья и ее 9-летняя внучка. Обычная квартира, обычный вечер, и вдруг потолок. В 2022 году в зале провалился огромный кусок. Просто взял и рухнул вниз. Прямо в комнате, где живут люди. До этого, в 2018, то же самое случилось на кухне. Ни маленькая трещина, ни немного осыпалась штукатурка. Кусок потолка в жилой квартире. Если бы девочка стояла на метр левее, эта история могла закончиться совсем иначе. Это Советск, Калининградская область. Аварийный многоквартирный дом. Наталья живет здесь, и когда идут дожди, они не спят. Просто лежат и ждут. Потому что боятся. Потому что уже знают, что бывает с этим потолком, когда он намокает. Комиссия после обвала 2022 года приходила. Составила огромную смету. А сделала что? Подбила потолок снизу фанеркой. Прикрутила проволочкой к стене. Фанеркой. Проволочкой. В жилой квартире с ребенком. А теперь давайте разберем, как дом вообще дошел до такого состояния. Это же не за одну ночь происходит. В 2020 году жильцам наконец удалось добиться, чтобы дом признали аварийным. Не быстро, годами добивались. Сейчас он стоит седьмым в очереди на расселение среди 12 таких же домов в Советске. Седьмым. То есть перед ним еще шесть. Чиновники обещали расселить до 2025 года. Потом перенесли до конца 2026. Сейчас говорят, может быть, к 2030. Наталья уже слабо верит и в это. Из разговора с чиновниками она поняла главное – жаловаться бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно вернут обратно в Советск. Замкнутый круг. Жалоба, отписка, новая жалоба, новая отписка. И так годами. Пока потолок не падает уже по-настоящему. И вот тут я хочу спросить одну вещь. Почему вообще понадобился Бастрыкин? Центральный аппарат Следственного комитета России – это не районная прокуратура и не местная администрация. Это федеральный уровень. Туда дела попадают не потому, что все хорошо. Туда дела попадают, когда на местном уровне – провал. Разве администрация Советска не видела состояние этого дома? Видела. Разве прокуратура не могла вмешаться раньше? Могла. Разве обязательно было ждать, пока потолок снова рухнет и об этом напишут СМИ? Только тогда федеральный центр затребует доклад. Получается, обязательно. Именно так это работает. Теперь самое интересное. После всего этого было возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи работают. Проверяются действия должностных лиц. Дело на контроле в центральном аппарате СКР. Звучит серьезно. Звучит как «сейчас все решится». Но расселение нет. Люди продолжают жить в том же доме, с тем же потолком. Потому что денег нет. На расселение нужно примерно 40-45 миллионов рублей. В бюджете Советска этих денег не предвидится. Уголовное дело есть, денег нет. Люди живут под падающим потолком. И это происходит одновременно. Хорошо, может, действительно денег нет? Давайте честно. Советск – небольшой город, около 40 тысяч жителей. Бюджет маленький, долгов много. Это реальность малых городов России. Их финансовые возможности очень ограничены. Большая часть расходов идет из трансфертов региона и федерации. 45 миллионов рублей для Советска – это действительно серьезная сумма. Это не просто взяли и заплатили. Это может быть несколько месяцев всего городского бюджета на определенные статьи. И вот именно здесь я хочу вам кое-что показать. Пока в Советске нет 45 миллионов рублей на то, чтобы переселить людей из разваливающегося дома, в это же самое время появляется другая новость. Заводу «Янтарь» — это прибалтийский судостроительный завод в Калининграде — по ошибке перечислили лишние 10 миллиардов рублей. 10 миллиардов рублей. Вы понимаете, что это такое? 10 миллиардов — это 10 тысяч миллионов. Это примерно 220 домов, как тот аварийный в Советске, если по 45 миллионов на каждый. Это все 12 аварийных домов в Советске можно расселить 20 раз с остатком. 10 миллиардов рублей. По ошибке. Просто взяли и перечислили не туда. Как вообще технически можно ошибиться на 10 миллиардов? Я пытаюсь это представить. Вот обычный человек ошибся в налоговой декларации на 1000 рублей. Штраф. Предприниматель ошибся в платежке. Санкции. Пенсионер неправильно заполнил форму. Проблемы на месяц вперед. А здесь 10 миллиардов. По ошибке. Сколько людей подписывало этот платеж? Сколько уровней согласования прошла эта сумма? Какие механизмы контроля существуют и где они были в этот момент? Кто конкретно нажал «подтвердить»? Кто проверял? Кто согласовывал? Потому что 10 миллиардов – это не опечатка в одну цифру. Это не случайно добавил ноль. Это несколько нулей, которые кто-то не заметил. Или заметил, но промолчал. И вот что я хочу сказать. Люди понимают, ошибаются все. Это жизнь. Никто не идеален. Но люди не понимают другого. Почему последствия разные? Обычный человек ошибся, отвечает сразу. Лично, рублем, нервами, временем, иногда свободой. Ошибка на 10 миллиардов государственных денег. И что? Где фамилии? Где последствия? Где хотя бы публичное объяснение, как это произошло, кто допустил, что сделано, чтобы этого не повторилось? Именно это чувство и есть самое разрушительное. Не сама ошибка, а ощущение, что у этой ошибки нет фамилии, что виноватых нет, что система сама себя не видит. А теперь вернемся туда, откуда начали. Советск, аварийный дом, пенсионерка Наталья, 9-летняя внучка. Они там до сих пор, в той же квартире, с тем же потолком, который уже дважды падал. Когда идут дожди, не спят. Маневренный фонд, который им предлагают как временное жилье, по словам Натальи, может оказаться таким же аварийным. Она боится переехать туда, потому что не верит, что это будет действительно временно. Она боится остаться там, потому что знает, что бывает с этим потолком. Пока взрослые люди в кабинетах обсуждают миллиарды, которые куда-то не туда перечислили, конкретная женщина и конкретный ребенок продолжают жить под потолком, который уже однажды упал на них. Потолок упал – это факт. Уголовное дело возбуждено – это факт. Денег на расселение нет – это факт. 10 миллиардов рублей ушли не туда. Это тоже факт. И у меня только несколько вопросов. Кто ответит за эти 10 миллиардов? Кого уже наказали? Есть хоть одна фамилия? Когда Наталья и ее внучка наконец получат нормальное жилье? В 2026? В 2030? Или снова перенесут? Или опять получится так? Виноватых нет, миллиарды растворились. А жить под падающей крышей будут те же самые люди.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. в ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Артек закрылся. В Крыму официально отменили все летние лагеря для детей. Тех, кто уже там, отправят домой в срочном порядке. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации региона. Вот что указано в этом документе.
11: С 22 июня по 1 сентября вводится приостановка бронирования мест приема и размещения детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории республики, а также бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности.
10: Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, такие меры необходимы для обеспечения общественной безопасности. По словам родителей, автобус с детьми, который направлялся в лагерь, развернули в Керчь без объяснения причин. Сопровождающим и организаторам сообщили информацию о возможном развороте части детских групп и возвращении их к местам проживания.
12: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар. Седьмая смена, дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных. И так получилось, что Артек закрыл все смены. Вернее, это тот, кто успел приехать, они находятся в лагере. Все остальные дети, которые ехали из регионов, они просто застряли в Керчи. Ночь они провели в какой-то школе-интернате. Практически не спали, потому что с дочерью я созванивалась и в 12 ночи они еще не спали. А в 4 утра она мне позвонила, что они уже куда-то едут. Планировалось, что они поедут, их разместят временно в лагере «Смена» либо «Орленок». Но далее Крымский мост был закрыт, и они то останавливались. Они, дети, не могли даже выйти, потому что все завалено чемоданами было. И, в общем, ситуация вообще крайне непонятная. Никто не дает внятных ответов, нет связи в чатах. Это логистическая компания, которая занимается перевозками детей, «Аврора». Они абсолютно... я понимаю, что у них у самих нет информации, но можно было бы в чате хотя бы как-то писать о перемещении детей. То есть я сейчас на связи только с ребенком, и то у нее там осталось 20-30% на телефоне, и я в полнейшем шоке, не знаю вообще, что делать. Родители, которые оказались в этой же ситуации, пожалуйста, если есть какая-то информация, напишите, пожалуйста, в комментарии.
10: Мать еще одного из детей сообщила, что ее сын должен был отправиться в лагерь «Арт-Квест» в Крыму. Но им сообщили, что лагерь также не примет смену. При этом некоторые родители утверждают, что их дети успели заехать на смену и уже находятся на территории лагеря.
13: Буквально полчаса назад нам позвонили из Министерства образования Крыма и сообщили о том, что в этом году отменяются абсолютно все смены в детских лагерях. У нас сын получил бесплатную путевку за дипломы, и у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание, и приняли решение отменять все смены. Мы, конечно, в шоке. Ну, ни для кого не секрет, что в Крыму нам уже с начала месяца проблемы с бензином. Он то есть, то нет. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую, и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон, и у меня пока нет понимания, что с этим делать.
10: Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что обстановка на полуострове непростая, но принимаются все необходимые меры для стабилизации. Напомню, с конца мая в Крыму продолжается топливный кризис из-за того, что дроны атакуют бензовозы и другие автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 Новороссия. После атаки в ночь на 21 июня власти полуострова приостановили отпуск бензина как физическим, так и юридическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
14: Уважаемые крымчане, с 9:00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
10: В ночь на 21 июня после атаки часть Крыма оказалась обесточена. Власти попросили жителей полуострова на время ликвидации аварии в энергосистеме ограничить потребление электричества. В Севастополе ввели график временного отключения электричества. При этом глава города Михаил Развожаев заявил, что в Севастополе заезд детей на смены в лагеря 24 и 25 июня состоится. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
0: Радиолента. Прямая речь.
2: Глава Банка России Эльвира Набиуллина о том, что Центробанк рассматривал вариант снижения ключевой ставки до 14%.
15: Фигурировали в вопросах экономистов. За каждый из вариантов были весомые аргументы. И, надо сказать, высказывалось солидное число участников обсуждения. И, на мой взгляд, итоговое решение – это действительно взвешенное рассмотрение всех аргументов, в том числе с точки зрения цены ошибки. И если так обобщить, можно сказать, что позиции участников обсуждения различались по трем основным параметрам. Первый – это оценка степени устойчивости наблюдаемых последние месяцы показателей устойчивой инфляции. Два раза устойчиво произнесла, но вот у нас есть показатели устойчивой инфляции, нужно понимать, насколько действительно они устойчивы, степень этой устойчивости. Второе – это оценка масштаба дополнительных проинфляционных факторов, которые возникли с прошлого заседания Совета директоров.
0: Главные новости дня.
10: Удар по сердцу оборонки. В Воронеже под атаку попал завод микроэлектроники, в народе «Сборка». Около полудня в понедельник 22 июня в Воронеже прогремели взрывы, после которых вспыхнул масштабный пожар. Очевидцы сообщали об огромных клубах черного дыма, которые поднимались в небо.
16: Вот это пожарище!
10: Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, силы ПВО уничтожили в небе над Воронежем несколько высокоскоростных воздушных целей. При этом оказались повреждены объекты одного из предприятий Воронежа, фасады и остекление нескольких многоквартирных домов, а также несколько автомобилей. Глава региона написал в соцсетях, что погибли 5 человек.
17: В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан, но большая часть из них после оказания помощи уже отпущена домой.
10: Судя по кадрам, опубликованным очевидцами, целью атаки стал Воронежский завод полупроводниковых приборов, который находится на левом берегу реки Воронеж. В сети появилось видео момента ракетного удара по заводу. Судя по нему, предприятие атаковали не менее 3 ракет. Удары по предприятию Воронежа официально подтвердили ВСУ. Там утверждают, что на этом заводе производили компоненты для ракет, которые атакуют города Украины.
11: В Воронеже ракетами поражен завод по производству электроники для российских ракет «Искандер» и «Х-101». Данное предприятие является критически важным элементом российского военно-промышленного комплекса. Оно производит электронику, используемую в российских ракетах. Также в рамках кооперации завод осуществляет производство и поставку электронной компонентной базы для российского ракетного вооружения и систем противовоздушной обороны.
10: Мониторинговые каналы писали о сбитии над Воронежем французско-британских крылатых ракет Storm Shadow. В сети появились многочисленные видео с места. У завода рухнула крыша и возник масштабный пожар, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
18: Вероятно, ракета была не одна, потому что на кадрах видны 2 очага горения с разных сторон здания.
10: По словам экспертов, Воронежский завод полупроводниковых приборов, который в народе называют «Сборка», один из ведущих российских разработчиков и производителей дискретных полупроводниковых приборов, интегральных микросхем и силовых модулей. Завод достаточно современный и считается одним из заметных российских предприятий в сфере микроэлектроники и корпусирования микросхем. Оно выпускает и собирает широкий спектр компонентов для промышленности, связи, энергетики, авиации и других отраслей, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова о том, что на дискредитацию осенних выборов в Госдуму деньги уже выделены.
19: И вот ваша армия, мирная армия общественных наблюдателей, для нас имеет огромное значение. Я хочу сказать огромное спасибо, потому что действительно на всех предыдущих выборах именно общественные наблюдатели, да, спасибо, хорошо, есть наблюдатели от партии, есть наблюдатели от непосредственных кандидатов, они выражают интересы конкретного кандидата, выражают интересы конкретной партии, а вы выражаете интересы общества для того, в том, чтобы выборы прошли честно, достойно, справедливо, вовремя поправить нас, вовремя указать и предупредить, где что-то не так, чтобы мы могли исправить. И в то же время давать бой всем лжецам и подонкам, которые будут и снаружи, и извне, и снаружи пытаться дискредитировать эти выборы. Обязательно будут. Огромные средства на это уже выделены. Здесь они давно уже проснувшиеся. Будут пытаться что-то делать. Силой правды, фактами мы должны поставить преграду этому.
0: На радио Лента. Цифра дня.
1: Меньше $1000 тратит Украина на ликвидацию одного российского солдата с помощью дрона. В руководстве ВСУ заявили, что дешевые технологии позволили поставить этот процесс на поток.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
1: Адвокат Владимир Перестаев о нарастающих проблемах и о том, что стране грозит голод.
20: Ситуация в стране накаляется за последний месяц, прям вот просто накаляется, это чувствуется в атмосфере. Уничтожение сельского хозяйства, разорение фермеров, как крупных, так и малых частных, бомбежки НПЗ. Вот. После чего, естественно, нехватка бензина, ограничение топлива, QR-кодчина, это там по талонам разложая все это, успокоиться не может, все вводит цифровую курятину эту. Продали страну вообще. Я неоднократно выражался о том, что нам готовят голод. А кроме того, есть еще те, кто раскачивает внутри.
1: Военнослужащий, участник спецоперации Дмитрий Гилев, заявил, что отказывается от участия в боевых действиях, но боится, что его вернут на фронт насильно.
21: Официально отказываюсь от принятия боевых действий, специальной военной операции, отказываюсь от убытия в зону СВО и выполнения своих должностных обязанностей в качестве боевых действий, участия в боевых действиях. Если все-таки я погиб или меня отправили куда-то с приема сбора соч города Магадан, значит, это было против моей воли. Против моей воли. Воюю я с 24 года, неоднократно принимал участие в боевых действиях.
1: Военнослужащие 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, имеющие ВИЧ-статус, заявили, что им отказывают в лечении и пытаются обнулить из-за болезни.
22: В общем, начнем с того, что мы, военнослужащие части 69-647, город Кяхта, республика Бурятия, 36-й армии, 37-й бригады, из-за сложившихся обстоятельств внутри роты попали в яму. Службу проходим в республике ДНР, восточный полигон, столкнулись с несправедливостью и прямой опасностью нашей жизни и здоровья со стороны нашего командования. Нас 14 человек, которые просят о помощи и защите, происходит постоянное вымогательство денег в крупных размерах. Ко всему имеем ранения. Нам не предоставляют должного лечения и прохождения ВВК и реабилитации за статус ВИЧ. И стараются нас не отправлять на Россию из-за ВИЧ-инфекции. Нас на последнем БЗ хотели обнулить из-за нашего статуса, пугая нас тем, что наше нахождение стало нелегален и что таких на территории прохождения СВО нет и не должно быть. И возвращение нас домой невозможно. Обращаемся ко всем неравнодушным жителям Российской Федерации за помощью.
0: Радио Лента. Прямая речь.
2: Уроженка Пензы Алла Мирзяева, которая живет и ведет бизнес в Ялте, рассказала, что из-за отсутствия бензина и небезопасной ситуации на дорогах на материковой части России заказчики отказываются принимать крымские вина.
3: Всем привет! Нахожусь сейчас между Нижним Новгородом и Пензой. Еду в родной город на день рождения к своему папе и провести там гастрономический ужин. И, честно говоря, нахожусь в тревожном состоянии, потому что получаю новости из Крыма, из Севастополя. То, что там происходит сейчас, уже начались перебои с электричеством. Топлива сегодняшнего дня поставок нет совсем. У меня нечем заправлять трактор на хозяйстве. У меня на месте находятся сотрудники, и им сейчас непросто. Что хочу сказать? Надеемся на лучшее. Я сейчас буду заниматься продажами вин в Москве. Из Москвы в основном, потому что поставки вина из Крыма по городам России по понятным причинам сейчас практически приостановлены. Мы не отправили последнюю партию, но мы отправили клиентам последние какие-то партии, и нам уже транспортные компании начали возвращать вина. Ну, то есть даже не принимать. Приняли сначала, потом вернули, а сейчас уже даже не принимают. Поэтому такая ситуация. Ситуация очень непростая. Так что такие дела на данный момент.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
5: У господина Зеленского сейчас намного больше ходов, чем у господина Лукашенко. Господин Зеленский, естественно, сейчас будет атаковать. И сейчас господин Зеленский сделает 1-1. Счет открыл господин Лукашенко, да, когда разрешил армии России напасть на Киев со своей территории. И по международным законам, которые, кстати, как бы сейчас на паузе, да, и действуют международные, наверное, не законы, а больше как пронятие. Так вот, важно понимать, что и по законам международным, и вот по таким вот пацанским международным понятиям, если ты предоставил свою территорию или своих военных, или свою технику для нападения одной страны на другую, значит, ты играешь за команду нападающих. И, соответственно, та страна, на которую вы совместно напали, имеет полное право на защиту в любом виде. Соответственно, господин Зеленский сейчас, разжившись за эти годы совершенно каким-то невероятным количеством оружия в так называемом малом небе, а именно дронов, ракет малой дальности, вот всего такого. Господин Зеленский сейчас может совершенно спокойно атаковать. Ему не нужно ни распыляться, ничего. У него достаточно, понимаете, и оружия, и людей, и операторов, и разведданных. Он, естественно, будет атаковать по многим причинам. И вот этот ультиматум господина Зеленского, да, что немедленно уберите ретрансляторы, иначе мы их уберем сами, это на самом деле это ультиматум ни о чем. Потому что господин Зеленский все равно решение уже принял. И Беларусь уже будет воевать дальше в открытую. Потому что вот сейчас она воюет на стороне России. И воевала с первого дня, кстати. Многие писали, что батька всех удержал. Да не удержал он, естественно, в первую же секунду, когда разрешил нападать на Киев со своей территории армии чужой страны. Ничего, он не удержал никаких понятий. Просто сейчас начнет еще и прилетать по Беларуси. До этого не прилетало. Потому что это Беларусь воевала против Украины, де-факто, но по территории Беларуси не прилетала. Теперь будет прилетать. Значит, происходить это будет следующим образом. Сначала или господин Лукашенко сам попытается демонтировать эти ретрансляторы, что вряд ли. Ну, Украина их атакует и снесет. Все, ей вообще терять нечего, оружие дофига. Украина посмотрела, как войну свою вел Иран, атакуя не главного своего даже противника, а просто его союзников в регионе. И Украина будет делать точно так же. Соответственно, все эти ретрансляторы перенести или убрать за неделю невозможно технически. Ну, тот из вас, кто хоть раз в поле летом разворачивал военную антенну, тот понимает, о чем я говорю. А если их стоит какое-то количество вдоль границы украино-белорусской, да вы что, это какая-то неделя, это все намного дольше. Должно делаться, их куда-то переносить, не суть. Украина что-то да атакует. Господин Лукашенко, естественно, сделает все возможное, чтобы об этом не было никакого упоминания нигде. Ну, потому что на самом деле это все для него, понимаете? Для всей власти это просто, ну, конец. Потому что страна уже будет в зоне открытой агрессии, а там, ну, много не надо, чтобы Беларусь вернуть фактически в каменный век. Ну, не надо, понимаете? Это маленькая страна, очень все у нее сконцентрировано. И я думаю, после того, как господин Лукашенко увидел, что Украина сделала с Капотней в Москве, да, с нефтеперерабатывающим заводом, он для себя прекрасно понял, во что может превратиться Гомельский НПЗ буквально с какие-то 2 часа. И последствия для себя тоже понял. И на остальных заводах, кстати, может произойти то же самое. Поэтому господин Лукашенко, естественно, будет всячески скрывать, что Украина атаковала эти станции ретрансляции. Как будто ничего не происходит. Как будто открытого конфликта никакого нет. Украина, естественно, через свои ресурсы покажет, но многие белорусы об этом все равно особо так и не узнают. Да, потому что, знаете, такая, ну, тяжелая вещь на самом деле, понимаешь, что тебя теперь может прилететь. И многие будут отворачиваться, по телевизору ничего не покажут. Вот, вот таким образом господин Зеленский сделает счет, ну, вот как бы 1-1. Да, как бы это цинично ни звучало. Ну, как бы. Сейчас же идет чемпионат мира по футболу, поэтому, ну, будем использовать такие вот ассоциации. Вот будет 1-1. Потом господин Зеленский проведет вторую атаку непосредственно по НПЗ. НПЗ Беларуси будут уничтожены. Это же понятно. Логика войны это подсказывает. Почему? Потому что планомерно уничтожаются НПЗ в России. Защиты против них нет, как вы видите. Ну, полноценные. Все равно что-то пролетает. Коридоры для дронов и ракет малой дальности, да и не малые на самом деле, Украина давным-давно разработала. Поймите, она их не нашла. Она их разработала планомерно, выбивая радары раннего обнаружения. Выбивая средства ПВО и ПРО по одному. Вот Украина разработала эти дырки в обороне. Она выносит НПЗ в России для того, чтобы было как можно меньше бензина, и, соответственно, у армии России было как можно меньше пространства для физического маневра. Так как в России НПЗ горят, это сезон, это уборочная, понимаете? Нужно заправлять комбайны, тракторы и грузовики, да, то нужно где-то брать бензин. Бензин пойдет из Беларуси. И, соответственно, в этот момент, когда Беларусь начнет отправлять в Россию свой бензин, сделанных на своих НПЗ, Украина разнесет эти НПЗ. И таким образом господин Зеленский выиграет этот матч, целых 2-1. У Беларуси на самом деле ходов немного. И придется переходить полностью под открытое командование России и вот дальше уже идти в войну просто строевым шагом. Идти особо некем, это все понятно, там 20 тысяч человек, которые, ну, будут на самом деле уничтожены достаточно быстро. А и вариантов тоже-то нет. Ну, а что ты можешь сказать? Ну, если еще с ретрансляторами ты скажешь, что ничего не прилетало, а когда будет гореть Гомельский НПЗ, ну, ты уже это не спрячешь, когда нет бензина на заправке, этот клуб дыма его со всей Беларуси будет видно. Ну, что ты предъявишь? Ничего ты не предъявишь. Нет куда аргументов, понимаете? Вот так. Ни по-пацански, ни по-юридически никак нет. Соответственно, возникает вопрос, а что делать простым белорусам? Ну, слушайте, безусловно, заправляйтесь сейчас. Вот покупайте канистры и заправляйтесь. Пусть дома будет 100-200 литров. Если живете возле НПЗ, Гомельского или другого НПЗ, или каких-то таких хитрых объектов двойного назначения, вывезти хотя бы взрослых и детей. Туда будет жарко. Причем все это происходить будет с огромной вероятностью этим летом. Ну, посмотрите, как ситуация развивается, да, везде с этим бензином и с дистопливом. И, скорее всего, уже этим летом Украина, ну, вот таким вот кинетическим образом ответит Беларусь на ее участие в войне против Украины. Ну, и опять же, если есть у вас какая-то возможность, как-то вам не хочется во всем этом лично участвовать, идти в пехоту в какую-то или идти непосредственно воевать, озаботьтесь документами. Озаботьтесь документами, получите справки соответствующие, если ваши параметры здоровья не позволяют участвовать в таком активном боевом столкновении. Получите документы, вы же понимаете, о чем я говорю. Если вы не хотите, чтобы дети туда пошли, получайте документы сейчас. Поверьте мне, когда начнется, стоимость вырастет в разы. Просто в разы. ценой и материальная стоимость всего этого, и временная, и нервная стоимость также. Будет все намного дороже и намного неприятнее. Вот и все. А других вариантов нет. Все, их и не было на самом деле практически с первого дня войны, и мы об этом рассказываем вот уже пятый год, что существует логика войны, и вот оно все так развивается по этой военной спирали. Все, Беларуси не отвертеться, время пришло.
6: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
7: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат.
8: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
23: Верните ребенка, он еще студент. Мать второкурсника политеха в Симферополе обвинила Минобороны в издевательствах над сыном ради подписания контракта на СВО. Марина Беликова, многодетная мать, воспитывает 4 детей, в том числе ребенка с инвалидностью. Старший сын Даниил учится на 2-м курсе политехнического аграрно-технологического колледжа в Симферополе. На днях он позвонил матери в слезах, сказал, его заставили подписать контракт с Минобороны.
24: Под физическим давлением его заставили подписать контракт с Министерством обороны России на управление беспилотниками. Мой сын звонил мне со слезами. Вопрос, что случилось, сказал, давай я тебе напишу. Он мне написал, что его, на него надавили. Там он подписал 2 экземпляра, 2 бланка. Где? Я так понимаю, что он путем ничего не почитал, потому что он не может мне объяснить какие-то вырванные фразы.
23: Под физическим и психологическим давлением парень подписал документы, которые толком даже не читал. Мать уверена, служить Данил вообще не собирался. Ему нравилась учеба в колледже.
24: Мой сын контракт подписывать не собирался. В нашей семье воспитывается 4 детей. Мой сын самый старший. Младшему ребенку 3 года. Ребенок инвалид с диагнозом ДЦП. То есть в план моего ребенка не входило подписывать контракт. То есть до этого все было хорошо. Мы должны были в воскресенье поехать к нему. То есть он нас ждал, ничего не предвещал.
23: Сейчас мать Данила ищет контакты юристов и людей, которые сталкивались с подобными ситуациями и могут подсказать, какие шаги необходимо предпринять для защиты прав ее сына. В то время, когда на СВО безжалостно отправляют юных студентов, госслужащих призывают беречь от подобной участи. Губернатор Башкортостана Радий Хабиров запретил чиновникам ездить в зону СВО, потому что там, оказывается, опасно.
25: Не надо лезть, вот я всегда всех прошу, ну, для понимания, чтобы я вот, например, вчера запретил всем главам муниципалитетов выезжать на территорию, по крайней мере, до выборов. Ситуация там очень сложная. Поэтому вот когда и военкор цель, и там представители муниципальной, республиканской власти, федеральной власти, они цель прежде всего.
23: Оказывается, чиновников надо беречь, а 18-летних детей прямо из-за парты техникума отправлять на фронт можно. Случаи вербовки студентов на СВО распространяются по всей стране. В Братском медицинском колледже в Иркутске отчислили 35 студентов. Парням сразу же предложили подписать контракт с Минобороны. Студенты рассказали, что их отчислили после госэкзамена, без объявления итоговых баллов. Многие до этого учились хорошо. При этом никаких задолженностей у них не было. После публичной огласки в Иркутском Минздраве заявили, что произошла техническая ошибка с выгрузкой результатов экзамена. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов. Они продолжат учиться. Однако если бы кто-то из этих ребят в отчаянии подписал бы контракт и уехал на СВО, техническая ошибка превратилась бы в непоправимую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: Закон военного времени. ПВО важнее парка. На месте вырубки леса в парке Москворецкий готовят площадку под С-400. Сколько систем уже есть в Москве? Жители московского Кунцево вместо прогулок на свежем воздухе теперь будут любоваться зенитными ракетами. По данным столичных журналистов, на месте вырубленного леса в природном парке Москворецкий военные спешно строят новую площадку для систем С-400. Это место возле стадиона «Медик» идеально подошло Минобороны, поскольку находится на одной из самых высоких точек на западе Москвы, рассказывает военный аналитик Алексей Коваленко.
12: Вокруг Москвы и внутри города развернуто уже больше сотни различных позиций противовоздушной обороны, включая С-300 и С-400. Но после недавних сокрушительных налетов на нефтезавод в Капотне и рынок Садовод, командование в панике. Прежние кольца ПВО дырявые, дроны их обходят.
9: Атаки на глубокий тыл обнажили куда более серьезную проблему. Городам физически не хватает систем ПВО для защиты всех объектов. Дошло до того, что комплексы начали забирать прямо с передовой. Так, возле нефтезаводов Капотне и рынка Садовод заметили новейший комплекс «Панцирь» со специальной металлической решеткой над кабиной, фронтовым мангалом от дронов. Раньше в глубоком тылу такие конструкции никогда не использовались. В Москву начали стягивать все, что есть, чтобы обезопасить столицу от налетов дронов, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
13: Российское командование оказалось в ловушке. С одной стороны, украинские беспилотники методично выносят НПЗ и склады. С другой, фронт требует постоянного прикрытия. Теперь защита Москвы напрямую конкурирует с потребностями передовой. Снимая комплексы с фронта, они оголяют войска под удары, но у них просто нет выбора, политический центр и нефтепереработка горят, и их приходится прикрывать любой ценой.
9: Согласно данным западных разведок, только с начала мая ВСУ нанесли около 500 точечных ударов по российской логистике и нефтебазам. В итоге командование вынуждено буквально размывать остатки противовоздушной обороны между фронтом, Крымом и спальными районами Москвы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Говорят военкоры.
14: Дрон, который учится воевать. Военкор канал «Архангел» спецназа о «Хорнете».
15: Все мы прекрасно знаем, что дрон «Хорнет» оснащен искусственным интеллектом с целой библиотекой целей, что позволяет ему самостоятельно строить путь до нее, а также поражать ее без участия оператора. По крайней мере, так заявляют. А теперь стоит сказать о самом интересном. Сколько раз Украина запускает дрон «Хорнет», столько раз он и совершенствуется. О чем мы говорим? Искусственный интеллект проходит дообучение. Строит карты безопасных маршрутов по итогам предыдущих вылетов, а также улучшает распознавание цели. Также он ведет непрерывную запись полета, не просто видео, а описание технических процессов работы дронов. В случае инцидента выдает отчет о проблемном месте, и дальше ведется изучение и доработка. По сути, мы наблюдаем процесс, как подобного рода модели становятся не просто прогрессивным программным обеспечением, но еще и готовыми пакетными технологиями для разработки новых дронов, а также дополнительной прошивкой для уже существующих. Получается, каждый беспилотник с такими технологиями уже нарабатывает базу для обучения последующих. Если говорить проще, то увидел Hornet позицию противовоздушной обороны, по нему прилетело, а следующий дрон уже будет знать о том, где находится ЗРК или МОК.
14: Снова коридор на Москву. Военкор канал Архангел спецназа о новом налете украинских беспилотников.
15: После массированного удара по Крыму украинская сторона снова переместила внимание на Московскую область. Всю ночь их сбивали над регионами на маршруте пролета в сторону столицы, начиная от Калужской и заканчивая Тверской областью. Всего в ночь на 22 июня было сбито не менее 301 беспилотника. А за сутки с утра 21 июня поражено не менее 469. Противник таким образом прорубает коридор и вынуждает тратить ресурсы на сбитие дронов. При этом на Крым и другие районы на юге также были атаки. Ночью украинцы ударили по Донецку, а также атаковали железнодорожный вокзал в Бердянске. В Крыму работа ПВО фиксировалась в Севастополе и на востоке полуострова. Учитывая интенсивность налета, полагаем, что цель на юге такая же, как и в московском регионе. Вооруженные силы Украины хотят ослабить ПВО перед массированным комбинированным ударом. Не паникуем, но не расслабляемся.
14: Пряженые идут во власть. Военный журналист Анастасия Кашеварова о покупке статуса участника спецоперации и деле Милеева.
10: За покупку статуса нужно уголовно наказывать и покупателя, и продавца. Борьба с липовыми участниками спецоперации дала первые результаты. На недавнем круглом столе в общественной палате, на котором разбиралась проблема ряженых,

0: настолько масштабным, что и другие псевдоучастники стали убирать незаконно полученный статус из своей биографии. Это откровенное мошенничество и дискредитация армии.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Почет для чужих. В школьный учебник по истории добавят информацию об успехах северокорейских военных на СВО. У российских солдат есть вопросы. Не успели родители отойти от новости об обязательных уроках арабского во всех школах страны, как появилась информация о новых учебниках истории. Команда Владимира Мединского срочно обновляет школьную программу. В новые книги добавляют целую главу об успехах военных из Северной Кореи, которые участвовали в освобождении Курской области. Более того, российские дипломаты уже пообещали поставить корейцам памятники под Курском. Вот только у самих российских военных из ФВНКОров такой почет для чужих вызвал массу вопросов.
3: Мы тут на передовой без продыху, пацаны пачками ложатся, а у нас до сих пор с выплатами проблемы и дронов не хватает. И тут мы открываем новости. Корейцам, оказывается, памятники ставить собираются, и в учебники их записывают как освободителей. Вы серьезно? Наших пацанов, которые там с самого первого дня кровь проливали, в этих учебниках одной строчкой упомянут. Зато про КНДР целую главу накатают. Обидно, честно. Своих не ценим, зато перед чужими прогибаемся.
2: Новые учебники Мединского планируют напечатать к новому учебному году. Туда также обещают добавить параграфы о ракете «Орешник» и о тактике беспилотников. О том, зачем властям понадобилось делать из северокорейских солдат национальных героев России и вписывать их в школьную программу, рассказывает политолог Андрей Алмазов.
4: Включение северокорейских военных в российские учебники истории – это акт геополитического отчаяния и легитимизации зависимости. Кремль пытается показать своему же населению, что Россия не находится в полной изоляции, что у нее есть мощные союзники, готовые проливать за нее кровь. Но для внутренней аудитории это выглядит скорее унизительно. Великая держава, которая не способна защитить собственные границы без привлечения наемников из Пхеньяна, теперь обязана славить их в школьной программе.
2: В самих школах от этой спешки педагоги уже хватаются за голову. Мало того, что учебники приходится перепечатывать каждый год за огромные деньги, которых в бюджете так и нет, так учителям теперь нужно как-то объяснять детям новые, постоянно меняющиеся политические догмы, говорит учитель истории из Воронежа Юрий Соболев.
5: История – это наука, требующая времени, осмысления и дистанции от событий. А когда учебник превращают в утреннюю газету, которую дописывают на коленке прямо по ходу боевых действий, образование исчезает. Сегодня мы вписываем корейцев, завтра – ракеты, послезавтра все снова поменяется. Школьники просто запутаются в этой бесконечной пропаганде. А учителя окажутся крайними, потому что им приходится преподавать то, что уже через полгода может быть признано неактуальным.
2: Сами родители в соцсетях тоже иронизируют. Мол, с такими темпами учебники детям придется менять каждую четверть. Отмечу, что во время боев за Курскую область, по предварительным данным военкоров, погибло или ранено 62 тысячи российских военных. Выжившие ветераны неоднократно жаловались на бойцов из Северной Кореи, которые нередко убегали с поля боя или открывали так называемый «дружественный огонь» на фоне незнания русского языка. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
6: Крым хотят взять в осаду. Военкор канал «Записки ветерана» о системной изоляции полуострова и угрозе Крымскому мосту.
7: Системность в этом вопросе просматривается железная. Сначала удары по мостам на севере полуострова. По мостам через северо-крымский канал в районе населенных пунктов Преображенка и Мирное. Автомобильному мосту на направлении Перекоп-Армянск. Мост в районе населенного пункта Ставки. Далее системная работа по уничтожению противовоздушной обороны на полуострове. Сегодня удары по паромам. Выведены из строя три парома, которые могли курсировать между материком и полуостровом. Сейчас совершенно очевидно, что кульминацией будет массированная атака Крымского моста при помощи ракет «Фламинго» и не только, и большого количества беспилотников различных типов, в результате чего Крымский мост может быть поврежден и стать непригодным для использования. И как итог, полная временная блокада Крыма, учитывая еще нерешенные проблемы с вражескими БПЛА на трассе Р-280 Новороссия. Как писалось на канале ранее, все факты указывают на то, что военно-политическое руководство Украины под консультативом

0: активным и обеспечительным сопровождением их союзников из НАТО, этим летом готовят основательную осаду полуострова и наступление на юге в Новороссии. Ситуация крайне напряженная.
1: Дешевые ракеты вместо Storm Shadow. Военкор-канал «Архангел» спецназа о британских разработках для Украины.
0: Британские СМИ после объявления о новом пакете военной помощи для Украины на сумму более 900 миллионов долларов заявили о том, что в Британии проведены тесты сразу трех дешевых ракет. Речь идет о программе «Breakstop». Это инициатива Министерства обороны, направленная на ускорение разработки и внедрение ударных систем дальнего действия. Ключевая задача участвовавших в тендере 27 предприятий была в том, что собрать быстро и дешево ракету как альтернативу более дорогим. Компания, что прибрала к себе производство украинских «Нептунов», отчиталась об успешных летных испытаниях ракеты «Crossbow». В MGI Engineering в рамках этого же проекта провели тесты «Tiger Shark», которая может лететь на 500 километров. А Rotron Aerospace сообщила об успешных испытаниях реактивного BPLA Skylance, который вообще может лететь на 1200 километров, а при уменьшении боевой части на 2700. Самое важное то, что в СМИ говорят о возможности их передачи Украине. Учитывая, что британцы много чего испытали в зоне спецоперации, такой вариант более чем вероятен для прямого тестирования на поле боя.
1: Крым как точка слома. Военкор-канал «Записки ветерана» о словах Бровди и осаде полуострова.
0: Командующий украинскими силами беспилотных систем Роберт Бровди озвучил то, что не скажут вслух Зеленский и другие высокопоставленные противники. Их главная цель — Крым. Именно Крым они считают точкой психологического слома. По словам Мадяра, с Крыма все началось. На нем все должно и закончиться. Идеологическая составляющая их замысла понятна как никогда. Крым — это символ нашего величия 21-го столетия. Его и надо ломать. Этим они и занялись. Расчет хирургически точный. Будет очень трудно, но надо выстоять и дать бой. Ни о каких переговорах и мире речи вообще быть не может. Ибо это будет не мир, а поражение. Без битвы за Киев никакого мира не будет никогда, а у наших границ будет государство, которое будет только укрепляться и милитаризироваться, пока в один прекрасный момент не нападет.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Потеря дня.
3: Ракетный удар полностью уничтожил Воронежский оборонный завод «Сборка», лишив армию ключевого производителя микросхем для «Искандеров». Крупнейшее в стране производство полупроводников превратилось в пылающие руины.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
4: Житель Волгограда Всеволод Лаптев рассказал, что по дороге до Саратова не встретил ни одной автозаправочной станции «Лукойл», на которой был бы бензин.
5: Короче, ситуация следующая. От Волгограда до Саратова ни одна «Лукойловская» заправка не имеет бензина абсолютно вообще никакого. На некоторых заправках есть сотый. Либо его нет вообще и сливают сотый, и не заправляют, либо стоим в очереди и ждем, как и сейчас в данный момент это и происходит. Вот стоим и ждем, собственно. Не знаю, насколько там это все. Но видно, что очень плохо.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». И сегодня у нас история про мост, которого больше нет. Украинские военные уничтожили железнодорожный мост в Крыму, тот самый, через который шло все снабжение полуострова с материка. Казалось бы, один мост, но именно он держал на себе всю логистику полуострова. Что теперь? Разбираемся. И знаешь, тут самое интересное, что для того, чтобы остановить огромную военную махину, ну, не обязательно разбивать там 1000 танков.
7: Ага.
6: Достаточно просто перебить одну стальную балку. Буквально 20 метров длиной.
7: Да, слушай, если вот внимательно посмотреть на даты, тут же поражает не только сама физика процесса, но и математика ударов.
8: В смысле математика?
7: Ну смотри, 18 июня летит целый рой беспилотников, вот эти Middle Strike, модификация баллиста. Они атакуют мост возле села Раздольное.
8: Это там, где рельсы идут через Северо-Крымский канал.
7: Точно. И фиксируются где-то 20 мощных взрывов, 20 попаданий, пожар дикий. Казалось бы, но от конструкции должна одна пыль остаться, а мост-то устоял.
8: Ну, справедливости ради, железнодорожный мост – это же не картонная коробка.
7: Это понятно, да.
8: Это массивнейшая штука, легированная сталь, бетонные быки. Они изначально, ну, строятся с огромным запасом прочности под дикие динамические нагрузки.
7: Ну да, когда товарняк тормозит.
8: Вот именно. Многотонный состав тормозит, и мост должен всю эту кинетическую энергию как бы поглотить. Поэтому 20 дронов пробили полотно, нарушили геометрию ферм, вызвали пожар, но прям вот обрушить все сразу они не смогли.
7: Но подожди, тут возникает резонный вопрос. Был сильный пожар. Сталь же, ну, при нагреве, просто теряет свойства. Разве этих деформаций не хватило, чтобы закрыть мост навсегда? Зачем понадобился вот этот второй удар 23 июня?
8: Слушай, деформации хватило, чтобы движение остановить? Сталь реально становится пластичной. Пускать туда груженный эшелон – это, ну, гарантированная катастрофа. Он бы сложился под локомотивом.
7: Ну вот, я про это и говорю.
8: Но проблема в том, что поврежденные узлы можно быстро заменить. Приезжают мостовики, вырезают куски, наваривают новые.
7: А, то есть это вопрос времени?
8: Да, относительно короткого времени.
7: Получается, этот первый налет 18 числа – это была, типа, разведка боем? Ну, или критическое ослабление конструкции.
8: Именно так. Чтобы поезда не ходили долго, нужно было физически сбросить пролеты в канал. И вот этот добивающий удар 23 числа, он как раз эту задачу и выполнил.
7: Сбросил фермы в воду. Но тут есть одна деталь. Она вообще меняет оптику всей этой ситуации.
8: Так, какая?
7: В ту же самую ночь, вот 23 числа, ударили же не только по Раздольному. Очень мощно прилетело по железнодорожной станции Владиславовка, а это, ну, сильно восточнее.
8: Ага.
7: То есть это не просто удар по одному мосту, это системное выжигание вообще всего транзитного коридора от Керчи вглубь полуострова.
8: Классическое перерезание главной артерии. И чтобы, ну, осознать масштаб катастрофы из-за одного моста в Раздольном, надо просто открыть карту железных дорог.
7: Угу.
8: В Крыму эта сеть – это не паутина, где можно в объезд поехать. Она скорее как кровеносная система.
7: И у нее есть сердце.
8: Джанкой. Абсолютно верно.
7: Ну, Джанкой же – это небольшой районный центр, там 1035 человек. Совершенно ничем не примечательный на вид город.
8: Внешне – да. Но для логистики это абсолютный центр тяжести. Вся железная дорога от Керчи идет прямой стрелой именно туда. А уже из Джанкоя это логистическая, так сказать, кровь.
7: Топливо, техника, еда.
8: Да-да, вот все это растекается по остальной территории. На юг к Симферополю, на запад к Евпатории.
7: То есть уничтожение моста – это буквально ампутация главной артерии. Причем, ну, за пару десятков километров до этого самого сердца.
8: Полный блок. Все, доступ к главному узлу отрезан. Полуостров просто раскололи на два изолированных куска. Восточный, где Керчь и Владиславовка, он еще, ну, как-то может принимать поезда.
7: А западно-центральный Симферополь-Джанкой отрезан наглухо.
8: Там остались рельсы, поезда, станции, но связи с Востоком больше нет.
7: Подожди, тут надо кое-что уточнить. Там же рядом стоит автомобильный горбатый мост.
8: Да, стоит.
7: И по нему тоже ударили. 18-го. Но машины-то это не поезда. Фура может съехать, дать крюк по грунтовке, по полям, в конце концов. Почему потеря именно железной дорожной ветки вызывает прям такой логистический коллапс?
8: Потому что поезд из 50 вагонов по полям не пустишь. Шаг влево, шаг вправо, все, сход с рельсов. А главная ценность железной дороги – это объемы. До удара там проходило от 15 до 18 пар грузовых поездов в сутки.
7: Пара – это туда и обратно.
8: Да. То есть от 30 до 36 составов в день. Поезд шел каждые полтора часа. Круглосуточно. И бац, Весь этот поток умножается на ноль.
7: Ого, и грузы-то никуда не делись. Их надо как-то вести?
8: Вот. Поэтому всю систему экстренно переводят на мультимодальную схему. Звучит, конечно, красиво, но на деле это просто организационный ад.
7: Ну, давай разберем. Поезд заходит с материка, проезжает Керчь, доходит до Владиславовки и... все. Тупик.
8: Нужны тяжелые краны, погрузчики, куча людей.
7: Слушай, ну если перевести один поезд в фуры, это же... ну, грузовиков 100 надо, не меньше.
8: Минимум 100. И это только на один поезд. А мы говорили, их было 16 пар.
7: Кошмар. Это тысячи фур должны приехать на маленькую станцию, встать в очередь, дождаться крана.
8: Ага, а кран работает медленно. Это съедает колоссальные часы. А потом эта армада грузовиков выезжает на трассу и делает огромный крюк в обход моста.
7: И самое, наверное, абсурдное в этом, что когда они доезжают до того же Симферополя, груз иногда надо переложить обратно в вагоны, ну, чтобы развести по мелким станциям.
8: Двойная перевалка, да, это рушит любую экономику процесса. Сроки и стоимость доставки взлетают в 3-4 раза. Одна перебитая балка просто перекроила всю карту.
7: Но фуры же не по воздуху летят. Весь этот дикий вес ложится на дороге. И прежде всего на трассу Таврида.
8: Именно. А железная дорога хороша тем, что стальное колесо по стальному рельсу катится и землю не убивает. А Тавриду строили для обычных легковушек, ну, как скоростную трассу.
7: А не как полигон для тяжеловозов. Слушай, ну давай тут сместим фокус. Мы все про фуры с продуктами. А ведь этот маршрут, это же в первую очередь военное снабжение.
8: 100%.
7: Это снабжение группировок Днепр и Восток. А военные грузы — это вообще другая категория. Веса.
8: Бронетехника, артиллерия, все такое.
7: Ну вот танк, например, он весит 40-50 тонн. На платформе поезда он стоит идеально, она под это рассчитана. Но чтобы вести танк по шоссе, нужен автотрал.
8: Которых не так много.
7: Да, едет он супер медленно.
8: И представь, лето, жара, асфальт под такими тралами превращается просто в пластилин. Колея образуется за недели.
7: Да колея — это полбеды. Гораздо опаснее логистика снарядов и топлива.
8: О, да.
7: Раньше эшелон пролетал этот участок за 2 часа. Никто его толком не видел. А теперь снаряды надо перегружать кранами в чистом поле. Это же, ну, гигантские горы взрывчатки под открытым небом.
8: А потом это все кидают в обычные тентованные КАМАЗы, и они едут на ту же Тавриду.
7: И встают в пробку. Возникает логистический тромб. Фура на заправках, на весовом контроле. И вместо быстрого эшелона у тебя медленно ползущая бесконечная колонна бензовозов и грузовиков с тротилом.
8: Для любой разведки это просто подарок. Идеальная малоподвижная мишень.
7: Да, а на фронте-то нужен бесперебойный конвейер. Замедление доставки – это моментальное снижение боеспособности.
8: Но танк без топлива – это просто бесполезная железная коробка.
7: 100%. Слушай, ну вот любой нормальный человек посмотрит на этот коллапс, на эти пробки и спросит, а почему просто не починить мост?
8: Ой, это моя любимая иллюзия.
7: Ну а что, пригнали инженеров, залили бетон, кинули балку и поехали.
8: В массовом сознании залатать мост — это как яму во дворе заделать, но тут вообще другой уровень сложности.
7: Ну, срезанную балку убрал, новую положил, что не так?
8: Она весит сотни тонн. Чтобы ее поднять, нужны уникальные краны. Либо мостовые, либо плавучие. Они же не стоят в соседнем селе. Их надо привезти. Потом водолазы должны проверить дно.
7: А, если опоры повреждены под водой?
8: Да. Если там трещины, нужны буровые установки, гидротехнический бетон. А ему нужно время, чтобы схватиться. Плюс новая арматура, опалубка, потом ювелирная укладка рельсов, автоматика. Инженеры говорят, что капитальный ремонт – это минимум 2-3 месяца. И то, если погода идеальная.
7: Ладно, капитальный ремонт долго, но есть же инженерные войска. Они постоянно на учениях за часы наводят понтоны, танки по ним едут только в путь. Что мешает кинуть понтон через канал и пустить вагоны?
8: Физика мешает, а конкретно статика и динамика, ну и распределение массы.
7: Подожди, танк весит 40 тонн, вода его держит, закон Архимеда же, чем поезд-то хуже?
8: Танк едет один, и он распределяет свой вес на широкие гусеницы, а товарняк – это монолитная сцепка, она весит 3-4 тысячи тонн.
7: Ага.
8: И когда эта масса наезжает на понтон, возникает дикая динамическая нагрузка. Поезд толкает воду, создает вибрацию. Вес локомотива давит на крошечную точку, где колесо касается рельса.
7: То есть он просто проломит этот военный понтон?
8: Запросто. Понтон уйдет под воду, рельсы выгнет, и все это рухнет на дно. Обычные армейские переправы тут вообще бесполезны.
7: Ничего себе.
8: Нужны либо жесткие сваи, забитые в дно, либо какие-то невероятно сложные наплавные железнодорожные мосты, которых, ну, в природе почти нет. Да и канал в Раздольном — это не ручеек, это серьезное сооружение.
7: Глубокое и широкое.
8: Да. Это не Чонгарский мост, где мелкое можно дамбу насыпать, и не Керченский, где можно было ревер спустить по соседней полосе. В Раздольном ветка однопутная. Порвалась нить, связи нет.
7: И любая попытка начать ремонт сразу проспровоцирует атаку.
9: Конечно. Чтобы это защитить, придется стягивать туда ПВО со всего фронта. Рабочие будут постоянно бегать в укрытии из-за тревог, глушить технику, останавливать бетонные работы. И эти 2-3 месяца легко превратятся в полгода.
7: Ситуация выглядит как тотальный пад. Огромная военная машина, которая привыкла, что ресурсы текут рекой по рельсам, внезапно должна цедить это все через узкую соломинку разбитых дорог. И все это под постоянной угрозой.
9: Итак, подведем черту. Один мост, и вся железнодорожная карта Крыма перекроилась. Поезда встали, грузовики поехали в объезд через полуострова, а восстановление займет минимум 2-3 месяца, и то, если никто не помешает строителям. Пресс-служба украинских ССО в своем заявлении написала «Первый пошел», намекая, что это не последний объект в списке. Следим за развитием событий. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
10: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Калининградской области появился главный по безопасности. Новым министром в правительстве стал боевой командир отряда добровольцев. То есть калининградцам нужно готовиться к отправке в зону СВО. В регионе топливный ажиотаж. На некоторых заправках бензина нет, на остальных он втридорога. Ситуация точно под контролем. Беднее нищих. Каждый 12-й калининградец живет за чертой бедности. Когда начнут зарплаты поднимать? Итак, в Калининградской области со следующего понедельника, 29 июня, начнет работу Министерство региональной безопасности. На заседании правительства 22 июня губернатор Алексей Беспрозванных представил руководителя министерства Дмитрия Конного. Полковник 30 лет своей жизни отдал военной службе. Последние полтора года командовал отрядом добровольцев в зоне СВО, награжден государственными наградами. Пока это все подробности о новом министре. Его биография по большей части оказалась полностью засекреченной. Правительство сообщило только, что Коннов родился 17 апреля 1973 года и получил высшее образование по техническому и управленческому направлениям, без указания учебного заведения и места рождения. Каким образом новый министр связан с Калининградской областью и почему выбор пал именно на боевого полковника, история тоже умалчивает. Зато губернатор публично дал ему первое задание – усилить контроль за использованием гражданских беспилотников. Мол, запускать их нельзя, а граждане запреты нарушают.
11: Бывает, иногда запускают нас еще до сих пор гражданские беспилотники. Указ о запрете я уже подписывал. Значит, там исключительно работают только специализированные беспилотники касаемо. И по согласованию, ну, тоже обратить на это внимание.
1: По официальной версии, Министерство региональной безопасности будет отвечать за вопросы гражданской обороны, реагирование на чрезвычайные ситуации и внутренние угрозы, взаимодействие с правоохранительными органами и экстренными службами. Но, как оказалось, помимо этого, новому министерству установили 128 полномочий от борьбы с пьянством и миграцией до политического мониторинга и организации комплектования воинских частей военнослужащими по контракту, гражданами из запаса, а также резервистами мобилизационного резерва БАРС-39. Вот теперь становится понятно, почему на должность министра взят кадровый военнослужащий, который будет иметь прямое отношение к увеличению набора контрактников и отправке их в зону боевых действий. Стоит ли ожидать в регионе принудительной мобилизации и облав на военнообязанных, как это происходит в других регионах, пока не ясно. Известно другое. У Дмитрия Конного будет только один заместитель, а координировать Министерство безопасности будет сам губернатор. Все это говорит о том, что работа с военнообязанными и уклонистами в регионе станет более жесткой, считает полковник запаса, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
12: Назначение боевого полковника министром безопасности Калининградской области совпадает с общероссийским трендом на ужесточение воинского учета. Сейчас по всей России разворачивается цифровая система учета. Назначение Конного ускорит синхронизацию баз данных местных ведомств, к примеру, МВД и вузов с военкоматами. К тому же с введением электронных повесток калининградские ведомства под контролем нового министерства будут оперативно применять автоматические санкции к уклонистам, среди которых запрет на выезд за границу, блокировка водительских удостоверений, запрет на сделки с недвижимостью. К тому же опыт Конного в командовании добровольцами будет использован для оптимизации и усиления кампании по набору на контрактную службу.
1: И к другим важным новостям. Жители региона жалуются в соцсетях на проблемы с топливом. За неделю бензин и дизель вновь подорожали на большинстве заправок Калининграда. Люди также рассказывают об ограничениях на продажу в канистры или отсутствии отдельных видов топлива на некоторых станциях. В Министерстве развития инфраструктуры постоянно убеждают, что дефицита нет. В свою очередь губернатор Беспрозванных проблему все же частично признал, но в нехватке бензина обвинил калининградцев. Сами, мол, создают ажиотаж на некоторых заправках, и потому приходится вводить ограничения.
11: На ежедневном контроле у меня этот вопрос. Каждый день по каждой заправочной станции все остатки есть, по каждому виду топлива. И пока все у нас в этом смысле стабильно, кроме, еще раз, единичных случаев заправок. Но видим на некоторых сетях какой-то такой ажиотаж со стороны жителей. С одной стороны, понятно, потому что все смотрят новости и видят, что происходит и в других регионах. Но, коллеги, в связи с этим заправочные станции начинают вводить ограничения в одни руки. Значит, в крупных сетях такого ограничения, как «Лукойл», нету, да, мы продолжаем работу. Я прошу здесь, пользуясь случаем, не создавать ажиотаж, потому что если он будет создаваться, мы смотрим каждый день рост, если видим рост по заправочным сетям, то сами заправочные станции определяют ограничения по бензину. Поэтому прошу вас в этом смысле сохранять спокойствие. По ценам на бензин, тут тоже пишет, Федеральная служба, антимонопольная служба следит за этим вопросом, знаю, что занимаются.
1: В общем, получается, калининградцы сами виноваты. Вот не заправлялись бы впрок, не было бы ажиотажа. И вообще на самокаты или велосипеды могли бы пересесть. А за ростом цен на топливо следит ФАС, поэтому все нормально. А вот и не совсем. И вот почему. Автомобильное топливо в Калининградскую область доставляют сейчас исключительно морским путем. Железнодорожные поставки приостановлены, как и транзит через Литву. Следовательно, задержки с поставками неминуемы, учитывая сроки загрузки, которые составляют от 7 дней, что уже автоматически может привести к острому дефициту бензина в регионе. Кстати, на фоне обострения топливного кризиса из-за ударов ВСУ по нефтеперерабатывающей и транспортной инфраструктуре, только за один день в 6 российских регионах ввели ограничения на продажу бензина. Итого, бензиновый коллапс сейчас наблюдается фактически по всей стране, как бы власти не убеждали в обратном. А вот следующую проблему власти предпочитают умалчивать, но факты и цифры – вещь упрямая. И они, откровенно говоря, шокируют. Согласно последним исследованиям, каждый 12-й калининградец живет за чертой бедности.
13: Калининградская область заняла 54-е место среди российских регионов по уровню доходов населения. По оценке аналитиков, за чертой бедности находится 8% жителей региона. Это означает, что примерно каждый 12-й житель области живет на доходы ниже официального уровня бедности. Для сравнения, в среднем по России за чертой бедности находится 6,7% населения. При этом власти называют Калининградскую в числе успешных регионов, но оказалось, что нуждающихся с каждым годом прибавляется. Зарплаты не растут, в магазинах все дорожает.
1: Хотя стоит отметить, что ситуация с бедностью в регионе демонстрирует общую тенденцию по стране. Например, долги россиян и бизнеса по налогам выросли до рекордных 4 триллионов рублей или до 53,5 миллиардов долларов в первом квартале 2026 года. Это подсчитал Росстат. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем долгов увеличился примерно на треть. По мнению экономистов, ситуация с долгами и падением доходов граждан России в будущем будет только ухудшаться на фоне экономического кризиса, который возник вследствие западных санкций и проведения спецоперации. А она съедает львиную часть федерального и регионального бюджетов. Но есть и хорошие новости.
14: Калининград занял первое место в рейтинге миграционной привлекательности российских городов, набрав 90 баллов из 100 возможных, согласно РИА Рейтинг. Исследование показало, что желающих переехать в Калининград значительно больше, чем тех, кто хотел бы уехать. Также город стал лидером по интересу к покупке жилья со стороны жителей других регионов. В первую десятку рейтинга также вошли Новороссийск, Сочи, Краснодар, Санкт-Петербург, Тюмень, Казань, Севастополь и Москва.
1: Однако популярность региона имеет и обратную сторону. На фоне постоянного притока новых жителей в Калининградской области продолжают расти цены на жилье и аренду, дорожают товары и услуги, а застройка все активнее занимает свободные территории. Жители регулярно жалуются на вырубку зеленых зон и парков ради новых жилых комплексов, а нагрузка на дороги, школы и коммунальную инфраструктуру продолжает увеличиваться. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
15: Обычный день. Пенсионерка Наталья и ее 9-летняя внучка. Обычная квартира, обычный вечер, и вдруг потолок. В 2022 году в зале провалился огромный кусок. Просто взял и рухнул вниз. Прямо в комнате, где живут люди. До этого, в 2018-м, то же самое случилось на кухне. Ни маленькая трещина, ни немного осыпалась штукатурка. Кусок потолка в жилой квартире. Если бы девочка стояла на метр левее, эта история могла закончиться совсем иначе. Это Советск, Калининградская область. Аварийный многоквартирный дом. Наталья живет здесь, и когда идут дожди, они не спят. Просто лежат и ждут. Потому что боятся. Потому что уже знают, что бывает с этим потолком, когда он намокает. Комиссия после обвала 2022 года приходила. Составила огромную смету. А сделала что? Подбила потолок снизу фанеркой, прикрутила проволочкой к стене. Фанеркой. Проволочкой. В жилой квартире с ребенком. А теперь давайте разберем, как дом вообще дошел до такого состояния. Это же не за одну ночь происходит. В 2020 году жильцам наконец удалось добиться, чтобы дом признали аварийным. Не быстро, годами добивались. Сейчас он стоит седьмым в очереди на расселение среди 12 таких же домов в Советске. Седьмым. То есть перед ним еще шесть. Чиновники обещали расселить до 2025 года. Потом перенесли до конца 2026. Сейчас говорят, может быть, к 2030. Наталья уже слабо верит и в это. Из разговора с чиновниками она поняла главное – жаловаться бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно вернут обратно в Советск. Замкнутый круг. Жалоба, отписка, новая жалоба, новая отписка. И так годами. Пока потолок не падает уже по-настоящему. И вот тут я хочу спросить одну вещь. Почему вообще понадобился Бастрыкин? Центральный аппарат Следственного комитета России – это не районная прокуратура и не местная администрация. Это федеральный уровень. Туда дела попадают не потому, что все хорошо. Туда дела попадают, когда на местном уровне – провал. Разве администрация Советска не видела состояние этого дома? Видела. Разве прокуратура не могла вмешаться раньше? Могла. Разве обязательно было ждать, пока потолок снова рухнет и об этом напишут СМИ? Только тогда федеральный центр затребует доклад. Получается, обязательно. Именно так это работает. Теперь самое интересное. После всего этого было возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи работают. Проверяются действия должностных лиц. Дело на контроле в центральном аппарате СКР. Звучит серьезно. Звучит как «сейчас все решится». Но расселение нет. Люди продолжают жить в том же доме, с тем же потолком. Потому что денег нет. На расселение нужно примерно 40-45 миллионов рублей. В бюджете Советска этих денег не предвидится. Уголовное дело есть, денег нет. Люди живут под падающим потолком. И это происходит одновременно. Хорошо, может, действительно денег нет? Давайте честно. Советск – небольшой город, около 40 тысяч жителей. Бюджет маленький, долгов много. Это реальность малых городов России. Их финансовые возможности очень ограничены. Большая часть расходов идет из трансфертов региона и федерации. 45 миллионов рублей для Советска – это действительно серьезная сумма. Это не просто взяли и заплатили. Это может быть несколько месяцев всего городского бюджета на определенные статьи. И вот именно здесь я хочу вам кое-что показать. Пока в Советске нет 45 миллионов рублей на то, чтобы переселить людей из разваливающегося дома, в это же самое время появляется другая новость. Заводу «Янтарь» — это прибалтийский судостроительный завод в Калининграде — по ошибке перечислили лишние 10 миллиардов рублей. 10 миллиардов рублей. Вы понимаете, что это такое? 10 миллиардов – это 10 тысяч миллионов. Это примерно 220 домов, как тот аварийный в Советске, если по 45 миллионов на каждый. Это все 12 аварийных домов в Советске можно расселить 20 раз с остатком. 10 миллиардов рублей. По ошибке. Просто взяли и перечислили не туда. Как вообще технически можно ошибиться на 10 миллиардов? Я пытаюсь это представить. Вот обычный человек ошибся в налоговой декларации на 1000 рублей. Штраф. Предприниматель ошибся в платежке. Санкции. Пенсионер неправильно заполнил форму. Проблемы на месяц вперед. А здесь 10 миллиардов. По ошибке. Сколько людей подписывало этот платеж? Сколько уровней согласования прошла эта сумма? Какие механизмы контроля существуют и где они были в этот момент? Кто конкретно нажал «подтвердить»? Кто проверял? Кто согласовывал? Потому что 10 миллиардов – это не опечатка в одну цифру. Это не случайно добавил ноль. Это несколько нулей, которые кто-то не заметил. Или заметил, но промолчал. И вот что я хочу сказать. Люди понимают, ошибаются все. Это жизнь. Никто не идеален. Но люди не понимают другого. Почему последствия разные? Обычный человек ошибся, отвечает сразу. Лично, рублем, нервами, временем, иногда свободой. Ошибка на 10 миллиардов государственных денег. И что? Где фамилии? Где последствия? Где хотя бы публичное объяснение, как это произошло, кто допустил, что сделано, чтобы этого не повторилось? Именно это чувство и есть самое разрушительное. Не сама ошибка, а ощущение, что у этой ошибки нет фамилии, что виноватых нет, что система сама себя не видит. А теперь вернемся туда, откуда начали. Советск, аварийный дом, пенсионерка Наталья, 9-летняя внучка. Они там до сих пор, в той же квартире, с тем же потолком, который уже дважды падал. Когда идут дожди, не спят. Маневренный фонд, который им предлагают как временное жилье, по словам Натальи, может оказаться таким же аварийным. Она боится переехать туда, потому что не верит, что это будет действительно временно. Она боится остаться там, потому что знает, что бывает с этим потолком. Пока взрослые люди в кабинетах обсуждают миллиарды, которые куда-то не туда перечислили, конкретная женщина и конкретный ребенок продолжают жить под потолком, который уже однажды упал на них. Потолок упал – это факт. Уголовное дело возбуждено – это факт. Денег на расселение нет – это факт. 10 миллиардов рублей ушли не туда – это тоже факт. И у меня только несколько вопросов. Кто ответит за эти 10 миллиардов? Кого уже наказали? Есть хоть одна фамилия? Когда Наталья и ее внучка наконец получат нормальное жилье? В 2026-м? В 2030-м? Или снова перенесут? Или опять получится так, виноватых нет, миллиарды растворились, а жить под падающей крышей будут те же самые люди?
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Опасность дня.
16: В Москве в районе Кунцево зенитную батарею С-400 установили прямо посреди жилых кварталов. Технику фактически прикрыли живым щитом из мирных граждан, превратив многоэтажки в приоритетную цель для ответного удара.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
4: Жители многих российских городов, в том числе и Москвы, снимают видео, где рассказывают либо о высоких ценах на бензин, либо на его полное отсутствие.
17: А с каких пор бензин стоит 120 рублей? Я просто в шоке. Это заправка на въезде в Нижний Новгород. С каких пор мы вообще начали жить в Европе?
18: Так, заправляем в Адлере бензин, вот 100 рублей литр, 95-й, все четко. Там ребята вообще в канистры все наливают, у них вообще все хорошо в жизни. А что делать? Это вам не Москва, здесь все по-другому бывает. Вот 100 рублей литр, ребята, 100 рублей литр, это нормально. Я на трассе заправлял 63-66 рублей литр. Здесь 100 рублей литр. Адлер, погода прекрасная, невероятнейшая просто.
19: Что, друзья, я в гараже, грею свое авто и сейчас повезу ребенка на экзамены в колледж. По пути хочу посмотреть, что у нас там, какая обстановка на АЗС.
20: Что у нас получается? Два дистоплива и газ, да? Трасс под Ангарским мостом, да?
19: Ну, друзья, вы все видели сами. Возможно, просто люди на панике бензин раскупили. Возможно, реально дефицит в связи с последними событиями в Москве. Но в любом случае, что могу сказать? Держимся, держимся. Но тоже мы и россияне.
21: Ну что, кто там говорил не паниковать? На заливе мы сейчас стояли 40 минут, чтобы заправить 95-й бензин за 120 рублей за литр. Кто писал, что тут свободно, на сегодняшний день картина уже не такая прекрасная.
2: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
22: Экономика на грани. Еще 6 регионов России ввели ограничения на продажу бензина. Индекс Мосбиржи совершил самое резкое падение с начала СВО. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии 22 июня упал на 4,23%. Это стало самым сильным падением с 26 сентября 2022 года. Сильнее всего падают акции Циана, Алроса, Русагра, МКПАО ВК и Аэрофлота. При этом акции Газпрома упали ниже 100 рублей. Впервые с ноября 2008 года, отмечает финансовый аналитик Ярослав Кабаков.
23: Рынок в чаду, переписываем стратегии. Рынок находится в стадии поиска дна и похоже, что оно близко.
22: Аналитики отмечают прекращение роста потребления и инвестиций, а также снижение экспорта и производства в промышленности и строительстве. На деле промышленность фактически не растет, при этом сжимаются как добывающие отрасли, так и обрабатывающие. Также стагнируют строительство и розничная торговля, а грузооборот транспорта и вовсе снижается, отметил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Вот что говорится в его отчете.
0: Судя по оперативной информации, наметился переход к стагнации экономической активности, а данные о развитии ряда ключевых секторов внушают напряжение.
22: Аналитики связывают замедление экономики с исчерпанием драйверов роста, высокими процентными ставками и снижением рентабельности в промышленности. Следующий год может оказаться гораздо тяжелее для граждан и экономики страны в целом, считают эксперты. Они предупреждают, что чем дольше продлится СВО, тем более зависимой экономика станет от военных расходов, что порождает угрозу полного кризиса. Тем временем в стране все острее ощущается дефицит топлива. В 6 российских регионах за день ввели ограничения на продажу бензина. В частности, о введении лимитов в своем телеграм-канале написал губернатор Омской области Виталий Хаценко.
3: Во избежание искусственного ажиотажа на заправках и спекуляции в Омской области введены лимиты на отпуск бензина и дистоплива. Залив топлива в канистры запрещен.
22: Глава Иркутской области Игорь Кобзев также констатировал, что на отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть временно прекратили обслуживание. Ограничения на продажу бензина также ввели в Саратовской и Воронежской областях. Кроме того, об ограничениях на покупку топлива сообщают жители Преамурья. В региональном министерстве ЖКХ это объяснили необходимостью не допустить искусственный ажиотаж и предотвратить спекуляции. Также ограничения имеют место в Тамбовской области. Эксперты прогнозируют, что на фоне дефицита скачка цен на топливо не избежать. Поэтому советуют россиянам запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к падению рубля и последующему росту цен на продукты, товары и услуги. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Супруг и автор песен певицы Вики Цыгановой Вадим о том, что настали тяжелые времена, и пообещал победить с Божьей помощью.
5: Желаем всем Божьей благодати. Ну, предупреждали, мы говорили, что все, точка невозврата пройдена. Крым заблокирован энергетически. То есть мы понимаем, что мы довоевались, доворовались. Вот эти все, все, что связано с РЭБом, у нас управлял этим унитаз. Ну, я думаю, что займутся. Все у нас есть. Мы, конечно, выправимся и победим с Божьей помощью. Но то, что нас впереди ждут тяжелейшие времена, и если мы не начнем воевать по-настоящему, как говорят, перестанут нас водить за нос и не будут докладывать, что у нас все отлично, мы находимся в тяжелейшем состоянии. Но с Божьей помощью победим.
2: Криминальные новости.
6: Герой СВО облил кислотой бывшую, ей удалили глаз. В Санкт-Петербурге продолжается расследование дела 27-летнего Сергея Михайлова. Его обвиняют в нападении на бывшую девушку. По данным следствия, мужчина подкараулил Анастасию на улице, ударил ее ножом, выстрелил из сигнального пистолета, затем облил азотной кислотой. Во время нападения он угрожал возлюбленной, заявлял, что она никому не достанется. Пострадавшая до сих пор находится в тяжелом состоянии. Кислотой было поражено 40%. Поверхности тела. Из-за тяжелых повреждений и начавшегося сепсиса врачам пришлось удалить ей глаз. Впереди пострадавшую ждут длительная реабилитация, операции по пересадке кожи и протезирование. Обвиняемый ранее участвовал в СВО в составе ЧВК «Вагнер». После задержания его отправили в СИЗО. В Тыве группа мужчин напала на еще один детский лагерь. Несколько мужчин ворвались на территорию детского лагеря «Таежный» в городе Ак-Довурак, передает «Сибирский экспресс». По информации полиции, неизвестные вели себя неадекватно и запугали детей. После их ухода один из воспитанников обнаружил пропажу мобильного телефона. В МВД утверждают, что никто из детей не пострадал. Ведомство проводит проверку. Родители детей рассказали, что мужчины проникли в комнату, где спали трое мальчиков – и около получаса допрашивали их, проверяя карманы и личные вещи. Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Напомню, несколько дней назад в Тыве произошел похожий инцидент. Пьяный мужчина проник в лагерь «Орленок», выстроил детей в шеренгу, угрожал расправой и начал бить их палкой. У 14 школьников диагностированы ссадины и ушибы. Неадеквата задержали. Арестован 19-летний Григорий, устроивший резню в Краснодарском торговом центре «Вестмолл». Местный суд отправил его в СИЗО минимум до 20 августа. Обвиняемому может грозить вплоть до пожизненного. На него возбуждено уголовное дело по двум тяжелым статьям. Убийство, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений, и покушение на убийство двух и более лиц. 20 июня 19-летний Григорий пришел в торговый центр в Краснодаре, взорвал самодельное взрывное устройство и стал резать людей, преимущественно женщин, ножом и мачете. 41-летнего стоматолога он ударил мачете по голове и убил, ранил еще 5 человек. Среди пострадавших была беременная девушка. Убийца собак Сергей Пай приговорен к 2 годам лишения свободы колонии поселения. Ранее прокурор запросил 5 лет колонии для Пая. Мужчина отказался признать вину по делу, заявил, что действовал как зооинженер, когда убивал похищенную собаку. Метод расправы живодер назвал безболезненным. По данным следствия, в ноябре прошлого года Пай украл собаку породы бордер-колли по кличке Сима в Новой Москве, а затем вывез ее в безлюдное место и убил беззащитное животное молотком. Сергей Пай якобы хотел так вылечить свою семью от непонятной простуды, которая никак не проходила. Задержанный за убийство собаки признался, хотел кормить жену и дочь собачьим жиром, а мясо продать в корейские рестораны. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
4: Россиянка, которая несколько лет тому назад купила дом в Крыму, рассказала, стоит ли ехать сейчас отдыхать.
7: Сегодня в Севастополе произошло землетрясение. Вот если мы большую часть времени живем на Бали, там это типично. Для Крыма это нетипично. И вообще я, в принципе, решила рассказать вам, стоит ли летом ехать в Крым, потому что многие меня спрашивают, что здесь действительно происходит. Первое – бензин. Бензина у нас нет, вообще нет. 2 недели назад у меня муж покупал за 250 рублей бензин у перекупов. Вчера он уже покупал его за 400. Ехал из Севастополя в Симферополь. Если ехать на материк, разрешают перевозить 100 литров, но сейчас рядом с Крымом никто в канистры не заправляет. То, что касается безопасности, у нас тревоги регулярно. Бывает такое, что целый день тревога. То, что касается взрывов, у нас реально бомбят. Небезопасно. Недавно рядом со мной, прямо из моего окошка, было видно, как на соседней улице подорвали дом. Что касается логистики, сегодня мама моего мужа уезжает к себе на родину. И поезд от Севастополя и других городов отменен. Теперь поезда будут отходить от Керчи. То есть она поедет на автобусе до Керчи, и в Керчи уже будет пересаживаться. Мы в Крыму каждое лето, у нас здесь свой дом. И это первый год, когда здесь реально небезопасно. Я приехала сюда со своим 4-месячным ребенком, который родился у нас на Бали. И я до сих пор офигеваю, потому что это реальное чувство небезопасности.
2: Главные новости дня.
1: Проблемный и военный почти остров. В Крыму после атаки на крупную электроподстанцию отключилось электричество, а главная трасса под огневым контролем дронов. Крым погружается в полнейший хаос. Следом за бензиновым коллапсом на полуострове начался блэкаут. Минувшей ночью дроны разбомбили крупнейшую электроподстанцию «Насосная-2». Без света разом остались Евпатория, Саки и Джанкой. Местные власти призвали жителей не нагнетать и сослались на технический сбой. Но в городах уже паника. Терминалы в магазинах не работают, в банкоматы выстроились огромные очереди за наличкой.
8: У нас ночка была тяжелая. Громко было, но мы все это смогли пережить. Поэтому советуют нам не выходить, но кому надо, там в аптеку, в магазин. Банкомат во Фреше на Ворошилова не работает, в Генбанке тоже не работает, в Сельпо, вернее в Яблоке, там где путь на Ворошилова, тоже нету света, там вообще никакой банк не работает.
1: Ситуация усугубляется тем, что главная трасса в Крым сейчас под полным огневым контролем беспилотников. По сути, полуостров загнали в глухую блокаду, говорит военный эксперт Ян Матвеев. Известно, что на востоке, в Керчи, дроны второй раз за неделю атаковали многострадальную нефтебазу, порт Кавказ и комплекс ТЭС-терминал.
9: Вдобавок загорелась ТЭЦ в Аршинцево. Там полыхнуло мазутохранилище, а огромный шлейф черного дыма растянулся почти на 50 километров. Вдобавок ВСУ намекнули, что под прицелом железнодорожный мост через Северо-Крымский канал.
10: Украинская армия планомерно превращает Крым в логистический тупик. Сначала выбили паромы с горючим, теперь бьют по ключевым энергообъектам. Крым сейчас полностью зависит от поставок по сухопутному коридору через Мариуполь, но эта трасса простреливается дронами, да фуры туда идти боятся. Полуостров загоняют в тотальную изоляцию, и как удерживать там оборону и снабжать города в таких условиях, у российского командования ответа нет.
9: Но сильнее всего топливный и энергетический кризис ударил по туристам.
11: Мы сейчас находимся в Крыму, а именно в Ялте. А сейчас такие дела с бензином, что бензин невозможно вообще купить. То есть можно приобрести только по талонам. А талоны дает организация, чтобы человек мог доехать до работы. Местные жители сейчас ходят пешком, потому что бензина вообще нету. Но у них есть возможность хотя бы пешком дойти. А туристы остались вообще без бензина. То есть бензин они не могут купить. Вот у нас, допустим, осталось на 50 километров. А ближайшая заправка, как говорят, и то не факт, что там есть бензин, в Симферополе. То есть у нас даже нет возможности доехать до Симферополя. У нас с мужем единственный вариант остался – это остаться здесь жить. Мы остаемся здесь жить.
9: Соцсети буквально разрываются от видеороликов, доведенных до отчаяния россиян. Из-за официального запрета продавать бензин люди оказались в ловушке. Блогер из Твери записала эмоциональное видео о том, что сотни детей сейчас застряли в лагере «Артек», а забрать их оттуда домой просто невозможно.
12: На чем мне дитя везти? На автобусы билетов нет, свет отключают, связи толком нет. Зато Аксенов нам рассказывает, что все под контролем. Да у вас люди в заложниках на острове оказались.
9: В самих городах Крыма обстановка накаляется с каждым часом. Из-за 40-градусной жары, без кондиционеров и холодильников продукты в магазинах начинают портиться, поделилась жительница Евпатории Елена.
24: А зачем, объясните, люди скупают сахар? То есть вы будете умирать с голоду и такие, попью воды с сахаром и выживу, или что? В метро, кстати, ввели ограничение 10 килограмм одно лицо. Надеюсь, вам эта информация пригодится.
25: Все берем по этой штуке. Больше нельзя. Мне все нравится. Паника у людей. Рис тоже по этой штуке.
26: Тушенка тоже не более 3 штук.
9: Власти Севастополя уже объявили о введении жестких графиков веерных отключений света. Крымчан просят не включать лишний раз бытовые приборы. Также власти официально разрешили горожанам спасать себя самостоятельно. Советник Аксенова Олег Крючков заявил, что теперь частным машинам можно провозить через Крымский мост до 200 литров бензина в канистрах. Правда, чиновник забыл уточнить, где именно крымчане должны брать это горючее.
27: Я был у главы республики перед эфиром. С сегодняшнего дня будет разрешен провоз через Крымский мост 200 литров бензина.
9: Судя по роликам очевидцев, Крым окончательно перестал быть курортом, превратившись в изолированную фронтовую зону. Без света, бензина и других благ цивилизации и с постоянными хлопками между пением цикад. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: На радио «Лента» цифра дня.
16: Меньше 1000 долларов тратит Украина на ликвидацию одного российского солдата с помощью дрона. В руководстве ВСУ заявили, что дешевые технологии позволили поставить этот процесс на поток.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
16: Военный юрист Сергей Мамонтов о том, как вербовщики обманывают студентов, предлагая службу в беспилотных войсках, и о том, какая на самом деле смертность среди операторов БПЛА.
28: Прошла новость, что погиб первый студент, заключивший контракт
13: на оператора БПЛА. И мы с вами прекрасно знаем, что сейчас по всей стране идет вербовка студентов на СВО, но не напрямую для участия в СВО, а через обучение на оператора БПЛА. И такая тенденция, она уже с декабря 2025 года предлагается вербовщиками безопасная технологическая служба, то есть, да, они не говорят о том, что парень, ты поедешь на СВО, ты будешь родину защищать. Нет, они идут другим путем, вербовщики. Тебе предлагается безопасная технологическая служба, вот, обучение в течение 3 месяцев, подъемные несколько миллионов рублей, короткий срок контракта на 1 год. А дальше ты можешь вернуться к обучению.

0: надо как-то наполнять ряды вооруженных сил, и, соответственно, идет вот набор, такая волна предложений для молодых людей. Но кого еще можно зацепить, да, какими-то уловками, какими-то предложениями? Потому что добровольцы были, получали деньги, вот за эти деньги, ну, там же еще зарплата хорошая платит, поэтому, конечно же, хочется как-то себя в этом реализовать. Но уже многие понимают, что такое СВО, и что можно обратно не вернуться, либо вернуться с такими тяжелыми ранениями, да, где ты вообще никому будешь не нужен. Потому что реально, если человек возвращается обратно инвалидом, кому он нужен? Вот кому он нужен? Там хорошо, если родственники добропорядочные люди и возьмут на обеспечение. А так все. Человек никому не нужен. Он может сколько угодно заявлять о том, что я вот родину защищал. Ну, все покивают головой, скажут там, что да, Колян, ты молодец, держись, держись, брат, и уходит. И человек один.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: В Челябинске женщина подожгла свою квартиру по указанию мошенников. Сперва она перевела им 40 тысяч рублей, после чего аферисты убедили ее устроить пожар якобы ради страховой выплаты.
3: Да, где именно мокро, где хорошо вы налили?
4: Вбрасывать?
3: Да. Ложите, не бойтесь, конечно, все фиксируется. Вот, ждем, пока рано, пока еще ничего не делаем. Теперь смотрите, рано ничего не делайте. Да, подложите. Еще ложим бумажку. Да, вот, еще рано, ждем. Теперь нужно по регламенту нам выждать. По регламенту сейчас нам нужно выждать ровно 5 минут. Время засекаем, Евгений, тогда. Нет, 5 минут. 5 минут по регламенту обязательно. Так, Кариночка, идите сейчас ближе к камере, подходите. Кариночка, ближе к камере, подходите.
4: Потолок у меня же стоит.
3: Все в порядке, Кариночка, подходите к камере. Ничего сейчас не делаем. Все. Ничего не делайте, время еще не истекло. 5 минут ждем по регламенту.
4: Мои постелы.
3: Дайте Марику сейчас.
4: Все.
1: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
5: В одну калитку. Товарищ Артем о молчании Москвы и драматической точке войны.
6: Изоляция Крыма не встречает никакого сопротивления. Враг вносит логистику, что называется, в одну калитку. Гибнут водители, уничтожается сама возможность доставлять что-либо в Крым. Первые лица делают вид, что ничего не происходит, а также продолжают вымаливать дух анкориджа и переговоры. Никаких ответных мер не осуществляют. Только стандартные удары, непонятно куда, после которых на Украине реальность не меняется. Что бы нам ни говорили, свет в домах есть, бензин на заправках есть, и вообще мирная жизнь никак не меняется. Очевидно, что вопрос перед правящим слоем стал ребром. Или воюем по полной, идем ва-банк и все такое, или принимаем условия британо-француза-немецкого ультиматума. Сейчас, с моей точки зрения, самая драматическая точка идущей более 12 лет войны. Драматическая для нас.
5: Не заправимся, но продадим. Военкор канал «Синяя Z Борода» о топливе, экспорте нефти и ассоциациях с Первой мировой.
6: Крыму вообще перестали отпускать топливо гражданским и для негосударственного сектора. Ни по талонам, ни за деньги. Однако нефтяная игла продолжает загонять деньги в вены российского бюджета по контрактам с зарубежными партнерами. В связи с этим и без того удручающие ассоциации с Первой мировой мощно так добила формула «не доедим, но вывезем». Под словом «вывезем» надо понимать экспорт, а не преодоление ситуации. Как и более 100 лет в такой же затянутой, кровавой со всех сторон наглухо позиционной войне, когда нас окончательно загнали в окопы, изделия типа пулемет и танки, мы еще из-за системных проблем с логистикой вдобавок получили ситуацию на грани голода с продовольствием. Мудрое во всех отношениях руководство решило, что исполнение контактов по тогдашним зерновым сделкам куда важнее пропитания крестьян, солдат,

0: рабочих. В общем, тех, чьими руками ведется война, также тыловая работа. Конечно же, именно сейчас держать планку и даже увеличивать экспорт, подзабив болта на внутреннее потребление. Это же так логично. Примерно так же, как гнать на экспорт газ мимо фактически негазифицированных регионов. С нефтью примерно такая же история, как тогда с зерном. Не заправимся, но продадим, короче.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
2: Всем привет! Сегодня говорим про Крым. И нет, это не очередная история про пробки на трассе или дорогие отели. Полуостров фактически перестал быть курортом. Теперь это закрытая и опасная зона. Как это вообще стало возможным, разбираемся прямо сейчас. Знаешь, в любой кризисной ситуации всегда есть такой, момент, когда количество накопленных проблем резко переходит в совершенно новое пугающее качество.
3: Точка невозврата.
2: Вот именно. И тут это июнь 26-го года. 21 июня, если быть совсем точной. Это день, когда вот эта многолетняя иллюзия о том, что можно как-то совмещать расслабленную курортную жизнь и жесткие военные реалии, она просто окончательно рассыпалась.
3: Я бы сказал, что это не просто поворотная точка. Это прямо момент системного слома. 21 числа происходит массированный удар беспилотников по Керченскому полуострову.
2: Угу.
3: Официальные сводки фиксируют жертвы среди мирного населения. 4 погибших, 28 раненых.
2: Ужасно.
3: Да, безусловно. Но помимо этой трагедии наносится критический, просто парализующий удар по базовой логистике всего региона.
2: Речь идет о прямом попадании в нефтетерминал в Керчи, ну и масштабном пожаре там.
3: Именно. И это запускает настоящую цепную реакцию. Одновременно с пожаром на терминале полностью останавливается паромная переправа через пролив.
2: То есть из-за угрозы новых атак движение паромов замораживают.
3: Абсолютно верно.
2: Слушай, напрашивается очень простая визуализация. Транспортную топливную систему полуострова можно описать, как классическую табуретку на трех ножках.
3: И интересное сравнение.
2: Смотри, первая ножка – это мост, вторая – паромы, а третья – это сухопутный коридор через материк.
3: Да, все так.
2: И вот 21 июня кто-то с размаху просто выбивает сразу две ножки из трех, табуретка мгновенно рушится вместе со всем регионом.
3: Метафора с табуреткой яркая, согласен, но, знаешь, она немного скрывает суть проблемы.
2: В смысле? Разве не и так все произошло?
3: Конструкция не просто лишилась опор в один день. Вся система гнила изнутри и изнашивалась последние 4 года. Эти события — это не какая-то роковая случайность одного неудачного дня.
2: То есть запас прочности был исчерпан задолго до этого удара?
3: Это математически неизбежный финал. Инфраструктура просто перестала успевать восстанавливаться между инцидентами. Раньше как работала система? Удар по объекту, его быстро чинят, логистика как-то адаптируется.
2: Потоки перераспределяются, ага.
3: Да-да-да. Но когда воздействие становится непрерывным и бьет по ключевым узлам одновременно, наступает момент, когда скорость разрушения окончательно превышает скорость ремонта.
2: Понятно. И последствия этого пробитого дна, они же проявились пугающей скоростью. Нефтетерминал горит, значит, перекрывается главный топливный кран.
3: Паромы стоят.
2: И в итоге уже к 9 утра того же дня появляется распоряжение главы региона Сергея Аксенова. Свободная продажа бензина остановлена вообще.
3: Регион в течение нескольких часов рухнул в жесточайший экономический дефицит.
2: Да, это просто поражает. 95-й бензин полностью исчезает из свободного оборота. По документам его резервируют исключительно для машин скорой помощи, полиции, аварийных служб и военных.
3: А для обычных граждан остается только 92-й.
2: И тут тоже жесткий лимит. Не больше 20 литров в одни руки. И самое главное – категорический запрет на залив топлива в канистры.
3: Чтобы невозможно было сделать хоть какой-то частный запас.
2: Здесь критически важно понимать саму механику снабжения. Почему система высохла за считанные часы?
3: Нефтетерминал в Керчи – это не просто большая бочка с бензином. Это сердце всей логистической кровеносной системы. Танкеры сливают туда топливо, оттуда оно перекачивается в береговые резервуары.
2: А уже оттуда сотнями бензовозов ежедневно развозятся по местным заправкам.
3: Точно. Удар по терминалу останавливает этот главный насос. И это только половина проблемы. Паромы, которые бесперебойно возили железнодорожные цистерны с топливом, тоже встали. Альтернативный канал обнулился в ту же минуту.
2: Но подожди, физически остается Крымский мост. По нему же можно пустить грузовики с топливом.
3: В теории – да. На практике режим его работы изменился до неузнаваемости. Мост перекрывают от 3 до 6 раз в сутки из-за постоянных воздушных тревог.
2: Водители описывают это как настоящий кошмар. Пробки по 500, иногда по 800 машин перед шлагбаумом.
3: Угу.
2: Люди стоят на жаре от 1 часа до 5,5 часов, и никто не знает, в какую минуту откроют проезд.
3: А теперь переложи эту ситуацию на логистику. Для водителя тяжелого бензовоза такая непредсказуемость фатальна. Система поставок теряет ритм.
2: И остается та самая третья ножка от табуретки, сухопутная трасса Р-280, известная как Новороссия. 650 километров через Мариуполь и Мелитополь.
3: Который на минуточку проходит прямо через зону, прилегающую к боевым действиям.
2: Причем это же не просто комфортная поездка по асфальту. Логистика там превращается в испытание на выносливость. Жесткие военные блокпосты, тотальные досмотры каждого грузовика.
3: Плюс трасса забита тяжелыми военными колоннами.
2: Да. И в итоге доставка, которая раньше занимала часы, растягивается на 2-3 суток.
3: Что делает невозможным поддержание ритмичной работы заправок.
2: Слушай, возникает очень логичный вопрос, очевидный для любого наблюдателя. Разве нельзя было создать масштабные резервы заранее? Ситуация ведь не стала сюрпризом.
3: Это очень популярное заблуждение о том, как работает современный топливный бизнес.
2: В смысле?
3: Ни одна современная сеть АЗС не хранит под землей бензин на неделю вперед. Это колоссально дорого и крайне опасно по нормативам. Вся система работает с колес.
2: То есть рассчитывается суточное потребление, и бензовозы по графику пополняют резервуары?
3: Вот именно. Как только рвется логистическая цепь, бензин на заправке физически заканчивается к вечеру того же дня.
2: Для туристов это обернулось просто шоком. Арендованные за большие деньги машины мгновенно превратились в бесполезные куски металла на парковках.
3: А таксисты, у которых оставался бензин, взвинтили цены по тройному тарифу.
2: Это же декорации классического советского дефицита, только в 21 веке.
3: Хуже. Этот паралич ударил далеко не только по туристам. Представь состояние малого бизнеса в этот момент. Местный фермер собирает урожай, но не может вывести овощи на рынке Ялты.
2: Ага.
3: Предприниматель не может доставить скоропортящиеся продукты, потому что рефрижераторы стоят без топлива. Когда грузовая логистика замирает на 2 суток, полки магазинов пустеют.
2: А цены на остатки взлетают до небес.
3: 100%. В стоимость каждой буханки хлеба моментально закладываются гигантские риски доставки.
2: И вот в этот момент, когда логистика мертва, а инфраструктура пылает, встает самый жестокий вопрос – кого спасать первыми?
3: Да.
2: 22 июня выходит новый указ, и это невероятно по своему символизму.
3: Вводится полный и безоговорочный запрет на прием организованных детских групп на всей территории полуострова, вплоть до 1 сентября.
2: Начинается экстренная эвакуация. От 15 до 17 тысяч детей вывозят по сухопутному коридору. Международный центр «Артек» пустеет досрочно, впервые за многие десятилетия.
3: Причем под каток попали не только лагеря на Востоке. Вывозить начали даже из Севастополя, Ласпи, Горный.
2: Знаешь, эта картина напоминает огромный, яркий парк аттракционов. Вот в самый разгар праздника кто-то просто берет и выключает главный рубильник. Карусели останавливаются, гаснет свет, и голос в рупор командует: «Всем немедленно на выход!»
3: Сравнение с парком отличное, но тут гораздо важнее политический и психологический контекст. Артека ж не просто место отдыха.
2: Ну да.
3: Это мощнейший государственный бренд. Главная витрина нормальности.
2: Инструмент, который годами транслировал идею, что ситуация под абсолютным контролем.
3: Именно так. И когда государственные структуры в спешке формируют колонны автобусов с детьми в сопровождении военных по тяжелой трассе...
2: Это разрушительный сигнал.
3: Да. Обычные семейные туристы смотрят на это и делают единственный логичный вывод. Если уж государство экстренно спасает детей, значит, взрослым оставаться здесь смертельно опасно.
2: Абсолютный конец любых иллюзий.
3: Можно было годами маскировать проблемы. Чиновники объясняли отключение света плановыми ремонтами. Многокилометровые пробки списывали на наплыв туристов.
2: Но скрыть вывоз 17 тысяч детей из главных лагерей страны физически невозможно.
3: К тому же параллельно начала рассыпаться энергосистема. Из-за перегрузок власти ввели веерные отключения электричества.
2: Да, это описывали в репортажах. Гостиницы без генераторов погрузились в хаос. Кондиционеры не работают, и это в условиях жесточайшей жары.
3: В ресторанах текут холодильники, портятся тонны продуктов.
2: Плюс тотальный запрет на любые массовые мероприятия под открытым небом. То есть курортный город разом лишается концертов, фестивалей, исчезает атмосфера беззаботного отдыха.
3: Логика запретов понятна. Нельзя допускать скопления людей. Но с точки зрения экономики это означает хладнокровное убийство целой индустрии.
2: Раз уж затронули экономику, стоит посмотреть, во что этот шок обходится в цифрах. Статистика прошлых лет выглядит поразительно. В 2024 году 6 миллионов туристов. В 2025 рекордные 6,9 миллионов.
3: А план на 2026 год был более 7 миллионов.
2: И эти амбициозные планы были уничтожены ровно за 48 часов. Прогнозируемые финансовые потери только за 3 летних месяца оцениваются от 40 до 50 миллиардов рублей.
3: Это невосполнимая брешь. Прямой удар по благосостоянию людей. От 150 до 200 тысяч человек в одночасье остались без доходов.
2: В основном это касается тех, кто работает в сезон.
3: Разумеется. Аниматоры, водители экскурсионных автобусов, официанты, спасатели. Формула предельно проста. Нет туристов – нет выручки. И никто не будет выплачивать компенсации за сорванный сезон.
2: У меня тут возникает парадокс, который трудно осмыслить. Как вообще в 2025 году на фоне постоянно воюющих сирен туда приехало почти 7 миллионов человек? Это звучит как какой-то массовый сюрреализм.
3: Этот феномен хорошо изучен. В психологии это называется адаптацией под огнем. Психика нормализует фоновую угрозу, если она не касается напрямую. Люди привыкают к сиренам как к шуму поездов. Но был и прагматический фактор.
2: Отсутствие доступных альтернатив. Заграничные курорты отрезаны санкциями или стали неподъемно дорогими.
3: Да, а безопасный юг России переполнен до предела. Поэтому миллионы выбирали этот регион.
2: Но нужно четко зафиксировать фундаментальную разницу между 25-м и 26-м годом. Это два разных мира.
3: Разница катастрофическая. Одно дело игнорировать сирену, сидя в ресторане с кондиционером, когда на парковке ждет машина с полным баком.
2: То есть риски 25-го года воспринимались как виртуальные?
3: Да. А 26-й год обернулся жестким, осязаемым, физическим коллапсом всей системы жизнеобеспечения.
2: Невозможно игнорировать отсутствие бензина. Или темноту в номере.
3: Или пересохшие краны, потому что из-за отсутствия света встали водяные насосы. Базовые условия для туриста были физически уничтожены.
2: Слушай, существует мнение о невероятной живучести местного малого бизнеса. Пережили пандемию, блэкауты прошлых лет. Кажется, предприниматели выкрутятся и сейчас. Найдут теневые схемы, закупят генераторы.
3: Этот оптимизм разбивается о суровую математику. Финансовые законы безжалостны при нулевой выручке. Рассмотрим экономику среднего гостевого дома. Владелец берет кредит, делает ремонт, нанимает персонал.
2: И внезапно сезон обнуляется еще в июне.
3: Денежный поток пересыхает мгновенно. Туристы массово отменяют брони, требуют возврат предоплаты. А кредиты никуда не исчезают.
2: Плюс зарплаты персонала нужно платить.
3: Иначе люди просто уедут. Те же генераторы требуют дефицитного топлива. Ни один бизнес не способен долго выживать в кассовом разрыве.
2: Запускается цепная реакция массовых банкротств.
3: Никакая смекалка не поможет, когда целевая аудитория физически не может доехать до твоего порога.
2: Если сезон 26-го года убит настолько бесповоротно, логично заглянуть за горизонт. Это разовая аномалия или пройдена точка невозврата? Интересно проанализировать прогнозы до 2030 года.
3: Эксперты оперируют тремя сценариями. Первый – быстрое восстановление. Атаки прекращаются, терминал отстраивают, логистика в норме. Но этот сценарий отбрасывается как утопичный.
2: Потому что военная логика диктует обратное.
3: Да, она работает на истощение ресурсов. Тенденции к снижению интенсивности ударов нет.
2: Тогда второй вариант.
3: Затяжная стагнация. Смирение с потерей сезона, бизнес консервирует объекты и ждет перезапуска в 27-м. Тысячи мелких игроков навсегда исчезнут. Начнется плавный отток населения.
2: А третий сценарий?
3: Нарастающая деградация. И макроэкономические данные указывают, что именно он наиболее вероятен. Если давление сохранится, турпоток рухнет ниже 1,5 миллиона человек к 2028 году.
2: Падение с 7 миллионов до 1,5 – ого! Это же полное уничтожение отрасли.
3: В гостиничном бизнесе есть порог рентабельности. Комплексы с заполняемостью ниже 30% генерируют только убытки. За гибелью сферы услуг последует массовый исход людей.
2: Поедут в другие регионы.
3: Да, туда, где есть работа, по демографическим моделям к 30-му году регион может потерять от 15 до 20% населения. Речь о сотнях тысяч жителей.
2: Знаешь, что часто возникает контраргумент? Разве не очевидно, что федеральный бюджет просто зальет эту проблему деньгами? В России ведь существует практика гигантских дотаций стратегическим регионам. Раздадут субсидии бизнесу, и экономика не рухнет.
3: Государственные субсидии удержат базовую систему жизнеобеспечения. Но никакие субсидии не способны заставить туристов добровольно приехать отдыхать. Можно залить миллиардами ремонт электростанции, но за эти деньги невозможно купить туристический поток в зону без бензина и с сиренами по расписанию.
2: Получается, регион просто безвозвратно изменит свой статус?
3: Да, запускается спираль депопуляции. Туристический сектор перестанет существовать. Территория трансформируется исключительно в военную базу. Для силовых структур, чиновников и тех, кому некогда уехать.
2: Жестокий экономический цикл. Меньше людей, меньше спрос. Закрывается бизнес, уезжает еще больше людей.
3: Точно.
2: Знаешь, за сухими цифрами миллиардных убытков очень легко потерять человеческое измерение этой катастрофы. Представь состояние людей, которые приехали с семьями на отдых и внезапно оказались заперты в ловушке.
3: Выехать оттуда оказалось гораздо сложнее, чем въехать. Билеты на поезда через сухопутный коридор раскупались мгновенно. Их сметали семьи эвакуируемых детей и местные жители.
2: А Керченский мост может закрыться в любую минуту без предупреждения.
3: И это создает абсолютно сюрреалистичные ситуации. Человек выселяется из отеля, тратит дефицитный бензин, чтобы доехать до моста,
2: ага.
3: Стоит 3 часа в пробке, узнает, что проезд перекрыт, он разворачивается и едет обратно в город, где уже нет ни брони, ни света, ни бензина.
2: И гарантий на следующий день никаких. После такого опыта ни этот человек, ни его знакомый больше сюда не вернутся. Репутация направления уничтожена.
3: Туристическая репутация строится десятилетиями, а сгорает за 48 часов. Восстановить доверие при разрушенной базовой логике отдыха практически невозможно.
2: Итог сегодняшнего разбора жесткий. Полуостров, который в 2025 году принял почти 7 миллионов туристов, летом 2026-го закрыл детский сезон официальным указом и ввел бензин по карточкам. Один год и два разных мира. Керченский пролив встал, нефтетерминал горел, энергосистема не справляется. И это не разовый кризис. Это 4 года нарастающего давления, каждое лето хуже предыдущего. Вопрос один. Где дно? До следующего разбора. Берегите себя и близких.
1: Радио Лента. 1557 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 1557 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Проблемный и военный почти остров. В Крыму после атаки на крупную электроподстанцию отключилось электричество, а главная трасса под огневым контролем дронов. Крым погружается в полнейший хаос. Следом за бензиновым коллапсом на полуострове начался блэкаут. Минувшей ночью дроны разбомбили крупнейшую электроподстанцию «Насосная-2». Без света разом остались Евпатория, Осаки и Джанкой. Местные власти призвали жителей не нагнетать и сослались на технический сбой. Но в городах уже паника. Терминалы в магазинах не работают, в банкоматы выстроились огромные очереди за наличкой.
5: У нас ночка была тяжелая. Громко было. Но мы все это смогли пережить. Поэтому советуют нам не выходить, но кому надо, там в аптеку, в магазин. Банкомат во Фрешино, Ворошилова не работает, в Генбанке тоже не работает, в Серпо, вернее в Яблоке, там где путь на Ворошилова, тоже нету света, там вообще никакой банк не работает.
4: Ситуация усугубляется тем, что главная трасса в Крым сейчас под полным огневым контролем беспилотников. По сути, полуостров загнали в глухую блокаду, говорит военный эксперт Ян Матвеев. Известно, что на востоке, в Керчи, дроны второй раз за неделю атаковали многострадальную нефтебазу, порт «Кавказ» и комплекс «ТЭС-терминал». Вдобавок загорелась ТЭЦ в Аршинцево. Там полыхнуло мазутохранилище, а огромный шлейф черного дыма растянулся почти на 50 километров. Вдобавок ВСУ намекнули, что под прицелом железнодорожный мост через Северо-Крымский канал.
6: Украинская армия планомерно превращает Крым в логистический тупик. Сначала выбили паромы с горючим, теперь бьют по ключевым энергообъектам. Крым сейчас полностью зависит от поставок по сухопутному коридору через Мариуполь, но эта трасса простреливается дронами, да фуры туда идти боятся. Полуостров загоняют в тотальную изоляцию, и как удерживать там оборону и снабжать города в таких условиях, у российского командования ответа нет.
4: Но сильнее всего топливный и энергетический кризис ударил по туристам.
7: Мы сейчас находимся в Крыму, а именно в Ялте. А сейчас такие дела с бензином, что бензин невозможно вообще купить. То есть можно приобрести только по талонам. А талоны дает организация, чтобы человек мог доехать до работы. Местные жители сейчас ходят пешком, потому что бензина вообще нету. Но у них есть возможность хотя бы пешком дойти. А туристы остались вообще без бензина. То есть бензин они не могут купить. Вот у нас, допустим, осталось на 50 километров. А ближайшая заправка, как говорят, и то не факт, что там есть бензин, в Симферополе. То есть у нас даже нет возможности доехать до Симферополя. Ну, у нас с мужем единственный вариант остался – это остаться здесь жить. Мы остаемся здесь жить.
4: Соцсети буквально разрываются от видеороликов, доведенных до отчаяния россиян. Из-за официального запрета продавать бензин люди оказались в ловушке. Блогер из Твери записала эмоциональное видео о том, что сотни детей сейчас застряли в лагере «Артек», а забрать их оттуда домой просто невозможно.
8: На чем мне дитя везти? На автобусы билетов нет, свет отключают, связи толком нет. Зато Аксенов нам рассказывает, что все под контролем. Да у вас люди в заложниках на острове оказались.
4: В самих городах Крыма обстановка накаляется с каждым часом. Из-за 40-градусной жары, без кондиционеров и холодильников продукты в магазинах начинают портиться, поделилась жительница Евпатории Елена.
9: А зачем, объясните, люди скупают сахар? То есть вы будете умирать с голоду и такие, попью воды с сахаром и выживу, или что? В метро, кстати, ввели ограничение 10 килограмм одно лицо. Надеюсь, вам эта информация пригодится.
10: Все берем по этой штуке. Больше нельзя. Вообще нравится. Паника у людей. Рис тоже по этой штуке.
11: Тушенка тоже не более 3 штук.
4: Власти Севастополя уже объявили о введении жестких графиков веерных отключений света. Крымчан просят не включать лишний раз бытовые приборы. Также власти официально разрешили горожанам спасать себя самостоятельно. Советник Аксенова Олег Крючков заявил, что теперь частным машинам можно провозить через Крымский мост до 200 литров бензина в канистрах. Правда, чиновник забыл уточнить, где именно крымчане должны брать это горючее.
12: Я был у главы республики перед эфиром. С сегодняшнего дня будет разрешен провоз через Крымский мост 200 литров бензина.
4: Судя по роликам очевидцев, Крым окончательно перестал быть курортом, превратившись в изолированную фронтовую зону. Без света, бензина и других благ цивилизации и с постоянными хлопками между пением цикад. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о том, что российская экономика в полном порядке.
14: Стабильность российской экономики обеспечена, макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечена, и здесь не вызывает ни у кого сомнений. Об этом неоднократно заходила речь на экономических совещаниях у президента, и он об этом говорил, и председатель правительства об этом докладывал главе государства. Вот в этом плане. Что касается сильной волатильности на нефтяных рынках, да, она имеет место, и она так или иначе влияет на все экономики мира. На все экономики мира. Влияет это и на нашу экономику. Вот, вместе с тем, хотя, безусловно, нефтяные доходы продолжают оставаться существенным вкладом, так сказать, в формирование бюджета нашей страны, и растет все-таки доля ненефтегазовых доходов. Об этом также постоянно докладывает правительство. Вы слышали соответствующие заявления на экономических форумах. Поэтому, да, ситуация чрезвычайно волатильна на мировых энергетических рынках. Влияет на все страны мира. Но вместе с тем никаких поводов для сомнений в макроэкономической стабильности у нас в стране нет и в настоящее время.
1: Главные новости дня.
15: Экономика на грани. Еще 6 регионов России ввели ограничения на продажу бензина. Индекс Мосбиржи совершил самое резкое падение с начала СВО. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии 22 июня упал на 4,23%. Это стало самым сильным падением с 26 сентября 2022 года. Сильнее всего падают акции Циана, Алроса, Русагра, МКПАО ВК и Аэрофлота. При этом акции Газпрома упали ниже 100 рублей. Впервые с ноября 2008 года, отмечает финансовый аналитик Ярослав Кабаков.
16: Рынок в чаду, переписываем стратегии. Рынок находится в стадии поиска дна, и похоже, что оно близко.
15: Аналитики отмечают прекращение роста потребления и инвестиций, а также снижение экспорта и производства в промышленности и строительстве. На деле промышленность фактически не растет, при этом сжимаются как добывающие отрасли, так и обрабатывающие. Также стагнируют строительство и розничная торговля, а грузооборот транспорта и вовсе снижается, отметил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Вот что говорится в его отчете.
17: Судя по оперативной информации, наметился переход к стагнации экономической активности, а данные о развитии ряда ключевых секторов внушают напряжение.
15: Аналитики связывают замедление экономики с исчерпанием драйверов роста, высокими процентными ставками и снижением рентабельности в промышленности. Следующий год может оказаться гораздо тяжелее для граждан и экономики страны в целом, считают эксперты. Они предупреждают, что чем дольше продлится СВО, тем более зависимой экономика станет от военных расходов, что порождает угрозу полного кризиса. Тем временем в стране все острее ощущается дефицит топлива. В 6 российских регионах за день ввели ограничения на продажу бензина. В частности, о введении лимитов в своем телеграм-канале написал губернатор Омской области Виталий Хаценко.
18: Во избежание искусственного ажиотажа на заправках и спекуляции в Омской области введены лимиты на отпуск бензина и дистоплива. Залив топлива в канистры запрещен.
15: Глава Иркутской области Игорь Кобзев также констатировал, что на отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть временно прекратили обслуживание. Ограничения на продажу бензина также ввели в Саратовской и Воронежской областях. Кроме того, об ограничениях на покупку топлива сообщают жители Преамурья. В региональном министерстве ЖКХ это объяснили необходимостью не допустить искусственный ажиотаж и предотвратить спекуляции. Также ограничения имеют место в Тамбовской области. Эксперты прогнозируют, что на фоне дефицита скачка цен на топливо не избежать. Поэтому советуют россиянам запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к падению рубля и последующему росту цен на продукты, товары и услуги. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадий Зюганов о том, что экономика Российской Федерации трещит по швам.
19: Рост экономики свалился почти в 4 раза. Это абсолютно недопустимо. Из 26 отраслей обрабатывающей и добывающей промышленности 21 или стагнирует, или ушла в минус. В условиях войны металлурги сократили на 14% производства, автомобильные промышленности на 30%, тракторы и комбайны на минус 21%. Это в условиях, когда у нас на полях не хватает ни комбайнов, ни тракторов. Это тоже недопустимо. Можно было спокойно отрегулировать эти показатели. Даже космос, всего 17 запусков. А у нас только вот на праздник, день назад, 500 дронов пролетело. Слава богу, наши военные сбили, только 2 пролетело. Но кто наводит? Если у вас нет космоса, вы завтра голенькие. Инвестиции только в текущие, в разработке уже их нет. Внешний долг 380 миллиардов, это полбюджета. Бюджетный дефицит, мы вам говорили и предлагали бюджет, который был на 6 триллионов больше, если бы приняли на 10 триллионов, уже 6 триллионов, если так дело пойдет, в конце года будет 10, это четвертая часть бюджета. Ну и, к сожалению, страна продолжает вымирать.
1: На радио «Лента» потеря дня.
3: Ракетный удар полностью уничтожил Воронежский оборонный завод «Сборка», лишив армию ключевого производителя микросхем для «Искандеров». Крупнейшее в стране производство полупроводников превратилось в пылающие руины.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента», голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
20: В одну калитку. Товарищ Артем о молчании Москвы и драматической точке войны.
0: Изоляция Крыма не встречает никакого сопротивления. Враг вносит логистику, что называется, в одну калитку. Гибнут водители, уничтожается сама возможность доставлять что-либо в Крым. Первые лица делают вид, что ничего не происходит. А также продолжают вымаливать дух анкориджа и переговоры. Никаких ответных мер не осуществляют. Только стандартные удары, непонятно куда, после которых на Украине реальность не меняется. Что бы нам ни говорили, свет в домах есть, бензин на заправках есть, и вообще мирная жизнь никак не меняется. Очевидно, что вопрос перед правящим слоем стал ребром. Или воюем по полной, идем ва-банк и все такое, или принимаем условия британо-француза-немецкого ультиматума. Сейчас, с моей точки зрения, самая драматическая точка идущей более 12 лет войны. Драматическая для нас.
20: Не заправимся, но продадим. Военкор канал «Синяя Z-борода» о топливе, экспорте нефти и ассоциациях с Первой мировой.
0: Крыму вообще перестали отпускать топливо гражданским и для негосударственного сектора. Ни по талонам, ни за деньги. Однако нефтяная игла продолжает загонять деньги в вены российского бюджета по контрактам с зарубежными партнерами. В связи с этим и без того удручающие ассоциации с Первой мировой мощно так добила формула «не доедим, но вывезем». Под словом «вывезем» надо понимать экспорт, а не преодоление ситуации. Как и более 100 лет в такой же затянутой, кровавой со всех сторон наглухо позиционной войне, когда нас окончательно загнали в окопы, изделия типа пулемет и танки, мы еще из-за системных проблем с логистикой вдобавок получили ситуацию на грани голода с продовольствием. Мудрое во всех отношениях руководство решило, что исполнение контактов по тогдашним зерновым сделкам куда важнее пропитания крестьян, солдат, рабочих. В общем, тех, чьим руками ведется война, также тыловая работа. Конечно же, именно сейчас держать планку и даже увеличивать экспорт, подзабив болта на внутреннее потребление. Это же так логично. Примерно так же, как гнать на экспорт газ мимо фактически негазифицированных регионов. С нефтью примерно такая же история, как тогда с зерном. Не заправимся, но продадим, короче.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: За долг по кредитке в учебку Мариуполя жена пензенца, которого упаковали в газель прямо на улице, рассказала, где нашла мужа.
2: А зачем вы их берете, забираете? На каком основании вы их высадили из автобуса и забираете?
4: В регионах не утихает настоящая охота на мужчин. В Пензенской области людей ловят прямо на улицах. Счет им липовые долги и силой заставляют подписывать контракты. Человека заталкивают в газель, увозят в военкомат и ставят перед выбором. Либо тюрьма, либо окопы. Женщин, которые в слезах прибежали спасать своих мужей, местный военком просто поднял на смех, назвав происходящее дешевой комедией.
21: У нас проводится призыв на контракт уже в течение 5 лет. Он проводится спокойно, граждане сами приходят по установленному адресу, подписывают контракт. Прежде чем подписать контракт, они проходят военно-врачебную комиссию, проходят специальные мероприятия. Это делается только с согласия граждан.
4: Вот только у самих жен от этого обмана опускаются руки. О том, почему власти перешли к методам откровенного похищения людей, говорит правозащитник Сергей Кривенко.
22: Это чистой воды бандитизм со стороны государства. Ресурсы добровольцев полностью исчерпаны, огромные выплаты больше не привлекают людей, потому что все понимают, это билет в один конец. Поэтому силовики получили карт-бланш. Хватать любого, у кого есть хоть какой-то долг перед банком или мелкое нарушение. Людей лишают связи и буквально выбивают подписи на контрактах под дулом автомата. Юридически это рабство.
4: Методы у военкомов действительно дикие. Мужчин караулят на остановках, заманивают в паспортные столы или забирают из дома на глазах у детей. О том, как ее мужа скрутили и жестоко избили в кабинетах, сквозь слезы рассказывает жительница Пензенской области Наталья Соломина.
23: Его били, колотили в военкомате, очень сильно били. Мой муж никогда в жизни сам бы этот контракт не подписал. У него сын на этой войне уже погиб, второй раненый лежит. У него документов даже с собой не было, а ему там за 2 часа паспорт новый состряпали и старый аннулировали. Я примчалась туда, умоляла дать увидеться, а военком мне в лицо смеется. На следующий день муж позвонил уже из Ростова, а еще через день из Мариуполя. У него даже подготовки военной никогда не было.
4: Сейчас вся группа пензенских призывников уже находится в Мариуполе. По словам военных юристов, у этих людей осталось ровно 2 недели так называемой учебки, после чего их бросят в первый штурм, выжить в котором практически невозможно. По словам военкоров, необученные солдаты живут не больше 40 минут в первом же бою. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
24: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. С вами снова военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая касается, практически каждой семьи в стране. С 2026 года в России вступил в силу круглогодичный призыв. И это значит, что теперь призывные мероприятия идут не только весной и осенью, они проходят весь год. И я объясню вам простым языком, что же это значит, какие новые обязанности появились у призывников и где можно защитить свои права, если возникнут проблемы. Итак, что изменилось? И главное в двух словах. 29 декабря президент подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году. Сроки призыва теперь с 1 января по 31 декабря, а план – 261 тысяча человек. Но важное уточнение. Призывные мероприятия весь год, а отправка в войска только 2 раза в году. Давайте разберемся подробнее. Призывные мероприятия теперь круглый год. Медкомиссия, психологический отбор, заседание призывной комиссии – все это можно проводить с 1 января по 31 декабря. Но отправлять юношей к месту службы будут только в 2 периода – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для чего это сделано? Для того, чтобы у призывника оставалось время оспорить решение призывной комиссии, пройти независимую военно-врачебную экспертизу, подать жалобу или обратиться в суд. Это важно, и это право никто не отменял. Какая же будет ответственность, если не явиться? Вот здесь, друзья, будьте особо внимательны. Неявка на призывные мероприятия теперь возможна в любое время года. И уголовная статья 328 УК РФ при этом никуда не делась. Но есть важные различия. Первое. Неявка по повестке с требованием явиться на мероприятие призыва может повлечь уголовную ответственность. Неявка по повестке для уточнения данных – это не уголовка, но штраф от 10 до 30 тысяч рублей по статье 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. И еще одно новое обязательство. Если вы уезжаете более чем на 3 месяца, вы обязаны уведомить военкомат, и это теперь круглый год. Электронные повестки и как они работают? Да, продолжает функционировать реестр повесток. Повестка, размещенная там, должна дублироваться бумажной и содержать дату явки не позднее 30 дней с момента размещения. Отдельно электронные повестки направлять не могут. Что же будет, если не прийти? С момента размещения повестки в реестре могут ввести ограничительные меры, например, запрет на выезд за границу, иные ограничения, предусмотренные законом. Как же их снять, возможно, спросите вы? Очень просто – явиться в военкомат. Личная явка на комиссию больше не обязательна. И вот это действительно новшество. Если гражданин не состоит в запасе, призывная комиссия имеет право предоставить отсрочку, освободить от службы или признать негодным без личного присутствия призывника. Но помните, друзья, если возникла спорная ситуация или вам нужно защитить права, присутствие, участие в процессе, как правило, конечно же, помогает. Итог. Что же нужно помнить теперь каждому призывнику? Первое. Призывные мероприятия идут круглый год, а значит, повестки могут приходить в любое время. Дальше. Отправка в войска. Это два периода. Это ваш шанс оспорить решение. Электронная повестка действует, но она должна обязательно дублироваться бумажной. За пропуск мероприятий уже уголовная ответственность. Отсрочку или освобождение могут дать и без вашего присутствия. Ну и если возникли новые основания, решение о призыве тоже можно отменить. Берегите себя и своих близких. Пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
5: Крым хотят взять в осаду. Военкор канал «Записки ветерана» о системной изоляции полуострова и угрозе Крымскому мосту.
0: Системность в этом вопросе просматривается железная. Сначала удары по мостам на севере полуострова. По мостам через северо-крымский канал в районе населенных пунктов Преображенка и Мирная. Автомобильному мосту на направлении Перекоп-Армянск. Мост в районе населенного пункта Ставки. Далее системная работа по уничтожению противовоздушной обороны на полуострове. Сегодня удары по паромам. Выведены из строя 3 парома, которые могли курсировать между материком и полуостровом. Сейчас совершенно очевидно, что кульминацией будет массированная атака Крымского моста при помощи ракет «Фламинго» и не только, и большого количества беспилотников различных типов, в результате чего Крымский мост может быть поврежден и стать непригодным для использования. И как итог, полная временная блокада Крыма, учитывая еще нерешенные проблемы с вражескими БПЛА на трассе Р-280 Новороссия. Как писалось на канале ранее, все факты указывают на то, что военно-политическое руководство Украины под консультативным и обеспечительным сопровождением их союзников из НАТО этим летом готовит основательную осаду полуострова и наступление на юге в Новороссии. Ситуация крайне напряженная.
5: Дешевые ракеты вместо Storm Shadow. Военкор канал «Архангел спецназа» о британских разработках для Украины.
0: Британские СМИ после объявления о новом пакете военной помощи для Украины на сумму более 900 миллионов долларов заявили о том, что в Британии проведены тесты сразу 3 дешевых ракет. Речь идет о программе «Breakstop». Это инициатива Министерства обороны направленная на ускорение разработки и внедрения ударных систем дальнего действия. Ключевая задача участвовавших в тендере 27 предприятий была в том, что собрать быстро и дешево ракету как альтернативу более дорогим. Компания, что прибрала к себе производство украинских «Нептунов», отчиталась об успешных летных испытаниях ракеты «Crossbow». В MGI Engineering в рамках этого же проекта провели тесты «Tiger Shark», которая может лететь на 500 километров. А Rotron Aerospace сообщила об успешных испытаниях реактивного BPLA Skylance, который вообще может лететь на 1200 километров, а при уменьшении боевой части на 2700. Самое важное то, что в СМИ говорят о возможности их передачи Украине. Учитывая, что британцы много чего испытали в зоне спецоперации, такой вариант более чем вероятен для прямого тестирования на поле боя.
20: Крым как точка слома. Военкор канал записки ветерана о словах Бровді и осаде полуострова.
0: Командующий украинскими силами беспилотных систем Роберт Бровді озвучил то, что не скажут вслух Зеленский и другие высокопоставленные противники. Их главная цель – Крым. Именно Крым они считают точкой психологического слома. По словам Мадяра, с Крыма все началось. На нем все должно и закончиться. Идеологическая составляющая их замысла понятна как никогда. Крым — это символ нашего величия 21-го столетия. Его и надо ломать. Этим они и занялись. Расчет хирургически точный. Будет очень трудно, но надо выстоять и дать бой. Ни о каких переговорах и мире речи вообще быть не может. Ибо это будет не мир, а поражение. Без битвы за Киев никакого мира не будет никогда, а у наших границ будет государство, которое будет только укрепляться и милитаризироваться, пока в один прекрасный момент не нападет.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
4: Закон военного времени. ПВО важнее парка. На месте вырубки леса в парке Москворецкий готовят площадку под С-400. Сколько систем уже есть в Москве? Жители московского Кунцево вместо прогулок на свежем воздухе теперь будут любоваться зенитными ракетами. По данным столичных журналистов, на месте вырубленного леса в природном парке Москворецкий военные спешно строят новую площадку для систем С-400. Это место возле стадиона «Медик» идеально подошло Минобороны, поскольку находится на одной из самых высоких точек на западе Москвы, рассказывает военный аналитик Алексей Коваленко.
6: Вокруг Москвы и внутри города развернуто уже больше сотни различных позиций противовоздушной обороны, включая С-300 и С-400. Но после недавних сокрушительных налетов на нефтезавод в Капотне и рынок Садовод, командование в панике. Прежние кольца ПВО дырявые, дроны их обходят.
4: Атаки на глубокий тыл обнажили куда более серьезную проблему. Городам физически не хватает систем ПВО для защиты всех объектов. Дошло до того, что комплексы начали забирать прямо с передовой. Так, возле нефтезаводов «Капотня» и рынка «Садовод» заметили новейший комплекс «Панцирь» со специальной металлической решеткой над кабиной, фронтовым мангалом от дронов. Раньше в глубоком тылу такие конструкции никогда не использовались. В Москву начали стягивать все, что есть, чтобы обезопасить столицу от налетов дронов, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
22: Российское командование оказалось в ловушке. С одной стороны, украинские беспилотники методично выносят НПЗ и склады. С другой, фронт требует постоянного прикрытия. Теперь защита Москвы напрямую конкурирует с потребностями передовой. Снимая комплексы с фронта, они оголяют войска под удары, но у них просто нет выбора, политический центр и нефтепереработка горят, и их приходится прикрывать любой ценой.
4: Согласно данным западных разведок, только с начала мая ВСУ нанесли около 500 точечных ударов по российской логистике и нефтебазам. В итоге командование вынуждено буквально размывать остатки противовоздушной обороны между фронтом, Крымом и спальными районами Москвы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
1: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на «Радио Лента» самые важные высказывания дня. «Радио Лента». Прямая речь.
13: Управляющий Скопинской епархией епископ Петерим поведал прихожанам мысли святителя Феофана о театрах и классической русской литературе.
7: Святитель Феофан очень ругал увлечение театрами. Он приводил в одном из писем пример того, как какой-то духовник благословил одной женщине во время войны не посещать театры. А святитель Феофан прибавляет к этому: а почему только во время войны? Вообще не нужно посещать театры. Театры, говорит святитель Феофан, придуманы правительством для тех, кто забыли Бога. Те, которые ушли от Бога, чтобы они, эти люди, которые забыли Бога, чтобы они не предались более худшим порокам. И вот для них вот это вот развлечение, чтобы они наполнили чем-то ту пустоту, которая образовалась в их сердце после того, как оттуда они изгнали Бога. И святитель Феофан говорит, что театр – это величайшее зло для мира. И не только театр, но даже и художественную литературу он тоже ругает. И говорит, что театры, они появились у нас под влиянием Запада. И вся наша даже художественная литература, та литература, которой мы гордимся сейчас с вами, она тоже формировалась и развивалась под влиянием театров, под влиянием Запада, для того, чтобы заполнить вот эту пустоту, которая образовывается, непременно образовывается в сердце человека, забывшего Бога. И таким образом святитель Феофан говорит, что это величайшее зло – богозабвение.
1: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
8: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В Национальной библиотеке Швеции хранится огромный средневековый фолиант «Кодекс Гигас», на создание которого у обычного писца ушли бы десятилетия непрерывного труда. Легенда гласит, что запертый в келье монах создал эту гигантскую книгу всего за одну ночь, призвав на помощь самого сатану. Изучая кодекс Гигас, исследователи поражаются пугающему единообразию почерка и гигантскому портрету лукавого, застывшему на одной из страниц. В 13 веке в бенедиктианском монастыре чешского города Подлажице монах по имени Герман совершил тяжкий грех. Чтобы избежать мучительной смертной казни, он пообещал настоятелю за одну ночь написать величайшую книгу, которая прославит их обитель и соберет в себе все человеческие знания. В полночь ему стало понятно, что это невозможно. Тогда Герман в отчаянии опустился на колени и вознес молитву падшему ангелу. Пакт традиционно был скреплен кровью, и к утру чудовищный том весом в 75 килограммов лежал на столе, а на одной из страниц красовалось цветное изображение рогатого чудовища с четырьмя пальцами и раздвоенным языком. Любители мистики уверяют, что Библия дьявола проклята. Монастыри, где она хранилась, горели, а владельцы сходили с ума.
9: Оккультисты 19 века утверждали, что в тексте кодекса Гигас зашифрованы тайные формулы для вызова демонов и предсказания точной даты конца света. Но они верили, что чернила, которыми нарисован портрет сатаны, содержат кровь самого грешного монаха, что придает книге особую темную энергетику. Каждое прикосновение к этим страницам, по их мнению, сокращает жизнь человека и приближает пришествие Антихриста. Палеографы провели масштабную экспертизу рукописи и пришли к поразительному выводу. Весь текст действительно написан одним человеком, причем чернилами из гнезд насекомых, рецепт которых не менялся на протяжении всей работы. Однако, современные ученые категорически отвергают черную магию. По их расчетам, Герман Отшельник писал этот кодекс примерно 20-30 лет. Почерк оставался неизменным, потому что монах посвятил этому труду всю свою жизнь, превратив его в форму строгой аскезы и покаяния. А пугающий рисунок дьявола был не автографом заказчика, а обычным.

0: взгляд на историю доказывает, что за пугающим мифом скрывается невероятный человеческий подвиг усидчивости и веры. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 24 июня. Что же нам напророчат руны в этот день? Давайте спросим. Итак, у нас выпала руна Иса. Она всегда символизирует лед, застой и необходимость паузы. Этот день может принести ощущение замедления, когда важна концентрация и осознанное принятие текущего положения. И Иса всегда напоминает, что иногда лучший шаг – это остановиться, собраться силами и посмотреть на ситуацию под другим углом. Так что это время для внутреннего анализа, для восстановления энергии, подготовки к будущим движениям. Научитесь выдыхать, останавливаться, иногда просто побыть в роли наблюдателя своей жизни. В работе Иса предупреждает о возможных задержках или затормаживании проектов. То есть не стоит пытаться форсировать события, не продавливаем пространство, друзья. Здесь важна выдержка и терпение. Еще важно тщательно проанализировать текущие задачи, привести в порядок документы, планы. Если чувствуете усталость или, может, внутренний застой, лучше посвятите день какой-то рефлексии, отдыху, а не активным действиям. В перспективе это позволит избежать ошибок и подготовить почву для дальнейшего роста. Но и к тому же, если вы очень устали и не даете телу отдых, то поверьте, Вселенная даст вам ответочку. Поломайте ногу, где-то что-то пойдет не так и придется лежать дома в постельке, таким образом отдыхать. Лучше не доводите до этого. В отношениях руна советует обратить внимание на молчание и паузы. Возможно, сейчас не время для серьезных разговоров и решений. И лучше сосредоточиться на внутреннем мире и понимании себя. Если назревают конфликты, Иса напоминает, что нужно сохранять холодную голову и не поддаваться эмоциям. И временная тишина и дистанция тоже залог крепких отношений, дающий пространство для размышлений и понимания. То есть давайте своему партнеру вот место, где он может побыть один, да, чувствуйте границы. И сами тоже немножко отстраняйтесь, дабы в одиночестве, в тишине понять, чего же вы сами хотите. По здоровью Иса указывает на необходимость заботы о себе, особенно о состоянии нервной системы и кровообращения. Это хороший день для отдыха, медитации, дыхательных практик. То есть не перетруждаемся, слушаем сигналы тела и даем ему возможность восстановиться. Это время замедления, и оно помогает укрепить силы перед новыми вызовами. Но еще так как Иса – это руна льда, то здесь обязательно избегаем всего, что может быть связано с холодом. То есть ни в коем случае не сидим под кондиционерами, вентиляторами. Если у вас работа связана, например, с морозильными камерами, будьте осторожны, чтобы вас там, не дай бог, не закрыли. То есть избегаем любого обморожения или холода. Так что у нас день тишины, концентрации, внутреннего покоя. Не спешим, даем себе время для восстановления и переосмысления. Иса помогает обрести ясность и подготовиться к новому этапу.
1: На радио Лента. Опасность дня.
3: В Москве в районе Кунцево зенитную батарею С-400 установили прямо посреди жилых кварталов. Технику фактически прикрыли живым щитом из мирных граждан, превратив многоэтажки в приоритетную цель для ответного удара.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
4: Жительница Евпатории Надежда Бабыкина о том, что из-за отсутствия бензина у нее пропадает лавандовый бизнес.
5: Информация к этому часу так

0: Что в Крыму закончился бензин, у нас начался сезон лаванды, вернее, вот он вот-вот должен был начаться, мы вчера буквально закрыли сезон розы, и с сегодняшнего дня должны были начать подготовку к сезону лаванды для того, чтобы дистиллировать гидролат и эфирное масло. У нас 17 гектаров лавандовых полей в Крыму и 60 литров бензина. И бензин больше не продают. И мы не можем доехать до наших полей. Вернее, мы можем доехать туда и обратно, но это никак не поможет нам закрыть сезон.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: В Калининградской области появился главный по безопасности. Новым министром в правительстве стал боевой командир отряда добровольцев. То есть калининградцам нужно готовиться к отправке в зону СВО. В регионе топливный ажиотаж. На некоторых заправках бензина нет, на остальных он втридорога. Ситуация точно под контролем. Беднее нищих. Каждый 12-й калининградец живет за чертой бедности. Когда начнут зарплаты поднимать? Итак, в Калининградской области со следующего понедельника, 29 июня, начнет работу Министерство региональной безопасности. На заседании правительства 22 июня губернатор Алексей Беспрозванных представил руководителя министерства Дмитрия Конного. Полковник 30 лет своей жизни отдал военной службе. Последние полтора года командовал отрядом добровольцев в зоне СВО, награжден государственными наградами. Пока это все подробности о новом министре. Его биография по большей части оказалась полностью засекреченной. Правительство сообщило только, что Коннов родился 17 апреля 1973 года и получил высшее образование по техническому и управленческому направлениям, без указания учебного заведения и места рождения. Каким образом новый министр связан с Калининградской областью и почему выбор пал именно на боевого полковника, история тоже умалчивает. Зато губернатор публично дал ему первое задание – усилить контроль за использованием гражданских беспилотников. Мол, запускать их нельзя, а граждане запреты нарушают.
3: Бывает, иногда запускают на счет до сих пор гражданские беспилотники. Указ о запрете я уже подписывал. Значит, там исключительно работают только специализированные беспилотники касаемо и по согласованию. Ну, тоже обратите на это внимание.
2: По официальной версии, Министерство региональной безопасности будет отвечать за вопросы гражданской обороны, реагирование на чрезвычайные ситуации и внутренние угрозы, взаимодействие с правоохранительными органами и экстренными службами. Но, как оказалось, помимо этого, новому министерству установили 128 полномочий от борьбы с пьянством и миграцией до политического мониторинга и организации комплектования воинских частей военнослужащими по контракту, гражданами из запаса, а также резервистами мобилизационного резерва БАРС-39. Вот теперь становится понятно, почему на должность министра взят кадровый военнослужащий, который будет иметь прямое отношение к увеличению набора контрактников и отправке их в зону боевых действий. Стоит ли ожидать в регионе принудительной мобилизации и облав на военнообязанных, как это происходит в других регионах, пока не ясно. Известно другое. У Дмитрия Конного будет только один заместитель, а координировать Министерство безопасности будет сам губернатор. Все это говорит о том, что работа с военнообязанными и уклонистами в регионе станет более жесткой, считает полковник запаса, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
4: Назначение боевого полковника министром безопасности Калининградской области совпадает с общероссийским трендом на ужесточение воинского учета. Сейчас по всей России разворачивается цифровая система учета. Назначение Конного ускорит синхронизацию баз данных местных ведомств, к примеру, МВД и вузов с военкоматами. К тому же с введением электронных повесток калининградские ведомства под контролем нового министерства будут оперативно применять автоматические санкции к уклонистам, среди которых запрет на выезд за границу, блокировка водительских удостоверений, запрет на сделки с недвижимостью. К тому же опыт Конного в командовании добровольцами будет использован для оптимизации и усиления кампании по набору на контрактную службу.
2: И к другим важным новостям. Жители региона жалуются в соцсетях на проблемы с топливом. За неделю бензин и дизель вновь подорожали на большинстве заправок Калининграда. Люди также рассказывают,

Впереди 12 таких же домов в Советске. Седьмым. То есть перед ним еще 6. Чиновники обещали расселить до 2025 года. Потом перенесли до конца 2026. Сейчас говорят, может быть, к 2030. Наталья уже слабо верит и в это. Из разговора с чиновниками она поняла главное – жаловаться бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно вернут обратно в Советск. Замкнутый круг. Жалоба, отписка, новая жалоба, новая отписка. И так годами, пока потолок не падает уже по-настоящему. И вот тут я хочу спросить одну вещь. Почему вообще понадобился Бастрыкин? Центральный аппарат Следственного комитета России – это не районная прокуратура и не местная администрация. Это федеральный уровень. Туда дела попадают не потому, что все хорошо. Туда дела попадают, когда на местном уровне – провал. Разве администрация Советска не видела состояние этого дома? Видела. Разве прокуратура не могла вмешаться раньше? Могла. Разве обязательно было ждать, пока потолок снова рухнет, и об этом напишут СМИ? Только тогда федеральный центр затребует доклад. Получается, обязательно. Именно так это работает. Теперь самое интересное. После всего этого было возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи работают. Проверяются действия должностных лиц. Дело на контроле в центральном аппарате СКР. Звучит серьезно. Звучит как «сейчас все решится». Но расселение нет. Люди продолжают жить в том же доме, с тем же потолком. Потому что денег нет. На расселение нужно примерно 40-45 миллионов рублей. В бюджете Советска этих денег не предвидится. Уголовное дело есть, денег нет. Люди живут под падающим потолком. И это происходит одновременно. Хорошо, может, действительно денег нет? Давайте честно. Советск – небольшой город, около 40 тысяч жителей. Бюджет маленький, долгов много. Это реальность малых городов России. Их финансовые возможности очень ограничены. Большая часть расходов идет из трансфертов региона и федерации. 45 миллионов рублей для Советска – это действительно серьезная сумма. Это не просто взяли и заплатили. Это может быть несколько месяцев всего городского бюджета на определенные статьи. И вот именно здесь я хочу вам кое-что показать. Пока в Советске нет 45 миллионов рублей на то, чтобы переселить людей из разваливающегося дома, в это же самое время появляется другая новость. Заводу «Янтарь» — это прибалтийский судостроительный завод в Калининграде — по ошибке перечислили лишние 10 миллиардов рублей. 10 миллиардов рублей. Вы понимаете, что это такое? 10 миллиардов – это 10 тысяч миллионов. Это примерно 220 домов, как тот аварийный в Советске, если по 45 миллионов на каждый. Это все 12 аварийных домов в Советске можно расселить 20 раз. С остатком. 10 миллиардов рублей. По ошибке. Просто взяли и перечислили не туда. Как вообще технически можно ошибиться на 10 миллиардов? Я пытаюсь это представить. Вот обычный человек ошибся в налоговой декларации на 1000 рублей. Штраф. Предприниматель ошибся в платежке. Санкции. Пенсионер неправильно заполнил форму. Проблемы на месяц вперед. А здесь 10 миллиардов. По ошибке. Сколько людей подписывало этот платеж? Сколько уровней согласования прошла эта сумма? Какие механизмы контроля существуют и где они были в этот момент? Кто конкретно нажал «подтвердить»? Кто проверял? Кто согласовывал? Потому что 10 миллиардов – это не опечатка в одну цифру. Это не случайно добавил ноль. Это несколько нулей, которые кто-то не заметил. Или заметил, но промолчал. И вот что я хочу сказать. Люди понимают, ошибаются все. Это жизнь. Никто не идеален. Но люди не понимают другого. Почему последствия разные? Обычный человек ошибся, отвечает сразу. Лично, рублем, нервами, временем, иногда свободой. Ошибка на 10 миллиардов государственных денег. И что? Где фамилии? Где последствия? Где хотя бы публичное объяснение, как это произошло, кто допустил, что сделано, чтобы этого не повторилось? Именно это чувство и есть самое разрушительное. Не сама ошибка, а ощущение, что у этой ошибки нет фамилии, что виноватых нет, что система сама себя не видит. А теперь вернемся туда, откуда начали. Советск, аварийный дом, пенсионерка Наталья, 9-летняя внучка. Они там до сих пор, в той же квартире, с тем же потолком, который уже дважды падал. Когда идут дожди, не спят. Маневренный фонд, который им предлагают как временное жилье, по словам Натальи, может оказаться таким же аварийным. Она боится переехать туда, потому что не верит, что это будет действительно временно. Она боится остаться там,